0: А производит Patriot. Дональд Трамп допустил передачу Киеву лицензии на производство ракетных установок. Все это американский президент заявил на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО. Трамп считает, что и Москва, и Киев хотят достичь урегулирования, но никаких крайних сроков Штаты не устанавливают. Однако он подчеркнул, что между народами России и Украины, цитата, «почти нет разницы, они смогут поладить», при этом идею сделки с Ираном Трамп отверг. Украинские удары по российским НПЗ президент США назвал, цитата, «эскалацией, которая поможет прийти к концу конфликта», то есть не осудил. А госсекретарь Рубио фактически даже поддержал украинские удары. По его мнению, это позволит создать условия для переговоров. По поводу ракет-перехватчиков «Патриот», о которых просит Киев, Трамп заявил, что Украина может производить их достаточно быстро. Причину возможной передачи лицензии Трамп объяснил тем, что штатам самим нужны ракеты «Патриот». В ходе пресс-конференции с Зеленским американский президент напомнил о скандале в Белом доме.
1: Думаю, это хорошее время для моей встречи с Зеленским. Посмотрим, что можно сделать. Мы на самом деле наладили хорошие отношения. Трудно в это поверить, да? От овального кабинета до нынешнего момента. Мы урегулировали много войн. Думал, это будет самое простое для урегулирования. Но Путин непростой персонаж. И Зеленский непростой персонаж. Так что это не самое легкое. Элитное оборудование не обязательно, чтобы воевать. Но одна из вещей, которую мы обсудим, мы выдадим вам лицензию на производство «Патриот». Круто, да? Так что он не может теперь жаловаться, что мы даем их недостаточно. Производи их сам.
0: На встрече с Зеленским Трамп также напомнил о редкоземельной сделке между США и Украиной и сказал, что Вашингтон владеет частью украинской земли. Американский президент даже допустил, что может посетить Украину, но вряд ли его служба безопасности это позволит. Трамп выразил уверенность, что его трехсторонняя встреча с Зеленским и Путиным в конце концов произойдет, но не знает, где конкретно. Ехать в Москву Зеленский вновь отказался. А Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Украина ударами по НПЗ стремится создать нервозную обстановку в обществе, однако президент отметил, что у российской энергетики есть запас прочности, один из самых высоких в мире. Эти слова прозвучали в преддверии телефонного разговора с Трампом, который анонсировал американский президент. Все это мы обсудили с политологом Георгием Бофтом, автором телеграм-канала «Бофт знает». С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
2: Означают ли заявления Трампа полный отказ духа Анкориджа?
3: Дух Анкориджа испустил дух, извиняюсь за тавтологию, уже некоторое время назад, и его уже и в Москве-то похоронили. Что касается Трампа, то да, он вполне однозначно поддерживает украинскую сторону, хотя делает реверанс, тем не менее, явно он на саммите НАТО сделал решительный шаг в сторону большей поддержки Украины, чем раньше. И из его уст исчезла фраза о том, что Украина должна пойти на территориальные уступки.
2: Что существеннее для российской стороны? Обещание дать лицензию на выпуск ракет «Патриот» или фактическая поддержка украинских ударов по НПЗ?
3: В прошлом году активно обсуждалась такая тема, как какие-то запреты или ограничения на удары западным оружием, которое предоставляется Украине по целям в России. И даже какое-то время Трамп высказывал обеспокоенность, хотя не очень громко, обеспокоенность ударами по нефтегазовым целям в Российской Федерации, потому что это может повысить мировые цены на нефть и вызвать дестабилизацию рынка. Сейчас выяснилось, что ничего это не повышает. Что касается лицензии на выпуск ракет «Патриот», то это не вопрос немедленного дня. Нужно развернуть производство, нужно получить электронные компоненты, вряд ли они будут производиться в Украине. Ну и потом все-таки это «Патриот» — это не томагавки, это оружие оборонительное. Оно прикроет стратегические цели в Украине и тем самым повысит ее сопротивляемость. Это не критичный момент для России, если выбирать между двумя факторами. Удары по НПЗ для нас выглядят болезненнее гораздо.
2: В то же время выходит интервью у Залужного, в котором он говорит, что нарратив о том, что украинские удары переломили ход событий, неверен. Исход будет зависеть от того, кто выдержит дольше. Интересно понять, к чему появилась эта статья в диссонанс с заявлением европейских лидеров.
3: Во-первых, Залужный хочет позиционировать себя как вполне самостоятельный, даже уже не просто посол Украины в Британии, но политик. Поэтому он, с одной стороны, размышляет как бывший военачальник, для которого важно то, что происходит на линии фронта. С другой стороны, он говорит как политик, который может мыслить шире, чем линия фронта. И в этом плане, конечно, можно с ним даже согласиться в том, что он характеризует нынешнюю войну как ресурсную войну. это война на истощение. Об этом говорили уже многие, но фактически он это и подтверждает. Война на истощение. Чей ресурс больше, тот в конце концов и победит. Поэтому нельзя сравнивать Россию по ресурсам с Украиной по ресурсам, потому что весь украинский тыл – это фактически вся Европа, которая на нее работает. Поэтому он в этом плане делает акцент на то, что, дескать, и Украина может выдерживать. И в этом, кстати, совпадает с главой офиса президента Буданова, террористы и экстремисты в реестре РФ, совпадает в том плане, что Украина может воевать еще годами, опираясь на этот самый тыл, который простирается у нее аж до Лиссабона.
2: Трамп выражает уверенность, что помирит Россию и Украину, а вот с Ираном все. За этим утверждением что стоит?
3: Иран ведет себя гораздо более безрассудно, как это не покажется парадоксальным, чем Украина и Россия вместе взятые. Потому что зачем заключать, с одной стороны, перемирие, договариваться о прекращении огня, а потом вдруг, непонятно с какого перепуга, начинать обстреливать мирные торговые суда американских союзников. Причем для этого даже какого-то явного и повода не было. Даже Израиль его не подал. Поэтому, судя по всему, речь идет о том, что в Иране не все фракции и группировки властные поддерживают замирение с Америкой. И, видимо, идет какая-то острая внутренняя борьба, которая вот выплескивается, как борьба бульдогов под ковром, выплескивается в такие вот эксцессы. Поэтому вести диалог с такой стороной не только что трудно, а просто невозможно. Ну а то, что он выражает уверенность, что помирит, всегда, согласно методике там вести дела, надо выражать оптимизм.
2: Никак пока не отреагировала Москва. Чего можно ждать?
3: Я думаю, что идут глубокие размышления на тему будущего разговора с Трампом. Его позиция эволюционировала довольно заметно в сторону Киева. Он фактически похоронил дух Анкориджа, в этой связи нужен ход. Быть готовым к тому, что Трамп довольно, скажем, мягко, настойчивой форме попробует выдвинуть тезис нечто наподобие «давайте сейчас прекращать огонь, скажем, на 30-60 дней». И в это время, на каких-то минимальных условиях, и в это время будем вести переговоры дальше. Я думаю, что к этому предложению надо подготовить свое отношение.
0: Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Позднее Трамп в соцсетях написал, что его пресс-конференция с Зеленским прошла очень хорошо и очень позитивно. В ходе этой встречи он также пригрозил новыми ударами по Ирану. Трамп заявил, что с Тегераном нет смысла заключать сделку, потому что они, постоянно цитируя, обманывают, жульничают и нарушают перемирие. Американский президент пригрозил ударами не только по военным объектам Ирана, но и по электростанциям и опреснительным установкам, а также захватом иранского острова Харк. Высокопоставленный иранский чиновник заявил так, что Иран приостанавливает переговоры об окончательном регулировании США. Любая военная агрессия будет встречена более масштабным ответом, чем раньше. Bloomberg тем временем сообщает со ссылкой на источники, что Трамп на закрытой части саммита НАТО не дал европейским союзникам конкретных обещаний по Украине. Представители Европы получили лишь общие обещания, пишет агентство. Происходящее на саммите НАТО и заявления Трампа оказались на первых полосах зарубежных СМИ.
4: Business FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
1: Агентство Рейтер считает, что тон пресс-конференции Трампа и Зеленского был гораздо более благожелательным. Американский президент отошел от резкой критики и перестал называть Киев неблагодарным. Агентство отмечает, что в ходе последних российских ударов Украина вновь не смогла сбить ни одну из российских ракет, что подтверждает критическую нехватку ракет-перехватчиков. А слова Трампа о возможной передаче лицензии на производство Патриот агентство называет огромным подспорьем Киеву. Первостепенное внимание зарубежные СМИ все равно уделяют словам Трампа об Иране. Тоже агентство Рейтер пишет, что новые удары еще сильнее подорвали уже и так шаткое мирное соглашение, а нефть резко подскочила в цене. В целом на саммите НАТО царила карнавальная атмосфера, пишет New York Times. Но издание подразумевает не обстановку праздника, а происходящий там хаос. Мероприятию предшествовал заочный конфликт Трампа и премьера Италии Мелони. Американский президент раскритиковал ее за отказ допустить втягивание Рима в войну против Ирана. За то же самое Трамп раскритиковал и Францию с Великобританией. И, как отмечает ABC News, американский президент выразил недовольство союзниками союзниками по НАТО в целом. А вот Испании, среди прочего, досталось за отказ увеличить расходы на оборону НАТО. Трамп назвал Мадрид ужасным партнером и призвал прекратить всю американскую торговлю с Испанией. Журнал Time отмечает, что испанский премьер Санчес ранее проявил себя как один из самых ярых критиков Трампа в Европе. Среди прочего, он закрыл небо для американских истребителей, которые участвуют в конфликте с Ираном. Но после последних угроз Трампа, Санчес заявил, что отношения Вашингтона и Мадрида очень позитивные. Внезапно Трамп вспомнил и про свои притязания на Гренландию. Сказал, что США этот остров важнее, чем Дании. Критикуя защиту острова со стороны европейских лидеров, Трамп даже пригрозил, что может вообще вывести американские войска из Европы. CNBC отмечает, что генсекретарь НАТО Рютте вторил заявлением Трампа, сказав, что президент США, цитата, «абсолютно прав» в том, что Гренландия якобы окружена российскими и китайскими кораблями. Но премьер Дании Мэтта Фредериксон вновь подчеркнула, что Копенгаген будет защищать каждый дюйм территории НАТО, включая свою собственную, а Гренландия не продается.
0: Внимание СМИ и соцсети также привлекли различные оговорки Дональда Трампа на саммите НАТО, в частности, на встрече с Зеленским. Американский президент заявил, что американский авианосец «Авраам Линкольн» в марте этого года атаковала, цитата, «Исламская республика Япония». А самого Зеленского Трамп назвал президентом Путиным.
4: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Медный бунт 1662 года почти на 40 лет отсрочил введение в России медных денег. Их повелел чеканить уже Петр I. В 1700 году всем российским подданным было объявлено, чтобы, цитата, «ныне и впредь ко всякому мелкому торгу ходить и торговать и в пошлинный сбор иметь без всякого прикословия медные денежки и полушки и полуполушки, которые ныне по государеву указу делают и будут делать на Москве». С 1704 года к перечисленным деньгам добавится медная копейка, а в 1723 – пятачок. С тех пор в России мелкая разменная монета из меди и различных сплавов уже не выходит из обращения, даже в эпоху безналичных платежей. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердаров Ликулиев. Российские авиакомпании с января по май перевезли 39,5 миллионов пассажиров, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. За этот период загрузка пассажирских кресел держалась на уровне почти 90%, а пассажирооборот составил 106 миллиардов 570 миллионов пассажирокилометров, добавил Никитин. Объем госфинансирования новой программы льготного лизинга гражданских судов в России, рассчитанный на 3 года, предусмотрен в размере 44,5 миллиарда рублей, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов журналистам в кулуарах Иннопрома. Рассчитываем, что поддержим строительство примерно 30 единиц флота, отметил также глава Минпромторга. Строительство завода по производству печатных плат начато в Вологодской области, сообщила пресс-служба губернатора региона Георгия Филимонова. Проектная мощность составит до 12 миллионов квадратных дециметров продукции в год, а уровень локализации от 60 до 100%. Ввод предприятия полного цикла в эксплуатацию запланирован на начало 2028 года. Во второй половине 2028 оно выйдет на полную мощность. Объем инвестиций в проект 7 миллиардов 700 миллионов рублей. В Москве в среду на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва» были открыты 2 высокотехнологичных производства, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Впервые в России начало работать производство по серийному выпуску жидкокристаллических дисплейных модулей для медицинского оборудования, промышленных панелей управления и систем безопасности.
6: Также было пущено уникальное для России производство высокоскоростных оптических трансиверов, отметил Собянин. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива до конца месяца, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, ситуация на внутреннем топливном рынке остается непростой. Спрос на моторное топливо вырос примерно на треть, и все это на фоне начавшейся уборочной кампании. Из-за нехватки топлива часть хозяйств уже рискует не успеть собрать урожай вовремя. Вместо работы в поле фермеры все чаще ищут солярку. На многих АЗС ее отпускают с ограничениями, а цена продолжает расти. О том, как это выглядит в разных регионах и как хозяйства пытаются справиться с дефицитом, мы спросили у фермеров.
7: Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Ставропольского края Сергей Колесников.
8: Дизеля на последних, работаем на остатках. С Роснефтью пока не получается брать. Я не знаю, что будет. Мы где-то в минуса начнем уходить. Уборка будет стоить очень приличный денег, то есть рентабельность падает. И сейчас начало уборки, все сельхозпредприятия на минимуме своих собственных средств. Их нет.
9: Если не досчитаетесь какого-то объема дизеля, насколько уборочная компания может застопориться?
8: Где-то очень много можно недособрать. Впереди еще кормозаготовка и капка свеклы уже в августе. И тут настолько глобально, даже цифры я не могу сам себе озвучить. На последних затягиваем и просто встанем и все.
9: На посевной кампании следующего года уже это может как-то отразиться?
8: Может, да. Само по себе вот уборка, это только часть работы. В следующем нужно идти почвоподработка земли. И люди уже задумываются, как экономить. Громадное количество транспорта на машин, которые перевозят. Это тоже тысячи тонн. То есть кроме капки, еще и перевозка до завода. А уже в сентябре, в октябре новый сев. А
9: отпускные цены вы уже сейчас планируете увеличивать?
8: Мы не можем сделать это. То есть есть существующая рыночная цена, фермеры-заложники. Цены мы не повышаем.
7: Глава фермерского хозяйства из Орловской области Иван Драб.
10: У нас у фермеров есть льготное кредитование. Льготное кредитование идет целевое. Дизельное топливо, то есть ГСМ, там масло, бензин. Когда мы заключаем с Роснефтью договор, там есть лимиты по месяцам. Лимит у тебя на год. На год тебе сколько надо. У меня там уходит 240 тысяч литров, а то и больше.
9: Но сейчас объемы есть?
10: Да, конечно.
9: Это гарантии, они для вас зарезервированы?
10: По крайней мере, да.
9: А вот ваши коллеги из других КФХ, у них сейчас ситуация хуже с доступом к дизтопливу?
10: Хуже у тех, у кого нет емкости для хранения. Потому что он привез там 10 тонн, он слил, а больше у него некуда сливать. Нету надежности, если ты погоду будешь убирать, и солярка закончилась, и ты будешь стоять, а потом ты солярку привезешь, а пойдут дожди, и что ты будешь делать? Ты будешь переживать. А когда дожди зашли, там на неделю, на две, есть пророст, есть потеря качества. А потеря качества – это потеря ценовой политики. У тебя уже не третий класс, а четвертый, а то, может быть, даже и фуражное зерно. Цены там уже совсем другие.
7: Глава крестьянско-фермерского хозяйства Былинкина из Луховиц Московской области Елена Головащенко.
11: У нас, конечно же, есть трактор, погрузчик, то, что работает на дизеле. Но самое главное, что у нас итальянское оборудование, которое работает на дизтопливе и больше ни на чем. У нас две небольшие сыроварни. Если нет солярки, соответственно, работать мы не можем. Молоко нам хранить негде. То, что надоили, мы перерабатываем каждый день. Поэтому наши мужчины, работающие на ферме, просто дежурят и ездят по округе, собирая в канистры солярку. Для нас это очень накладно, потому что рабочих рук на ферме немного, и летний период это все равно страда. В общем, каждые мужские руки, отсутствующие, стоящие в очереди на добычу дизтоплива, для нас большое горе. Но так в среднем мы можем переработать 600 литров молока в день. Это на выходе около 60 килограмм козьего сыра.
9: Это сейчас, а было иначе, без дефицита топлива?
11: Конечно, в среднем до тонны мы перерабатывали.
9: То есть на лицо в половину практически?
11: Да, конечно.
0: Как пишет Forbes, одному комбайну за смену требуется до 300 литров дизеля, но на многих АЗС сегодня отпускают лишь от 20 до 200 литров топлива, иногда разрешают заправить только бак автомобиля. По словам экспертов, после созревания урожая желательно убрать максимум за 10 дней. При этом заключение прямого договора на поставку топлива может занять до месяца, что слишком долго для разгара уборочной. Ранее Владимир Путин заявил, что по данным Минсельхоза проблем с поставками топлива аграриям сейчас не наблюдается. ФНС против налоговых туристов. Налоговые органы усилили контроль за миграцией бизнеса в регионы, где действуют льготные ставки для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. Как пишет Forbes со ссылкой на юристов, проверки затрагивают как новичков, так и компаний, которые зарегистрировались в льготном субъекте еще в середине 2010-х годов. Подробнее Наталья Шашина.
12: Среди самых известных регионов, где налоги для ИП на упрощенке снижены до минимума, Удмуртия и Калмыкия. На смену прописки нередко решались предприниматели из сферы торговли, в том числе на маркетплейсах. Те, кто везут товар не в белую и не могут подтвердить затраты по его приобретению. Сэкономить на налогах для них вопрос выживания. И это было лазейкой – купить в льготном регионе недвижимость, прописаться и платить 1% с оборота. У продавцов из других субъектов это вызывало возмущение. Своими эмоциями по поводу конкурентов, зарегистрированных в Удмуртии, с «Бизнес-ФМ» делилась Ольга, предприниматель-производитель одежды из Ивановской области.
13: Поэтому через пару лет объявят, что в Удмуртии самые большие объемы селлеров. Что, конечно же, тоже по нам сразу же бьет. Они под 1% там сидят.
14: А так можно было?
13: Так делали все абсолютно 4 года. Потом вот мы подняли этот вопрос в своем регионе на уровне губернатора. Пообщались с губернатором, с Деловой России. Их начали проверять. И часть льготных регионов действительно закрыли эту возможность, потому что все понимают, что это фиктивный переезд для неуплаты налогов. Получается, что мы платим, вот у меня, например, ООО, и у меня доходы минус расходы 15%, а они платят 1%. Есть целые в Москве а-ля юридические компании, которые помогают этому переезду. Там делают целый плацдарм. Там нанимают сотрудника на полставки, продают полдома, чтобы ты был там зарегистрирован. Снимают тебе половинку офиса, чтобы у тебя все... То есть там не докопаться. Фактически у тебя все есть. Вплоть до того, что ты даешь свои карточки специальным людям, и они время от времени ездят и покупают продукцию в Удмуртии, чтобы, если что, доказать, что ты тут бываешь.
12: Правда, за последние годы законы поменялись, и просто так перерегистрироваться и платить меньше нельзя. Льготы можно воспользоваться только спустя 3 года после смены прописки. Такой период охлаждения. И, возможно, этим объясняется то, что сейчас налоговые органы обращают внимание даже на тех, кто сменил регистрацию на льготный регион еще 10 лет назад. По наблюдениям налогового консультанта Аллы Милютиной, контроль со стороны ФНС усилился в последние 3 года. В первую очередь вычисляют по адресу регистрации. Кроме того, налоговики могут запросить данные о платежах по коммуналке, опросить соседей.
15: Буквально в каждом акте налоговой проверки по клиентам, которые к нам обращались, первый пункт – это невозможность проживания в той квартире или в том доме, который указан в качестве регистрации. И если там стоит дом на курьих ножках, которому не подведено электричество, нет окон и выбита дверь, и там прописано более чем 10 предпринимателей, которые приехали из разных регионов, это один из признаков того, что ты приехал туда не ради того, чтобы поднимать регион. По факту предприниматели, которые туда переехали, они ничего туда не дали. Такой случай был. Один инспектор, когда мы по одному клиенту ему позвонили в льготном регионе, он сделал группу ВК, куда записал видео на 20-25 минут, коротенько, в котором объяснил, по каким признакам они определяют, что налогоплательщик не находится в их регионе, и каким образом они будут это доказывать. И поэтому всех, кто не понимает, что сейчас будет реальная проверка, он просто добавляет в эту группу: пожалуйста, смотрите материалы, мы можем там общаться. То есть инспекция сейчас очень креативно действует.
12: Что было в этом видео, нам неизвестно. Но факт, что налоговики сами консультируют бизнес, каким образом их не обмануть. Первым регионом, где налоговые органы начали активно проверять предполагаемых налоговых мигрантов, стала как раз Удмуртия. Об этом СМИ писали еще год назад. Но сейчас усиление контроля заметно и в других регионах. Тем, кого заподозрили в применении схемы, доначисляют налог, обвиняют в получении необоснованной выгоды и выносят крупные штрафы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, «Бизнес-ФМ».
16: Продолжительность жизни.
14: В облаке можно увидеть фигуру животного. В узоре на стене человеческий профиль или мифическое существо. Это называется парейдолией. Мозг распознает знакомые образы там, где есть только случайный узор. Чаще всего такими образами становятся именно лица.
16: Журналист Алена Копылова.
14: Это не ошибка зрения, а особенность работы мозга. Зрительная система не работает как камера. Она не просто передает изображение внутрь головы. Мозг постоянно строит гипотезы. Что это? Живое ли оно? Опасно ли? Знакомо ли? Нужно ли реагировать? Он сравнивает входящий сигнал с шаблонами, которые уже есть в памяти. С эволюционной точки зрения такая стратегия выгодна. Лучше принять тень за зверя и ошибиться, чем не заметить реального хищника. Для выживания ложная тревога менее опасна, чем пропущенная угроза. Поэтому восприятие настроено не на идеальную точность, а мозг склонен во всем находить паттерны. Когда информации мало, мозг активнее использует внутренние модели. Поэтому ночью или в полумраке предметы могут казаться более живыми, чем днем. Этот механизм связан и с творчеством. Художник может увидеть образ в пятне краски, а скульптор – в срезе камня. В этом участвуют зрительная кора, височной области, системы внимания и миндалина, которая оценивает эмоциональную важность стимула. Если картинка неполная, мозг достраивает ее сам. Лица для человека имеют особое значение. По лицу мы быстро считываем эмоции, намерения, направление взгляда, признаки угрозы или безопасности. Поэтому мозг настроен распознавать лица очень быстро.
16: Продолжительность жизни на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
17: У микрофона Сердар Авликулей. В ВСУ атаковали в среду Ивановскую больницу в Херсонской области. Погиб сотрудник медицинского учреждения. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. Удар пришелся по станции скорой помощи. Пострадали две машины скорой и хозяйственная постройка, сообщил также Сальдо. Минобороны России сообщила в среду вечером о поражении в Киеве промышленного предприятия компании «Samsung Украина», на котором шло производство и хранение комплектующих для крылатых ракет «Фламинго» и цеха по сборке беспилотников большой и средней дальности. Групповой удар высокоточным оружием был нанесен 7 июля. Иран приостанавливает переговоры об окончательном урегулировании с Соединенными Штатами из-за угроз с американской стороны. Об этом ТАСС заявил высокопоставленный иранский источник. Он подчеркнул, что любые новые военные действия со стороны Соединенных Штатов встретят более решительный и масштабный ответ. Как пояснил источник ТАСС, нарушая свои обязательства, США попытались активировать неиранский транзитный маршрут в Ормузском проливе, что прямо противоречит условиям соглашения. Движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив практически остановилось, и ясность по поводу того, в какую сторону будут разворачиваться события, наступит после 9 июля. Об этом говорится в переданном ТАСС заявлении главы отдела геополитического анализа консалтинговой компании «Росстат Энерджи» Хорхе Леона. По его словам, вновь прекратившееся судоходство через важную морскую артерию, цитата, говорит о текущем восприятии рисков гораздо больше, чем любые заявления из Вашингтона или Тегерана. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Крупные нефтекомпании будут продавать топливо независимым АЗС напрямую, минуя посредников и биржу, сообщил вице-премьер Новак. Россия начнет импорт нефтепродуктов и временно запретит экспорт дизтоплива. Крым и Севастополь получат субсидии на бензин. В свою очередь, Путин поддержал идею создать сеть малых ПЗ в условиях украинских атак. Насколько эффективны такие меры? Недельная инфляция ускорилась до 31% с 22% недели ранее, однако годовая снизилась с 6% до 5,6%. Таковы данные Росстата. Дизтопливо за неделю подорожало почти на 3,5%, а бензин на 2%. О чем говорят такие цифры и будет ли Центробанк бороться с нехваткой топлива в России путем удорожания денег? Российские университеты начали менять правила защиты дипломных работ на фоне использования студентами нейросетей при их написании. По словам главы Миноборнауки Фалькова, такая система уже перестала выполнять функцию проверки знаний, что приходит на замену. Подробности на Business FM. Крупные нефтяные компании будут делиться топливом с независимыми АЗС. Крым и Севастополь должны получить субсидии на бензин, а еще в России могут появиться мини-НПЗ. Это основные тезисы, прозвучавшие в ходе совещания президента с правительством по ситуации на топливном рынке. Что из этого может сработать и когда, об этом Иван Медведев.
18: Основной докладчик по теме, вице-премьер Александр Новак, заявил о том, что, несмотря на уже принятые меры, ситуация остается сложной. Из того, что уже было сделано, действующие НПЗ нагрузили по максимуму, подтянули топливные резервы, запретили экспорт дизеля и упростили правила импорта топлива. А также решили, что вертикально интегрированные компании будут продавать бензин независимым АЗС напрямую, а не через посредников и биржу. Судя по отклику из регионов, эта мера там была очень востребована. В Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% Винки и 70% независимые АЗС, рассказал глава региона Игорь Кобзев. И первые прямые контракты между ними уже позволили вздохнуть чуть легче. В Забайкалье же из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. Роснефть уже тоже продает им топливо напрямую. В Крыму и Севастополе Винков нет вообще, а топливо там в 2 с лишним раза дороже, чем в соседнем Краснодарском крае, отчитался глава региона Михаил Развожаев.
19: Например, самый популярный бензин марки 95 сегодня стоит 197 рублей на официальных заправках, при том, что на Винках в соседнем Краснодарском крае 73,5 рубля. Мы обратились в правительство Российской Федерации, предварительно получили поддержку в нашем Министерстве энергетики с тем, чтобы все-таки сделать на этот период субсидированную цену для бензина, для приобретения нашими АЗС, соответственно, для поставки на полуостров.
18: Вице-премьер Александр Новак согласился с губернатором, но президент поправил терминологию.
20: В целом, если говорить о выравнивании до относительно экономически обоснованного уровня в соответствии с другими регионами, то здесь, конечно, требуется регионов субсидии. И мы готовы рассмотреть эту ситуацию вместе с нашими коллегами Крыма и Севастополь.
21: Да, ну давайте договоримся, что формировки будут другие. Не просто готовы рассмотреть, не просто рассмотреть, а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Тем более.
20: Да, есть.
18: Позднее глава Крыма Сергей Аксенов конкретизировал, субсидия нужна в размере 85 рублей за литр. Эксперты, опрошенные Business FM, считают, что субсидия может помочь в снабжении топливом социально значимых служб, но не решит проблему с доставкой бензина и дизеля в регион. Скептически они отнеслись и к озвученной на совещании идее строительства в России мини-НПЗ. Кто их будет строить и под какие гарантии? А главное, это долго, а проблему нужно решать сейчас. Запрет на экспорт дизеля, по их мнению, это шаг как раз упреждающий. Сегодня с дизтопливом все не так плохо, как с бензином, но впереди уборочная кампания. И кроме того, это правильный ход с медийной точки зрения. Когда даже дизель есть не везде, странно, что при этом мы его продаем. Что же касается прямых контрактов Винков с независимыми игроками, к этой мере есть вопросы, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
22: С одной стороны, вертикально интегрированным компаниям разрешают меньше продавать через биржу, а именно через биржу и доставалось топливо независимым АЗС, а теперь, наоборот, в общем-то, нужно как-то найти инструмент, каким образом топливо от вертикально интегрированных компаний передать независимым АЗС. Так этот инструмент и есть биржа. биржи, и раньше через него как раз и распределялось топливо. А сейчас все происходит наоборот, и правительство начинает в этом плане искать решение на ранее озвученные ими же меры. Поэтому, конечно, тут не совсем понятно, зачем тогда нужно было снижать нормативы продаж через биржу, чтобы потом искать новый инструмент распределения топлива для независимых АЗС. Но, по всей видимости, и логика решения, в общем-то, последняя такова, что в ручном режиме правительство будет перераспределять, в общем-то, эти объемы на определенные сети АЗС.
18: Решать все поставленные задачи Владимир Путин потребовал быстро.
21: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС, да, и предложение Кобзева тоже следует учесть, и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого, среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.
18: Вопросу выделения субсидий Крыму и Севастополю президент также присвоил статус «срочно» и поручил вице-премьеру Новаку решать эту проблему при поддержке Минфина. К слову, представителей Министерства финансов на совещании не было, по крайней мере, в кадре. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
0: Инфляция в России за неделю разогналась, но годовая замедлилась. Недельная инфляция с 30 июня по 6 июля составила 0,31% против 22% недели ранее. Основной вклад в ее ускорение внесли цены на бензин и дизельное топливо, которые выросли на 2% и 3,5% соответственно. Годовая инфляция при этом снизилась с 6% до 5,6% из-за переноса индексации тарифов ЖКХ с июля на октябрь. Плодовочная продукция подешевела в среднем на 0,4%. Свежие данные по инфляции прокомментировала главный экономист инвестиций Софья Донец.
1: Инфляционная картина продолжает развиваться вокруг топлива и топливного кризиса. Рост цен на бензин опять выше прошлой недели. И главное, что и перспективы не ясны. По-видимому, купировать ситуацию быстро не получится. А это значит, что мы должны быть готовы к продолжению повышенной динамики цен. Может быть, даже в ближайшие месяцы, а не только недели. И видно по данным, что топливная ситуация постепенно начинает проникать и в цены других товаров. В отличие от большей части июня, последний две недели видно, как ускоряется рост цен на более такие консервативные, спокойные товары, продовольствие без плодовощной продукции и непродовольственные товары без бензина. Если на прошлой неделе могли еще говорить о том, что в непродовольствие могло повлиять динамика валютного курса, то сейчас рубль стабилизируется, и мы большую часть этого все-таки относим на эффект топлива. По итогам июня-июля кажется, что не меньше 1% в инфляцию добавит ситуация вокруг топлива. Это не только прямой вклад, потребительские расходы, но и косвенные через эффекты логистики. И самый главный вопрос, как будет на это реагировать Центральный банк, вопрос не очевидный, потому что ясно, что с дефицитом топлива высокими процентными ставками бороться никак нельзя, скорее только усугублять ситуацию, но это решение остается за регулятором. Не только цены растут, но и урон экономической активности наносится, и поэтому не исключаем все-таки продолжение движения в сторону снижения ставки. Пока в июле, нам кажется, более вероятными две опции. Либо умеренный шаг на еще 0,25% до 14%, как это было в июне, либо же пауза.
0: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Ранее ЦБ сохранил прогноз по инфляции в этом году в интервале от 4,5% до 5,5%. Регулятор ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году. Российские университеты начали менять правила защиты дипломных работ. Причина – студенты все чаще используют нейросети при их написании. По словам главы Миноборнауки Валерия Фалькова, классическая выпускная квалификационная работа уже перестала выполнять функцию проверки знаний, как это было 10-20 лет назад. Теперь университеты ищут новые способы итоговой аттестации. Подробнее Алина Орлова.
2: Полностью отказываться от выпускных квалификационных работ университеты пока не собираются, но способы оценки знаний выпускников уже меняются. Так, РАНХИКС расширил перечень форматов ВКР. Помимо традиционного исследования, студент может выбрать научную статью, творческий проект, либо методическую разработку. В Томском политехническом университете обсуждают демонстрационные экзамены и многоступенчатые предзащиты. Цель – проверить не то, насколько хорошо выпускник написал диплом, а то, насколько он готов решать реальные профессиональные задачи. Продолжает бывший ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ «Станкин» Станислав Конов.
3: Если использовать алгоритмы искусственного интеллекта и большие языковые модели, то вот эту работу они способны проделать за какие-то десятки минут. Поэтому смысл самой выпускной квалификационной работы в этой части, он, конечно, полностью теряется. Можно, например, использовать какие-то ситуативные кейсы для того, чтобы проверять в режиме диалога реального времени, как мыслит будущий выпускник и какие решения он бы принимал как специалист. Это, наверное, будет более стрессово для самих выпускников, но это, конечно, будет более справедливо и эффективно с точки зрения приема их на работу для будущих работодателей.
4: Какие специальности откажутся быстрее всего от традиционных дипломных работ?
3: Все, что касается документации, работы с ней, юридические направления, экономические направления многие. Следом пойдут инженеры, программисты.
2: По словам экспертов, быстро перестроить систему защиты дипломов не получится. Университетам предстоит пересмотреть образовательные программы и правила итоговой аттестации, разработать новые задания и практические кейсы, а во многих случаях сделать это вместе с работодателями. По данным платформы Retext AI, с 22 по 25 год доля сгенерированного текста в выпускных квалификационных работах выросла в 4 раза и превысила 42%. Аналитики платформы прогнозируют, что уже в этом году она может достичь 50-60%. Но сами студенты считают, дипломная работа никогда не была обычной проверкой знаний, говорит студентка МГИМО Юлия.
23: Дипломная работа – это в первую очередь аналитическая работа. Для того, чтобы проверить объем знаний, которыми владеет студент, существуют государственные экзамены. Именно то, насколько эффективно и успешно он сдавал экзамены и зачеты на протяжении всего периода обучения, должны считаться мерилом того, насколько он эффективно проходил через весь учебный процесс. Возможность введения кейсов и проектов довольно перспективна, но достаточно большое количество студентов отмечает недостаток практики. И введение в качестве формата проверки знаний студента кейсов на тех направлениях, где до сих пор превалировало обучение теоретизированное, будет довольно сложно.
2: В июне Верховный суд Татарстана признал незаконным отчисление студентки Московского международного университета за использование ИИ при подготовке диплома. Суд подчеркнул, одного отчета системы антиплагиат недостаточно, чтобы доказать нарушение. Более того, университет так и не смог объяснить, по каким критериям определял использование нейросети. Но единого подхода к использованию искусственного интеллекта в образовании пока нет ни в России, ни за рубежом. Так, в Китае использовать нейросети как инструмент не запрещено. Однако ученые степени могут лишить за гострайтинг, плагиат или фальсификацию данных. Во многих европейских университетах ИИ тоже разрешен, но студент обязан показать собственный вклад в работу и объяснить, как именно он использовал нейросеть. В некоторых вузах преподаватель даже вправе запросить историю общения с искусственным интеллектом. Подобное есть и в России. Например, в НИО ВШЭ использовать ИИ при подготовке выпускной квалификационной работы можно, но его применение необходимо декларировать, говорит доцент, заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета НИО ВШЭ в Санкт-Петербурге Павел Блохин.
24: Я думаю, что если формат выпускной квалификационной работы, он будет иным. Сперва мы боролись же с антиплагиатом, теперь мы боремся с искусственным интеллектом. А что нам вот нужно будет не бороться, не выискивать, а вместе со студентом заниматься творчеством, подсказывать ему какие-то интересные варианты, обсуждать что-то, то это просто будет полезнее гораздо, чем находиться в состоянии постоянно вот этой напряженности и в ожидании того, а выявит ли преподаватель в работе какие-то следы ИИ. Не на тот креативной энергии растрачиваются и студенты, и преподаватели.
2: Сочинский филиал РУДН стал первым российским вузом, который отказался от традиционных дипломов для бакалавров по направлению юриспруденция и заменил их демонстрационным экзаменом. Вузам теперь предстоит найти единый или каждому свой способ оценивать способность будущего специалиста самостоятельно думать. Алина Орлова, Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
16: Компании и корпорации.
2: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
16: Отчеты и планы.
2: Яндекс.Гоу и Яндекс.Заправки теперь показывают, на каких АЗС есть топливо и очереди. Раньше эти данные были доступны только водителям такси. Информация об очередях в тестовом режиме появилась для Москвы и Санкт-Петербурга, а в ближайшие недели станет доступна и в других городах. КАМАЗ планирует вывести на рынок собственных антропоморфных роботов к концу этого года или в 27-м, сообщил технический директор компании Витольд Комаровский на Инопроме. Это будут манипуляторы с пропорциями человеческой руки и сменными захватами для разных задач, управлять которыми можно дистанционно. Сейчас разработка проходит внутреннее тестирование. При этом по итогам прошлого года КАМАЗ получил чистый убыток в 43 миллиарда рублей против прибыли годом ранее.
16: Сделки.
2: Apple вложит более 30 миллиардов долларов в сделку с Broadcom для производства чипов. Соглашение обеспечит разработку свыше 15 миллиардов микросхем в США. Broadcom, в свою очередь, инвестирует 1,5 миллиарда долларов в модернизацию завода в Колорадо, где будут выпускать радиочастотные компоненты для сотовой связи, Wi-Fi и Bluetooth в устройствах Apple. Как подчеркивают СМИ, это часть глобального плана Apple по вложению 600 миллиардов долларов в экономику США за 4 года.
16: Бизнес и власть.
2: Минторг США разрешил OpenAI широкий запуск передовой ИИ-модели GPT версия 5.6, релиз которой ожидается на этой неделе. Ранее администрация Трампа требовала поэтапного выпуска с ограничением доступа, но в итоге ведомство одобрило полноценный релиз после дополнительных тестов и встреч с чиновниками. Подобные сложности возникали и у Anthropic с моделями Claude Fable 5 и Mythos 5, но регуляторы также сняли с них экспортные ограничения. Новости компании и корпорации, держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о поддержке Почты России. Документ предлагает создание электронной почтовой системы на госуслугах, оператором которой станет госкомпания. Россияне могут отказаться от этого сервиса, а вот компаниям и предпринимателям придется использовать имейл от Почты России, хотят они этого или нет. А об очередной реформе российской почты Михаил Задорожный.
5: Электронные ящики Почты России на госуслугах будут использовать для доставки юридически значимых сообщений от госорганов и Банка России. Например, россияне смогут получать электронные платежки за коммунальные услуги вместо бумажных в обычном почтовом ящике. Получение писем через госуслуги бесплатное, а вот бизнесу за отправку сообщений придется платить, продолжает руководитель юридической компании «Юрвиста», член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Алексей Петропольский.
6: Действительно, Почта России теперь имеет исключительное законодательное право на доставку заказных писем, юридически значимых сообщений, уведомления, извещения, требования. Ну, собственно, как и раньше, заказные письма всегда приходили от Почты России. Здесь теперь четко другим операторам и курьерским службам это прямо запрещается. Здесь теперь это касается не только переписки с государством, но и сообщений между компаниями по сделкам. Если в дальнейшем эти сообщения нужны будут в доказательной базе в суде, то они должны были быть от Почты России. Отказаться от системы можно. Для граждан ящик на госуслугах добровольный и бесплатный. Для юрлиц и ИП пользование ящиком становится обязательным и платным. Размер еще, я так понимаю, не установлен, но говорят, что-то в районе там 90 с чем-то рублей.
5: Но законопроект не запрещает отправку традиционных и заказных бумажных писем. Этим по-прежнему могут пользоваться компании и организации, у которых нет аккаунта на госуслугах, если такие еще остались. В любом случае, за доставку юридически значимых сообщений придется платить, неважно в каком виде они будут отправлены. В первой версии документа спасать госкомпанию предполагалось в том числе за счет маркетплейсов. Для них хотели ввести сбор в пользу России за доставку покупок. Участники рынка электронной торговли встретили эту инициативу в штыки. Потом это ей отказались, и теперь у онлайн-бизнеса нет вопросов к закону о поддержке почты, продолжает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
7: Изначально в различных редакциях законопроекта присутствовали различные спорные нормы. В первую очередь, это были вопросы, связанные с определенным сбором, с бизнес-оборотным. Но в итоге, после достаточно глубокого обсуждения с отраслью, все эти вопросы были сняты.
5: Принятый депутатами законопроект вводит ряд других мер, прежде всего финансовых, для поддержки почты. Например, ей разрешат размещать рекламу на платежных документах, которые она доставляет. А деньги Почте России нужны. По итогам прошлого года ее долг составил 127 миллиардов рублей. Это далеко не первая реформа российской почты с целью сделать ее безубыточной. Например, в конце нулевых отделение почтовой связи превратили в магазины, где можно было купить продукты питания и различные товары, включая детские игрушки и сигареты, что вызвало некоторое недоумение у посетителей. Удивляет здесь то, с каким упорством российские власти пытаются сделать Почту России прибыльным коммерческим предприятием, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
8: почты, в принципе, во всех странах, но если не убыточные, то, по крайней мере, работают с нулевой рентабельностью. Я, честно говоря, не вижу ничего страшного, что почта России убыточная. Это социальная отрасль, и она должна финансироваться за счет государства.
5: Ранее в Госдуме финансовый эффект для почты от принятия этого закона оценивали в 9,5 миллиардов рублей. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: ФИФА и УЕФА не планируют допускать российские клубы и сборные до турниров под своей гидой в ближайшее время. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на свои источники, отмечая, что у организации нет конкретного плана по допуску россиян к турнирам. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
16: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: Формулировка, которая есть сейчас, говорит, что ФИФА изучит вопрос. Гарантий здесь нет, хотя и очевидна позитивная динамика. В частности, мы видим, что практически сразу Международная федерация футбола реагирует на заявление МОК. Позиция ряда федераций европейских стран по этому вопросу предсказуема. И здесь может возникнуть патовая ситуация, когда одни отказываются с нами играть, но всем необходимо при этом договариваться. В том числе и FIFA с UEFA, ведь ближайший крупный турнир пройдет в Европе. А именно там многие страны выступают против участия россиян. При этом между двумя организациями недавно возникло напряжение на чемпионате мира, когда в UEFA не поняли и раскритиковали отмену дисквалификации американца Фоларина Бау. Жеребьевка Евро-2028 состоится 6 декабря. Если к тому времени не будет внятных решений от FIFA и UEFA, а останутся только расплывчатые формулировки, то и этот турнир Россия, к сожалению, пропустит. Что касается клубного футбола, то первые квалификационные раунды в Еврокубках уже идут. Так что здесь можно думать о возвращении не раньше следующего сезона. Поэтому самый реальный сценарий из оптимистичных – это допуск сборной к участию в отборе на чемпионат мира 2030 года. Но и здесь если Россия остается в составе УЕФА, проходит европейский отбор, все, как ни крути, зависит от общей международной повестки.
0: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Бизнес ФМ. Российские клубы и национальные сборные отстранены от международных турниров с 22 года после начала специальной военной операции. Сборная России пропустила стыковые матчи к чемпионату мира 22 года и не участвовала в отборе на Евро-2024 и чемпионат мира 26 года. Индекс Мосбиржи вырос в среду более чем на процент. Оптимизм появился на фоне подскочившей нефти. В моменте баррель Brent торговался выше $80 на фоне новых обещаний Трампа разбомбить Иран. С подробностями наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
10: По итогам основной торговой сессии среды удалось вырасти российскому рынку акций. Индекс Московской биржи прибавил 2%, закрытие 2216 пунктов. Все это на фоне взлета мировых цен на нефть. Соответственно, в лидерах роста оказались бумаги нефтегазовых корпораций. Там рост составил от 4 почти до 6%. Были и явные аутсайдеры. Бумаги Полюса падали на 25%, даже теряли более 25%. Все это на фоне того, что менеджмент компании сообщил, намерен представить совету директоров рекомендацию приостановить дивидендные выплаты до 2030 года. Как мы видим, на все эти новости, конечно, рынок довольно бурно реагировал. Что касается цен на нефть, то все это на фоне того, что США и Иран сначала ночью обменялись ударами, и все это привело к тому, что по факту вновь закрыт Ормузский пролив. Ну и президент США Дональд Трамп много говорил на саммите НАТО в Анкаре. В частности, Трамп сказал, что рассматривает возможность ударов по Ирану в ближайшее время. Также Трамп отметил, что недоволен Тегераном и допустил возможность взятия штатами под контроль иранского острова Харк, а также восстановление морской блокады страны. Ранее Трамп сказал о том, что перемирие между США и Ираном закончилось. Еще один важный момент для рынка нефти, что Минфин США объявил о прекращении действия лицензии, которая разрешала и торговлю, и производство, и поставки нефти, и нефтепродуктов из Ирана. Ранее, как мы помним, рынок рассчитывал на то, что иранской нефти будет побольше, чем было до начала конфликта. Как мы видим, очень быстро США действовали. действие этой лицензии прекратили. Ну и, конечно, рубль вырос. По итогам дня юань упал на 8 копеек, закрытие 11 рублей 20 копеек. Ну и если рассматривать доллар США, однодневный фьючерсный контракт на вечер среды ниже 76,5 рублей.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
16: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Транширы. Джеймс Гордон Беннет-младший, наследник основателя издания New York Herald, был вполне успешным бизнесменом, а кроме того, известным тусовщиком, гулякой и, конечно, транжирой. Например, Джеймс купил ресторан, в который привык ходить, только для того, чтобы его любимый столик всегда оставался за ним. Но главной страстью Беннета были яхты, от гоночных, ставивших мировые рекорды, до круизных. Самая известная из них – почти 100-метровая Лисистрата. В начале 20 века обошлась Беннету в 650 тысяч долларов. Сегодня это почти 20 миллионов. Помимо самого современного оборудования, роскошных кают, на яхте были сауна, гараж с автомобилем и хлев с коровой и доярками. Просто, чтобы миллионеру, который обожал свежее молоко, не приходилось отказываться от него даже посреди океана. Транжиры на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
11: За обедом разговаривали с профессором МГУ, доктором психологических наук Александром Григорьевичем Асмоловым. Заговорили, в каком мире мы живем, о том, кому мир принадлежит, если он вообще кому-то принадлежит, о женщинах и мужчинах и наших проявлениях. Профессор отвечает так.
12: Наш мир только внешний.

0: логика. Я же сказал, женская логика – это конструкция обиженного мужского разума, который является часто разумом носорога, который идет только по одной колее. Женская логика, в отличие от аристотельской, это фейерверк непредсказуемости, а тем самым в ней выражается главная черта человека, отличающая нас от всего живого. Мы код непредсказуемости. Женскую логику, вы знаете, кто не может угадать прежде всего? Меня тогда спросили, кто? Я сказал, женщина, которая обладает этой логикой. Если бы она могла угадывать, что она скажет, она была бы неинтересна.
1: Александр Асмолов, профессор, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что саммит НАТО в Анкаре не помог сгладить разногласия между союзниками по альянсу. По ее словам, США не скрывают разочарования в Североатлантическом альянсе, а украинцев в НАТО рассматривают лишь в качестве расходного материала для достижения геополитических целей. Захарова также заявила, что нынешние европейские элиты стремятся занять ведущие позиции в конфронтации коллективного Запада с Россией. Кроме того, представитель российского МИД предупредила, что, по ее мнению, решения, принятые на саммите, могут привести к тяжелым последствиям не только для самого альянса, но и для всего мира. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что союзники по НАТО несправедливо обошлись с Вашингтоном, который, по его словам, потратил более $1 триллиона на их защиту. Также стало известно о планах альянса выделить Украине военную помощь в размере 70 миллиардов евро в 2026 году и не менее такой же суммы в 2027. Центральное командование США подтвердило возобновление ударов по Ирану. Звуки взрывов раздаются в иранском портовом городе Бендер-Аббас, расположенном в южной части Исламской Республики. Об этом сообщило агентство Мехр. Агентство Фарс передает, что несколько взрывов прогремели в городе Сирик. Звуки также доносились со стороны моря в Армузском проливе. В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекли Армузский пролив. Военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте. Иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий. Справедливая Россия предлагает зафиксировать в законодательстве, что оклад должен составлять не меньше 70% зарплаты. Об этом ТАСС заявил лидер партии Сергей Миронов. Он отметил, что сейчас некоторые работодатели хитрят, закладывая маленький оклад, основную часть зарплаты прописывают в различных премиях и надбавках. Лишить человека части заработка работодатель может в любой момент и практически безнаказанно, подчеркнул парламентарий. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. США могут выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот», сообщил Трамп на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО. Также он назвал украинские удары по российским НПЗ эскалацией, которая поможет прийти к концу. Будут ли США помогать Киеву в ударах по России и как? Правительство ввело запрет на экспорт дистоплива на фоне начавшейся уборочной кампании. Из-за нехватки топлива часть хозяйств уже рискует не успеть собрать урожай вовремя. Как это выглядит в разных регионах и как хозяйство пытается справиться с дефицитом, мы спросили у фермеров. Налоговые органы усилили контроль за миграцией бизнеса в регионы с льготной ставкой для предпринимателей на ОСН. Как пишет Forbes, проверки затрагивают как новичков, так и старожилов регистрации льготных субъектов. Стала ли такая миграция массовым явлением? Подробности на Business FM. Пусть Украина сама производит «Патриот». Дональд Трамп допустил передачу Киеву лицензии на производство ракетных установок. Все это американский президент заявил на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО. Трамп считает, что и Москва, и Киев хотят достичь урегулирования, но никаких крайних сроков Штаты не устанавливают. Однако он подчеркнул, что между народами России и Украины, цитата, «почти нет разницы, они смогут поладить», при этом идею сделки с Ираном Трамп отверг. Украинские удары по российским НПЗ президент США назвал, цитата, «эскалацией, которая поможет прийти прийти к концу конфликта, то есть не осудил. А гость

0: Секретарь Рубио фактически даже поддержал украинские удары. По его мнению, это позволит создать условия для переговоров. По поводу ракет-перехватчиков «Патриот», о которых просит Киев, Трамп заявил, что Украина может производить их достаточно быстро. Причину возможной передачи лицензии Трамп объяснил тем, что штатам самим нужны ракеты «Патриот». В ходе пресс-конференции с Зеленским американский президент напомнил о скандале в Белом доме.
1: Думаю, это хорошее время для моей встречи с Зеленским. Посмотрим, что можно сделать. Мы на самом деле наладили хорошие отношения. Трудно в это поверить, да? От овального кабинета до нынешнего момента. Мы урегулировали много войн. Думал, это будет самое простое для урегулирования. Но Путин непростой персонаж. И Зеленский непростой персонаж. Так что это не самое легкое. Элитное оборудование не обязательно, чтобы воевать. Но одна из вещей, которую мы обсудим, мы выдадим вам лицензию на производство «Патриот». Круто, да? Так что он не может теперь жаловаться, что мы даем их недостаточно. Производи их сам.
0: На встрече с Зеленским Трамп также напомнил о редкоземельной сделке между США и Украиной и сказал, что Вашингтон владеет частью украинской земли. Американский президент даже допустил, что может посетить Украину, но вряд ли его служба безопасности это позволит. Трамп выразил уверенность, что его трехсторонняя встреча с Зеленским и Путиным в конце концов произойдет, но не знает, где конкретно. Ехать в Москву Зеленский вновь отказался. А Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Украина ударами по НПЗ стремится создать нервозную обстановку в обществе, однако президент отметил, что у российской энергетики есть запас прочности, один из самых высоких в мире. Эти слова прозвучали в преддверии телефонного разговора с Трампом, который анонсировал американский президент. Все это мы обсудили с политологом Георгием Бовтом, автором телеграм-канала «Бовт знает». С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
2: Означают ли заявления Трампа полный отказ духа Анкориджа?
3: Дух Анкориджа испустил дух, извиняюсь за тавтологию, уже некоторое время назад, и его уже и в Москве-то похоронили. Что касается Трампа, то да, он вполне однозначно поддерживает украинскую сторону, хотя делает реверанс, тем не менее, явно он на саммите НАТО сделал решительный шаг в сторону большей поддержки Украины, чем раньше. И из его уст исчезла фраза о том, что Украина должна пойти на территориальные уступки.
2: Что существеннее для российской стороны? Обещание дать лицензию на выпуск ракет «Патриот» или фактическая поддержка украинских ударов по НПЗ?
3: В прошлом году активно обсуждалась такая тема, как какие-то запреты или ограничения на удары западным оружием, которые предоставляются Украине по целям в России. И даже какое-то время Трамп высказывал обеспокоенность, хотя не очень громко, обеспокоенность ударами по нефтегазовым целям в Российской Федерации, потому что это может повысить мировые цены на нефть и вызвать дестабилизацию рынка. Сейчас выяснилось, что ничего это не повышает. Что касается лицензии на выпуск ракет «Патриот», то это не вопрос немедленного дня. Нужно развернуть производство, нужно получить электронные компоненты, вряд ли они будут производиться в Украине. Ну и потом все-таки это «Патриот» — это не томагавки, это оружие оборонительное, оно прикроет стратегические цели в Украине и тем самым повысит ее сопротивляемость. Это не критичный момент для России, если выбирать между двумя факторами. Удары по НПЗ для нас выглядят болезненнее гораздо.
2: В то же время выходит интервью у Залужного, в котором он говорит, что нарратив о том, что украинские удары переломили ход событий, неверен. Исход будет зависеть от того, кто выдержит дольше. Интересно понять, к чему появилась эта статья в диссонанс заявления европейских лидеров.
3: Во-первых, Залужный хочет позиционировать себя как вполне самостоятельный, даже уже не просто посол Украины в Британии, но политик. Поэтому он, с одной стороны, размышляет как бывший военачальник, для которого важно то, что происходит на линии фронта. С другой стороны, он говорит как политик, который может мыслить шире, чем линия фронта. И в этом плане, конечно, можно с ним даже согласиться в том, что он характеризует нынешнюю войну как ресурсную войну. Это война на истощение, об этом говорили уже многие, фактически он это и подтверждает. Война на истощение, чей ресурс больше, тот в конце концов и победит. Поэтому нельзя сравнивать Россию по ресурсам с Украиной по ресурсам, потому что весь украинский тыл – это фактически вся Европа, которая на нее работает. Поэтому он в этом плане делает акцент на то, что, дескать, и Украина может выдерживать. И в этом, кстати, совпадает с главой общества президента Буданова, террористы и экстремисты в реестре РФ. Совпадает в том плане, что Украина может воевать еще годами, опираясь на этот самый тыл, который простирается у нее аж до Лиссабона.
2: Трамп выражает уверенность, что помирит Россию и Украину, а вот с Ираном все. За этим утверждением что стоит?
3: Иран ведет себя гораздо более безрассудно, как это не покажется парадоксальным, чем Украина и Россия вместе взятые. Потому что зачем заключать, с одной стороны, перемирие, договариваться о прекращении огня, а потом вдруг непонятно с какого перепуга начинать обстреливать мирные торговые суда американских союзников. Причем для этого даже какого-то явного и повода не было. Даже Израиль его не подал. Поэтому, судя по всему, речь идет о том, что в Иране не все фракции и группировки властные поддерживают замирение с Америкой. И, видимо, идет какая-то острая внутренняя борьба, которая вот выплескивается, как борьба бульдогов под ковром, выплескивается в такие вот эксцессы. Поэтому вести диалог с такой страной не только что трудно, а просто невозможно. Ну а то, что он выражает уверенность, что помирит, всегда, согласно методике Трампа вести дела, надо выражать оптимизм.
2: Никак пока не отреагировала Москва. Чего можно ждать?
3: Я думаю, что идут глубокие размышления на тему будущего договора с Трампом. Его позиция эволюционировала довольно заметно в сторону Киева. Он фактически похоронил дух Анкориджа, и в этой связи нужен ход. Быть готовым к тому, что Трамп довольно, скажем, мягко, настойчивой форме попробует выдвинуть тезис нечто наподобие «давайте сейчас прекращать огонь, скажем, на 30-60 дней». И в это время, на каких-то минимальных условиях, и в это время будем вести переговоры дальше. Я думаю, что к этому предложению надо подготовить свое отношение.
0: Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Позднее Трамп в соцсетях написал, что его пресс-конференция с Зеленским прошла очень хорошо и очень позитивно. В ходе этой встречи он также пригрозил новыми ударами по Ирану. Трамп заявил, что с Тегераном нет смысла заключать сделку, потому что они, постоянно цитирую, обманывают, жульничают и нарушают перемирие. Американский президент пригрозил ударами не только по военным объектам Ирана, но и по электростанциям и опреснительным установкам, а также захватом иранского острова Харк. Высокопоставленный иранский чиновник заявил так, что Иран приостанавливает переговоры об окончательном регулировании США. Любая военная агрессия будет встречена более масштабным ответом, чем раньше. Bloomberg тем временем сообщает со ссылкой на источники, что Трамп на закрытой части саммита НАТО не дал европейским союзникам конкретных обещаний по Украине. Представители Европы получили лишь общие обещания, пишет агентство. Происходящее на саммите НАТО и заявления Трампа оказались на первых полосах зарубежных СМИ.
4: Business FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
1: Агентство Рейтер считает, что тон пресс-конференции Трампа и Зеленского был гораздо более благожелательным. Американский президент отошел от резкой критики и перестал называть Киев неблагодарным. Агентство отмечает, что в ходе последних российских ударов Украина вновь не смогла сбить ни одну из российских ракет, что подтверждает критическую нехватку ракет-перехватчиков. А слова Трампа о возможной передаче лицензии на производство Патриот агентство называет огромным подспорьем Киеву. Первостепенное внимание зарубежные СМИ все равно уделяют словам Трампа об Иране. Тоже агентство Рейтер пишет, что новые удары еще сильнее подорвали уже и так шаткое мирное соглашение, а нефть резко подскочила в цене. В целом на саммите НАТО царила карнавальная атмосфера, пишет Нью-Йорк Таймс. Но издание подразумевает не обстановку праздника, а происходящий там хаос. Мероприятию предшествовал заочный конфликт Трампа и премьера Италии Мелони. Американский президент раскритиковал ее за отказ допустить втягивание Рима в войну против Ирана. За то же самое Трамп раскритиковал и Францию с Великобританией. И, как отмечает ABC News, американский президент выразил недовольство союзниками по НАТО в целом. А вот Испании, среди прочего, досталось за отказ увеличить расходы на оборону НАТО. Трамп назвал Мадрид ужасным партнером и призвал прекратить всю американскую торговлю с Испанией. Журнал Time отмечает, что испанский премьер Санчес ранее проявил себя как один из самых ярых критиков Трампа в Европе. Среди прочего, он закрыл небо для американских истребителей, которые участвуют в конфликте с Ираном. Но после последних угроз Трампа, Санчес заявил, что отношения Вашингтона и Мадрида очень позитивные. Внезапно Трамп вспомнил и про свои притязания на Гренландию. Сказал, что США этот остров важнее, чем Дании. Критикуя защиту острова со стороны европейских лидеров, Трамп даже пригрозил, что может вообще вывести американские войска из Европы. CNBC отмечает, что генсекретарь НАТО Рютте вторил заявлением Трампа, сказав, что президент США, цитата, «абсолютно прав» в том, что Гренландия якобы окружена российскими и китайскими кораблями. Но премьер Дании Мэтта Фредериксон вновь подчеркнула, что Копенгаген будет защищать каждый дюйм территории НАТО, включая свою собственную, а Гренландия не продается.
0: Редактор Внимание СМИ и соцсетей также привлекли различные оговорки Дональда Трампа на саммите НАТО, в частности, на встрече с Зеленским. Американский президент заявил, что американский авианосец «Авраам Линкольн» в марте этого года атаковала, цитата, «Исламская республика Япония». А самого Зеленского Трамп назвал президентом Путиным.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Зверски богатые. В 1990-х годах британского кота Блэки Книга рекордов Гиннесса наградила титулом самого богатого кота-наследника. А дело в том, что в 1988-м хозяин Блэки, английский торговец антиквариатом, миллионер Бен Ри, скончался и оставил своему питомцу ни много ни мало 25 миллионов долларов. При этом родственникам не досталось ни пенса. Родня усопшего, конечно, пыталась оспорить завещание, утверждая, что старик давно был не в себе. Но кот победил. Завещанную сумму разделили между тремя благотворительными организациями. Фонды взяли на себя обязательство обеспечить животному достойную жизнь, соответствующую его статусу и состоянию. И, кроме того, пристально следить за действиями друг друга, чтобы избежать финансовых нарушений и угрозы благополучию Блэки. Зверски богатые на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Авликулиев. Российские авиакомпании с января по май перевезли 39,5 миллионов пассажиров, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. За этот период загрузка пассажирских кресел держалась на уровне почти 90%, а пассажирооборот составил 106 миллиардов 570 миллионов пассажирокилометров, добавил Никитин. Объем госфинансирования новой программы льготного лизинга гражданских судов в России, рассчитанный на 3 года, предусмотрен в размере 44,5 миллиарда рублей, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов журналистам в кулуарах Иннопрома. Рассчитываем, что поддержим строительство примерно 30 единиц флота, отметил также глава Минпромторга. Строительство завода по производству печатных плат начато в Вологодской области, сообщила пресс-служба губернатора региона Георгия Филимонова. Проектная мощность составит до 12 миллионов квадратных дециметров продукции в год, а уровень локализации от 60 до 100%. Ввод предприятия полного цикла в эксплуатацию запланирован на начало 2028 года. Во второй половине 2028 оно выйдет на полную мощность. Объем инвестиций в проект 7 миллиардов 700 миллионов рублей. В Москве в среду на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва» были открыты 2 высокотехнологичных производства, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Впервые в России начало работать производство по серийному выпуску жидкокристаллических дисплейных модулей для медицинского оборудования, промышленных панелей управления и систем безопасности. Также было пущено уникальное для России производство высокоскоростных оптических трансиверов, отметил Собянин. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива до конца месяца, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, ситуация на внутреннем топливном рынке остается непростой. Спрос на моторное топливо вырос примерно на треть, и все это на фоне начавшейся уборочной кампании. Из-за нехватки топлива часть хозяйств уже рискует не успеть собрать урожай вовремя. Вместо работы в поле фермеры все чаще ищут солярку. На многих АЗС и отпускают с ограничениями, а цена продолжает расти. О том, как это выглядит в разных регионах и как хозяйства пытаются справиться с дефицитом, мы спросили у фермеров.
6: Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Ставропольского края Сергей Колесников.
7: Здесь дизеля на последних, работаем на остатках. С Роснефтью пока не получается брать. Я не знаю, что будет. Мы где-то в минуса начнем уходить. Уборка будет стоить очень приличных денег, то есть рентабельность падает. И сейчас с начала уборки все сельхозпредприятия на минимуме своих собственных средств. Их нет.
8: Если не досчитаетесь какого-то объема дизеля, насколько уборочная компания может застопориться?
7: Это очень много можно недособрать. Впереди еще кормозаготовка и капка свеклы уже в августе. И тут настолько глобально, даже цифры я не могу сам себе озвучить. На последних затягиваем и просто станем и все.
8: На посевной кампании следующего года уже это может как-то отразиться?
7: Может, да. Само по себе вот уборка, это только часть работы. В следующем нужно идти почва подработка земли. И люди уже задумываются, как экономить. Громадное количество транспорта на машин, которые перевозят. Это тоже тысячи тонн. То есть кроме капки, еще и перевозка до завода. А уже в сентябре, в октябре новый сев. А
8: отпускные цены вы уже сейчас планируете увеличивать?
7: Мы не можем сделать это. То есть есть существующая рыночная цена, фермеры-заложники. Цены мы не повышаем.
6: Глава фермерского хозяйства из Орловской области Иван Драб.
9: У нас у фермеров есть льготное кредитование. Льготное кредитование идет целевое. Дизельное топливо, то есть ГСМ, там масло, бензин. Когда мы заключаем с Роснефтью договор, там есть лимиты по месяцам. Лимит у тебя на год. На год тебе сколько надо. У меня там уходит 240 тысяч литров, а то и больше.
8: Но сейчас объемы есть?
9: Да, конечно.
8: Это гарантия, они для вас зарезервированы?
9: По крайней мере, да.
8: А вот ваши коллеги из других КФХ, у них сейчас ситуация хуже с доступом к дистопливу?
9: Хуже у тех, у кого нету емкости для хранения. Потому что он привез там 10 тонн, он слил, а больше у него некуда сливать. Нету надежности, если ты погоду будешь убирать, и солярка закончилась, и ты будешь стоять, а потом ты солярку привезешь, а пойдут дожди, и что ты будешь делать? Ты будешь переживать. А когда дожди зашли, там на неделю, на две, есть пророст, есть потеря качества. А потеря качества – это потеря ценовой политики. У тебя уже не третий класс, а четвертый, а то, может быть, даже и фуражное зерно. Цены там уже совсем другие.
6: Глава крестьянско-фермерского хозяйства Былинкина из Луховиц Московской области Елена Головащенко.
10: У нас, конечно же, есть трактор, погрузчик, то, что работает на дизеле. Но самое главное, что у нас итальянское оборудование, которое работает на дистопливе и больше ни на чем. А у нас две небольшие сыроварни. Если нет солярки, соответственно, работать мы не можем. Молоко нам хранить негде. То, что надоили, мы перерабатываем каждый день. Поэтому наши мужчины, работающие на ферме, просто дежурят и ездят по округе, собирая в канистры солярку. Для нас это очень накладно, потому что рабочих рук на ферме немного, и летний период это все равно страда. В общем, каждые мужские руки, отсутствующие, стоящие в очереди на добычу дистоплива, для нас большое горе. Но так в среднем мы можем переработать 600 литров молока в день. Это на выходе около 60 килограмм козьего сыра.
8: Это сейчас, а было иначе, без дефицита топлива?
10: Конечно. В среднем до тонны мы перерабатывали.
8: То есть на лицо половина практически.
10: Да, конечно.
0: Как пишет Forbes, одному комбайну за смену требуется до 300 литров дизеля, но на многих АЗС сегодня отпускает лишь от 20 до 200 литров топлива, иногда разрешает заправить только бак автомобиля. По словам экспертов, после созревания урожая желательно убрать максимум за 10 дней. При этом заключение прямого договора на поставку топлива может занять до месяца, что слишком долго для разгара уборочной. Ранее Владимир Путин заявил, что по данным Минсельхоза проблем с поставками топлива аграриям сейчас не наблюдается. ФНС против налоговых туристов. Налоговые органы усилили контроль за миграцией бизнеса в регионы, где действуют льготные ставки для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. Как пишет Forbes со ссылкой на юристов, проверки затрагивают как новичков, так и компаний, которые зарегистрировались в льготном субъекте еще в середине десятых годов. Подробнее Наталья Шашина.
6: Среди самых известных регионов, где налоги для ИП на упрощенке снижены до минимума, Удмуртия и Калмыкия. На смену прописки нередко решались предприниматели из сферы торговли, в том числе на маркетплейсах. Те, кто везут товар не в белую и не могут подтвердить затраты по его приобретению. Сэкономить на налогах для них вопрос выживания. И это было лазейкой – купить в льготном регионе недвижимость, прописаться и платить 1% с оборота. У продавцов из других субъектов это вызывало возмущение. Своими эмоциями по поводу конкурентов, зарегистрированных в Удмуртии, с «Бизнес-ФМ» делилась Ольга, предприниматель-производитель одежды из Ивановской области.
11: Поэтому через пару лет объявят, что в Удмуртии самые большие объемы селлеров. Что, конечно же, тоже по нам сразу же бьет. Они под 1% там сидят.
2: А так можно было?
11: Так делали все абсолютно 4 года. Потом вот мы подняли этот вопрос в своем регионе на уровне губернатора. Пообщались с губернатором, сделали в России. Их начали проверять. И часть льготных регионов действительно закрыли эту возможность. Потому что все понимают, что это фиктивный переезд для неуплаты налогов. Получается, что мы платим, вот у меня, например, ООО, и у меня доходы минус расходы 15%, а они платят 1%. Есть целые в Москве а-ля юридические компании, которые помогают этому переезду. Там делают целый плацдарм. Там нанимают сотрудника на полставки, продают полдома, чтобы ты был там зарегистрирован. Снимают тебе половинку офиса, чтобы у тебя все, то есть там не докопаться. Фактически у тебя все есть. Вплоть до того, что ты даешь свои карточки специальным людям, и они время от времени ездят и покупают продукцию в Удмуртии, чтобы, если что, доказать, что ты тут бываешь.
6: Правда, за последние годы законы поменялись, и просто так перерегистрироваться и платить меньше нельзя. Льготы можно воспользоваться только спустя 3 года после смены прописки. Такой период охлаждения. И, возможно, этим объясняется то, что сейчас налоговые органы обращают внимание даже на тех, кто сменил регистрацию на льготный регион еще 10 лет назад. По наблюдениям налогового консультанта Аллы Милютиной, контроль со стороны ФНС усилился в последние 3 года. В первую очередь вычисляют по адресу регистрации. Кроме того, налоговики могут запросить данные о платежах по коммуналке, опросить соседей.
12: Буквально в каждом акте налоговой проверки по клиентам, которые к нам обращались, первый пункт – это невозможность проживания в той квартире или в том доме, который указан в качестве регистрации. И если там стоит дом на курьих ножках, в котором не подведено электричество, нет окон и выбита дверь, и там прописано более чем 10 предпринимателей, которые приехали из разных регионов, это один из признаков того, что ты приехал туда не ради того, чтобы поднимать регион. По факту предприниматели, которые туда переехали, они ничего туда не дали. Такой случай был. Один инспектор, когда мы по одному клиенту ему позвонили в льготном регионе, он сделал группу ВК, куда записал видео на 20-25 минут, коротенько, в котором объяснил, по каким признакам они определяют, что налогоплательщик не находится в их регионе, и каким образом они будут это доказывать. И поэтому всех, кто не понимает, что сейчас будет реальная проверка, он просто добавляет в эту группу: пожалуйста, смотрите материалы, мы можем там общаться. То есть инспекция сейчас очень креативно действует.
6: Что было в этом видео, нам неизвестно. Но факт, что налоговики сами консультируют бизнес, каким образом их не обмануть. Первым регионом, где налоговые органы начали активно проверять предполагаемых налоговых мигрантов, стала как раз Удмуртия. Об этом СМИ писали еще год назад. Но сейчас усиление контроля заметно и в других регионах. Тем, кого заподозрили в применении схемы, доначисляют налог, обвиняют в получении необоснованной выгоды и выносят крупные штрафы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, «Бизнес-ФМ».
4: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
13: Сложно, когда давние детские убеждения окончательно развеиваются как наивные и абсолютно неприменимые к современным реалиям. Я все про спорт вне политики, и деньги решают не все. В общем-то, уже с Олимпиады 1980-го в Москве я начал понимать, что эти принципы не работают, хотя был еще мальчишкой. А вот игры 84-го в Лос-Анджелесе, куда не поехала сборная СССР, уже помню отчетливо. Но если раньше вмешательство в спортивные решения пытались завуалировать, то на чемпионате мира Международная федерация футбола и ее президент Джанни Инфантино, похоже, вышли на новый уровень цинизма. Нападающий сборной США и Монако Флориан Белаган получил красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины. Казалось бы, крах для американцев, которые теряют своего лучшего игрока на следующий матч. Но нет. Дональд Трамп вступился за своих, обратившись к президенту ФИФА с просьбой или требованием пересмотреть решение. А независимая спортивная организация идет наперекор своим правилам и заменяет дисквал на сомнительный испытательный срок. Ну как тут не начать строить конспирологические теории из серии «А что же такое есть у американских спецслужб на Джани Инфантино, что он так быстро согласился на скандальное решение?» Ну или считать бюджет. У ФИФА он 11 миллиардов долларов на стандартный для федерации 4-летний цикл. ВВП штатов 32 триллиона в год. Как говорится, задавили массой. Но если со спортивными принципами уже открыто не считаются, то со спортивной кармой так не получится. Она действует на 146%. Хоть и со своим самым дорогим игроком Беллоганом, чья трансферная стоимость сейчас 40 миллионов евро, сборная США с треском провалила матч с бельгийцами. 1-4. Карму не подкупишь. Точка.
4: Спорт и деньги на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердара Влекулей. В ВСУ атаковали в среду Ивановскую больницу в Херсонской области. Погиб сотрудник медицинского учреждения. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. Удар пришелся по станции скорой помощи. Пострадали две машины скорой и хозяйственная постройка, сообщил также Сальдо. Минобороны России сообщило в среду вечером о поражении в Киеве промышленного предприятия компании Samsung Украина, на котором шло производство и хранение комплектующих для крылатых ракет «Фламинго» и цеха по сборке беспилотников большой и средней дальности. Групповой удар высокоточным оружием был нанесен 7 июля. Иран приостанавливает переговоры об окончательном урегулировании Соединенными Штатами из-за угроз с американской стороны. Об этом ТАСС заявил высокопоставленный иранский источник. Он подчеркнул, что любые новые военные действия со стороны Соединенных Штатов встретят более решительный и масштабный ответ. Как пояснил источник ТАСС, нарушая свои обязательства, США попытались активировать неиранский транзитный маршрут в Ормузском проливе, что прямо противоречит условиям соглашения. Движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив практически остановилось, и ясность по поводу того, в какую сторону будут разворачиваться события, наступит после 9 июля. Об этом говорится в переданном ТАСС заявлении главы отдела геополитического анализа консалтинговой компании «Росстат Энерджи» Хорхе Леона. По его словам, вновь прекратившееся судоходство через важную морскую артерию, цитата, говорит о текущем восприятии рисков гораздо больше, чем любые заявления из Вашингтона или Тегерана. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Крупные нефтекомпании будут продавать топливо независимым АЗС напрямую, минуя посредников и биржу, сообщил вице-премьер Новак. Россия начнет импорт нефтепродуктов и временно запретит экспорт дистоплива. А Крым и Севастополь получат субсидии на бензин. В свою очередь, Путин поддержал идею создать сеть малых ПЗ в условиях украинских атак. Насколько эффективны такие меры? Недельная инфляция ускорилась до 31% с 22% недели ранее, однако годовая снизилась с 6% до 5,6%. Таковы данные Росстата. Дистопливо за неделю подорожало почти на 3,5%, а бензин на 2%. О чем говорят такие цифры и будет ли Центробанк бороться с нехваткой топлива в России путем удорожания денег? Российские университеты начали менять правила защиты дипломных работ на фоне использования студентами нейросетей при их написании. По словам главы Миноборнауки Фалькова, такая система уже перестала выполнять функцию проверки знаний, что приходит на замену. Подробности на Business FM. Крупные нефтяные компании будут делиться топливом с независимыми АЗС. Крым и Севастополь должны получить субсидии на бензин, а еще в России могут появиться мини-НПЗ. Это основные тезисы, прозвучавшие в ходе совещания президента с правительством по ситуации на топливном рынке. Что из этого может сработать и когда, об этом Иван Медведев.
15: Основной докладчик по теме, вице-премьер Александр Новак, заявил о том, что, несмотря на уже принятые меры, ситуация остается сложной. Из того, что уже было сделано, действующие НПЗ нагрузили по максимуму, подтянули топливные резервы, запретили экспорт дизеля и упростили правила импорта топлива. А также решили, что вертикально интегрированные компании будут продавать бензин независимым АЗС напрямую, а не через посредников и биржу. Судя по отклику из регионов, эта мера там была очень востребована. В Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% Винки и 70% независимые АЗС, рассказал глава региона Игорь Кобзев. И первые прямые контракты между ними уже позволили вздохнуть чуть легче. В Забайкалье же из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. Роснефть уже тоже продает им топливо напрямую. В Крыму и Севастополе Винков нет вообще, а топливо там в 2 с лишним раза дороже, чем в соседнем Краснодарском крае, отчитался глава региона Михаил Развожаев.
16: Например, самый популярный бензин марки 95 сегодня стоит 197 рублей на официальных заправках, при том, что на Винках в соседнем Краснодарском крае 73,5 рубля. Мы обратились в правительство Российской Федерации, предварительно получили поддержку в нашем Министерстве энергетики с тем, чтобы все-таки сделать на этот период субсидированную цену для бензина, для приобретения нашими АЗС, соответственно, для поставки на полуостров.
15: Вице-премьер Александр Новак согласился с губернатором, но президент поправил терминологию.
17: В целом, если говорить о выравнивании до относительно экономически обоснованного уровня в соответствии с другими регионами, то здесь, конечно, требуется регионов субсидии. И мы готовы рассмотреть эту ситуацию вместе с нашими коллегами из Крыма и Севастополя.
18: Да, ну давайте договоримся, что формировки будут другие. Не просто готовы рассмотреть, не просто рассмотреть, а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Тем более.
17: Да, есть.
15: Позднее глава Крыма Сергей Аксенов конкретизировал, субсидия нужна в размере 85 рублей за литр. Эксперты, опрошенные Business FM, считают, что субсидия может помочь в снабжении топливом социально значимых служб, но не решит проблему с доставкой бензина и дизеля в регион. Скептически они отнеслись и к озвученной на совещании идее строительства в России мини-НПЗ. Кто их будет строить и под какие гарантии? А главное, это долго, а проблему нужно решать сейчас. Запрет на экспорт дизеля, по их мнению, это шаг как раз упреждающий. Сегодня с дистопливом все не так плохо, как с бензином, но впереди уборочная кампания. И кроме того, это правильный ход с медийной точки зрения. Когда даже дизель есть не везде, странно, что при этом мы его продаем. Что же касается прямых контрактов Винков с независимыми игроками, к этой мере есть вопросы, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
19: С одной стороны, вертикально интегрированным компаниям разрешают меньше продавать через биржу, а именно через биржу и доставалось топливо независимым АЗС, а теперь, наоборот, в общем-то, нужно как-то найти инструмент, каким образом топливо от вертикально интегрированных компаний передать независимым АЗС. Так этот инструмент и есть биржа, и раньше через него как раз и распределялось топливо. А сейчас все происходит наоборот, и правительство начинает в этом плане искать решение на ранее озвученные ими же меры. Поэтому, конечно, тут не совсем понятно, зачем тогда нужно было снижать нормативы продаж через биржу, чтобы потом искать новый инструмент распределения топлива для независимых АЗС. Но, по всей видимости, и логика решения, в общем-то, последняя такова, что в ручном режиме правительство будет перераспределять, в общем-то, эти объемы на определенные сети АЗС.
15: Решать все поставленные задачи Владимир Путин потребовал быстро.
20: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС, да, и предложение Кобзева тоже следует учесть, и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого, среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.
15: Вопросу выделения субсидий Крыму и Севастополю президент также присвоил статус «срочно» и поручил вице-премьеру Новаку решать эту проблему при поддержке Минфина. К слову, представителей Министерства финансов на совещании не было, по крайней мере, в кадре. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
0: Инфляция в России за неделю разогналась, но годовая замедлилась. Недельная инфляция с 30 июня по 6 июля составила 0,31% против 22% недели ранее. Основной вклад в ее ускорение внесли цены на бензин и дизельное топливо, которые выросли на 2% и 3,5% соответственно. Годовая инфляция при этом снизилась с 6% до 5,6% из-за переноса индексации тарифов ЖКХ с июля на октябрь. Плодово-овощная продукция подешевела в среднем на 0,4%. Свежие данные по инфляции прокомментировала главный экономист инвестиций Софья Донец.
3: Инфляционная картина продолжает развиваться вокруг топлива и топливного кризиса. Рост цен на бензин опять выше прошлой недели. И главное, что и перспективы не ясны. По-видимому, купировать ситуацию быстро не получится. А это значит, что мы должны быть готовы к продолжению повышенной динамики цен. Может быть, даже в ближайшие месяцы, а не только недели. И видно по данным, что топливная ситуация постепенно начинает проникать и в цены других товаров. В отличие от большей части июня, последний две недели видно, как ускоряется рост цен на более такие консервативные, спокойные товары, продовольствие без плодово-овощной продукции и непродовольственные товары без бензина. Если на прошлой неделе могли еще говорить о том, что в непродовольствие могло повлиять динамика валютного курса, то сейчас рубль стабилизируется, и мы большую часть этого все-таки относим на эффект топлива. По итогам июня-июля кажется, что не меньше 1% в инфляцию добавит ситуация вокруг топлива. Это не только прямой вклад, потребительские расходы, но и косвенные через эффекты логистики. И самый главный вопрос, как будет на это реагировать Центральный банк, вопрос не очевидный, потому что ясно, что с дефицитом топлива высокими процентными ставками бороться никак нельзя, скорее только усугублять ситуацию, но это решение остается за регулятором. Не только цены растут, но и урон экономической активности наносится, и поэтому не исключаем все-таки продолжение движения в сторону снижения ставки. Пока в июле, нам кажется, более вероятными две опции. Либо умеренный шаг на еще 0,25% до 14%, как это было в июне, либо же пауза.
0: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Ранее ЦБ сохранил прогноз по инфляции в этом году в интервале от 4,5% до 5,5%. Регулятор ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году. Российские университеты начали менять правила защиты дипломных работ. Причина – студенты все чаще используют нейросети при их написании. По словам главы Миноборнауки Валерия Фалькова, классическая выпускная квалификационная работа уже перестала выполнять функцию проверки знаний, как это было 10-20 лет назад. Теперь университеты ищут новые способы итоговой аттестации. Подробнее Алина Орлова.
21: Полностью отказываться от выпускных квалификационных работ университеты пока не собираются, но способы оценки знаний выпускников уже меняются. Так, РАНХИКС расширил перечень форматов ВКР. Помимо традиционного исследования, студент может выбрать научную статью, творческий проект, либо методическую разработку. В Томском политехническом университете обсуждают демонстрационные экзамены и многоступенчатые предзащиты. Цель – проверить не то, насколько хорошо выпускник написал диплом, а то, насколько он готов решать реальные профессиональные задачи. Продолжает бывший ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ «Станкин» Станислав Конов.
22: Если использовать алгоритмы искусственного интеллекта и большие языковые модели, то вот эту работу они способны проделать за какие-то десятки минут. Поэтому смысл самой выпускной квалификационной работы в этой части, он, конечно, полностью теряется. Можно, например, использовать какие-то ситуативные кейсы для того, чтобы проверять в режиме диалога реального времени, как мыслит будущий выпускник и какие решения он бы принимал как специалист. Это, наверное, будет более стрессово для самих выпускников, но это, конечно, будет более справедливо и эффективно с точки зрения приема их на работу для
1: для будущих работодателей.
5: Какие специальности откажутся быстрее всего от традиционных дипломных работ?
1: Все, что касается документации, работы с ней, юридические направления, экономические направления многие. Следом пойдут инженеры, программисты.
21: По словам экспертов, быстро перестроить систему защиты дипломов не получится. Университетам предстоит пересмотреть образовательные программы и правила итоговой аттестации, разработать новые задания и практические кейсы, а во многих случаях сделать это вместе с работодателями. По данным платформы Retext AI, с 22 по 25 год доля сгенерированного текста в выпускных квалификационных работах выросла в 4 раза и превысила 42%. Аналитики платформы прогнозируют, что уже в этом году она может достичь 50-60%. Но сами студенты считают, дипломная работа никогда не была обычной проверкой знаний, говорит студентка МГИМО Юлия.
7: Дипломная работа – это в первую очередь аналитическая работа. Для того, чтобы проверить объем знаний, которыми владеет студент, существуют государственные экзамены. Именно то, насколько эффективно и успешно он сдавал экзамены и зачеты на протяжении всего периода обучения, должны считаться мерилом того, насколько он эффективно проходил через весь учебный процесс. Возможность введения кейсов и проектов довольно перспектив, но достаточно большое количество студентов отмечает недостаток практики. И введение в качестве формата проверки знаний студента кейсов на тех направлениях, где до сих пор превалировало обучение теоретизированное, будет довольно сложно.
21: В июне Верховный суд Татарстана признал незаконным отчисление студентки Московского международного университета за использование ИИ при подготовке диплома. Суд подчеркнул, одного отчета системы антиплагиат недостаточно, чтобы доказать нарушение. Более того, университет так и не смог объяснить, по каким критериям определял использование нейросети. Но единого подхода к использованию искусственного интеллекта в образовании пока нет ни в России, ни за рубежом. Так, в Китае использовать нейросети как инструмент не запрещено. Однако ученые степени могут лишить за гострайтинг, плагиат или фальсификацию данных. Во многих европейских университетах ИИ тоже разрешен, но студент обязан показать собственный вклад в работу и объяснить, как именно он использовал нейросеть. В некоторых вузах преподаватель даже вправе запросить историю общения с искусственным интеллектом. Подобное есть и в России. Например, в НИОВШЭ использовать ИИ при подготовке выпускной квалификационной работы можно, но его применение необходимо декларировать, говорит доцент, заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета НИОВШЭ в Санкт-Петербурге Павел Блохин.
23: Я думаю, что если формат выпускной квалификационной работы, он будет иным. Сперва мы боролись же с антиплагиатом, теперь мы боремся с искусственным интеллектом. А что нам вот нужно будет не бороться, не выискивать, а вместе со студентом заниматься творчеством, подсказывать ему какие-то интересные варианты, обсуждать что-то, то это просто будет полезнее гораздо, чем находиться в состоянии постоянно вот этой напряженности и в ожидании того, а выявит ли преподаватель в работе какие-то следы и не на то креативной энергии растрачивается и студенты, и преподаватели.
21: Сочинский филиал РУДН стал первым российским вузом, который отказался от традиционных дипломов для бакалавров по направлению юриспруденция и заменил их демонстрационным экзаменом. Вузам теперь предстоит найти единый или каждому свой способ оценивать способность будущего специалиста самостоятельно думать. Алина Орлова, Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Компании и корпорации.
21: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
21: Яндекс.Гоу и Яндекс.Заправки теперь показывают, на каких АЗС есть топливо и очереди. Раньше эти данные были доступны только водителям такси. Информация об очередях в тестовом режиме появилась для Москвы и Санкт-Петербурга, а в ближайшие недели станет доступна и в других городах. КАМАЗ планирует вывести на рынок собственных антропоморфных роботов к концу этого года или в 27-м, сообщил технический директор компании Витольд Комаровский на Инопроме. Это будут манипуляторы с пропорциями человеческой руки и сменными захватами для разных задач, управлять которыми можно дистанционно. Сейчас разработка проходит внутреннее тестирование. При этом по итогам прошлого года КАМАЗ получил чистый убыток в 43 миллиарда рублей против прибыли годом ранее.
4: Сделки.
21: Apple вложит более 30 миллиардов долларов в сделку с Broadcom для производства чипов. Соглашение обеспечит разработку свыше 15 миллиардов микросхем в США. Broadcom, в свою очередь, инвестирует 1,5 миллиарда долларов в модернизацию завода в Колорадо, где будут выпускать радиочастотные компоненты для сотовой связи, Wi-Fi и Bluetooth в устройствах Apple. Как подчеркивают СМИ, это часть глобального плана Apple по вложению 600 миллиардов долларов в экономику США за 4 года.
4: Бизнес и власть.
21: Минторг США разрешил OpenAI широкий запуск передовой ИИ-модели GPT-версия 5.6, релиз которой ожидается на этой неделе. Ранее администрация Трампа требовала поэтапного выпуска с ограничением доступа, но в итоге ведомство одобрило полноценный релиз после дополнительных тестов и встреч с чиновниками. Подобные сложности возникали и у Anthropic с моделями Claude Fable 5 и Mythos 5, но регуляторы также сняли с них экспортные ограничения. Новости компании и корпорации, держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о поддержке Почты России. Документ предполагает создание электронной почтовой системы на госуслугах, оператором которой станет госкомпания. Россияне могут отказаться от этого сервиса, а вот компаниям и предпринимателям придется использовать имейл от Почты России, хотят они этого или нет. А об очередной реформе российской почты Михаил Задорожный.
2: Электронные ящики Почты России на госуслугах будут использовать для доставки юридически значимых сообщений от госорганов и Банка России. Например, россияне смогут получать электронные платежки за коммунальные услуги вместо бумажных в обычном почтовом ящике. Получение писем через госуслуги бесплатное, а вот бизнесу за отправку сообщений придется платить, продолжает руководитель юридической компании «Юрвиста», член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Алексей Петропольский.
8: Действительно, Почта России теперь имеет исключительное законодательное право на доставку заказных писем, юридически значимых сообщений, уведомления, извещения, требования. Ну, собственно, как и раньше, заказные письма всегда приходили от Почты России. Здесь теперь четко другим операторам и курьерским службам это прямо запрещается. Здесь теперь это касается не только переписки с государством, но и сообщений между компаниями по сделкам. Если в дальнейшем эти сообщения нужны будут в доказательной базе в суде, то они должны были быть от Почты России. Отказаться от системы можно. Для граждан ящик на госуслугах добровольный и бесплатный. Для юрлиц и ИП пользование ящиком становится обязательным и платным. Размер еще, я так понимаю, не установлен, но говорят, что-то в районе там 90 с чем-то рублей.
2: Но законопроект не запрещает отправку традиционных и заказных бумажных писем. Этим по-прежнему могут пользоваться компании и организации, у которых нет аккаунта на госуслугах, если такие еще остались. В любом случае, за доставку юридически значимых сообщений придется платить, неважно в каком виде они будут отправлены. В первой версии документа спасать госкомпанию предполагалось в том числе за счет маркетплейсов. Для них хотели ввести сбор в пользу России за доставку покупок. Участники рынка электронной торговли встретили эту инициативу в штыки. Потом это и отказались, и теперь у онлайн-бизнеса нет вопросов к закону о поддержке почты, продолжает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
9: Изначально в различных редакциях законопроекта присутствовали различные спорные нормы. В первую очередь, это были вопросы, связанные с определенным сбором с бизнеса оборотным. Но в итоге, после достаточно глубокого обсуждения с отраслью, все эти вопросы были сняты.
2: Принятый депутатами законопроект вводит ряд других мер, прежде всего финансовых, для поддержки почты. Например, ей разрешат размещать рекламу на платежных документах, которые она доставляет. А деньги Почте России нужны. По итогам прошлого года ее долг составил 127 миллиардов рублей. Это далеко не первая реформа российской почты с целью сделать ее безубыточной. Например, в конце нулевых отделение почтовой связи превратили в магазины, где можно было купить продукты питания и различные товары, включая детские игрушки и сигареты, что вызвало некоторое недоумение у посетителей. Удивляет здесь то, с каким упорством российские власти пытаются сделать Почту России прибыльным коммерческим предприятием, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
10: Почты, в принципе, во всех странах, но если не убыточные, то, по крайней мере, работают с нулевой рентабельностью. Я, честно говоря, не вижу ничего страшного, что Почта России убыточная. Это социальные отрасли, и она должна финансироваться за счет государства.
2: Ранее в Госдуме финансовый эффект для почты от принятия этого закона оценивали в 9,5 миллиардов рублей. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, «Бизнес FM».
0: ФИФА и УЕФА не планируют допускать российские клубы и сборные до турниров под своей гидой в ближайшее время. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на свои источники, отмечая, что у организации нет конкретного плана по допуску россиян к турнирам. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
6: Формулировка, которая есть сейчас, говорит, что FIFA изучит вопрос. Гарантий здесь нет, хотя и очевидна позитивная динамика. В частности, мы видим, что практически сразу Международная федерация футбола реагирует на заявление МОК. Позиция ряда федераций европейских стран по этому вопросу предсказуема. И здесь может возникнуть патовая ситуация, когда одни отказываются с нами играть, но всем необходимо при этом договариваться. В том числе и FIFA с UEFA, ведь ближайший крупный турнир пройдет в Европе. А именно там многие страны выступают против участия россиян. При этом между двумя организациями недавно возникло напряжение на чемпионате мира, когда в UEFA не поняли и раскритиковали отмену дисквалификации американца Фоларина Бау. Жеребьевка Евро-2028 состоится 6 декабря. Если к тому времени не будет внятных решений от FIFA и UEFA, а останутся только расплывчатые формулировки, то и этот турнир Россия, к сожалению, пропустит. Что касается клубного футбола, то первые квалификационные раунды в Еврокубках уже идут. Так что здесь можно думать о возвращении не раньше следующего сезона. Поэтому самый реальный сценарий из оптимистичных – это допуск сборной к участию в отборе на чемпионат мира 2030 года. Но и здесь если Россия остается в составе УЕФА, проходит европейский отбор, все, как ни крути, зависит от общей международной повестки.
0: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Бизнес ФМ. Российские клубы и национальные сборные отстранены от международных турниров с 2022 года после начала специальной военной операции. Сборная России пропустила стыковые матчи к чемпионату мира 2022 года и не участвовала в отборе на Евро-2024 и чемпионат мира 2026 года. Индекс Мосбиржи вырос в среду более чем на процент. Оптимизм появился на фоне подскочившей нефти. В моменте баррель Brent торговался выше $80 на фоне новых обещаний Трампа разбомбить Иран. С подробностями наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
11: По итогам основной торговой сессии среды удалось вырасти российскому рынку акций. Индекс Московской биржи прибавил 2%, закрытие 2216 пунктов. Все это на фоне взлета мировых цен на нефть. Соответственно, в лидерах роста оказались бумаги нефтегазовых корпораций. Там рост составил от 4 почти до 6%. Были и явные аутсайдеры. Бумаги полюса падали на 25%, даже теряли более 25%. Все это на фоне того, что менеджмент компании сообщил, намерен представить совету директоров рекомендацию приостановить дивидендные выплаты до 2030 года. Как мы видим, на все эти новости, конечно, рынок довольно бурно реагировал. Что касается цен на нефть, то все это на фоне того, что США и Иран сначала ночью обменялись ударами, и все это привело к тому, что по факту вновь закрыт Ормузский пролив. Ну и президент США Дональд Трамп много говорил на саммите НАТО в Анкаре. В частности, Трамп сказал, что рассматривает возможность ударов по Ирану в ближайшее время. Также Трамп отметил, что недоволен Тегераном и допустил возможность взятия штатами под контроль иранского острова Харк, а также восстановление морской блокады страны. Ранее Трамп сказал о том, что перемирие между США и Ираном закончилось. Еще один важный момент для рынка нефти, что Минфин США объявил о прекращении действия лицензии, которая разрешала и торговлю, и производство, и поставки нефти, и нефтепродуктов из Ирана. Ранее, как мы помним, рынок рассчитывал на то, что иранской нефти будет побольше, чем было до начала конфликта. Как мы видим, очень быстро США действие этой лицензии прекратили. Ну и, конечно, рубль вырос. По итогам дня юань упал на 8 копеек, закрытие 11 рублей 20 копеек. Ну и если рассматривать доллар США, однодневный фьючерсный контракт на вечер среды ниже 76,5 рублей.
0: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Транширы. Джеймс Гордон Беннетт-младший, наследник основателя издания «Нью-Йорк Геральд», был вполне успешным бизнесменом, а кроме того, известным тусовщиком, гулякой и, конечно, транжирой. Например, Джеймс купил ресторан, в который привык ходить, только для того, чтобы его любимый столик всегда оставался за ним. Но главной страстью Беннета были яхты. От гоночных, ставивших мировые рекорды, до круизных. Самая известная из них, почти 100-метровая, Лисистрата. В начале 20 века обошлась Беннету в 650 тысяч долларов. Сегодня это почти 20 миллионов. Помимо самого современного оборудования, роскошных кают, на яхте были сауна, гараж с автомобилем и хлев с коровой и доярками. Просто, чтобы миллионеру, который обожал свежее молоко, не приходилось отказываться от него даже посреди океана. Транширы на Бизнес FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
12: В России набирает популярность небольшой кроссовер от Audi с индексом Q2 в удлиненной версии. Когда к нам первый раз пришла эта машина, я сильно сомневалась в ее успехе, но оказалась не права. Цена решает. Чуть больше 3 миллионов рублей за прекрасно едущий ВАК. Покупатели сочли это хорошим предложением, хотя такой машины на нашем рынке не было никогда. По длине автомобиль сравним, например, с Tenet 4. 4 метра 26 сантиметров в длину и 2 метра 62 сантиметра колесной базы. Внешне автомобиль напоминает скорее хэтчбэк, чем кроссовер. Да и клиренс у него 15 сантиметров в паре с передним приводом. Классические параметры обычного хэтчбэка. Технические характеристики схожи со многими автомобилями Volkswagen и Audi, которые сейчас привозятся параллельным импортом. Например, тот же Volkswagen Taru и Golf имеют 1,5 литра 160 лошадиных сил под капотом. Подарком судьбы была бы возможность завозить такие автомобили без коммерческого утилизационного сбора, но нет. По киловаттам мощность здесь буквально на пару десятых больше, чем допустимые для льготного утиля значения.

0: Ставить ее на автомобиль с ДВС точно не самое правильное решение. Расстраивает только скудный выбор цветов интерьера. Не всем понравится красноватый терракот и классический черный. Во всем остальном же машина оставила прекрасное впечатление.
1: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что саммит НАТО в Анкаре не помог сгладить разногласия между союзниками по альянсу. По ее словам, США не скрывают разочарования в Североатлантическом альянсе, а украинцев в НАТО рассматривают лишь в качестве расходного материала для достижения геополитических целей. Захарова также заявила, что нынешние европейские элиты стремятся занять ведущие позиции в конфронтации коллективного Запада с Россией. Кроме того, представитель российского МИД предупредила, что, по ее мнению, решения, принятые на саммите, могут привести к тяжелым последствиям не только для самого альянса, но и для всего мира. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что союзники по НАТО несправедливо обошлись с Вашингтоном, который, по его словам, потратил более триллиона долларов на их защиту. Также стало известно о планах альянса выделить Украине военную помощь в размере 70 миллиардов евро в 2026 году и не менее такой же суммы в 2027. Центральное командование США подтвердило возобновление ударов по Ирану. Звуки взрывов раздаются в иранском портовом городе Бендер-Аббас, расположенном в южной части Исламской Республики. Об этом сообщило агентство Мехр. Агентство Фарс передает, что несколько взрывов прогремели и в городе Сирик. Звуки также доносились со стороны моря в Ормузском проливе. В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекли Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте. Иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий. Справедливая Россия предлагает зафиксировать в законодательстве, что оклад должен составлять не меньше 70% зарплаты. Об этом ТАСС заявил лидер партии Сергей Миронов. Он отметил, что сейчас некоторые работодатели хитрят, закладывая маленький оклад, основную часть зарплаты прописывают в различных премиях и надбавках. Лишить человека части заработка работодатель может в любой момент и практически безнаказанно, подчеркнул парламентарий. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. США могут выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот», сообщил Трамп на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО. Также он назвал украинские удары по российским НПЗ эскалацией, которая поможет прийти к концу. Будут ли США помогать Киеву в ударах по России и как? Правительство ввело запрет на экспорт дистоплива на фоне начавшейся уборочной кампании. Из-за нехватки топлива часть хозяйств уже рискуют не успеть собрать урожай вовремя. Как это выглядит в разных регионах и как хозяйство пытается справиться с дефицитом, мы спросили у фермеров. Налоговые органы усилили контроль за миграцией бизнеса в регионы со льготной ставкой для предпринимателей на ОСН. Как пишет Forbes, проверки затрагивают как новичков, так и старожилов регистрации в льготных субъектах. Стала ли такая миграция массовым явлением? Подробности на Business FM. Пусть Украина сама производит «Патриот». Дональд Трамп допустил передачу Киеву лицензии на производство ракетных установок. Все это американский президент заявил на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО. Трамп считает, что и Москва, и Киев хотят достичь урегулирования, но никаких крайних сроков Штаты не устанавливают. Однако он подчеркнул, что между народами России и Украины, цитата, «почти нет разницы, они смогут поладить», при этом идею сделки с Ираном Трамп отверг. Украинские удары по российским НПЗ президент США назвал, цитата, «эскалацией, которая поможет прийти к концу конфликта», то есть не осудил. А госсекретарь Рубио фактически даже поддержал украинские удары. По его мнению, это позволит создать условия для переговоров. По поводу ракет-перехватчиков «Патриот», о которых просит Киев, Трамп заявил, что Украина может производить их достаточно быстро. Причину возможной передачи лицензии Трамп объяснил тем, что штатам самим нужны ракеты «Патриот». В ходе пресс-конференции с Зеленским американский президент напомнил о скандале в Белом доме.
4: Думаю, это хорошее время для моей встречи с Зеленским. Посмотрим, что можно сделать. Мы на самом деле наладили хорошие отношения. Трудно в это поверить, да? От овального кабинета до нынешнего момента. Мы урегулировали много войн. Думал, это будет самое простое для урегулирования. Но Путин непростой персонаж. И Зеленский непростой персонаж. Так что это не

0: самое легкое. Элитное оборудование не обязательно, чтобы воевать, но одна из вещей, которую мы обсудим, мы выдадим вам лицензию на производство Patriot. Круто, да? Так что он не может теперь жаловаться, что мы даем их недостаточно. Производи их сам.
1: На встрече с Зеленским Трамп также напомнил о редкоземельной сделке между США и Украиной и сказал, что Вашингтон владеет частью украинской земли. Американский президент даже допустил, что может посетить Украину, но вряд ли его служба безопасности это позволит. Трамп выразил уверенность, что его трехсторонняя встреча с Зеленским и Путиным в конце концов произойдет, но не знает, где конкретно. Ехать в Москву Зеленский вновь отказался. А Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Украина ударами по НПЗ стремится создать нервозную обстановку в обществе, однако президент отметил, что у российской энергетики есть запас прочности, один из самых высоких в мире. Эти слова прозвучали в преддверии телефонного разговора с Трампом, который анонсировал американский президент. Все это мы обсудили с политологом Георгием Бофтом, автором телеграм-канала «Бофт знает». С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
2: Означают ли заявления Трампа полный отказ духа Анкориджа?
3: Ну, дух Анкориджа испустил дух, извиняюсь за тавтологию, уже некоторое время назад, и его уже и в Москве-то похоронили. Что касается Трампа, то да, он вполне однозначно поддерживает украинскую сторону, хотя делает реверанс. Тем не менее, явно он на саммите НАТО сделал решительный шаг в сторону большей поддержки Украины, чем раньше. И из его уст исчезла фраза о том, что Украина должна пойти на территориальные уступки.
2: Что существеннее для российской стороны? Обещание дать лицензию на выпуск ракет «Патриот» или фактическая поддержка украинских ударов по НПЗ?
3: В прошлом году активно обсуждалась такая тема, как какие-то запреты или ограничения на удары западным оружием, которое предоставляется Украине по целям в России. И даже какое-то время Трамп высказывал обеспокоенность, хотя не очень громко, обеспокоенность ударами по нефтегазовым целям в Российской Федерации, потому что это может повысить мировые цены на нефть и вызвать дестабилизацию рынка. Сейчас выяснилось, что ничего это не повышает. Что касается лицензии на выпуск ракет «Патриот», то это не вопрос немедленного дня. Нужно развернуть производство, нужно получить электронные компоненты, вряд ли они будут производиться в Украине. Ну и потом все-таки это «Патриот» — это не томагавки, это оружие оборонительное, оно прикроет стратегические цели в Украине и тем самым повысит ее сопротивляемость. Это не критичный момент для России, если выбирать между двумя факторами. Удары по НПЗ для нас выглядят болезненнее гораздо.
2: В то же время выходит интервью у Залужного, в котором он говорит, что нарратив о том, что украинские удары переломили ход событий, неверен. Исход будет зависеть от того, кто выдержит дольше. Интересно понять, к чему появилась эта статья в диссонанс заявления европейских лидеров.
3: Во-первых, Залужный хочет позиционировать себя как вполне самостоятельный, даже уже не просто посол Украины в Британии, но политик. Поэтому он, с одной стороны, размышляет как бывший военачальник, для которого важно то, что происходит на линии фронта. С другой стороны, он говорит как политик, который может мыслить шире, чем линия фронта. И в этом плане, конечно, можно с ним даже согласиться в том, что он характеризует нынешнюю войну как ресурсную войну. Это война на истощение, об этом говорили уже многие, но фактически он это и подтверждает. Война на истощение, чей ресурс больше, тот в конце концов и победит. Поэтому нельзя сравнивать Россию по ресурсам с Украиной по ресурсам, потому что весь украинский тыл – это фактически вся Европа, которая на нее работает. Поэтому он в этом плане делает акцент на то, что, дескать, и Украина может выдерживать. И в этом, кстати, совпадает с главой общества президента Буданова, террорист и экстремист в реестре РФ. Совпадает в том плане, что Украина может воевать еще годами, опираясь на этот самый тыл, который простирается у нее аж до Лиссабона.
2: Трамп выражает уверенность, что помирит Россию и Украину, а вот с Ираном все. За этим утверждением что стоит?
3: Иран ведет себя гораздо более безрассудно, как это не покажется парадоксальным, чем Украина и Россия вместе взятые. Потому что зачем заключать, с одной стороны, перемирие, договариваться о прекращении огня, а потом вдруг непонятно с какого перепуга начинать обстреливать мирные торговые суда американских союзников. Причем для этого даже какого-то явного и повода не было. Даже Израиль его не подал. Поэтому, судя по всему, речь идет о том, что в Иране не все фракции и группировки властные поддерживают замирение с Америкой. И, видимо, идет какая-то острая внутренняя борьба, которая вот выплескивается, как борьба бульдогов под ковром, выплескивается в такие вот эксцессы. Поэтому вести диалог с такой страной не только что трудно, а просто невозможно. Ну а то, что он выражает уверенность, что помирит, всегда, согласно методике Трампа вести дела, надо выражать оптимизм.
2: Никак пока не отреагировала Москва. Чего можно ждать?
3: Я думаю, что идут глубокие размышления на тему будущего разговора с Трампом. Его позиция эволюционировала довольно заметно в сторону Киева. Он фактически похоронил дух Анкориджа. В этой связи нужен ход. Быть готовым к тому, что Трамп довольно, скажем, мягко, настойчивой форме попробует выдвинуть тезис нечто наподобие «давайте сейчас прекращать огонь», скажем, на 30-60 дней, и в это время на каких-то минимальных условиях, и в это время будем вести переговоры дальше. Я думаю, что к этому предложению надо подготовить свое отношение.
1: Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Позднее Трамп в соцсетях написал, что его пресс-конференция с Зеленским прошла очень хорошо и очень позитивно. В ходе этой встречи он также пригрозил новыми ударами по Ирану. Трамп заявил, что с Тегераном нет смысла заключать сделку, потому что они, постоянно цитируя, обманывают, жульничают и нарушают перемирие. Американский президент пригрозил ударами не только по военным объектам Ирана, но и по электростанциям и опреснительным установкам, а также захватом иранского острова Харк. Поставленный иранский чиновник заявил так, что Иран приостанавливает переговоры об окончательном регулировании США, любая военная агрессия будет встречена более масштабным ответом, чем раньше. Bloomberg тем временем сообщает со ссылкой на источники, что Трамп на закрытой части саммита НАТО не дал европейским союзникам конкретных обещаний по Украине. Представители Европы получили лишь общие обещания, пишет агентство. Происходящее на саммите НАТО и заявления Трампа оказались на первых полосах зарубежных СМИ.
4: Business FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
5: Агентство Рейтер считает, что тон пресс-конференции Трампа и Зеленского был гораздо более благожелательным. Американский президент отошел от резкой критики и перестал называть Киев неблагодарным. Агентство отмечает, что в ходе последних российских ударов Украина вновь не смогла сбить ни одну из российских ракет, что подтверждает критическую нехватку ракет-перехватчиков. А слова Трампа о возможной передаче лицензии на производство Patriot агентство называет огромным подспорьем Киеву. Первостепенное внимание зарубежные СМИ все равно уделяют словам Трампа об Иране. Тоже агентство Рейтер пишет, что новые удары еще сильнее подорвали уже и так шаткое мирное соглашение, а нефть резко подскочила в цене. В целом на саммите НАТО царила карнавальная атмосфера, пишет Нью-Йорк Таймс. Но издание подразумевает не обстановку праздника, а происходящий там хаос. Мероприятию предшествовал заочный конфликт Трампа и премьера Италии Мелони. Американский президент раскритиковал ее за отказ допустить втягивание Рима в войну против Ирана. За то же самое Трамп раскритиковал и Францию с Великобританией. И, как отмечает ABC News, американский президент выразил недовольство союзниками по НАТО в целом. А вот Испании, среди прочего, досталось за отказ увеличить расходы на оборону НАТО. Трамп назвал Мадрид ужасным партнером и призвал прекратить всю американскую торговлю с Испанией. Журнал Time отмечает, что испанский премьер Санчес ранее проявил себя как один из самых ярых критиков Трампа в Европе. Среди прочего, он закрыл небо для американских истребителей, которые участвуют в конфликте с Ираном. Но после последних угроз Трампа, Санчес заявил, что отношения Вашингтона и Мадрида очень позитивные. Внезапно Трамп вспомнил и про свои притязания на Гренландию. Сказал, что США этот остров важнее, чем Дании. Критикуя защиту острова со стороны европейских лидеров, Трамп даже пригрозил, что может вообще вывести американские войска из Европы. CNBC отмечает, что генсекретарь НАТО Рютте вторил заявлением Трампа, сказав, что президент США, цитата, «абсолютно прав» в том, что Гренландия якобы окружена российскими и китайскими кораблями. Но премьер Дании Мэтта Фредериксон вновь подчеркнула, что Копенгаген будет защищать каждый дюйм территории НАТО, включая свою собственную, а Гренландия не продается.
1: Внимание СМИ и соцсети также привлекли различные оговорки Дональда Трампа на саммите НАТО, в частности, на встрече с Зеленским. Американский президент заявил, что американский авианосец «Авраам Линкольн» в марте этого года атаковала, цитата, «Исламская республика Япония», а самого Зеленского Трамп назвал президентом Путиным.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп.
6: То, что лейбл Decca так и не подписал контракт с Beatles после прослушивания группы в январе 1962-го, на сегодня считается легендарной промашкой в истории шоу-бизнеса. Decca сделал выбор в пользу лондонской группы Tremolos, а Beatles позже достались лейблу Эмми. И спустя 2 года уже доминировали на рынке продаж с недосягаемым отрывом от конкурентов. В начале 1964-го только на хиты Битлов приходилось 60% всех продаж синглов в Соединенных Штатах. Decca в ответ подписал Rolling Stones, Тома Джонса и Moody Blues, но никто из них и близко не подошел к масштабу коммерческого успеха ливерпульской четверки. В итоге продюсер Decca Dick Rowe остался в истории шоу-бизнеса в первую очередь как человек, который отверг Битлз. Знал бы прикуп на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Уильям Шекспир. Прячь то, чем обладаешь. Молчи о том, что знаешь. Учись всему, в чем слаб. Так больше сможешь ты найти, чем 20 в 20. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Авликулиев. Российские авиакомпании с января по май перевезли 39,5 миллионов пассажиров, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. За этот период загрузка пассажирских кресел держалась на уровне почти 90%, а пассажирооборот составил 106 миллиардов 570 миллионов пассажирокилометров, добавил Никитин. Объем госфинансирования новой программы льготного лизинга гражданских судов в России, рассчитанный на 3 года, предусмотрен в размере 44,5 миллиарда рублей, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов журналистам в кулуарах Иннопрома. Рассчитываем, что поддержим строительство примерно 30 единиц флота, отметил также глава Минпромторга. Строительство завода по производству печатных плат начато в Вологодской области, сообщила пресс-служба губернатора региона Георгия Филимонова. Проектная мощность составит до 12 миллионов квадратных дециметров продукции в год, а уровень локализации от 60 до 100%. Ввод предприятия полного цикла в эксплуатацию запланирован на начало 2028 года. Во второй половине 2028 оно выйдет на полную мощность. Объем инвестиций в проект 7 миллиардов 700 миллионов рублей. В Москве в среду на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва» были открыты 2 высокотехнологичных производства, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Впервые в России начало работать производство по серийному выпуску жидкокристаллических дисплейных модулей для медицинского оборудования, промышленных панелей управления и систем безопасности. Также было пущено уникальное для России производство высокоскоростных оптических трансиверов, отметил Собянин. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива до конца месяца, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, ситуация на внутреннем топливном рынке остается непростой. Спрос на моторное топливо вырос примерно на треть, и все это на фоне начавшейся уборочной кампании. Из-за нехватки топлива часть хозяйств уже рискует не успеть собрать урожай вовремя. Вместо работы в поле фермеры все чаще ищут солярку. На многих АЗС и отпускают с ограничениями, а цена продолжает расти. О том, как это выглядит в разных регионах и как хозяйства пытаются справиться с дефицитом, мы спросили у фермеров.
8: Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Ставропольского края Сергей Колесников.
9: Дизеля на последних, работаем на остатках. С Роснефтью пока не получается брать. Я не знаю, что будет. Мы где-то в минуса начнем уходить. Уборка будет стоить очень приличных денег, то есть рентабельность падает. И сейчас начало уборки, все сельхозпредприятия на минимуме своих собственных средств. Их нет.
10: Если не досчитаетесь какого-то объема дизеля, насколько уборочная компания может застопориться?
9: Где-то очень много можно недособрать. Впереди еще кормозаготовка и капка свеклы уже в августе. И тут настолько глобально, даже цифры я не могу сам себе озвучить. На последних затягиваем и просто встанем и все.
10: На посевной кампании следующего года уже это может как-то отразиться?
9: Может, да. Само по себе вот уборка, это только часть работы. В следующем нужно идти почва подработка земли. И люди уже задумываются, как экономить. Громадное количество транспорта на машин, которые перевозят. Это тоже тысячи тонн. То есть кроме капки, еще и перевозка до завода. А уже в сентябре, в октябре новый сев. А
10: отпускные цены вы уже сейчас планируете увеличивать?
9: Мы не можем сделать это. То есть есть существующая рыночная цена, фермеры-заложники. Цены мы не повышаем.
8: Глава фермерского хозяйства из Орловской области Иван Драб.
11: У нас у фермеров есть льготное кредитование. Льготное кредитование идет целевое. Дизельное топливо, то есть ГСМ, там масло, бензин. Когда мы заключаем с Роснефтью договор, там есть лимиты по месяцам. Лимиты себя на год. На год тебе сколько надо. У меня там уходит 240 тысяч литров, а то и больше.
10: Но сейчас объемы есть?
11: Да, конечно.
10: Это гарантии, они для вас зарезервированы?
11: По крайней мере, да.
10: А вот ваши коллеги из других КФХ, у них сейчас ситуация хуже с доступом к дистопливу?
11: Хуже у тех, у кого нету емкости для хранения. Потому что он привез там 10 тонн, он слил, а больше у него некуда сливать. Нету надежности, если ты погоду будешь убирать, и солярка закончилась, и ты будешь стоять, а потом ты солярку привезешь, а пойдут дожди, и что ты будешь делать? Ты будешь переживать. А когда дожди зашли, там на неделю, на две, есть пророст, есть потеря качества. А потеря качества – это потеря ценовой политики. У тебя уже не третий класс, а четвертый, а то, может быть, даже и фуражное зерно. Цены там уже совсем другие.
8: Глава крестьянско-фермерского хозяйства Былинкина из Луховиц Московской области Елена Головащенко.
12: У нас, конечно же, есть трактор, погрузчик, то, что работает на дизеле. Но самое главное, что у нас итальянское оборудование, которое работает на дистопливе и больше ни на чем. У нас две небольшие сыроварни. Если нет солярки, соответственно, работать мы не можем. Молоко нам хранить негде. То, что надоили, мы перерабатываем каждый день. Поэтому наши мужчины, работающие на ферме, просто дежурят и ездят по округе, собирая в канистры солярку. Для нас это очень накладно, потому что рабочих рук на ферме немного, и летний период это все равно страда. В общем, каждые мужские руки, отсутствующие, стоящие в очереди на добычу дистоплива, для нас большое горе. Но так в среднем мы можем переработать 600 литров молока в день. Это на выходе около 60 килограмм козьего сыра.
10: Это сейчас, а было иначе, без дефицита топлива?
12: Конечно. В среднем до тонны мы перерабатывали.
10: То есть на лицо в половину практически?
12: Да, конечно.
1: Как пишет Forbes, одному комбайну за смену требуется до 300 литров дизеля, но на многих АЗС сегодня отпускают лишь от 20 до 200 литров топлива, иногда разрешают заправить только бак автомобиля. По словам экспертов, после созревания урожая желательно убрать максимум за 10 дней. При этом заключение прямого договора на поставку топлива может занять до месяца, что слишком долго для разгара уборочной. Ранее Владимир Путин заявил, что по данным Минсельхоза проблем с поставками топлива аграриям сейчас не наблюдается. ФНС против налоговых туристов. Налоговые органы усилили контроль за миграцией бизнеса в регионы, где действуют льготные ставки для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. Как пишет Forbes со ссылкой на юристов, проверки затрагивают как новичков, так и компаний, которые зарегистрировались в льготном субъекте еще в середине десятых годов. Подробнее Наталья Шашина.
13: Среди самых известных регионов, где налоги для ИП на упрощенке снижены до минимума, Удмуртия и Калмыкия. На смену прописки нередко решались предприниматели из сферы торговли, в том числе на маркетплейсах. Те, кто везут товар не в белую и не могут подтвердить затраты по его приобретению. Сэкономить на налогах для них вопрос выживания. И это было лазейкой – купить в льготном регионе недвижимость, прописаться и платить 1% с оборота. У продавцов из других субъектов это вызывало возмущение. Своими эмоциями по поводу конкурентов, зарегистрированных в Удмуртии, с Business FM делилась Ольга, предприниматель-производитель одежды из Ивановской области.
14: Поэтому через пару лет объявят, что в Удмуртии самые большие объемы селлеров. Что, конечно же, тоже по нам сразу же бьет. Они под 1% там сидят.
2: А так можно было?
14: Так делали все абсолютно 4 года. Потом вот мы подняли этот вопрос в своем регионе на уровне губернатора. Пообщались с губернатором, сделали Россию. Их начали проверять. И часть льготных регионов действительно закрыли эту возможность. Потому что все понимают, что это фиктивный переезд для неуплаты налогов. Получается, что мы платим, вот у меня, например, ООО, и у меня доходы минус расходы 15%, а они платят 1%. Есть целые в Москве а-ля юридические компании, которые помогают этому переезду. Там делают целый плацдарм. Там нанимают сотрудника на полставки, продают полдома, чтобы ты был там зарегистрирован. Снимают тебе половинку офиса, чтобы у тебя все, то есть там не докопаться. Фактически у тебя все есть. Вплоть до того, что ты даешь свои карточки специальным людям, и они время от времени ездят и покупают продукцию в Удмуртии, чтобы, если что, доказать, что ты тут бываешь.
13: Правда, за последние годы законы поменялись, и просто так перерегистрироваться и платить меньше нельзя. Льготы можно воспользоваться только спустя 3 года после смены прописки. Такой период охлаждения. И, возможно, этим объясняется то, что сейчас налоговые органы обращают внимание даже на тех, кто сменил регистрацию на льготный регион еще 10 лет назад. По наблюдениям налогового консультанта Аллы Милютиной, контроль со стороны ФНС усилился в последние 3 года. В первую очередь вычисляют по адресу регистрации. Кроме того, налоговики могут запросить данные о платежах по коммуналке, опросить соседей.
15: Буквально в каждом акте налоговой проверки по клиентам, которые к нам обращались, первый пункт – это невозможность проживания в той квартире или в том доме, который указан в качестве регистрации. И если там стоит дом на курьих ножках, в котором не подведено электричество, нет окон и выбита дверь, и там прописано более чем 10 предпринимателей, которые приехали из разных регионов, это один из признаков того, что ты приехал туда не ради того, чтобы поднимать регион. По факту предприниматели, которые туда переехали, они ничего туда не дали. Такой случай был. Один инспектор, когда мы по одному клиенту ему позвонили в льготном регионе, он сделал группу ВК, куда записал видео на 20-25 минут, коротенько, в котором объяснил, по каким признакам они определяют, что налогоплательщик не находится в их регионе, и каким образом они будут это доказывать. И поэтому всех, кто не понимает, что сейчас будет реальная проверка, он просто добавляет в эту группу: пожалуйста, смотрите материалы, мы можем там общаться. То есть инспекция сейчас очень креативно действует.
13: Что было в этом видео, нам неизвестно. Но факт, что налоговики сами консультируют бизнес, каким образом их не обмануть. Первым регионом, где налоговые органы начали активно проверять предполагаемых налоговых мигрантов, стала как раз Удмуртия. Об этом СМИ писали еще год назад. Но сейчас усиление контроля заметно и в других регионах. Тем, кого заподозрили в применении схемы, доначисляют налог, обвиняют в получении необоснованной выгоды и выносят крупные штрафы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Business FM.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
16: С июля обновился перечень городов, в которых можно приобрести жилье на вторичном рынке по программам семейной ипотеки и дальневосточной и арктической ипотеки. Напомним, что купить готовую квартиру, например, по семейной ипотеке, семьи, имеющие ребенка до 6 лет включительно, могут только один раз. Жилье должно находиться в границах городов, где отсутствуют строящиеся многоквартирные дома или их количество не превышает 2. Покупку можно совершить в доме, которому не больше 20 лет. При этом важно, чтобы он не был признан аварийным. Рефинансирование действующего кредита при покупке жилья на вторичном рынке недоступно. Включить ремонт и обустройство квартиры в семейную ипотеку также нельзя. Итак, теперь в перечень городов с доступной вторичкой по программе семейной ипотеки входят 886 населенных пунктов в 83 регионах России. В списке появились 13 новичков из 12 регионов, в том числе Ангарск, Иркутская область, Мичуринск, Тамбовская область, Павловск, Воронежская область. Но 18 городов в 18 регионах из льготного перечня исключены. Например, Балашов, Саратовская область, Кузнецк, Пензенская область, Туапсе, Краснодарский край. Что касается дальневосточной и арктической ипотеки, то внесенные изменения увеличили список городов, где по этой программе можно приобретать готовое жилье, до 92 в 19 регионах страны. Новинки всего две – Арсеньев, Приморский край, и Новодвинск, Архангельская область. По статистике Дом РФ, всего в рамках данной программы уже оформлены почти 17,5 тысяч кредитов на общую сумму около 60 миллиардов рублей. И все же, во многих льготно-пригодных городах ничего не строилось еще с советских времен. Так что программа есть, а возможность ей воспользоваться, увы. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
17: У микрофона Сердара Влекулей. В ВСУ атаковали в среду Ивановскую больницу в Херсонской области. Погиб сотрудник медицинского учреждения. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. Удар пришелся по станции скорой помощи. Пострадали две машины скорой и хозяйственная постройка, сообщил также Сальдо. Минобороны России сообщила в среду вечером о поражении в Киеве промышленного предприятия компании «Samsung Украина», на котором шло производство и хранение комплектующих для крылатых ракет «Фламинго» и цеха по сборке беспилотников большой и средней дальности. Групповой удар высокоточным оружием был нанесен 7 июля. Иран приостанавливает переговоры об окончательном урегулировании с Соединенными Штатами из-за угроз с американской стороны. Об этом ТАСС заявил высокопоставленный иранский источник. Он подчеркнул, что любые новые военные действия со стороны Соединенных Штатов встретят более решительный и масштабный ответ. Как пояснил источник ТАСС, нарушая свои обязательства, США попытались активировать неиранский транзитный маршрут в Ормузском проливе, что прямо противоречит условиям соглашения. Движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив практически остановилось, и ясность по поводу того, в какую сторону будут разворачиваться события, наступит после 9 июля. Об этом говорится в переданном ТАСС заявлении главы отдела геополитического анализа консалтинговой компании «Росстат Энерджи» Хорхе Леона. По его словам, вновь прекратившееся судоходство через важную морскую артерию, цитата, говорит о текущем восприятии рисков гораздо больше, чем любые заявления из Вашингтона или Тегерана. Новости на Бизнес-ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Крупные нефтекомпании будут продавать топливо независимым АЗС напрямую, минуя посредников и биржу, сообщил вице-премьер Новак. Россия начнет импорт нефтепродуктов и временно запретит экспорт дистоплива. Крым и Севастополь получат субсидии на бензин. В свою очередь, Путин поддержал идею создать сеть малых ПЗ в условиях украинских атак. Насколько эффективны такие меры? Недельная инфляция ускорилась до 31% с 22% недели ранее, однако годовая снизилась с 6% до 5,6%. Таковы данные Росстата. Дистопливо за неделю подорожало почти на 3,5%, а бензин на 2%. О чем говорят такие цифры и будет ли Центробанк бороться с нехваткой топлива в России путем удорожания денег? Российские университеты начали менять правила защиты дипломных работ на фоне использования студентами нейросетей при их написании. По словам главы Миноборнауки Фалькова, такая система уже перестала выполнять функцию проверки знаний, что приходит на замену. Подробности на Бизнес-ФМ. Крупные нефтяные компании будут делиться топливом с независимыми АЗС. Крым и Севастополь должны получить субсидии на бензин, а еще в России могут появиться мини-НПЗ. Это основные тезисы, прозвучавшие в ходе совещания президента с правительством по ситуации на топливном рынке. Что из этого может сработать и когда, об этом Иван Медведев.
18: Основной докладчик по теме, вице-премьер Александр Новак, заявил о том, что, несмотря на уже принятые меры, ситуация остается сложной. Из того, что уже было сделано, действующие НПЗ нагрузили по максимуму, подтянули топливные резервы, запретили экспорт дизеля и упростили правила импорта топлива. А также решили, что вертикально интегрированные компании будут продавать бензин независимым АЗС напрямую, а не через посредников и биржу. Судя по отклику из регионов, эта мера там была очень востребовано. В Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% Винки и 70% независимые АЗС, рассказал глава региона Игорь Кобзев. И первые прямые контракты между ними уже позволили вздохнуть чуть легче. В Забайкалье же из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. Роснефть уже тоже продает им топливо напрямую. В Крыму и Севастополе Винков нет вообще, а топливо там в 2 с лишним раза дороже, чем в соседнем Краснодарском крае, отчитался глава региона Михаил Развожаев.
19: Например, самый популярный бензин марки 95 сегодня стоит 197 рублей на официальных заправках, при том, что на Винках в соседнем Краснодарском крае 73,5 рубля. Мы обратились в правительство Российской Федерации, предварительно получили поддержку в нашем Министерстве энергетики с тем, чтобы все-таки сделать на этот период субсидированную цену для бензина, для приобретения нашими АЗС, соответственно, для поставки на полуостров.
18: Вице-премьер Александр Новак согласился с губернатором, но президент поправил терминологию.
20: В целом, если говорить о выравнивании до относительно экономически обоснованного уровня в соответствии с другими регионами, то здесь, конечно, требуется регионов субсидии. И мы готовы рассмотреть эту ситуацию вместе с нашими коллегами Крыма и Севастополя.
21: Да, ну давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто готовы рассмотреть, не просто рассмотреть, а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Тем более.
18: Да, есть. Позднее глава Крыма Сергей Аксенов конкретизировал, субсидия нужна в размере 85 рублей за литр. Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, считают, что субсидия может помочь в снабжении топливом социально значимых служб, но не решит проблему с доставкой бензина и дизеля в регион. Скептически они отнеслись и к озвученной на совещании идее строительства в России мини-НПЗ. Кто их будет строить и под какие гарантии? А главное, это долго, а проблему нужно решать сейчас. Запрет на экспорт дизеля, по их мнению, это шаг как раз упреждающий. Сегодня с дистопливом все не так плохо, как с бензином, но впереди уборочная кампания. И кроме того, это правильный ход с медийной точки зрения. Когда даже дизель есть не везде, странно, что при этом мы его продаем. Что же касается прямых контрактов Винков с независимыми игроками, к этой мере есть вопросы, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
22: С одной стороны, вертикально интегрированным компаниям разрешают меньше продавать через биржу, а именно через биржу и доставалось топливо независимым АЗС, а теперь, наоборот, в общем-то, нужно как-то найти инструмент, каким образом топливо от вертикально интегрированных компаний передать независимым АЗС. Так этот инструмент и есть биржа, и раньше через него как раз и распределялось топливо. А сейчас все происходит наоборот, и правительство начинает в этом плане искать решение на ранее озвученные ими же меры. Поэтому, конечно, тут не совсем понятно, зачем тогда нужно было снижать нормативы продаж через биржу, чтобы потом искать новый инструмент распределения топлива для независимых АЗС. Но, по всей видимости, и логика решения, в общем-то, последняя такова, что в ручном режиме правительство будет перераспределять, в общем-то, эти объемы на определенные сети АЗС.
18: Решать все поставленные задачи Владимир Путин потребовал быстро.
23: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт независимым АЗС, да, и предложение Кобзева тоже следует учесть, и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого, среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.
18: Вопросу выделения субсидий Крыму и Севастополю президент также присвоил статус «срочно» и поручил вице-премьеру Новаку решать эту проблему при поддержке Минфина. К слову, представителей Министерства финансов на совещании не было, по крайней мере, в кадре. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Инфляция в России за неделю разогналась, но годовая замедлилась. Недельная инфляция с 30 июня по 6 июля составила 0,31% против 0,22% недели ранее. Основной вклад в ее ускорение внесли цены на бензин и дизельное топливо, которые выросли на 2% и 3,5% соответственно. Годовая инфляция при этом снизилась с 6% до 5,6% из-за переноса индексации тарифов ЖКХ с июля на октябрь. Плодово-овощная продукция подешевела в среднем на 0,4%. Свежие данные по инфляции прокомментировала главный экономист инвестиций Софья Донец.
0: Инфляционная картина продолжает развиваться вокруг топлива и топливного кризиса. Рост цен на бензин опять выше прошлой недели. И главное, что и перспективы не ясны. По-видимому, купировать ситуацию быстро не получится. А это значит, что мы должны быть готовы к продолжению повышенной динамики цен. Может быть, даже в ближайшие месяцы, а не только недели. И видно по данным, что топливная ситуация постепенно начинает проникать и в цены других товаров. В отличие от большей части июня, последний две недели видно, как ускоряется рост цен на более такие консервативные, спокойные товары, продовольствие без плодово-овощной продукции и непродовольственные товары без бензина. Если на прошлой неделе могли еще говорить о том, что в непродовольствие могло повлиять динамика валютного курса, то сейчас рубль стабилизируется, и мы большую часть этого все-таки относим на эффект топлива. По итогам июня-июля кажется, что не меньше 1% в инфляцию добавит ситуация вокруг топлива. Это не только прямой вклад, потребительские расходы, но и косвенные через эффекты логистики. И самый главный вопрос, как будет на это реагировать Центральный банк, вопрос не очевидный, потому что ясно, что с дефицитом топлива высокими процентными ставками бороться никак нельзя, скорее только усугублять ситуацию, но это решение остается за регулятором. Не только цены растут, но и урон экономической активности наносится, и поэтому не исключаем все-таки продолжение движения в сторону снижения ставки. Пока в июле, нам кажется, более вероятными две опции. Либо умеренный шаг на еще 0,25% до 14%, как это было в июне, либо же пауза.
1: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Ранее ЦБ сохранил прогноз по инфляции в этом году в интервале от 4,5% до 5,5%. Регулятор ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году. Российские университеты начали менять правила защиты дипломных работ. Причина – студенты все чаще используют нейросети при их написании. По словам главы Миноборнауки Валерия Фалькова, классическая выпускная квалификационная работа уже перестала выполнять функцию проверки знаний, как это было 10-20 лет назад. Теперь университеты ищут новые способы итоговой аттестации. Подробнее Алина Орлова.
3: Полностью отказываться от выпускных квалификационных работ университеты пока не собираются, но способы оценки знаний выпускников уже меняются. Так, РанХиГС расширил перечень форматов ВКР. Помимо традиционного исследования, студент может выбрать научную статью, творческий проект, либо методическую разработку. В Томском политехническом университете обсуждают демонстрационные экзамены и многоступенчатые предзащиты. Цель – проверить не то, насколько хорошо выпускник написал диплом, а то, насколько он готов решать реальные профессиональные задачи. Бывший ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ «Станкин» Станислав Конов.
5: Если использовать алгоритмы искусственного интеллекта и большие языковые модели, то вот эту работу они способны проделать за какие-то десятки минут. Поэтому смысл самой выпускной квалификационной работы в этой части, он, конечно, полностью теряется. Можно, например, использовать какие-то ситуативные кейсы для того, чтобы проверять в режиме диалога реального времени, как мыслит будущий выпускник и какие решения он бы принимал как специалист. Это, наверное, будет более стрессово для самих выпускников, но это, конечно, будет более справедливо и эффективно с точки зрения приема их на работу для
6: будущих работодателей.
7: Какие специальности откажутся быстрее всего от традиционных дипломных работ?
6: Все, что касается документации, работы с ней, юридические направления, экономические направления многие. Следом пойдут инженеры, программисты.
3: По словам экспертов, быстро перестроить систему защиты дипломов не получится. Университетам предстоит пересмотреть образовательные программы и правила итоговой аттестации, разработать новые задания и практические кейсы, а во многих случаях сделать это вместе с работодателями. По данным платформы Retext AI, с 22 по 25 год доля сгенерированного текста в выпускных квалификационных работах выросла в 4 раза и превысила 42%. Аналитики платформы прогнозируют, что уже в этом году она может достичь 50-60%. Но сами студенты считают, дипломная работа никогда не была обычной проверкой знаний, говорит студентка МГИМО Юлия.
9: Дипломная работа – это в первую очередь аналитическая работа. Для того, чтобы проверить объем знаний, которыми владеет студент, существуют государственные экзамены. Именно то, насколько эффективно и успешно он сдавал экзамены и зачеты на протяжении всего периода обучения, должны считаться мерилом того, насколько он эффективно проходил через весь учебный процесс. Возможность введения кейсов и проектов довольно перспективна, но достаточно большое количество студентов отмечает недостаток практики. И введение в качестве формата проверки знаний студента кейсов на тех направлениях, где до сих пор превалировало обучение теоретизированное, будет довольно сложно.
3: В июне Верховный суд Татарстана признал незаконным отчисление студентки Московского международного университета за использование ИИ при подготовке диплома. Суд подчеркнул, одного отчета системы антиплагиат недостаточно, чтобы доказать нарушение. Более того, университет так и не смог объяснить, по каким критериям определял использование нейросети. Но единого подхода к использованию искусственного интеллекта в образовании пока нет ни в России, ни за рубежом. Так, в Китае использовать нейросети как инструмент не запрещено. Однако ученые степени могут лишить за гострайтинг, плагиат или фальсификацию данных. Во многих европейских университетах ИИ тоже разрешен, но студент обязан показать собственный вклад в работу и объяснить, как именно он использовал нейросеть. В некоторых вузах преподаватель даже вправе запросить историю общения с искусственным интеллектом. Подобное есть и в России. Например, в НИО ВШЭ использовать ИИ при подготовке выпускной квалификационной работы можно, но его применение необходимо декларировать, говорит доцент, заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета НИО ВШЭ в Санкт-Петербурге Павел Блохин.
11: Я думаю, что если формат выпускной квалификационной работы, он будет иным. Сперва мы боролись же с антиплагиатом, теперь мы боремся с искусственным интеллектом. А что нам вот нужно будет не бороться, не выискивать, а вместе со студентом заниматься творчеством, подсказывать ему какие-то интересные варианты, обсуждать что-то, то это просто будет полезнее гораздо, чем находиться в состоянии постоянно вот этой напряженности и в ожидании того, а выявит ли преподаватель в работе какие-то следы ИИ. Не на тот креативной энергии растрачивается и студенты, и преподаватели.
3: Сочинский филиал РУДН стал первым российским вузом, который отказался от традиционных дипломов для бакалавров по направлению юриспруденция и заменил их демонстрационным экзаменом. Вузам теперь предстоит найти единый или каждому свой способ оценивать способность будущего специалиста самостоятельно думать. Алина Орлова, Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Компании и корпорации.
3: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
3: Яндекс.Гоу и Яндекс.Заправки теперь показывают, на каких АЗС есть топливо и очереди. Раньше эти данные были доступны только водителям такси. Информация об очередях в тестовом режиме появилась для Москвы и Санкт-Петербурга, а в ближайшие недели станет доступна и в других городах. КАМАЗ планирует вывести на рынок собственных антропоморфных роботов к концу этого года или в 27-м, сообщил технический директор компании Витольд Комаровский на Иннопроме. Это будут манипуляторы с пропорциями человеческой руки и сменными захватами для разных задач, управлять которыми можно дистанционно. Сейчас разработка проходит внутреннее тестирование. При этом по итогам прошлого года КАМАЗ получил чистый убыток в 43 миллиарда рублей против прибыли годом ранее.
4: Сделки.
3: Apple вложит более 30 миллиардов долларов в сделку с Broadcom для производства чипов. Соглашение обеспечит разработку свыше 15 миллиардов микросхем в США. Broadcom, в свою очередь, инвестирует 1,5 миллиарда долларов в модернизацию завода в Колорадо, где будут выпускать радиочастотные компоненты для сотовой связи, Wi-Fi и Bluetooth в устройствах Apple. Как подчеркивают СМИ, это часть глобального плана Apple по вложению 600 миллиардов долларов в экономику США за 4 года.
4: Бизнес и власть.
3: Минторг США разрешил OpenAI широкий запуск передовой ИИ-модели GPT версия 5.0. 5.6, релиз которой ожидается на этой неделе. Ранее администрация Трампа требовала поэтапного выпуска с ограничением доступа, но в итоге ведомство одобрило полноценный релиз после дополнительных тестов и встреч с чиновниками. Подобные сложности возникали и у Anthropic с моделями Claude Fable 5 и Mythos 5, но регуляторы также сняли с них экспортные ограничения. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о поддержке Почты России. Документ предполагает создание электронной почтовой системы на госуслугах, оператором которой станет госкомпания. Россияне могут отказаться от этого сервиса, а вот компаниям и предпринимателям придется использовать имейл от Почты России, хотят они этого или нет. А об очередной реформе российской почты Михаил Задорожный.
2: Электронные ящики Почты России на госуслугах будут использовать для доставки юридически значимых сообщений от госорганов и Банка России. Например, россияне смогут получать электронные платежки за коммунальные услуги вместо бумажных в обычном почтовом ящике. Получение писем через госуслуги бесплатное, а вот бизнесу за отправку сообщений придется платить, продолжает руководитель юридической компании «Юрвиста», член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Алексей Петропольский.
8: Действительно, Почта России теперь имеет исключительное законодательное право на доставку заказных писем, юридически значимых сообщений, уведомления, извещения, требования. Ну, собственно, как и раньше, заказные письма всегда приходили от Почты России. Здесь теперь четко другим операторам и курьерским службам это прямо запрещается. Здесь теперь это касается не только переписки с государством, но и сообщений между компаниями по сделкам. Если в дальнейшем эти сообщения нужны будут в доказательной базе в суде, то они должны были быть от Почты России. Отказаться от системы можно. Для граждан ящик на госуслугах добровольный и бесплатный. Для юрлиц и ИП пользование ящиком становится обязательным и платным. Размер еще, я так понимаю, не установлен, но говорят, что-то в районе там 90 с чем-то рублей.
2: Но законопроект не запрещает отправку традиционных и заказных бумажных писем. Этим по-прежнему могут пользоваться компании и организации, у которых нет аккаунта на госуслугах, если такие еще остались. В любом случае, за доставку юридически значимых сообщений придется платить, неважно в каком виде они будут отправлены. В первой версии документа спасать госкомпанию предполагалось в том числе за счет маркетплейсов. Для них хотели ввести сбор в пользу России за доставку покупок. Участники рынка электронной торговли встретили эту инициативу в штыки. Потом это идеи отказались, и теперь у онлайн-бизнеса нет вопросов к закону о поддержке почты, продолжает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
10: Изначально в различных редакциях законопроекта присутствовали различные спорные нормы. В первую очередь, это были вопросы, связанные с определенным сбором с бизнеса оборотным. Но в итоге, после достаточно глубокого обсуждения с отраслью, все эти вопросы были сняты.
2: Принятый депутатами законопроект вводит ряд других мер, прежде всего финансовых, для поддержки почты. Например, ей разрешат размещать рекламу на платежных документах, которые она доставляет. А деньги Почте России нужны. По итогам прошлого года ее долг составил 127 миллиардов рублей. Это далеко не первая реформа российской почты с целью сделать ее безубыточной. Например, в конце нулевых отделение почтовой связи превратили в магазины, где можно было купить продукты питания и различные товары, включая детские игрушки и сигареты, что вызвало некоторое недоумение у посетителей. Удивляет здесь то, с каким упорством российские власти пытаются сделать Почту России прибыльным коммерческим предприятием, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
12: Почты, в принципе, во всех странах, но если не убыточные, то, по крайней мере, работают с нулевой рентабельностью. Я, честно говоря, не вижу ничего страшного, что Почта России убыточная. Это социальная отрасль, и она должна финансироваться за счет государства.
2: Ранее в Госдуме финансовый эффект для почты от принятия этого закона оценивали в 9,5 миллиардов рублей. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, «Бизнес FM».
1: ФИФА и УЕФА не планируют допускать российские клубы и сборные до турниров под своей гидой в ближайшее время. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на свои источники, отмечая, что у организации нет конкретного плана по допуску россиян к турнирам. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Формулировка, которая есть сейчас, говорит, что ФИФА изучит вопрос. Гарантий здесь нет, хотя и очевидно позитивная динамика. В частности, мы видим, что практически сразу Международная федерация футбола реагирует на заявление МОК. Позиция ряда федераций европейских стран по этому вопросу предсказуема. И здесь может возникнуть патовая ситуация, когда одни отказываются с нами играть, но всем необходимо при этом договариваться. В том числе и FIFA с UEFA, ведь ближайший крупный турнир пройдет в Европе. А именно там многие страны выступают против участия россиян. При этом между двумя организациями недавно возникло напряжение на чемпионате мира, когда в UEFA не поняли и раскритиковали отмену дисквалификации американца Фоларина Бауэра. Жеребьевка Евро-2028 состоится 6 декабря. Если к тому времени не будет внятных решений от FIFA и UEFA, а останутся только расплывчатые формулировки, то и этот турнир Россия, к сожалению, пропустит. Что касается клубного футбола, то первые квалификационные раунды в Еврокубках уже идут. Так что здесь можно думать о возвращении не раньше следующего сезона. Поэтому самый реальный сценарий из оптимистичных – это допуск сборной к участию в отборе на чемпионат мира 2030 года. Но и здесь, если Россия остается в составе УЕФА, проходит европейский отбор, все, как ни крути, зависит от общей международной повестки.
1: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ». Российские клубы и национальные сборные отстранены от международных турниров с 2022 года после начала специальной военной операции. Сборная России пропустила стыковые матчи к чемпионату мира 2022 года и не участвовала в отборе на Евро-2024 и чемпионат мира 2026 года. Индекс Мосбиржи вырос в среду более чем на процент. Оптимизм появился на фоне подскочившей нефти. В моменте баррель Brent торговался выше $80 на фоне новых обещаний Трампа разбомбить Иран. С подробностями наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
14: По итогам основной торговой сессии среды удалось вырасти российскому рынку акций. Индекс Московской биржи прибавил 2%, закрытие 2216 пунктов. Все это на фоне взлета мировых цен на нефть. Соответственно, в лидерах роста оказались бумаги нефтегазовых корпораций. Там рост составил от 4 почти до 6%. Были и явные аутсайдеры. Бумаги полюса падали на 25%, даже теряли более 25%. Все это на фоне того, что менеджмент компании сообщил, намерен представить совету директоров рекомендацию приостановить дивидендные выплаты до 2030 года. Ну, как мы видим, на все эти новости, конечно, рынок довольно бурно реагировал. Что касается цен на нефть, то все это на фоне того, что США и Иран сначала ночью обменялись ударами, и все это привело к тому, что по факту вновь закрыт Армузский пролив. Ну и президент США Дональд Трамп много говорил на саммите НАТО в Анкаре. В частности, Трамп сказал, что рассматривает возможность ударов по Ирану в ближайшее время. Также Трамп отметил, что недоволен Тегераном и допустил возможность взятия штатами под контроль иранского острова Харк, а также восстановление морской блокады страны. Ранее Трамп сказал о том, что перемирие между США и Ираном закончилось. Еще один важный момент для рынка нефти, что Минфин США объявил о прекращении действия лицензии, которая разрешала и торговлю, и производство, и поставки нефти, и нефтепродуктов из Ирана. Ранее, как мы помним, рынок рассчитывал на то, что иранской нефти будет побольше, чем было до начала конфликта. Как мы видим, очень быстро США действия этой лицензии прекратили. Ну и, конечно, рубль вырос. По итогам дня юань упал на 8 копеек, закрытие 11 рублей 20 копеек. Ну и если рассматривать доллар США, однодневный фьючерсный контракт на вечер среды ниже 76,5 рублей.
1: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Транширы. Джеймс Гордон Беннетт-младший, наследник основателя издания «Нью-Йорк Геральд», был вполне успешным бизнесменом, а кроме того, известным тусовщиком, гулякой и, конечно, транжирой. Например, Джеймс купил ресторан, в который привык ходить, только для того, чтобы его любимый столик всегда оставался за ним. Но главной страстью Беннета были яхты. От гоночных, ставивших мировые рекорды, до круизных. Самая известная из них, почти 100-метровая Лисистрата. В начале 20 века обошлась Беннету в 650 тысяч долларов. Сегодня это почти 20 миллионов. Помимо самого современного оборудования, роскошных кают, на яхте были сауна, гараж с автомобилем и хлев с коровой и доярками. Просто, чтобы миллионеру, который обожал свежее молоко, не приходилось отказываться от него даже посреди океана. Транширы на Бизнес FM. Продолжительность жизни.
15: В облаке можно увидеть фигуру животного. В узоре на стене – человеческий профиль или мифическое существо. Это называется пареидолией. Мозг распознает знакомые образы там, где есть только случайный узор. Чаще всего такими образами становятся именно лица.
4: Журналист Алена Копылова.
15: Это не ошибка зрения, а особенность работы мозга. Зрительная система не работает как камера. Она не просто передает изображение внутрь головы. Мозг постоянно строит гипотезы. Что это? Живое ли оно? Опасно ли? Знакомо ли? Нужно ли реагировать? Он сравнивает входящий сигнал с шаблонами, которые уже есть в памяти. С эволюционной точки зрения такая стратегия выгодна. Лучше принять тень за зверя и ошибиться, чем не заметить реального хищника. Для выживания ложная тревога менее опасна, чем пропущенная угроза. Поэтому восприятие настроено не на идеальную точность, а мозг склонен во всем находить паттерны. Когда информации мало, мозг активнее использует внутренние модели. Поэтому ночью или в полумраке предметы могут казаться более живыми, чем днем. Этот механизм связан и с творчеством. Художник может увидеть образ в пятне краски, а скульптор – в срезе камня. В этом участвуют зрительная кора, височной области, система внимания и миндалина, которая оценивает эмоциональную важность стимула. Если картинка неполная, мозг достраивает ее с

0: разногласия между союзниками по альянсу. По ее словам, США не скрывают разочарование в Североатлантическом альянсе, а украинцев в НАТО рассматривают лишь в качестве расходного материала для достижения геополитических целей. Захарова также заявила, что нынешние европейские элиты стремятся занять ведущие позиции в конфронтации коллективного Запада с Россией. Кроме того, представитель российского МИД предупредила, что, по ее мнению, решения, принятые на саммите, могут привести к тяжелым последствиям не только для самого альянса, но и для всего мира. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что союзники по НАТО несправедливо обошлись с Вашингтоном, который, по его словам, потратил более $1 триллиона на их защиту. Также стало известно о планах альянса выделить Украине военную помощь в размере 70 миллиардов евро в 2026 году и не менее такой же суммы в 2027. Центральное командование США подтвердило возобновление ударов по Ирану. Звуки взрывов раздаются в иранском портовом городе Бендер-Аббас, расположенном в южной части Исламской Республики. Об этом сообщило агентство Мехр. Агентство Фарс передает, что несколько взрывов прогремели в городе Сирик. Звуки также доносились со стороны моря в Ормузском проливе. В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекли Ормузский пролив. Военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте. Иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий. Справедливая Россия предлагает зафиксировать в законодательстве, что оклад должен составлять не меньше 70% зарплаты. Об этом ТАСС заявил лидер партии Сергей Миронов. Он отметил, что сейчас некоторые работодатели хитрят, закладывая маленький оклад, основную часть зарплаты прописывают в различных премиях и надбавках. Лишить человека части заработка работодатель может в любой момент и практически безнаказанно, подчеркнул парламентарий. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. США могут выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот», сообщил Трамп на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО. Также он назвал украинские удары по российским НПЗ эскалацией, которая поможет прийти к концу. Будут ли США помогать Киеву в ударах по России и как? Правительство ввело запрет на экспорт дистоплива на фоне начавшейся уборочной кампании. Из-за нехватки топлива часть хозяйств уже рискует не успеть собрать урожай вовремя. Как это выглядит в разных регионах и как хозяйство пытается справиться с дефицитом, мы спросили у фермеров. Налоговые органы усилили контроль за миграцией бизнеса в регионы с льготной ставкой для предпринимателей на ОСН. Как пишет Forbes, проверки затрагивают как новичков, так и старожилов регистрации в льготных субъектах. Стала ли такая миграция массовым явлением? Подробности на Бизнес FM. Пусть Украина сама производит «Патриот». Дональд Трамп допустил передачу Киеву лицензии на производство ракетных установок. Все это американский президент заявил на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО. Трамп считает, что и Москва, и Киев хотят достичь урегулирования, но никаких крайних сроков Штаты не устанавливают. Однако он подчеркнул, что между народами России и Украины, цитата, «почти нет разницы, они смогут поладить», при этом идею сделки с Ираном Трамп отверг. Украинские удары по российским НПЗ президент США назвал, цитата, «эскалацией, которая поможет прийти к концу конфликта», то есть не осудил. А госсекретарь Рубио фактически даже поддержал украинские удары. По его мнению, это позволит создать условия для переговоров. По поводу ракет-перехватчиков «Патриот», о которых просит Киев, Трамп заявил, что Украина может производить их достаточно быстро. Причину возможной передачи лицензии Трамп объяснил тем, что штатам самим нужны ракеты «Патриот». В ходе пресс-конференции с Зеленским американский президент напомнил о скандале в Белом доме.
3: Думаю, это хорошее время для моей встречи с Зеленским. Посмотрим, что можно сделать. Мы на самом деле наладили хорошие отношения. Трудно в это поверить, да? От овального кабинета до нынешнего момента. Мы урегулировали много войн. Думал, это будет самое простое для урегулирования. Но Путин непростой персонаж. И Зеленский непростой персонаж. Так что это не самое легкое. Элитное оборудование не обязательно, чтобы воевать. Но одна из вещей, которую мы обсудим, мы выдадим вам лицензию на производство «Патриот». Круто, да? Так что он не может теперь жаловаться, что мы даем их недостаточно. Производи их сам.
2: На встрече с Зеленским Трамп также напомнил о редкоземельной сделке между США и Украиной и сказал, что Вашингтон владеет частью украинской земли. Американский президент даже допустил, что может посетить Украину, но вряд ли его служба безопасности это позволит. Трамп выразил уверенность, что его трехсторонняя встреча с Зеленским и Путиным в конце концов произойдет, но не знает, где.

0: конкретно ехать в Москву Зеленский вновь отказался. А Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Украина ударами по НПЗ стремится создать нервозную обстановку в обществе, однако президент отметил, что у российской энергетики есть запас прочности, один из самых высоких в мире. Эти слова прозвучали в преддверии телефонного разговора с Трампом, который анонсировал американский президент. Все это мы обсудили с политологом Георгием Бофтом, автором телеграм-канала «Бофт знает». С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
1: Означают ли заявления Трампа полный отказ духа Анкориджа?
2: Ну, дух Анкориджа испустил дух, извиняюсь за тавтологию, уже некоторое время назад, и его уже и в Москве-то похоронили. Что касается Трампа, то да, он вполне однозначно поддерживает украинскую сторону, хотя делает реверанс, тем не менее, явно на саммите НАТО сделал решительный шаг в сторону большей поддержки Украины, чем раньше. И из его уст исчезла фраза о том, что Украина должна пойти на территориальные уступки.
1: Что существеннее для российской стороны? Обещание дать лицензию на выпуск ракет «Патриот» или фактическая поддержка украинских ударов по НПЗ?
2: В прошлом году активно обсуждалась такая тема, как какие-то запреты или ограничения на удары западным оружием, которые предоставляются Украине по целям в России. И даже какое-то время Трамп высказывал обеспокоенность, хотя не очень громко, обеспокоенность ударами по нефтегазовым целям в Российской Федерации, потому что это может повысить мировые цены на нефть и вызвать дестабилизацию рынка. Сейчас выяснилось, что ничего это не повышает. Что касается лицензии на выпуск ракет «Патриот», то это не вопрос немедленного дня. Нужно развернуть производство, нужно получить электронные компоненты, вряд ли они будут производиться в Украине. Ну и потом все-таки это «Патриот» — это не томагавки, это оружие оборонительное, оно прикроет стратегические цели Украине и тем самым повысит ее сопротивляемость. Это не критичный момент для России, если выбирать между двумя факторами. Удары по НПЗ для нас выглядят болезненнее гораздо.
1: В то же время выходит интервью у Залужного, в котором он говорит, что нарратив о том, что украинские удары переломили ход событий, неверен. Исход будет зависеть от того, кто выдержит дольше. Интересно понять, к чему появилась эта статья в диссонанс заявления европейских лидеров.
2: Во-первых, Залужный хочет позиционировать себя как вполне самостоятельный, даже уже не просто посол Украины в Британии, но политик. Поэтому он, с одной стороны, размышляет как бывший военачальник, для которого важно то, что происходит на линии фронта. С другой стороны, он говорит как политик, который может мыслить шире, чем линия фронта. И в этом плане, конечно, можно с ним даже согласиться в том, что он характеризует нынешнюю войну как ресурсную войну. Это война на истощение, об этом говорили уже многие, но фактически он это и подтверждает. Война на истощение, чей ресурс больше, тот в конце концов и победит. Поэтому нельзя сравнивать Россию по ресурсам с Украиной по ресурсам, потому что весь украинский тыл – это фактически вся Европа, которая на нее работает. Поэтому он в этом плане делает акцент на то, что, дескать, и Украина может выдерживать. И в этом, кстати, совпадает с главой общества президента Буданова, террористы и экстремисты в реестре РФ. Совпадает в том плане, что Украина может воевать еще годами, опираясь на этот самый тыл, который простирается у нее аж до Лиссабона.
1: Трамп выражает уверенность, что помирит Россию и Украину, а вот с Ираном все. За этим утверждением что стоит?
2: Иран ведет себя гораздо более безрассудно, как это не покажется парадоксальным, чем Украина и Россия вместе взятые. Потому что зачем заключать, с одной стороны, перемирие, договариваться о прекращении огня, а потом вдруг, непонятно с какого перепуга, начинать обстреливать мирные торговые суда американских союзников. Причем для этого даже какого-то явного и повода не было. Даже Израиль его не подал. Поэтому, судя по всему, речь идет о том, что в Иране не все фракции и группировки властные поддерживают замирение с Америкой. И, видимо, идет какая-то острая внутренняя борьба, которая вот выплескивается, как борьба бульдогов под ковром, выплескивается в такие вот эксцессы. Поэтому вести диалог с такой стороной не только что трудно, а просто невозможно. Ну а то, что он выражает уверенность, что помирит, всегда, согласно методике там вести дела, надо выражать оптимизм.
1: Никак пока не отреагировала Москва. Чего можно ждать?
2: Я думаю, что идут глубокие некие размышления на тему будущего разговора с Трампом. Его позиция эволюционировала довольно заметно в сторону Киева. Он фактически похоронил дух Анкориджа. В этой связи нужен ход. Быть готовым к тому, что Трамп довольно, скажем мягко, в настойчивой форме попробует выдвинуть тезис нечто наподобие «давайте сейчас прекращать огонь, скажем, на 30-60 дней». И в это время, на каких-то минимальных условиях, и в это время будем вести переговоры дальше. Я думаю, что к этому предложению надо подготовить свое отношение.
0: Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Позднее Трамп в соцсетях написал, что его пресс-конференция с Зеленским прошла очень хорошо и очень позитивно. В ходе этой встречи он также пригрозил новыми ударами по Ирану. Трамп заявил, что с Тегераном нет смысла заключать сделку, потому что они, постоянно цитируя, обманывают, жульничают и нарушают перемирие. Американский президент пригрозил ударами не только по военным объектам Ирана, но и по электростанциям и опреснительным установкам, а также захватом иранского острова Харк. Высокопоставленный иранский чиновник заявил так, что Иран приостанавливает переговоры об окончательном регулировании США, любая военная агрессия будет встречена более масштабным ответом, чем раньше. Блумберг тем временем сообщает со ссылкой на источники, что Трамп на закрытой части саммита НАТО не дал европейским союзникам конкретных обещаний по Украине. Представители Европы получили лишь общие обещания, пишет агентство. Происходящее на саммите НАТО и заявления Трампа оказались на первых полосах зарубежных СМИ.
3: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: Агентство Reuters считает, что тон пресс-конференции Трампа и Зеленского был гораздо более благожелательным. Американский президент отошел от резкой критики и перестал называть Киев неблагодарным. Агентство отмечает, что в ходе последних российских ударов Украина вновь не смогла сбить ни одну из российских ракет, что подтверждает критическую нехватку ракет-перехватчиков. А слова Трампа о возможной передаче лицензии на производство Patriot агентство называет огромным подспорьем Киеву. Первостепенное внимание зарубежные СМИ все равно уделяют словам Трампа об Иране. Тоже агентство Reuters пишет, что новые удары еще сильнее подорвали уже и так шаткое мирное соглашение, а нефть резко подскочила в цене. В целом на саммите НАТО царила карнавальная атмосфера, пишет New York Times. Но издание подразумевает не обстановку праздника, а происходящий там хаос. Мероприятию предшествовал заочный конфликт Трампа и премьера Италии Мелони. Американский президент раскритиковал ее за отказ допустить втягивание Рима в войну против Ирана. За то же самое Трамп раскритиковал и Францию с Великобританией. И, как отмечает ABC News, американский президент выразил недовольство союзниками по НАТО в целом. А вот Испании, среди прочего, досталось за отказ увеличить расходы на оборону НАТО. Трамп назвал Мадрид ужасным партнером и призвал прекратить всю американскую торговлю с Испанией. Журнал Time отмечает, что испанский премьер Санчес ранее проявил себя как один из самых ярых критиков Трампа в Европе. Среди прочего, он закрыл небо для американских истребителей, которые участвуют в конфликте с Ираном. Но после последних угроз Трампа, Санчес заявил, что отношения Вашингтона и Мадрида очень позитивные. Внезапно Трамп вспомнил и про свои притязания на Гренландию. Сказал, что США этот остров важнее, чем Дании. Критикуя защиту острова со стороны европейских лидеров, Трамп даже пригрозил, что может вообще вывести американские войска из Европы. CNBC отмечает, что генсекретарь НАТО Рютте вторил заявлением Трампа, сказав, что президент США, цитата, «абсолютно прав» в том, что Гренландия якобы окружена российскими и китайскими кораблями. Но премьер Дании Мэтта Фредериксон вновь подчеркнула, что Копенгаген будет защищать каждый дюйм территории НАТО, включая свою собственную, а Гренландия не продается.
0: Внимание СМИ и соцсети также привлекли различные оговорки Дональда Трампа на саммите НАТО, в частности, на встрече с Зеленским. Американский президент заявил, что американский авианосец «Авраам Линкольн» в марте этого года атаковала, цитата, «Исламская республика Япония». А самого Зеленского Трамп назвал президентом Путиным.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Зверски богатые. В 1990-х годах британского кота Блэки Книга рекордов Гиннесса наградила титулом самого богатого кота-наследника. А дело в том, что в 1988-м хозяин Блэки, английский торговец антиквариатом, миллионер Бен Ри, скончался и оставил своему питомцу ни много ни мало 25 миллионов долларов. При этом родственникам не досталось ни пенса. Родня усопшего, конечно, пыталась оспорить завещание, утверждая, что старик давно был не
5: не в себе. Но кот победил. Завещанную сумму разделили между тремя благотворительными организациями. Фонды взяли на себя обязательство обеспечить животному достойную жизнь, соответствующую его статусу и состоянию. И, кроме того, пристально следить за действиями друг друга, чтобы избежать финансовых нарушений и угрозы благополучию Блэки.
3: Зверски богатые на бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сердаров Ликулиев. Российские авиакомпании с января по май перевезли 39,5 миллионов пассажиров, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. За этот период загрузка пассажирских кресел держалась на уровне почти 90%, а пассажирооборот составил 106 миллиардов 570 миллионов пассажирокилометров, добавил Никитин. Объем госфинансирования новой программы льготного лизинга гражданских судов в России, рассчитанный на 3 года, предусмотрен в размере 44,5 миллиарда рублей, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов журналистам в кулуарах Иннопрома. Рассчитываем, что поддержим строительство примерно 30 единиц флота, отметил также глава Минпромторга. Строительство завода по производству печатных плат начато в Вологодской области, сообщила пресс-служба губернатора региона Георгия Филимонова. Проектная мощность составит до 12 миллионов квадратных дециметров продукции в год, а уровень локализации от 60 до 100%. Ввод предприятия полного цикла в эксплуатацию запланирован на начало 2028 года. Во второй половине 2028 оно выйдет на полную мощность. Объем инвестиций в проект 7 миллиардов 700 миллионов рублей. В Москве в среду на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва» были открыты 2 высокотехнологичных производства, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Впервые в России начало работать производство по серийному выпуску жидкокристаллических дисплейных модулей для медицинского оборудования, промышленных панелей управления и систем безопасности. Также было пущено уникальное для России производство высокоскоростных оптических трансиверов, отметил Собянин. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива до конца месяца, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, ситуация на внутреннем топливном рынке остается непростой. Спрос на моторное топливо вырос примерно на треть, и все это на фоне начавшейся уборочной кампании. Из-за нехватки топлива часть хозяйств уже рискует не успеть собрать урожай вовремя. Вместо работы в поле фермеры все чаще ищут солярку. На многих АЗС ее отпускают с ограничениями, а цена продолжает расти. О том, как это выглядит в разных регионах и как хозяйства пытаются справиться с дефицитом, мы спросили у фермеров.
7: Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Ставропольского края Сергей Колесников.
8: Здесь дизеля на последних, работаем на остатках. С Роснефтью пока не получается брать. Я не знаю, что будет. Мы где-то в минуса начнем уходить. Уборка будет стоить очень приличный денег, то есть рентабельность падает. И сейчас начало уборки, все сельхозпредприятия на минимуме своих собственных средств. Их нет.
9: Если не досчитаетесь какого-то объема дизеля, насколько уборочная компания может застопориться?
8: Это очень много можно недособрать. Впереди еще кормозаготовка и капка свеклы уже в августе. И тут настолько глобально, даже цифры я не могу сам себе озвучить. На последних затягиваем и просто встанем и все.
9: На посевной кампании следующего года уже это может как-то отразиться?
8: Может, да. Само по себе вот уборка, это только часть работы. В следующем нужно идти почвоподработка земли. И люди уже задумываются, как экономить. Громадное количество транспорта на машин, которые перевозят. Это тоже 1000 тонн. То есть кроме капки, еще и перевозка до завода. А уже в сентябре, в октябре новый сев.
9: А отпускные цены вы уже сейчас планируете увеличивать?
8: Мы не можем сделать это. То есть есть существующая рыночная цена, фермеры-заложники. Цены мы не повышаем.
7: Глава фермерского хозяйства из Орловской области Иван Драб.
10: У нас у фермеров есть льготное кредитование. Льготное кредитование идет целевое. Дизельное топливо, то есть ГСМ, там масло, бензин. Когда мы заключаем с Роснефтью договор, там есть лимиты по месяцам. Лимит у тебя на год. На год тебе сколько надо. У меня там уходит 240 тысяч литров, а то и больше.
9: Но сейчас объемы есть?
10: Да, конечно.
9: Это гарантии, они для вас зарезервированы?
10: По крайней мере, да.
9: А вот ваши коллеги из других КФХ, у них сейчас ситуация хуже с доступом к дистопливу?
10: Хуже у тех, у кого нет емкости для хранения. Потому что он привез там 10 тонн, он слил, а больше у него некуда сливать. Нету надежности, если ты погоду будешь убирать, и солярка закончилась, и ты будешь стоять, а потом ты солярку привезешь, а пойдут дожди, и что ты будешь делать? Ты будешь переживать. А когда дожди зашли, там на неделю, на две, есть пророст, есть потеря качества. А потеря качества – это потеря ценовой политики. У тебя уже не третий класс, а четвертый, а то, может быть, даже и фуражное зерно. Цены там уже совсем другие.
7: Глава крестьянско-фермерского хозяйства Былинкина из Луховиц Московской области Елена Головащенко.
11: У нас, конечно же, есть трактор, погрузчик, то, что работает на дизеле. Но самое главное, что у нас итальянское оборудование, которое работает на дистопливе и больше ни на чем. У нас две небольшие сыроварни. Если нет солярки, соответственно, работать мы не можем. Молоко нам хранить негде. То, что надоили, мы перерабатываем каждый день. Поэтому наши мужчины, работающие на ферме, просто дежурят и ездят по округе, собирая в канистры солярку. Для нас это очень накладно, потому что рабочих рук на ферме немного, и летний период это все равно страда. В общем, каждые мужские руки, отсутствующие, стоящие в очереди на добычу дистоплива, для нас большое горе. Но так в среднем мы можем переработать 600 литров молока в день. Это на выходе около 60 килограмм козьего сыра.
9: Это сейчас, а было иначе, без дефицита топлива?
11: Конечно, в среднем до тонны мы перерабатывали.
9: То есть на лицо в половину практически?
11: Да, да, конечно.
0: Как пишет Forbes, одному комбайну за смену требуется до 300 литров дизеля, но на многих АЗС сегодня отпускают лишь от 20 до 200 литров топлива, иногда разрешают заправить только бак автомобиля. По словам экспертов, после созревания урожая желательно убрать максимум за 10 дней. При этом заключение прямого договора на поставку топлива может занять до месяца, что слишком долго для разгара уборочной. Ранее Владимир Путин заявил, что по данным Минсельхоза проблем с поставками топлива аграриям сейчас не наблюдается. ФНС против налоговых туристов. Налоговые органы усилили контроль за миграцией бизнеса в регионы, где действуют льготные ставки для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. Как пишет Forbes со ссылкой на юристов, проверки затрагивают как новичков, так и компаний, которые зарегистрировались в льготном субъекте еще в середине 10-х годов. Подробнее Наталья Шашина.
12: Среди самых известных регионов, где налоги для ИП на упрощенке снижены до минимума, Удмуртия и Калмыкия. На смену прописки нередко решались предприниматели из сферы торговли, в том числе на маркетплейсах. Те, кто везут товар не в белую и не могут подтвердить затраты по его приобретению. Сэкономить на налогах для них вопрос выживания. И это было лазейкой – купить в льготном регионе недвижимость, прописаться и платить 1% с оборота. У продавцов из других субъектов это вызывало возмущение. Своими эмоциями по поводу конкурентов, зарегистрированных в Удмуртии, с «Бизнес-ФМ» делилась Ольга, предприниматель-производитель одежды из Ивановской области.
13: Поэтому через пару лет объявят, что в Удмуртии самые большие объемы селлеров. Что, конечно же, тоже по нам сразу же бьет. Они под 1% там сидят.
14: А так можно было?
13: Так делали все абсолютно 4 года. Потом вот мы подняли этот вопрос в своем регионе на уровне губернатора. Пообщались с губернатором, с Деловой России, их начали проверять. И часть льготных регионов действительно закрыли эту возможность, потому что все понимают, что это фиктивный переезд для неуплаты налогов. Получается, что мы платим, вот у меня, например, ООО, и у меня доходы минус расходы 15%, а они платят 1%. Есть целые в Москве а-ля юридические компании, которые помогают этому переезду. Там делают целый плацдарм. Там нанимают сотрудника на полставки, продают полдома, чтобы ты был там зарегистрирован. Снимают тебе половинку офиса, чтобы у тебя все... То есть там не докопаться. Фактически у тебя все есть. Вплоть до того, что ты даешь свои карточки специальным людям, и они время от времени ездят и покупают продукцию в Удмуртии, чтобы, если что, доказать, что ты тут бываешь.
12: Правда, за последние годы законы поменялись, и просто так перерегистрироваться и платить меньше нельзя. Льготы можно воспользоваться только спустя 3 года после смены прописки. Такой период охлаждения. И, возможно, этим объясняется то, что сейчас налоговые органы обращают внимание даже на тех, кто сменил регистрацию на льготный регион еще 10 лет назад. По наблюдениям налогового консультанта Аллы Милютиной, контроль со стороны ФНС усилился в последние 3 года. В первую очередь вычисляют по адресу регистрации. Кроме того, налоговики могут запросить данные о платежах по коммуналке, опросить соседей.
14: Буквально в каждом акте налоговой проверки по клиентам, которые к нам обращались, первый пункт – это невозможность проживания в той квартире или в том доме, который указан в качестве регистрации. И если там стоит дом на курьих ножках, к которому не подведено электричество, нет окон и выбита дверь, и там прописано более чем 10 предпринимателей, которые приехали из разных регионов, это один из признаков того, что ты приехал туда не ради того, чтобы поднимать регион. По факту предприниматели, которые туда переехали, они ничего туда не дали. Такой случай был. Один инспектор, когда мы по одному клиенту ему позвонили в льготном регионе, он сделал группу ВК, куда записал видео на 20-25 минут, коротенько, в котором объяснил, по каким признакам они определяют, что налогоплательщик не находится в их регионе, и каким образом они будут это доказывать. И поэтому всех, кто не понимает, что сейчас будет реальная проверка, он просто добавляет в эту группу: пожалуйста, смотрите материалы, мы можем там общаться. То есть инспекция сейчас очень креативно действует.
12: Что было в этом видео, нам неизвестно. Но факт, что налоговики сами консультируют бизнес, каким образом их не обмануть. Первым регионом, где налоговые органы начали активно проверять предполагаемых налоговых мигрантов, стала как раз Удмуртия. Об этом СМИ писали еще год назад. Но сейчас усиление контроля заметно и в других регионах. Тем, кого заподозрили в применении схемы, доначисляют налог, обвиняют в получении необоснованной выгоды и выносят крупные штрафы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: «Между делом» с Кирой Альтман.
15: За обедом разговаривали с профессором МГУ, доктором психологических наук Александром Григорьевичем Асмоловым. Заговорили, в каком мире мы живем, о том, кому мир принадлежит, если он вообще кому-то принадлежит, о женщинах и мужчинах и наших проявлениях. Профессор отвечает так.
16: Наш мир только внешне мужской. Добрый старый наш коллега, которого звали Зигмунд Фрейд, даже в замечательные венские времена увидел главное, что бы ни происходило, как бы мужчины не похотели на петухов, у которых уникальный хвост и великая расцветка, все равно мир делают те, кто умеет любить, чувствовать. Меня бесит в этом плане одно уникальное понятие. Меня как-то спросили: расскажите, пожалуйста, а что такое женская логика? Я же сказал, женская логика – это конструкция обиженного мужского разума, который является часто разумом носорога, который идет только по одной колее. Женская логика, в отличие от аристотельской, это фейерверк непредсказуемости, а тем самым в ней выражается главная черта человека, отличающая нас от всего живого. Мы код непредсказуемости. Женскую логику, вы знаете, кто не может угадать прежде всего? Меня тогда спросили, кто? Я сказал, женщина, которая обладает этой логикой. Если бы она могла угадывать, что она скажет, она была бы неинтересна.
15: Александр Асмолов, профессор, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
3: Между делом на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердара Влекулей. В ВСУ атаковали в среду Ивановскую больницу в Херсонской области. Погиб сотрудник медицинского учреждения. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. Удар пришелся по станции скорой помощи. Пострадали две машины скорой и хозяйственная постройка, сообщил также Сальдо. Минобороны России сообщила в среду вечером о поражении в Киеве промышленного предприятия компании «Samsung Украина», на котором шло производство и хранение комплектующих для крылатых ракет «Фламинго» и цеха по сборке беспилотников большой и средней дальности. Групповой удар высокоточным оружием был нанесен 7 июля. Иран приостанавливает переговоры об окончательном урегулировании с Соединенными Штатами из-за угроз с американской стороны. Об этом ТАСС заявил высокопоставленный иранский источник. Он подчеркнул, что любые новые военные действия со стороны Соединенных Штатов встретят более решительный и масштабный ответ. Как пояснил источник ТАСС, нарушая свои обязательства, США попытались активировать неиранский транзитный маршрут в Ормузском проливе, что прямо противоречит условиям соглашения. Движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив практически остановилось, и ясность по поводу того, в какую сторону будут разворачиваться события, наступит после 9 июля. Об этом говорится в переданном ТАСС заявлении главы отдела геополитического анализа консалтинговой компании «Росстат Энерджи» Хорхе Леона. По его словам, вновь прекратившееся судоходство через важную морскую артерию, цитата, говорит о текущем восприятии рисков гораздо больше, чем любые заявления из Вашингтона или Тегерана. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Крупные нефтекомпании будут продавать топливо независимым АЗС напрямую, минуя посредников и биржу, сообщил вице-премьер Новак. Россия начнет импорт нефтепродуктов и временно запретит экспорт дистоплива. А Крым и Севастополь получат субсидии на бензин. В свою очередь, Путин поддержал идею создать сеть малых ПЗ в условиях украинских атак. Насколько эффективны такие меры? Недельная инфляция ускорилась до 31% с 22% недели ранее, однако годовая снизилась с 6% до 5,6%. Таковы данные Росстата. Дистопливо за неделю подорожало почти на 3,5%, а бензин на 2%. О чем говорят такие цифры и будет ли Центробанк бороться с нехваткой топлива в России путем удорожания денег? Российские университеты начали менять правила защиты дипломных работ на фоне использования студентами нейросетей при их написании. По словам главы Миноборнауки Фалькова, такая система уже перестала выполнять функцию проверки знаний, что приходит на замену. Подробности на Business FM. Крупные нефтяные компании будут делиться топливом с независимыми АЗС. Крым и Севастополь должны получить субсидии на бензин, а еще в России могут появиться мини-НПЗ. Это основные тезисы, прозвучавшие в ходе совещания президента с правительством по ситуации на топливном рынке. Что из этого может сработать и когда, об этом Иван Медведев.
17: Основной докладчик по теме, вице-премьер Александр Новак, заявил о том, что, несмотря на уже принятые меры, ситуация остается сложной. Из того, что уже было сделано, действующие НПЗ нагрузили по максимуму, подтянули топливные резервы, запретили экспорт дизеля и упростили правила импорта топлива. А также решили, что вертикально интегрированные компании будут продавать бензин независимым АЗС напрямую, а не через посредников и биржу. Судя по отклику из регионов, эта мера там была очень востребована. В Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% Винки и 70% независимые АЗС, рассказал глава региона Игорь Кобзев. И первые прямые контракты между ними уже позволили вздохнуть чуть легче. В Забайкалье же из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. Роснефть уже тоже продает им топливо напрямую. В Крыму и Севастополе Винков нет вообще, а топливо там в 2 с лишним раза дороже, чем в соседнем Краснодарском крае, отчитался глава региона Михаил Развожаев.
18: Например, самый популярный бензин марки 95 сегодня стоит 197 рублей на официальных заправках, при том, что новинка в соседнем Краснодарском крае 73,5 рубля. Мы обратились в правительство Российской Федерации, предварительно получили поддержку в нашем Министерстве энергетики с тем, чтобы все-таки сделать на этот период субсидированную цену для бензина для приобретения нашими АЗС, соответственно, для поставки на полуостров.
17: Вице-премьер Александр Новак согласился с губернатором, но президент поправил терминологию.
19: В целом, если говорить о выравнивании до относительно экономически обоснованного уровня в соответствии с другими регионами, то здесь, конечно, требуется регионов субсидии. И мы готовы рассмотреть эту ситуацию вместе с нашими коллегами Крыма и Севастополя.
20: Да, ну давайте договоримся, что формировки будут другие. Не просто готовы рассмотреть, не просто рассмотреть, а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Тем более.
19: Да, есть.
17: Позднее глава Крыма Сергей Аксенов конкретизировал, субсидия нужна в размере 85 рублей за литр. Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, считают, что субсидия может помочь в снабжении топливом социально значимых служб, но не решит проблему с доставкой бензина и дизеля в регион. Скептически они отнеслись и к озвученной на совещании идее строительства в России мини-НПЗ. Кто их будет строить и под какие гарантии? А главное, это долго, а проблему нужно решать сейчас. Запрет на экспорт дизеля, по их мнению, это шаг как раз упреждающий. Сегодня с дистопливом все не так плохо, как с бензином, но впереди уборочная кампания. И кроме того, это правильный ход с медийной точки зрения. Когда даже дизель есть не везде, странно, что при этом мы его продаем. Что же касается прямых контрактов ВИНКов с независимыми игроками, к этой мере есть вопросы, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
21: С одной стороны, вертикально интегрированным компаниям разрешают меньше продавать через биржу, а именно через биржу и доставалось топливо независимым АЗС, а теперь, наоборот, в общем-то, нужно как-то найти инструмент, каким образом топливо от вертикально интегрированных компаний передать независимым АЗС. Так этот инструмент и есть биржа, и раньше через него как раз и распределялось топливо, а сейчас все происходит наоборот, и правительство начинает в этом плане искать решение на ранее озвученные уже меры. Поэтому, конечно, тут не совсем понятно, зачем тогда нужно было снижать нормативы продаж через биржу, чтобы потом искать новый инструмент распределения топлива для независимых АЗС. Но, по всей видимости, и логика решения, в общем-то, последняя такова, что в ручном режиме правительство будет перераспределять, в общем-то, эти объемы на определенные сети АЗС.
17: Решать все поставленные задачи Владимир Путин потребовал быстро.
20: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС, да, и предложение Кобзева тоже следует учесть. И как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.
17: Вопросу выделения субсидий Крыму и Севастополю президент также присвоил статус «срочно» и поручил вице-премьеру Новаку решать эту проблему при поддержке Минфина. К слову, представителей Министерства финансов на совещании не было, по крайней мере, в кадре. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Инфляция в России за неделю разогналась, но годовая замедлилась. Недельная инфляция с 30 июня по 6 июля составила 0,31% против 22% недели ранее. Основной вклад в ее ускорение внесли цены на бензин и дизельное топливо, которые выросли на 2% и 3,5% соответственно. Годовая инфляция при этом снизилась с 6% до 5,6% из-за переноса индексации тарифов ЖКХ с июля на октябрь. Плодово-овощная продукция подешевела в среднем на 0,4%. Свежие данные по инфляции прокомментировала главный экономист инвестиций Софья Донец.
1: Инфляционная картина продолжает развиваться вокруг топлива и топливного кризиса. Рост цен на бензин опять выше прошлой недели. И главное, что и перспективы не ясны. По-видимому, купировать ситуацию быстро не получится. А это значит, что мы должны быть готовы к продолжению повышенной динамики цен. Может быть, даже в ближайшие месяцы, а не только недели. И видно по данным, что топливная ситуация постепенно начинает проникать и в цены других товаров. В отличие от большей части июня, последний две недели видно, как ускоряется рост цен на более такие консервативные, спокойные товары, продовольствие без плодово-овощной продукции и непродовольственные товары без бензина. Если на прошлой неделе могли еще говорить о том, что в непродовольствие могло повлиять динамика валютного курса, то сейчас рубль стабилизируется, и мы большую часть этого все-таки относим на эффект топлива. По итогам июня-июля кажется, что не меньше 1% в инфляцию добавит ситуация вокруг топлива. Это не только прямой вклад, потребительские расходы, но и косвенные через эффекты логистики. И самый главный вопрос, как будет на это реагировать Центральный банк, вопрос не очевидный, потому что ясно, что с дефицитом топлива высокими процентными ставками бороться никак нельзя, скорее только усугублять ситуацию, но это решение остается за регулятором. Не только цены растут, но и урон экономической активности наносится, и поэтому не исключаем все-таки продолжение движения в сторону снижения ставки. Пока в июле, нам кажется, более вероятными две опции. Либо умеренный шаг на еще 0,25% до 14%, как это было в июне, либо же пауза.
0: Софья Донец, главный экономист и инвестиции. Ранее ЦБ сохранил прогноз по инфляции в этом году в интервале от 4,5% до 5,5%. Регулятор ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году. Российские университеты начали менять правила защиты дипломных работ. Причина – студенты все чаще используют нейросети при их написании. По словам главы Миноборнауки Валерия Фалькова, классическая выпускная квалификационная работа уже перестала выполнять функцию проверки знаний, как это было 10-20 лет назад. Теперь университеты ищут новые способы итоговой аттестации. Подробнее Алина Орлова.
2: Полностью отказываться от выпускных квалификационных работ университеты пока не собираются, но способы оценки знаний выпускников уже меняются. Так, РанХиГС расширил перечень форматов ВКР. Помимо традиционного исследования, студент может выбрать научную статью, творческий проект, либо методическую разработку. В Томском политехническом университете обсуждают демонстрационные экзамены и многоступенчатые предзащиты. Цель – проверить не то, насколько хорошо выпускник написал диплом, а то, насколько он готов решать реальные профессиональные задачи. Продолжает бывший ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ «Станкин» Станислав Конов.
22: Если использовать алгоритмы искусственного интеллекта и большие языковые модели, то вот эту работу они способны проделать за какие-то десятки минут. Поэтому смысл самой выпускной квалификационной работы в этой части, он, конечно, полностью теряется. Можно, например, использовать какие-то ситуативные кейсы для того, чтобы проверять в режиме диалога реального времени, как мыслит будущий выпускник и какие решения он бы принимал как специалист. Это, наверное, будет более стрессово для самих выпускников, но это, конечно, будет более справедливо и эффективно с точки зрения приема их на работу для будущих работодателей.
23: Какие специальности откажутся быстрее всего от традиционных дипломных работ?
22: Все, что касается документации, работы с ней, юридические направления, экономические направления многие. Следом пойдут инженеры, программисты.
2: По словам экспертов, быстро перестроить систему защиты дипломов не получится. Университетам предстоит пересмотреть образовательные программы и правила итоговой аттестации, разработать новые задания и практические кейсы, а во многих случаях сделать это вместе с работодателями. По данным платформы Retext AI, с 22 по 25 год доля сгенерированного текста в выпускных квалификационных работах выросла в 4 раза и превысила 42%. Аналитики платформы прогнозируют, что уже в этом году она может достичь 50-60%. Но сами студенты считают, дипломная работа никогда не была обычной проверкой знаний, говорит студентка МГИМО Юлия.
24: Дипломная работа – это в первую очередь аналитическая работа. Для того, чтобы проверить объем знаний, которыми владеет студент, существуют государственные экзамены. Именно то, насколько эффективно и успешно он сдавал экзамены и зачеты на протяжении всего периода обучения, должны считаться мерилом того, насколько он эффективно проходил через весь учебный процесс. Возможность введения кейсов и проектов довольно перспективна, но достаточно большое количество студентов отмечает недостаток практики. И введение в качестве формата проверки знаний студента кейсов на тех направлениях, где до сих пор превалировало обучение теоретизированное, будет довольно сложно.
2: В июне Верховный суд Татарстана признал незаконным отчисление студентки Московского международного университета за использование ИИ при подготовке диплома. Суд подчеркнул, одного отчета системы антиплагиат недостаточно, чтобы доказать нарушение. Более того, университет так и не смог объяснить, по каким критериям определял использование нейросети. Но единого подхода к использованию искусственного интеллекта в образовании пока нет, ни в России, ни за рубежом. Так, в Китае использовать нейросети как инструмент не запрещено. Однако ученые степени могут лишить за гострайтинг, плагиат или фальсификацию данных. Во многих европейских университетах ИИ тоже разрешен, но студент обязан показать собственный вклад в работу и объяснить, как именно он использовал нейросеть. В некоторых вузах преподаватель даже вправе запросить историю общения с искусственным интеллектом. Подобное есть и в России. Например, в НИОВШЭ использовать ИИ при подготовке выпускной квалификационной работы можно, но его применение необходимо декларировать, говорит доцент, заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета НИОВШЭ в Санкт-Петербурге Павел Блохин.
4: Я думаю, что если формат выпускной квалификационной работы, он будет иным. Сперва мы боролись же с антиплагиатом, теперь мы боремся с искусственным интеллектом. А что нам вот нужно будет не бороться, не выискивать, а вместе со студентом заниматься творчеством, подсказывать ему какие-то интересные варианты, обсуждать что-то, то это просто будет полезнее гораздо, чем находиться в состоянии постоянно вот этой напряженности и в ожидании того, а выявит ли преподаватель в работе какие-то следы ИИ. Не на тот креативной энергии растрачивается и студенты, и преподаватели.
2: Сочинский филиал РУДН стал первым российским вузом, который отказался от традиционных дипломов для бакалавров по направлению юриспруденция и заменил их демонстрационным экзаменом. Вузам теперь предстоит найти единый или каждому свой способ оценивать способность будущего специалиста самостоятельно думать. Алина Орлова, Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 865 тысяч рублей.
5: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
7: Exceed. Born for more.
3: Реклама. Не оферта.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
10: Деньги. Банкноты Керенки считаются самыми маленькими в истории российской денежной системы. Они выпускались временным правительством, а затем Госбанком Советской России с 1917 по 1919 год. Номинал купюр был небольшим, 20 и 40 рублей, а по виду они напоминали спичечные этикетки. На керенках не было водяных знаков и даже даты выпуска. В оборот банкноты попадали в виде больших листов, которые затем разрезали ножницами.
25: История денег на Business FM.
26: Вначале был бизнес.
27: Как появлялись города?
28: Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 90 тысяч жителей. С давних пор в сибирской заимке Кольчугино кустарными способами добывали уголь, но использовали его только для обогрева домов. Первую шахту «Успех» здесь открыли в 1883 году. Заимка стала городом в 1925.
26: Как появлялись города на Business FM.
29: Компании и корпорации.
2: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
29: Отчеты и планы.
2: Яндекс.Гоу и Яндекс.Заправки теперь показывают, на каких АЗС есть топливо и очереди. Раньше эти данные были доступны только водителям такси. Информация об очередях в тестовом режиме появилась для Москвы и Санкт-Петербурга, а в ближайшие недели станет доступна и в других городах. КАМАЗ планирует вывести на рынок собственных антропоморфных роботов к концу этого года или в 27-м, сообщил технический директор компании Витольд Комаровский на Инопроме. Это будут манипуляторы с пропорциями человеческой руки и сменными захватами для разных задач, управлять которыми можно дистанционно. Сейчас разработка проходит внутреннее тестирование. При этом по итогам прошлого года КАМАЗ получил чистый убыток в 43 миллиарда рублей против прибыли годом ранее.
29: Сделки.
2: Apple вложит более 30 миллиардов долларов в сделку с Broadcom для производства производства чипов. Соглашение обеспечит разработку свыше 15 миллиардов микросхем в США. Broadcom, в свою очередь, инвестирует 1,5 миллиарда долларов в модернизацию завода в Колорадо, где будут выпускать радиочастотные компоненты для сотовой связи, Wi-Fi и Bluetooth в устройствах Apple. Как подчеркивают СМИ, это часть глобального плана Apple по вложению 600 миллиардов долларов в экономику США за 4 года.
28: Бизнес и власть.
2: Минторг США разрешил OpenAI широкий запуск передовой ИИ-модели GPT версия 5.6, релиз которой ожидается на этой неделе. Ранее администрация Трампа требовала поэтапного выпуска с ограничением доступа, но в итоге ведомство одобрило полноценный релиз после дополнительных тестов и встреч с чиновниками. Подобные сложности возникали и у Anthropic с моделями Claude Fable 5 и Mythos 5, но регуляторы также сняли с них экспортные ограничения. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о поддержке Почты России. Документ предполагает создание электронной почтовой системы на госуслугах, оператором которой станет госкомпания. Россияне могут отказаться от этого сервиса, а вот компаниям и предпринимателям придется использовать имейл от Почты России, хотят они этого или нет. А об очередной реформе российской почты Михаил Задорожный.
6: Электронные ящики Почты России на госуслугах будут использовать для доставки юридически значимых сообщений от госорганов и Банка России. Например, россияне смогут получать электронные платежки за коммунальные услуги вместо бумажных в обычном почтовом ящике. Получение писем через госуслуги бесплатное, а вот бизнесу за отправку сообщений придется платить, продолжает руководитель юридической компании «Юрвиста», член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Алексей Петропольский.
9: Действительно, Почта России теперь имеет исключительное законодательное право на доставку заказных писем, юридически значимых сообщений, уведомления, извещения, требования. Ну, собственно, как и раньше, заказные письма всегда приходили от Почты России. Здесь теперь четко другим операторам и курьерским службам это прямо запрещается. Здесь теперь это касается не только переписки с государством, но и сообщений между компаниями по сделкам. Если в дальнейшем эти сообщения нужны будут в доказательной базе в суде, то они должны были быть от Почты России. Отказаться от системы можно. Для граждан ящик на госуслугах добровольный и бесплатный. Для юрлиц и ИП пользование ящиком становится обязательным и платным. Размер еще, я так понимаю, не установлен, но говорят, что-то в районе там 90 с чем-то рублей.
6: Но законопроект не запрещает отправку традиционных и заказных бумажных писем. Этим по-прежнему могут пользоваться компании и организации, у которых нет аккаунта на госуслугах, если такие еще остались. В любом случае, за доставку юридически значимых сообщений придется платить, неважно в каком виде они будут отправлены. В первой версии документа спасать госкомпанию предполагалось в том числе за счет маркетплейсов. Для них хотели вести сбор в пользу России за доставку покупок. Участники рынка электронной торговли встретили эту инициативу в штыки. Потом это и отказались, и теперь у онлайн-бизнеса нет вопросов к закону о поддержке почты, продолжает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
11: Изначально в различных редакциях законопроекта присутствовали различные спорные нормы. В первую очередь это были вопросы, связанные с определенным сбором с бизнес-оборотным. Но в итоге, после достаточно глубокого обсуждения с отраслью, все эти вопросы были сняты.
6: Принятый депутатами законопроект вводит ряд других мер, прежде всего финансовых, для поддержки почты. Например, ей разрешат размещать рекламу на платежных документах, которые она доставляет. А деньги Почте России нужны. По итогам прошлого года ее долг составил 127 миллиардов рублей. Это далеко не первая реформа российской почты с целью сделать ее безубыточной. Например, в конце нулевых отделение почтовой связи превратили в магазины, где можно было купить продукты питания и различные товары, включая детские игрушки и сигареты, что вызвало некоторое недоумение у посетителей. Удивляет здесь то, с каким упорством российские власти пытаются сделать Почту России прибыльным коммерческим предприятием, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
12: Почты, в принципе, во всех странах, но если не убыточные, то, по крайней мере, работают с нулевой рентабельностью. Я, честно говоря, не вижу ничего страшного, что Почта России убыточная. Это социальные отрасли, и она должна финансироваться за счет государства.
6: Ранее в Госдуме финансовый эффект для почты от принятия этого закона оценивали в 9,5 миллиардов рублей. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, «Бизнес ФМ».
0: Индекс Мосбиржи вырос в среду более чем на процент. Оптимизм появился на фоне подскочившей нефти. В моменте баррель Brent торговался выше $80 на фоне новых обещаний Трампа разбомбить Иран. С подробностями наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
1: По итогам основной торговой сессии среды удалось вырасти российскому рынку акций. Индекс Московской биржи прибавил 2%, закрытие 2216 пунктов. Все это на фоне взлета мировых цен на нефть. Соответственно, в лидерах роста оказались бумаги нефтегазовых корпораций. Там рост составил от 4 почти до 6%. Были и явные аутсайдеры. Бумаги Полюса падали на 25%, даже теряли более 25%. Все это на фоне того, что менеджмент компании сообщил, намерен представить совету директоров рекомендацию приостановить дивидендные выплаты до 2030 года. Ну, как мы видим, на все эти новости, конечно, рынок довольно бурно реагировал. Что касается цен на нефть, то все это на фоне того, что США и Иран сначала ночью обменялись ударами, и все это привело к тому, что по факту вновь закрыт Армузский пролив. Ну и президент США Дональд Трамп много говорил на саммите НАТО в Анкаре. В частности, Трамп сказал, что рассматривает возможность ударов по Ирану в ближайшее время. Также Трамп отметил, что недоволен Тегераном и допустил возможность взятия штатами под контроль иранского острова Харк, а также восстановление морской блокады страны. Ранее Трамп сказал о том, что перемирие между США и Ираном закончилось. Еще один важный момент для рынка нефти, что Минфин США объявил о прекращении действия лицензии, которая разрешала и торговлю, и производство, и поставки нефти, и нефтепродуктов из Ирана. Ранее, как мы помним, рынок рассчитывал на то, что иранской нефти будет побольше, чем было до начала конфликта. Как мы видим, очень быстро США действия этой лицензии прекратили. Ну и, конечно, рубль вырос. По итогам дня юань упал на 8 копеек, закрытие 11 рублей 20 копеек. Ну и если рассматривать доллар США, однодневный фьючерсный контракт на вечер среды ниже 76,5 рублей.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
25: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
28: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
27: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bring home the bacon. Дословно переводится как «принести домой бекон» и означает «зарабатывать деньги, быть успешным». По одной из версий, это выражение возникло на европейских фермерских фестивалях. Там проводили своеобразное состязание. Свинью, обмазанную жиром, выпускали на арену, где участникам нужно было поймать и удержать ее. Победитель получал ту самую свинью в качестве приза, то есть, по сути, приносил домой бекон. Срочные переводы на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
13: Сложно, когда давние детские убеждения окончательно развеиваются как наивные и абсолютно неприменимые к современным реалиям. Я все про спорт, не политики, и деньги решают не все. В общем-то, уже с Олимпиады 1980-го в Москве я начал понимать, что эти принципы не работают, хотя был еще мальчишкой. А вот игры 84-го в Лос-Анджелесе, куда не поехала сборная СССР, уже помню отчетливо. Но если раньше вмешательство в спортивные решения пытались завуалировать, то на чемпионате мира Международная федерация футбола и ее президент Джанни Инфантино, похоже, вышли на новый уровень цинизма. Нападающий сборной США и Монако Флориан Белоган получил красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины. Казалось бы, крах для американцев, которые теряют своего лучшего игрока на следующий матч. Но нет. Дональд Трамп вступился за своих, обратившись к президенту ФИФА с просьбой или требованием пересмотреть решение. А независимая спортивная организация идет наперекор своим правилам и заменяет дисквал на сомнительный испытательный срок. Ну как тут не начать строить конспирологические теории из серии «А что же такое есть у американских спецслужб на Джани Инфантино, что он так быстро согласился на скандальное решение?» Ну или считать бюджет. У ФИФА он 11 миллиардов долларов на стандартный для федерации 4-летний цикл. ВВП штатов 32 триллиона в год. Как говорится, задавили массы. Но если со спортивными принципами уже открыто не считаются, то со спортивной кармой так не получится. Она действует на 146%. Хоть и со своим самым дорогим игроком Беллоганом, чья трансферная стоимость сейчас 40 миллионов евро, сборная США с треском провалила матч с бельгийцами. 1-4. Карму не подкупишь. Точка.
29: Спорт и деньги на Business FM.
14: Наизусть. Антон Палыч Чехов.
15: Вы должны иметь приличных, хорошо одетых детей. А ваши дети тоже должны иметь хорошую квартиру и детей. А их дети тоже детей и хорошие квартиры. А для чего это все? Черт его знает.
14: Наизусть. На Business FM.
29: Business FM. Новости. Коротко.
16: В Москве 6.58, в студии Вероника Романова. В Ставропольском крае после атаки БПЛА поврежден промышленный объект. Он находится в хуторе Вязники, сообщил губернатор Владимир Владимиров. На месте работают пожарные. Беспилотная опасность продолжается.

0: будет расширена на другие военные базы США в регионе. Евросоюз обсуждает смягченную версию запрета на выдачу виз российским военнослужащим после возражений Франции и Италии. Как сообщает Евроньюз, новый вариант предполагает распространение запрета только на краткосрочные визы и только для тех, кто непосредственно участвовал в СВО. Первоначальный проект распространялся на всех, кто как-либо связан с вооруженными силами, включая административный, логистический персонал. Кроме того, авторы инициативы изначально предлагали считать каждого такого заявителя причастным к боевым действиям на Украине, если он не докажет обратное. Сейчас в проекте документа этого положения нет. США впервые за 100 лет выпустят не круглую монету. Она будет в форме колокола. Выпуск посвящен 250-летию основания Соединенных Штатов. А самой популярной в истории стала монета, посвященная Статуе Свободы. Выпущенная в 1986-м, она была продана тиражом почти в 15,5 миллионов экземпляров. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7 утра в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Вашингтон может поддержать бесполетную зону над Украиной в качестве гарантии безопасности. Меры это возможно после достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом, заявил Дональд Трамп. И вскоре, как вновь сообщил президент США, он намерен созвониться с Владимиром Путиным. По итогам саммита НАТО Трамп смягчил риторику по Украине, пообещал лицензию на производство «Патриот» и не осудил удары по НПЗ, заявил, что это способ завершить конфликт. Что дальше и какой будет реакция Москвы, обсуждаем с экспертами. Крупные нефтяные компании будут делиться топливом с независимыми. АЗС, Крым и Севастополь должны получить субсидии, а еще в России могут появиться мини-НПЗ. Это основные тезисы, прозвучавшие в ходе совещания президента с правительством по ситуации на топливном рынке. Между тем, новые данные по инфляции показывают ее ускорение. На фоне ситуации с бензином недельный показатель прибавил 0,1%. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Итак, Дональд Трамп заявил, что после достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом Вашингтон может рассмотреть возможность введения бесполетной зоны над Украиной в качестве гарантии безопасности. Но пока допустил передачу Киеву лицензии на производство ракетных установок, которые Украина просит поставлять. Пусть Украина сама производит «Патриот», сказал Трамп. Он заявил, что это после переговора с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре. Американский президент сообщил, что планирует провести новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, отметил, что стороны, по его мнению, уже добились существенного прогресса в регулировании конфликта. Украинские удары по российским НПЗ президент США назвал эскалацией, которая поможет прийти к концу войны, то есть не осудил. Но секретарь Рубио даже практически поддержал украинские удары. По его мнению, это позволит создать условия для переговоров. Во время пресс-конференции с Зеленским Трамп дал понять, что их отношения заметно улучшились после скандала в Белом доме.
3: Думаю, это хорошее время для моей встречи с Зеленским. Посмотрим, что можно сделать. Мы на самом деле наладили хорошие отношения. Трудно в это поверить, да? От овального кабинета до нынешнего момента. Мы урегулировали много войн. Думал, это будет самое простое для урегулирования. Но Путин непростой персонаж. И Зеленский непростой персонаж. Так что это не самое легкое. Элитное оборудование не обязательно, чтобы воевать. Но одна из вещей, которую мы обсудим, мы выдадим вам лицензию на производство «Патриот». Круто, да? Так что он не может теперь жаловаться, что мы даем их недостаточно. Производи их сам.
2: Эту пресс-конференцию с Зеленским Трамп назвал очень хорошей и очень позитивной. Американский президент даже допустил, что может посетить Украину, но вряд ли его служба безопасности это позволит. Сказал, что понимает Зеленского, который не хочет ехать в Москву. Зеленский отшутился, что там сейчас небезопасно, очень много украинских дронов. Владимир Путин, который в это время проводил совещание с членами правительства, заявил, что Украина своими ударами по НПЗ стремится создать нервозную обстановку в обществе. Однако у российской энергетики есть запас прочности, один из самых высоких в мире. Ожидалось, что Трамп после встречи с Зеленским в Анкаре позвонит Владимиру Путину. Во всяком случае, это анонсировал сам президент США, но в итоге о звонке

0: пока ничего не сообщается. Все это мы обсудили с политологом Георгием Буфтом, с ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
1: Означают ли заявления Трампа полный отказ духа Анкориджа?
2: Ну, дух Анкориджа испустил дух уже некоторое время назад, и его уже и в Москве-то похоронили. Что касается Трампа, то да, он вполне однозначно поддерживает украинскую сторону, хотя делает реверанс. Тем не менее, явно он на саммите НАТО сделал решительный шаг в сторону большей поддержки Украины, чем раньше. И из его уст исчезла фраза о том, что Украина должна пойти на территориальные уступки.
1: Что существеннее для российской стороны? Обещание дать лицензию на выпуск ракет «Патриот» или фактическая поддержка украинских ударов по НПЗ?
2: В прошлом году активно обсуждалась такая тема, как какие-то запреты или ограничения на удары западным оружием, которые предоставляются Украине по целям в России. И даже какое-то время Трамп высказывал обеспокоенность, хотя не очень громко, обеспокоенность ударами по нефтегазовым целям в Российской Федерации, потому что это может повысить мировые цены на нефть и вызвать дестабилизацию рынка. Сейчас выяснилось, что ничего это не повышает. Что касается лицензии на выпуск ракет «Патриот», то это не вопрос немедленного дня. Нужно развернуть производство, нужно получить электронные компоненты, вряд ли они будут производиться в Украине. Ну и потом все-таки «Патриот» — это не томагавки, это оружие оборонительное. Оно прикроет стратегические цели в Украине и тем самым повысит ее сопротивляемость. Это не критичный момент для России, если выбирать между двумя факторами. Удары по НПЗ выглядят болезненнее гораздо.
1: В то же время выходит интервью у Залужного, в котором он говорит, что нарратив о том, что украинские удары переломили ход событий, неверен. Исход будет зависеть от того, кто выдержит дольше. Интересно понять, к чему появилась эта статья в диссонанс заявления европейских лидеров.
2: Во-первых, Залужный хочет позиционировать себя как вполне самостоятельный, даже уже не просто посол Украины в Британии, но политик. Поэтому он, с одной стороны, размышляет как бывший военачальник, для которого важно то, что происходит на линии фронта. С другой стороны, он говорит как политик, который может мыслить шире, чем линия фронта. И в этом плане, конечно, можно с ним даже согласиться в том, что он характеризует нынешнюю войну как ресурсную войну. Это война на истощение, об этом говорили уже многие, но фактически он это и подтверждает. Чей ресурс больше, тот в конце концов и победит. Нельзя сравнивать Россию по ресурсам с Украиной по ресурсам, потому что весь украинский тыл – это фактически вся Европа, которая на нее работает. Он в этом плане делает акцент на то, что, дескать, и Украина может выдерживать.
1: Трамп выражает уверенность, что помирит Россию и Украину, а вот с Ираном все. За этим утверждением что стоит?
2: Иран ведет себя гораздо более безрассудно, как это не покажется парадоксальным, чем Украина и Россия вместе взятые. Потому что зачем заключать, с одной стороны, перемирие, договариваться о прекращении огня, а потом вдруг непонятно с какого перепуга начинать обстреливать мирные торговые суда американских союзников. Причем для этого даже какого-то явного и повода не было. Даже Израиль его не подал. Поэтому, судя по всему, речь идет о том, что в Иране не все фракции и группировки властные поддерживают замирение с Америкой. И, видимо, идет какая-то острая внутренняя борьба, которая вот выплескивается в такие вот эксцессы. Поэтому вести диалог с такой стороной не только что трудно, а просто невозможно. Ну а то, что он выражает уверенность, что помирит, всегда, согласно методике Трампа, вести дела, надо выражать оптимизм.
1: Никак пока не отреагировала Москва. Чего можно ждать?
2: Я думаю, что идут глубокие размышления на тему будущего разговора с Трампом. Его позиция эволюционировала довольно заметно в сторону Киева. Нужно быть готовым к тому, что Трамп довольно, скажем мягко, в настойчивой форме попробует выдвинуть тезис нечто наподобие «давайте сейчас прекращать огонь, скажем, на 30-60 дней, на каких-то минимальных условиях, и в это время будем вести переговоры дальше». Я думаю, что к этому предложению надо подготовить свое отношение.
0: Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Bloomberg сообщает со ссылкой на источники, что Трамп на закрытой части саммита НАТО не дал европейским союзникам конкретных обещаний по Украине. Представители Европы получили лишь общие обещания, пишет агентство. А происходящее на саммите НАТО и заявление Трампа, естественно, на первых полосах зарубежных СМИ.
3: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: Агентство Рейтер считает, что тон пресс-конференции Трампа и Зеленского был гораздо более благожелательным. Американский президент отошел от резкой критики и перестал называть Киев неблагодарным. Агентство отмечает, что в ходе последних российских ударов Украина вновь не смогла сбить ни одну из российских ракет, что подтверждает критическую нехватку ракет-перехватчиков. А слова Трампа о возможной передаче лицензии на производство Патриот агентство называет огромным подспорьем Киеву. Первостепенное внимание зарубежные СМИ все равно уделяют словам Трампа об Иране. Тоже агентство Рейтер пишет, что новые удары еще сильнее подорвали уже и так шаткое мирное соглашение, а нефть резко подскочила в цене. В целом на саммите НАТО царила карнавальная атмосфера, пишет Нью-Йорк Таймс. Но издание подразумевает не обстановку праздника, а происходящий там хаос. Мероприятию предшествовал заочный конфликт Трампа и премьера Италии Мелони. Американский президент раскритиковал ее за отказ допустить втягивание Рима в войну против Ирана. За то же самое Трамп раскритиковал и Францию с Великобританией. И, как отмечает ABC News, американский президент выразил недовольство союзниками по НАТО в целом. А вот Испании, среди прочего, досталось за отказ увеличить расходы на оборону НАТО. Трамп назвал Мадрид ужасным партнером и призвал прекратить всю американскую торговлю с Испанией. Журнал Time отмечает, что испанский премьер Санчес ранее проявил себя как один из самых ярых критиков Трампа в Европе. Среди прочего, он закрыл небо для американских истребителей, которые участвуют в конфликте с Ираном. Но после последних угроз Трампа, Санчес заявил, что отношения Вашингтона и Мадрида очень позитивные. Внезапно Трамп вспомнил и про свои притязания на Гренландию. Сказал, что США этот остров важнее, чем Дании. Критикуя защиту острова со стороны европейских лидеров, Трамп даже пригрозил, что может вообще вывести американские войска из Европы. CNBC отмечает, что генсекретарь НАТО Рютте вторил заявлением Трампа, сказав, что президент США, цитата, «абсолютно прав» в том, что Гренландия якобы окружена российскими и китайскими кораблями. Но премьер Дании Мэтта Фредериксон вновь подчеркнула, что Копенгаген будет защищать каждый дюйм территории НАТО, включая свою собственную, а Гренландия не продает.
0: На саммите НАТО Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану, мол, с Тегераном нет смысла заключать сделку, потому что они постоянно жульничают и нарушают перемирие. Американское командование заявило о поражении 90 иранских объектов, включая системы ПВО, склады ракеты, беспилотников и военную инфраструктуру вдоль побережья Ирана. После саммита уже по дороге домой Трамп сказал журналистам на борту своего самолета, что представители Ирана позвонили ему с просьбой заключить сделку, цитирую, они звонили некоторое время назад, они очень хотят заключить сделку, я просто не знаю, достойны ли они заключения сделки. Это была цитата. Однако этой ночью Корпус Стражи Исламской Революции сообщил о поражении американских баз в Кувейте и Бахрейне, назвав это карательным ответом вероломным американцам. Спикер парламента Ирана Галибаф написал, что Америка до сих пор не поняла, что запугивание и нарушение обещаний больше не прощаются. Удар — это расплата. Не ходите вокруг да около, иначе еще больше утонете. Ормузский пролив откроется только при договоренностях с Ираном, а не при американских угрозах. Российский рынок акций открылся в утреннюю сессию снижением индекса Мосбиржи 0,6%. Потери прямо сейчас 2207 пунктов. Нефть, между тем, на последних новостях с Ближнего Востока прибавляет больше процента, почти $79 за баррель Brent. Подробнее об этом в программе «Капитал» в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. То, что лейбл «Декка» так и не подписал контракт с «Битлз» после прослушивания группы в январе 1962-го, на сегодня считается легендарной промашкой в истории шоу-бизнеса. «Декка» сделал выбор в пользу лондонской группы «Tremolos», а «Битлз» позже достались лейблу «Эмми». И спустя 2 года уже доминировали на рынке продаж с недосягаемым отрывом от конкурентов. В начале 1964-го только на хиты «Битлов» приходилось 60% всех продаж синглов в Соединенных Штатах. «Декка» в ответ подписал «Роллинг Стоунс», «Тома Джонса» и «Муди Блюз». Но никто из них и близко не подошел к масштабу коммерческого успеха «Ливерпульской четверки». В итоге продюсер «Декка» Дик Роу остался в истории шоу-бизнеса в первую очередь как человек, который отверг «Битлз». Знал бы прикуп. на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
5: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Российская промышленность завершила период ускоренного роста и столкнулась с необходимостью структурной перестройки в условиях ограниченных ресурсов, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. По его словам, текущая ситуация характеризуется замедлением и высокой неоднородностью динамики по отраслям. Основными вызовами для бизнеса остаются давление на себестоимость продукции, ограничение спроса и проблемы с доступностью капитала. Для преодоления этих барьеров правительство намерено сфокусироваться на запуске нового инвестиционного цикла. В условиях дефицита ресурсов господдержка будет концентрироваться на проектах, которые обеспечивают максимальный рост производительности труда и укрепляют технологический суверенитет страны. Администрация Нижнего Новгорода выкупила и оформила в муниципальную собственность 85% гаражей и нежилых зданий в зоне строительства новой станции метро «Сурмовская», сообщили в группе «Метро НН» ВКонтакте. Всего под изъятие попадает 726 строений. Значительная часть участков занята гаражными кооперативами. Собственникам зданий положена компенсация. Ранее были объявлены два открытых конкурса на демонтаж объектов капитального строительства в Сурмовском районе. Работы планируется провести до конца года на улицах Станционной, Щербакова, Калашникова, а также на территориях гаражных кооперативов ГК-25 Сурмова, ГСК номер 3 и Левинка-2. За прошедшую неделю мошенники похитили у жителей Нижегородской области почти 28 миллионов рублей, сообщили в региональном управлении МВД. Всего зарегистрировано 44 преступления, совершенных с использованием различных мошеннических схем. В 15 случаях это был звонок якобы от службы безопасности банка, в 9 деньги похитили при онлайн-покупке, 6 раз жители региона лишились средств, поверив обещанию дополнительного заработка. В регионе задержаны 5 дроперов. В нижегородской полиции сообщили, что им от 17 до 19 лет. Так, например, в Навашине в поле зрения полицейских попала 17-летняя девушка. Она познакомилась в Муроме с молодым человеком, который предложил легкий заработок. Сдавать в аренду онлайн-банк за 1000 рублей в месяц. Девушка согласилась, но оказалось, что ее данные нужны были для незаконных операций. Телефон изъят для дальнейшего разбирательства. В Дзержинске под следствие попал 19-летний студент колледжа. Он получил доступ к 3 банковским картам своего знакомого и перепродал их. В Павлове на вопросы следователя теперь отвечает 18-летний юноша. Он передал свою карту знакомому за 6 тысяч рублей, а тот ее использовал в преступных целях. Все фигуранты под подпиской о невыезде, счета, которые оказались задействованы в преступных схемах, заблокированы. Нижний Новгород стал одним из самых дорогих городов для туристов этим летом. Средняя стоимость одного дня поездки в столицу Приволжья обходится в 10,5 тысяч рублей. Такие данные приводят 2GIS и сервис бронирования отелей «Отелло», проанализировавшие 50 популярных направлений. В расчете учитывались расходы на одну ночь проживания и 2 приема пищи. В топ также вошли Петропавловск, Камчатский, Псков, Южно-Сахалинск, Калининград, Санкт-Петербург и Сочи. К самым доступным городам отнесли Барнаул, Кемерово, Астрахань и Сургут. До 6 тысяч рублей в сутки. Минимальные расходы на питание в Вологде и Астрахани – 711 рублей, а проживание в Сургуте – около 4000. Защитник Илья Кирш покидает футбольный клуб «Пари НН», сообщила пресс-служба нижегородской команды. Спортсмен начал играть за нижегородцев в феврале. Он провел с командой 10 матчей. Теперь 21-летний футболист воспользовался возможностью выкупа собственного контракта, которая была прописана в его трудовом договоре. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
6: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается небольшая облачность и плюс 29 градусов жары. Вечером малооблачно и плюс 27, ночью прохладнее и плюс 20, и все так же малооблачно.
3: Валюта.
6: На 9 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 76 рублей 40 копеек. Евро 87 рублей 35 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 22 копейки. Держитесь курса.
3: компании и корпорации.
5: Комиссия по проведению предварительного отбора подрядных организаций для капитального ремонта многоквартирных домов приняла решение исключить из реестра квалифицированных подрядчиков 8 организаций. Документ размещен на сайте Министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области. Так, из реестра исключены организации, у которых истек 3-летний период нахождения в нем. Среди них компания «Техлифт» из Уфы, Новосибирская сервисная компания, ИТЦ «Геркон» из Хакасии, ИКЦ «Приволжский экспертный центр» из Нижнего Новгорода, «Контур-проект» из Москвы, специализированное предприятие «Практика», также из Москвы, Петербургская МЛМ, Невский лифт и лифт стройкомпании из Казани. Акции МВидео на торгах снижались почти на 10%. За одну ценную бумагу давали менее 44 рублей. В последний раз котировки компании находились ниже 45 рублей в апреле 2009 года, то есть 17 лет назад. Падение акций МВидео произошло после того, как компания сообщила о планах дополнительной эмиссии 1,5 миллиарда акций по открытой подписке. Это количество значительно превышает объем акций, находящийся в обращении, около 180 миллионов, что вызвало обеспокоенность инвесторов. Ситуация усугубляется сложным финансовым положением компании. По данным отчетности за первый полгода, в годе 25-го выручка МВидео сократилась на 15%, а чистый убыток увеличился в 2,5 раза, превысив 25 миллиардов рублей, пишет Коммерсант. Бумаги МВидео дешевеют вслед за падением индекса Московской биржи. Такова реакция российского фондового рынка на новости геополитики и прогнозы по ужесточению денежно-кредитной политики Центробанка. Директора коммунального предприятия в Нижегородской области дисквалифицировали за систематическое неисполнение требований Росприроднадзора и неустранение экологических нарушений. Речь идет о главе муниципального предприятия «Коммунальная служба Краснооктябрьского округа». Предприятие эксплуатирует канализационное очистное сооружение административного центра села Уразовка, реконструированное по федеральному проекту «Оздоровление Волги». После реконструкции на объекте нашли 17 нарушений, в том числе факты сброса сточных вод в ручей Сухой Пар с превышением ПДК по ряду загрязняющих веществ. Юридическое лицо директора привлекли к административной ответственности и выдали предписание об обязательном устранении нарушений. Однако все требования надзорного органа они не выполнили. Нижегородская компания «Смартэко» изготовила и подготовила к эксплуатации бункер-овоз на шасси среднетоннажного грузовика «Солер» с ТР-80. В базовой комплектации автомобиль оснащен 2 оцинкованными стропами, защитными кожухами, 2 стропами звено-звено для разгрузки самосвальным способом, а также усиленными серьгами собственной разработки. Конструкция включает силовые направляющие порталы и 6 приставных упоров, что позволяет фиксировать и перевозить грузы. Гидроцилиндры, оборудованные защитой штока и гидролинии для эксплуатации в сложных условиях. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
3: Подробности.
5: Сегодня в гостях у бизнес-ФМ Нижний Новгород врач-офтальмохирург высшей категории, главный врач офтальмологического центра «Садко Вижу» Гапшина Анастасия Сергеевна. Анастасия Сергеевна, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: В одной из наших прошлых программ мы говорили о том, что с катарактой человек может столкнуться уже после 30, хотя раньше этот диагноз воспринимался как болезнь пожилых людей. Давайте поговорим подробнее о ней, о рисках и чудодейственных линзах, которые позволяют убрать катаракту, реально ли они вообще.
7: Да, действительно так. Все чаще сейчас пациенты сталкиваются с катарактой в более молодом возрасте. Это уже не касается возрастных изменений, это касается каких-то форс-мажорных жизненных обстоятельств, какие-то травмы, воздействия различного вида излучения, тепловые какие-то моменты, которые дают преждевременное помутнение хрусталика и, как следствие, снижение зрения у пациента, помутнение, которое мешает жить. А так как пациент находится в молодом и работоспособном возрасте, в 30-40 50 лет. Безусловно, это приносит ему дискомфорт в жизни, да, и хочется все же видеть четко и хорошо. И в данном случае, когда мы ставим диагноз катаракта, мы предлагаем пациенту сделать замену хрусталика, которая позволяет убрать мутное содержимое хрусталика пациента и поменять его на интраокулярную прозрачную линзу уже с усовершенствованными характеристиками. Это позволяет не только убрать катаракту в принципе механически, да, но и скорректировать какие-то отклонения по зрению пациента. Например, если у пациента помимо катаракты есть еще близорукость или астигматизм, или гиперметропия, плюсовое зрение, это точно так же убирается вместе с катарактой. То есть рассчитывается хрусталик, который нивелирует все эти изменения, и пациент в конечном итоге получает хорошее, четкое, максимальное зрение, насколько это возможно, исходя из особенностей строения глаза пациента. Линзы сейчас уже современные, работают они на разных диапазонах, то есть мы можем предложить пациенту зрение и вдаль улучшить, и на среднем расстоянии, и вблизи. И все это делает одна линза, которая позволяет на разных фокусах качественно и четко нам видеть.
8: Надо же, одной операцией можно исправить сразу несколько проблем.
7: Да, да. Моя самая любимая операция.
8: Часто приходит с ней?
7: Да. Слушайте, сейчас вот, кстати, пациенты прям вот молодые. Вот, допустим, вчера оперировала, вот три пациента были там 70-80 лет, остальные это 50-60, там 40. То есть, ну, начиная вот с 40 до там вот 60, вот этот сегмент, это вообще по факту молодые еще пациенты, которые даже делают эту операцию не с точки зрения помутнения, а вот, например, у них минус большой, минус 8, коррекцию мы им уже не предложим, а видеть хорошо хочется.
8: Ну, напомню, что сегодня в гостях у Бизнес ФМ была врач-офтальмохирург высшей категории, главный врач офтальмологического центра Садко Вижу Гапшина Анастасия Сергеевна. Анастасия Сергеевна, большое вам спасибо.
7: Спасибо, благодарю. До встречи.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Знай меру. Пиксель от английского «элемент картинки». Наименьшая единица двумерного цифрового изображения. Для глаза экранная точка определенного цвета. Качество цифровой картинки тем выше, чем больше количество пикселей на единицу площади. Первые компьютерные ЖК-мониторы могли похвастаться 300 тысяч пикселей. Современные – 30 мегапикселями и выше. Знай меру на Business FM. Через век. Главные капиталы России. Муртуза Мухтаров. Муртуза родился в 1855 году в селении Амирджаны под Баку. Еще будучи ребенком, он нанялся учеником в слесарную мастерскую за 10 копеек в день, а в 15 лет устроился рабочим на нефтяной промысел. Некоторое время был черпальщиком, то есть вручную вычерпывал нефть из мелких колодцев. Способного, трудолюбивого молодого человека заметил владелец промысла, и вскоре Мухтаров стал мастером механических мастерских. А после того, как Муртуза усовершенствовал бурильную установку, нефтепромышленники наперебой стали приглашать его как незаменимого мастера по ремонту и устранению неполадок на скважинах. В 1890 году Мухтаров уже открыл частную бурильную контору, которую расширял год от года, заключая договоры по всему Северному Кавказу. К 1913-му только на одном его заводе работало почти 1000 человек, а оборот превышал 1 000 000 рублей. Он также приобрел акции Московско-Волжского нефтяного товарищества и стал администратором по делам Бакинского общества русской нефти. Нефтяные деньги позволили Мухтарову заняться меценатством. Он был попечителем Бакинского реального училища и Темирхан-Шуринской и женской гимназии, почетным членом общества распространения грамотности и технических сведений среди горцев в Терской области и членом Петербургского мусульманского благотворительного общества. Он также учредил 40 именных стипендий для высших и средних специальных учебных заведений. Будучи почитателем западноевропейской культуры, он финансировал ежедневную бакинскую газету «Прогресс». На деньги Мухтарова были построены маяк на Апшероне и мечеть во Владикавказе. В 1911-12 годах Муртаза построил в Баку дом, более известный как «Дворец Мухтарова». Сейчас в нем располагается дворец бракосочетания. В апреле 1920 года Баку заняли части Красной армии. Когда в его дом ворвались вооруженные солдаты, Мухтаров встретил их с оружием в руках. Последнюю пулю он пустил себе в лоб. Через век. Главные капиталы России. На Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: В Москве 7:28, в студии Вероника Романова. Один из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза» загорелся после атаки БПЛА, сообщил в РИО губернатор Виталий Королев. По его словам, возгорание локализовано, площадь пожара не уточняется. По предварительной информации, никто не пострадал, на месте развернут оперштаб, туда прибыл сам Королев. В Ставропольском крае после атаки БПЛА загорелся промышленный объект в хуторе Вязники. Это сообщает губернатор Владимир Владимиров. Пострадавших нет, беспилотная опасность продолжает действовать по всему краю, добавил губернатор. Еще один регион решил продавать бензин по номерам. Это Псковская область. Там с 10 июля в четные даты топливо смогут купить владельцы автомобилей, номера которых начинаются с 0, 2, 4, 6 или 8. А в нечетные дни номера, начинающиеся с 1, 3, 5, 7 или 9. С сегодняшнего дня такой же режим продаж топлива вводится в Нижегородской, Астраханской областях, а также в Мордовии. А с 11 июля его ведут в Липецкой области. Ранее режим начал действовать в Орловской области. Фанаты Тейлор Свифт раскупили оставшийся после ее свадьбы мусор. Продавец, художник Джастин Жиньяк, собирал его вокруг арены Madison Square Garden в Нью-Йорке, где и состоялось торжество. Все выставленные на продажу предметы были раскуплены за сутки, пишет агентство France Press. Это сигаретные окурки, крышки от бутылок с водой, леденцы, полицейская оградительная лента, соломинки, столовые приборы и один левый наушник AirPod. Все продавалось поштучно в упакованном виде по $25. По словам художника, на продаже первых 50 предметов он заработал более $1200 и теперь думает над тем, чтобы выставить на рынок новые лоты. Свадьба Тейлор Свифта и Трэвиса Келси прошла в пятницу. В торжестве приняли участие более 1000 гостей, среди которых был Пол Маккартни, Эмма Стоун, Селена Гомес и другие знаменитости. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве, в студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. Крупные нефтяные компании будут делиться топливом с независимыми АЗС. Это прозвучало в ходе совещания президента с правительством по ситуации на топливном рынке. И также обсуждались субсидии Крыму на топливо и о возможном строительстве мини-НПЗ говорили. Что об эффективности этих мер говорят эксперты. США провели очередную волну ударов по Ирану. Трамп ранее вообще заявлял, что больше нет смысла договариваться с Тегераном. Нефть на этом фоне резко подскочила до 79 за баррель. Прямо сейчас 78.90. Российский рынок акций ускорил снижение. На утренней сессии Мосбиржа теряет 0,7%, 2203 пункта. Подробнее в эфире Business FM. Итак, крупные нефтяные компании будут делиться топливом с независимыми АЗС. Крым и Севастополь должны получить субсидии на бензин, а еще в России могут появиться мини-НПЗ. Это основные тезисы, прозвучавшие в ходе совещания президента с правительством по ситуации на топливном рынке. Что из этого может сработать и когда? Об этом Иван Медведев.
3: Основной докладчик по теме, вице-премьер Александр Новак, заявил о том, что, несмотря на уже принятые меры, ситуация остается сложной. Из того, что уже было сделано, действующие НПЗ нагрузили по максимуму, подтянули топливные резервы, запретили экспорт дизеля и упростили правила импорта топлива. А также решили, что вертикально интегрированные компании будут продавать бензин независимым АЗС напрямую, а не через посредников и биржу. Судя по отклику из регионов, эта мера там была очень востребована. В Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% Винки и 70% независимые АЗС, рассказал глава региона Игорь Кобзев. И первые прямые контракты между ними уже позволили вздохнуть чуть легче. В Забайкалье же из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. Роснефть уже тоже продает им топливо напрямую. В Крыму и Севастополе винков нет вообще, а топливо там в 2 с лишним раза дороже, чем в соседнем Краснодарском крае, отчитался глава региона Михаил Развожаев.
4: Например, самый популярный бензин марки 95 сегодня стоит 197 рублей на официальных заправках, при том, что новинка в соседнем Краснодарском крае 73,5 рубля. Мы обратились в правительство Российской Федерации, предварительно получили поддержку в нашем Министерстве энергетики с тем, чтобы все-таки сделать на этот период субсидированную цену для бензина, для приобретения нашими АЗС, соответственно, для поставки на полуостров.
3: Вице-премьер Александр Новак согласился с губернатором, но президент поправил терминологию.
5: В целом, если говорить о выравнивании до относительно экономически обоснованного уровня в соответствии с другими регионами, то здесь, конечно, требуется регионов субсидия. И мы готовы рассмотреть эту ситуацию вместе с нашими коллегами Крыма и Севастополь.
6: Да, ну давайте договоримся, что формировки будут другие. Не просто готовы рассмотреть, не просто рассмотреть, а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Тем более.
5: Да, есть.
3: Позднее глава Крыма Сергей Аксенов конкретизировал, субсидия нужна в размере 85 рублей за литр. Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, считают, что субсидия может помочь в снабжении топливом социально значимых служб, но не решит проблему с доставкой бензина и дизеля в регион. Скептически они отнеслись и к озвученной на совещании идее строительства в России мини-НПЗ. Кто их будет строить и под какие гарантии? А главное, это долго, а проблему нужно решать сейчас. Запрет на экспорт дизеля, по их мнению, это шаг как раз упреждающий. Сегодня с дистопливом все не так плохо, как с бензином, но впереди уборочная кампания. И кроме того, это правильный ход с медийной точки зрения. Когда даже дизель есть не везде, странно, что при этом мы его продаем. Что же касается прямых контрактов ВИНКов с независимыми игроками, к этой мере есть вопросы, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
7: С одной стороны, вертикально интегрированным компаниям разрешают меньше продавать через биржу, а именно через биржу и доставалось топливо независимым АЗС, а теперь, наоборот, в общем-то, нужно как-то найти инструмент, каким образом топливо от вертикально интегрированных компаний передать независимым АЗС. Так этот инструмент и есть биржа, и раньше через него как раз и распределялось топливо. А сейчас все происходит наоборот, и правительство начинает в этом плане искать решение на ранее озвученные ими же меры. Поэтому, конечно, тут не совсем понятно, зачем тогда нужно было снижать нормативы продаж через биржу, чтобы потом искать новый инструмент распределения топлива для независимых АЗС. Но, по всей видимости, и логика решения, в общем-то, последняя такова, что в ручном режиме правительство будет перераспределять, в общем-то, эти объемы на определенные сети АЗС.
3: Решать все поставленные задачи Владимир Путин потребовал быстро.
6: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС, да, и предложение Кобзева тоже следует учесть и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.
3: Вопрос о выделении субсидий Крыму и Севастополю президент также присвоил статус «срочно» и поручил вице-премьеру Новаку решать эту проблему при поддержке Минфина. К слову, представителей Министерства финансов на совещании не было, по крайней мере, в кадре. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Сейчас целый ряд регионов, чтобы сократить очереди на АЗС вслед за Орловской областью, вводят продажу топлива по номерам автомобилей. В Мордовии, Нижегородской, Липецкой областях режим уже утвержден. В Тамбовской и Ивановской областях еще идет обсуждение. Казахстан ограничил въезд автомобилей из соседних стран, включая Россию, до 1 раза в сутки. Также разрешено провозить топливо только в штатном баке за канистры или дополнительные баки слив или изъятия. А так власти борются с серым вывозом бензина и дизеля. Пытаются сохранить баланс потребления нефтепродуктов внутри страны. Замминистра энергетики Казахстана отметил, что в приграничных регионах в последнее время заметно выросло потребление горюче-смазочных материалов. Комментирует гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан» Рустам Максутов.
8: Сейчас на границе все стабильно, потому что для казахстанцев вообще ничего не поменялось. Поменялось лишь для так называемых туристов за бензином. Особенно это наверняка будет касаться тех, кто по делам перебирается на работу в Россию. Просто надо учитывать положение дел на территории Российской Федерации. Если ты заправил полный бак условно автомобиля казахстанским бензином, на казахстанских номерах выехал за границу, то тебе нужно как-то рассчитать свое передвижение, чтобы не прибегать условно к заправочной станции. У нас скорректировались немножечко цены. Небольшое увеличение пока буквально на 2 тенге. Причем не только граничащих с Россией городах и даже в самых южных, таких как Алматы или там Шымкент. Касательно мер, все будет зависеть от затянувшегося топливного кризиса, потому что впереди сезон сбора урожая, и нам тоже нужно будет в Казахстане, естественно, к этому готовиться. Тем более мы слышали, что российские НПЗ на самом деле надолго встали на ремонт, поэтому никто не знает, когда это может завершиться. Уже мы слышали о том, что Кыргызстан попросил у нас топливо, пока Минэнерго рассматривает этот вопрос. Потом официально Россия вроде как не обращалась, но при этом готовы предоставить 50 тысяч тонн бензина в качестве гуманитарной помощи. Но мы все знаем, что это капля в море для России. При этом наши местные эксперты утверждают, что если кризис топливный затянется в России, то, естественно, нужно будет предпринимать какие-то попытки для того, чтобы стабилизировать внутренний рынок. Пока мы не видим проблем для приграничной торговли и в том числе транзита, дальнобойщики, которые заправляются у нас здесь с топливом, все равно проезжают транзитом, и они могут дозаправиться на других заправках в других городах. Скорее всего, это ограничение будет действовать до конца года, но это мои какие-то прогнозы. Но пока Казахстан будет стараться, скорее всего, держать эту тему на особом контроле, и здесь и Минэнерго подключилась, и Комитет национальной безопасности, и прокуратура в том числе, потому что им нужно держать в узде наших же граждан, которые где-то пытаются заработать на том, что отсутствует бензин в России.
2: Рустам Максутов, гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан». Отмечу, ограничения на продажу бензина действуют уже в более чем 50 регионах России, а власти Казахстана ранее отрицали получение запросов от России на поставки топлива. Госдума приняла сразу втором и третьем чтении законопроекта поддержки Почты России. Документ предполагает создание электронной почтовой системы на госуслугах, оператором которой станет госкомпания. Россияне могут отказаться от этого сервиса. Но вот компаниям и предпринимателям придется использовать имейлы Почты России. Хотят они этого или не хотят. Об очередной реформе российской почты Михаил Задорожный.
9: Электронные ящики Почты России на госуслугах будут использовать для доставки юридически значимых сообщений от госорганов и Банка России. Например, россияне смогут получать электронные платежки за коммунальные услуги вместо бумажных в обычном почтовом ящике. Получение писем через госуслуги бесплатное, а вот бизнесу за отправку сообщений придется платить, продолжает руководитель юридической компании «Юрвиста», член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Алексей Петропольский.
10: Действительно, Почта России теперь имеет исключительное законодательное право на доставку заказных писем, юридически значимых сообщений, уведомления, извещения, требования. Ну, собственно, как и раньше, заказные письма всегда приходили от Почты России. Здесь теперь четко другим операторам и курьерским службам это прямо запрещается. Здесь теперь это касается не только переписки с государством, но и сообщений между компаниями по сделкам. Если в дальнейшем эти сообщения нужны будут в доказательной базе в суде, то они должны были быть от Почты России. Отказаться от системы можно. Для граждан ящик на госуслугах добровольный и бесплатный. Для юрлиц и ИП пользование ящиком становится обязательным и платным. Размер еще, я так понимаю, не установлен, но говорят, что-то в районе там 90 с чем-то рублей.
9: Но законопроект не запрещает отправку традиционных и заказных бумажных писем. Этим по-прежнему могут пользоваться компании и организации, у которых нет аккаунта на госуслугах, если такие еще остались. В любом случае, за доставку юридически значимых сообщений придется платить, неважно в каком виде они будут отправлены. В первой версии документа спасать госкомпанию предполагалось в том числе за счет маркетплейсов. Для них хотели ввести сбор в пользу России за доставку покупок. Участники рынка электронной торговли встретили эту инициативу в штыки. Потом это и отказались, и теперь у онлайн-бизнеса нет вопросов к закону о поддержке почты, продолжает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
11: Изначально в различных редакциях законопроекта присутствовали различные спорные нормы. В первую очередь, это были вопросы, связанные с определенным сбором, с бизнес оборотным. Но в итоге, после достаточно глубокого обсуждения с отраслью, все эти вопросы были сняты.
9: Принятый депутатами законопроект вводит ряд других мер, прежде всего финансовых, для поддержки почты. Например, ей разрешат размещать рекламу на платежных документах, которые она доставляет. А деньги Почте России нужны. По итогам прошлого года ее долг составил 127 миллиардов рублей. Это далеко не первая реформа российской почты с целью сделать ее безубыточной. Например, в конце нулевых отделение почтовой связи превратили в магазины, где можно было купить продукты питания и различные товары, включая детские игрушки и сигареты, что вызвало некоторое недоумение у посетителей. Удивляет здесь то, с каким упорством российские власти пытаются сделать Почту России прибыльным коммерческим предприятием, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
12: Почты, в принципе, во всех странах, но если не убыточные, то, по крайней мере, работают с нулевой рентабельностью. Я, честно говоря, не вижу ничего страшного, что Почта России убыточная. Это социальные отрасли, и она должна финансироваться за счет государства.
9: Ранее в Госдуме финансовый эффект для почты от принятия этого закона оценивали в 9,5 миллиардов рублей. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, «Бизнес-ФМ».
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Транширы. Джеймс Гордон Беннетт-младший, наследник основателя издания «Нью-Йорк Геральд», был вполне успешным бизнесменом, а кроме того, известным тусовщиком, гулякой и, конечно, транжирой. Например, Джеймс купил ресторан, в который привык ходить, только для того, чтобы его любимый столик всегда оставался за ним. Но главной страстью Беннетта были яхты. От гоночных, ставивших мировые рекорды, до круизных. Самая известная из них – почти 100-метровая «Лисистрата». В начале 20 века обошлась Беннетту в 650 тысяч долларов. Сегодня это почти 20 миллионов. Помимо самого современного оборудования, роскошных кают, на яхте были сауна, гараж с автомобилем и хлев с коровой и доярками. Просто, чтобы миллионеру, который обожал свежее молоко, не приходилось отказываться от него даже посреди океана. Транжиры. На Бизнес FM. Вторая попытка. Тина Тернер начала карьеру в конце 1950-х, а впервые прославилась в дуэте с мужем Майком, получив Грэмми в 1972 году. Дуэт распался. Тернер бежала от мужа после очередного акта насилия. По ее словам, в тот момент у нее на руках остались 36 центов и заправочная карта. После разрыва подрабатывала уборкой домов, пела старые хиты в кабаре, но главное, сумела отстоять сценическое имя. И 10 лет спустя вышел ее сольный альбом «Private Dancer». Так Тина в 44 года стала самой возрастной исполнительницей на вершине американских чартов. Тернер ушла со сцены в 2009-м в «Ореоле славы». А ее состояние в конце жизни оценивали более чем в четверть миллиарда долларов. Вторая попытка на Бизнес FM. Компании и корпорации.
13: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
13: У ритейлера спортивных товаров «Деспорт», бывший «Декатлон», снова сменился гендиректор. Четвертый раз с апреля прошлого года. На это обратил внимание «Шоперс». 7 июля, согласно «ЕГРУЭЛ», компанию возглавил Евгений Паршинцев, сменив Владимира Сироткина, который продержался на посту чуть больше 4 месяцев. Кадровые перестановки происходят на фоне финансовых проблем сети. После ухода «Декатлона» из России в 2022 году число магазинов сократилось с 57 до 18, а по итогам прошлого года ритейлер получил убыток свыше 2 миллиардов рублей и столкнулся с более чем 200 исками от кредиторов. Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена, тестирует новые умные очки с искусственным интеллектом, которые могут непрерывно записывать аудио и делать снимки каждые несколько секунд. Устройство должно помогать пользователям фиксировать события дня и при необходимости получать нужную информацию через нейросеть. Правда, внутри самой компании проект уже вызвал споры о конфиденциальности окружающих. Чтобы снизить риски, разработчики добавили защиту. Съемка будет блокироваться при отключении или повреждении светового индикатора записи.
0: Конфликты.
13: Евроклир потребовал приостановить исполнение судебных актов по иску Центробанка о взыскании более 18 триллионов рублей. Ранее апелляция уже отклонила другие ходатайства европейского депозитария, в том числе о немедленном исполнении решения. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве. Чем топливный кризис грозит инфляции? Почему удары по НПЗ могут стать не единственным проинфляционным риском? Мнение инвестбанкира, основателя медиасистемы Биткоган Евгения Когана.
0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
14: Продолжаются налеты БПЛА на наши НПЗ. В понедельник ударили по крупнейшему заводу в Омске, а затем по предприятиям в Саратове и в Нижнекамске. Похоже, что останавливаться никто не собирается, так что не исключаю, что решение топливного кризиса, скажем так, деликатно, несколько затянется. Чем это грозит для инфляции? Смотрите, в самом оптимистичном сценарии, если цены на топливо перестанут расти, вместо ожидаемых ЦБ 4,5-5,5% инфляции по итогам года, теоретически можем увидеть примерно 6, а может быть даже и 6,5%. Проблема в том, что помимо дорогого бензина, на горизонте замаячил и другой, проинфляционный фактор. Бесконтрольное увеличение денежной массы или, простыми словами, печатание денег. А это очень опасная штука. В первые годы СВО экономику активно поддерживало монетарное и фискальное стимулирование, а также рост экспортных доходов. Однако, ни одного из этих факторов сегодня уже нет. С ценами на нефть сейчас пока все достаточно туго, хотя с армузами тоже все весело, так что каждый день может быть что-то новенькое. Но тем не менее, пока туговато. Ну, соответственно, поступления в бюджет от продажи энергоносителей тоже снижаются и, возможно, еще снизятся. Смотрите, монетарную поддержку сначала свернули еще в 2023 году, ключевую ставку повысили, чтобы сбить инфляцию. Фискальную поддержку начали сворачивать в 2025 году через повышение налогов. Подняли НДС, увеличили налог на прибыль, выросли налоги на доходы физлиц, усилили давление на малый бизнес. Ну и вишенка, как говорится, на торте, резко подняли утильсбор. И даже этого оказалось недостаточно. То есть дефицит бюджета в ближайшие 3 года, скорее всего, будет значительно выше плана. Ну и дальнейшее повышение налогов, оно уже просто опасно. Экономика и так находится на грани рецессии. За первые 5 месяцев она выросла всего на 0,2% год к году. То есть мы оказались, если честно, в ситуации, когда государство уже не может снижать расходы и не может собирать больше доходов. Остается, ну, по сути своей, только печатать деньги, а этого бы очень не хотелось. По форме это может быть либо сильное снижение ключевой ставки, как в Турции, либо количественное смягчение, по сути своей, с выкупом госдолга на баланс Центрального банка. Но последствия будут абсолютно одинаковыми. Очень высокая инфляция, по-настоящему высокая, а не та, на которую мы привыкли жаловаться. Паниковать, конечно, не стоит. То, о чем я рассказал, это только риски, но это не базовый прогноз. Но в мире инвестиций умение управлять рисками – это залог успеха.
2: Это был инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Вместо жесткости и запретов ответственность Минцифры. Стремительно принятый закон об искусственном интеллекте вызвал критику бизнеса, но могло быть и хуже. О рамочном законе, претензиях творческой среды и рисках монополизации рынка мы поговорили с Германом Клименко, председателем Совета фонда развития цифровой экономики.
15: Ну, если говорить в терминах апокалипсиса, захваченный искусственным интеллектом. Если говорить в терминах реальности, что-то на себя заберет искусственный интеллект, но я думаю, все-таки что-то останется за человеком. Я думаю, что государственного искусственного интеллекта по имени Макс у нас не будет. Ну, знаете, я вывязываю происходящие события с законом, с тем, что недавно в спектр ответственности Минцифры включили искусственный интеллект. И то, что к Минцифре за последние несколько лет вообще нет претензий по качеству работы. Посмотрите на госуслуги, посмотрите на МФЦ, на любые сервисы. Понятно, что этот скандал, белые списки и запреты ВПН, к Минцифре отношений мало имеют. Минцифра все-таки исполнитель.
16: Когда его вынесли, это был достаточно жесткий закон, где предлагалось маркировки и ответственность и прочее. В результате мы получили, с одной стороны, ответственность за искусственный интеллект перед Минцифрой, а закон достаточно размытый, на мой взгляд. Все спорные моменты были убраны. Нельзя, конечно, так прям совсем сказать, что закон — это декларация о намерениях. Там есть достаточно важная часть, которая отправляет под регулирование, по сути, только два наших крупных игрока, а все остальные, ну, нельзя, конечно, так сказать, делайте, что хотите, но это очень близко к этому.
2: Герман Клименко, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики. С ним беседовала моя коллега Елена Мурчукова. Полная версия интервью в дневном эфире Бизнес ФМ.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. Греческий миллионер Янис Кацанис решил сделать для родного городка Афитос доброе дело – построить больницу, для чего завещал городу более 5 миллионов долларов. Но наследство оказалось с подвохом. Чтобы город получил деньги, до января 2002 года жители должны были собраться на центральной площади, где им зачитали бы специальное письмо Кацаниса с описаниями грехов его родственников, в основном интимного характера. Причем некоторые истории произошли уже очень давно. Горожан возмутила такая низость их земляка. Администрация наняла адвоката, который через суд сумел удалить из завещания позорные условия. В результате больница была построена, и тайны родственников Кацаниса остались при них. Судьба, наследство. На Бизнес ФМ. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
17: В России набирает популярность небольшой кроссовер от Audi с индексом Q2 в удлиненной версии. Когда к нам первый раз пришла эта машина, я сильно сомневалась в ее успехе, но оказалась не права. Цена решает. Чуть больше 3 миллионов рублей за прекрасно едущий ВАК. Покупатели сочли это хорошим предложением, хотя такой машины на нашем рынке не было никогда. По длине автомобиль сравним, например, с Tenet 4. 4 метра 26 сантиметров в длину и 2 метра 62 сантиметра колесной базы. Внешне автомобиль напоминает скорее хэтчбэк, чем кроссовер. Да и клиренс у него 15 сантиметров в паре с передним приводом. Классические параметры обычного хэтчбэка. Технические характеристики схожи со многими автомобилями Volkswagen и Audi, которые сейчас привозятся параллельным импортом. Например, тот же Volkswagen Taru и Golf имеют 1,5 литра 160 лошадиных сил под капотом. Подарком судьбы была бы возможность завозить такие автомобили без коммерческого утилизационного сбора, но нет. По киловаттам мощность здесь буквально на пару десятых больше, чем допустимые для льготного утиля значения. Внутри эргономически автомобиль на удивление приятен. Хотя чему удивляться? Порода Audi. Удобные сиденья с хорошими поддержками и выдвижной подушкой под колени. Хороший набор теплых опций и просто прекрасная работа робота S-Tronic в паре с турбированным двигателем. Всего-то 160 лошадиных сил, а от вождения получаешь истинное удовольствие. Ходовая часть не грешит излишней жесткостью и радует классической управляемостью автомобилей концерна ВАК. Мне просто не хотелось отдавать машину обратно в салон. Но у меня сейчас Tesla, и в данный момент менять ее на автомобиль с ДВС точно не самое правильное решение. Расстраивает только скудный выбор цветов интерьера. Не всем понравится красноватый терракот и классический черный. Во всем остальном же машина оставила прекрасное впечатление.
0: Тест-драйв на Бизнес FM. Бизнес говорит о себе. По итогам розыгрыша среди подписчиков Макс-канала Бизнес FM один из трех шансов рассказать о своем деле выпал владелице бьюти-коворкинга «Школа-студия твоей красоты» Ирине Нижниковой из Пензы.
18: Мы обучаем визажистов, бровистов, стилистов по волосам, мастеров маникюра, педикюра, мастеров по наращиванию ресниц и ламимейкеры. Мы уже в этой сфере около 10 лет. Уже 2 года, как у нас есть государственная лицензия, что мы можем человеку дать профессию. То есть мы обучаем человека и выдаем ему свидетельство о получении профессии. И это приравнивается к образованию в колледже. Мы пишем под каждую профессию программу, где человек полностью, как в колледже, изучает ее от и до, и может уже работать либо в салоне, либо на себя, ну, открыть, например, самозанятость. Мы непосредственно оказываем и услуги, потому что учить профессии, не оказывая услугу, очень сложно, потому что нужно знать все изнутри.
0: Ирина Нижникова, Пенза. Бизнес говорит о себе. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7.57, в студии Вероника Романова. 2 танкера в Таганрогском заливе были вновь атакованы беспилотниками. Минувшей ночью они получили механические повреждения и загорелись. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Пострадавших нет, экипажи танкеров эвакуированы. На одном судне возгорание ликвидировано, на втором пожар еще тушат. По словам Слюсаря, минувшей ночью на подлете к Ростовской области было уничтожено более 20 дронов. Накануне он также сообщал о поврежденных из-за ночной атаки 2 танкеров в Таганрогском заливе. В правительстве до рассмотрения дошли поправки от Минюста, которые могут существенно ограничить возможности коллекторов, микрофинансовых организаций и банков взыскивать долги физлиц с привлечением судебных приставов. Это следует из письма Национального совета финансового рынка с критикой инициативы, направленного вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Речь идет о законопроектах, разработанных Минюстом еще в конце 2024-го. Они предполагают введение отсрочки в 1 год на передачу долга в работу судебным приставам, а также взимание дополнительной платы с профессиональных взыскателей за услугу возбуждения исполнительного.

0: Глобуса. Здравствуйте. Вашингтон может поддержать бесполетную зону над Украиной. В качестве гарантии безопасности меры этой возможны после достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом, заявил Дональд Трамп. И вскоре, как вновь сообщил президент США, он намерен созвониться с Владимиром Путиным. Между тем, по итогам саммита НАТО Трамп смягчил риторику по Украине, пообещал Киеву лицензию на производство «Патриот» и не осудил удары по российским НПЗ, заявил, что это способ завершить конфликт. Что дальше и какой будет реакция Москвы, обсуждаем с экспертами. Крупные нефтяные компании будут делиться топливом с независимыми АЗС. Крым должен получить субсидии, а еще могут появиться мини-НПЗ. Это основные тезисы, прозвучавшие в ходе совещания президента с правительством по ситуации на топливном рынке. Но между тем новые данные по инфляции показывают ее ускорение на фоне ситуации с бензином. Недельный показатель прибавил 0,1%. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, Дональд Трамп заявил, что после достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом Вашингтон может рассмотреть возможность введения бесполетной зоны над Украиной в качестве гарантии безопасности. Но пока допустил передачу Киеву лицензии на производство ракетных установок, которые Украина просит поставлять. «Пусть Украина сама производит «Патриот», — сказал Трамп. Он заявил это после переговоров с Зеленским на саммите НАТО в Анкаре. Американский президент сообщил, что планирует провести новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, отметил, что стороны, по его мнению, уже добились существенного прогресса в урегулировании конфликта. Украинские удары по российским НПЗ президент США назвал эскалацией, которая поможет прийти к концу войны, то есть не осудил их. Но госсекретарь Рубио даже фактически поддержал украинские удары. По его мнению, это позволит создать условия для переговоров. Во время пресс-конференции Зеленский Трамп дал понять, что их отношения заметно улучшились после скандала в Белом доме.
1: Думаю, это хорошее время для моей встречи с Зеленским. Посмотрим, что можно сделать. Мы на самом деле наладили хорошие отношения. Трудно в это поверить, да? От овального кабинета до нынешнего момента. Мы урегулировали много войн. Думал, это будет самое простое для урегулирования. Но Путин непростой персонаж. И Зеленский непростой персонаж. Так что это не самое легкое. Элитное оборудование не обязательно, чтобы воевать. Но одна из вещей, которую мы обсудим, мы выдадим вам лицензию на производство «Патриот». Круто, да? Так что он не может теперь жаловаться, что мы даем их недостаточно. Производи их сам.
0: Эту пресс-конференцию с Зеленским Трамп назвал очень хорошей и очень позитивной. Американский президент даже допустил, что может посетить Украину, но вряд ли его служба безопасности это позволит, и сказал, что понимает Зеленского, который не хочет ехать в Москву. Зеленский отшутился, что там сейчас небезопасно, очень много украинских дронов. Владимир Путин, который в это время проводил совещание с членами правительства, заявил, что Украина своими ударами по НПЗ стремится создать нервозную обстановку в обществе. Однако у российской энергетики есть запас прочности, один из самых высоких в мире. Ожидалось, что Трамп после встречи с Зеленским в Анкаре позвонит Владимиру Путину. Во всяком случае, это анонсировал сам президент США. И в Кремле давали понять, что есть такая договоренность. Но в итоге о звонке ничего пока не сообщается. Почему, говорит политолог Георгий Бовт.
2: Просто не стал звонить из Турции. И сразу после саммита вылетел домой. С борта самолета звонить не стал. Звонок все-таки должен быть обставлен более, наверное, обстоятельно. И я думаю, что он состоится сегодня, может быть, завтра. Думаю, что российская сторона к этому готова.
3: Означают ли заявления Трампа полный отказ духа Анкориджа?
2: Ну, дух Анкориджа испустил дух уже некоторое время назад, и его уже и в Москве-то похоронили. Что касается Трампа, то да, он вполне однозначно поддерживает украинскую сторону, хотя делает реверанс. Тем не менее, явно он на саммите НАТО сделал решительный шаг в сторону большей поддержки Украины, чем раньше. И из его уст исчезла фраза о том, что Украина должна пойти на территориальные уступки.
3: Что существеннее для российской стороны? Обещание дать лицензию на выпуск ракет «Патриот» или фактическая поддержка украинских ударов по НПЗ?
2: В прошлом году активно обсуждалась такая тема, как какие-то запреты или ограничения на удары западным оружием, которые предоставляются Украине по целям в России. И даже какое-то время Трамп высказывал обеспокоенность, хотя не очень громко, обеспокоенность ударами по нефтегазовым целям в Российской Федерации, потому что это может

0: повысить мировые цены на нефть и вызвать дестабилизацию рынка. Сейчас выяснилось, что ничего это не повышает. Что касается лицензии на выпуск ракет «Патриот», то это не вопрос немедленного дня. Нужно развернуть производство, нужно получить электронные компоненты, вряд ли они будут производиться в Украине. Ну и потом все-таки «Патриот» — это не томагавки, это оружие оборонительное, оно прикроет стратегические цели в Украине и тем самым повысит ее сопротивляемость. Это не критичный момент для России, если выбирать между двумя факторами. Удары по НПЗ выглядят болезненнее гораздо.
1: В то же время выходит интервью у Залужного, в котором он говорит, что нарратив о том, что украинские удары переломили ход событий, неверен. Исход будет зависеть от того, кто выдержит дольше. Интересно понять, к чему появилась эта статья в диссонанс с заявлением европейских лидеров.
0: Во-первых, Залужный хочет позиционировать себя как вполне самостоятельный, даже уже не просто посол Украины в Британии, но политик. Поэтому он, с одной стороны, размышляет как бывший военачальник, для которого важно то, что происходит на линии фронта. С другой стороны, он говорит как политик, который может мыслить шире, чем линия фронта. И в этом плане, конечно, можно с ним даже согласиться в том, что он характеризует нынешнюю войну как ресурсную войну. Это война на истощение, об этом говорили уже многие, но фактически он это и подтверждает. Чей ресурс больше, тот в конце концов и победит. Нельзя сравнивать Россию по ресурсам с Украиной по ресурсам, потому что весь украинский тыл – это фактически вся Европа, которая на нее работает. Он в этом плане делает акцент на то, что, дескать, и Украина может выдерживать.
1: Трамп выражает уверенность, что помирит Россию и Украину, а вот с Ираном все. За этим утверждением что стоит?
0: Иран ведет себя гораздо более безрассудно, как это не покажется парадоксальным, чем Украина и Россия вместе взятые. Потому что зачем заключать, с одной стороны, перемирие, договариваться о прекращении огня, а потом вдруг непонятно с какого перепуга начинать обстреливать мирные торговые суда американских союзников. Причем для этого даже какого-то явного и повода не было. Даже Израиль его не подал. Поэтому, судя по всему, речь идет о том, что в Иране не все фракции и группировки властные поддерживают замирение с Америкой. И, видимо, идет какая-то острая внутренняя борьба, которая вот выплескивается в такие вот эксцессы. Поэтому вести диалог с такой стороной не только что трудно, а просто невозможно. Ну а то, что он выражает уверенность, что помирит, всегда, согласно методике там вести дела, надо выражать оптимизм.
1: Никак пока не отреагировала Москва. Чего можно ждать?
0: Я думаю, что идут глубокие размышления на тему будущего договора с Трампом. Его позиция эволюционировала довольно заметно в сторону Киева. Нужно быть готовым к тому, что Трамп довольно, скажем мягко, в настойчивой форме попробует выдвинуть тезис нечто наподобие «давайте сейчас прекращать огонь, скажем, на 30-60 дней, на каких-то минимальных условиях, и в это время будем вести переговоры дальше». Я думаю, что к этому предложению надо подготовить свое отношение.
2: Георгий Бухт, телеграм-канал «Бухт знает», с ним беседовала моя коллега Елена Марчукова. Bloomberg сообщает со ссылкой на источники, что Трамп на закрытой части саммита НАТО не дал европейским союзникам конкретных обещаний по Украине. Представители Европы получили лишь общие обещания, пишет агентство. Происходящее на саммите НАТО и заявление Трампа, естественно, на первых полосах зарубежных СМИ сейчас.
3: Business FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: Агентство Рейтер считает, что тон пресс-конференции Трампа и Зеленского был гораздо более благожелательным. Американский президент отошел от резкой критики и перестал называть Киев неблагодарным. Агентство отмечает, что в ходе последних российских ударов Украина вновь не смогла сбить ни одну из российских ракет, что подтверждает критическую нехватку ракет-перехватчиков. А слова Трампа о возможной передаче лицензии на производство «Патриот» агентство называет огромным подспорьем Киеву. Первостепенное внимание зарубежные СМИ все равно уделяют словам Трампа об Иране. Тоже агентство Рейтер пишет, что новые удары еще сильнее подорвали уже и так шаткое мирное соглашение, а нефть резко подскочила в цене. В целом на саммите НАТО царила карнавальная атмосфера, пишет Нью-Йорк Таймс. Но издание подразумевает не обстановку праздника, а происходящий там хаос. Мероприятию предшествовал заочный конфликт Трампа и премьера Италии Мелони. Американский президент раскритиковал ее за отказ допустить втягивание Рима в войну против Ирана. За то же самое Трамп раскритиковал и Францию с Великобританией. И, как отмечает ABC News, американский президент выразил недовольство Союзом союзниками по НАТО в целом. А вот Испании, среди прочего, досталось за отказ увеличить расходы на оборону НАТО. Трамп назвал Мадрид ужасным партнером и призвал прекратить всю американскую торговлю с Испанией. Журнал Time отмечает, что испанский премьер Санчес ранее проявил себя как один из самых ярых критиков Трампа в Европе. Среди прочего, он закрыл небо для американских истребителей, которые участвуют в конфликте с Ираном. Но после последних угроз Трампа, Санчес заявил, что отношения Вашингтона и Мадрида очень позитивные. Внезапно Трамп вспомнил и про свои притязания на Гренландию. Сказал, что США этот остров важнее, чем Дании. Критикуя защиту острова со стороны европейских лидеров, Трамп даже пригрозил, что может вообще вывести американские войска из Европы. CNBC отмечает, что генсекретарь НАТО Рютте вторил заявлением Трампа, сказав, что президент США, цитата, «абсолютно прав» в том, что Гренландия якобы окружена российскими и китайскими кораблями. Но премьер Дании Мэтта Фредериксон вновь подчеркнула, что Копенгаген будет защищать каждый дюйм территории НАТО, включая свою собственную, а Гренландия не продается.
2: На саммите НАТО Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану, мол, с Тегераном нет смысла заключать сделку, потому что они постоянно жульничают и нарушают перемирие. После саммита уже по дороге домой Трамп сказал журналистам CNN, что представители Ирана позвонили ему с просьбой заключить сделку. Цитирую, «они очень хотят сделку, я просто не знаю, достойны ли они заключения сделки». Однако этой ночью США и Иран вновь обменялись ударами. Американское командование заявило о поражении 90 иранских объектов, включая систему ПВО, склады ракет и беспилотников и военную инфраструктуру вдоль побережья Ирана. В ответ Корпус Стражи Исламской Революции заявил о поражении американских баз в Кувейте и Бахрейне, назвав это карательным ответом вероломным американцам. Спикер парламента Ирана Галибаф написал, что Америка до сих пор не поняла, что запугивание и нарушение обещаний больше не прощаются. Удар – это расплата. Не ходите вокруг да около, иначе утонете. Армузский пролив откроется только при договоренностях с Ираном, а не при американских угрозах.
3: Реклама. Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
5: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «точка.ком» 18+.
6: Лето. Это очередь за мороженым в парке. Глоток ледяной воды во время экскурсии. Попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкус Рил Бизнес» в этом помогает. «Вкус Рил Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу». АУ «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
7: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
8: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 000 рублей.
9: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
8: STO Exlantix ED ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
10: Exceed. Born for more.
8: Реклама, не оферта.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Вольтер. Часто блистает на вторых ролях именно тот, кто меркнет на первых. Наизусть. На «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород».
11: зарегистрированы Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
12: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Почти в половине российских компаний заявили о дефиците аналогов импортного оборудования. Следует из опроса об инновациях и технологическом развитии. Высокую потребность в замене импортных поставок машин и оборудования фиксируют 45% респондентов. Еще 7% оценивают задачу как критически необходимую. Для комплектующих и узлов ситуация сопоставима. 38% компаний говорят о высокой потребности в замещении. 7,5% о жизненной необходимости смены поставщиков. Структура закупок показывает, что именно сегмент сложной техники остается наиболее зависимым от внешних поставок. На поставщиков из дружественных стран приходится 40% закупок машин и оборудования и около 30% поставок комплектующих, несмотря на рост доли российских производителей за последние 4 года. В остальных категориях зависимость от импортных контрагентов заметно ниже. Проект закона о получении земли без торгов под строительство АЗС с электрозарядными станциями в Нижегородской области поступил в региональный парламент. Поправки к закону о регулировании земельных отношений подготовило Минимущество. Они прошли общественное обсуждение. На эти автозаправки правительство хочет распространить механизм масштабных инвестиционных проектов. Для получения льготы предполагается ряд условий, в том числе инвестор должен более 2 лет быть владельцем или арендатором 6 и более действующих АЗС. На новой станции требуется создать не менее 2 электрозарядных станций, а также оборудовать клиентскую зону с территорией для отдыха, общепитом, интернетом и необходимыми сервисами. Срок строительства не должен превышать 2 лет. Администрация Шахуньи объявила закупку на оказание услуг лизинга специализированной техники. Информацию разместили на сайте госзакупок. Максимальная стоимость контракта – 34,7 миллиона рублей. Исполнителю необходимо приобрести и передать во временное владение и пользование 2 единицы новой техники, колесный одноковшовый экскаватор и фронтальный одноковшовый погрузчик. Срок лизинга – 84 месяца до конца июня 2033 года. По условиям закупки техника должна быть новой 2025 года выпуска, не БУ. Экскаватор должен иметь дизельный двигатель мощностью от 100 до 130 лошадиных сил, эксплуатационную массу 16-19 тонн. Погрузчику нужна грузоподъемность 2-4 тонны. ПИТ-центр в Нижнем Новгороде занял 2 место на всероссийском конкурсе проектов цифровой трансформации медицинских организаций. Цифровизация Нижегородского центра показала один из лучших результатов. Так, в учреждении были технологически трансформированы несколько отделов и аптечный пункт. Специалисты усилили контроль качества и автоматизировали рутинные задачи. Лабораторию центра роботизировали и интегрировали с единой цифровой платформой здравоохранения. Кроме того, в учреждении приступил к работе первый в регионе ИИ-ассистент, который за считанные секунды оценивает состояние здоровья пациентов. Теперь в СПИД-центре планируют начать использовать роботов для переноски, сортировки и сопровождения лабораторных грузов. Суперкомпьютер назвал фаворитов чемпионата мира перед стартом четвертьфинала. Вероятность выигрыша трофея сборной Франции составляет 27%, сообщает статистическая платформа Опта. Перед турниром суперкомпьютер считал главным фаворитом команду Испании. Теперь она на 2-м месте. На 3-м Англия. Матчи 1/4 финала чемпионата мира продлятся до субботы. Финальная встреча пройдет 19 июля в Нью-Йорке. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
3: Погода.
13: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается небольшая облачность и плюс 29 градусов жары. Вечером малооблачно и плюс 27, ночью прохладнее и плюс 20, и все так же малооблачно.
3: Валюта.
13: На 9 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 76 рублей 40 копеек. Евро 87 рублей 35 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 22 копейки. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
12: Комиссии по проведению предварительного отбора подрядных организаций для капитального ремонта многоквартирных домов приняла решение исключить из реестра квалифицированных подрядчиков 8 организаций. Документ размещен на сайте Министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области. Так, из реестра исключены организации, у которых истек 3-летний период нахождения в нем. Среди них компания «Техлифт» из Уфы, Новосибирская сервисная компания, ИТЦ «Геркон» из Хакасии, ИКЦ «Приволжский экспертный центр» из Нижнего Новгорода, «Контур-проект» из Москвы, специализированное предприятие «Практика», также из Москвы, Петербургская МЛМ, Невский лифт и лифт стройкомпании из Казани. Акции М-Видео на торгах снижались почти на 10%. За одну ценную бумагу давали менее 44 рублей. В последний раз котировки компании находились ниже 45 рублей в апреле 2009 года, то есть 17 лет назад. Падение акций М-Видео произошло после того, как компания сообщила о планах дополнительной эмиссии 1,5 миллиарда акций по открытой подписке. Это количество значительно превышает объем акций, находящийся в обращении, около 180 миллионов, что вызвало обеспокоенность инвесторов. Ситуация усугубляется сложным финансовым положением компании. По данным отчетности за первый полгодия 25-го выручка М-Видео сократилась на 15%, а чистый убыток увеличился в 2,5 раза, превысив 25 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант». Бумаги М-Видео дешевеют вслед за падением индекса Московской биржи. Такова реакция российского фондового рынка на новости геополитики и прогнозы по ужесточению денежно-кредитной политики Центробанка. Директора коммунального предприятия в Нижегородской области дисквалифицировали за систематическое неисполнение требований Росприроднадзора и неустранение экологических нарушений. Речь идет о главе муниципального предприятия «Коммунальная служба Краснооктябрьского округа». Предприятие эксплуатирует канализационные очистные сооружения административного центра села Уразовка, реконструированные по федеральному проекту «Оздоровление Волги». После реконструкции на объекте нашли 17 нарушений, в том числе факты сброса сточных вод в ручей сухой пар с превышением ПДК по ряду загрязняющих веществ. Юридическое лицо директора привлекли к административной ответственности и выдали предписание об обязательном устранении нарушений. Однако все требования надзорного органа они не выполнили. Нижегородская компания Smart Eco изготовила и подготовила к эксплуатации бункеровоз на шасси среднетоннажного грузовика Solaris TR-80. В базовой комплектации автомобиль оснащен 2 оцинкованными стропами, защитными кожухами, 2 стропами звено-звено для разгрузки самосвальным способом, а также усиленными серьгами собственной разработки. Конструкция включает силовые направляющие порталы и 6 приставных упоров, что позволяет фиксировать и перевозить грузы. Гидроцилиндры, оборудованные защитой штока и гидролинии для эксплуатации в сложных условиях. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес ФМ. Держитесь курса.
3: Вы слушаете бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
14: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
15: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Через век. Главные капиталы России. Калман Вольф Янкелевич и Давид Вольфович Высоцкие.
17: Вольф Янкелевич Высоцкий родился в 1824 году в небогатой еврейской семье в городе Старые Жагоры Российской империи. Ныне это город Жагары в Литве. Он получил традиционное религиозное образование и первоначально занимался земледелием и торговлей зерном. Но дело не пошло, и в 50-х годах Высоцкий решил попробовать новое дело. Примерно в это время Китай после победы англичан в Первой опиумной войне вынужден был открыть свои границы для международной торговли. Тогда же российские власти сняли существовавшие с 18 века ограничения на ввоз чая. В Российской империи начался чайный бум. Если в 50-х годах 19 века объем импорта чая составлял 6 тысяч тонн, то уже в следующем десятилетии вдвое больше. В целом за столетие потребление чая выросло в 20 раз. В 1858 году Высоцкий перебрался в Москву. Евреям в те времена жить там запрещалось, но для купцов первой гильдии делалось исключение. Так возникла фирма «Высоцкий и Ко», одно из крупнейших предприятий России, а после краха империи известная международная компания. Чай-развесочная фабрика Высоцкого в Москве работала на Нижней Красносельской улице. Также он владел крупнейшими фабриками в Петербурге и Челябинске. Чайный лист закупался в основном в Китае. В начале 20 века Высоцкого уже называли «королем чая». В 1903 году он контролировал треть чайного рынка в Российской империи и был поставщиком двора его императорского величества. К 1904 году компания расширила свою деятельность и за границу – в Германию, Францию, США и Канаду. Всю свою жизнь Калман Вольф Высоцкий оказывал поддержку еврейским организациям и соплеменникам, писателям и интеллектуалам. Много жертвовал на еврейскую колонизацию Палестины. В завещании передал всю свою долю в фирме В. Высоцкий Ко в размере 1 000 000 рублей на благотворительность. Вольф Янкелевич умер в 1904 году, когда его бизнес был на пике успеха. Его сын Давид унаследовал компанию и продолжил расширение дела. В 1904 было открыто нью-йоркское отделение для продажи развешенных в России чаев. А в 1907 Давид создал англо-азиатскую компанию с головным офисом в Лондоне. Также компания приобрела плантации чая в Индии и на Цейлоне. В 1914 году перед Первой мировой войной годовой оборот компании достиг 45 миллионов рублей. И тут Николай II издает указ, сразу увеличивший доходы чайных магнатов более чем в 1.5 раза. В империи ввели сухой закон. Производство и продажа всех видов алкогольной продукции с 19 июля 14 года оказалось под запретом. Крепкие напитки продавали только в ресторанах. Запрет действовал в течение всей войны. Но люди очень быстро нашли замену алкоголю – чифирь. Потребление чая в стране взлетело, и в 2015 году оборот компании Высоцкого превысил 70 миллионов рублей. Семья Высоцких была связана со многими знаменитыми людьми. К дочери Давида Иди сватался Борис Пастернак, но получил отказ, а салон Высоцких посещала вся московская богема. Давид Вольфович также возглавлял хозяйственное правление еврейских молитвенных учреждений в Москве. Внуки же чайного короля отошли от религии и увлеклись социализмом. Михаил и Абрам Гоце основали партию эсеров и занялись революцией. Когда она, не без их помощи, произошла, Высоцкие и Гоце потеряли бизнес и вынуждены были бежать за границу. Правда, Давид не оставил дела. Эмигрировав в Англию, он наладил упаковку чая в Варшаве и Данциге. И в годы НЭПа контрабандой переправлял его в Советскую Россию. Высоцкий умер в Лондоне в 1930 году.
16: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Бизнес ФМ.
17: Еще во второй половине 19 века во многих странах пытались создать аппарат, который позволял бы долго дышать под водой. Первый удачный вариант в 1878 году создал англичанин Генри Флюс. Но чистый кислород, который использовался в этом аппарате на глубине более 20 метров, становился токсичным. Несмотря на недостатки, во время Второй мировой войны использовались именно эти аппараты. В 1943 году в оккупированной Франции морской офицер Жак-Ив Кусто и инженер Эмиль Ганьян изобрели первый безопасный и эффективный аппарат для дыхания под водой. Кусто погружался с ним на глубину до 60 метров без каких-либо вредных последствий. После войны была создана компания «Акваланг», настолько популярная, что в Европе и России любое автономное легководолазное снаряжение до сих пор называется только «Аквалангом».
16: Имя нарицательное на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8.28, студия Вероника Романова. Силы ПВО минувшей ночью сбили 73 БПЛА самолетного типа над 13 регионами и Азовским морем, сообщает Минобороны. Так, беспилотники атаковали два танкера в Таганрогском заливе. Судно загорелись, обошлось без пострадавших. В Тверской области из-за атаки дронов загорелся один из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза», а в Ставропольском крае начался пожар на территории промобъекта. Иран предложил заключить сделку после ударов США, утверждает Дональд Трамп. Они звонили некоторое время назад и хотят заключить сделку. Я просто не знаю, достойны ли они ее заключения, сказал американский президент журналистам на борту своего самолета. Накануне Трамп объявил о прекращении перемирия между двумя странами после того, как Иран ударил по нескольким судам в Ормузском проливе. Штаты в ответ атаковали иранские южные регионы. Удары по Ирану продолжились и сегодня. На каждый удар Ирана США наносят 20 ответных, так сказать. Сказал Трамп. Корпус стражи исламской революции атакует американские базы в ответ. Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган подарил европейским лидерам именные пистолеты с гравировкой и боевые патроны по завершению саммита НАТО в Анкаре. Оружие в том числе предназначалось для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы Евросовета Антонио Кошты, премьера Великобритании и Нидерландов. Об этом пишет издание «Политика» со ссылкой на источники в ЕС. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина девятого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Крупные нефтяные компании будут делиться топливом с независимыми АЗС. Это прозвучало в ходе совещания президента с правительством по ситуации на топливном рынке. Также обсуждались субсидии Крыму на топливо и возможное строительство мини-НПЗ. Что об эффективности этих мер говорят эксперты? США провели очередную волну ударов по Ирану. Трамп ранее вообще заявил, что больше нет смысла договариваться с Тегераном. Сегодня он утверждает, что Иран сам недавно связался с США и хочет заключить сделку. Нефть на этом фоне резко пошла вверх, выше 79 уходили котировки. Российский рынок акций на утренних торгах снижается, уходил уже ниже отметки в 2200 пунктов по индексу Мосбиржи. Сейчас потери в 0,7%, 2205 пунктов. Подробнее в программе «Капитал» совсем скоро. Итак, крупные нефтяные компании будут делиться топливом с независимыми АЗС. Крым и Севастополь должны получить субсидии на бензин, а еще в России могут появиться мини-НПЗ. Это основные тезисы, прозвучавшие в ходе совещания президента с правительством по ситуации на топливном рынке. Что из этого может сработать и когда? Об этом Иван Медведев.
3: Основной докладчик по теме, вице-премьер Александр Новак, заявил о том, что, несмотря на уже принятые меры, ситуация остается сложной. Из того, что уже было сделано, действующие НПЗ нагрузили по максимуму, подтянули топливные резервы, запретили экспорт дизеля и упростили правила импорта топлива. А также решили, что вертикально интегрированные компании будут продавать бензин независимым АЗС напрямую, а не через посредников и биржу. Судя по отклику из регионов, эта мера там была очень востребована. В Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% Винки и 70% независимые АЗС, рассказал глава региона Игорь Кобзев. И первые прямые контракты между ними уже позволили вздохнуть чуть легче. В Забайкалье же из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. Роснефть уже тоже продает им топливо напрямую. В Крыму и Севастополе Винка нет вообще, а топливо там в 2 с лишним раза дороже, чем в соседнем Краснодарском крае, отчитался глава региона Михаил Развожаев.
4: Например, самый популярный бензин марки 95 сегодня стоит 197 рублей на официальных заправках, при том, что на Винках в соседнем Краснодарском крае 73,5 рубля. Мы обратились в правительство Российской Федерации, предварительно получили поддержку в нашем Министерстве энергетики с тем, чтобы все-таки сделать на этот период субсидированную цену для бензина, для приобретения нашими АЗС, соответственно, для поставки на полуостров.
3: Вице-премьер Александр Новак согласился с губернатором, но президент поправил терминологию.
5: В целом, если говорить о выравнивании до относительно экономически обоснованного уровня в соответствии с другими регионами, то здесь, конечно, требуется регионов субсидии. И мы готовы рассмотреть эту ситуацию вместе с нашими коллегами Крыма и Севастополь.
6: Да, ну давайте договоримся, что формировки будут другие. Не просто готовы рассмотреть, не просто рассмотреть, а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не на затяги. Хорошо? Тем более.
5: Да, есть.
3: Позднее глава Крыма Сергей Аксенов конкретизировал, субсидия нужна в размере 85 рублей за литр. Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, считают, что субсидия может помочь в снабжении топливом социально значимых служб, но не решит проблему с доставкой бензина и дизеля в регион. Скептически они отнеслись и к озвученной на совещании идее строительства в России мини-НПЗ. Кто их будет строить и под какие гарантии? А главное, это долго, а проблему нужно решать сейчас. Запрет на экспорт дизеля, по их мнению, это шаг как раз упреждающий. Сегодня с дистопливом все не так плохо, как с бензином, но впереди уборочная кампания. И кроме того, это правильный ход с медийной точки зрения. Когда даже дизель есть не везде, странно, что при этом мы его продаем. Что же касается прямых контрактов ВИНКов с независимыми игроками, к этой мере есть вопросы, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
7: С одной стороны, вертикально интегрированным компаниям разрешают меньше продавать через биржу, а именно через биржу и доставалось топливо независимым АЗС, а теперь, наоборот, в общем-то, нужно как-то найти инструмент, каким образом топливо от вертикально интегрированных компаний передать независимым АЗС. Так этот инструмент и есть биржа, и раньше через него как раз и распределялось топливо. А сейчас все происходит наоборот, и правительство начинает в этом плане искать решение на ранее озвученные ими же меры. Поэтому, конечно, тут не совсем понятно, зачем тогда нужно было снижать нормативы продаж через биржу, чтобы потом искать новый инструмент распределения топлива для независимых АЗС. Но, по всей видимости, и логика решения, в общем-то, последняя такова, что в ручном режиме правительство будет перераспределять, в общем-то, эти объемы на определенные сети АЗС.
3: Решать все поставленные задачи Владимир Путин потребовал быстро.
6: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС, да, и предложение Кобзева тоже следует учесть, и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.
3: Вопросу выделения субсидий Крыму и Севастополю президент также присвоил статус «срочно» и поручил вице-премьеру Новаку решать эту проблему при поддержке Минфина. К слову, представителей Министерства финансов на совещании не было, по крайней мере, в кадре. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Сейчас целый ряд регионов, чтобы сократить очереди на заправках вслед за Орловской областью, вводят продажу топлива по четным, нечетным дням, в зависимости от первой цифры номера автомобиля. Сегодня это вводится в Мордовии, Нижегородской, Астраханской областях, завтра в Псковской, а послезавтра в Липецкой. Казахстан ограничил въезд автомобилей из соседних стран, включая Россию, до одного раза в сутки. Также разрешено провозить топливо только в штатном баке за канистры и дополнительные баки, слив или изъятие. Так власти борются с серым вывозом бензина и дизеля, пытаются сохранить баланс потребления нефтепродуктов внутри страны. Замминистра энергетики Казахстана отметил, что в приграничных регионах последнее время заметно выросло потребление горюче-смазочных материалов, комментирует гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан» Рустам Максутов.
8: У нас скорректировались немножечко цены, небольшое увеличение пока, буквально на 2 тенге, причем не только граничащих с Россией городах, и даже в самых южных, таких как Алматы или там Шымкент. Касательно мер, все будет зависеть от затянувшегося топливного кризиса, потому что впереди сезон сбора урожая, и нам тоже нужно будет в Казахстане, естественно, к этому готовиться. Тем более мы слышали, что российские НПЗ на самом деле надолго встали на ремонт, поэтому никто не знает, когда это может завершиться. Уже мы слышали, слышали о том, что Кыргызстан попросил у нас топливо, пока Минэнерго рассматривает этот вопрос. Потом официально Россия вроде как не обращалась, но при этом готовы предоставить 50 тысяч тонн бензина в качестве гуманитарной помощи. Но мы все знаем, что это капля в море для России. При этом наши местные эксперты утверждают, что если кризис топливный затянется в России, то, естественно, нужно будет предпринимать какие-то попытки для того, чтобы стабилизировать внутренний рынок. Пока мы не видим проблем для приграничной торговли и в том числе транзита, дальнобойщики, которые заправляются у нас здесь топливом, все равно проезжают транзитом, и они могут дозаправиться на других заправках в других городах. Скорее всего, это ограничение будет действовать до конца года, но это мои какие-то прогнозы. Но пока Казахстан будет стараться, скорее всего, держать эту тему на особом контроле, и здесь и Минэнерго подключилась, и Комитет национальной безопасности, и прокуратура в том числе, потому что им нужно держать в узде наших же граждан, которые где-то пытаются заработать на том, что отсутствует бензин в России.
2: Рустам Максутов, Бизнес ФМ Казахстан. Отмечу, ограничения на продажу бензина действуют уже в более чем 50 регионах России. Ранее власти Казахстана отрицали получение запросов от России на поставки топлива. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о поддержке Почты России. Документ предполагает создание электронной почтовой системы на госуслугах, оператором которой станет госкомпания. Россияне могут отказаться от этого сервиса, но вот компании и предпринимателям придется использовать имейл от Почты России, хотят они этого или не хотят. Об очередной реформе российской почты Михаил Задорожный. Об этом чуть позже, а сейчас к другой теме. Итак, российские университеты начали менять правила защиты дипломных работ. Причина в том, что студенты все чаще используют нейросети при их написании. По словам главы Миноборнауки Валерии Фалькова, классическая выпускная квалификационная работа уже перестала выполнять функцию проверки знаний, как это было 10-20 лет назад. С подробностями Алина Орлова.
9: Полностью отказываться от выпускных квалификационных работ университеты пока не собираются, но способы оценки знаний выпускников уже меняются. Так, РанХиГС расширил перечень форматов ВКР. Помимо традиционного исследования, студент может выбрать научную статью, творческий проект, либо методическую разработку. В Томском политехническом университете обсуждают демонстрационные экзамены и многоступенчатые предзащиты. Цель – проверить, насколько выпускник готов решать реальные профессиональные задачи, продолжает бывший ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ Станкин Станислав Конов.
10: Если использовать алгоритмы искусственного интеллекта и большие языковые модели, то работу они способны проделать за десятки минут. Поэтому смысл самой выпускной квалификационной работы в этой части, он, конечно, полностью теряется. Можно, например, использовать какие-то ситуативные кейсы для того, чтобы проверять в режиме диалога реального времени, как мыслит будущий выпускник и какие решения он бы принимал как специалист. Это будет более стрессово для самих выпускников, но это более справедливо и эффективно с точки зрения приема их на работу для будущих работодателей.
11: Какие специальности откажутся быстрее всего от традиционных дипломных работ?
10: Юридические, экономические направления многие. Следом пойдут инженеры, программисты.
9: По словам экспертов, быстро перестроить систему защиты дипломов не получится. Университетам предстоит пересмотреть образовательные программы и правила итоговой аттестации, разработать новые задания и практические кейсы, а во многих случаях сделать это вместе с работодателями. По данным платформы Retext AI, с 22 по 25 год доля сгенерированного текста в выпускных квалификационных работах выросла в 4 раза и превысила 42%. Аналитики платформы прогнозируют, что уже в этом году она может достичь 50-60%. Но сами студенты считают, дипломная работа никогда не была обычной проверкой знаний, говорит студентка МГИМО Юлия.
12: Дипломная работа, в первую очередь, аналитическая работа. Для того, чтобы проверить объем знаний, существуют государственные экзамены. Возможность введения кейсов и проектов перспективная, но большое количество студентов отмечает недостаток практики. И введение в качестве формата проверки знаний студента кейсов на тех направлениях, где до сих пор превалировало обучение теоретизированное, будет довольно сложно. Татарстана.
9: В июне Верховный суд Татарстана признал незаконным отчисление студентки Московского международного университета за использование ИИ при подготовке диплома. Суд подчеркнул, одного отчета системы антиплагиат недостаточно, чтобы доказать нарушение. Более того, университет так и не смог объяснить, по каким критериям определял использование нейросети. Но единого подхода к использованию искусственного интеллекта в образовании пока нет ни в России, ни за рубежом. В Китае использовать нейросети как инструмент не запрещено. Однако ученые степени могут лишить за гострайтинг, плагиат или фальсификацию данных. Во многих европейских университетах ИИ тоже разрешен, но студент обязан показать собственный вклад в работу и объяснить, как именно он использовал нейросеть. В некоторых вузах преподаватель даже вправе запросить историю общения с искусственным интеллектом. Подобное есть и в России. Например, в НИОВШЭ использовать ИИ при подготовке выпускной квалификационной работы можно, но его применение необходимо декларировать, говорит доцент, заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета НИУВШЭ в Санкт-Петербурге Павел Блохин.
13: Сперва мы боролись же с антиплагиатом, теперь с искусственным интеллектом. А что нам нужно будет не бороться, не выискивать, а вместе со студентом заниматься творчеством, подсказывать ему какие-то интересные варианты, обсуждать что-то, то это просто будет полезнее гораздо, чем находиться в состоянии постоянной напряженности. Не на то креативной энергии растрачивается и студенты, и преподаватели.
9: Сочинский филиал РУДН стал первым российским вузом, который отказался от традиционных дипломов для бакалавров по направлению юриспруденция и заменил их демонстрационным экзаменом. Вузам теперь предстоит найти единый или каждому свой способ оценивать способность будущего специалиста самостоятельно думать. Алина Орлова, Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Реклама.
14: Центр управления «Мы дома».
15: Ого! Откуда это небесное тело?
14: Из нашего фитнес-центра.
15: А этот маленький спутник?
16: Из нашей школы.
15: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
16: Мы за ресторан.
15: Тогда начинаю отсчет. 10.
17: Космический центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Однажды летом. Банкир из Аризоны Клейтон Джейкобсон II обожал мотоциклы и часто участвовал в мотокроссах. Во время одной из гонок он попал в небольшую аварию. Дело было в начале 60-х годов прошлого века. После заезда, вынимая гравий из оцарапанной руки, Клейтон думал о том, что должен быть способ сделать гонки безопасными, сохранив при этом скорость, азарт и адреналин. И придумал мотоцикл для воды, который в первоначальном варианте больше всего походил на водные лыжи с электроприводом. Идею Джейкобсона подхватили мировые производители. Сегодня гидроцикл используют в спорте, на отдыхе, даже в силовых структурах. Это одно из любимых летних развлечений на воде. А в некоторых странах, в Финляндии, например, на гидроциклах проводят турпоходы по островам и озерам. Летом на Бизнес ФМ. Знай меру. Кабельтов. Внесистемная единица расстояния, равная 1/10 морской мили или примерно 185 метрам. Первоначально кабельтовым называли якорный канат или трос для буксиров определенной длины. В кабельтовых обозначают дистанцию между кораблями в строю или расстояние от корабля до берега. Кабельтов используется и в артиллерии. Знай меру. На Бизнес ФМ. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19. Компании и корпорации.
9: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
9: У ритейлера спортивных товаров «Деспорт», бывший «Декатлон», снова сменился гендиректор. Четвертый раз с апреля прошлого года. На это обратил внимание «Шопперс». 7 июля, согласно «Егруэл», компанию возглавил Евгений Паршинцев, сменив Владимира Сироткина, который продержался на посту чуть больше 4 месяцев. Кадровые перестановки происходят на фоне финансовых проблем сети. После ухода «Декатлона» из России в 2022 году число магазинов сократилось с 57 до 18, а по итогам прошлого года ритейлер получил убыток свыше 2 миллиардов рублей и столкнулся с более чем 200 исками от кредиторов. Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена, тестирует новые умные очки с искусственным интеллектом, которые могут непрерывно записывать аудио и делать снимки каждые несколько секунд. Устройство должно помогать пользователям фиксировать события дня и при необходимости получать нужную информацию через нейросеть. Правда, внутри самой компании проект уже вызвал споры о конфиденциальности окружающих. Чтобы снизить риски, разработчики добавили защиту. Съемка будет блокироваться при отключении или повреждении светового индикатора записи.
17: Конфликты.
9: Евроклир потребовал приостановить исполнение судебных актов по иску Центробанка о взыскании более 18 триллионов рублей. Ранее апелляция уже отклонила другие ходатайства европейского депозитария, в том числе о немедленном исполнении решения. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
17: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: 8.49 в Москве. Вместо жесткой сети запретов ответственность Минцифры. Стремительно принятый закон об искусственном интеллекте вызвал критику бизнеса, но могло быть и хуже. О рамочном законе, претензиях творческой среды и рисках монополизации рынка мы поговорили с Германом Клименко, представителем Совета Фонда развития цифровой экономики.
18: Ну, если говорить в терминах апокалипсиса, захваченный искусственным интеллектом. Если говорить в терминах реальности, что-то на себя заберет искусственный интеллект, но я думаю, все-таки что-то останется за человеком. Я думаю, что государственного искусственного интеллекта по имени Макс у нас не будет. Ну, знаете, я увязываю происходящие события с законом, с тем, что недавно в спектр ответственности Минцифры включили искусственный интеллект, и то, что к Минцифре за последние несколько лет вообще нет претензий по качеству работы. Посмотрите на госуслуги, посмотрите на МФЦ, на любые сервисы. Понятно, что этот скандал «белые списки» и запрет ВПН к Минцифре отношений мало имеют. Минцифра все-таки исполнитель.
2: Герман Клименко, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики. Полная версия интервью в дневном эфире «Бизнес ФМ».
17: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Предлагаю с нефти начать. $78 за баррель Brent ровно. Был рост на 0,5%, сейчас практически без движения.
3: Да, уже небольшой минус. Ниже 78 ушел Brent. Американская нефть выше 73. Ну, утром были выше 79 по Brent, когда американцы продолжали обстреливать. Но я так понимаю, рынок пока во власти идеи, что вот эти войны, скажем так, идут в небиржевые часы, когда еще американский рынок не открывается, и, может быть, могут развиваться так интенсивно на выходные дни, когда биржи американские тоже не работают. Поэтому пока все считают, что это такая шутливая войнушка, не более того. Ну, здесь момент такой, что рынок игнорирует заявление представителей Ирана, которые, кстати, вчера подтвердили то, о чем я говорил накануне, о том, что главным камнем преткновения и главной угрозой начала нового военного столкновения с Америкой является попытка американцев отодвинуть Иран от контроля за проливом Ормуз. Ну, соответственно, Иран, понимая, что Оманская территория может быть тем самым логистическим маршрутом, который американцы перекроют, говорится, потом будет уже поздно. Так что иранцы начали превентивные боевые действия, Америка отвечает, но вот, я так понимаю, рынок начнет немножечко нервничать, если Иран начнет отвечать уже более обширно, начнет уже обстреливать непосредственно те регионы, которые находятся рядом с этим логистическим маршрутом, который американцы хотят за собой сохранить. Ну и, соответственно, в таком случае риски и восстановления морского блокадства на Америке, и нового, более масштабного столкновения возрастут. Но в таком случае, с учетом вот такой, ну, достаточно идеалистической картины, которую себе рисуют, особенно нефтяные спекулянты, да, которые, вот, скажем так, под воздействием аналитических статей ангажированных американских нефтяных специалистов, да, которые связаны с государством, и там постоянно рисуют
19: описывают, что переизбыток нефти – это неизбежность и прочее, прочее. Но, соответственно, сейчас на рынке очень много продавцов, которые играют на понижение цен на нефть на биржах. Вот их, наверное, и будут немножечко шерстить. И, соответственно, в таком случае риски вылета Brent выше 80 возрастут. Но дождемся, когда Иран начнет отвечать обширно. Судя по развитию событий, этот процесс неизбежен. Если Иран начинает превентивные действия, чтобы отодвинуть варианты контроля США за логистическим маршрутом через пролив, тогда Иран начнет действовать в ближайшее время. Ну, насколько я понимаю, военная премия подросла практически не сильно, так что расти есть куда. Но пока все успокоилось, потому что вроде как удары прошли, и, соответственно, Иран пока только заявляет о том, что готов начать масштабно действовать. Вот если во время торгов в Америке, когда биржа откроется, там начнут стрелять, но это уже будет для рынка немножечко неприятным моментом, и цен на нефть, и фондовые рынки могут лихорадить. Доллар американский на глобальном рынке реагирует в качестве индикатора, что риск ушел, доллар стал падать. Активы на товарном рынке, это в первую очередь золото, серебро, промышленные металлы, пошли вверх. В общем, с утра такая картина внешне похожая на стабилизацию, но только внешне. Теперь к нашим рынкам. У нас через час откроется уже активно утренняя сессия. Пока на торгах индикативных индекс Мосбиржи теряет где-то 0,7%. Ну, в принципе, ничего выдающегося на нашем рынке особо нет. Вчера подросли на фоне роста цен на нефть акции нефтегазового сектора. Сегодня, я так понимаю, когда цена на нефть стабилизировалась, также пойдет обратное движение. Ну, вот с утра уже акции Роснефти 2%, теряет Новатек процент, Газпром процент. Поэтому индекс Мосбиржи, ну, видимо, в первый час торгов, ближе к 10, опять уйдет ниже отметки 2200.
17: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
20: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
21: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
22: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
23: Деньги. Первый в мире государственный банк был создан в Швеции. Это произошло в 1661 году. Тогда идея центрального банка, контролирующего все операции в стране, считалась своего рода революцией. Соседние страны долго не решались воспользоваться опытом шведов. К примеру, во Франции центральный банк был создан в начале 19-го столетия. Государственный банк Российской империи основан в 1860-м. А Федеральная резервная система США появилась только в 1913 году.
24: История денег на Business FM. Бизнес говорит о себе. По итогам розыгрыша среди подписчиков Макс-канала Business FM один из трех шансов рассказать о своем деле выпал владелице бьюти-коворкинга «Школа-студия твоей красоты» Ирине Нижниковой из Пензы.
25: Мы обучаем визажистов, бровистов, стилистов по волосам, мастеров маникюра, педикюра, мастеров по наращиванию ресниц и ламимейкера. Мы уже в этой сфере около 10 лет. Уже 2 года, как у нас есть государственная лицензия, что мы можем человеку дать профессию. То есть мы обучаем человека и выдаем ему свидетельство о получении профессии. И это приравнивается к образованию в колледже. Мы пишем под каждую профессию программу, где человек полностью, как в колледже, изучает ее от и до и может уже работать либо в салоне, либо на себя, ну, открыть, например, самозанятость. Мы непосредственно оказываем и услуги, потому что учить профессии, не оказывая услугу, очень сложно, потому что нужно знать все изнутри.
24: Ирина Нижникова, Пенза. Бизнес говорит о себе. Только на Бизнес FM.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
4: В Москве 8.57, в студии Вероника Романова. ФСБ объявила о предотвращении беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии диверсионно-террористических актов. Целями атак ведомство называет одно из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса и одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны. В сообщении ФСБ говорится, что по делу задержана 25-летняя россиянка, которая была завербована спецслужбами Украины для проведения разведки и установления местонахождения объектов в Москве и Петербурге для проведения терактов. Ей грозит и наказание вплоть до пожизненного лишения свободы по статьям о подготовке к теракту и госизмене. Запуск производства ракет «Патриот» на Украине займет долгое время и не позволит Киеву быстро восполнить арсенал, это пишет агентство Bloomberg. Сложность производства будет зависеть в том числе от типа ракет. Ракета-перехватчик РАС-3, стоящая около 5 миллионов и способная сбивать баллистические ракеты, в настоящий момент производится только в США и Японии. Агентство отмечает, что цепочки поставок для текущего производства уже перегружены, а открытие новой линии требует специального оборудования и обучение, а это увеличит время реализации проекта. Дональд Трамп оспорит отказ Верховного суда отменить гражданство по праву рождения. Он заявил, что будет добиваться повторного рассмотрения этого вопроса. Конституционная поправка, гарантирующая право на гражданство по месту рождения, была принята после окончания гражданской войны в США. Сразу после вступления в должность в январе 2025 года Трамп ограничил такую возможность. Его указ обязывал государственное ведомство отказывать в гражданстве новорожденным, чьи родители находятся в стране нелегально. Ограничения также распространялись на случаи, когда мать ребенка

0: возможно после достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом, заявил Трамп. И вскоре, как вновь сообщил президент США, он намерен созвониться с Владимиром Путиным. Трамп по итогам саммита НАТО смягчил риторику по Украине, пообещал лицензию на производство Патриот Киеву и не осудил удар по НПЗ, заявил, что это способ завершить конфликт. Что дальше и какой будет реакция Москвы, обсуждаем с экспертами. Крупные нефтяные компании будут делиться топливом с независимыми АЗС. Крым должен получить субсидии, а еще могут появиться мини-НПЗ. Это основные тезисы, прозвучавшие в ходе вчерашнего совещания президента с правительством по ситуации на топливном рынке. Между тем, новые данные по инфляции показывают ее инфляции ускорение. На фоне ситуации с бензином недельный показатель прибавил 0,1%. Дональд Трамп заявил, что после достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом Вашингтон может рассмотреть возможность введения бесполетной зоны над Украиной в качестве гарантии безопасности, а пока допустил передачу Киеву лицензии на производство ракетных установок, которые Украина просит поставлять. «Пусть Украина сама производит», — Патриот, сказал Трамп. Он заявил, что это после переговоров с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре. Американский президент сообщил, что планирует провести новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, и отметил, что стороны, по его мнению, уже добились существенного прогресса в урегулировании конфликта. Украинские удары по российским НПЗ президент США назвал эскалацией, которая поможет прийти к концу войны, цитата. То есть не осудил. А госсекретарь Рубио даже фактически поддержал украинский удар. По его мнению, это позволит создать условия для переговоров. Во время пресс-конференции Зеленским Трамп дал понять, что их отношения заметно улучшились после скандала в Белом доме.
1: Думаю, это хорошее время для моей встречи с Зеленским. Посмотрим, что можно сделать. Мы на самом деле наладили хорошие отношения. Трудно в это поверить, да? От овального кабинета до нынешнего момента. Мы урегулировали много войн. Думал, это будет самое простое для урегулирования. Но Путин – непростой персонаж. И Зеленский – непростой персонаж. Так что это не самое легкое. Элитное оборудование не обязательно, чтобы воевать. Но одна из вещей, которую мы обсудим, мы выдадим вам лицензию на производство Patriot. Круто, да? Так что он не может теперь жаловаться, что мы даем их недостаточно. Производи их сам.
0: Эту пресс-конференцию с Зеленским Трамп назвал очень хорошей и очень позитивной. Американский президент даже допустил, что может посетить Украину, но вряд ли его служба безопасности это позволит. Сказал, что понимает Зеленского, который не хочет ехать в Москву. Зеленский отшутился, что там сейчас небезопасность, но очень много украинских дронов. Владимир Путин, который в это время проводил совещание с членами правительства, заявил, что Украина своими ударами по НПЗ стремится создать нервозную обстановку в обществе, однако у российской энергетики есть запас прочности, один из самых высоких в мире. Ожидалось, что Трамп после встречи с Зеленским в Анкаре позвонит Владимиру Путину. Во всяком случае, это анонсировал сам Трамп. И в Кремле давали понять, что есть такая договоренность. Но в итоге о звонке ничего не сообщается. Почему, говорит политолог Георгий Буфт?
2: Просто не стал звонить из Турции. И сразу после саммита вылетел домой. С борта самолета звонить не стал. Звонок все-таки должен быть обставлен более, наверное, обстоятельно. И я думаю, что он состоится сегодня, может быть, завтра. Думаю, что российская сторона к этому готова.
3: Означают ли заявления Трампа полный отказ духа Анкориджа?
2: Ну, дух Анкориджа испустил дух уже некоторое время назад, и его уже и в Москве-то похоронили. Что касается Трампа, то да, он вполне однозначно поддерживает украинскую сторону. Хотя делает реверанс, тем не менее, явно он на саммите НАТО сделал решительный шаг в сторону большей поддержки Украины, чем раньше. И из его уст исчезла фраза о том, что Украина должна пойти на территориальные уступки.
3: Что существеннее для российской стороны? Обещание дать лицензию на выпуск ракет «Патриот» или фактическая поддержка украинских ударов по НПЗ?
2: В прошлом году активно обсуждалась такая тема, как какие-то запреты или ограничения на удары западным оружием, которое предоставляется Украине по целям в России. И даже какое-то время Трамп высказывал обеспокоенность, хотя не очень громко, обеспокоенность ударами по нефтегазовым целям в Российской Федерации. Потому что это может повысить мировые цены на нефть и вызвать дестабилизацию рынка. Сейчас выяснилось, что ничего это не повышает. Что касается лицензии на выпуск ракет «Патриот», то это не вопрос немедленного дня. Нужно развернуть производство, нужно получить электронные компоненты, вряд ли они будут производиться в Украине. Ну и потом все-таки «Патриот»...

0: Патриот – это не томагавки, это оружие оборонительное. Оно прикроет стратегические цели в Украине и тем самым повысит ее сопротивляемость. Это не критичный момент для России, если выбирать между двумя факторами. Удары по НПЗ выглядят болезненнее гораздо.
1: В то же время выходит интервью у Залужного, в котором он говорит, что нарратив о том, что украинские удары переломили ход событий, неверен. Исход будет зависеть от того, кто выдержит дольше. Интересно понять, к чему появилась эта статья в диссонанс с заявлением европейских лидеров.
0: Во-первых, Залужный хочет позиционировать себя как вполне самостоятельный, даже уже не просто посол Украины в Британии, но политик. Поэтому он, с одной стороны, размышляет как бывший военачальник, для которого важно то, что происходит на линии фронта. С другой стороны, он говорит как политик, который может мыслить шире, чем линия фронта. И в этом плане, конечно, можно с ним даже согласиться в том, что он характеризует нынешнюю войну как ресурсную войну. Это война на истощение, об этом говорили уже многие, но фактически он это и подтверждает. Чей ресурс больше, тот в конце концов и победит. Нельзя сравнивать Россию по ресурсам с Украиной по ресурсам, потому что весь украинский тыл – это фактически вся Европа, которая на нее работает. Он в этом плане делает акцент на то, что, дескать, и Украина может выдерживать.
1: Трамп выражает уверенность, что помирит Россию и Украину, а вот с Ираном все. За этим утверждением что стоит?
0: Иран ведет себя гораздо более безрассудно, как это не покажется парадоксальным, чем Украина и Россия вместе взятые. Потому что зачем заключать, с одной стороны, перемирие, договариваться о прекращении огня, а потом вдруг непонятно с какого перепуга начинать обстреливать мирные торговые суда американских союзников. Причем для этого даже какого-то явного и повода не было. Даже Израиль его не подал. Поэтому, судя по всему, речь идет о том, что в Иране не все фракции и группировки властные поддерживают замирение с Америкой. И, видимо, идет какая-то острая внутренняя борьба, которая вот выплескивается в такие вот эксцессы. Поэтому вести диалог с такой стороной не только что трудно, а просто невозможно. Ну а то, что он выражает уверенность, что помирит, всегда, согласно методике там вести дела, надо выражать оптимизм.
1: Никак пока не отреагировала Москва. Чего можно ждать?
0: Я думаю, что придут глубокие размышления на тему будущего разговора с Трампом. Его позиция эволюционировала довольно заметно в сторону Киева. Нужно быть готовым к тому, что Трамп довольно, скажем мягко, в настойчивой форме попробует выдвинуть тезис нечто наподобие «давайте сейчас прекращать огонь, скажем, на 30-60 дней, на каких-то минимальных условиях, и в это время будем вести переговоры дальше». Я думаю, что к этому предложению надо подготовить свое отношение.
2: Это был Георгий Бофт, с ним беседовала Елена Марчукова. Bloomberg сообщает со ссылкой на источники, что Трамп на закрытой части саммита НАТО не дал европейским союзникам конкретных обещаний по Украине. Представители Европы получили лишь общее обещание, пишет агентство. Происходящее на саммите НАТО и заявление Трампа, естественно, на первых полосах зарубежных СМИ.
3: Business FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: Агентство Reuters считает, что тон пресс-конференции Трампа и Зеленского был гораздо более благожелательным. Американский президент отошел от резкой критики и перестал называть Киев неблагодарным. Агентство отмечает, что в ходе последних российских ударов Украина вновь не смогла сбить ни одну из российских ракет, что подтверждает критическую нехватку ракет-перехватчиков. А слова Трампа о возможной передаче лицензии на производство Patriot агентство называет огромным подспорьем Киеву. Первостепенное внимание зарубежные СМИ все равно уделяют словам Трампа об Иране. Тоже агентство Reuters пишет, что новые удары еще сильнее подорвали уже и так шаткое мирное соглашение, а нефть резко подскочила в цене. В целом на саммите НАТО царила карнавальная атмосфера, пишет Нью-Йорк Таймс. Но издание подразумевает не обстановку праздника, а происходящий там хаос. Мероприятию предшествовал заочный конфликт Трампа и премьера Италии Мелони. Американский президент раскритиковал ее за отказ допустить втягивание Рима в войну против Ирана. За то же самое Трамп раскритиковал и Францию с Великобританией. И, как отмечает ABC News, американский президент выразил недовольство союзниками по НАТО в целом. А вот Испании, среди прочего, досталось за отказ увеличить расходы на оборону НАТО. Трамп назвал Мадрид ужасным партнером и призвал прекратить всю американскую торговлю с Испанией. Журнал Time отмечает, что испанский премьер Санчес ранее проявил себя как один из самых ярых критиков Трампа в Европе. Среди прочего, он закрыл небо для американских истребителей, которые участвуют в конфликте с Ираном. Но после последних угроз Трампа, Санчес заявил, что отношения Вашингтона и Мадрида очень позитивные. Внезапно Трамп вспомнил и про свои притязания на Гренландию. Гренландию. Сказал, что США этот остров важнее, чем Дании. Критикуя защиту острова со стороны европейских лидеров, Трамп даже пригрозил, что может вообще вывести американские войска из Европы. CNBC отмечает, что генсекретарь НАТО Рютте вторил заявлением Трампа, сказав, что президент США, цитата, «абсолютно прав» в том, что Гренландия якобы окружена российскими и китайскими кораблями. Но премьер Дании Мэтта Фредериксон вновь подчеркнула, что Копенгаген будет защищать каждый дюйм территории НАТО, включая свою собственную, а Гренландия не продается.
2: На саммите НАТО Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану, мол, с Тегераном нет смысла заключать сделку, потому что они постоянно жульничают и нарушают перемирие. После саммита уже по дороге домой Трамп сказал журналистам CNN, что представители Ирана позвонили ему с просьбой заключить сделку, цитирую, «они очень хотят заключить сделку, я просто не знаю, достойны ли они заключения сделки». Однако этой ночью США и Иран вновь обменялись ударами. Американское командование заявило о поражении 90 иранских объектов, включая системы ПВО, склад ракет и беспилотников и военную инфраструктуру вдоль побережья Ирана. В ответ Корпус стражи Исламской революции заявил о поражении американских баз в Кувейте и Бахрейне, назвав это карательным ответом вероломным американцам. Спикер парламента Ирана Галибаф написал, Америка до сих пор не поняла, что запугивание и нарушение обещаний больше не прощаются. Удар — это расплата. Не ходите вокруг да около, иначе утонете. Хормузский пролив откроется только при договоренностях с Ираном, а не при американских угрозах.
3: Реклама.
5: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
6: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
7: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу».
8: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-77-250-671.
9: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
3: История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Марк Твен.
11: Я более высокоморальный и принципиальный человек, чем Джордж Вашингтон. Он говорил, что не может врать, а я вот могу, но не делаю этого.
3: Наизусть. На Business FM.
12: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Слова, проверенные делом.
13: Вам не следует выходить на рынок акций до тех пор, пока вы не сможете без паники наблюдать за падением своих акций на 50%. Требуется 20 лет, чтобы создать репутацию, и 5 минут, чтобы ее разрушить. Вы будете относиться к делам по-другому, если подумаете об этом. Уоррен Баффет – крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества.
3: Слова, проверенные делом. На Business FM.
14: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Collecting Tombstones.
11: Буквально с английского «коллекционирование надгробий». В банковской среде есть традиция, предписывающая руководству награждать своих сотрудников за успешно завершенные важные сделки. В основном наградами становятся разные статуэтки, которые в шутку называют надгробиями. Некоторые особо тщеславные банкиры коллекционируют такие статуэтки годами, чтобы затем выставить их на всеобщее обозрение как подтверждение собственной крутости. В обычной американской жизни фраза «collecting tombstones» может заменять собой привычное русскому уху «понты» и применяться, скажем, к человеку, который хвастается всем покупкой нового авто.
14: Срочные переводы на Business FM. Business FM, Нижний Новгород. Новости коротко.
15: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Госпошлина за регистрацию брака должна составлять 1 рубль, а не 350 рублей, как сейчас. Такой законопроект на отзыв правительства России направил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, сообщает ТАСС. Изменения предлагается внести в налоговый кодекс. Как отмечается в пояснительной записке, снижение госпошлины будет способствовать повышению доступности госуслуги по регистрации брака для всех категорий граждан, укреплению института семьи и повышению престижа брака. В Нижнем Новгороде временно ограничен проезд по улицам Стрелка, Совнаркомовской и Волжской набережной. По данным пресс-службы администрации города, мера связана с проведением мероприятия. Также с вечера 10 июля по 12 число будет ограничено движение транспорта на участке Стрелки и улицы Совнаркомовской. Нижегородский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 4 нижегородцев, обвиненных в неправомерном обороте денег. Еще один обвиняемый, предполагаемый организатор преступной схемы, стал фигурантом 12 уголовных дел, находится под домашним арестом, сообщили в МВД. По фабуле дела 22-летний уроженец Нижнего Новгорода, живущий в Москве, в прошлом году стал финансовым посредником между онлайн-казино и его клиентами. Средства казино поступали на его банковские счета, затем он переводил их на криптокошельки за определенный процент. Фигуранта задержали прошлым летом. В его автомобиле нашли 1 000 000 рублей наличными, банковские карты, 20 мобильных телефонов, ноутбук и 67 карт разных операторов. Следователи выяснили, что менее чем за полгода задержанный обменял свыше 113 миллионов рублей на криптовалюту. Позже полицейские задержали 4 его предполагаемых подельников, так называемых дропов, которые предоставляли свои банковские карты, желая заработать. Предварительное расследование уголовного дела в отношении них завершено. В ближайшее время его направят в суд. Обвиняемым может грозить до 6 лет лишения свободы. Доходы бюджета Нижнего Новгорода на текущий год планируют увеличить на 3,7 миллиона рублей за счет поступления от средств индивидуальной мобильности. Соответствующую поправку Гордума рассмотрит в июле. Эти доходы числятся как прочие поступления от использования городского имущества. Также среди июньских правок роста доходов на 24 миллиона рублей от штрафов за нарушение правил парковки. Напомню, мэрия ужесточила требования к операторам проката электросамокатов. В том числе в соглашении между администрацией и операторами прописали возмещение затрат муниципалитета на содержание инфраструктуры для СИМ. С прошлого года в городе действуют специальные парковки для самокатов. Какие ставки ввели для операторов, в мэрии не сообщили. Ввоз новых легковых автомобилей в России за первые 6 месяцев года вырос на четверть и достиг 186,5 тысяч единиц, сообщил в телеграм-канале глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. При этом импорт подержанных машин старше 3 лет за тот же период вырос на 13% до 205 тысяч единиц. Основным поставщиком новых авто остаются Китай. На втором месте Киргизия. В сегменте автомобилей с пробегом лидирует Япония. На втором месте Китай. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
14: Погода.
16: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается небольшая облачность и плюс 29 градусов жары. Вечером малооблачно и плюс 27, ночью прохладнее, плюс 20 и все так же малооблачно.
14: Валюта.
16: На 9 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 76 рублей 40 копеек. Евро 87 рублей 35 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 22 копейки. Держитесь курса.
14: Компании и корпорации.
15: Комиссия по проведению предварительного отбора подрядных организаций для капитального ремонта многоквартирных домов приняла решение исключить из реестра квалифицированных подрядчиков 8 организаций. Документ размещен на сайте Министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области. Так, из реестра исключены организации, у которых истек 3-летний период нахождения в нем. Среди них компания «Техлифт» из Уфы, Новосибирская сервисная компания, ИТЦ «Геркон» из Хакасии, ИКЦ «Приволжский экспертный центр» из Нижнего Новгорода, «Контур-проект» из Москвы, специализированное предприятие «Практика», также из Москвы, Петербургская МЛМ, Невский лифт и лифт-стройкомпания из Казани. Акции М-Видео на торгах снижались почти на 10%. За одну ценную бумагу давали менее 44 рублей. В последний раз котировки компании находились ниже 45 рублей в апреле 2009 года, то есть 17 лет назад. Падение акций М-Видео произошло после того, как компания сообщила о планах дополнительной эмиссии 1,5 миллиарда акций по открытой подписке. Это количество значительно превышает объем акций, находящийся в обращении, около 180 миллионов, что вызвало обеспокоенность инвесторов. Ситуация усугубляется сложным финансовым положением компании. По данным отчетности за первый полугодие 2025-го выручка М-Видео сократилась на 15%, а чистый убыток увеличился в 2,5 раза, превысив 25 миллиардов рублей, пишет Коммерсант. Бумаги М-Видео дешевеют вслед за падением индекса Московской биржи. Такова реакция российского фондового рынка на новости геополитики и прогнозы по ужесточению денежно-кредитной политики Центробанка. Директора коммунального предприятия в Нижегородской области дисквалифицировали за систематическое неисполнение требований Росприроднадзора и неустранение экологических нарушений. Речь идет о главе муниципального предприятия «Коммунальная служба Краснооктябрьского округа». Предприятие эксплуатирует канализационные очистные сооружения административного центра села Уразовка, реконструированные по федеральному проекту «Оздоровление Волги». После реконструкции на объекте нашли 17 нарушений, в том числе факты сброса сточных вод в ручей сухой пар с превышением ПДК по ряду загрязняющих веществ. Юридическое лицо и директора привлекли к административной ответственности и выдали предписание об обязательном устранении нарушений. Однако все требования надзорного органа они не выполнили. Нижегородская компания «Смартэко» изготовила и подготовила к эксплуатацию бункер-овоз на шасси среднетоннажного грузовика «Солерс ТР-80». В базовой комплектации автомобиль оснащен 2 оцинкованными стропами, защитными кожухами, 2 стропами звено-звено для разгрузки самосвальным способом, а также усиленными серьгами собственной разработки. Конструкция включает силовые направляющие порталы и 6 приставных упоров, что позволяет фиксировать и перевозить грузы. Гидроцилиндры, оборудованные защитой штока и гидролинии для эксплуатации в сложных условиях. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес ФМ. Держитесь курса.
14: Вы слушаете бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Проверено практикой.
17: Наконец наступили долгожданные теплые дни, и постепенно появляется тяга к выезду на природу. Однако стоит помнить, что среди столь радующей зелени прячутся насекомые, способные переносить заболевания. В частности, имею в виду клещей, которые активизируются с марта месяца, когда появляется греющее солнце и растаял снег. К маю клещи приходят в максимальной активности, значительно повышаются риски болезней, а к сентябрю клещи отвлекаются перед грядущими холодами. Стоит быть настороже, однако и каждый листочек тоже не стоит подозревать, ведь риск заражения не столь и высок.
15: Юнев Иван Николаевич, врач-инфекционист, детский врач Нижегородского территориального центра медицины катастроф, сотрудник кафедры внутренних болезней Института клинической медицины Университета Лобачевского.
17: Клещи, как и все насекомые, умеют передвигаться. Они попадают на людей или животных с растений, ведомые благоухающими запахами теплокровных. Далее насекомое выжидает удачный момент, чтобы присосаться к коже. Это может произойти сразу, а может и на следующий день. Чаще всего клещ выбирает места с тонкой кожей, подмышки или уши. Но обнаружить на себе клеща можно и где угодно. Укус их почти незаметен, гораздо больнее уколоться иглой. И вот они добираются до мелких сосудов в коже, жадно углубляясь настолько, насколько для них это возможно. Насыщение кровью опьяняет клеща, отчего он может длительно бездействовать вместе укуса, значительно повышая шансы быть обнаруженным. Поэтому после поездок на природу осмотрите себя и близких. Первое, что нужно сделать при обнаружении на себе клеща, это его вытащить. Сделать это непросто. Нам важно сохранить целостность клеща. Есть несколько методов. Пинцетом можно захватить его как можно ближе к голове, можно прочной нитью, а можно обратиться сразу в травмпункт. Также хорошо помогает слегка прижечь клеща горячей иглой. После извлечения клеща стоит поместить в контейнер, а место укуса обработать антисептиком и пару часов не трогать. Сами по себе клещи могут быть вполне здоровыми, и их укус не принесет никакого вреда. Но, тем не менее, есть и зараженные болезнями клещи, которые передаются при контакте с кровью. Таких заболеваний с десяток. Но давайте остановимся на клещевом боррелиозе и клещевом энцефалите. Первое заболевание бактериальное, а второе вирусное. Шанс передачи порядка 35%. При боррелиозе после инкубационного периода до 30 дней появляется лихорадка, возможно сыпь, но еще реже поражение нервной системы. Клещевой же энцефалит вызывает поражение головного мозга. Кстати говоря, хотелось бы обратить внимание, что шанс не стопроцентный передачи заболевания даже от больного клеща. А также есть и иные энцефалиты, вызываемые не клещами. Но готовимся к худшему. Нам нужно разобраться, стоит ли беспокоиться об укусе или клещ был здоров. Для этого стоит отвезти клеща в Центр гигиены и эпидемиологии на Нижневолжскую улицу, дом 2. Поспешите это сделать в течение суток. Для профилактики после укуса используются антибиотики при боррелиозе и иммуноглобулин против клещевого энцефалита в течение первых суток. Пожалуйста, обратитесь к врачу для назначения. Заболеваемость невелика, но рисковать не стоит. Оставайтесь здоровыми.
14: Проверено практикой на Business FM. Реклама.
18: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
19: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
21: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
22: В 1887 году американский изобретатель Эмиль Берлинер запатентовал граммофон, и история звукозаписи стала развиваться ускоренными темпами. Звук у граммофона был для своего времени очень чистым и громким, только сама конструкция была очень громоздкой. И изобретатели во многих странах работали именно над уменьшением размеров. Один из лучших вариантов представили французские братья Шарль и Эмиль Патте. Как и граммофон, он позволял слушать пластинки дома, но был компактным и сделан в виде переносного чемоданчика. Как говорилось в рекламе, его очень удобно использовать во время активного отдыха, кемпинга, гребли и пикников. В России, как и во многих других странах, были популярны именно проигрыватели братьев Патте, а потому и их, и все прочие похожие устройства стали называть патефонами.
21: Имя нарицательное на Business FM.
23: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: Business FM. Новости. Коротко.
24: В Москве 9.28, студия Вероника Романова. Судоходство в Ормузском проливе фактически парализовано после ударов США, пишет Bloomberg. По данным системы отслеживания судов, трафик танкеров рухнул до исторического минимума. В проливе зафиксировано всего 14 судов вместо привычных 34. При этом движение полностью сместилось на маршрут, который одобряет и контролирует Тегеран. Уточняется, что американский коридор вдоль побережья Омана пустует. Ситуацию осложняют мощнейшие электронные помехи, которые сбивают сигналы транспондеров гражданских судов. Эксперты опасаются, что хрупкое перемирие между Вашингтоном и Тегераном окончательно сорвано. Это произошло после того, как авиация США нанесла мощные удары по объектам в Иране, сообщает Bloomberg. В аэропорту Сочи задерживаются более 70 рейсов. Согласно данным онлайн-табло, среди задержанных направлений десятки внутренних маршрутов, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, а также международные рейсы в Стамбул, Тель-Авив, Тбилиси, Батуми. Накануне Росавиация неоднократно вводила временные ограничения на работу аэропорта в Сочи, и аналогичные меры коснулись аэропортов Краснодара и Геленджика.
0: Отрасль автомобильных грузоперевозок продолжает сталкиваться со сложностями из-за топливного кризиса. В частности, это усложнило перевозки товаров из Китая. За последний месяц сроки доставки грузов выросли из-за простоев фур в ожидании заправки, а вслед за ними и тарифы для клиентов, пишет РБК. Компании стремятся не перекладывать увеличение издержек, вызванных в том числе проблемами с горючим, в ставки, но есть такая ситуация, сохранится еще несколько месяцев, подорожание услуг практически неизбежно, говорят эксперты. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Крупные нефтяные компании будут делиться топливом с независимой АЗС. Это прозвучало в ходе совещания президента с правительством по ситуации на топливном рынке. Также обсуждали субсидии Крыму на топливо и возможное строительство мини-НПЗ. Что об эффективности этих мер говорят эксперты? США провели очередную волну ударов по Ирану. Трамп ранее вообще заявил, что нет больше смысла договариваться с Тегераном. На этом фоне цен на нефть вчера подскакивали до $80, сейчас пониже, но в районе 78, тем не менее, все равно. Правила защиты дипломных работ начали менять российские университеты. Причина – ускоренное развитие искусственного интеллекта, о котором ранее говорил глава Минобрнауки Фальков. Как теперь будут проверять знания студентов вузы и какова практика за границей? Обо всем этом в ближайшее время. Крупные нефтяные компании будут делиться топливом с независимыми АЗС. Крым и Севастополь должны получить субсидии на бензин. А еще в России могут появиться мини-НПЗ. Это основные тезисы, прозвучавшие в ходе совещания президента с правительством по ситуации на топливном рынке. Что из этого может сработать и когда? Об этом Иван Медведев.
4: Основной докладчик по теме, вице-премьер Александр Новак, заявил о том, что, несмотря на уже принятые меры, ситуация остается сложной. Из того, что уже было сделано, действующие НПЗ нагрузили по максимуму, подтянули топливные резервы, запретили экспорт дизеля и упростили правила импорта топлива. А также решили, что вертикально интегрированные компании будут продавать бензин независимым АЗС напрямую, а не через посредников и биржу. Судя по отклику из регионов, эта мера там была очень востребована. В Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% ВИНКИ и 70% независимые АЗС, рассказал глава региона Игорь Кобзев. И первые прямые контракты между ними уже позволили вздохнуть чуть легче. В Забайкалье же из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. Роснефть уже тоже продает им топливо напрямую. В Крыму и Севастополе ВИНКов нет вообще, а топливо там в 2 с лишним раза дороже, чем в соседнем Краснодарском крае, отчитался глава региона Михаил Развожаев.
5: Например, самый популярный бензин марки 95 сегодня стоит 197 рублей на официальных заправках, при том, что на ВИНКах в соседнем Краснодарском крае 73,5 рубля. Мы обратились в правительство Российской Федерации, предварительно получили поддержку в нашем Министерстве энергетики с тем, чтобы все-таки сделать на этот период субсидированную цену для бензина, для приобретения нашими АЗС, соответственно, для поставки на полуостров.
4: Вице-премьер Александр Новак согласился с губернатором, но президент поправил терминологию.
25: Если говорить о выравнивании до относительно экономически обоснованного уровня в соответствии с другими регионами, то здесь, конечно, требуется регионов субсидии. И мы готовы рассмотреть эту ситуацию вместе с нашими коллегами Крыма и Севастополя.
26: Да, ну давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто готовы рассмотреть, не просто рассмотреть, а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Тем более.
25: Да, есть.
4: Позднее глава Крыма Сергей Аксенов конкретизировал, субсидия нужна в размере 85 рублей за литр. Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, считают, что субсидия может помочь в снабжении топливом социально значимых служб, но не решит проблему с доставкой бензина и дизеля в регион. Скептически они отнеслись и к озвученной на совещании идее строительства в России мини-НПЗ. кто их будет строить и под какие гарантии. А главное, это долго, а проблему нужно решать сейчас. Запрет на экспорт дизеля, по их мнению, это шаг как раз упреждающий. Сегодня с дистопливом все не так плохо, как с бензином, но впереди уборочная кампания. И кроме того, это правильный ход с медийной точки зрения. Когда даже дизель есть не везде, странно, что при этом мы его продаем. Что же касается прямых контрактов Винков с независимыми игроками, к этой мере есть вопросы, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
6: С одной стороны, вертикально интегрированным компаниям разрешают меньше продавать через биржу, а именно через биржу и доставалось топливо независимым АЗС, а теперь, наоборот, в общем-то, нужно как-то найти инструмент, каким образом топливо от вертикально интегрированных компаний передать независимым АЗС. Так этот инструмент и есть биржа. И раньше через него как раз и распределялось топливо. А сейчас все происходит наоборот, и правительство начинает в этом плане искать решение на ранее озвученные ими же меры. Поэтому, конечно, тут не совсем понятно, зачем тогда нужно было снижать нормативы продаж через биржу, чтобы потом искать новый инструмент распределения топлива для независимых АЗС. Но, по всей видимости, и логика решения, в общем-то, последняя такова, что в ручном режиме правительство будет перераспределять, в общем-то, эти объемы на определенные сети АЗС.
4: Решать все поставленные задачи Владимир Путин потребовал быстро.
26: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС, да, и предложение Кобзева тоже следует учесть, и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.
4: Вопрос о выделении субсидий Крыму и Севастополю президент также присвоил статус «срочно» и поручил вице-премьеру Новаку решать эту проблему при поддержке Минфина. К слову, представителей Министерства финансов на совещании не было, по крайней мере, в кадре. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Сейчас целый ряд регионов, чтобы сократить очереди на заправках, вслед за Орловской областью вводят продажу топлива по отчетным нечетным дням, в зависимости от первой или последней цифры номера автомобиля. На сегодня это ввозят в Мордовии, Нижегородской и Астраханской областях, завтра в Псковской, а с послезавтрашнего дня в Липецкой. Казахстан ограничил въезд автомобилей из соседних стран, включая Россию, до одного раза в сутки для борьбы с так называемым туризмом за бензином. Также разрешено провозить топливо только в штатном баке за канистры или дополнительные баки слив или изъятия. Так, власти борются с серым вывозом бензина и дизеля и пытаются сохранить баланс потребления нефтепродуктов внутри страны. Замминистра энергетики Казахстана отметил, что в приграничных регионах в последнее время заметно выросло потребление горюче-смазочных материалов, комментирует гендиректор радиобизнеса ФМ Казахстан Рустам Максутов.
7: У нас скорректировались немножечко цены, небольшое увеличение пока буквально на 2 тенге, причем не только граничащих с Россией городах и даже самых южных, таких как Алматы или там Шымкент. Касательно мер, все будет зависеть от затянувшегося топливного кризиса, потому что впереди сезон сбора урожая, и нам тоже нужно будет в Казахстане, естественно, к этому готовиться. Тем более мы слышали, что российские НПЗ на самом деле надолго встали на ремонт, поэтому никто не знает, когда это может завершиться. Уже мы слышали о том, что Кыргызстан попросил у нас топливо, пока Минэнерго рассматривает этот вопрос. Потом официально Россия вроде как не обращалась, но при этом готовы предоставить 50 тысяч тонн бензина в качестве гуманитарной помощи. Но мы все знаем, что это капля в море для России. При этом наши местные эксперты утверждают, что если кризис топливный затянется в России, то, естественно, нужно будет предпринимать какие-то попытки для того, чтобы стабилизировать внутренний рынок. Пока мы не видим проблем для приграничной торговли и в том числе транзита. Дальнобойщики, которые заправляются у нас здесь топливом, все равно проезжают транзитом, и они могут дозаправиться на других заправках в других городах. Скорее всего, это ограничение будет действовать до конца года, но это мои какие-то прогнозы. Но пока Казахстан будет стараться, скорее всего, держать эту тему на особом контроле, и здесь и Минэнерго подключилась, и Комитет национальной безопасности, и прокуратура в том числе, потому что им нужно держать в узде наших же граждан, которые где-то пытаются заработать на том, что отсутствует бензин в России.
2: Рустам Аксутов, гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан». На границе с Казахстаном выставлены полицейские посты, чтобы, как сообщает МВД Республики, пресекать незаконный вывоз горюче-смазочных материалов. С начала года выявлено более 200 случаев, когда машины незаконно переоборудовали, устанавливая дополнительные топливные баки. Это делали и сами казахстанцы, и граждане других стран. Российские университеты начали менять правила защиты дипломных работ. Причина – студенты все чаще используют нейросети при их написании. По словам главы Миноборнауки Валерия Фалькова, классическая выпускная квалификационная работа уже перестала выполнять функцию проверки знаний, как это было 10-20 лет назад. Теперь университеты ищут новые способы итоговой аттестации. Подробнее Алина Орлова.
3: Полностью отказываться от выпускных квалификационных работ университеты пока не собираются, но способы оценки знаний выпускников уже меняются. Так, РАНХИКС расширил перечень форматов ВКР. Помимо традиционного исследования, студент может выбрать научную статью, творческий проект, либо методическую разработку. В Томском политехническом университете обсуждают демонстрационные экзамены и многоступенчатые предзащиты. Цель – проверить, насколько выпускник готов решать реальные профессиональные задачи, продолжает бывший ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ Станкин Станислав Конов.
8: Если использовать алгоритмы искусственного интеллекта и большие языковые модели, то работу они способны проделать за десятки минут. Поэтому смысл самой выпускной квалификационной работы в этой части, он, конечно, полностью теряется. Можно, например, использовать какие-то ситуативные кейсы для того, чтобы проверять в режиме диалога реального времени, как мыслит будущий выпускник и какие решения он бы принимал как специалист. Это будет более стрессово для самих выпускников, но это более справедливо и эффективно с точки зрения приема их на работу для будущих работодателей.
9: Какие специальности откажутся быстрее всего от традиционных дипломных работ?
8: Юридические, экономические направления многие. Следом пойдут инженеры, программисты.
3: По словам экспертов, быстро перестроить систему защиты дипломов не получится. Университетам предстоит пересмотреть образовательные программы и правила итоговой аттестации, разработать новые задания и практические кейсы, а во многих случаях сделать это вместе с работодателями. По данным платформы Retext AI, с 22 по 25 год доля сгенерированного текста в выпускных квалификационных работах выросла в 4 раза и превысила 42%. Аналитики платформы прогнозируют, что уже в этом году она может достичь 50-60%. Но сами студенты считают, дипломная работа никогда не была обычной проверкой знаний, говорит студентка МГИМО Юлия.
10: Дипломная работа, в первую очередь, аналитическая работа. Для того, чтобы проверить объем знаний, существуют государственные экзамены. Возможность введения кейсов и проектов перспективная, но большое количество студентов отмечает недостаток практики. И введение в качестве формата проверки знаний студента кейсов на тех направлениях, где до сих пор превалировало обучение теоретизированное, будет довольно сложно.
3: В июне Верховный суд Татарстана признал незаконным отчисление студентки Московского международного университета за использование ИИ при подготовке диплома. Суд подчеркнул, одного отчета системы антиплагиат недостаточно, чтобы доказать нарушение. Более того, университет так и не смог объяснить, по каким критериям определял использование нейросети. Но единого подхода к использованию искусственного интеллекта в образовании пока нет ни в России, ни за рубежом. В Китае использовать нейросети как инструмент не запрещено. Однако ученые степени могут лишить за гострайтинг, плагиат или фальсификацию данных. Во многих европейских университетах ИИ тоже разрешен, но студент обязан показать собственный вклад в работу и объяснить, как именно он использовал нейросеть. В некоторых вузах преподаватель даже вправе запросить историю общения с искусственным интеллектом. Подобное есть и в России. Например, в НИОВШЭ использовать ИИ при подготовке выпускной квалификационной работы можно, но его применение необходимо декларировать, говорит доцент, заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета НИОВШЭ в Санкт-Петербурге Павел Блохин.
11: Сперва мы боролись же с антиплагиатом, теперь с искусственным интеллектом. А что нам нужно будет не бороться, не выискивать, а вместе со студентом заниматься творчеством, подсказывать ему какие-то интересные варианты, обсуждать что-то, то это просто будет полезнее гораздо, чем находиться в состоянии постоянно напряженности. Не на то креативной энергии растрачивается и студенты, и преподаватели.
3: Сочинский филиал РУДН стал первым российским вузом, который отказался от традиционных дипломов для бакалавров по направлению юриспруденция и заменил их демонстрационным экзаменом. Вузам теперь предстоит найти единый или каждому свой способ оценивать способность будущего специалиста самостоятельно думать. Алина Орлова, Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
12: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
13: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 865 тысяч рублей.
14: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
13: STO Xlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
15: Exceed. Born for more.
13: Реклама, не оферта.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
21: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
22: Что только не использовали люди для освещения. Всевозможные масла, растительные и животные жиры. Для получения китового жира, который прекрасно горел, практически извели поголовье китов в северных морях. В середине 19 века путем нагрева научились получать горючую жидкость из угля, сланца и битума. Одним из первых, кто получил горючее при перегонке нефти, стал шотландский медик Авраам Гесснер. Причем продукт горел лучше и был дешевле, чем тот же китовый жир. В 1854-м Гесснер зарегистрировал торговую марку «Керосин» от греческого «керос», то есть «воск». Но опыты с нефтью проводили во всех промышленно развитых на тот момент странах. И в русской энциклопедии, изданной в конце 19 века, сказано: «Керосин введен в продажу торговым домом «Кер и сын». Отсюда название. Но какая бы версия ни была верной и кому бы ни принадлежало первенство, слово «керосин» 100 с лишним лет одинаково звучит во всем мире.
21: Имя нарицательное на Business FM.
16: Бизнес говорит о себе. По итогам розыгрыша среди подписчиков Макс-канала Business FM один из трех шансов рассказать о своем деле выпал владелице бьюти-коворкинга «Школа-студия твоей красоты» Ирине Нижниковой из Пензы.
17: Мы обучаем визажистов, бровистов, стилистов по волосам, мастеров маникюра, педикюра, мастеров по наращиванию ресниц и ламимейкера.
27: Мы уже в этой сфере около 10 лет. Уже 2 года, как у нас есть государственная лицензия, что мы можем человеку дать профессию. То есть мы обучаем человека и выдаем ему свидетельство о получении профессии. И это приравнивается к образованию в колледже. Мы пишем под каждую профессию программу, где человек полностью, как в колледже, изучает ее от и до и может уже работать либо в салоне, либо на себя, ну, открыть, например, самозанятость. Мы непосредственно оказываем и услуги, потому что учить профессии, не оказывая услугу, очень сложно, потому что нужно знать все изнутри.
16: Ирина Нижникова, Пенза. Бизнес говорит о себе. Только на Business FM.
20: Компании и корпорации.
3: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
21: Отчеты и планы.
3: У ритейлера спортивных товаров «Деспорт», бывший «Декатлон», снова сменился гендиректор. 4-й раз с апреля прошлого года. На это обратил внимание «Шопперс». 7 июля, согласно «Егруэл», компанию возглавил Евгений Паршинцев, сменив Владимира Сироткина, который продержался на посту чуть больше 4 месяцев. Кадровые перестановки происходят на фоне финансовых проблем сети. После ухода «Декатлона» из России в 2022 году число магазинов сократилось с 57 до 18, а по итогам прошлого года ритейлер получил убыток свыше 2 миллиардов рублей и столкнулся с более чем 200 исками от кредиторов. Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена, тестирует новые умные очки с искусственным интеллектом, которые могут непрерывно записывать аудио и делать снимки каждые несколько секунд. Устройство должно помогать пользователям фиксировать события дня и при необходимости получать нужную информацию через нейросеть. Правда, внутри самой компании проект уже вызвал споры о конфиденциальности окружающих. Чтобы снизить риски, разработчики добавили защиту. Съемка будет блокироваться при отключении или повреждении светового индикатора записи.
20: Конфликты.
3: Евроклир потребовал приостановить исполнение судебных актов по иску Центробанка о взыскании более 18 триллионов рублей. Ранее апелляция уже отклонила другие ходатайства европейского депозитария, в том числе о немедленном исполнении решения. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве. Вместо жесткости и запретов ответственность Минцифры. Стремительно принятый закон об ИИ вызвал критику бизнеса, но могло быть и хуже. О рамочном законе, претензиях творческой среды и рисках монополизации рынка мы поговорили с Германом Клименко, председателем Совета фонда развития цифровой экономики.
0: Ну, если говорить в терминах апокалипсиса, захваченный искусственным интеллектом. Если говорить в терминах реальности, что-то на себя заберет искусственный интеллект, ну, я думаю, все-таки что-то останется за человеком. Я думаю, что государственного искусственного интеллекта по имени Макс у нас не будет. Ну, знаете, я увязываю происходящие события с законом, с тем, что недавно спектр ответственности Минцифры включили искусственный интеллект, и то, что к Минцифре за последние несколько лет вообще нет претензий по качеству работы. Посмотрите на госуслуги, посмотрите на МФЦ, на любые сервисы. Понятно, что этот скандал «Белые списки» и запрет ВПН к Минцифре отношений мало имеют. Минцифра все-таки исполнитель.
2: Это был Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова. Полная версия интервью в дневном эфире «Бизнес ФМ».
20: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: А мы начинаем новый день. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Индекс Мосбиржи выше 2200 пунктов, 2205. Правда, все равно падение в 0,5%.
1: Да, можем и ниже пойти, в принципе, с утра.
2: Да, плавали, знаем.
1: Да, с утра тем более цены на нефть откатывают ниже, да, уже Brent ниже 78. Ну, на нашем рынке все по-прежнему, да, факторы, которые ухудшают настроение, это геополитика, неопределенность с инфляционной тенденцией, да, вчерашние вот цифры по недельной инфляции показали естественный разгон цен, по-моему, вернулись по динамике на уровень начала года. Ну, соответственно, это, естественно, снимает с повестки дня вариант снижения ставок. Вопрос остается открытым, не станет ли, в первую очередь, рынок внутреннего долга делать какие-то сценарии, реализовать какие-то сценарии, что ЦБ ставку может и повысить в итоге. Поэтому долговой рынок сейчас у нас в любом случае будет в центре внимания, потому что именно он напрямую затрагивает все ведущие детали в нашей экономике, но рынок акций, естественно, тоже какое-то значение имеет, но не такое большое, особенно в условиях изоляции российского рынка от глобальной системы. Соответственно, здесь понятно, что на плечах одних внутренних частных инвесторов, как говорится, далеко не уедешь, им нужны, скажем так, очень позитивные катализаторы, чтобы тот накопленный запас ликвидности, который сейчас хранится, в первую очередь, на банковских депозитах, вкладах, пошел в финансовые инструменты. Этого пока, естественно, нет и близко. Валютный рынок, судя по динамике фьючерсов, ну, наверное, так, динамика так уже спокойная останется. 11.15 стоит фьючерс вечный на пару юань-рубль. Это практически даже чуть крепче, чем накануне, когда рубль вернулся к юаню выше, юань к рублю вернулся выше 11.20. Теперь к рынку нефти. Ну, здесь вряд ли что-то изменилось. Как я уже отмечал, рынок полностью игнорирует риски такой полномасштабной эскалации. На мой взгляд, зря это делает, но считается, что все это игрушки, дескать, какие-то военные столкновения получаются только во время, когда нет торгов на биржах в Америке фондовых, ну и выходные дни. Ну, теперь, соответственно, рынок считает, что если выходные дни эскалация усилится, к понедельнику все закончится. Ну, Здесь, естественно, сложно как-то влиять на настроение спекулянтов. Понятно, что и манипуляции есть, но, тем не менее, рынок будет серьезно шокирован, если эскалация конфликта выйдет на более такой широкий простор. А это мы узнаем, если Иран начнет по-серьезному отвечать американским ударам, в первую очередь по региону, который примыкает к Оману, и здесь, естественно, Арабские Эмираты в первую очередь и другие страны. Так что пока ситуация здесь достаточно напряженная, тем более вот судя по комментариям и американского президента, и членов его команды, они считают, что, дескать, нефть успела пройти через пролив, пошла на мировые рынки, и поэтому серьезного ущерба уже не будет. Но неоднократно политики ошибались в своих расчетах, поэтому не исключено, что ошибутся и на этот раз все будет по-другому. Ну, пока в целом динамика тут не изменилась. Ну, естественно, на фоне отката цен на нефть взбодрились игроки на глобальном рынке. Доллар стал откатывать как сигнал к тому, что риски ушли. Товарные активы пошли вверх. Золото, серебро, промышленные металлы. Но рынок лихорадит. Естественно, настроения меняются очень быстро.
5: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк. 16+.
5: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
18: Транширы. Джеймс Гордон Беннетт-младший, наследник основателя издания «Нью-Йорк Геральд», был вполне успешным бизнесменом, а кроме того, известным тусовщиком, гулякой и, конечно, транжирой. Например, Джеймс купил ресторан, в который привык ходить, только для того, чтобы его любимый столик всегда оставался за ним. Но главной страстью Беннета были яхты. От гоночных, ставивших мировые рекорды, до круизных. Самая известная из них, почти 100-метровая Лисистрата, в начале 20 века обошлась Беннету в 650 тысяч долларов. Сегодня это почти 20 миллионов. Помимо самого современного оборудования, роскошных кают, на яхте были сауна, гараж с автомобилем и хлев с коровой и доярками. Просто, чтобы миллионеру, который обожал свежее молоко, не приходилось отказываться от него даже посреди океана.
5: Транширы на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
19: За обедом разговаривали с профессором МГУ, доктором психологических наук Александром Григорьевичем Асмоловым. Заговорили, в каком мире мы живем, о том, кому мир принадлежит, если он вообще кому-то принадлежит, о женщинах и мужчинах и наших проявлениях. Профессор отвечает так.
23: Наш мир только внешне мужской. Добрый старый наш коллега, которого звали Зигмунд Фрейд, даже в замечательные венские времена увидел главное, что бы ни происходило, как бы мужчины не похотели на петухов, у которых уникальный хвост и великая расцветка, все равно мир делают те, кто умеет любить, чувствовать. Меня бесит в этом плане одно уникальное понятие. Меня как-то спросили, расскажите, пожалуйста, а что такое женская логика? Я же сказал, женская логика – это конструкция обиженного мужского разума, который является часто разумом носорога, который идет только по одной колее. Женская логика, в отличие от аристотельской, это фейерверк непредсказуемости, а тем самым в ней выражается главная черта человека, отличающая нас от всего живого. Мы код непредсказуемости. Женскую логику вы знаете, кто не может угадать прежде всего? Меня тогда спросили, кто? Я сказал, женщина, которая обладает этой логикой. Если бы она могла угадывать, что она скажет, она была бы неинтересна.
19: Александр Асмолов, профессор, заведующий кафедрой психологии и личности факультета психологии МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес FM.
5: Между делом на Бизнес FM.
21: Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 9.58, студия Вероника Романова. В России подешевели почти все сезонные овощи. По данным Росстата, средняя потребительская стоимость картофеля в январе-мае этого года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 30%, до 52,5 рублей за килограмм. Такая же ситуация складывается с другими овощами. Так и белокочанная капуста за это же время подешевела почти на 30%, до 42 рублей за килограмм. Лук более чем на 22%, до 47 рублей. Свекла почти на 22%, до 45,5 рублей. Все эти продукты входят в так называемый борщевой набор, который также включает в себя еще и морковь. Ее стоимость за этот период практически не изменилась. Около 55 рублей за килограмм. В Дагестане из-за паводков и сели без света остались 48 населенных пунктов. Из-за подъема уровня рек нарушено транспортное сообщение в 56 пунктах. В Гербельбильском районе объявлен режим ЧС из-за подтоплений. Эвакуировали более 100 человек. Госавтоинспекция сообщает о перекрытии движения на участке с 3 по 8 километр дороги Кизилюрт-Кастек. Ограничения, связанные с экстренным сбросом воды на Черкесской ГЭС. По данным МЧС, в бассейне реки Сулак ситуация ухудшится. Уровень воды может достигнуть критических отметок. Мат-капитал в России будет проиндексирован с 1 февраля 2027-го. Прогнозный размер индексации на этот момент составляет около 5,2%, сообщили в Госдуме. Индексация затронет не только базовую сумму сертификата, но и его остаток, если семья уже частично воспользовалась средствами или еще не начала их тратить. Все пересчеты будут происходить автоматически, и специального заявления для получения прибавки не требуется. Окончательный размер индексации станет известен в начале 2027 года, после того, как Росстат опубликует данные об уровне инфляции за прошедший год. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на слабо.

0: осудил удары по НПЗ, заявил, что это способ завершить конфликт. Что дальше и какой будет реакция Москвы, обсуждаем с экспертами. Крупные нефтяные компании будут делиться топливом с независимыми АЗС. Крым должен получить субсидии, а еще могут появиться мини-НПЗ. Это основные тезисы, которые прозвучали в ходе совещания президента с правительством по ситуации на топливном рынке. Между тем, новые данные по инфляции показывают ее ускорение на фоне ситуации с бензином. Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, Дональд Трамп заявил, что после достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом Вашингтон может рассмотреть возможность введения бесполетной зоны над Украиной в качестве гарантии безопасности. Но пока допустил передачу Киеву лицензии на производство ракетных установок, которые Украина просит поставлять. «Пусть Украина сама производит Патриот», — сказал Трамп. Он заявил это после переговоров с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре. Американский президент сообщил, что планирует провести новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, отметил, что стороны, по его мнению, уже добились существенного прогресса в урегулировании конфликта. Украинские дроны, удары по российским НПЗ президент США назвал эскалацией, которая может поможет прийти к концу войны, то есть не осудил их, а госсекретарь Рубио даже фактически поддержал украинские удары, по его мнению. Это позволит создать условия для переговоров. Во время пресс-конференции Зеленским Трамп дал понять, что их отношения заметно улучшились после скандала в Белом доме.
1: Думаю, это хорошее время для моей встречи с Зеленским. Посмотрим, что можно сделать. Мы на самом деле наладили хорошие отношения. Трудно в это поверить, да? От овального кабинета до нынешнего момента. Мы урегулировали много войн. Думал, это будет самое простое для урегулирования. Но Путин непростой персонаж. И Зеленский непростой персонаж. Так что это не самое легкое. Элитное оборудование не обязательно, чтобы воевать. Но одна из вещей, которую мы обсудим, мы выдадим вам лицензию на производство Patriot. Круто, да? Так что он не может теперь жаловаться, что мы даем их недостаточно. Производи их сам.
0: Эту пресс-конференцию с Зеленским Трамп назвал очень хорошей и очень позитивной. Американский президент даже допустил, что может посетить Украину, но вряд ли его служба безопасности это позволит, и сказал, что понимает Зеленского, который не хочет ехать в Москву. Зеленский отшутился, что там сейчас небезопасно, очень много украинских дронов. Владимир Путин, который в это время проводил совещание с членами правительства, заявил, что Украина своими ударами по НПЗ стремится создать нервозную обстановку в обществе. Однако у российской энергетики есть запас прочности, один из самых высоких в мире. Ожидалось, что Трамп после встречи с Зеленским в Анкаре позвонит Владимиру Путину. Во всяком случае, это анонсировал сам президент США. И в Кремле давали понять, что есть такая договоренность. Но в итоге о звонке ничего пока не сообщается. Почему, говорит политолог Георгий Бовт.
2: Просто не стал звонить из Турции. И сразу после саммита вылетел домой. С борта самолета звонить не стал. Звонок все-таки должен быть обставлен более, наверное, обстоятельно. И я думаю, что он состоится сегодня, может быть, завтра. Думаю, что российская сторона к этому готова.
3: Означают ли заявления Трампа полный отказ духа Анкориджа?
2: Дух Анкориджа испустил дух уже некоторое время назад, и его уже и в Москве-то похоронили. Что касается Трампа, то да, он вполне однозначно поддерживает украинскую сторону, хотя делает реверанс. Тем не менее, явно он на саммите НАТО сделал решительный шаг в сторону большей поддержки Украины, чем раньше. И из его уст исчезла фраза о том, что Украина должна пойти на территориальные уступки.
3: Что существеннее для российской стороны? Обещание дать лицензию на выпуск ракет «Патриот» или фактическая поддержка украинских ударов по НПЗ?
2: В прошлом году активно обсуждалась такая тема, как какие-то запреты или ограничения на удары западным оружием, которое предоставляется Украине по целям в России. И даже какое-то время Трамп высказывал обеспокоенность, хотя не очень громко, обеспокоенность ударами по нефтегазовым целям в Российской Федерации. Потому что это может повысить мировые цены на нефть и вызвать дестабилизацию рынка. Сейчас выяснилось, что ничего это не повышает. Что касается лицензии на выпуск ракет «Патриот», то это не вопрос немедленного дня. Нужно развернуть производство, нужно получить электронные компоненты, вряд ли они будут производиться в Украине. Ну и потом все-таки «Патриот» — это не томагавки, это оружие оборонительное, оно прикроет

0: стратегические цели в Украине и тем самым повысит ее сопротивляемость. Это не критичный момент для России, если выбирать между двумя факторами. Удары по НПЗ выглядят болезненнее гораздо.
1: В то же время выходит интервью у Залужного, в котором он говорит, что нарратив о том, что украинские удары переломили ход событий, не верен. Исход будет зависеть от того, кто выдержит дольше. Интересно понять, к чему появилась эта статья в диссонанс заявления европейских лидеров.
0: Во-первых, Залужный хочет позиционировать себя как вполне самостоятельный, даже уже не просто посол Украины в Британии, но политик. Поэтому он, с одной стороны, размышляет как бывший военачальник, для которого важно то, что происходит на линии фронта. С другой стороны, он говорит как политик, который может мыслить шире, чем линия фронта. И в этом плане, конечно, можно с ним даже согласиться в том, что он характеризует нынешнюю войну как ресурсную войну. Это война на истощение, об этом говорили уже многие, но фактически он это и подтверждает. Чей ресурс больше, тот в конце концов и победит. Нельзя сравнивать Россию по ресурсам с Украиной по ресурсам, потому что весь украинский тыл – это фактически вся Европа, которая на нее работает. Он в этом плане делает акцент на то, что, дескать, и Украина может выдерживать.
1: Трамп выражает уверенность, что помирит Россию и Украину, а вот с Ираном все. За этим утверждением что стоит?
0: Иран ведет себя гораздо более безрассудно, как это не покажется парадоксальным, чем Украина и Россия вместе взятые. Потому что зачем заключать, с одной стороны, перемирие, договариваться о прекращении огня, а потом вдруг непонятно с какого перепуга начинать обстреливать мирные торговые суда американских союзников. Причем для этого даже какого-то явного и повода не было. Даже Израиль его не подал. Поэтому, судя по всему, речь идет о том, что в Иране не все фракции и группировки властные поддерживают замирение с Америкой. И, видимо, идет какая-то острая внутренняя борьба, которая вот выплескивается в такие вот эксцессы. Поэтому вести диалог с такой стороной не только что трудно, а просто невозможно. Ну а то, что он выражает уверенность, что помирит, всегда, согласно методике там вести дела, надо выражать активность.
1: Никак пока не отреагировала Москва. Чего можно ждать?
0: Я думаю, что идут глубокие размышления на тему будущего договора с Трампом. Его позиция эволюционировала довольно заметно в сторону Киева. Нужно быть готовым к тому, что Трамп довольно, скажем, мягко, настойчивой форме попробует выдвинуть тезис нечто наподобие «давайте сейчас прекращать огонь, скажем, на 30-60 дней, на каких-то минимальных условиях, и в это время будем вести переговоры дальше». Я думаю, что к этому предложению надо подготовить свое отношение.
2: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает», с ним беседовала моя коллега Елена Марчукова. Bloomberg сообщает со ссылкой на источники, что Трамп на закрытой части саммита НАТО не дал европейским союзникам конкретных обещаний по Украине. Представители Европы получили лишь общие обещания, пишет агентство. Происходящее на саммите НАТО и заявление Трампа, естественно, на первых полосах зарубежных СМИ сейчас.
3: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: Агентство Reuters считает, что тон пресс-конференции Трампа и Зеленского был гораздо более благожелательным. Американский президент отошел от резкой критики и перестал называть Киев неблагодарным. Агентство отмечает, что в ходе последних российских ударов Украина вновь не смогла сбить ни одну из российских ракет, что подтверждает критическую нехватку ракет-перехватчиков. А слова Трампа о возможной передаче лицензии на производство Patriot агентство называет огромным подспорьем Киеву. Первостепенное внимание зарубежные СМИ все равно уделяют словам Трампа об Иране. Тоже агентство Reuters пишет, что новые удары еще сильнее подорвали уже и так шаткое мирное соглашение, а нефть резко подскочила в цене. В целом на саммите НАТО царила карнавальная атмосфера, пишет Нью-Йорк Таймс. Но издание подразумевает не обстановку праздника, а происходящий там хаос. Мероприятию предшествовал заочный конфликт Трампа и премьера Италии Мелони. Американский президент раскритиковал ее за отказ допустить втягивание Рима в войну против Ирана. За то же самое Трамп раскритиковал и Францию с Великобританией. И, как отмечает ABC News, американский президент выразил недовольство союзниками по НАТО в целом. А вот Испании, среди прочего, досталось за отказ увеличить расходы на оборону НАТО. Трамп назвал Мадрид ужасным партнером и призвал прекратить всю американскую торговлю с Испанией. Журнал Time отмечает, что испанский премьер Санчес ранее проявил себя как один из самых ярых критиков Трампа в Европе. Среди прочего, он закрыл небо для американских истребителей, которые участвуют в конфликте с Ираном. Но после последних угроз Трампа, Санчес заявил, что отношения Вашингтона и Мадрида очень позитивные. Внезапно Трамп вспомнил и про свои притязания на Гренландию. Сказал, что США этот остров важнее, чем Дании. Критикуя защиту острова со стороны европейских лидеров, Трамп даже пригрозил, что может вообще вывести американские войска из Европы. CNBC отмечает, что генсекретарь НАТО Рютте вторил заявлением Трампа, сказав, что президент США, цитата, «абсолютно прав» в том, что Гренландия якобы окружена российскими и китайскими кораблями. Но премьер Дании Мэтта Фредериксон вновь подчеркнула, что Копенгаген будет защищать каждый дюйм территории НАТО, включая свою собственную, а Гренландия не продается.
2: На саммите НАТО Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану, мол, с Тегераном нет смысла заключать сделку, потому что они постоянно жульничают и нарушают перемирие. После саммита уже по дороге домой Трамп сказал журналистам CNN, что представители Ирана позвонили ему с просьбой заключить сделку. Цитирую, «они очень хотят сделку, я просто не знаю, достойны ли они заключения сделки». Однако этой ночью США и Иран вновь обменялись ударами. Американское командование заявило о поражении 90 иранских объектов, включая систему ПВО, склады ракеты, беспилотников и военную инфраструктуру вдоль побережья Ирана. В ответ Корпус Стражи Исламской Революции заявил о поражении американских баз в Кувейте и Бахрейне, назвав это карательным ответом вероломным американцам. Спикер парламента Ирана Галибаф написал, что Америка до сих пор не поняла, что запугивание нарушений обещаний больше не прощаются. Удар – это расплата. Не ходите вокруг да около, иначе утонете. Армузский пролив откроется только при договоренностях с Ираном, а не при американских угрозах.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Зверски богатые. В 1990-х годах британского кота Блэки Книга рекордов Гиннесса наградила титулом самого богатого кота-наследника. А дело в том, что в 1988-м хозяин Блэки, английский торговец-антиквариатом, миллионер Бен Ри, скончался и оставил своему питомцу ни много ни мало 25 миллионов долларов. При этом родственникам не досталось ни пенса. Родня усопшего, конечно, пыталась оспорить завещание, утверждая, что старик давно был не в себе. Но кот победил. Завещанную сумму разделили между тремя благотворительными организациями. Фонды взяли на себя обязательство обеспечить животному достойную жизнь, соответствующую его статусу и состоянию. И, кроме того, пристально следить за действиями друг друга, чтобы избежать финансовых нарушений и угрозы благополучию Блэки. Зверски богатые. На Бизнес FM. Наизусть. Мольер. Мы несем ответственность не только за то, что делаем, но и за то, чего не делаем. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
5: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Госпошлина за регистрацию брака должна составлять 1 рубль, а не 350 рублей, как сейчас. Такой законопроект на отзыв правительства России направил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, сообщает ТАСС. Изменения предлагается внести в налоговый кодекс. Как отмечается в пояснительной записке, снижение госпошлины будет способствовать повышению доступности госуслуги по регистрации брака для всех категорий граждан, укреплению института семьи и повышению престижа брака. В Нижнем Новгороде временно ограничен проезд по улицам Стрелка, Совнаркомовской и Волжской набережной. По данным пресс-службы администрации города, мера связана с проведением мероприятия. Также с вечера 10 июля по 12 число будет ограничено движение транспорта на участке Стрелки и улицы Совнаркомовской. Нижегородский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 4 нижегородцев, обвиненных в неправомерном обороте денег. Еще один обвиняемый, предполагаемый организатор преступной схемы, стал фигурантом 12 уголовных дел, находится под домашним арестом, сообщили в МВД. По фабуле дела 22-летний уроженец Нижнего Новгорода, живущий в Москве, в прошлом году стал финансовым посредником между онлайн-казино и его клиентами. Средства казино поступали на его банковские счета, затем он переводил их на криптокошельки за определенный процент. Фигуранта задержали прошлым летом. В его автомобиле нашли 1 000 000 рублей наличными, банковские карты, 20 мобильных телефонов, ноутбук и 67 карт разных операторов. Следователи выяснили, что менее чем за полгода задержанный обменял свыше 113 миллионов рублей на криптовалюту. Позже полицейские задержали 4 его предполагаемых подельников, так называемых дропов, которые предоставляли свои банковские карты, желая заработать. Предварительное расследование уголовного дела в отношении них завершено. В ближайшее время его направят в суд. Обвиняемым может грозить до 6 лет лишения свободы. Доходы бюджета Нижнего Новгорода на текущий год планируют увеличить на 3,7 миллиона рублей за счет поступления от средств индивидуальной мобильности. Соответствующую поправку Гордума рассмотрит в июле. Эти доходы числятся как прочие поступления от использования городского имущества. Также среди июньских правок роста доходов на 24 миллиона рублей от штрафов за нарушение правил парковки. Напомню, мэрия ужесточила требования к операторам проката электросамокатов. В том числе в соглашении между администрацией и операторами прописали возмещение затрат муниципалитета на содержание инфраструктуры для СИМ. С прошлого года в городе действуют специальные парковки для самокатов. Какие ставки ввели для операторов, в мэрии не сообщили. Ввоз новых легковых автомобилей в России за первые 6 месяцев года вырос на четверть и достиг 186,5 тысяч единиц, сообщил в телеграм-канале глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. При этом импорт подержанных машин старше 3 лет за тот же период вырос на 13% до 205 тысяч единиц. Основным поставщиком новых авто остаются Китай. На втором месте Киргизия. В сегменте автомобилей с пробегом лидирует Япония. На втором месте Китай. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
6: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается небольшая облачность и плюс 29 градусов жары. Вечером малооблачно и плюс 27, ночью прохладнее, плюс 20 и все так же малооблачно.
3: Валюта.
6: На 9 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 76 рублей 40 копеек. Евро 87 рублей 35 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 22 копейки. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
5: Правительство Нижегородской области, сергачские производители ягод, компания «Рассвет» расторгли инвестиционное соглашение о предоставлении предприятию льготы по налогу на имущество, пишет «Коммерсант Приволжье». Закон об утверждении соглашения планируется аннулировать через областное заксобрание, следует из базы законопроектов регионального парламента. Соглашение между правительством и компанией «Рассвет» было подписано в 2019 году. Предприятие планировало завершить строительство ягодного сада площадью 230 гектаров с инвестициями почти 870 миллионов рублей. И попросила льготу по налогу на имущество на сумму около 7 миллионов. Инвестпроект был признан масштабным и приоритетным, однако «Рассвет» не отчитывался перед правительством о его исполнении и не воспользовался преференцией, говорится в документах Заксобрания. Компания «Октава» выиграла торги по продаже лота из 4 исторических зданий в центре Нижнего Новгорода, повысив цену с 23,5 миллионов рублей до 38,5 миллионов, сообщил замгубернатора Егор Поляков. Лот выставила «Рекнедвижимость», следует из данных портала «Историческая недвижимость региона». В него вошли здания по улице Алексеевской и в переулке Холодной. Все объекты старше 100 лет, включая выявленный объект культурного наследия, дом мещанина Рыбина и каменный усадебный дом в стиле эклектики, построенный в конце 19 века. В торгах участвовали 5 компаний. В ходе аукциона было сделано 14 шагов. Итоговая цена выросла почти на 65%. Инвестор планирует завершить приспособление объектов культурного наследия в течение 3 лет. Проект рассматривается как комплексный, в том числе с возможным созданием гостиничной инфраструктуры. Завтра группа компаний «Эрфлот» в честь 20-летия проведет сразу 4 церемонии закладки судов на судостроительном комплексе в поселке Окский Богородского района. В серию новых проектов войдут судно-нефтесборщик, буксир-толкач, а также 2 несамоходных судна «Баржа-площадка» и «Шаланда». Заказчиком «Флот» выступает «Транснефть». Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Проверено практикой.
5: Итак, сегодня мы поговорим о теме, которая кажется сугубо семейной, но на практике касается очень многих предпринимателей. Когда на самом деле заканчиваются семейные отношения и почему от дня прекращения семейных отношений зависит не только судьба общей кошки, но и бизнес-активов, об этом сегодня мы поговорим с адвокатом, помощником уполномоченного по защите предпринимателей по Нижегородской области, членом профильных комиссий по защите бизнеса Ассоциации юристов России и деловой России Врежем Давидовичем Гуляном.
7: Добрый день. Да, действительно, большинство людей уверены, что все просто. Пока брак не расторгнут, все имущество общее. Но же эти законы устроены куда сложнее. Представьте ситуацию. Мужчина и женщина заключили брак в 2000 году и стали семьей. В 2021 году, формально будучи еще мужем и женой, они перестали жить вместе. Муж переехал в другой город. У каждого появился свой бюджет, свои планы. Фактически каждый начал жить отдельной жизнью. Но расторжение брака произошло только через год по заявлению жены. За этот год жена купила машину. Муж обратился в суд с иском о разделе имущества и заявил, что половина стоимости машины должна быть ему компенсирована женой, так как машина куплена в период брака. Все вроде логично, но выяснил, что к моменту покупки автомобиля они, находясь еще в браке, не вели совместного имущества, не имели общего бюджета, не принимали совместных решений, в том числе о покупке этого автомобиля. То есть доход и имущество приобретены женой уже после фактического распада семьи. Таким образом, ключевым является не вопрос формального расторжения брака, а когда фактически закончилась семья. Это и есть прекращение семейных отношений.
5: А это как-то можно подтвердить?
7: Да, но нужно понимать, что процедура очень сложная. Одними словами здесь не обойтись. Должны быть конкретные действия, подтверждающие прекращение семейных отношений. И это должно быть зафиксировано. Переписка, аренда жилья, отдельные счета, документы о новом месте проживания, показания свидетелей и другие, что важно, объективные данные, которые могут подтвердить данный факт.
5: То есть получается, что дата прекращения отношений влияет не только на машину?
7: Конечно. Другой пример. Супруги жили вместе много лет. Муж управлял фирмой, пока его жена воспитывала общих детей. Затем разъехались, но брак не расторгли. Это, кстати, распространенное явление. Муж продолжил руководить компанией, а жена занялась своей жизнью. Через несколько месяцев на счет мужа поступил крупный бонус по итогам года. Когда начался раздел имущества, возник спор. Жена утверждала, что деньги заработаны еще в период совместной жизни. Муж говорил обратно. Семья к тому моменту уже распалась и настаивал, что это его личные средства. В таких историях приходится буквально восстанавливать хронологию семейной жизни по дням. Кто где жил, кто с кем отдыхал, кто оплачивал расходы семьи, были ли совместные покупки, поездки, планы. Если выяснять, что эти деньги поступили на счет в тот период, пока они еще были вместе, то деньги будут поделены пополам. Но доказывать, что семья была еще жива на тот момент поступления денег, придется заинтересованному супругу. Здесь второй важный момент. Суд не будет угадывать дату прекращения семейных отношений. Вы должны будете сами сообщить точную дату и, что самое главное, подтвердить ее.
5: А бывают ли ситуации, когда люди уверены, что давно уже расстались, а вот у суда другое мнение на этот счет?
7: Да, довольно часто. Например, супруги живут отдельно много лет, но брак не расторгает. Муж активно развивает бизнес, покупает коммерческую недвижимость, вкладывается в акции. Но при этом жена активно участвует в его жизни. А потом происходит формальный развод. Жена подает иск о разделе имущества. Может ли она получить половину бизнеса, недвижимости и акций? Казалось бы, нет, ведь они жили отдельно. Но выяснять, что жена пользовалась автомобилем его компании. Она была устроена в одной из его фирм, заведовала в ней хозяйственными вопросами, помогала его родителям, присутствовала на семейных мероприятиях, была поручителем в кредитах, которые выдавали мужу. Да, они жили раздельно, но фактически связь семьи сохранялась. В этом случае имущество, скорее всего, будет признано совместным, а значит, мужу придется половину имущества отдать жене. Это важный момент. Раздельное проживание само по себе еще не означает прекращение семейных отношений. Гораздо важнее ответить на вопрос, продолжали ли супруги жить как семья. Деталей здесь на самом деле очень много. Ведь важно не только само время прекращения семейных отношений, но и каким образом и на чье имя приобреталось имущество. Очень часто исход дела определяется не тем, что произошло, а тем, удалось ли это подтвердить доказательствами. Разумеется, семью нужно беречь и пытаться находить выходы из кризиса. Если семью сохранить не удается, то делить имущество так, чтобы не допустить спора. Но если спор судебно неизбежен, или возник помимо воли человека, к этому спору нужно подойти тщательно, чтобы защитить результат своего труда.
3: Проверено практикой на Business FM. Проверено практикой.
5: Успех требует серьезной работы над собой и высокой самодисциплины. Сегодня поговорим о привычках успешных людей. Основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос составляет свой график так, чтобы каждый день делать для себя что-то веселое или захватывающее. Он понимает, как важно расслабляться и какое-то время ни о чем не думать. Это защищает здоровье, как психическое, так и физическое. Совет. Планируйте для себя каждый день что-нибудь веселое. Расслабляясь, вы снизите уровень стресса и улучшите свое здоровье. Билл Гейтс начинает свое утро с чтения новостных сообщений и материалов о бизнесе. Гейтс знает, что возможности есть везде, если обращать на них внимание. Совет. Собирайте идеи и находите возможности, оставаясь в курсе новостей в различных секторах. Главный редактор Vogue Анна Винтур играет в теннис хотя бы 1 час в день. Ричард Брэнсон активно занимается кайтсерфингом, а один из самых богатых людей Индии постоянно участвует в марафонах. Успешные люди знают цену выражению «в здоровом теле здоровый дух» и помнят об этом даже в выходные. Совет. Находите время на спорт, ведите активный образ жизни. Опра Уинфри находит время посидеть в тишине 20 минут, дважды в день. Это секрет спокойствия йогов. Мир корпораций тоже признает неоспоримые преимущества такой медитации. Самые успешные люди дают себе время посидеть в тишине и спокойствии даже по выходным. Совет. Подарите себе 20 минут тишины хотя бы 1 раз в день. Успешные люди знают, что совмещение нескольких дел одновременно вредит вашей производительности и качеству работы. Старайтесь сосредотачивать свое внимание на чем-то одном. Американский оратор и инвестор Тимоти Феррис рекомендует ставить себе не более 2 целей в день, чтобы быть уверенным, что все самое необходимое будет выполнено. Совет. Не приступайте к новой задаче, пока не выполнили предыдущую. Как говорил Аристотель, мы то, что мы постоянно делаем. Таким образом, совершенство – это не действие, а привычка. Формируйте правильные привычки и повышайте свою продуктивность и эффективность. Держитесь курса.
3: Проверено практикой на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 10:28, в студии Вероника Романова. Еще один регион решил продавать бензин по номерам. Это Псковская область. Там с 10 июля в четные даты топливо смогут купить владельцы автомобилей, номера которых начинаются с 0, 2, 4, 6 или 8, а в нечетные дни номера, начинающиеся с 1, 3, 5, 7 или 9. С этого дня такой же режим продаж топлива вводится в Нижегородской, Астраханской областях, Мордовии. С 11 июля его вводят в Липецкой области. Ранее режим начал действовать и в Орловской области. В Туве обнаружили тело еще одной несовершеннолетней. По предварительным данным, это вторая девочка, пропавшая вместе с подругой в начале месяца в Кызыле. Об этом сообщает региональное управление СКР. Тело нашли на берегу реки Енисей. Девочки 12 и 13 лет вечером 1 июля ушли из дома на прогулку, не вернулись. На следующий день их телефоны нашли недалеко от дома на берегу Енисея. Было возбуждено уголовное дело. В поисках задействовали несколько сотен волонтеров. Ранее нашли и другое тело. Пропажа детей спровоцировала беспорядки в Кызыле. Треть работающих россиян не успевают использовать весь ежегодный отпуск. 33% сотрудников признались, что у них остаются неотгуленные дни, тогда как 64% успевают полностью использовать положенный отпуск в течение года. В среднем у участников опроса «Работы.ру» накопилось 22 дня отпуска. Наибольший остаток зафиксирован у работников образования и науки – 36 дней. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Уже 6 регионов перешли на систему четных и нечетных чисел на заправках. А накануне ситуацию с топливом обсуждали на совещании президента с правительством. Основные тезисы – поставки топлива от крупных сетей частным, субсидии для Крыма и строительство мини-НПЗ. Что из этого может сработать? Топливный туризм. Казахстан ограничил въезд автомобилей из соседних стран, включая Россию, до одного раза в сутки. На границе выставлены полицейские посты, даже чтобы пресекать незаконный вывоз топлива. США провели очередную волну ударов по Ирану. Трамп ранее вообще заявил, что больше нет смысла договариваться с Тегераном. Нефть на этом фоне резко подскочила до 79 за баррель. Впрочем, сейчас уже котировки Brent пониже 77.80. Итак, крупные нефтяные компании будут делиться топливом с независимыми АЗС. Крым и Севастополь должны получить субсидии на бензин, а еще в России могут появиться мини-НПЗ. Это основные тезисы, прозвучавшие в ходе совещания президента с правительством по ситуации на топливном рынке. Что из этого может сработать и когда? Об этом Иван Медведев.
8: Основной докладчик по теме, вице-премьер Александр Новак, заявил о том, что, несмотря на уже принятые меры, ситуация остается сложной. Из того, что уже было сделано, действующие НПЗ нагрузили по максимуму, подтянули топливные резервы, запретили экспорт дизеля и упростили правила импорта топлива. А также решили, что вертикально интегрированные компании будут продавать бензин независимым АЗС напрямую, а не через посредников и биржу. Судя по отклику из регионов, эта мера там была очень востребована. В Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% Винки и 70% независимые АЗС, рассказал глава региона Игорь Кобзев. И первые прямые контракты между ними уже позволили вздохнуть чуть легче. В Забайкалье же из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. Роснефть уже тоже продает им топливо напрямую. В Крыму и Севастополе Винков нет вообще, а топливо там в 2 с лишним раза дороже, чем в соседнем Краснодарском крае, отчитался глава региона Михаил Развожаев.
9: Например, самый популярный бензин марки 95 сегодня стоит 197 рублей на официальных заправках, при том, что на Винках в соседнем Краснодарском крае 73,5 рубля. Мы обратились в правительство Российской Федерации, предварительно получили поддержку в нашем Министерстве энергетики с тем, чтобы все-таки сделать на этот период субсидированную цену для бензина, для приобретения нашими АЗС, соответственно, для поставки на полуостров.
8: Вице-премьер Александр Новак согласился с губернатором, но президент поправил терминологию.
10: В целом, если говорить о выравнивании до относительно экономически обоснованного уровня в соответствии с другими регионами, то здесь, конечно, требуется регионов субсидии. И мы готовы рассмотреть эту ситуацию вместе с нашими коллегами Крыма и Севастополь.
11: Да, ну давайте договоримся, что формировки будут другие. Не просто готовы рассмотреть, не просто рассмотреть, а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Тем более.
10: Да, есть.
8: Позднее глава Крыма Сергей Аксенов конкретизировал, субсидия нужна в размере 85 рублей за литр. Эксперты, опрошенные Business FM, считают, что субсидия может помочь в снабжении топливом социально значимых служб, но не решит проблему с доставкой бензина и дизеля в регион. Скептически они отнеслись и к озвученной на совещании идее строительства в России мини-НПЗ. Кто их будет строить и под какие гарантии? А главное, это долго, а проблему нужно решать сейчас. Запрет на экспорт дизеля, по их мнению, это шаг как раз упреждающий. Сегодня с дистопливом все не так плохо, как с бензином, но впереди уборочная кампания. И кроме того, это правильный ход с медийной точки зрения. Когда даже дизель есть не везде, странно, что при этом мы его продаем. Что же касается прямых контрактов Винков с независимыми игроками, к этой мере есть вопросы, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
12: С одной стороны, вертикально интегрированным компаниям разрешают меньше продавать через биржу, а именно через биржу и доставалось топливо независимым АЗС, а теперь, наоборот, в общем-то, нужно как-то найти инструмент, каким образом топливо от вертикально интегрированных компаний передать независимым АЗС. Так этот инструмент и есть биржа, и раньше через него как раз и распределялось топливо. А сейчас все происходит наоборот, и правительство начинает в этом плане искать решение на ранее озвученные ими же меры. Поэтому, конечно, тут не совсем понятно, зачем тогда нужно было снижать нормативы продаж через биржу, чтобы потом искать новый инструмент распределения топлива для независимых АЗС. Но, по всей видимости, и логика решения, в общем-то, последняя такова, что в ручном режиме правительство будет перераспределять, в общем-то, эти объемы на определенные сети АЗС.
8: Решать все поставленные задачи Владимир Путин потребовал быстро.
11: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС, да, и предложение Кобзева тоже следует учесть и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.
8: Вопрос о выделении субсидий Крыму и Севастополю президент также присвоил статус «срочно» и поручил вице-премьеру Новаку решать эту проблему при поддержке Минфина. К слову, представителей Министерства финансов на совещании не было, по крайней мере, в кадре. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Ну, сейчас целый ряд регионов, чтобы сократить очереди на заправках. Вслед за Орловской областью вводит продажу топлива по четным, нечетным дням, в зависимости от первой или последней цифры номера автомобиля. Сегодня это вводится в Мордовии, Нижегородской и Астраханской областях, а завтра в Псковской, а послезавтра в Липецкой. Мы поговорили с водителями из этих регионов об этом в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. На Казахстан ограничил въезд автомобилей из соседних стран, включая Россию, до 1 раза в сутки для борьбы с так называемым туризмом за бензином. Также разрешено провозить топливо только в штатном баке за канистры и дополнительные баки слив или изъятие. Так власти борются с серым вывозом бензина и дизеля, пытаются сохранить баланс потребления нефтепродуктов внутри страны. Замминистра энергетики Казахстана отметил, что в приграничных регионах в последнее время заметно выросло потребление горюче-смазочных материалов, комментирует гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан» Рустам Максутов.
13: У нас скорректировались немножечко цены, небольшое увеличение пока буквально на 2 тенге, причем не только граничащих с Россией городах и даже в самых южных, таких как Алматы или там Шымкент. Касательно мер, все будет зависеть от затянувшегося топливного кризиса, потому что впереди сезон сбора урожая, и нам тоже нужно будет в Казахстане, естественно, к этому готовиться. Тем более мы слышали, что российские НПЗ на самом деле надолго встали на ремонт, поэтому никто не знает, когда это может завершиться. Уже мы слышали о том, что Кыргызстан попросил у нас топливо, пока Минэнерго рассматривает этот вопрос. Потом официально Россия вроде как не обращалась, но при этом готовы предоставить 50 тысяч тонн бензина в качестве гуманитарной помощи. Но мы все знаем, что это капля в море для России. При этом наши местные эксперты утверждают, что если кризис топливный затянется в России, то, естественно, нужно будет предпринимать какие-то попытки для того, чтобы стабилизировать внутренний рынок. Пока мы не видим проблем для приграничной торговли и в том числе транзита. Дальнобойщики, которые заправляются у нас здесь с топливом, все равно проезжают транзитом, и они могут дозаправиться на других заправках в других городах. Скорее всего, это ограничение будет действовать до конца года, но это мои какие-то прогнозы. Но пока Казахстан будет стараться, скорее всего, держать эту тему на особом контроле, и здесь и Минэнерго подключилась, и Комитет национальной безопасности, и прокуратура в том числе, потому что им нужно держать в узде наших же граждан, которые где-то пытаются заработать на том, что отсутствует бензин в России.
2: Рустам Максутов, Бизнес ФМ, Казахстан. На границе с Казахстаном выставлены полицейские посты, чтобы, как сообщает МВД Республики, пресекать незаконный вывоз горюче-смазочных материалов. А с начала года выявлено больше 200 случаев, когда машины незаконно переоборудовали, устанавливая дополнительные топливные баки. Это делали и сами казахстанцы, и граждане других стран. Российские университеты начали менять правила защиты дипломных работ. Причина в том, что студенты все чаще используют нейросети при их написании. По словам главы Миноборнауки Валерия Фалькова, классическая выпускная квалификационная работа уже перестала выполнять функцию проверки знаний, как это было 10-20 лет назад. Теперь университеты ищут новые способы итоговой аттестации. Подробнее Алина Орлова.
14: По Полностью отказываться от выпускных квалификационных работ университеты пока не собираются, но способы оценки знаний выпускников уже меняются. Так, РанХиГС расширил перечень форматов ВКР. Помимо традиционного исследования, студент может выбрать научную статью, творческий проект, либо методическую разработку. В Томском политехническом университете обсуждают демонстрационные экзамены и многоступенчатые предзащиты. Цель – проверить, насколько выпускник готов решать реальные профессиональные задачи, продолжает бывший ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ «Станкин» Станислав Конов.
15: Если использовать алгоритмы искусственного интеллекта и большие языковые модели, то работу они способны проделать за десятки минут. Поэтому смысл самой выпускной квалификационной работы в этой части, он, конечно, полностью теряется. Можно, например, использовать какие-то ситуативные кейсы для того, чтобы проверять в режиме диалога реального времени, как мыслит будущий выпускник или какие решения он бы принимал как специалист. Это будет более стрессово для самих выпускников, но это более справедливо и эффективно с точки зрения приема их на работу для будущих работодателей.
16: Какие специальности откажутся быстрее всего от традиционных дипломных работ?
15: Юридические, экономические направления многие. Следом пойдут инженеры, программисты.
14: По словам экспертов, быстро перестроить систему защиты дипломов не получится. Университетам предстоит пересмотреть образовательные программы и правила итоговой аттестации, разработать новые задания и практические кейсы, а во многих случаях сделать это вместе с работодателями. По данным платформы Retext AI, с 22 по 25 год доля сгенерированного текста в выпускных квалификационных работах выросла в 4 раза и превысила 42%. Аналитики платформы прогнозируют, что уже в этом году она может достичь 50-60%. Но сами студенты считают, дипломная работа никогда не была обычной проверкой знаний, говорит студентка МГИМО Юлия.
17: Дипломная работа, в первую очередь, аналитическая работа. Для того, чтобы проверить объем знаний, существуют государственные экзамены. Возможность введения кейсов и проектов перспективная, но большое количество студентов отмечает недостаток практики. И введение в качестве формата проверки знаний студента кейсов на тех направлениях, где до сих пор превалировало обучение теоретизированное, будет довольно сложно.
14: В июне Верховный суд Татарстана признал незаконным отчисление студентки Московского международного университета за использование ИИ при подготовке диплома. Суд подчеркнул, одного отчета системы антиплагиат недостаточно, чтобы доказать нарушение. Более того, университет так и не смог объяснить, по каким критериям определял использование нейросети. Но единого подхода к использованию искусственного интеллекта в образовании пока нет, ни в России, ни за рубежом. В Китае использовать нейросети как инструмент не запрещено. Однако ученые степени могут лишить за гострайтинг, плагиат или фальсификацию данных. Во многих европейских университетах ИИ тоже разрешен, но студент обязан показать собственный вклад в работу и объяснить, как именно он использовал нейросеть. В некоторых вузах преподаватель даже вправе запросить историю общения с искусственным интеллектом. Подобное есть и в России. Например, в НИО ВШЭ использовать ИИ при подготовке выпускной квалификационной работы можно, но его применение необходимо декларировать, говорит доцент, заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета НИО ВШЭ в Санкт-Петербурге Павел Блохин.
18: Сперва мы боролись же с антиплагиатом, теперь с искусственным интеллектом. А что нам нужно будет не бороться, не выискивать, а вместе со студентом заниматься творчеством, подсказывать ему какие-то интересные варианты, обсуждать что-то, то это просто будет полезнее гораздо, чем находиться в состоянии постоянно напряженности. Не на то креативной энергии растрачивается и студенты, и преподаватели.
14: Сочинский филиал РУДН стал первым российским вузом, который отказался от традиционных дипломов для бакалавров по направлению юриспруденция и заменил их демонстрационным экзаменом. Вузам теперь предстоит найти единый или каждому свой способ оценивать способность будущего специалиста самостоятельно думать. Алина Орлова, Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Реклама.
19: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет вкус Вилбизнес.
20: Вкусвилл Бизнес создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте Вкусвилла в разделе «Бизнесу».
21: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В
1: 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Fabrique Nationale», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
21: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19. Компании и корпорации.
22: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
21: Отчеты и планы.
22: Подконтрольные предпринимателям из Татарстана фитнес-сеть «Клевер Спорт» намерена выйти на рынок Москвы и области. Компания планирует открыть 10 объектов, общий объем инвестиций – 14 миллиардов рублей. Строительство первого клуба ведется по договору с девелоперской группой «Самолет». Площадь клуба более 7 тысяч квадратных метров. Он появится в Новой Москве в жилом комплексе «Литературный квартал». Вложение составит около 1,5 миллиарда рублей.
21: Сделки.
22: Бывший топ-менеджер «Газпромбанка» Андрей Зокин приобрел 80% популярного сервиса по поиску работы «Суперджоб», пишут ведомости. Оставшиеся 20% у гендиректора Анастасии Чучаловой. Сумма сделки примерно 250-350 миллионов рублей. Но, скорее всего, со скидкой в прошлом году выручка «Суперджоб» упала на 35%. Деньги пойдут на развитие платформы, команды руководства не поменяются. У Зокина есть и другие активы. Эти компании «Ива Технологис», группа «Хайтек» и золотодобытчик «The Gold».
21: Арбитраж.
22: Арбитражный суд Москвы обязал компанию «Сирена Тревел», оператора крупнейшей российской системы бронирования авиабилетов «Леонардо», в течение 75 дней переизбрать совет директоров. Решение предписано исполнять немедленно. Поводом стало то, что «Сирена Тревел» проигнорировала требования Росимущества о смене руководства. Компания объяснила это тем, что невозможно собрать кворум. В начале года суд передал Росимуществу контроль над 85% акций «Сирена Тревел» по иску Генпрокуратуры. Ведомство утверждало, что активы были получены на коррупционные доходы и находились под скрытым иностранным контролем. Ответчиками по делу проходили 45 человек, включая депутата Госдумы Рифата Шейхутдинова и миллиардера Ибрагима Сулейманова. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
23: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015.
2: 10.48 в Москве. Вместо жесткости и запретов ответственность Минцифры. Стремительно принятый закон об ИИ вызвал критику бизнеса, но могло быть и хуже. О рамочном законе, претензиях творческой среды и рисках монополизации рынка мы поговорили с Германом Клименко, председателем Совета фонда развития цифровой экономики.
24: Ну, если говорить в терминах апокалипсиса, захваченный искусственным интеллектом. Если говорить в терминах реальности, что-то на себя заберет искусственный интеллект, но я думаю, все-таки что-то останется за человеком. Я думаю, что государственного искусственного интеллекта по имени Макс у нас не будет. Ну, знаете, я увязываю происходящее событие с законом, с тем, что недавно в спектр ответственности Минцифры включили искусственный интеллект. И то, что к Минцифре за последние несколько лет вообще нет претензий по качеству работы. Посмотрите на госуслуги, посмотрите на МФЦ, на любые сервисы. Понятно, что этот скандал «Белые списки» и запрета ВПН к Минцифре отношения мало имеют. Минцифра все-таки исполнитель.
2: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Полная версия интервью в дневном эфире Бизнес FM.
21: Капитал с Григорием Бегларяном.
2: Гриш, приветствую еще раз.
0: Добрый день.
2: Что с нефтью? 77 же долларов за баррель, потери почти в 1.5%.
0: В принципе, с утра обсуждали эту тему. Я отметил, что, во-первых, рынок привык, ну, по крайней мере, находится во власти вот эта идея, что военные действия проводятся только вне биржевые часы, но имеется в виду, когда фондовый рынок в Америке закрыт, ну, а поэтому считает, что такая шаловливая военная игра, не более, не менее, ну, и, соответственно, памятуя о том, что после шоу март-апрель цены в итоге стали снижаться, эскалация поутихла, но спекулянты, естественно, пытаются продавать фьючерсы на нефть, полагая, что любой рост – это хорошая возможность для продажи, слушая нефтяных аналитиков, там, американских, в первую очередь, которые постоянно твердят о переизбытке сырой нефти. Ну, кстати, вот представители американской администрации тоже действуют в этом же русле. Вчера официальный представитель Белого дома заявил о том, что за время действия режима прекращения огня через пролив прошло очень большое количество танкеров с нефтью, дескать, на рынок нефть поступила. Даже азиатские покупатели выбирали подешевле нефть в плавучих хранилищах. Тоже нефти много, в море она плавает. Ну и в том же духе. Поэтому, естественно, если будет все-таки эскалация по более высокой шкале, чем считает рынок, это будет на этот раз стрессом для рынка, и нефть может резко рвануть вверх, цен на нефть, и, соответственно, это вызовет очередные волнения и на рынке долга, и на рынке фондовом. Кстати, мировой рынок долга сейчас выходит на передние планы, хотя информационное агентство пока не педалирует эту тему, но видно, что тенденция, которая началась с японского долгового рынка и перекинулась уже на рынки сначала американские, а теперь уже на европейские. Вот смотрите, французские долговые бумаги, которые выпускает тамошний Минфин, вот самые длинные, там доходность перевалила уже за уровне 25-летней давности, а госдолг Франции 118% от ВВП, соответственно, обслуживать сложно. В Америке та же тенденция, бумаги с погашением 20-30 лет выше 5%, и здесь пока просвета к стабилизации не видно. Поэтому, если еще и цены на нефть начнут расти, разгоняя инфляционные ожидания, конечно, с рынка долга может начаться новый этап локальных стрессов. Это может резко усилить позиции доллара, особенно к европейской валюте. Ну и, в общем, я бы не сказал, что ситуация такая простая. Может быть, летний период обычно неактивный, да, с точки зрения действий крупных операторов, но, тем не менее, европейский долговой рынок может серьезно повлиять на курс единой европейской валюты. Как бы мы не увидели драматичное падение евро, вот как раз в летний период, как это часто по истории бывало. Ну, поживем, увидим. В принципе, если евро пойдет вниз, то индекс доллара, соответственно, вверх, потому что весь евро занимает там большой вес, а укрепление доллара может вызвать очередной удар на товарном рынке, в первую очередь в сегменте твердых активов, золото, серебро, промышленные металлы, которые сейчас на фоне некоторого снижения рисков, по мнению рынка, пошли подрастать. Теперь к нашему рынку. У нас, естественно, комментарии излишние. Понятно, что рынок реагирует на откат нефтяных котировок. Два дня были скачки по акциям нефтегазового сектора. Там по 5-10% был скачок. Сейчас на фоне отката цен на нефть также плавненько идут акции вниз. Роснефть 2% теряет, Лукойл больше процента. Ну и, соответственно, акции газового сектора, Газпром, Новатэк тоже пошли вниз. Но индекс Мосбиржи опустился ниже отметки 2200, теряет 0,7%. Ну, я не вижу пока активности продавцов. Рынок на более низком уровне явно стабилизировался. Кстати, динамика рынка внутреннего долга тоже достаточно показательная. Вроде как инфляционные у нас пошел скачок, судя по данным недельной инфляции. Но индекс ОФЗ, в принципе, стабилизировался на уровнях с июня прошлого года. И пока продажи вроде как прекратились.
21: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Тина Тернер начала карьеру в конце 1950-х, а впервые прославилась в дуэте с мужем Майком, получив Грэмми в 1972 году. Дуэт распался. Тернер бежала от мужа после очередного акта насилия. По ее словам, в тот момент у нее на руках остались 36 центов и заправочная карта. После разрыва подрабатывала уборкой домов, пела старые хиты в кабаре, но главное, сумела отстоять сценическое имя. И 10 лет спустя вышел ее сольный альбом «Private Dancer». Так Тина в 44 года стала самой возрастной исполнительницей на вершине американских чартов. Тернер ушла со сцены в 2009-м в «Ореоле славы». А ее состояние в конце жизни оценивали более чем в четверть миллиарда долларов. Вторая попытка на «Бизнес FM». «Бизнес говорит о себе». По итогам розыгрыша среди подписчиков Макс-канала «Бизнес FM» один из трех шансов рассказать о своем деле выпал владелице бьюти-коворкинга «Школа-студия твоей красоты» Ирине Нижниковой из Пензы.
4: Мы обучаем визажистов, бровистов, стилистов по волосам, мастеров маникюра, педикюра, мастеров по наращиванию ресниц и ламимейкеры. Мы уже в этой сфере около 10 лет. Уже 2 года, как у нас есть государственная лицензия, что мы можем человеку дать профессию. То есть мы обучаем человека и выдаем ему свидетельство о получении профессии. И это приравнивается к образованию в колледже. Мы пишем под каждую профессию программу, где человек полностью, как в колледже, изучает ее от и до и может уже работать либо в салоне, либо на себя, открыть, например, самозанятость. Мы непосредственно оказываем и услуги, потому что учить профессии, не оказывая услугу, очень сложно, потому что нужно знать все изнутри.
21: Ирина Нижникова, Пенза. Бизнес говорит о себе. Только на «Бизнес FM». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: В Москве 10:57, в студии Вероника Романова. Бизнесу в Крыму пообещали дешевую аренду и льготные кредиты из-за топливного кризиса. Местное правительство разработало пакет мер поддержки предпринимателей в сложившейся ситуации. Среди них отсрочка до 20 декабря на внесение арендной платы за земельные участки, которые находятся в собственности республики по некоторым категориям земли, снижение размера платы за использование торговых мест на розничных рынках, реструктуризация задолженности по договорам лизинга, региональный лизинг, компании и так далее. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов. А накануне на совещании с правительством Владимир Путин поддержал просьбу о выделении Крыму и Севастополю субсидии на закупку топлива. Иран гораздо больше сосредоточен на Ормузском проливе, чем на ядерной программе. Это пишет Рейтер со ссылкой на источники. Они отмечают, что Тегеран отказывается даже начинать переговоры по ядерному вопросу до тех пор, пока США не признают полный контроль Ирана над проливом. По мнению агентства, контроль над Ормузским проливом превратился для Тегерана в золотое оружие, ради которого он готов рисковать эскалацией конфликта с Вашингтоном. Но тем временем Блумберг сегодня написал, что судоходство в проливе фактически парализовано после ударов США. По данным системы отслеживания судов, трафик танкеров в Ормузском проливе рухнул до исторического минимума.
6: Число подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 600. Об этом сообщает Министерство связи по делам СМИ. Только за минувшие сутки от Эболы скончались 20 человек. Число заболевших превышает 1750. Это на 51 больше, чем накануне. Показатель смертности более 34%. А вспышки лихорадки Эбола и в Демократической Республике Конго и Уганде стало известно в начале мая. Власти связывают рост заболеваемости со штаммом Бундибуги, вакцина от лекарств которого нет. Ситуация осложняется вооруженным конфликтом в стране. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 11 часов в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Система четных и нечетных чисел вводится уже в 6 регионах, чтобы сократить очереди на АЗС. Сегодня схему внедряют Мордовия, Нижегородская, Астраханская области. Позже подключатся Псков и Липецк. Мы поговорили с местными жителями о том, стало ли проще. Вашингтон может поддержать бесполетную зону над Украиной в качестве гарантии безопасности. Мир возможно после достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом, заявил Дональд Трамп. И вскоре, как вновь сообщил президент США, он намерен созвониться с Владимиром Путиным.

0: отток машин из соседних областей. А при проверках, по словам главы региона, обнаружилось, что местные жители закатывают бензин в 3-литровые банки. Мы спросили у местных водителей, как работает новая система и стало ли меньше очередей.
1: Местные жители.
2: Главный редактор астраханского сетевого издания «Астньюс.ру» Максим Терский.
3: Нынешняя ситуация от прошлой отличается тем, что раньше тоже в длинных чередях стояли на пустые заправки, ну, то есть ждали, когда туда привезут бензин, то есть такое могло быть. А сейчас есть точная уверенность, что ты стоишь в очереди на заправку, на которой есть бензин. Теперь есть четкий график, что с 6 до 13.00 на этой заправке бензин будет в наличии. Сейчас в первый день все поехали на заправки, которые открыты по расписанию и по временному графику. Может быть, в последующие дни более стабилизируется эта история.
4: А как вот узнавать график работы АЗС и наличие, неналичие?
3: Это у нас распространяется с вчерашнего дня в инфографике от администрации губернатора. Дальше все средства массовой информации, всякие паблики с удовольствием копируют, размножают, распространяют.
4: Я, например, понимаю, что у меня номер машины моей соответствует. И то есть я приезжаю, да, вот в соответствии с этим графиком.
3: Выбираете заправку, то есть там не одна заправка в списке. Выбираете, который вам удобнее. Приезжайте, встаете в очередь. Стоят сотрудники ДПС, полиция, которая следит за порядком на этих заправках. Не пускает тех, кто без очереди хочет пролезть. Ну, также смотрит номера, чтобы четные, нечетные.
2: Таксист из Нижнего Новгорода Александр.
5: Как у вас?
6: По 4-5 часов стоять. Большинство заправок закрыто. Люди стоят даже на закрытых заправках. А ждут, когда откроется. В некоторых местах люди просто вообще машины оставляют домой.
4: У вас вроде как ввели вот с этого дня систему по номерам?
6: Ввели, но пока что очереди особо не уменьшаются.
4: А следит кто-то за порядком вот на заправках, чтобы действительно номера соответствовали, да, и так далее?
6: Пока что еще не заезжал, то есть обещали волонтеров.
2: Водитель из столицы Мордовии Михаил.
7: Люди не понимают эту систему особо по номерам и лезут с другими номерами в очередь. Правительство делает все, поставки идут. Лично мое мнение, что в этих очередях больше виноваты недопонимание самих водителей.
4: Почему?
7: Потому что не с тем номером лезут. Говорят, что это не закон, не указ. Это носит рекомендательный характер. Мы все равно будем заправляться, нам надо. Вот эти заливки в канистры и тому подобное. Избыточный ажиотаж. Если бы народ был попонятливее, такого бы ажиотажа не было.
4: А очереди есть все равно до сих пор?
7: Да, конечно, очереди есть. Причем за последние пару дней очереди увеличились. Делают запасы. Та же самая ситуация, что с солью, с гречкой.
4: А наличие, вот если смотреть бензины?
7: Нет, «Лукойл» нет совсем. «Газпром» закрыты. Работают «Башнефть», «Татнефть». На них прям привозят.
4: Вы говорите, что люди все равно лезут. Я с этим номером. А как информируют?
7: Информация полная. Во всех соцсетях, телевидении, радио. Осталось только на столбы и на дома расклеить листовочки.
0: Правительство накануне предложило меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Подробности в следующем часе на Бизнес ФМ. Дональд Трамп заявил, что после достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом Вашингтон может рассмотреть возможность введения бесполетной зоны над Украиной в качестве гарантии безопасности. Пока допустил передачу Киеву лицензии на производство ракетных установок, которые Украина просит поставлять. «Пусть Украина сама производит Патриот», — сказал Трамп. Заявил он это после переговоров с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре. Украинские удары по российским НПЗ президент США назвал эскалацией, которая поможет прийти к концу войны, то есть не осудил. А госсекретарь Рубио фактически поддержал украинские удары. По его мнению, это позволит создать условия для переговоров. Во время пресс-конференции Зеленским Трамп дал понять, что их отношения заметно улучшились после известного скандала в Белом доме.
8: Думаю, это хорошее время для моей встречи с Зеленским. Посмотрим, что можно сделать. Мы на самом деле наладили хорошие отношения. Трудно в это поверить, да? От овального кабинета до нынешнего момента. Мы урегулировали много войн. Думал, это будет самое простое для урегулирования. Но Путин непростой персонаж. И Зеленский непростой персонаж. Так что это не самое легкое. Элитное оборудование не обязательно, чтобы воевать. Но одна из вещей, которую мы обсудим, мы выдадим вам лицензию на производство Patriot. Круто, да? Так что он не может теперь жаловаться, что мы даем их недостаточно. Производи их сам.
0: Американский президент даже допустил, что может посетить Украину, но вряд ли его служба безопасности это позволит.

0: Лет сказал, что понимает Зеленского, который не хочет ехать в Москву. Зеленский отшутился, что там сейчас небезопасно, очень много украинских дронов. А Владимир Путин, который в это время проводил совещание с членами правительства, заявил, что Украина своими ударами по НПЗ стремится создать нервозную обстановку в обществе, однако у российской энергетики есть запас прочности, один из самых высоких в мире. Ожидалось, что Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре позвонит Владимиру Путину, во всяком случае это анонсировал сам Трамп, и в Кремле давали понять, что есть такая договоренность, но в итоге о звонке ничего не сообщается. Почему, говорит политолог Георгий Буфт.
1: С борта самолета звонить не стал. Звонок все-таки должен быть обставлен более, наверное, обстоятельно. И я думаю, что он состоится сегодня, может быть, завтра. Я думаю, что российская сторона к этому готова.
2: Означают ли заявление Трампа полный отказ духа Анкориджа?
1: Ну, дух Анкориджа испустил дух уже некоторое время назад, и его уже и в Москве-то похоронили. Что касается Трампа, то да, он вполне однозначно поддерживает украинскую сторону. Хотя делает реверанс, тем не менее, явно он на саммите НАТО сделал решительный шаг в сторону большей поддержки Украины, чем раньше. И из его уст исчезла фраза о том, что Украина должна пойти на территориальные уступки.
2: Что существеннее для российской стороны? Обещание дать лицензию на выпуск ракет «Патриот» или фактическая поддержка украинских ударов по НПЗ?
1: В прошлом году активно обсуждалась такая тема, как какие-то запреты или ограничения на удары западным оружием, которые предоставляются Украине по целям в России. И даже какое-то время Трамп высказывал обеспокоенность, потому что это может повысить мировые цены на нефть. Сейчас выяснилось, что ничего это не повышает. Что касается лицензии на выпуск ракет «Патриот», то это не вопрос немедленного дня. Нужно развернуть производство, нужно получить электронные компоненты, вряд ли они будут производиться в Украине. Ну и потом все-таки «Патриот» — это не томагавки, это оружие оборонительное. Это не критичный момент для России. Удары по НПЗ выглядят болезненнее гораздо.
2: В то же время выходит интервью у Залужного, в котором он говорит, что нарратив о том, что украинские удары переломили ход событий, неверен. Исход будет зависеть от того, кто выдержит дольше. Интересно понять, к чему появилась эта статья.
1: Во-первых, Залужный хочет позиционировать себя как вполне самостоятельный политик. Поэтому он, с одной стороны, размышляет как бывший военачальник, для которого важно то, что происходит на линии фронта. С другой стороны, он говорит как политик, который может мыслить шире. И в этом плане, конечно, можно с ним даже согласиться в том, что он характеризует нынешнюю войну как ресурсную войну. Нельзя сравнивать Россию по ресурсам с Украиной, потому что весь украинский тыл – это фактически вся Европа, которая на нее работает. Он в этом плане делает акцент на то, что, дескать, и Украина может выдерживать.
0: Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает», с ним беседовала Елена Марчукова. Bloomberg сообщает со ссылкой на источники, что Трамп на закрытой части саммита НАТО не дал европейским союзникам конкретных обещаний. По Украине представители Европы получили лишь общие обещания, пишет агентство. Происходящее на саммите НАТО и заявление Трампа, естественно, на первых полосах зарубежных СМИ.
3: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: Агентство Reuters считает, что тон пресс-конференции Трампа и Зеленского был гораздо более благожелательным. Американский президент отошел от резкой критики и перестал называть Киев неблагодарным. Агентство отмечает, что в ходе последних российских ударов Украина вновь не смогла сбить ни одну из российских ракет, что подтверждает критическую нехватку ракет-перехватчиков. А слова Трампа о возможной передаче лицензии на производство «Патриот» агентство называет огромным подспорьем Киеву. Первостепенное внимание зарубежные СМИ все равно уделяют словам Трампа об Иране. Тоже агентство Reuters пишет, что новые удары еще сильнее подорвали уже и так шаткое мирное соглашение, а нефть резко подскочила в цене. В целом на саммите НАТО царила карнавальная атмосфера, пишет Нью-Йорк Таймс. Но издание подразумевает не обстановку праздника, а происходящий там хаос. Мероприятию предшествовал заочный конфликт Трампа и премьера Италии Мелони. Американский президент раскритиковал ее за отказ допустить втягивание Рима в войну против Ирана. За то же самое Трамп раскритиковал и Францию с Великобританией. И, как отмечает ABC News, американский президент выразил недовольство союзниками союзниками по НАТО в целом. А вот Испании, среди прочего, досталось за отказ увеличить расходы на оборону НАТО. Трамп назвал Мадрид ужасным партнером и призвал прекратить всю американскую торговлю с Испанией. Журнал Time отмечает, что испанский премьер Санчес ранее проявил себя как один из самых ярых критиков Трампа в Европе. Среди прочего, он закрыл небо для американских истребителей, которые участвуют в конфликте с Ираном. Но после последних угроз Трампа Санчес заявил, что отношения Вашингтона и Мадрида очень позитивные.
0: Трамп на саммите НАТО пригрозил новыми ударами по Ирану. Мол, с Тегераном нет смысла заключать сделку, потому что они постоянно жульничают и нарушают перемирие. После саммита, уже по дороге домой, Трамп сказал журналистам, что представители Ирана позвонили ему с просьбой договориться, но, как он выразился, я просто не знаю, достойны ли они заключения сделки. Однако этой ночью США и Иран вновь обменялись ударами. Американское командование заявило о поражении 90 иранских объектов, включая системы ПВО, склады ракет и беспилотников и военную инфраструктуру вдоль побережья Ирана. А в ответ корпус стражи Исламской революции заявил о поражении американских баз в Кувейте и Бахрейне, назвал это карательным ответом вероломным американцам. Bloomberg пишет, что проход через Армузский пролив торговых судов практически остановился на второй день взаимных ударов, хотя еще накануне через Армуз прошло примерно 14 грузовых судов. Это минимум с момента подписания американо-иранского меморандума.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Искусственное получение золота из других металлов всегда было одной из главных целей алхимии. В реальности это стало возможным лишь в 20 веке в ускорителях частиц и в ядерных реакторах. В лаборатории имени Лоуренса в калифорнийском городе Беркли в 1980 году ядра изотопов свинца бомбардировали углеродом и неоном, получив в итоге несколько атомов золота. Чуть больше, несколько тысяч атомов получили из висмута. Подходит для трансмутации в желтый металл и ртуть. Ученые предполагают, что методом холодного синтеза в золото можно преобразовать даже вольфрам. Но осуществить это пока не удалось. Да и стоимость такой трансмутации в миллиарды раз превышает более простые и уже известные методы добычи золота. Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Ассоциация туроператоров России скорректировала изначальный прогноз в 15% по выездному турпотоку из-за снижения спроса на зарубежные направления. Сейчас в ассоциации ожидают, что рост составит 8%, это сообщила исполнительный директор АТУР Майя Ламидзе. Самыми популярными у россиян направлениями в этом году остаются Турция, Египет и Таиланд. В России подешевели почти все сезонные овощи. По данным Росстата, средняя потребительская стоимость картофеля в январе-мае этого года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 30%, до 53 рублей за килограмм. Аналогичная ситуация складывается с другими овощами. Так, белокочанная капуста за это же время подешевела почти на 30%, до 42 рублей за килограмм. Репчатый лук более чем на 22%, до 47 рублей. Свекла почти на 22%. До 45,5. Все эти продукты входят в так называемый борщевой набор, который также включает в себя и морковь. Ее стоимость за этот период практически не изменилась – 55 рублей. Исключение из сезонных овощей составил только редис. Он подорожал на 1,5%. Спрос на сидр в России вырос почти на треть году-году. Как следует из данных Росалкоголь-табак-контроля, объем розничных продаж этого слабоалкогольного напитка в январе-июне 26-го вырос на 29,4% по сравнению с тем же периодом 25-го. Популярность медовухи выросла на 10,2%, а на пуаре, которая находится в той же категории, спрос снизился на более чем 28%. В целом, спрос на алкогольную продукцию в стране немного вырос на 1.5%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
0: Плюс 19 в столице сейчас. Вот-вот начнется дождь. Будет идти до обеда. Во второй половине дня вроде бы без осадков. Максимальная температура 20. Завтра 26 и сильный дождь. 11.16 в Москве. Инфляция в России за неделю разогналась, но годовая замедлилась. Недельная инфляция с 30 июня по 6 июля составила 0,31%. Недели ранее было 0,22%. Основной вклад в ускорение внесли цены на бензин и дизельное топливо, которые выросли на 2,3% соответственно. Годовая инфляция при этом снизилась с 6% до 5,61% из-за переноса индексации тарифов ЖКХ с июля на октябрь. Плодоовощная продукция подешевела в среднем на 0,4%. Свежие данные по инфляции комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
6: Инфляционная картина продолжает развиваться вокруг топлива и топливного кризиса. Рост цен на бензин опять выше прошлой недели. И главное, что и перспективы не ясны. Много информации о том, что проблемы распространяются, в том числе в российских регионах. И, по-видимому, купировать ситуацию быстро не получится. А это значит, что мы должны быть готовы к продолжению повышенной динамики цен. Может быть, даже в ближайшие месяцы, а не только недели. И видно по данным, что топливная ситуация постепенно начинает проникать и в цены других товаров. В отличие от большей части июня, последние две недели видно, как ускоряется рост цен на более такие консервативные, спокойные товары. Продовольствие без плодоовощной продукции и непродовольственные товары без бензина. Если на прошлой неделе могли еще говорить о том, что в непродовольствие могло повлиять динамика валютного курса, то сейчас рубль стабилизируется, и мы большую часть этого все-таки относим на эффект топлива. По итогам июня-июля кажется, что они меньше 1% в инфляцию добавит ситуация вокруг топлива. Это не только прямой вклад, потребительские расходы, но и косвенные через эффекты логистики. И самый главный вопрос, как будет на это реагировать Центральный банк, вопрос не очевидный, потому что ясно, что с дефицитом топлива высокими процентными ставками бороться никак нельзя, скорее только усугублять ситуацию. Но это решение остается за регулятором. Не только цены растут, но и урон экономической активности наносится, и поэтому не исключаем все-таки продолжение движения в сторону снижения ставки. Пока в июле нам кажется более вероятными две опции. Либо умеренный шаг на еще 0,25% до 14%, как это было в июне, либо же пауза.
0: Инвестиции. Ранее ЦБ сохранил прогноз по инфляции в этом году в интервале 4,5-5,5%. Регулятор ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году. Правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива до конца месяца, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, ситуация на внутреннем топливном рынке остается непростой. Спрос на моторное топливо вырос примерно на треть, и все это на фоне начавшейся уборочной кампании. Из-за нехватки топлива часть хозяйств уже рискует не успеть собрать урожай вовремя. Вместо работы в поле фермеры все чаще ищут солярку. На многих АЗС ее отпускают с ограничениями, а цены продолжают расти. О том, как это выглядит в разных регионах и как хозяйства пытаются справиться с дефицитом, мы спросили у фермеров.
7: Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Ставропольского края Сергей Колесников.
8: Дизеля на последних, работаем на остатках. С Роснефти пока не получается брать. Я не знаю, что будет. Мы где-то в минуса начнем уходить. Уборка будет стоить очень приличный денег, то есть рентабельность падает. И сейчас начало уборки, все сельхозпредприятия на минимуме своих собственных средств. Их нет.
9: Если не досчитаетесь какого-то объема дизеля, насколько уборочная компания может застопориться?
8: Это очень много можно недособрать. Впереди еще кормозаготовка и капка свеклы уже в августе. И тут настолько глобально, даже цифры я не могу сам себе озвучить. На последних затягиваем и просто станем и все.
9: На посевной кампании следующего года уже это может как-то отразиться?
8: Может, да. Само по себе вот уборка, это только часть работы. В следующем нужно идти почвоподработка земли. И люди уже задумываются, как экономить. Громадное количество транспорта надо. машин, которые перевозят. Это тоже 1000 тонн. То есть кроме капки, еще и перевозка до завода. А уже в сентябре, в октябре новый сев.
9: А отпускные цены вы уже сейчас планируете увеличивать?
8: Мы не можем сделать это. То есть есть существующая рыночная цена, фермеры-заложники. Цены мы не повышаем.
7: Глава фермерского хозяйства из Орловской области Иван Драб.
10: У нас у фермеров есть льготное кредитование. Льготное кредитование идет целевое. Дизельное топливо, то есть ГСМ, там масло, бензин. Когда мы заключаем с Роснефтью договор, там есть лимиты по месяцам. Лимит у тебя на год. На год тебе сколько надо. У меня там уходит 240 тысяч литров, а то и больше.
9: Но сейчас объемы есть?
10: Да, конечно.
9: Это гарантия, они для вас зарезервированы?
10: По крайней мере, да.
9: А вот ваши коллеги из других КФХ, у них сейчас ситуация хуже с доступом к дистопливу?
10: Хуже у тех, у кого нету емкости для хранения. Потому что он привез там 10 тонн, он слил, а больше у него некуда сливать. Нету надежности, если ты погоду будешь убирать, и солярка закончилась, и ты будешь стоять, а потом ты солярку привезешь, а пойдут дожди, и что ты будешь делать? Ты будешь переживать. А когда дожди зашли, там на неделю, на две, есть пророст, есть потеря качества. А потеря качества – это потеря ценовой политики. У тебя уже не третий класс, а четвертый, а то, может быть, даже и фуражное зерно. Цены там уже совсем другие.
7: Глава крестьянско-фермерского хозяйства Былинкина из Луховиц Московской области Елена Головащенко.
11: У нас, конечно же, есть трактор, погрузчик, то, что работает на дизеле. Но самое главное, что у нас итальянское оборудование, которое работает на дистопливе и больше ни на чем. У нас две небольшие сыроварни. Если нет солярки, соответственно, работать мы не можем. Молоко нам хранить негде. То, что надоили, мы перерабатываем каждый день. Поэтому наши мужчины, работающие на ферме, просто дежурят и ездят по округе, собирая в канистры солярку. Для нас это очень накладно, потому что рабочих рук на ферме немного, и летний период это все равно страда. В общем, каждые мужские руки, отсутствующие, стоящие в очереди на добычу дистоплива, для нас большое горе. Но так в среднем мы можем переработать 600 литров молока в день. Это на выходе около 60 килограмм козьего сыра.
9: Это сейчас, а было иначе, без дефицита топлива?
11: Конечно, в среднем до тонны мы перерабатывали.
9: То есть на лицо в половину практически?
11: Да, да, конечно.
0: Как пишет Forbes, одному комбайну за смену требуется до 300 литров дизеля, но на многих АЗС сегодня отпускают лишь от 20 до 200 литров топлива, а иногда разрешают заправлять только бак автомобиля. По словам экспертов, после созревания урожая желательно брать максимум за 10 дней. А при этом заключение прямого договора на поставку топлива может занять до месяца, что слишком долго для разгара уборочной. Ранее Владимир Путин заявил, что по данным сельхоза проблем с поставками топлива аграриям сейчас не наблюдается. ФНС против налоговых туристов. Налоговые органы усилили контроль за миграцией бизнеса в регионах, где действуют льготные ставки для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. Как пишет Forbes со ссылкой на юристов, проверки затрагивают как новичков, так и компании, которые зарегистрировались в льготном субъекте еще в середине 10-х годов. Подробнее Наталья Шашина.
12: Среди самых известных регионов, где налоги для ИП на упрощенке снижены до минимума, Удмуртия и Калмыкия. На смену прописки нередко решались предприниматели из сферы торговли, в том числе на маркетплейсах. Те, кто везут товар не в белую и не могут подтвердить затраты по его приобретению. Сэкономить на налогах для них вопрос выживания. И это было лазейкой – купить в льготном регионе недвижимость, прописаться и платить 1% с оборота. У продавцов из других субъектов это вызывало возмущение. Своими эмоциями по поводу конкурентов, зарегистрированных в Удмуртии, с «Бизнес-ФМ» делилась Ольга, предприниматель-производитель одежды из Ивановской области.
13: Поэтому через пару лет объявят, что в Удмуртии самые большие объемы селлеров. Что, конечно же, тоже по нам сразу же бьет. Они под 1% там сидят.
14: А так можно было?
13: Так делали все абсолютно 4 года. Потом вот мы подняли этот вопрос в своем регионе на уровне губернатора. Пообщались с губернатором, сделали Россию, их начали проверять. И часть льготных регионов действительно закрыли эту возможность, потому что все понимают, что это фиктивный переезд для неуплаты налогов. Получается, что мы платим, вот у меня, например, ООО, если у меня доходы минус расходы 15%, а они платят 1%. Есть целые в Москве а-ля юридические компании, которые помогают этому переезду. Там делают целый плацдарм. Там нанимают сотрудника на полставки, продают полдома, чтобы ты был там зарегистрирован. Снимают тебе половинку офиса, чтобы у тебя все, то есть там не докопаться. Фактически у тебя все есть. Вплоть до того, что ты даешь свои карточки специальным людям, и они время от времени ездят и покупают продукцию в Удмуртии, чтобы, если что, доказать, что ты тут бываешь.
12: Правда, за последние годы законы поменялись, и просто так перерегистрироваться и платить меньше нельзя. Льготы можно воспользоваться только спустя 3 года после смены прописки. Такой период охлаждения. И, возможно, этим объясняется то, что сейчас налоговые органы обращают внимание даже на тех, кто сменил регистрацию на льготный регион еще 10 лет назад. По наблюдениям налогового консультанта Аллы Милютиной, контроль со стороны ФНС усилился в последние 3 года. В первую очередь вычисляют по адресу регистрации. Кроме того, налоговики могут запросить данные о платежах по коммуналке, опросить соседей.
14: Буквально в каждом акте налоговой проверки по клиентам, которые к нам обращались, первый пункт – это невозможность проживания в той квартире или в том доме, который указан в качестве регистрации. И если там стоит дом на курьих ножках, к которому не подведено электричество, нет окон и выбита дверь, и там прописано более чем 10 предпринимателей, которые приехали из разных регионов, это один из признаков того, что ты приехал туда не ради того, чтобы поднимать регион. По факту предприниматели, которые туда переехали, они ничего туда не дали. Такой случай был. Один инспектор, когда мы по одному клиенту ему позвонили в льготном регионе, он сделал группу ВК, куда записал видео на 20-25 минут, коротенько, в котором объяснил, по каким признакам они определяют, что налогоплательщик не находится в их регионе, и каким образом они будут это доказывать. И поэтому всех, кто не понимает, что сейчас будет реальная проверка, он просто добавляет в эту группу: пожалуйста, смотрите материалы, мы можем там общаться. То есть инспекция сейчас очень креативно действует.
12: Что было в этом видео, нам неизвестно. Но факт, что налоговики сами консультируют бизнес, каким образом их не обмануть. Первым регионом, где налоговые органы начали активно проверять предполагаемых налоговых мигрантов, стала как раз Удмуртия. Об этом СМИ писали еще год назад. Но сейчас усиление контроля заметно и в других регионах. Тем, кого заподозрили в применении схемы, доначисляют налог, обвиняют в получении необоснованной выгоды и выносят крупные штрафы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
15: В Москве 11:28, студия Вероника Романова. Правительство отозвало из Госдумы законопроект о продаже алкоголя в дьюти-фри. Об этом говорится в письме за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко. Документ разрешил бы продавать спиртные напитки на внутренних рейсах в торговых точках, магазинах и залах ожидания аэропортов. Законопроект внесли в Госдуму еще в ноябре 23-го. По инициативе Минфина он был направлен на поддержку российского предпринимательства, пострадавшего из-за санкций и пандемии. Граждане России, достигшие пенсионного или предпенсионного возраста, обладают рядом налоговых привилегий, напомнили в Минфине. Так они могут не платить налог на имущество по одному объекту каждого вида – жилой дом, квартира, гараж, машина, место, воспользоваться вычетом по земельному налогу на участок. При этом сами пенсии и социальные доплаты не облагаются налогом на доходы, физлиц уточнили в ведомстве, и отметили, что в регионах могут действовать дополнительные льготы, в частности, по транспортному налогу. Узнать о них можно через сервис федеральной налоговой службы. Павла Дурова вновь допросили в Париже в рамках начатого в 24-м году против него расследования. Дуров больше 6 часов давал показания по делу о преступлениях, совершаемых с помощью его мессенджера, сообщает агентство «Франс Пресс». 4-й по счету допрос прошел в парижском суде. Адвокаты основателя «Телеграма» заявили, что за 2 года с начала расследования обвинение так и не предоставило доказательств его вины. Защита уже подала жалобы во французские и европейские судебные инстанции. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 11:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Крупные нефтяные компании будут делиться топливом с независимым АЗС. Прозвучало это в ходе совещания президента с правительством по ситуации на топливном рынке. Также обсуждались субсидии Крыму на топливо и возможное строительство мини-НПЗ. Что об эффективности этих предложений говорят эксперты. Казахстан начал борьбу с бензиновым туризмом. Страна вводит ограничения на въезд автомобилей из соседних стран, включая Россию. Задача – сохранить запасы топлива внутри периметра. Как это работает? Российские университеты начали менять правила защиты дипломных работ на фоне заявлений главы Минобрнауки Фалькова о том, что классическая выпускная квалификационная работа перестала выполнять функции из-за искусственного интеллекта. Как теперь предлагается студентам доказывать свою готовность? Какие практики используют иностранные университеты? Об этом также в ближайшее время. Крупные нефтяные компании будут делиться топливом с независимыми АЗС. Крым и Севастополь должны получить субсидии на бензин, а еще в России могут появиться мини-НПЗ. Это основные тезисы, прозвучавшие в ходе совещания президента с правительством по ситуации на топливном рынке. Что из этого может сработать и когда? Об этом Иван Медведев.
16: Основной докладчик по теме, вице-премьер Александр Новак, заявил о том, что, несмотря на уже принятые меры, ситуация остается сложной. Из того, что уже было сделано, действующие НПЗ нагрузили по максимуму, подтянули топливные резервы, запретили экспорт дизеля и упростили правила импорта топлива. А также решили, что вертикально интегрированные компании будут продавать бензин независимым АЗС напрямую, а не через посредников и биржу. Судя по отклику из регионов, эта мера там была очень востребовано. В Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% Винки и 70% независимые АЗС, рассказал глава региона Игорь Кобзев. И первые прямые контракты между ними уже позволили вздохнуть чуть легче. В Забайкалье же из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. Роснефть уже тоже продает им топливо напрямую. В Крыму и Севастополе Винков нет вообще, а топливо там в 2 с лишним раза дороже, чем в соседнем Краснодарском крае, отчитался глава региона Михаил Развожаев.
17: Например, самый популярный бензин марки 95 сегодня стоит 197 рублей на официальных заправках, при том, что на Винках в соседнем Краснодарском крае 73,5 рубля. Мы обратились в правительство Российской Федерации, предварительно получили поддержку в нашем Министерстве энергетики с тем, чтобы все-таки сделать на этот период субсидированную цену для бензина, для приобретения нашими АЗС, соответственно, для поставки на полуостров.
16: Вице-премьер Александр Новак согласился с губернатором, но президент поправил терминологию.
18: В целом, если говорить о выравнивании до относительно экономически обоснованного уровня в соответствии с другими регионами, то здесь, конечно, требуется регионов субсидия. И мы готовы рассмотреть эту ситуацию вместе с нашими коллегами Крыма и Севастополя.
19: Да, ну давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто готовы рассмотреть, не просто рассмотреть, а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Тем более.
18: Да, есть.
16: Позднее глава Крыма Сергей Аксенов конкретизировал, субсидия нужна в размере 85 рублей за литр. Эксперты, опрошенные Business FM, считают, что субсидия может помочь в снабжении топливом социально значимых служб, но не решит проблему с доставкой бензина и дизеля в регион. Скептически они отнеслись и к озвученной на совещании идее строительства в России мини-НПЗ. Кто их будет строить и под какие гарантии? А главное, это долго, а проблему нужно решать сейчас. Запрет на экспорт дизеля, по их мнению, это шаг как раз упреждающий. Сегодня с дистопливом все не так плохо, как с бензином, но впереди уборочная кампания. И кроме того, это правильный ход с медийной точки зрения. Когда даже дизель есть не везде, странно, что при этом мы его продаем. Что же касается прямых контрактов Винков с независимыми игроками, к этой мере есть вопросы, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
20: С одной стороны, вертикально интегрированным компаниям разрешают меньше продавать через биржу, а именно через биржу и доставалось топливо независимым АЗС, а теперь, наоборот, в общем-то, нужно как-то найти инструмент, каким образом топливо от вертикально интегрированных компаний передать независимым АЗС. Так этот инструмент и есть биржа, и раньше через него как раз и распределялось топливо. А сейчас все происходит наоборот, и правительство начинает в этом плане искать решение на ранее озвученные ими же меры. Поэтому, конечно, тут не совсем понятно, зачем тогда нужно было снижать нормативы продаж через биржу, чтобы потом искать новый инструмент распределения топлива для независимых АЗС. Но, по всей видимости, и логика решения, в общем-то, последняя такова, что в ручном режиме правительство будет перераспределять, в общем-то, эти объемы на определенные сети АЗС.
16: Решать все поставленные задачи Владимир Путин потребовал быстро.
19: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт независимым АЗС. Да, и предложение Кобзева тоже следует учесть. И как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.
16: Вопросу выделения субсидий Крыму и Севастополю президент также присвоил статус «срочно» и поручил вице-премьеру Новаку решать эту проблему при поддержке Минфина. К слову, представителей Министерства финансов на совещании не было, по крайней мере, в кадре. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Сейчас целый ряд регионов, чтобы сократить очереди на заправках, вслед за Орловской областью вводит продажу топлива по отчетным и нечетным дням в зависимости от первой или последней цифры номера автомобиля. Сегодня это вводится в Мордовии, Нижегородской, Астраханской областях, завтра в Псковской, послезавтра в Липецкой области. Мы поговорили с водителями из этих регионов. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Казахстан ограничил въезд автомобилей из соседних стран, включая Россию, до одного раза в сутки для борьбы с так называемым туризмом за бензином. Также разрешено провозить топливо только в штатном баке за канистры или дополнительные баки слив или изъятия. Так власти борются с серым вывозом бензина и дизеля и пытаются сохранить баланс потребления нефтепродуктов внутри страны. Замминистра энергетики Казахстана отметил, что в приграничных регионах в последнее время заметно выросло потребление горюче-смазочных материалов, комментирует гендиректор радио «Бизнеса ФМ Казахстан» Рустам Максутов.
2: У нас скорректировались немножечко цены. Небольшое увеличение пока буквально на 2 тенге. Причем не только граничащих с Россией городах и даже самых южных, таких как Алматы или там Шымкент. Касательно мер, все будет зависеть от затянувшегося топливного кризиса. Потому что впереди сезон сбора урожая. И нам тоже нужно будет в Казахстане, естественно, к этому готовиться. Тем более мы слышали, что российские НПЗ на самом деле надолго встали на ремонт. Поэтому никто не знает, когда это может завершиться. Уже мы слышали о том, что Кыргызстан попросил у нас топливо, пока Минэнерго рассматривает этот вопрос. Потом официально Россия вроде как не обращалась, но при этом готовы предоставить 50 тысяч тонн бензина в качестве гуманитарной помощи. Но мы все знаем, что это капля в море для России. При этом наши местные эксперты утверждают, что если кризис топливный затянется в России, то, естественно, нужно будет предпринимать какие-то попытки для того, чтобы стабилизировать внутренний рынок. Пока мы не видим проблем для приграничной торговли и в том числе транзита. Дальнобойщики, которые заправляются у нас здесь топливом, все равно проезжают транзитом, и они могут дозаправиться на других заправках в других городах. Скорее всего, это ограничение будет действовать до конца года, но это мои какие-то прогнозы. Но пока Казахстан будет стараться, скорее всего, держать эту тему на особом контроле, и здесь и Минэнерго подключилась, и Комитет национальной безопасности, и прокуратура в том числе, потому что им нужно держать в узде наших же граждан, которые где-то пытаются заработать на том, что отсутствует бензин в России.
0: Рустам Максутов, Бизнес ФМ Казахстан. На границе с Казахстаном выставлены полицейские посты, чтобы, как сообщает МВД Республики, пресекать незаконный вывоз горюче-смазочных материалов. С начала года выявлено более 200 случаев, когда машины незаконно переоборудовали, устанавливая дополнительные топливные баки. Это делали и сами казахстанцы, и граждане других стран. Российские университеты начали менять правила защиты дипломных работ. Причина: студенты все чаще используют нейросеть при их написании. По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, классическая выпускная квалификационная работа уже перестала выполнять функцию проверки знаний, как это было 10-20 лет назад. Теперь университеты ищут новые способы итоговой аттестации. Подробнее Алина Орлова.
1: Полностью отказываться от выпускных квалификационных работ университеты пока не собираются, но способы оценки знаний выпускников уже меняются. Так, РАНХИКС расширил перечень форматов ВКР. Помимо традиционного исследования, студент может выбрать научную статью, творческий проект, либо методическую разработку. В Томском политехническом университете обсуждают демонстрационные экзамены и многоступенчатые предзащиты. Цель – проверить, насколько выпускник готов решать реальные профессиональные задачи, продолжает бывший ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ Станкин Станислав Конов.
21: Если использовать алгоритмы искусственного интеллекта и большие языковые модели, то работу они способны проделать за десятки минут. Поэтому смысл самой выпускной квалификационной работы в этой части, он, конечно, полностью теряется. Можно, например, использовать какие-то ситуативные кейсы для того, чтобы проверять в режиме диалога реального времени, как мыслит будущий выпускник и какие решения он бы принимал как специалист. Это будет более стрессово для самих выпускников, но это более справедливо и эффективно с точки зрения приема их на работу для будущих работодателей.
22: Какие специальности откажутся быстрее всего от традиционных дипломных работ?
21: Юридические, экономические направления многие. Следом пойдут инженеры, программисты.
1: По словам экспертов, быстро перестроить систему защиты дипломов не получится. Университетам предстоит пересмотреть образовательные программы и правила итоговой аттестации, разработать новые задания и практические кейсы, а во многих случаях сделать это вместе с работодателями. По данным платформы Retext AI, с 22 по 25 год доля сгенерированного текста в выпускных квалификационных работах выросла в 4 раза и превысила 42%. Аналитики платформы прогнозируют, что уже в этом году она может достичь 50-60%. Но сами студенты считают, дипломная работа никогда не была обычной проверкой знаний, говорит студентка МГИМО Юлия.
23: Дипломная работа, в первую очередь, аналитическая работа. Для того, чтобы проверить объем знаний, существуют государственные экзамены. Возможность введения кейсов и проектов перспективная, но большое количество студентов отмечает недостаток практики. И введение в качестве формата проверки знаний студента кейсов на тех направлениях, где до сих пор превалировало обучение теоретизированное, будет довольно сложно.
1: В июне Верховный суд Татарстана признал незаконным отчисление студентки Московского международного университета за использование ИИ при подготовке диплома. Суд подчеркнул, одного отчета системы антиплагиат недостаточно, чтобы доказать нарушение. Более того, университет так и не смог объяснить, по каким критериям определял использование нейросети. Но единого подхода к использованию искусственного интеллекта в образовании пока нет ни в России, ни за рубежом. В Китае использовать нейросети как инструмент не запрещено. Однако ученые степени могут лишь за гострайтинг, плагиат или фальсификацию данных. Во многих европейских университетах ИИ тоже разрешен, но студент обязан показать собственный вклад в работу и объяснить, как именно он использовал нейросеть. В некоторых вузах преподаватель даже вправе запросить историю общения с искусственным интеллектом. Подобное есть и в России. Например, в НИОВШЭ использовать ИИ при подготовке выпускной квалификационной работы можно, но его применение необходимо декларировать, говорит доцент, заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета НИОВШЭ в Санкт-Петербурге Павел Блохин.
24: Сперва мы боролись же с антиплагиатом, теперь с искусственным интеллектом. А что нам нужно будет не бороться, не выискивать, а вместе со студентом заниматься творчеством, подсказывать ему какие-то интересные варианты, обсуждать что-то, то это просто будет полезнее гораздо, чем находиться в состоянии постоянной напряженности. Не на то креативной энергии растрачивается и студенты, и преподаватели.
1: Сочинский филиал РУДН стал первым российским вузом, который отказался от традиционных дипломов для бакалавров по направлению юриспруденция и заменил их демонстрационным экзаменом. Вузам теперь предстоит найти единый или каждому свой способ оценивать способность будущего специалиста самостоятельно думать. Алина Орлова, Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Транширы. Джеймс Гордон Беннетт-младший, наследник основателя издания «Нью-Йорк Геральд», был вполне успешным бизнесменом, а кроме того, известным тусовщиком, гулякой и, конечно, транжирой. Например, Джеймс купил ресторан, в который привык ходить, только для того, чтобы его любимый столик всегда оставался за ним. Но главной страстью Беннета были яхты, от гоночных, ставивших мировые рекорды, до круизных. Самая известная из них, почти 100-метровая Лисистрата, в начале 20 века обошлась Беннету в 650 тысяч долларов. Сегодня это почти 20 миллионов. Помимо самого современного оборудования, роскошных кают, на яхте были сауна, гараж с автомобилем и хлев с коровой и доярками. Просто, чтобы миллионеру, который обожал свежее молоко, не приходилось отказываться от него даже посреди океана. Транширы. Бизнес FM. Бизнес говорит о себе. По итогам розыгрыша среди подписчиков Макс-канала Бизнес FM один из трех шансов рассказать о своем деле выпал владелице бьюти-коворкинга «Школа-студия твоей красоты» Ирине Нижниковой из Пензы.
4: Мы обучаем визажистов, бровистов, стилистов по волосам, мастеров маникюра, педикюра, мастеров по наращиванию ресниц и ламимейкера. Мы уже в этой сфере около 10 лет. Уже 2 года, как у нас есть государственная лицензия, что мы можем человеку дать профессию. То есть мы обучаем человека и выдаем ему свидетельство о получении профессии. И это приравнивается к образованию в колледже. Мы пишем под каждую профессию программу, где человек полностью, как в колледже, изучает ее от и до и может уже работать либо в салоне, либо на себя, ну, открыть, например, самозанятость. Мы непосредственно оказываем и услуги, потому что учить профессии, не оказывая услугу, очень сложно, потому что нужно знать все изнутри.
3: Ирина Нижникова, Пенза. Бизнес говорит о себе. Только на Бизнес FM. Компании и корпорации.
5: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
5: Подконтрольные предпринимателям Татарстана фитнес-сеть «Клевер Спорт» намерена выйти на рынок Москвы и области. Компания планирует открыть 10 объектов, общий объем инвестиций – 14 миллиардов рублей. Строительство первого клуба ведется по договору с девелоперской группой «Самолет». Площадь клуба более 7 тысяч квадратных метров. Он появится в Новой Москве в жилом комплексе «Литературный квартал». Вложение составит около 1,5 миллиарда рублей.
3: Сделки.
5: Бывший топ-менеджер «Газпромбанка» Андрей Зокин приобрел 80% популярного сервиса по поиску работы «Суперджоб», пишут ведомости. Оставшиеся 20% у гендиректора Анастасии Чучаловой. Сумма сделки примерно 250-350 миллионов рублей. Но, скорее всего, со скидкой в прошлом году выручка «Суперджоб» упала на 35%. Деньги пойдут на развитие платформы, команды руководства не поменяются. У Зокина есть и другие активы. Эти компании «Ива Технологис», группа «Хайтек» и золотодобытчик «The Gold».
3: Арбитраж.
5: Арбитражный суд Москвы обязал компанию «Сирена Тревел», оператора крупнейшей российской системы бронирования авиабилетов «Леонардо», в течение 75 дней переизбрать совет директоров. Решение предписано исполнять немедленно. Поводом стало то, что «Сирена Тревел» проигнорировала требования Росимущества о смене руководства. Компания объяснила это тем, что невозможно собрать кворум. В начале года суд передал Росимуществу контроль над 85% акций «Сирена Тревел» по иску Генпрокуратуры. Ведомство утверждало, что активы были получены на коррупционные доходы и находились под скрытым иностранным контролем. Ответчиками по делу проходили 45 человек, включая депутата Госдумы Рифата Шейхутдинова и миллиардера Ибрагима Сулейманова. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вместо жесткости и запретов ответственность Минцифры. Стремительно принятый закон об ИИ вызвал критику бизнеса, но могло быть и хуже. О рамочном законе, претензиях творческой среды и рисках монополизации рынка мы поговорили с Германом Клименко, председателем Совета фонда развития цифровой экономики.
6: Ну, если говорить в терминах апокалипсиса, захваченный искусственным интеллектом. Если говорить в терминах реальности, что-то на себя заберет искусственный интеллект, но я думаю, все-таки что-то останется за человеком. Я думаю, что государственного искусственного интеллекта по имени Макс у нас не будет. Ну, знаете, я увязываю происходящие события с законом, с тем, что недавно в спектр ответственности Минцифры включили искусственный интеллект. И то, что к Минцифре за последние несколько лет вообще нет претензий по качеству работы. Посмотрите на госуслуги, посмотрите на МФЦ, на любые сервисы. Понятно, что этот скандал «Белые списки» и запрета ВПН к Минцифре отношений мало имеют. Минцифра все-таки исполнитель.
0: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. С ним беседовала моя коллега Елена Ворчукова. Полная версия интервью в дневном эфире «Бизнес ФМ».
3: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
0: А пока ситуация на рынках. Добрый день.
8: Добрый день.
0: Мы даже растем по индексам российским.
8: Да, утреннее снижение отыграли, но активности нет. Правда, фактором поддержки для рынка, наверное, все-таки выступает некоторое улучшение ситуации рублевой ликвидности. Я ранее говорил уже о том, что ЦБ во вторник в рамках аукционов по предоставлению рублевой ликвидности, ну, в рамках кредитной линии, там, на неделю, выдал рекордный объем, ну, как минимум, с 2014 года, поэтому после погашения ранее выданных кредитов туда-сюда, в общем, в итоге рублевая ликвидность, как минимум, в течение второй половины недели у нас улучшилась, и, соответственно, смотрите, и долговой рынок стабилизировался, индекс УФЗ даже пытается вернуться к отметке 113 пунктов, хотя это показатели прошлогоднего уровня, да, это где-то июнь. Но, тем не менее, на фоне того, что и индекс Мосбиржи 4-летний минимум, индекс УФЗ всего лишь годовой, в общем-то, говорит о том, что общая ситуация на нашем финансовом рынке не настолько удручающая, как ее рисуют инвесторы. Ну, рынок акций понять можно. Здесь катализаторов для роста инвесторы в упор не видят. Крупные игроки, которые могли бы размещать ликвидность в акциях, пока пережидают. Проще пересидеть в фондах денежного рынка или в тех же долговых бумагах и прочее. Ну, а частные инвесторы не в состоянии рынок поднять. Тем более, с геополитикой тоже у нас пока остается режим напряженности. Ну, вернули 2200, ну, 2250 тут в первую очередь уровень интересует. Его, если вернем, может быть, даже будет попытка куда-то подняться повыше. Хотя на текущий момент устойчивости я пока не вижу, если рублевая ликвидность опять на следующей неделе начнет ухудшаться, но опять откатимся ниже. С рублевой ликвидностью могло бы, рубль мог бы быть послабее, но вот, к удивлению, пока рубль держится крепко, юань к рублю ниже 11.20, если после полудня не будет активности покупателей валюты, ну, значит, ситуация с рублевой ликвидностью на этот раз не ну, улучшение ситуации с рублевой ликвидностью в этот раз не приводит к игре против рубля, как это обычно бывает. Рублей много, банки играют на валютном рынке, покупая валюту, продавая рубль, но сейчас этого нет, поэтому в целом ситуация пока здесь у нас спокойна. Теперь к рынкам глобальным. Постоянное вот это обострение ситуации вокруг Ирана, да, вот эти обстрелы, которые происходят в те часы, когда американские фондовые биржи не работают, породило у рынка уверенность в том, что это такая игра военная, и ничего плохого не будет, эскалация не выйдет из-под контроля, новой войны не будет. Поэтому рынок считает, что перемирие сохраняется, и хотя президент Трамп вроде как сказал, что перемирия больше нет, но, как говорится, это его слова, а формально рынок считает, что перемирие еще есть, и Штаты даже не ввели блокаду против Ирана. Вот теперь блокада. Если США опять возобновлять блокаду иранских портов, ну, значит, все гораздо сложнее, чем думает рынок. Это непременно отразится на динамике нефтяных цен, которые сейчас пока откатывают ниже, потому что спекулянты считают, что все это повод продать котировки выше. Brent 77.20 и пока теряет 1%. Иран пока не стал масштабно отвечать американским атакам, которые были по территории Ирана, причем даже далеко от Персидского залива, но, тем не менее, рынок опасается, что это может произойти, поэтому, хотя цены на нефть откатывают ниже, явно чувствуется постоянная покупка страны крупных спекулянтов, видимо, что-то чуют. На глобальном рынке доллар у нас является индикатором состояния риска. Если доллар слабеет, вроде как рисков рынок не видит. Если доллар растет, значит, риски есть. Но вот на текущий момент доллар стабилизировался, он пока не укрепляется дальше, но и не слабеет. Евро выше 1.14.
3: Капитал на бизнес FM. Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Деньги. Первые монеты из платины впервые в мире были выпущены в 1828 году в России. До этого платина считалась металлом, неприемлемым для чеканки. На первую партию ушло 14 тонн платины, из которой чеканились монеты номиналом 3, 6 и 12 рублей. Но в 1846 выпуск платиновых денег был прекращен, в основном из-за слишком высокой стоимости изготовления. Например, себестоимость 3-рублевой монеты составляла 98 копеек. Для сравнения, золотые 5 рублей стоили меньше копейки. История денег на Business FM.
7: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
9: В России набирает популярность небольшой кроссовер от Audi с индексом Q2 в удлиненной версии. Когда к нам первый раз пришла эта машина, я сильно сомневалась в ее успехе, но оказалась не права. Цена решает. Чуть больше 3 миллиона рублей за прекрасно едущий ВАК. Покупатели сочли это хорошим предложением, хотя такой машины на нашем рынке не было никогда. По длине автомобиль сравним, например, с Tenet 4. 4 метра 26 сантиметров в длину и 2 метра 60 сантиметра колесной базы. Внешне автомобиль напоминает скорее хэтчбэк, чем кроссовер. Да и клиренс у него 15 сантиметров в паре с передним приводом. Классические параметры обычного хэтчбэка. Технические характеристики схожи со многими автомобилями Volkswagen и Audi, которые сейчас привозятся параллельным импортом. Например, тот же Volkswagen Taru и Golf имеют 1,5 литра 160 лошадиных сил под капотом. Подарком судьбы была бы возможность завозить такие автомобили без коммерческого утилизационного сбора, но нет. По киловаттам мощность здесь буквально на пару десятых больше, чем допустимые для льготного утиля значения. Внутри эргономически автомобиль на удивление приятен. Хотя чему удивляться? Порода Audi. Удобные сиденья с хорошими поддержками и выдвижной подушкой под колени. Хороший набор теплых опций и просто прекрасная работа робота S-Tronic в паре с турбированным двигателем. Всего-то 160 лошадиных сил, а от вождения получаешь истинное удовольствие. Ходовая часть не грешит излишней жесткостью и радует классической управляемостью автомобилей концерна ВАК. Мне просто не хотелось отдавать машину обратно в салон. Но у меня сейчас Тесла, и в данный момент менять ее на автомобиль с ДВС точно не самое правильное решение. Расстраивает только скудный выбор цветов интерьера. Мне всем понравится красноватый терракот и классический черный. Во всем остальном же машина оставила прекрасное впечатление.
7: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 11 часов 58 минут. Студия Алиса Потапова. При атаке ВСУ на Белгородскую область один человек погиб, еще пятеро, в том числе ребенок, получили ранения. Эти данные приводит региональный оперштаб. Уточняется, что жертвой стал мужчина, который находился в автомобиле, когда его атаковал беспилотник. В Краснодаре задержан россиянин, готовивший по заданию СБУ теракт против высокопоставленного военного. Теракт планировался в московском регионе возле многоквартирного дома, где проживает военнослужащий, сообщили в ФСБ. Фигурант следил за объектом. Он также приобрел накладные усы, бороду и очки для использования при совершении теракта. В Дагестане сохраняется риск ухудшения качества воды в нескольких районах республики после обильных осадков. Специалисты Роспотребнадзора ведут мониторинг качества воды. Жителям и гостям республики рекомендовано употреблять для питья только кипяченую или бутилированную воду. Ранее сообщалось, что в результате обильных осадков 7-8 июля в Дагестане сошли сели, были зафиксированы камнепады, размывы берегов рек, а также подтопление некоторых населенных пунктов. Режим ЧС из-за последствий непогоды был введен в Гергебильском районе. Там были потоплены несколько сел и поврежден газопровод. Врачи заняли первое место в рейтинге самых привлекательных вакансий июля в 12 крупнейших городах России, пишет Суперджоп. Больше всего им готовы платить в Москве, Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске и Нижнем Новгороде. Также в число лучших предложений работодателей в крупных городах вошли водители и квалифицированные рабочие с доходом более 150 тысяч рублей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Полдень в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Система четных и нечетных чисел вводится уже в 6 регионах, чтобы сократить очереди на АЗС. Сегодня схему внедряют Мордовия, Нижегородская, Астраханская области. Позже подключатся Псков и Липецк. Мы поговорили с местными жителями о том, стало ли проще. Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов дошел до Конституционного суда из-за алиментов. Он оспаривает норму семейного кодекса про отчисление ребенку четверти ежемесячного дохода. Бывшая жена футболиста заявляет суду, что намерена тратить на общую дочь по 2,5 миллиона рублей в месяц, если предел у алиментов. Четвертьфиналы начинаются на чемпионате мира по футболу. Сегодня первый сыграет пара Франция-Марокко. Чего ждать от этой встречи? Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, очередь по номерам. Вслед за Орловской областью продажу бензина по отчетным и нечетным дням. С сегодняшнего дня ввели в Мордовии, Нижегородской, Астраханской областях.

0: сетевого издания «Астньюс.ру» Максим Терский.
1: Нынешняя ситуация от прошлой отличается тем, что раньше тоже в длинных очередях стояли на пустые заправки, ну, то есть ждали, когда туда привезут бензин. То есть такое могло быть. А сейчас есть точная уверенность, что ты стоишь в очереди на заправку, на которой есть бензин. Теперь есть четкий график, что с 6 до 13.00 на этой заправке бензин будет в наличии. Сейчас в первый день все поехали на заправки, которые открыты по расписанию и по временному графику. Может быть, в последующие дни более стабилизируется эта история.
2: А как вот узнавать график работы АЗС и наличие, неналичие?
1: Это у нас распространяется с вчерашнего дня в инфографике от администрации губернатора. Дальше все средства массовой информации, всякие паблики с удовольствием копируют, размножают, распространяют.
2: Я, например, понимаю, что у меня номер машины моей соответствует. И то есть я приезжаю, да, вот в соответствии с этим графиком.
1: Выбираете заправку, то есть там не одна заправка в списке. Выбираете, которая вам удобнее. Приезжаете, стоите в очередь. Стоят сотрудники ДПС, полиция, которая следит за порядком на этих заправках. Не пускает тех, кто без очереди хочет пролезть. Ну, также смотрит номера, чтобы четные, нечетные.
0: Таксист из Нижнего Новгорода Александр.
3: Как у вас?
4: По 4-5 часов стоять. Большинство заправок закрыто. Среди стоят даже на закрытых заправках. А ждут, когда откроется. В некоторых местах люди просто вообще машины оставляют домой.
2: У вас вроде как ввели вот с этого дня систему по номерам?
4: Ввели, но пока что очереди особо не мешаются.
2: А следит кто-то за порядком вот на заправках, чтобы действительно номера соответствовали, да, и так далее?
4: Пока что еще не заезжал, то есть обещали волонтеров.
0: Водитель из столицы Мордовии Михаил.
5: Люди не понимают эту систему особо по номерам и лезут с другими номерами. В очередь правительство делает все, поставки идут. Лично мое мнение, что в этих очередях больше виноваты недопонимание самих водителей.
2: Почему?
5: Потому что не с тем номером лезут. Говорят, что это не закон, не указ. Это носит рекомендательный характер. Мы все равно будем заправляться, нам надо. Вот эти заливки в канистры и тому подобное. Избыточный ажиотаж. Если бы народ был попонятливее, такого бы ажиотажа не было.
2: А очереди есть все равно до сих пор?
5: Да, конечно, очереди есть. Причем за последние пару дней очереди увеличились. Делают запас. Та же самая ситуация, что с солью, с гречкой.
2: А наличие, вот если смотреть бензины?
5: Нет, Лукойл нет совсем. Газпром закрыты. Работают Башнефть, Татнефть. На них прям привозят.
2: Вы говорите, что люди все равно лезут. Я с этим номером. А как информируют?
5: Информация полная. Во всех соцсетях, телевидении, радио. Осталось только на столбы и на дома расклеить листовочки.
6: Сегодня утром губернатор Липецкой области Игорь Артамонов опубликовал видео с многокилометровыми очередями на заправках в своем регионе и потребовал от Лукойла, Роснефти и Газпромнефти увеличить поставки бензина и предоставлять достоверную информацию о ситуации с топливом. Губернатор написал, цитирую, «невозможно принять ситуацию, когда представители компании на заседании оперативного штаба заявляют о готовности обеспечивать работающие АЗС топливом, а уже через несколько часов жители видят противоположную картину. Но закрытые заправки, отсутствие бензина, очереди, в которых люди стоят всю ночь. Так быть не должно. К другим темам. Есть ли предел у алиментов? Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу вратаря ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова. После развода футболист уже выплатил на содержание общей дочери более 90 миллионов рублей и отдельно погасил задолженность по алиментам свыше 66 миллионов. Теперь он оспаривает норму семейного кодекса, по которой на одного ребенка при отсутствии соглашения взыскивается четверть дохода родителя. По мнению Сафонова, при очень высоких заработках такой механизм может приводить к выплатам несоразмерным реальным потребностям ребенка и фактически превращает алименты в средства обогащения матери. Комментирует владелец юридической компании «Заутренников» и партнеры Константин Заутренников.
7: По семейному кодексу в случае развода родителей, родитель, который не проживает с ребенком, обязан оплачивать алименты пропорционально от его дохода. Данная норма существует в интересах ребенка. В случае развода родителей ребенок вправе рассчитывать на тот уровень дохода и тот уровень жизни, который у него бы был, если бы родители не развелись. Если у семьи высокий уровень дохода, ребенок, соответственно, получает высокий уровень жизни, средний уровень дохода у ребенка, средний уровень жизни. Здесь, мне кажется, все логично. И более того, у нас семейным кодексом же предусмотрена возможность установления алиментов в твердой сумме. Соответственно, она, конечно,

0: Конечно, эта норма действует для других ситуаций, когда родитель имеет нестабильные и разные по суммам доходы, но в данном случае, я так понимаю, суть жалобы заключается в том, что малолетний ребенок объективно не нуждается в таком количестве денежных средств. Я не думаю, что Конституционный суд норму Семейного кодекса поменяет. Если действительно второй родитель злоупотребляет своими правами, взыскивает несоразмерные какие-то алименты и тратит их не на ребенка, а больше на свою жизнь, наверное, здесь необходимо использовать механизм для установления алиментов в твердой сумме.
1: Константин Заутренников, владелец юркомпании «Заутренников и партнеры». Сам Сафонов говорит, что добровольно перечислял на содержание дочери сначала по 500 тысяч рублей в месяц, затем по 250 тысяч. Но бывшая жена завалила его исками. Сейчас между бывшими супругами идет свыше 15 судебных разбирательств, связанных с алиментами и другими имущественными претензиями. Сафонов хотел бы заменить норму о четверти дохода в своем случае фиксированной суммой в 300 тысяч рублей в месяц. Похожие споры уже возникали. Футболист Андрей Аршавин в 25-26 годах через обычные суды добился уменьшения алиментов после рождения пятого ребенка. По его словам, суммарным выплачивал 62% от своего дохода на четверых детей, после чего суд перераспределил доли. При этом Аршавин не оспаривал саму норму Семейного кодекса, как это делает Сафонов. На чемпионате мира по футболу наступает решающая стадия. Впереди четвертьфиналы. Первыми из восьмерки сильнейших сыграют сборные Франции и Марокко. Эта встреча пройдет сегодня поздно вечером, начало в 23 часа по Москве. Об ожиданиях от этого матча в сюжете спортивного обозревателя Business FM.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Не успели пролить свои слезы Неймар и Криштиану Роналду вместе с болельщиками сборных Бразилии и Португалии, как незаметно подкралось время четвертьфиналов. Однодневный отдых позади, как будто чемпионат и не прекращался. Итак, Франция-Марокко, финалист и полуфиналист прошлого Мундиаля. Французы являются главными фаворитами турнира по версии не только большинства специалистов, но и суперкомпьютера Опта. Сборная Марокко, действующий победитель Кубка Африки, на пути к 1/4 финала чемпионата мира, по сути, имела одного серьезного соперника – сборную Нидерландов в первом раунде плей-офф, и смогла ее победить по пенальти. Вратарь Ясин Буну все так же хорош, как и 4 года назад. Атакующей тройке французов в лице Килиана Мбаппе, Майкла Алиса и Усмана Дембеле надо будет еще поискать к нему ключи. Мбаппе отстает от Лео Месси в списке бомбардиров этого чемпионата на один мяч. И, конечно, без него не обходится ни одна атака французов. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский прогнозирует обилие голов в этом матче.
4: Мне кажется, что игра будет результативной. Ставить на Марокко, конечно, было бы перебором. Французы, скорее всего, все-таки выиграют. Они, безусловно, зависимы от Килиана Мбаппе, но не настолько сильно. Это очень мощная, выстроенная командная система. Думаю, что именно эта система пройдет сегодня дальше.
3: Лидер французов по итогам прошлого тяжелейшего и грязного матча вляпался в международный скандал. Провокации в адрес Мбаппе продолжились уже на новом уровне. Теперь от сенатора из Парагвая Селесты Амарилье. Она оскорбила Мбаппе на расовой почве, назвав его колонизированным камерунцем. Килиан ответил сексистским, как посчитала Амарилья, выпадом, назвав ее презренной женщиной. Скандал дошел аж до первых лиц государств. За Амарилью извинялось парагвайское правительство. Ее высказывания осудили даже в ООН. Мбаппе, напротив, все поддержали. Корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольная тема» Артем Локалов считает, что лишние эмоции могут помешать лидеру сборной Франции.
5: Мбаппе такой потенциально взрывоопасный парень. С поры до времени он может улыбаться, как-то отвечать, может быть, зуботычиной на зуботычину, которая нет-нет, да и прилетает ему на поле или вне его. Но я думаю, что это же тоже часть тактики. То есть из себя основного игрока соперника. Соответственно, Мбаппе тоже это, я думаю, понимает. Его задача не просто забить гол, но еще и избежать ответных действий на провокации или ответить таким образом, чтобы это было заметно и понятно только сопернику, а не судье или медиа. Хотя понятно, что каждый его шаг рассматривают под микроскопом и могут обсуждать потом.
3: Победитель пары Франция-Марокко сыграет сильнейшим в матче Испания-Бельгия. Марокканцы – единственная команда из Африки, которая вышла вышла в 1/4 финала на нынешнем турнире. Напомню, что в 1/16 их было 9. Обращает на себя внимание, что в восьмерку сильнейших пробились сразу 6 европейских команд. Второй сборной не из Европы стала Аргентина. Она сыграет со Швейцарией, которая впервые за 72 года прошла так далеко. Еще в 1/4 встретятся сборные Англии и Норвегии. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Первым миллионером золотой калифорнийской лихорадки в середине 19 века стал Сэмюэл Брэннон. Он был владельцем магазина, расположенного на пути из Сан-Франциско к золотым приискам. Легенда утверждает, что Сэмюэл, стремительно сориентировавшись в конъюнктуре, оперативно скупил в регионе все кирки, лопаты и ту хозяйственную утварь, которая могла служить лотками для промывки золотого песка. Даже кастрюли, купленные по 20 центов, он перепродавал по $15. И за первые 2 месяца лихорадки сколотил целое состояние. Позднее Сэмюэл открыл еще несколько магазинов для старателей и стал скупать землю в Сан-Франциско. Но внезапное богатство впрок не пошло. Свои дни Брэннон умудрился закончить в нищете. Все золото мира на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Слова, проверенные делом. Если хочешь молока, не сиди на табуретке посреди пастбища, выжидая, пока корова сама подставит тебе вымя. Но время от времени действительно полезно остановиться и просто ничего не делать. Это дает возможность поразмышлять. Это заряжает наши тела и умы новой энергией. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
6: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В России может появиться сеть малых нефтеперерабатывающих заводов. Идею на совещании с президентом озвучил глава Забайкалья Александр Осипов. По его словам, крупные нефтезаводы постоянно находятся под угрозой, а мини-НПЗ могли увеличить предложение топлива на внутреннем рынке. Владимир Путин губернатора поддержал, отметив, что чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб. Вице-премьер Александр Новак на совещании заявил, что ситуация с топливом в России частично стабилизируется, но в целом пока остается непростой. С июля, по словам Новака, Россия начнет импортировать нефтепродукты. Бензин в Нижегородской области за неделю подорожал еще на 2%. Средняя стоимость топлива в регионе на минувшей неделе составляла 73,5 рубля за литр, подсчитал Росстат. Напомню, с сегодняшнего дня в Нижегородской области ввели ограничения на заправках. По нечетным датам можно заправить только автомобили с номерами, начинающимися на нечетную цифру, по четным – на четную. Власти вернулись к идее о годовой отсрочке на взыскание долгов приставами. Поправки от Минюста, которые могут существенно ограничить возможности коллекторов, микрофинансовых организаций, банков взыскивать долги физических лиц с привлечением судебных приставов, дошли до рассмотрения в правительстве. Пишет РБК со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка с критикой инициативы, направленного вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Речь идет о законопроектах, разработанных Минюстом еще в конце 2024 года. Они предполагают введение отсрочки в один год на передачу долга в работу судебным приставам, а также взимание дополнительной платы с профессиональных взыскателей за услугу возбуждения исполнительного производства. Взыскатели считают инициативу разрушительной для рынка, а эксперты прогнозируют поблажки. Нижегород пассажир автотранс ищет поставщика оформленной одежды для водителей за 10 миллионов рублей. Информацию разместили на сайте госзакупок. Подрядчику необходимо сшить и доставить более 5500 единиц одежды, утепленные жилеты, а также рубашки поло белого и темно-синего цвета с коротким и длинным рукавом. Поставка будет осуществляться тремя партиями на склад филиалов предприятия в Нижнем Новгороде, на улицу Кимон, Удмуртскую, на Родионова. На каждое изделие необходимо нанести фирменный логотип оранжевого цвета методом вышивки. Товар должен быть в индивидуальной упаковке с четкой маркировкой, а на одежде светоотражающие элементы. Дополнительные поезда запустят между Нижним Новгородом и Дзержинском. Их пустят с 13 по 24 июля. С Московского вокзала поезд будет отправляться в 18.22, прибывать в Дзержинск в 18.57. В обратном направлении состав поедет в 19.31, прибудет в Нижний Новгород в 20.01. В составе каждого поезда 4 вагона. Нижегородцы могут проверить ключевые показатели здоровья через мультимодальный медицинский ассистент «Гигадок». Устройство размещено в городской поликлинике номер 30 Советского района. Комплекс позволяет оценить 17 показателей здоровья. Среди них индекс массы тела, давление, риск развития сахарного диабета второго типа, уровень холестерина и гемоглобина. Его работа основана на технологиях компьютерного зрения, машинного обучения и дистанционной фотоплетизмографии. Система анализирует изменения цвета кожи, связанные с кровотоком, и на этой основе оценивает отдельные физиологические параметры, включая частоту сердечных сокращений, дыхание, уровень насыщения крови кислородом. Гаджет не заменяет визит к врачу, но позволяет быстро и комфортно пройти экспресс-диагностику, удостовериться в своем здоровье, либо вовремя заметить отклонение в ключевых индикаторах риска и обратиться к врачам, отмечают эксперты. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
7: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается небольшая облачность и плюс 29 градусов жары. Вечером малооблачно и плюс 27, ночью прохладнее, плюс 20 и все так же малооблачно.
8: Валюта.
7: На 9 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 76 рублей 40 копеек. Евро 87 рублей 35 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 22 копейки. Держитесь курса.
8: Компании и корпорации.
6: Правительство Нижегородской области, сергачские производители ягод, компания «Рассвет» расторгли инвестиционное соглашение о предоставлении предприятию льготы по налогу на имущество, пишет «Коммерсант Приволжье». Закон об утверждении соглашения планируется аннулировать через областное ЗАГС-собрание, следует из базы законопроектов регионального парламента. Соглашение между правительством и компанией «Рассвет» было подписано в 2019 году. Предприятие планировало завершить строительство ягодного сада площадью 230 гектаров с инвестициями почти 870 миллионов рублей и попросила льготу по налогу на имущество на сумму около 7 миллионов. Инвестпроект был признан масштабным и приоритетным, однако «Рассвет» не отчитывался перед правительством о его исполнении и не воспользовался преференцией, говорится в документах ЗАГС-собрания. Компания «Октава» выиграла торги по продаже лота из 4 исторических зданий в центре Нижнего Новгорода, повысив цену с 23,5 миллионов рублей до 38,5 миллионов, сообщил замгубернатора Егор Поляков. Лот выставила «Рекнедвижимость», следует из данных портала «Историческая недвижимость региона». В него вошли здания по улице Алексеевской и в переулке Холодной. Все объекты старше 100 лет, включая вывленный объект культурного наследия, дом мещанина Рыбина и каменный усадебный дом в стиле эклектики, построенный в конце 19 века. В торгах участвовали 5 компаний. В ходе аукциона было сделано 14 шагов. Итоговая цена выросла почти на 65%. Инвестор планирует завершить приспособление объектов культурного наследия в течение 3 лет. Проект рассматривается как комплексный, в том числе с возможным созданием гостиничной инфраструктуры. Завтра группа компаний Air Flot в честь 20-летия проведет сразу 4 церемонии закладки судов на судостроительном комплексе в поселке Окский Богородского района. В серию новых проектов войдут судно-нефтесборщик, буксир-толкач, а также два несамоходных судна, баржа-площадка и шаланда. Заказчиком флот выступает Транснефть. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса. Правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива до конца месяца, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, ситуация на внутреннем топливном рынке остается непростой. Спрос на моторное топливо вырос примерно на треть. Пока зерно ждет комбайны, комбайны ждут дизель. Из-за нехватки топлива часть хозяйств уже рискует не успеть собрать урожай вовремя. Вместо работы в поле фермеры все чаще ищут солярку. На многих АЗС ее отпускают с ограничениями, а цены продолжают расти. О том, как это выглядит в разных регионах и как хозяйства пытаются справиться с дефицитом, мы спросили у фермеров.
9: Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Ставропольского края Сергей Колесников.
10: Здесь дизеля на последних, работаем на остатках. С Роснефтью пока не получается брать. Я не знаю, что будет. Мы где-то в минуса начнем уходить. Уборка будет стоить очень приличных денег, то есть рентабельность падает. И сейчас начало уборки, все сельхозпредприятия на минимуме своих собственных средств. Их нет.
11: Если не досчитаетесь какого-то объема дизеля, насколько уборочная компания может застопориться?
10: Это очень много можно недособрать. Впереди еще кормозаготовка и капка свеклы уже в августе. И тут настолько глобально, даже цифры я не могу сам себе озвучить. На последних затягиваем и просто станем и все.
11: На посевной компании следующего года уже это может как-то отразиться?
10: Может, да. Само по себе вот уборка, это только часть работы. В следующем нужно идти почва подработка земли. И люди уже задумываются, как экономить. Громадное количество транспорта надо, машин, которые перевозят. Это тоже тысячи тонн. То есть кроме капки, еще и перевозка до завода. А уже в сентябре, в октябре новый сев. А
11: отпускные цены вы уже сейчас планируете увеличивать?
10: Мы не можем сделать это. То есть есть существующая рыночная цена, фермеры-заложники. Цены мы не повышаем.
9: Глава фермерского хозяйства из Орловской области Иван Драб.
12: У нас у фермеров есть льготное кредитование. Льготное кредитование идет целевое. Дизельное топливо, то есть ХСМ, там масло, бензин. Когда мы заключаем с Роснефтью договор, там есть лимиты по месяцам. Лимит у тебя на год. На год тебе сколько надо. У меня там уходит 240 тысяч литров, а то и больше.
11: Но сейчас объемы есть?
12: Да, конечно.
11: Это гарантии, они для вас зарезервированы?
12: По крайней мере, да.
11: А вот ваши коллеги из других КФХ, у них сейчас ситуация хуже с доступом к дистопливу?
12: Хуже у тех, у кого нету емкости для хранения. Потому что он привез там 10 тонн, он слил, а больше у него некуда сливать. Нету надежности, если ты погоду будешь убирать, и солярка закончилась, и ты будешь стоять, а потом ты солярку привезешь, а пойдут дожди, и что ты будешь делать? Ты будешь переживать. А когда дожди зашли, там на неделю, на две, есть пророст, есть потеря качества. А потеря качества – это потеря ценовой политики. У тебя уже не третий класс, а четвертый, а то, может быть, даже и фуражное зерно. Цены там уже совсем другие.
9: Глава крестьянско-фермерского хозяйства Былинкина из Луховиц Московской области Елена Головащенко.
13: У нас, конечно же, есть трактор, погрузчик, то, что работает на дизеле. Но самое главное, что у нас итальянское оборудование, которое работает на дистопливе и больше ни на чем. А у нас две небольшие сыроварни. Если нет солярки, соответственно, работать мы не можем. Молоко нам хранить негде. То, что надоили, мы перерабатываем каждый день. Поэтому наши мужчины, работающие на ферме, просто дежурят и ездят по округе, собирая в канистры солярку. Для нас это очень накладно, потому что рабочих рук на ферме немного, и летний период это все равно страда. В общем, каждые мужские руки, отсутствующие, стоящие в очереди на добычу дистоплива, для нас большое горе. Но так в среднем мы можем переработать 600 литров молока в день. Это на выходе около 6 60 килограмм козьего сыра.
11: Это сейчас, а было иначе, без дефицита топлива?
13: Конечно, в среднем до тонны мы перерабатывали.
11: То есть на лицо в половину практически?
13: Да, конечно.
6: Как пишет Forbes, одному комбайну за смену требуется до 300 литров дизеля, но на многих АЗС сегодня отпускают лишь от 20 до 200 литров топлива, а иногда разрешают заправлять только бак автомобиля. По словам экспертов, после созревания урожая желательно убрать максимум за 10 дней, при этом заключение прямого договора на поставку топлива может занять до месяца, что слишком долго для разгара уборочной. Ранее Владимир Путин заявил, что по данным Минсельхоза, проблема с поставками топлива аграриям сейчас не наблюдается.
8: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
14: В Москве 12:28, студия Олеся Потапова. Минздрав планирует обязать стоматологов делать обезболивание пациенту, если медицинские манипуляции вызывают болевые ощущения. Это следует из проекта приказа министерства. Согласно документу, новые правила должны вступить в силу 1 октября текущего года. В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в убийстве 3 человек в Таганроге, сообщили в ГУМВД. По данным телеграм-канала «База», это бывший полицейский, который сначала расправился с тестем, а затем застрелил мать и бабушку своей жены, с которой они находились в процессе развода. Известно, что супруги не могли поделить имущество. Кроме того, встал вопрос о дальнейшем воспитании их 3 детей. Британская певица Бонни Тайлер скончалась на 76-м году жизни. Она умерла в больнице в Португалии, где проходила лечение. В мае ей провели экстренную операцию на кишечнике, после которой ее ввели в искусственную кому. В июне ее пресс-агент сообщал, что из комы певица выведена, но остается в тяжелом состоянии. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина первого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Крупные нефтяные компании будут делиться топливом с независимыми АЗС. Это прозвучало в ходе совещания президента с правительством по ситуации на топливном рынке. Также обсуждались субсидии Крыму на топливо и возможное строительство мини-НПЗ. Что об эффективности этих мер говорят эксперты? Закон об искусственном интеллекте, который вызвал очень много возражений и критики, был принят в кратчайшие сроки, а мы продолжаем опрашивать представителей отрасли, что они думают об этом документе. Через несколько минут буквально комментарий председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко. Поставщики заведений общепита повысили ресторанам минимальную сумму заказа из-за бензинового кризиса, пишет издание «Шопперс». Причем у некоторых нижняя планка подросла на 25-50%. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Итак, крупные нефтяные компании будут делиться топливом с независимыми АЗС. Крым и Севастополь должны получить субсидии на бензин, а еще в России могут появиться мини-НПЗ. Это основные тезисы, прозвучавшие в ходе совещания президента с правительством по ситуации на топливном рынке. Что из этого может сработать и когда? Об этом Иван Медведев.
15: Основной докладчик по теме, вице-премьер Александр Новак, заявил о том, что, несмотря на уже принятые меры, ситуация остается сложной. Из того, что уже было сделано, действующие НПЗ нагрузили по максимуму, подтянули топливные резервы, запретили экспорт дизеля и упростили правила импорта топлива. А также решили, что вертикально интегрированные компании будут продавать бензин независимым АЗС напрямую, а не через посредников и биржу. Судя по отклику из регионов, эта мера там была очень востребована. В Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% Винки и 70% независимые АЗС, рассказал глава региона Игорь Кобзев. И первые прямые контракты между ними уже позволили вздохнуть чуть легче. В Забайкалье же из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. Роснефть уже тоже продает им топливо напрямую. В Крыму и Севастополе Винков нет вообще, а топливо там в 2 с лишним раза дороже, чем в соседнем Краснодарском крае, отчитался глава региона Михаил Развожаев.
16: Например, самый популярный бензин марки 95 сегодня стоит 197 рублей на официальных заправках, при том, что на Винках в соседнем Краснодарском крае 73,5 рубля. Мы обратились в правительство Российской Федерации, предварительно получили поддержку в нашем Министерстве энергетики с тем, чтобы все-таки сделать на этот период субсидированную цену для бензина, для приобретения нашими АЗС для поставки на полуостров.
15: Вице-премьер Александр Новак согласился с губернатором, но президент поправил терминологию.
17: Мы готовы рассмотреть эту ситуацию вместе с нашими коллегами Крыма и Севастополя.
18: Да, ну давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто готовы рассмотреть, а посмотреть и принять решение как можно быстрее.
15: Позднее глава Крыма Сергей Аксенов конкретизировал, субсидия нужна в размере 85 рублей за литр. Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, считают, что субсидия может помочь в снабжении топливом социально значимых служб, но не решит проблему с доставкой бензина и дизеля в регион. Скептически они отнеслись и к озвученной на совещании идее строительства в России мини-НПЗ. Кто их будет строить и под какие гарантии? А главное, это долго, а проблему нужно решать сейчас. Запрет на экспорт дизеля, по их мнению, это шаг как раз упреждающий. Сегодня с дистопливом все не так плохо, как с бензином, но впереди уборочная кампания. И кроме того, это правильный ход с медийной точки зрения. Когда даже дизель есть не везде, странно, что при этом мы его продаем. Что же касается прямых контрактов Винков с независимыми игроками, к этой мере есть вопросы, говорит ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
19: С одной стороны, вертикально интегрированным компаниям разрешают меньше продавать через биржу, а именно через биржу и доставалось топливо независимым АЗС, а теперь, наоборот, в общем-то, нужно как-то найти инструмент, каким образом топливо от вертикально интегрированных компаний передать независимым АЗС. Так этот инструмент и есть биржа. Тут не совсем понятно, зачем тогда нужно было снижать нормативы продаж через биржу, чтобы потом искать новый инструмент распределения топлива для независимых АЗС. Но, по всей видимости, и логика решения очень на последнее такова, что в ручном режиме правительство будет перераспределять, в общем-то, эти объемы на определенные сети АЗС.
15: Решать все поставленные задачи Владимир Путин потребовал быстро.
18: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС, и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.
15: Вопросу выделения субсидий Крыму и Севастополю президент также присвоил статус «срочно» и поручил вице-премьеру Новаку решать эту проблему при поддержке Минфина. К слову, представителей Министерства финансов на совещании не было. По крайней мере, в кадре. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
8: Прямо сейчас.
1: Сообщение из Кремля. Песков говорит, что телефонного разговора Трампа с Путиным не было. Владимир Путин открыт к диалогу с американским президентом. И заявление Трампа о возможности закрытия неба на территории Украины новое. Ранее никто тему не обсуждал. Ее предстоит осмыслить позже подробностям. Закон об искусственном интеллекте, стремительно принятый Думой без поправок ко второму чтению, не про монополизацию рынка ИИ Яндексом и Сбером. Крупным компаниям это дают лишь объекты критической инфраструктуры, все остальные получили все, что хотели. О новом рамочном законе в интервью Business FM председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
8: Business FM. Мнение.
20: Закон об искусственном интеллекте. Очень длительная дискуссия ему предшествовала, но был он принят так стремительно. И бизнес эмоционально принял закон. Все волновались об авторском праве. Минцифры при этом заявляли, что ко второму чтению будут какие-то поправки, связанные с предложениями бизнеса. Но в итоге никаких поправок нет. С вашей точки зрения, есть ли вероятность, что этот диалог с бизнесом все-таки состоится и обратную связь власти воспримут?
21: Я вывязываю происходящее событие с законом, с тем, что недавно в спектр ответственности Минцифры включили искусственный интеллект, и то, что к Минцифре за последние несколько лет вообще нет претензий по качеству работы. Посмотрите на госуслуги, на любые сервисы. Понятно, что этот скандал белые списки и запрет ВПН к Минцифре отношений мало имеют. Минцифра все-таки исполнитель. На самом деле с законом, который был внесен, о котором мы сейчас говорим, произошла интересная метаморфоза. Когда его вынесли, это был достаточно жесткий закон, где предлагалось маркировки и ответственность. В результате мы получили, с одной стороны, ответственность за искусственный интеллект перед Минцифрой, а закон достаточно размытый, на мой взгляд. Все спорные моменты были убраны. Нельзя, конечно, так прям совсем сказать, что закон — это декларация о намерениях. Там есть достаточно важная часть, которая отправляет под регулирование, по сути, только два наших крупных игрока, а все остальные, ну, нельзя, конечно, так сказать, делайте, что хотите, но это очень близко к этому, и все сложные вопросы отдают на усмотрение правительства, по сути, на мнение Минцифры. А у меня нет никаких пока тревожных предположений по поводу Минцифры. Коллеги достаточно профессиональные. Нам грех жаловаться, как индустрии, на всю эту историю. Закон, хочу заметить, там от слова регулирования отказались, превратилось все это в поддержку. Самой поддержки там по факту особой-то нет, но и у нас под регулированием всегда подразумевается что-то отрицательное. Запретов вроде никаких нет. Поэтому мое отношение с той части бизнеса, которая не государственная, а простая коммерция, все в целом неплохо, и китайщину можно использовать при ряде позиций. Да, в объектах критической инфраструктуры все сложно, но мы туда обычно и не лезем. Все, что на нашей территории, выглядит как давайте еще подождем до регулирования некоторое время, потому что надо всем вырасти, надо всем развиваться.
20: А технических специалистов минимум была реакция, а творческие профессии возбудились.
21: С творческими профессиями у нас всегда большие проблемы, особенно с музыкантами, которые бьются за свои авторские права. Там самая распространенная тема, точнее две, это маркировка. Не очень понимаю, в чем смысл маркировки. Мы с вами заходим в Яндекс.Музыку, там все треки с искусственным интеллектом помечены. И при этом хочу заметить, треть топа состоит только из искусственного интеллекта. Я встречался с некоторыми коллегами, они требовали вообще запретить музыку, написанную искусственным интеллектом, и песня. А вторая часть требует запрета на обучение, но тут тоже хороший вопрос. Мы вроде сами-то учимся на чьих-то примерах. И идти по пути запрета на обучение такое себе, честно говоря. Единственное, что в законе сделали, наверное, правильно, что если, допустим, какой-то ресурс не хочет, чтобы его индексировали, ну, пометьте, примерно по аналогии с запретом для поисковых роботов ходить на поиски. Ради бога, но там только оборотная сторона модели, значит, к вам будут меньше посетителей. У авторов есть большая тревожность, но огромный пласт сейчас идет книжек, где уже, наверное, больше половины текста пишет искусственный интеллект, а писатель просто формулирует идею. Парадоксально, люди их читают и слушают. Не очень понятно, а что должен сделать законодатель. Если еще как-то с видеоконтентом его можно ограничивать, то в текстах и в музыке стало таким простым. То есть это очень просто, очень дешево, и поэтому мне кажется, что как-то не грустно для многих музыкантов. Ну, наверное, придется смириться. Я еще застал, когда музыканты очень многие возмущались электронной музыкой, электронной гитарой, потом электронное пианино. Но мне кажется, что это новая реальность. Я даже не очень понятно, как пытаться менять. Изъять из обращения весь искусственный интеллект выглядит немножко странновато и глуповато. Это тогда вперед Сибирь с Агафьей Лыковой туда вот куда-то. Поэтому я думаю, что никаких принципиальных изменений на самом деле не произойдет, потому что реальность такова, что то, что сейчас происходит, это наше будущее.
20: Тут есть китайский пример, потому что юристы рассказывали о том, как организовано в Китае обучение моделей. Им разрешено учиться на всем, до чего они могут дотянуться, что найдут. Но на выходе, если продукт до степени с смешение схож с чем-то, с каким-то авторским произведением, тогда уже встает вопрос об авторских отчислениях.
21: У них отношение к искусственному интеллекту абсолютно рациональное. Диагноз уже ставят, искусственный интеллект, и крайне распространенная история, когда это суперчувствительная отрасль медицины. В нескольких провинциях уже это внедрено. Ну, провинции у них по 10-20 миллионов человек, и когда там человек просто звонит, там же и у искусственного интеллекта доступ к его медицинской карте, доступ к его семейному анамнезу. Он звонит, жалуется, и в огромном количестве случаев искусственный интеллект сам назначает, какие надо сделать дополнительные анализы, и уже потом, собрав все в кучку, когда становится понятным, отдается все это врачу в готовом виде. То же самое борьба с мошенничеством. Они не тянули, как мы, они сразу внедрили искусственный интеллект, по сути, слушать разговоры, а искусственный интеллект 99% он их достаточно точно определяет. Думаю, что, скорее всего, все, что касается авторских прав, будет развиваться само собой, и я думаю, просто в какой-то момент времени у нас изменится подход вообще к музыке, к текстам. Ну да, будет участвовать искусственный интеллект, как у нас сейчас люди безграмотные стали писать, у них Word современные редактора правят редактору. Я думаю, что это будет в нашем будущем. Ну, немножечко будут отличаться, наверное, правила Китая, России, Америка, но в целом все будет, если говорить в терминах апокалипсиса, захвачено искусственным интеллектом. Если говорить в терминах реальности, что-то на себя заберет искусственный интеллект, но я думаю, все-таки что-то останется за человека. Наши виновники нашли слова, которые отвечают за искусственный интеллект, и к депутатам, и ко всем, и мы потихонечку все-таки будем развиваться вместе со всем миром.
20: Если возвращаться к закону, получается, что он, ну, такой рамочный. Именно с этой целью он таков, чтобы потом можно было наполнить какими-то дополнительными регулирующими или поддерживающими мерами?
21: Вопрос спорный, и, собственно говоря, наша индустрия, если внимательно послушать, мы же тоже разделены очень сильно. Есть те, кто может быть заинтересован в том, чтобы контролировать процесс, неважно, мотива. Есть те, кто за очень жесткое регулирование, за очень жесткий подход к обучению, за очень жесткий допуск, за суверенитет, за прям, каждая строчка кода должна быть отечественной. Есть другая сторона вопроса, она тоже имеет право на существование, которая говорит, что мы должны брать все лучше, интегрироваться и не отставать. Правда, как обычно, посередине. Закон был, на мой взгляд, предельно конфликтный, когда был внесен, а сейчас как-то устранены острые конфликтные истории и оставлено, знаете, как давайте посмотрим, что произойдет дальше. Нам остается только надеяться на вменяемость Минцифры и на вменяемость вице-премьера, ответственного за эту историю.
20: Некоторые представители индустрии технологической считают, что закон дает большие возможности двум крупнейшим технологическим компаниям, гигантам, и все это может привести к монополизации рынка. С вашей точки зрения, насколько велика вот эта область рисков, и согласны ли вы с такими доводами, почему?
21: Мне кажется, гарантированная монополизация была бы при первом прочтении, когда игроками могли бы остаться две известные нам компании, ну, возможно, кто-нибудь поднапрягшись мог бы стать третьим. По сути, весь искусственный интеллект в России отходил бы только крупнику. А в том виде, как сейчас, объекты критической инфраструктуры, по большому счету, если мы с вами внимательно прочитаем, отходят. Давайте назовем это крупникам сертифицированным, да и бог с ними. Все остальные вроде бы как раз получили все, что хотели. По крайней мере, никто не запрещен, все нормально работают, у всех нормальные коммерческие внедрения. Понятно, что много мы используем китайского. Я думаю, что пока все при своих. Баланс пока на текущий момент сохранился. Единственное, что мне кажется, что благодаря тому, что Минцифра передали полномочия по контролю за искусственным интеллектом, некоторым образом сместился акцент. Если раньше, наверное, лидером искусственного интеллекта мы могли бы считать Сбер, потому что Герман Оскарович ежегодно организовывал там крупнейшие конференции с приглашением Владимира Владимировича и был таким негласным лидером. А сейчас полномочия перетекли больше к Минцифре, и мне кажется, баланс в этом плане от крупника отошел больше в центр.
20: РосгосИИ от Минцифры ждет нас?
21: От Минцифры нас ничего не ждет, потому что Минцифра все-таки не является источником создателя. Нет, я думаю, если вы говорите о том, будет ли аналог Макса, ну, в искусственном интеллекте, нет. По тысяче причин. Все-таки Макс — это мессенджер объединяющий, в искусственном интеллекте нет никакой такой необходимости. Это чисто локальная для нас с вами задача, там нет коммуникационной среды. И я думаю, что государственного искусственного интеллекта по имени Макс у нас не будет.
1: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
0: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 миллионов 865 тысяч рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
0: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
22: Exceed. Born for more.
0: Реклама. Не оферта.
23: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
24: Деньги.
23: Своим появлением герб страны Советов обязан художникам госзнака Адрианову, Корзану и Дубасову, которые изобразили окруженный колоссиями земной шар в лучах восходящего солнца. На гербе было написано воззвание «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», которое дублировалось на языках республик, вошедших в состав Союза. Эскиз, предложенный сотрудниками госзнака, был утвержден ЦИКом как окончательный вариант в 1923 году. История денег на Business FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19. Компании и корпорации.
2: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
23: Отчеты и планы.
2: Подконтрольная предпринимателям из Татарстана фитнес-сеть «Клевер Спорт» намерена выйти на рынок Москвы и области. Компания планирует открыть 10 объектов, общий объем инвестиций 14 миллиардов рублей. Строительство первого клуба ведется по договору с девелоперской группой «Самолет». Площадь клуба более 7 тысяч квадратных метров. Он появится в Новой Москве в жилом комплексе «Литературный квартал». Вложение составит около 1,5 миллиарда рублей.
23: Сделки.
2: Бывший топ-менеджер «Газпромбанка» Андрей Зотин приобрел 80% популярного сервиса по поиску работы «Суперджоб», пишут ведомости. Оставшиеся 20% у гендиректора Анастасии Чучаловой. Сумма сделки примерно 250-350 миллионов рублей. Но, скорее всего, со скидкой в прошлом году выручка «Суперджоб» упала на 35%. Деньги пойдут на развитие платформы, команды руководства не поменяются. У Зотина есть и другие активы. Эти компании «Ива Технологис», группа «Хайтек» и золотодобытчик «The Gold».
23: Арбитраж.
2: Арбитражный суд Москвы обязал компанию «Сирена Тревел», оператора крупнейшей российской системы бронирования авиабилетов «Леонардо», в течение 75 дней переизбрать совет директоров решение, предписанное исполнять немедленно. Поводом стало то, что «Сирена Тревел» проигнорировала требования Росимущества о смене руководства. Компания объяснила это тем, что невозможно собрать кворум. В начале года суд передал Росимуществу контроль над 85% акций «Сирена Тревел» по иску Генпрокуратуры. Ведомство утверждало, что активы были получены на коррупционные доходы и находились под скрытым иностранным контролем. Ответчиками по делу проходили 45 человек, включая депутата Госдумы Рифата Шейхутдинова и миллиардера Ибрагима Сулейманова. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: 12.48 в Москве. Российские университеты начали менять правила защиты дипломных работ. Но причина в том, что студенты все чаще используют нейросети при их написании. По словам главы Миноборнауки Валерия Фалькова, классическая выпускная квалификационная работа уже перестала выполнять функцию проверки знаний, как это было 10-20 лет назад. Теперь университеты ищут новые способы итоговой аттестации. Подробнее Алина Орлова.
5: Полностью отказываться от выпускных квалификационных работ университеты пока не собираются, но способы оценки знаний выпускников уже меняются. Так, РанХиГС расширил перечень форматов ВКР. Помимо традиционного исследования, студент может выбрать научную статью, творческий проект, либо методическую разработку. В Томском политехническом университете обсуждают демонстрационные экзамены и многоступенчатые предзащиты. Цель – проверить, насколько выпускник готов решать реальные профессиональные задачи, продолжает бывший ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ Станкин Станислав Конов.
7: Если использовать алгоритмы искусственного интеллекта и большие языковые модели, то работу они способны проделать за десятки минут. Поэтому смысл самой выпускной квалификационной работы в этой части, он, конечно, полностью теряется. Можно, например, использовать какие-то ситуативные кейсы для того, чтобы проверять в режиме диалога реального времени, как мыслит будущий выпускник и какие решения он бы принимал как специалист. Это будет более стрессово для самих выпускников, но это более справедливо и эффективно с точки зрения приема их на работу для будущих работодателей.
24: Какие специальности откажутся быстрее всего от традиционных дипломных работ?
7: Юридические, экономические направления многие. Следом пойдут инженеры, программисты.
5: По словам экспертов, быстро перестроить систему защиты дипломов не получится. Университетам предстоит пересмотреть образовательные программы и правила итоговой аттестации, разработать новые задания и практические кейсы, а во многих случаях сделать это вместе с работодателями. По данным платформы Retext AI, с 22 по 25 год доля сгенерированного текста в выпускных квалификационных работах выросла в 4 раза и превысила 42%. Аналитики платформы прогнозируют, что уже в этом году она может достичь 50-60%. Но сами студенты считают, дипломная работа никогда не была обычной проверкой знаний, говорит студентка МГИМО Юлия.
9: Дипломная работа, в первую очередь, аналитическая работа. Для того, чтобы проверить объем знаний, существуют государственные экзамены. Возможность введения кейсов и проектов перспективная, но большое количество студентов отмечает недостаток практики. И введение в качестве формата проверки знаний студента кейсов на тех направлениях, где до сих пор превалировало обучение теоретизированное, будет довольно сложно.
5: В июне Верховный суд Татарстана признал незаконным отчисление студентки Московского международного университета за использование ИИ при подготовке диплома. Суд подчеркнул, одного отчета системы антиплагиат недостаточно, чтобы доказать нарушение. Более того, университет так и не смог объяснить, по каким критериям определял использование нейросети. Но единого подхода к использованию искусственного интеллекта в образовании пока нет, ни в России, ни за рубежом. В Китае использовать нейросети как инструмент не запрещено. Однако ученые степени могут лишить за гострайтинг, плагиат или фальсификацию данных. Во многих европейских университетах ИИ тоже разрешен, но студент обязан показать собственный вклад в работу и объяснить, как именно он использовал нейросеть. В некоторых вузах преподаватель даже вправе запросить историю общения с искусственным интеллектом. Подобное есть и в России. Например, в НИОВШЭ использовать ИИ при подготовке выпускной квалификационной работы можно, но его применение необходимо декларировать, говорит доцент, заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета НИОВШЭ в Санкт-Петербурге Павел Блохин.
10: Сперва мы боролись же с антиплагиатом, теперь с искусственным интеллектом. А что нам нужно будет не бороться, не выискивать, а вместе со студентом заниматься творчеством, подсказывать ему какие-то интересные варианты, обсуждать что-то, то это просто будет полезнее гораздо, чем находиться в состоянии постоянно напряженности. Не на то креативной энергии растрачивается и студенты, и преподаватели.
5: Сочинский филиал РУДН стал первым российским вузом, который отказался от традиционных дипломов для бакалавров по направлению юриспруденция и заменил их демонстрационным экзаменом. Вузам теперь предстоит найти единый или каждому свой способ оценивать способность будущего специалиста самостоятельно думать. Алина Орлова, Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
11: Капитал с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, приветствую еще раз.
12: Добрый день.
1: В середине дня, я смотрю, сократилось снижение на Мосбирже, 0,3%, потери выше 2200 пунктов, по крайней мере.
12: Да, рынок не то что оживился, но успокоился. Все-таки, наверное, свое дело делает чуть небольшое увеличение объема рублевой ликвидности в системе благодаря действиям ЦБ. Ну, соответственно, рынок успокоился, и хотя энтузиазма покупателей пока не видно, но, тем не менее, так, наиболее интересные бумаги, да, с точки зрения перспектив, там акции «Новатек», тут же «Роснефти». Ну, «Новатек» вообще уже акции в плюсе, «Роснефть» пока падает на 2%. Но, в целом, динамика позитивная, если бы еще «Сбербанк» вышел в плюс и преодолел отметку назад в 300 рублей, но «Дексмосбиржа» вполне мог бы попытаться вернуть отметку 2250, но пока акции «Сбербанка» снижаются. В целом динамика, естественно, будет меняться. С одной стороны, рынок так немножечко оживился, глядя на растущие нефтяные котировки. С другой стороны, опять же, рублевая ликвидность. Ну и, наверное, один важный вклад делают наши долговые бумаги, которые, вопреки ожиданиям, перестали падать в цене. Индекс ОФЗ уже выше 113 пунктов. Это все, кстати, происходит на фоне истерики по росту инфляции, которая сейчас, я смотрю, среди аналитиков начинает распространяться. Все ждут, что инфляция рванет снова, а ЕЦБ будет повышать ставки. Но долговой рынок в целом пока успокоился. Но здесь тоже, наверное, фактор улучшения ситуации рублевой ликвидности сыграл свою роль. Можно сказать, что, наверное, вот причина этих локальных стрессов, которые у нас были в течение текущей недели, все-таки слишком жесткая ситуация с рублевой ликвидностью, ЦБ был вынужден реагировать, соответственно, рубли дал больше. Ну, кстати, заметь, что, несмотря на улучшение ситуации с рублевой ликвидностью, играть против рубля банковский валютный дилер пока не торопится, более того, юань к рублю прижимается к отметке в 11, и так, по сути, мы вернулись на уровень двухнедельной давности. Так что здесь ситуация пока тоже вполне стабильна. Теперь к глобальному рынку начнем, естественно, с цен на нефть. 78 опять вернул Brent, отыграл все снижение. Рынок потихонечку начинает осознавать, что так спустя рукава относиться к конфликту Иран-США, особенно вот в последние дни, когда пошли взаимные обстрелы, наверное, все-таки не стоит, потому что ситуация может периодически быть на грани выхода из-под контроля, поэтому рынок среагировал на то, что Иран опять начал обстреливать какие-то объекты. Опять же, кто знает, не будет ли ударов по энергоинфраструктуре иранской. Если вдруг это будет, Иран немедленно ответит по такой же инфраструктуре в странах залива. Вот рынок этого боится и боится эскалации.
6: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
13: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
6: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Слова, проверенные делом.
16: Вы можете быть предельно осторожны, пытаясь избежать любого риска, но нельзя обезопасить себя со всех сторон. Я верю, что удача играет очень большую роль в нашей жизни. Нетрудно сдаться в тяжелой ситуации, но я убежден, что мы должны оставаться верными нашим мечтам и целям. И если уж вы решились на что-то, не надо оглядываться назад и сожалеть о сделанном шаге. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
14: Слова, проверенные делом. На Business FM.
6: Все золото мира. Золотое шитье – это искусство вышивания с использованием металлических нитей, которые изготавливают в основном из меди или серебра, и намного реже – действительно из золота. Этот элемент – часть стиля вышивки Opus Anglicanum, рожденного в средневековой Англии. Его до сих пор можно встретить в художественной вышивке, в церковных облачениях англиканских священников и в церемониальной одежде членов британской королевской семьи. Главный минус – частой стирки золотое шитье не перенесет.
14: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: В Москве 12:58 в студии Олеся Потапова. Италия объявила о высылке двух военных атташе российского посольства в Риме. Им предписано покинуть страну в течение 3 дней. Об этом сообщил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни. Причины такого решения не уточняются. В Москве заявили, что российская сторона даст соответствующий ответ. При обстреле ВСУ села в Брянской области погибла мирная жительница, сообщил глава региона Егор Ковальчук. По его словам, село Нижнее в Стародубском районе было обстреляно ракетами «Хаймерс». Власти окажут помощь семье погибшей. Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на Белгородскую область один человек погиб, еще 5 получили ранения. Пожар на предприятии под Ставрополем, возникший после атаки ВСУ, локализован. Тушение огня продолжается, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Возгорание случилось в хуторе Визняки в результате атаки беспилотника. Огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. На место были направлены дополнительные расчеты. Жители близлежащих домов эвакуированы. В России удалось остановить рост показателей ожирения среди детей. В первую очередь, среди младшего возраста, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В то же время, среди взрослого населения эту проблему решить пока не удается. В качестве превентивных мер по улучшению ситуации в этой сфере Попова назвала работу с детьми и формирование у них привычек здорового пищевого поведения. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: Час дня в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа вчера не было, заявил сегодня Дмитрий Песков. Цитата. Господин Трамп, по всей видимости, был очень занят. После всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил. Слова Трампа о возможном закрытии украинского воздушного пространства представитель Кремля назвал новой темой, которую еще предстоит осмыслить. Система четных и нечетных чисел вводится уже в 6 регионах, чтобы сократить очереди на АЗС. Сегодня схему внедряют Мордовия, Нижегородская и Астраханская области. Позже подключатся Псков и Липецк. Мы поговорили с местными жителями о том, стало ли на самом деле проще. Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов дошел до Конституционного суда. Из-за алиментов он оспаривает норму Семейного кодекса про отчисление ребенку четверти ежемесячного дохода. Бывшая жена футболиста заявила суду, что намерена тратить на общую дочь по 2,5 миллиона рублей в месяц. На все подробности в нашем эфире. Владимир Путин и Дональд Трамп вчера так и не поговорили. Пока никто не звонил, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. А, впрочем, в Кремле заметили заявление американского президента о том, что Украине будут переданы чертежи для производства ракет «Патриот», и что Вашингтон рассмотрит вариант закрытия неба над Украиной в качестве одной из гарантий безопасности. Москва видит двоякость позиции США, отметил Песков, отвечая на вопрос «Бизнес ФМ».
18: Мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома. Заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Это ошибочное суждение. Господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил. Президент Путин всегда рад пообщаться. У них действительно конструктивный диалог. Несмотря на определенные расхождения, которые могут иметь место, пока никто не звонил.
19: Да? Есть ли у Кремля какая-то позиция по поводу заявления Трампа о передаче лицензии Украине на системы «Патриот»? И также Трамп вчера заявил, что США могут...

0: носим розовые очки, это прекрасно знает президент Путин. Некая такая двоякость есть в позиции Соединенных Штатов. Вместе с тем, все-таки Соединенные Штаты, в отличие от тех же европейцев, они при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Пусть они иногда заблуждаются, пусть иногда они ошибаются, но это желание кажется нам искренним. Мы его приветствуем. Мы надеемся, что после того, как, несмотря на значительное осложнение, все-таки американцам удастся разобраться с историей вокруг Ирана, настанет черед и возобновление их усилий на украинском направлении.
1: Дмитрий Песков. Трамп накануне провел переговоры с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО. В Анкаре тогда же Трамп сообщил, что планирует провести новый телефонный разговор с Владимиром Путиным и отметил, что стороны, по его мнению, уже добились существенного прогресса в урегулировании конфликта. Очередь по номерам вслед за Орловской области. Продажу бензина по четным и нечетным дням сегодняшнего дня ввели в Мордовии, Нижегородской и Астраханской областях. Завтра пример последует Псковская область, послезавтра Липецкая. Губернатор Орловской области говорит, что с помощью такой системы с проблемой справились, но в Орле отменять ограничения пока не планируют. Опасаются, что это спровоцирует приток машин из соседних областей. А при проверках, по словам главы региона, обнаружилось, что местные жители закатывают бензин в 3-литровые банки. Мы спросили местных водителей, как работает новая система и стало ли меньше очередей.
2: Местные жители.
3: Главный редактор астраханского сетевого издания «Астньюс.ру» Максим Терский.
4: Нынешняя ситуация от прошлой отличается тем, что раньше тоже в длинных чередях стояли на пустые заправки. Ну, то есть ждали, когда туда привезут бензин. То есть такое могло быть. А сейчас есть точная уверенность, что ты стоишь в очереди на заправку, на которой есть бензин. Теперь есть четкий график, что с 6 до 13.00 на этой заправке бензин будет в наличии. Сейчас в первый день все поехали на заправки, которые открыты по расписанию и по временному графику. Может быть, в последующие дни более стабилизируется эта история.
3: А как вот узнавать график работы АЗС и наличие, неналичие?
4: Это у нас распространяется с вчерашнего дня в инфографике от администрации губернатора. Дальше все средства массовой информации, всякие паблики с удовольствием копируют, размножают, распространяют.
3: Я, например, понимаю, что у меня номеры машины моей соответствуют. И то есть я приезжаю, да, вот в соответствии с этим графиком.
4: Выбираете заправку, то есть там не одна заправка в списке. Выбираете, который вам удобнее. Приезжайте, стоите в очередь. Стоят сотрудники ДПС, полиция, которая следит за порядком на этих заправках. Не пускает тех, кто без очереди хочет пролезть. Ну, также смотрит номера, чтобы четные, нечетные.
3: Таксист из Нижнего Новгорода Александр. Как у вас?
5: По 4-5 часов стоять. Большинство заправок закрыто. Среди стоят даже на закрытых заправках. А ждут, когда откроется. В некоторых местах люди просто вообще машины оставляют домой.
3: У вас вроде как ввели вот с этого дня систему по номерам?
5: Ввели, но пока что очереди особо не мешаются.
3: А следит кто-то за порядком вот на заправках, чтобы действительно номера соответствовали, да, и так далее?
5: Пока что еще не заезжал, то есть обещали волонтеров.
3: Водитель из столицы Мордовии Михаил.
6: Люди не понимают эту систему особо по номерам и лезут с другими номерами в очередь. Правительство делает все, поставки идут. Лично мое мнение, что в этих очередях больше виноваты недопонимание самих водителей.
3: Почему?
6: Потому что не с тем номером лезут. Говорят, что это не закон, не указ. Это носит рекомендательный характер. Мы все равно будем заправляться, нам надо. Вот эти заливки в канистры и тому подобное. Избыточный ажиотаж. Если бы народ был попонятливее, такого бы ажиотажа не было.
3: Скажем. А очереди есть все равно до сих пор?
6: Да, конечно, очереди есть. Причем за последние пару дней очереди увеличились. Делают запас. Та же самая ситуация, что с солью, с гречкой.
3: А наличие, вот если смотреть бензины?
6: Нет, Лукойл нет совсем. Газпром закрыты. Работают Башнефть, Татнефть. На них прям привозят.
3: Вы говорите, что люди все равно лезут. Я с этим номером. А как информируют?
6: Такие... Информация, да, полная. Во всех соцсетях, телевидении, радио. Осталось только на столбы и на дома расклеить листовочки.
1: Сегодня утром губернатор Липецкой области Игорь Артамонов опубликовал видео с многокилометровыми очередями на заправках в своем регионе и потребовал от «Лукойла», «Роснефти» и «Газпромнефти» увеличить поставки бензина и предоставлять достоверную информацию о ситуации с топливом. Губернатор написал, цитирую, «Невозможно принять ситуацию, когда представители компании на заседании оперативного штаба заявляют о готовности обеспечивать работающие АЗС топливом, а уже через несколько часов

0: концов жители видят противоположную картину. Закрытые заправки, отсутствие бензина, очереди, в которых люди стоят всю ночь, так быть не должно. Во второй половине пятницы, это завтра, в Москве возможно образование смерчей, предупредил Центр погоды ФОБОС. По прогнозу синоптиков, вероятность их формирования сохранится во второй половине дня. А позже подробности, а сейчас о том, есть ли у алиментов предел. Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу вратаря ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова. После развода футболист уже выплатил на содержание общей дочери более 90 миллионов рублей и отдельно погасил задолженность по алиментам свыше 66 миллионов. Теперь он оспаривает норму семейного кодекса, по которой на одного ребенка при отсутствии соглашения взыскивается четверть дохода родителя. По мнению Сафонова, при очень высоких заработках такой механизм может приводить к выплатам несоразмерно реальным потребностям ребенка и фактически превращает алименты в средство обогащения матери. А комментирует владелец юридической компании «Заутренников» и партнеры Константин Заутренников.
1: По семейному кодексу в случае развода родителей, родитель, который не проживает с ребенком, обязан оплачивать алименты пропорционально от его дохода. Данная норма существует в интересах ребенка. В случае развода родителей ребенок вправе рассчитывать на тот уровень дохода и тот уровень жизни, который у него бы был, если бы родители не развелись. Если у семьи высокий уровень дохода, ребенок, соответственно, получает высокий уровень жизни, средний уровень дохода у ребенка, средний уровень жизни. Здесь, мне кажется, все логично. И более того, у нас семейным кодексом уже предусмотрена возможность установления алиментов в твердой сумме. Соответственно, она, конечно, эта норма действует для других ситуаций, когда родитель имеет нестабильные и разные по суммам доходы. Но в данном случае, я так понимаю, суть жалобы заключается в том, что малолетний ребенок объективно не нуждается в таком количестве денежных средств. Я не думаю, что Конституционный суд норму семейного кодекса поменяет. Если действительно второй родитель злоупотребляет своими правами, взыскивает несоразмерные какие-то алименты и тратит их не на ребенка, а больше на свою жизнь, наверное, здесь необходимо использовать механизм для установления алиментов в твердой сумме.
0: Константин Заутренников, владелец юридической компании. А в деле Сафонова спор идет не только о размере выплат, но и о том, как применять действующие нормы семейного кодекса в ситуации, когда доход резко вырос у одного из родителей, где проходят границы между формальным применением закона и реальными интересами ребенка. Комментирует юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
2: Российский семейный кодекс говорит на одного ребенка в содержании при разводе одну четверть заработной платы. Когда он играл в России, это была одна сумма. Как только он перешел и играет в ПСЖ, это совершенно другая сумма и выглядит абсурдно. Равно как и аргументы жены. Формально, юридически она права, она требует одну четверть. Но суд, как правило, исходит из реального положения ребенка. Главное, на что обращает внимание суд в таких случаях, чтобы его положение стало не хуже, чем было с отцом. Если раньше ребенок довольствовался меньшей суммой, и этого было достаточно, исходя из разумных интересов, то и в данном случае это вполне законно и обоснованно. И в данном случае я считаю, что, конечно, претензии жены не обоснованы, потому что положение ребенка, когда Сафонов стал играть в ПСЖ, совсем не ухудшилось и нет смысла повышать. Как это решается в западных судах? Там это, как правило, при разводе сумма у топового спортсмена или у звезды фиксированная.
0: Александр Трещев, юрист. Сам Матвей Сафонов говорит, что добровольно перечислял на содержание дочери сначала по 500 тысяч рублей в месяц, затем по 250 тысяч. Но бывшая жена завалила его исками. Сейчас между бывшими супругами идет свыше 15 судебных разбирательств, связанных с алиментами и другими имущественными претензиями. Сафонов хотел бы заменить норму от четверти дохода в своем случае фиксированной суммой в 300 тысяч рублей в месяц. Похожие споры уже возникали. Футболист Андрей Аршавин в 25-26 годах через обычные суды добился уменьшения алиментов после рождения пятого ребенка. По его словам, суммарно он выплачивал 62% своего дохода на четверых детей, после чего суд перераспределил доли. При этом Аршавин не оспаривал саму норму семейного кодекса, как это делает Сафонов.
3: «Бизнес говорит о себе». По итогам розыгрыша среди подписчиков Макс-канала «Бизнес-ФМ» один из трех шансов рассказать о своем деле выпал владелице бьюти-коворкинга «Школа-студия твоей красоты» Ирине Нижниковой из Пензы.
4: мы обучаем визажистов, бровистов, стилистов по волосам, мастеров маникюра, педикюра, мастеров по наращиванию ресниц и ламимейкеры. Мы уже в этой сфере около 10 лет. Уже 2 года, как у нас есть государственная лицензия, что мы можем человеку дать профессию. То есть мы обучаем человека и выдаем ему свидетельство о получении профессии. И это приравнивается к образованию в колледже. Мы пишем под каждую профессию программу, где человек полностью, как в колледже, изучает ее от и до и может уже работать либо в салоне, либо на себя, ну, открыть, например, самозанятость. Мы непосредственно оказываем и услуги, потому что учить профессии, не оказывая услугу, очень сложно, потому что нужно знать все изнутри.
3: Ирина Нижникова, Пенза. Бизнес говорит о себе. Только на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Реклама.
5: Лето. Это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу». АУ «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на «Бизнес FM». Случаи появления в истории так называемых «военных денег» многочисленны и известны с давних пор. Речь идет о денежных знаках, которые специально вводились в военное время для использования на оккупируемых или, наоборот, освобождаемых землях. Но настоящий порой расцвета для военных денег стали 30-40-е годы прошлого века, когда Вторая мировая война превратила их в один из непременных атрибутов экономической политики на занятых территориях. Военные деньги обращались тогда на огромном пространстве, от Монголии до Алжира и от Норвегии до экваториальной Африки. Был момент, когда военными деньгами пользовался миллиард человек. И это при том, что все население планеты в те годы едва перевалило за 2 миллиарда. Деньги к деньгам на Бизнес FM.
6: На пуаре, которые находятся в той же категории, спрос снизился на более чем 28%. В целом спрос на алкогольную продукцию в стране немного вырос на 1.5%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
0: Плюс 17 столицы сейчас. Пока что в городе идет дождь, но скоро закончится, говорят. А воздух постепенно прогреется до плюс 20. Ночью обещают плюс 16. Завтра тепло и очень сыро. Весь день обещают дождь, причем сильный, 26 градусов температура. Выходные 22-25 и тоже сильные дожди. 13.16 в Москве. Чем топливный кризис грозит инфляции? А почему удар по НПЗ могут стать не единственным проинфляционным риском? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистемы «Биткоган» Евгения Когана.
3: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
7: Продолжаются налеты БПЛА на наши НПЗ. В понедельник ударили по крупнейшему заводу в Омске, а затем по предприятиям в Саратове и в Нижнекамске. Похоже, что останавливаться никто не собирается, так что не исключаю, что решение топливного кризиса, скажем так, деликатно, несколько затянется. Чем это грозит для инфляции? Смотрите, в самом оптимистичном сценарии, если цены на топливо перестанут расти, вместо ожидаемых ЦБ 4,5-5,5% инфляции по итогам года, теоретически можем увидеть примерно 6, а может быть даже и 6,5%. Проблема в том, что помимо дорогого бензина, на горизонте замаячил и другой проинфляционный фактор – бесконтрольное увеличение денежной массы или, простыми словами, печатание денег. А это очень опасная штука. В первые годы СВО экономику активно поддерживало монетарное и фискальное стимулирование, а также рост экспортных доходов. Однако ни одного из этих факторов сегодня уже нет. С ценами на нефть сейчас пока все достаточно туго, хотя с армузами тоже все весело, так что каждый день может быть что-то новенькое. Но тем не менее, пока туговато. Ну, соответственно, поступления в бюджет от продажи энергоносителей тоже снижаются и, возможно, еще снизятся. Смотрите, монетарную поддержку сначала свернули еще в 2023 году, ключевую ставку повысили, чтобы сбить инфляцию. Фискальную поддержку начали сворачивать в 2025 году через повышение налогов. Подняли НДС, увеличили налог на прибыль, выросли налоги на доходы физлиц, усилили давление на малый бизнес. Ну и вишенка, как говорится, на торте, резко подняли утильсбор. И даже этого оказалось недостаточно. То есть дефицит бюджета в ближайшие 3 года, скорее всего, будет значительно выше плана. Ну и дальнейшее повышение налогов, оно уже просто опасно. Экономика и так находится на грани рецессии. За первые 5 месяцев она выросла всего на 0,2% год к году. То есть мы оказались, если честно, в ситуации, когда государство уже не может снижать расходы и не может собирать больше доходов. Остается, ну, по сути своей, только печатать деньги, а этого бы очень не хотелось. По форме это может быть либо сильное снижение ключевой ставки, как в Турции, либо количественное смягчение, по сути своей, с выкупом госдолга на баланс Центрального банка. Но последствия будут абсолютно одинаковыми. Очень высокая инфляция, по-настоящему высокая, а не та, на которую мы привыкли жаловаться. Паниковать, конечно, не стоит. То, о чем я рассказал, это только риски. Но это не базовый прогноз. Но в мире инвестиций умение управлять рисками – это залог успеха.
0: Это был Евгений Коган, инвестбанкир и основатель медиа-системы «Виткоган». Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о поддержке Почты России. Документ предполагает создание электронной почтовой системы на госуслугах, оператором которой станет госкомпания. Россияне могут отказаться от этого сервиса, а вот компаниям и предпринимателям придется использовать имейл от Почты России, хотя они этого и или не хотят. На очередной реформе российской почты Михаил Здорожный.
8: Электронные ящики Почты России на госуслугах будут использовать для доставки юридически значимых сообщений от госорганов и Банка России. Например, россияне смогут получать электронные платежки за коммунальные услуги вместо бумажных в обычном почтовом ящике. Получение писем через госуслуги бесплатное, а вот бизнесу за отправку сообщений придется платить, продолжает руководитель юридической компании «Юрвиста», член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Алексей Петропольский.
9: Действительно, Почта России теперь имеет исключительное законодательное право на доставку заказных писем, юридически значимых сообщений, уведомления, извещения, требования. Ну, собственно, как и раньше, заказные письма всегда приходили от Почты России. Здесь теперь четко другим операторам и курьерским службам это прямо запрещается. Здесь теперь это касается не только переписки с государством, но и сообщений между компаниями по сделкам. Если в дальнейшем эти сообщения нужны будут в доказательной базе в суде, то они должны были быть от Почты России. Отказаться от системы можно. Для граждан ящик на госуслугах добровольный и бесплатный. Для юрлиц и ИП пользование ящиком становится обязательным и платным. Размер еще, я так понимаю, не установлен, но говорят, что-то в районе там 90 с чем-то рублей.
8: Но законопроект не запрещает отправку традиционных и заказных бумажных писем. Этим по-прежнему могут пользоваться компании и организации, у которых нет аккаунта на госуслугах, если такие еще остались. В любом случае, за доставку юридически значимых сообщений придется платить, неважно в каком виде они будут отправлены. В первой версии документа спасать госкомпанию предполагалось в том числе за счет маркетплейсов. Для них хотели вести сбор в пользу России за доставку покупок. Участники рынка электронной торговли встретили эту инициативу в штыки. Потом это идеи отказались, и теперь у онлайн-бизнеса нет вопросов к закону о поддержке почты, продолжает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
10: Изначально в различных редакциях законопроекта присутствовали различные спорные нормы. В первую очередь, это были вопросы, связанные с определенным сбором, с бизнес-оборотным. Но в итоге, после достаточно глубокого обсуждения с отраслью, все эти вопросы были сняты.
8: Принятый депутатами законопроект вводит ряд других мер, прежде всего финансовых, для поддержки почты. Например, ей разрешат размещать рекламу на платежных документах, которые она доставляет. А деньги Почте России нужны. По итогам прошлого года ее долг составил 127 миллиардов рублей. Это далеко не первая реформа российской почты с целью сделать ее безубыточной. Например, в конце нулевых отделение почтовой связи превратили в магазины, где можно было купить продукты питания и различные товары, включая детские игрушки и сигареты, что вызвало некоторое недоумение у посетителей. Удивляет здесь то, с каким упорством российские власти пытаются сделать Почту России прибыльным коммерческим предприятием, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
11: Почты, в принципе, во всех странах, но если не убыточные, то, по крайней мере, работают с нулевой рентабельностью. Я, честно говоря, не вижу ничего страшного, что Почта России убыточная. Это социальные отрасли, и она должна финансироваться за счет государства.
8: Ранее в Госдуме финансовый эффект для почты от принятия этого закона оценивали в 9,5 миллиардов рублей. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Решающая стадия наступает на чемпионате мира по футболу. Впереди четвертьфинала. Первыми из восьмерки сильнейших сыграют сборные Франции и Марокко. Эта встреча пройдет сегодня поздно вечером, начало в 23 часа по московскому времени. О ожиданиях от этой встречи в сюжете нашего спортивного обозревателя.
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: Не успели пролить свои слезы Неймар и Криштиану Роналду вместе с болельщиками сборных Бразилии и Португалии, как незаметно подкралось время четвертьфиналов. Однодневный отдых позади, как будто чемпионат и не прекращался. Итак, Франция-Марокко, финалист и полуфиналист прошлого Мундиаля. Французы являются главными фаворитами турнира по версии не только большинства специалистов, но и суперкомпьютера «Опта». Сборная Марокко, действующий победитель Кубка Африки, на пути к 1/4 финала чемпионата мира, по сути, имела одного серьезного соперника – сборную Нидерландов в первом раунде плей-офф, и смогла ее победить по пенальти. Вратарь Ясин Буну все так же хорош, как и 4 года назад. Атакующий тройки французов в лице Килиана Мбаппе, Майкла Алиса и Усмана Дембеле надо будет еще поискать к нему ключи. Мбаппе отстает от Лео Месси в списке бомбардиров этого чемпионата на один мяч. И, конечно, без него не обходится ни одна атака французов. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский прогнозирует обилие голов в этом матче.
13: Мне кажется, что игра будет результативной. Ставить на Марокко, конечно, было бы перебором. Французы, скорее всего, все-таки выиграют. Они, безусловно, зависимы от Килиана Мбаппе, но не настолько сильно. Это очень мощная, выстроенная командная система. Думаю, что именно эта система пройдет сегодня дальше.
12: Лидер французов по итогам прошлого тяжелейшего и грязного матча вляпался в международный скандал. Провокации в адрес Мбаппе продолжились уже на новом уровне. Теперь от сенатора из Парагвая Селесты Амарилье. Она оскорбила Мбаппе на расовой почве, назвав его колонизированным камерунцем. Килиан ответил сексистским, как посчитала Амарилья, выпадом, назвав ее презренной женщиной. Скандал дошел аж до первых лиц государств. За Амарилью извинялось парагвайское правительство. Ее высказывания осудили даже в ООН. Мбаппе, напротив, все поддержали. Корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольная тема» Артем Локалов считает, что лишние эмоции могут помешать лидеру сборной Франции.
14: Мбаппе такой потенциально взрывоопасный парень. С поры до времени он может улыбаться, как-то отвечать, может быть, заботыченный на заботычину, которая нет-нет, да и прилетает ему на поле или вне его. Но я думаю, что это же тоже часть тактики. то есть из себя основного игрока соперника. Соответственно, Мбаппе тоже это, я думаю, понимает. Его задача не просто забить гол, но еще и избежать ответных действий на провокации или ответить таким образом, чтобы это было заметно и понятно только сопернику, а не судье или медиа. Хотя понятно, что каждый его шаг рассматривают под микроскопом и могут обсуждать потом.
12: Победитель пары Франция-Марокко сыграет сильнейшим в матче Испания-Бельгия. Марокканцы – единственная команда из Африки, которая вышла в 1/4 финала на нынешнем турнире. Напомню, что в 1/16 их было 9. Обращает на себя внимание, что в восьмерку сильнейших пробились сразу 6 европейских команд. Второй сборной не из Европы стала Аргентина. Она сыграет со Швейцарией, которая впервые за 72 года прошла так далеко. Еще в 1/4 финале встретятся сборные Англии и Норвегии. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: В Москве 13:28 в студии Олеси Потапова. В Дагестане из-за проливных дождей 60 населенных пунктов остались без транспортного сообщения. Об этом сообщает Министерство транспорта региона. В нескольких районах республики сохраняется риск ухудшения качества воды, сообщили в Роспотребнадзоре. Жителям и гостям республики рекомендовано употреблять для питья только кипяченую или бутилированную воду. Ранее сообщалось, что в результате обильных осадков 7-8 июля в Дагестане сошли сели, были зафиксированы камнепады, размывы берегов рек, а также подтопление некоторых населенных пунктов. Режим ЧС из-за последствий непогоды был введен в Гергебильском районе. Там подтоплены несколько сел и поврежден газопровод. Италия объявила о высылке двух военных атташе российского посольства в Риме. Им предписано покинуть страну в течение 3 дней. Об этом сообщил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни. Причины такого решения не уточняются. В Москве заявили, что российская сторона даст соответствующий ответ. Минздрав планирует обязать стоматологов делать обезболивание пациенту, если медицинские манипуляции вызывают болевые ощущения. Это следует из проекта приказа министерства. Согласно документу, новые правила должны вступить в силу с 1 октября текущего года. Британская певица Бонни Тайлер скончалась в больнице в Португалии. Было 75 лет. Артистку госпитализировали в мае и провели экстренную операцию на кишечнике. Врачи ввели ее в состояние искусственной комы, из которой она вышла, но оставалась в тяжелом состоянии. Бонни Тайлер – обладательница нескольких номинаций на премии Грэмми и Брит Эворд. В 2013 году она представляла Великобританию на песенном конкурсе Евровидения. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 13:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Поставщики заведений общепит повысили ресторанам минимальную сумму заказа. Из-за бензинового кризиса, пишет издание «Шопперс», причем у некоторых нижняя планка подросла сразу на 25, а то и 50%. Синоптики предупреждают о серьезном ухудшении погоды в Москве, хотя, казалось бы, так довольно неприятно, но тем не менее. МЧС говорит о том, что Москву накроют ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 20 метров в секунду, а центр Фобус даже допрогнозировал на вторую половину дня пятницы, но это пока не точно, а в качестве прогноза даже возможность формирования смерчей. Госдума очень быстро приняла закон об искусственном интеллекте, тот самый документ, который критиковали очень многие, в том числе креативные отрасли. Мы спрашиваем у представителей профильных структур, что они думают по поводу законопроекта. Сегодня комментарий Германа Клименко. Все подробности в ближайшее время. Поставщики продуктов перекладывают топливные проблемы на рестораторов. Они начали поднимать минимальную сумму заказа от 14 до 50%, пытаясь компенсировать логистические проблемы, пишет Shoppers. Перевозки между складами у некоторых компаний подорожали почти вдвое. Водители часами стоят в очередях на заправках. Им нужно платить за лишнее время, поэтому поставщики теперь реже возят одному клиенту и поднимают порог заказа. А некоторые уже начали повышать и цены на продукты. Но пока, по словам рестораторов, в разумных пределах. Мы спросили у рестораторов, изменились ли условия закупок и бьет ли это по их бизнесу.
3: Бизнес говорит.
16: Татьяна Мельникова, ресторатор, совладельца ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и Роза».
17: Ресторан, который давно на рынке, работает с поставщиками, всегда имеет индивидуальные какие-то условия. То есть если всем не возят, нам где-то там возят. Но есть и вторая причина, почему эта цеховая новость меня особо не трогает. Сейчас лето, у нас столько гостей, что на сутки нам не хватает этого минимального заказа. У нас есть ресторан, куда мы подвозим продукты два раза в день. Нам негде хранить, но проходимость такая, что любой заказ перебивает. Бивает минимальные границы. И это было всегда и будет всегда. Минимальные заказы поставщики давно взяли на вооружение и этим пользуются. Мы стараемся действовать разумно. Хотя есть такая практика, добиваешь заказ. То есть доказал на фирме то, что тебе нужно. И если не хватает до минималки, ты его добил тем, что не портится. Такие условия, они бьют по тем, у кого кассовые разрывы, кому сложно там оплатить этот минимальный заказ, будь он 45 тысяч, 15 или 90. Но мы стараемся так планировать, чтобы не было такой ерунды. Меню надо поменьше делать, чтобы не надо было много продуктов, вот что я вам скажу, дорогие коллеги.
16: Петр Гущин, совладелец баров «Дядя Геральт» и «Братец Винчестер».
18: Сталкивались, с начала недели приходят письма от поставщиков о том, что они увеличивают минимальный заказ на процентов 15-20. Всегда это усложняет немного закуп, приходится перестраивать мощности по хранению товаров, ну и вообще цепочка логистики, конечно, усложняется. Рассчитывать заранее многие вещи. Цены не повышали, потому что и так рост цен идет довольно обширный, и перекладывать на гостей это было бы, я боюсь, чревато последствиями по снижению посещаемости. В общем и целом, сам по себе, может быть, этот фактор был бы не самым тяжелым, но, к сожалению, на фоне всех остальных проблем сейчас, которые есть у общепита, это дополнительная нагрузка, а, конечно, мягко говоря, малоприятно. Это необычная практика. Такая практика иногда бывает в сезонность, но вообще она достаточно редкая, повышение минимального уровня заказа. И мера не самая ожидаемая. По крайней мере, спасибо, что повысили минимальную стоимость, а не цены.
16: Кирилл Мартыненко, управляющий сети ресторанов Boston Seafood and Bar.
19: Да, конечно, сталкивались, и кажется, что это просьба даже скорее такая, она оправданная абсолютно, потому что все считают деньги, все стараются оптимизировать какие-то свои расходы, и поэтому, наверное, сумма заказа немножко увеличена, исходя из того, что просто машину не гонять порожняком. Просьба от поставщиков, мы в этом плане к ним не имеем никаких претензий как рестораторы. И, наверное, для небольших ресторанов, возможно, это не очень хорошо, потому что, да, они вынуждены в этом случае себя перезатаривать. Но я думаю, что это все решится. Это такая мера, скорее всего, кратковременная, чтобы тоже оптимизировать расходы и у поставщиков.
20: А вот эти вот повышения минимальной стоимости заказа вообще часто происходят?
19: Вообще не часто. Скорее всего, это связано обычно бывает с какой-то инфляцией. То есть это может там происходить раз в год, раз в два года. Ну и тут не все поставщики это делают. Сейчас, скорее, это связано именно с тем, что и топлива мало, и цена чуть выше на него.
3: Бизнес говорит.
0: Закон об искусственном интеллекте, стремительно принятый Госдумой, без поправок ко второму чтению, не про монополизацию рынка и Яндексом и Сбером. Крупным компаниям отдадут лишь объекты критической инфраструктуры, все остальные получили все, что хотели. О новом рамочном законе, претензиях творческой среды и рисках монополизации рынка в интервью Business FM председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. С ним беседовала Елена Марчукова.
3: Бизнес FM. Мнение.
21: Закон об искусственном интеллекте. Очень длительная дискуссия ему предшествовала, но был он принят так стремительно. И бизнес эмоционально принял закон. Все волновались об авторском праве. Минцифры при этом заявляли, что ко второму чтению будут какие-то поправки, связанные с предложениями бизнеса. Но в итоге никаких поправок нет. С вашей точки зрения, есть ли вероятность, что этот диалог с бизнесом все-таки состоится и обратную связь власти воспримут?
22: Я увязываю происходящие события с законом, с тем, что недавно спектр ответственности Минцифры включили
1: искусственный интеллект, и то, что Коминцифры за последние несколько лет вообще нет претензий по качеству работы. Посмотрите на госуслуги, на любые сервисы. Понятно, что этот скандал «Белые списки» и запрета VPN, Коминцифры отношений мало имеют, Коминцифры все-таки исполнитель. На самом деле, с законом, который был внесен, о котором мы сейчас говорим, произошла интересная метаморфоза. Когда его внесли, это был достаточно жесткий закон, где предлагалось маркировки и ответственность. В результате мы получили, с одной стороны, ответственность за искусственный интеллект перед Минцифрой, а закон достаточно размытый, на мой взгляд. Все спорные моменты были убраны. Нельзя, конечно, так прям совсем сказать, что закон — это декларация о намерениях. Там есть достаточно важная часть, которая отправляет под регулирование, по сути, только два наших крупных игрока, а все остальные, ну, нельзя, конечно, так сказать, делайте, что хотите, но это очень близко к этому, и все сложные вопросы отдают на усмотрение правительства, по сути, на мнение Минцифры. А у меня нет никаких пока тревожных предположений по поводу Минцифры. Коллеги достаточно профессиональные, нам грех жаловаться, как индустрии, на всю эту историю. Закон, хочу заметить, там от слова регулирования отказались, превратилось все это в поддержку. Самой поддержки там по факту особой-то нет, но и у нас под регулированием всегда подразумевается что-то отрицательное. Запретов вроде никаких нет. Поэтому мое отношение с той части бизнеса, который не государственный, а простая коммерция, все в целом неплохо, и китайщину можно использовать при ряде позиций. Да, в объектах критической инфраструктуры все сложно, но мы туда обычно и не лезем. Все, что на нашей территории, выглядит как давайте еще подождем до регулирования некоторое время, потому что надо всем вырасти, надо всем развиваться.
21: А технических специалистов минимум была реакция, а творческие профессии возбудились.
1: С творческими профессиями у нас всегда большие проблемы, особенно с музыкантами, которые бьются за свои авторские права. Там самая распространенная тема, точнее две, это маркировка. Не очень понимаю, в чем смысл маркировки. Мы с вами заходим в Яндекс.Музыку, там все треки с искусственным интеллектом помечены. И при этом хочу заметить, треть топа состоит только из искусственного интеллекта. Я встречался с некоторыми коллегами, они требовали вообще запретить музыку, написанную искусственным интеллектом, и песня. А вторая часть требует запрета на обучение, но тут тоже хороший вопрос. Мы вроде сами-то учимся на чьих-то примерах. И идти по пути запрета на обучение такое себе, честно говоря. Единственное, что в законе сделали, наверное, правильно, что если, допустим, какой-то ресурс не хочет, чтобы его индексировали, ну, пометьте, примерно по аналогии с запретом для поисковых роботов ходить на поиски. Ради бога, но там тоже оборотная сторона модели, значит, к вам будут меньше посетителей. У авторов есть большая тревожность, но огромный пласт сейчас идет книжек, где уже, наверное, больше половины текста пишет искусственный интеллект, а писатель просто формулирует идею. Парадоксально, люди их читают и слушают. Не очень понятно, а что должен сделать законодатель. Если еще как-то с видеоконтентом его можно ограничивать, то в текстах и в музыке это стало таким простым. То есть это очень просто, очень дешево, и поэтому мне кажется, что как-то не грустно для многих музыкантов. Ну, наверное, придется смириться. Я еще застал, когда музыканты очень многие возмущались электронной музыкой, электронной гитарой, потом электронное пианино. Но мне кажется, что это новая реальность. Я даже не очень понятно, как пытаться менять. Изъять из обращения весь искусственный интеллект выглядит немножко странновато и глуповато. Это тогда вперед Сибирь с Агафьей Лыковой туда вот куда-то. Поэтому я думаю, что никаких принципиальных изменений на самом деле не произойдет, потому что реальность такова, что то, что сейчас происходит, это наше будущее.
21: Тут есть китайский пример, потому что юристы рассказывали о том, как организовано в Китае обучение моделей. Им разрешено учиться на всем, до чего они могут дотянуться, что найдут. Но на выходе, если продукт достиг степени смешения схож с чем-то, с каким-то авторским произведением, тогда уже встает вопрос об авторских отчислениях.
1: У них отношение к искусственному интеллекту абсолютно рациональное. Диагноз уже ставят, искусственный интеллект, и крайне распространенная история, когда это суперчувствительная отрасль медицины. В нескольких провинциях уже это внедрено. Ну, провинции у них по 10-20 миллионов человек, и когда там человек просто звонит, там же и у искусственного интеллекта доступ к его медицинской карте, доступ к его семейному анамнезу. Он звонит, жалуется, и в огромном количестве случаев искусственный интеллект сам назначает, какие надо сделать дополнительные анализы, и уже потом, собрав все в кучку, когда становится понятным, отдается все это врачу в готовом виде. То же самое борьба с мошенничеством. Они не тянули, как мы, они сразу внедрили искусственный интеллект, по сути, слушать разговоры, а искусственный интеллект 99% по-моему достаточно точно определяет. Думаю, что, скорее всего, все, что касается авторских прав, будет развиваться само собой, и я думаю, просто в какой-то момент времени у нас изменится подход вообще к музыке, к текстам. Ну да, будет участвовать искусственный интеллект, как у нас сейчас люди безграмотные стали писать, у них Word современные редактора правят редактору. Я думаю, что это будет в нашем будущем. Ну, немножечко будут отличаться, наверное, правила Китая, России, Америка, но в целом все будет, если говорить в терминах апокалипсиса, захвачено искусственным интеллектом. Если говорить в терминах реальности, что-то на себя заберет искусственный интеллект, но я думаю, все-таки что-то останется за человеком. Наши виновники нашли слова, которые отвечают за искусственный интеллект, и к депутатам, и ко всем, и мы потихонечку все-таки будем развиваться вместе со всем миром.
21: Если возвращаться к закону, получается, что он, ну, такой рамочный. Именно с этой целью он таков, чтобы потом можно было наполнить какими-то дополнительными регулирующими или поддерживающими мерами?
1: Вопрос спорный. И, собственно говоря, наша же индустрия, если внимательно послушать, мы же тоже разделены очень сильно. Есть те, кто, может быть, заинтересован в том, чтобы контролировать процесс, неважно, мотивы. Есть те, кто за очень жесткое регулирование, за очень жесткий подход к обучению, за очень жесткий допуск, за суверенитет, за прям, каждая строчка кода должна быть отечественной. Есть другая сторона вопроса, она тоже имеет право на существование, которая говорит, что мы должны брать все лучше, интегрироваться и не отставать. Правда, как обычно, посередине. Закон был, на мой взгляд, предельно конфликтный, когда был внесен, а сейчас как-то устранены острые конфликтные истории и оставлено, знаете, как давайте посмотрим, что произойдет дальше. Нам остается только надеяться на вменяемость Минцифры и на вменяемость вице-премьера, ответственного за эту историю.
21: Некоторые представители индустрии технологической считают, что закон дает большие возможности двум крупнейшим технологическим компаниям, гигантам, и все это может привести к монополизации рынка. С вашей точки зрения, насколько велика вот эта область рисков, и согласны ли вы с такими доводами, почему?
1: Мне кажется, гарантированная монополизация была бы при первом прочтении, когда игроками могли бы остаться две известные нам компании, ну, возможно, кто-нибудь поднапрягшись мог бы стать третьим. По сути, весь искусственный интеллект России отходил бы только крупнику, а в том виде, как сейчас, объекты критической инфраструктуры, по большому счету, если мы с вами внимательно прочитаем, отходят, давайте назовем это крупникам сертифицированным, да и бог с ними. Все остальные вроде бы как раз получили все, что хотели. По крайней мере, никто не запрещен, все нормально работают, у всех нормальные коммерческие внедрения. Понятно, что много мы используем китайского. Я думаю, что пока все при своих. Баланс пока на текущий момент сохранился. Единственное, что мне кажется, что благодаря тому, что Минцифра передали полномочия по контролю за искусственным интеллектом, некоторым образом сместился акцент. Если раньше, наверное, лидером искусственного интеллекта мы могли бы считать Сбер, потому что Герман Оскарович ежегодно организовывал там крупнейшие конференции с приглашением Владимира Владимировича и был таким негласным лидером. А сейчас полномочия перетекли больше к Минцифре, и мне кажется, баланс в этом плане от крупника отошел больше в центр.
21: Росгоз-ИИ от Минцифры ждет нас?
1: От Минцифры нас ничего не ждет, потому что Минцифра все-таки не является источником создателя. Нет, я думаю, если вы говорите о том, будет ли аналог Макса, но в искусственном интеллекте, нет, по тысяче причин. Все-таки Макс — это мессенджер объединяющий, в искусственном интеллекте нет никакой такой необходимости, это чисто локальная для нас с вами задача, там нет коммуникационной среды. И я думаю, что государственного искусственного интеллекта по имени Макс у нас не будет.
0: Герман Клименко, председатель сайта Фонда развития цифровой экономики, с ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 12 июля, клуб Алексея Козлова, Хилари Сарджент, вокалистка из Тринидада и Тобаго, работающая на стыке джаза, соула и карибской музыкальной традиции. Ее выступления сочетают яркую сценическую подачу, выразительный голос и богатую ритмическую палитру. В концертной программе прозвучат авторские композиции и интерпретации известных произведений, объединяющие джазовую свободу и атмосферу островной музыкальной культуры. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+. Валюты. Валюты. Парагвайские гуарани в 1944 году вытеснил из денежного обращения местный песо. Название гуарани происходит от группы народов, когда-то жившей на территории Парагвая. Сегодня это одна из самых дешевых валют Америки. Если в начале существования гуарани был примерно на 2 порядка дешевле доллара США, то теперь почти на 4. Валюты на Бизнес FM. компании и корпорации.
2: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
2: Сеть кофеен «Шоколадница» откажется от единого формата заведений, пишет Forbes со ссылкой на управляющего директора сети Алексея Чижова. Теперь точки будут отличаться по дизайну, меню и формату обслуживания, в зависимости от локации и аудитории. Франчайзи смогут выбирать только нужные им опции. Сеть меняет подход на фоне убытков и закрытия неприбыльных кофеен. Продажи Porsche в первом полугодии упали на 16% до 122 тысяч автомобилей, следует из отчета компании. Это минимум с 2020 года. Сильнее всего продажи просели в Китае на 32%. В Северной Америке снижение составило 13%.
3: Ценные бумаги.
2: Полиметаллический холдинг «Селикдар» будет выплачивать дивиденды в зависимости от долговой нагрузки, пишут ведомости со ссылкой на компанию. Совет директоров утвердил новую дивидендную политику. Чем выше отношение чистого долга к EBITDA, тем ниже могут быть выплаты акционерам.
3: Конфликты.
2: Volkswagen собирается закрыть сразу 4 завода в Германии до 2034 года, пишет Шпигель. Под угрозой площадки в Ганновере, Эмдене, Цвикау и Некерзульме. Это часть нового плана экономии, который может включать сокращение до 100 тысяч рабочих мест по всему миру. Против уже выступили профсоюзы и власти Нижней Саксонии, которой принадлежит 20% акций Volkswagen.
3: Сделки.
2: Аэрокосмическая компания Blue Origin Джеффа Безоса хочет привлечь первые сторонние инвестиции при оценке в 130 миллиардов долларов, сообщает New York Times. Общий объем раунда может составить 10 миллиардов долларов, из них 2 миллиарда вложит сам Безос. Деньги нужны, чтобы ускорить развитие компании и снизить ее зависимость от личного финансирования основателя. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве. Крупные нефтяные компании будут делиться топливом с независимыми АЗС. Крым и Севастополь должны получить субсидии на бензин, а еще в России могут появиться мини-НПЗ. Это основные тезисы, прозвучавшие в ходе совещания президента с правительством по ситуации на топливном рынке. Что из этого может сработать и когда, об этом Иван Медведев.
4: Основной докладчик по теме, вице-премьер Александр Новак, заявил о том, что, несмотря на уже принятые меры, ситуация остается сложной. Из того, что уже было сделано, действующие НПЗ нагрузили по максимуму, подтянули топливные резервы, запретили экспорт дизеля и упростили правила импорта топлива. А также решили, что вертикально интегрированные компании будут продавать бензин независимым АЗС напрямую, а не через посредников и биржу. Судя по отклику из регионов, эта мера там была очень востребована. В Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% Винки и 70% независимые АЗС, рассказал глава региона Игорь Кобзев. И первые прямые контракты между ними уже позволили вздохнуть чуть легче. В Забайкалье же из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. Роснефть уже тоже продает им топливо напрямую. В Крыму и Севастополе винков нет вообще, а топливо там в 2 с лишним раза дороже, чем в соседнем Краснодарском крае, отчитался глава региона Михаил Развожаев.
22: Например, самый популярный бензин марки 95 сегодня стоит 197 рублей на официальных заправках, при том, что на Винках в соседнем Краснодарском крае 73,5 рубля. Мы обратились в правительство Российской Федерации, предварительно получили поддержку в нашем Министерстве энергетики с тем, чтобы все-таки сделать на этот период субсидированную цену для бензина, для приобретения нашими АЗС для поставки на полуостров.
4: Вице-премьер Александр Новак согласился с губернатором, но президент поправил терминологию.
23: Мы готовы рассмотреть эту ситуацию вместе с нашими коллегами Крыма и Севастополь.
24: Да, ну давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто готовы рассмотреть, а рассмотреть и принять решение как можно быстрее.
4: Позднее глава Крыма Сергей Аксенов конкретизировал, субсидия нужна в размере 85 рублей за литр. Эксперты, опрошенные Business FM, считают, что субсидия может помочь в снабжении топливом социально значимых служб, но не решит проблему с доставкой бензина и дизеля в регион. Скептически они отнеслись и к озвученной на совещании идее строительства в России мини-НПЗ. Кто их будет строить и под какие гарантии? А главное, это долго, а проблему нужно решать сейчас. Запрет на экспорт дизеля, по их мнению, это шаг как раз упреждающий. Сегодня с дистопливом все не так плохо, как с бензином, но впереди уборочная кампания. И кроме того, это правильный ход с медийной точки зрения. Когда даже дизель есть не везде, странно, что при этом мы его продаем. Что же касается прямых контрактов Винков с независимыми игроками, к этой мере есть вопросы, говорит ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
5: С одной стороны, вертикально интегрированным компаниям разрешают меньше продавать через биржу, а именно через биржу и доставалось топливо независимым АЗС, а теперь, наоборот, в общем-то, нужно как-то найти инструмент, каким образом топливо от вертикально интегрированных компаний передать независимым АЗС. Так этот инструмент и есть биржа. Тут не совсем понятно, зачем тогда нужно было снижать нормативы продаж через биржу, чтобы потом искать новый инструмент распределения топлива для независимых АЗС. Но, по всей видимости, и логика решения, в общем-то, последняя такова, что в ручном режиме правительство будет перераспределять, в общем-то, эти объемы на определенные сети АЗС.
4: Решать все поставленные задачи Владимир Путин потребовал быстро.
6: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужные продукты независимым АЗС и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.
4: Вопросу выделения субсидий Крыму и Севастополю президент также присвоил статус «срочно» и поручил вице-премьеру Новаку решать эту проблему при поддержке Минфина. К слову, представителей Министерства финансов на совещании не было. По крайней мере, в кадре. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Российские университеты начали менять правила защиты дипломных работ. Причина: студенты все чаще используют при их написании нейросети. По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, классическая выпускная квалификационная работа уже перестала выполнять функцию проверки знаний, как это было 10-20 лет назад. Теперь университеты ищут новые способы итоговой аттестации. Подробнее Алина Орлова.
7: Полностью отказываться от выпускных квалификационных работ университеты пока не собираются, но способы оценки знаний выпускников уже меняются. Так, РАНХИКС расширил перечень форматов ВКР. Помимо традиционного исследования, студент может выбрать научную статью, творческий проект, либо методическую разработку. В Томском политехническом университете обсуждают демонстрационные экзамены и многоступенчатые предзащиты. Цель – проверить, насколько выпускник готов решать реальные профессиональные задачи, продолжает бывший ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ Станкин Станислав Конов.
9: Если использовать алгоритмы искусственного интеллекта и большие языковые модели, то работу они способны проделать за десятки минут. Поэтому смысл самой выпускной квалификационной работы в этой части, он, конечно, полностью теряется. Можно, например, использовать какие-то ситуативные кейсы для того, чтобы проверять в режиме диалога реального времени, как мыслит будущий выпускник и какие решения он бы принимал как специалист. Это будет более стрессово для самих выпускников, но это более справедливо и эффективно с точки зрения приема их на работу для будущих работодателей.
10: Какие специальности откажутся быстрее всего от традиционных дипломных работ?
9: Юридические, экономические направления многие. Следом пойдут инженеры, программисты.
7: По словам экспертов, быстро перестроить систему защиты дипломов не получится. Университетам предстоит пересмотреть образовательные программы и правила итоговой аттестации, разработать новые задания и практические кейсы, а во многих случаях сделать это вместе с работодателями. По данным платформы Retext AI, с 22 по 25 год доля сгенерированного текста в выпускных квалификационных работах выросла в 4 раза и превысила 42%. Аналитики платформы прогнозируют, что уже в этом году она может достичь 50-60%. Но сами студенты считают, дипломная работа никогда не была обычной проверкой знаний, говорит студентка МГИМО Юлия.
25: Дипломная работа, в первую очередь, аналитическая работа. Для того, чтобы проверить объем знаний, существуют государственные экзамены. Возможность введения кейсов и проектов перспективная, но большое количество студентов отмечает недостаток практики. И введение в качестве формата проверки знаний студента кейсов на тех направлениях, где до сих пор превалировало обучение теоретизированное, будет довольно сложно.
7: В июне Верховный суд Татарстана признал незаконным отчисление студентки Московского международного университета за использование ИИ при подготовке диплома. Суд подчеркнул, одного отчета системы антиплагиат недостаточно, чтобы доказать нарушение. Более того, университет так и не смог объяснить, по каким критериям определял использование нейросети. Но единого подхода к использованию искусственного интеллекта в образовании пока нет, ни в России, ни за рубежом. В Китае использовать нейросети как инструмент не запрещено. Однако ученые степени могут лишить за гострайтинг, плагиат или фальсификацию данных. Во многих европейских университетах ИИ тоже разрешен, но студент обязан показать собственный вклад в работу и объяснить, как именно он использовал нейросеть. В некоторых вузах преподаватель даже вправе запросить историю общения с искусственным интеллектом. Подобное есть и в России. Например, в НИОВШЭ использовать ИИ при подготовке выпускной квалификационной работы можно, но его применение необходимо декларировать, говорит доцент, заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета НИОВШЭ в Санкт-Петербурге Павел Блохин.
8: Сперва мы боролись же с антиплагиатом, теперь с искусственным интеллектом. А что нам нужно будет не бороться, не выискивать, а вместе со студентом заниматься творчеством, подсказывать ему какие-то интересные варианты, обсуждать что-то, то это просто будет полезнее гораздо, чем находиться в состоянии постоянно напряженности. Не на то креативной энергии растрачивается и студенты, и преподаватели.
7: Сочинский филиал РУДН стал первым российским вузом, который отказался от традиционных дипломов для бакалавров по направлению юриспруденция и заменил их демонстрационным экзаменом. Вузам теперь предстоит найти единый или каждому свой способ оценивать способность будущего специалиста самостоятельно думать. Алина Орлова, Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Транширы. Джеймс Гордон Беннетт-младший, наследник основателя издания «Нью-Йорк Геральд», был вполне успешным бизнесменом, а кроме того, известным тусовщиком, гулякой и, конечно, транжирой. Например, Джеймс купил ресторан, в который привык ходить, только для того, чтобы его любимый столик всегда оставался за ним. Но главной страстью Беннета были яхты. От гоночных, ставивших мировые рекорды, до круизных. Самая известная из них – почти 100-метровая «Лисистрата». В начале 20 века обошлась Беннету в 650 тысяч долларов. Сегодня это почти 20 миллионов. Помимо самого современного оборудования, роскошных кают, на яхте были сауна, гараж с автомобилем и хлев с коровой и доярками. Просто, чтобы миллионеру, который обожал свежее молоко, не приходилось отказываться от него даже посреди океана.
11: Транширы на Бизнес ФМ. Все золото мира. Самое известное в мире хранилище золота находится в городе Форт-Нокс в американском штате Кентукки. Хранилищем управляет Министерство финансов США. В нем находится больше половины американских золотых резервов – 4,5 тысячи тонн золота в слитках. История Форт-Нокса началась в 1937 году. Кроме драгоценного металла, в годы Второй мировой войны там хранились оригиналы Конституции США и Американской декларации о независимости. А после войны – запасы опиума и морфина. Никаких экскурсий по хранилищу никогда не проводилось. Ценности, которые там содержатся, видят считанные сотрудники Минфина США. И это порождает массу удивительных теорий о реальном содержимом сокровищницы. Вплоть до того, что на самом деле никакого хранилища американского золота нет и не было.
3: Все золото мира на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
12: 13.58 московское время. В студии Олеся Потапова. Росавиация выдала сертификат на новый российский Ил-114-300 с серьезными ограничениями по эксплуатации, пишут ведомости. Самолет пока сертифицирован для полетов только при температуре от минус 9 градусов до плюс 25. Для сравнения, предыдущая версия Ил-114-100 могла летать при температуре от минус 30 до плюс 45. Кроме того, Ил-114-300 нельзя будет эксплуатировать во время грозы и обледенения, а также на мокрой и загрязненной взлетно-посадочной полосе. При обстреле ВСУ села в Брянской области погибла мирная жительница, сообщил глава региона Егор Ковальчук. По его словам, село Нижнее в Стародубском районе было обстреляно ракетами «Хаймарс». Власти окажут помощь семье погибшей. Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на Белгородскую область погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Пожар на предприятии под Ставрополем, возникший после атаки ВСУ, локализован. Тушение огня продолжается, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Возгорание случилось в хуторе Визняки в результате атаки беспилотника. Огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. На место были направлены дополнительные расчеты. Жители близлежащих домов эвакуированы. США атаковали крылатыми ракетами железнодорожный мост на севере Ирана в транспортном коридоре, ведущем через Туркмению в Россию и Китай, пишет агентство «Фарс». При этом не уточняется, какие повреждения получил мост. По нему с ноября 2025 года Россия перевозит товары. Кроме того, объем перевозок КНР по этому пути утроился после начала морской блокады США иранских портов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 2 часа дня в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Телефонного разговора Путина и Трампа вчера не было, как заявил сегодня Дмитрий Песков, цитата. Господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил. А слова Трампа о возможном закрытии украинского воздушного пространства представитель Кремля назвал новой темой, которую еще предстоит осмыслить. Система четных и нечетных чисел вводится уже в 6 регионах страны, чтобы сократить очереди на АЗС. Сегодня схему внедряют в Мордовии, Нижегородской и Астраханской области. Позднее подключатся на этой неделе Псков и Липецк. Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов дошел до Конституционного суда из-за алиментов. Он оспаривает норму семейного кодекса про отчисление ребенку четверти ежемесячного дохода. Бывшая жена футболиста заявляет, что намерена тратить на их общую дочь по 2,5 миллиона рублей в месяц. Есть ли у алиментов предел? Все подробности в нашем эфире. Владимир Путин и Дональд Трамп вчера так и не поговорили. Пока никто не звонил, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Впрочем, в Кремле заметили заявление американского президента о том, что Украине будут переданы чертежи для производства ракет «Патриот» и что Вашингтон рассмотрит вариант закрытия неба над Украиной в качестве одной из гарантий безопасности. Москва видит двоякость в позиции США, отметил Песков, отвечая на вопрос «Бизнес.ФМ».
13: Мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома. Заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Это ошибочное суждение. Господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил. Президент Путин всегда рад пообщаться. У него действительно конструктивный диалог. Несмотря на определенные расхождения, которые могут иметь место, пока никто не звонил.

0: очевидный факт. Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, поставки технологий на Украину военных. Мы это знаем. Мы не носим розовые очки. Это прекрасно знает президент Путин. Некая такая двоякость есть в позиции Соединенных Штатов. Вместе с тем, все-таки Соединенные Штаты, в отличие от тех же европейцев, они при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Пусть они иногда заблуждаются, пусть иногда они ошибаются, но это желание кажется нам искренним. Мы его приветствуем. Мы надеемся, что после того, как, несмотря на значительное осложнение, все-таки американцам удастся разобраться с историей вокруг Ирана, настанет черед и возобновление их усилий на украинском направлении.
1: Дмитрий Песков. О новых заявлениях Трампа и о том, когда может состояться новый телефонный контакт Москвы и Вашингтона, рассуждает политолог Георгий Бов. Телеграм-канал «Бов знает».
2: Стоит обратить внимание, что Песков также сказал, что упоминание Трампом в Анкаре возможности закрыть украинское небо, то есть фактически это та самая бесполетная зона, это новый фактор, новая информация, которую еще предстоит осмыслить. Песков был достаточно сдержан в отношении американского лидера, не допускал никаких таких резких выражений, отверг, что это эскалация, что скорее США находится в заблуждении некотором. Тем не менее, появился целый ряд новых вводных, которые могут осложнить разговор двух президентов, если он не будет должным образом подготовлен. Количество накопленных новых вводных и обстоятельств, они подталкивают к тому, что сейчас нельзя будет просто поговорить, как было в первые недели правления Трампа, познакомиться, обсудить общую ситуацию, потом договориться, что приедет какой-нибудь Уитков с Кушнером в Москву и там что-то снова обсудят. Этот этап уже пройден. Сейчас не надо созваниваться, даже не стоит созваниваться ради того, чтобы Уитков уже там в какой-то 8-й или 9-й раз приехал в Москву и вновь встретился с Путиным. Сейчас назревает ситуация, когда нужны какие-то новые принципиальные шаги и решения. И, судя по всему, пока к этим решениям Москва, во всяком случае, не готова. Форсировать разговор с Трампом, мне кажется, она не хотела бы. Сам Трамп, не зная, как он настроен, наверное, тоже понимает, что сейчас надо будет предлагать или настаивать даже на каких-то тоже решениях в отношениях с Москвой, учитывая, так сказать, его новое видение украинских возможностей, ударов, в том числе по тылам российским, он может, например, предложить какое-то временное перемирие, прекращение огня, с тем, чтобы вести дальше уже более предметные переговоры о прекращении огня, осуществить на каких-то минимально возможных условиях. Но, предвидя отказ Москвы от таких предложений, он может не форсировать звонок. Впрочем, мы можем ошибаться, и разговор все же состоится в ближайшие пару дней или даже в ближайшие часы. Но этот разговор в любом случае будет носить уже другой характер, чем был раньше. Он будет нацелен на гораздо большую конкретизацию тех действий, на которые готова или не готова Россия.
1: Георгий Бовт. Накануне Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Тогда же Трамп сообщил, что планирует провести новый телефонный разговор с Владимиром Путиным и отметил, что стороны, по его мнению, уже добились существенного прогресса в урегулировании конфликта. Если предел алиментов, Пенсионный суд принял к рассмотрению жалобу вратаря ПСЖ сборной России Матвея Сафонова. После развода футболист уже выплатил на содержание общей дочери более 90 миллионов рублей и отдельно погасил задолженность по алиментам свыше 66 миллионов. Теперь он оспаривает норму семейного кодекса, по которой на одного ребенка при отсутствии соглашения взыскивается четверть дохода родителя. По мнению Сафонова, при очень высоких заработках такой механизм может приводить к выплатам несоразмерным реальным потребностям ребенка и фактически превращает алименты в средство обогащения матери. Комментирует владелец юридической компании «Заутренников» и партнеры Константин Заутренников.
3: По семейному кодексу в случае развода родителей, родитель, который не проживает с ребенком, обязан оплачивать алименты пропорционально от его дохода. Данная норма существует в интересах ребенка. В случае развода родителей ребенок вправе рассчитывать на тот уровень дохода и тот уровень жизни, который у него бы был, если бы родители не развелись. Если у семьи высокий уровень дохода, ребенок, соответственно, получает высокий уровень жизни. Здесь, мне кажется, все логично. И более того, у нас семейным кодексом уже предусмотрена возможность установления алиментов в твердой сумме. Соответственно, она, конечно, эта норма действует для других ситуаций, когда родитель имеет нестабильные и разные по суммам доходы, но в данном случае, я так понимаю, суть жалобы заключается в том, что малолетний ребенок объективно не нуждается в таком количестве денежных средств. Я не думаю,

0: что Конституционный суд норму Семейного кодекса поменяет. Если действительно второй родитель злоупотребляет своими правами, взыскивает несоразмерные какие-то алименты и тратит их не на ребенка, а больше на свою жизнь, наверное, здесь необходимо использовать механизм для установления алиментов в твердой сумме.
1: Константин Заутренников. В деле Сафонова спор идет не только о размере выплат, но и о том, как применять действующие нормы Семейного кодекса в ситуации, когда доход одного из родителей резко вырос. Где в таких случаях проходят границы между формальным применением закона и реальными интересами ребенка? Комментирует юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
2: Российский семейный кодекс говорит на одного ребенка в содержании при разводе 1/4 заработной платы. Когда он играл в России, это была одна сумма. Как только он перешел и играет в ПСЖ, это совершенно другая сумма и выглядит абсурдно. Равно как и аргументы жены. Формально, юридически она права, она требует 1/4. Но суд, как правило, исходит из реального положения ребенка. Главное, на что обращает внимание суд в таких случаях, чтобы его положение стало не хуже, чем было с отцом. Если раньше ребенок довольствовался меньшей суммой, и этого было достаточно, исходя из разумных интересов, то и в данном случае это вполне законно и обоснованно. И в данном случае я считаю, что, конечно, претензии жены не обоснованы, потому что положение ребенка, когда Сафонов стал играть в ПСЖ, совсем не ухудшилось и нет смысла повышать. Как это решается в западных судах? Там это, как правило, при разводе сумма у топового спортсмена или у звезды фиксированная.
1: Александр Трещев, юрист. Эксперты говорят, что история Сафонова лишь высветила проблему, которая обсуждается уже не первый год. Как найти баланс между защитой интересов ребенка и правами родителя, который выплачивает алименты, комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов Трусов и партнеры» Федор Трусов.
3: Проблема известна, ей уже много лет. Проблема так называемых сверхалиментов в том, что у нас слишком много отдано на откуп судье, и, соответственно, она может как воспользоваться обычной формулировкой с точки зрения взысков процент с дохода, и в данном случае нет отсекательной суммы, после которого вроде как алименты не должны взыскиваться. Потому что я прекрасно понимаю, что десятки, а то и сотни миллионов не идут на крутки для ребенка. Здесь проблема. У нас отсутствует механизм контроля, как тратятся деньги на ребенка. Ничто не мешает изначально судье действительно установить фиксированный размер алиментов подобных случаях. Вот получается то, что получается. Сафонова сумма алиментов явно несопоставима с расходами на ребенка. О том, чтобы установить какие-то критерии, об этом в юридическом сообществе говорится давно. Потому что у нас есть оговорка, которую часто используют судьи, что процент, но не менее такой-то суммы. Но почему-то в юридической практике не встречается процент, но не более такой-то суммы. И вот это было бы оптимально и явно соответствовало балансу интересов сторон.
1: Федор Трусов. Сам Сафонов говорит, что добровольно перечислял на содержание дочери сначала по 500 тысяч рублей в месяц, потом по 250 тысяч. Но бывшая жена завалила его исками. Сейчас между бывшими супругами идет свыше 15 судебных разбирательств, а связанных с элементами и другими имущественными претензиями. Сафонов хотел бы заменить норму о четверти дохода, в своем случае фиксированной суммой в 300 тысяч рублей в месяц. Похожие споры уже возникали. Бывший футболист Андрей Аршавин в прошлом этом годах через обычные суды добился уменьшения алиментов после рождения пятого ребенка. По его словам, суммарно он выплачивал 62% алиментов, а своего дохода на четырех детей, после чего суд доли распределил. При этом Аршавин не оспаривал саму норму Семейного кодекса, как это делает сейчас Сафонов.
4: Реклама. Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
5: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
6: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
7: Бизнес говорит о себе. По итогам розыгрыша среди подписчиков Макс-канала Бизнес FM один из трех шансов рассказать о своем деле выпал владелице бьюти-коворкинга «Школа-студия твоей красоты» Ирине Нижниковой из Пензы.
8: Мы обучаем визажистов, бровистов, стилистов по волосам, мастеров маникюра, педикюра, мастеров по наращиванию ресниц и ламимейкеры. Мы уже в этой сфере около 10 лет. Уже 2 года, как у нас есть государственная лицензия, что мы можем человеку дать профессию. То есть мы обучаем человека и выдаем ему свидетельство о получении профессии. И это приравнивается к образованию в колледже. Мы пишем под каждую профессию программу, где человек полностью, как в колледже, изучает ее от и до, и может уже работать либо в салоне, либо на себя, ну, открыть, например, самозанятость. Мы непосредственно оказываем и услуги, потому что учить профессии, не оказывая услугу, очень сложно, потому что нужно знать все изнутри.
4: Ирина Нижникова, Пенза. Бизнес говорит о себе. Только на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Ассоциация туроператоров России скорректировала изначальный прогноз в 15% по выездному турпотоку из-за снижения спроса на зарубежные направления. Сейчас в ассоциации ожидают, что рост составит 8%, это сообщила исполнительный директор АТУР Майя Ламидзе. Самыми популярными у россиян направлениями в этом году остаются Турция, Египет и Таиланд. В России подешевели почти все сезонные овощи. По данным Росстата, средняя потребительская стоимость картофеля в январе-мае этого года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 30%, до 53 рублей за килограмм. Аналогичная ситуация складывается с другими овощами. Так, белокочанная капуста за это же время подешевела почти на 30%, до 42 рублей за килограмм. Репчатый лук более чем на 22%, до 47 рублей. Свекла почти на 22%. До 45,5. Все эти продукты входят в так называемый борщевой набор, который также включает в себя и морковь. Ее стоимость за этот период практически не изменилась – 55 рублей. Исключение из сезонных овощей составил только редис. Он подорожал на 1,5%. Спрос на сидр в России вырос почти на третью году. Как следует из данных Росалкоголь-табак-контроля, объем розничных продаж этого слабоалкогольного напитка в январе-июне 26-го вырос на 29,4% по сравнению с тем же периодом 25-го. Популярность медовухи выросла на 10,2%, а на пуаре, которая находится в той же категории, спрос снизился на более чем 28%. В целом, спрос на алкогольную продукцию в стране немного вырос на 1,5%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Погода в Москве.
1: О текущей ситуации. Сейчас плюс 17, идет слабый дождь. Скоро закончится, впрочем, максимальная температура сегодня до плюс 20. 14:16 в Москве. А теперь о погоде на завтра. Смерчи ожидаются в Москве в пятницу после обеда, говорит Центр погоды ФОБОС. МЧС предупреждает, что столицу накроют ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 20 метров в секунду. Непогода придет уже этой ночью, днем пятницы ливни усилятся, при этом воздух прогреется до плюс 25. Всего на город обрушится до 35 миллиметров осадков, это 3-4 ведра воды на метр, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
10: Сейчас в Москве и Московской области проходит циклон Бернадет. Его ждет очень нелегкая судьба. Он встретится с другим циклоном. Они будут плясать вокруг общего барицентра, а потом более сильный циклон поглотит Бернадет. Все это будет происходить над головами москвичей, гостей столицы в ночь с 10 на 11. Но и погода с 9 на 10 тоже оставляет, так сказать, быть лучше и желать, потому что действительно и в это время тоже возможны грозы. Энергия неустойчивости атмосферы сейчас такова, что могут возникать конвективные облака, самые мощные, которые дают как раз вот те самые явления типа гроз, града, сильных шквалов, порывов ветра. Иногда даже они достигают 28-30 метров в секунду. Ну и, конечно же, бывает, что облако и землю может соединять воронка, то есть так называемые смерчи. Это все возможно в период сегодняшнего вечера до вплоть до воскресенья, но, опять же, нужно обязательно уточнять прогноз. Все дело в том, что он меняется буквально от часа к часу. Если по утренним прогнозам зона активности смерчей была в районе востока Подмосковья, то теперь эта зона отодвинулась ближе к Рязани и таким образом вышла из зоны действия вот подмосковной части. Таким образом, получается, что точно спрогнозировать пока невозможно. Но всем лучше, конечно, держать внимательность из-за того, что вот такая погода, может быть все что угодно. И, как правило, вот такие явления возникают очень-очень быстро.
1: Это был обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов. Дептранс столицы предупреждает, что уже сегодня в Москве возможны местами гроза и сильный ветер. Это может ухудшить видимость на дорогах. Самозанятые в России массово игнорируют выплаты на пенсии и больничные. Отчет счетной палаты показал, что план по взносам на больничную самозанятых на первый квартал выполнен всего на 0,5%. На пенсионное страхование за квартал собрано на 8,5% от годового плана. Как так получилось и какие будут последствия, а также какова причина в мотивации. Позже подробности, а сейчас о том, что поставщики продуктов перекладывают топливные проблемы на рестораторов. Они начали поднимать минимальную сумму заказа от 14 до 50%, пытаясь компенсировать логистические проблемы, пишет издание «Шопперс». Перевозки между складами у некоторых компаний подорожали почти вдвое. Водители часами стоят в очередях на заправках, им нужно платить за лишнее время, поэтому поставщики теперь реже возят одному клиенту и поднимают порог заказа. Некоторые уже начали повышать и цены на продукты, но пока, по словам рестораторов, в разумных пределах. Мы спросили, у рестораторов изменились ли условия закупок и бьет ли это по их бизнесу?
11: Бизнес говорит.
12: Татьяна Мельникова, ресторатор, совладельца ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза».
13: Ресторан, который давно на рынке, работает с поставщиками, всегда имеет индивидуальные какие-то условия. То есть, если всем не возят, нам где-то там возят. Но есть и вторая причина, почему эта таковая новость меня особо не трогает. Сейчас лето, у нас столько гостей, что на сутки нам не хватает этого минимального заказа. У нас есть ресторан, куда мы подвозим продукты два раза в день. Нам негде хранить, но проходимость такая, что любой заказ перебивает минимальную границу. И это было всегда и будет всегда. Минимальные заказы поставщики давно взяли на вооружение и этим пользуются. Мы стараемся действовать разумно. Хотя есть такая практика, добиваешь заказ. То есть доказал на фирме то, что тебе нужно, и если не хватает до минималки, ты его добил тем, что не портится. Такие условия, они бьют по тем, у кого кассовые разрывы, кому сложно там оплатить этот минимальный заказ, будь он 45 тысяч, 15 или 90. Ну, мы стараемся так планировать, чтобы не было такой ерунды. Меню надо поменьше делать, чтобы не надо было много продуктов, вот что я вам скажу, дорогие коллеги.
12: Петр Гущин, совладелец баров «Дядя Геральт» и «Братец Винчестер».
14: Сталкивались, с начала недели приходят письма от поставщиков о том, что они увеличивают минимальный заказ на процентов 15-20. Всегда это усложняет немного закуп, приходится перестраивать мощности по хранению товаров. Ну и вообще цепочка логистики, конечно, усложняется. Рассчитывать заранее многие вещи. Цен не повышали, потому что и так рост цен идет довольно обширный, и перекладывать на гостей это было бы, я боюсь, чревато последствиями по снижению посещаемости. В общем и целом, сам по себе, может быть, этот фактор был бы не самым тяжелым, но, к сожалению, на фоне всех остальных проблем сейчас, которые есть у общепита, это дополнительная нагрузка, а, конечно, мягко говоря, малоприятно. Это необычная практика. Такая практика иногда бывает в сезонность, но вообще она достаточно редкая, повышение минимального уровня заказа. И мера не самая ожидаемая. По крайней мере, спасибо, что повысили минимальную стоимость, а не цены.
12: Кирилл Мартыненко, управляющий сети ресторанов Boston Seafood and Bar.
15: Да, конечно, сталкивались, и кажется, что это просьба даже скорее такая, она оправданная абсолютно, потому что все считают деньги, все стараются оптимизировать какие-то свои расходы, и поэтому, наверное, и сумма заказа немножко увеличена, исходя из того, что просто машины не гонять порожняком. Просьба от поставщиков, мы в этом плане к ним не имеем никаких претензий как рестораторы. И, наверное, для небольших ресторанов, возможно, это не очень хорошо, потому что, да, они вынуждены в этом случае себя перезатаривать. Но я думаю, что это все решится. Это такая мера, скорее всего, кратковременная, чтобы тоже оптимизировать расходы и у поставщиков.
16: Да. А вот эти вот повышения минимальной стоимости заказа вообще часто происходят?
15: Вообще не часто. Скорее всего, это связано обычно бывает с какой-то инфляцией. То есть это может там происходить раз в год, раз в два года. Ну и тут не все поставщики это делают. Сейчас, скорее, это связано именно с тем, что и топлива мало, и цена чуть выше на него.
11: «Бизнес говорит».
1: Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о поддержке Почты России. Документ предполагает создание электронной почтовой системы на госуслугах, оператором которой станет госкомпания. Россияне могут отказаться от этого сервиса, а вот компаниям и предпринимателям придется использовать имейл от Почты России, хотят они этого или не хотят. А об очередной реформе российской почты Михаил Сдорожный.
17: Электронные ящики Почты России на госуслугах будут использовать для доставки юридически значимых сообщений от госорганов и Банка России. Например, россияне смогут получать электронные платежки за коммунальные услуги вместо бумажных в обычном почтовом ящике. Получение писем через госуслуги бесплатное, а вот бизнесу за отправку сообщений придется платить, продолжает руководитель юридической компании «Юрвиста», член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Алексей Петропольский.
18: Действительно, Почта России теперь имеет исключительное законодательное право на доставку заказных писем и юридически значимых сообщений. Уведомления, извещения, требования. Ну, собственно, как и раньше, заказные письма всегда приходили от Почты России. Здесь теперь четко другим операторам и курьерским службам это прямо запрещается. Здесь теперь это касается не только переписки с государством, но и сообщений между компаниями по сделкам. Если в дальнейшем эти сообщения нужны будут в доказательной базе в суде, то они должны были быть от Почты России. Отказаться от системы можно. Для граждан ящик на госуслугах добровольный и бесплатный. Для юрлиц и ИП пользование ящиком становится обязательным и платным. Размер еще, я так понимаю, не установлен, но говорят, что-то в районе там 90 с чем-то рублей.
17: Но законопроект не запрещает отправку традиционных и заказных бумажных писем. Этим по-прежнему могут пользоваться компании и организации, у которых нет аккаунта на госуслугах, если такие еще остались. В любом случае, за доставку юридически значимых сообщений придется платить, неважно в каком виде они будут отправлены. В первой версии документа спасать госкомпанию предполагалось в том числе за счет маркетплейсов. Для них хотели ввести сбор в пользу России за доставку покупок. Участники рынка электронной торговли встретили эту инициативу в штыки. Потом это и отказались, и теперь у онлайн-бизнеса нет вопросов к закону о поддержке почты, продолжает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
19: Изначально в различных редакциях законопроекта присутствовали различные спорные нормы. В первую очередь это были вопросы, связанные с определенным сбором с бизнеса оборотным. Но в итоге, после достаточно глубокого обсуждения с отраслью, все эти вопросы были сняты.
17: Принятый депутатами законопроект вводит ряд других мер, прежде всего финансовых, для поддержки почты. Например, ей разрешат размещать рекламу на платежных документах, которые она доставляет. А деньги Почте России нужны. По итогам прошлого года ее долг составил 127 миллиардов рублей. Это далеко не первая реформа российской почты с целью сделать ее безубыточной. Например, в конце нулевых отделение почтовой связи превратили в магазины, где можно было купить продукты питания и различные товары, включая детские игрушки и сигареты, что вызвало некоторое недоумение у посетителей. Удивляет здесь то, с каким упорством российские власти пытаются сделать Почту России прибыльным коммерческим предприятием, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
20: Почты, в принципе, во всех странах, но если не убыточные, то, по крайней мере, работают с нулевой рентабельностью. Я, честно говоря, не вижу ничего страшного, что Почта России убыточная. Это социальные отрасли, и она должна финансироваться за счет государства.
17: Ранее в Госдуме финансовый эффект для почты от принятия этого закона оценивали в 9,5 миллиардов рублей. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко.
0: Тот, кто воображает, что может обойтись без других людей, очень ошибается. Но тот, кто воображает, что другие не смогут обойтись без него, ошибается еще больше.
21: Наизусть на Бизнес FM.
22: Бизнес FM. Новости. Коротко.
23: А в Москве 14 часов 28 минут в студии Олеся Потапова. В МИД России прокомментировали решение о высылке двух военных атташе из Рима. Италия, высылая из страны как можно больше российских дипломатов, очень хотела бы ограничить влияние Москвы, но это невозможно, заявил посол России в Риме Алексей Парамонов. По его словам, в России есть такие лидеры, как Владимир Путин и Сергей Лавров. В Италии таких лидеров нет. Парамонов добавил, что был вызван в МИД Италии, где ему сообщили о высылке двух сотрудников военного атташе от дипмиссии из отдела шпионажа. Гособвинение просит суд возобновить процесс по делу блогера Валерия Чекалина и Лерчик. Врачи Центра онкологии имени Блохина не нашли медицинских противопоказаний, препятствующих ее явке в суд, сообщает агентство ТАСС. Блогер начала курс химиотерапии в марте, должна закончить его 17 июля. Судебный процесс в отношении Лерчик был приостановлен на основании предоставленных документов о ее болезни. Тогда сообщалось, что у женщины выявили рак желудка 4-й стадии. Суд решит вопрос о возобновлении процесса 10 июля. Не менее 3 человек погибли, еще 15 ранены в результате атак США по городу Сирик на юге Ирана. По данным иранских СМИ, США ударили по торговому и рыболовному причалам Сирика. Кроме того, удар американского снаряда пришелся по территории АЭС «Бушар». До 90% месячной нормы осадков может выпасть в московском регионе с 10 по 12 июля. В этот период прогнозируются дожди, грозы и усиление ветра. За 3 дня может выпасть от 45 до 80 миллиметров осадков. 10 июля ночью температура воздуха в Москве будет плюс 14, плюс 16 градусов. Днем ожидается местами ливень, гроза, град, температура в столице прогреется до плюс 25, плюс 27 градусов. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 14.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Уже 6 регионов страны перешли на систему четных и нечетных чисел на заправках. Накануне ситуация с топливом обсуждалась на совещании президента с правительством. Основные тезисы: поставки топлива от крупных сетей частным, субсидии для Крыма и строительство мини-НПЗ. Ил-114-300 получил сертификат от Росавиации. Впрочем, ограничения весьма серьезные. Новому российскому самолету запретили летать в дождь, жару и холод. Следует из данных, о которых пишут ведомости, что это означает на практике. Четвертьфинал начинается на чемпионате мира по футболу сегодня. Первый сыграет пара Франция-Марокко. Чего ждать от этого поединка? Все подробности в ближайшее время. Очередь по номерам. Вслед за Орловской областью продажи бензина по четным и нечетным дням сегодняшнего дня ввели в Мордовии, Нижегородской и Астраханской областях. Завтра, к примеру, последует Псковская область, послезавтра Липецкая. Губернатор Орловской области говорит, что с помощью такой системы с проблемой справились, но в Орле отменять ограничения пока не планируют. Опасаются, что это спровоцирует приток машин из соседних областей. А при проверках, по словам главы региона, обнаружилось, что местные жители закатывают бензин в 3-литровые банки. Мы спросили у местных водителей, как работает новая система и стало ли меньше очередей.
22: Местные жители.
24: Главный редактор астраханского сетевого издания «Астньюс.ру» Максим Терский.
25: Нынешняя ситуация от прошлой отличается тем, что раньше тоже в длинных очередях стояли на пустые заправки, ну, то есть ждали, когда туда привезут бензин. То есть такое могло быть. А сейчас есть точная уверенность, что ты стоишь в очереди на заправку, на которой есть бензин. Теперь есть четкий график, что с 6 до 13.00 на этой заправке бензин будет в наличии. Сейчас в первый день все поехали на заправки, которые открыты по расписанию и по временному графику. графику. Может быть, под следующие дни более стабилизируется эта история.
2: А как вот узнавать график работы АЗС и наличие, неналичие?
25: Это у нас распространяется со вчерашнего дня в инфографике от администрации губернатора. Дальше все средства массовой информации, всякие паблики с удовольствием копируют, размножают, распространяют.
2: Я, например, понимаю, что у меня номеры машины моей соответствуют. И то есть я приезжаю, да, вот в соответствии с этим графиком.
25: Выбираете заправку, то есть там не одна заправка в списке. Выбираете, которая вам удобнее. Приезжаете, стоите в очередь. Стоят сотрудники ДПС, полиция, которая следит за порядком на этих заправках. Не пускает тех, кто без очереди хочет пролезть. Ну, также смотрит номера, чтобы четные, нечетные.
24: Таксист из Нижнего Новгорода Александр.
3: Как у вас?
5: По 4-5 часов стоять. Большинство заправок закрыто. Три не стоят даже на закрытых заправках. А ждут, когда откроется. В некоторых местах люди просто вообще машины оставляют домой.
2: У вас вроде как ввели вот с этого дня систему по номерам?
5: Ввели, но пока что очереди особо не мешаются.
2: А следит кто-то за порядком вот на заправках, чтобы действительно номера соответствовали, да, и так далее?
5: Пока что еще не заезжал, то есть обещали волонтеров.
24: Водитель из столицы Мордовии Михаил.
6: Люди не понимают эту систему особо по номерам и лезут с другими номерами. В очередь правительство делает все, поставки идут. Лично мое мнение, что в этих очередях больше виноваты недопонимание самих водителей.
2: Почему?
6: Потому что не с тем номером лезут. Говорят, что это не закон, не указ. Это носит рекомендательный характер. Мы все равно будем заправляться, нам надо. Вот эти заливки в канистры и тому подобное. Избыточный ажиотаж. Если бы народ был попонятливее, такого бы ажиотажа не было.
2: А очереди есть все равно до сих пор?
6: Да, конечно, очереди есть. Причем за последние пару дней очереди увеличились. Делают запас. Та же самая ситуация, что с солью, с гречкой.
2: А наличие, вот если смотреть бензины?
6: Нет, Лукойл нет совсем. Газпром закрыты. Работают Башнефть, Татнефть. На них прям привозят.
2: Вы говорите, что люди все равно лезут. Я с этим номером. А как информируют?
6: Информация полная. Во всех соцсетях, телевидении, радио. Осталось только на столбы и на дома расклеить листовочки.
1: Сегодня утром губернатор Липецкой области Игорь Артамонов опубликовал видео с многокилометровыми очередями на заправках в своем регионе и потребовал от Лукойла, Роснефти и Газпромнефти увеличить поставки бензина и предоставлять достоверную информацию о ситуации с топливом. Губернатор написал, цитирую, «Невозможно принять ситуацию, когда представители компании на заседании оперативного штаба заявляют о готовности обеспечивать работающие АЗС топливом, а уже через несколько часов жители видят противоположную картину». Закрытые заправки, отсутствие бензина, очереди, в которых люди стоят всю ночь. Так быть не должно. Нефтегазовые доходы российского бюджета в первом полугодии снизились на почти 23% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого. Такие данные привозит Минфин. В абсолютном значении цифра составила в этом году 3,66 триллиона рублей. Нефтегазовые доходы при этом подросли на 16% с лишним. Позже подробности, а сейчас о том, что новому российскому самолету запретили летать в дождь, жару и холод. Речь о модернизированном турбовинтовом Ил-114-300. Росавиация выдала сертификат, но с серьезными ограничениями по эксплуатации, пишет ведомости. Например, самолет пока может выполнять полеты только при температуре от минус 9 до плюс 25. Это при том, что предыдущая версия Ил-114-100 могла летать при температуре от минус 30 до плюс 45. Также новый Ил-114-300 нельзя эксплуатировать во время грозы и обледенения, а также на мокрой и загрязненной взлетно-посадочной полосе. При этом предполагалось, что самолет возьмет на себя часть региональных маршрутов в арктической зоне России. Впрочем, это не значит, что самолет не приспособлен к обычным российским условиям. Выдача сертификата с ограничениями – нормальная практика, говорит главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
7: Самолет Ил-114-300 – это новый российский турбовинтовой региональный самолет. И он предназначен для перевозки 60+ пассажиров на небольшие расстояния, на 1000, на 2, на 1500 километров. И, в общем-то, будет летать между региональными центрами. Все-таки для регионального класса это считается большим самолетом, а значит, должны быть большие пассажиропотоки. Что касается первоначального базового сертификата, то в гражданской авиации, в мировой гражданской авиации, принято выдавать базовый сертификат с значительными ограничениями. Там могут быть ограничения по температуре эксплуатационной, например, по высокогорью, ну и так далее. Почему так происходит? Потому что в авиации принято, скажем так, сертификация или подтверждение подобных характеристик требует достаточно длительного времени и множества испытаний, причем именно в конкретных условиях. Ну, например, чтобы подтвердить эксплуатацию при низких температурах, ну, как минимум, надо дождаться этих низких температур, полететь в тот регион, куда-нибудь там в Якутию, в зимний период, и там отлетать сертификационную программу, показать, что самолет может исправно летать, и он будет надежен и безопасен. Сейчас лето, и, понятное дело, подтвердить низкие температуры просто нет возможности. Именно по этой причине и базовый сертификат выдается с ограничениями до того момента, когда самолет подтвердит, ну, то есть будет возможность его направить в те условия, в которых он сможет подтвердить возможность эксплуатации, например, при низких температурах. Или наоборот, при там экстремально высоких температурах, может быть, до плюс 40, плюс 50, где-нибудь в высокогорье, где разреженный воздух, ну и так далее. Поэтому здесь нет ничего страшного и ничего необычного. Постепенно, в течение небольшого срока, я думаю, уже полгода или года, сертификат будет расширен, и самолет получит те характеристики, с которыми можно будет его эксплуатировать, скажем, без ограничений.
1: Роман Гусаров, Авиару. За разработку самолета отвечает ПАО ИЛ. Оно входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. В мае глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что производство ИЛ-114-300 начнется лишь в 2027 году, однако в начале июня. Глава Минтранса Андрей Никитин уточнил, что поставка первых трех самолетов ожидается уже в текущем году, а в дальнейшем мощности производства будут наращиваться. Самолет за время разработки подорожал почти в два раза, до 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Минздрав планирует сделать обезболивание пациентов обязательным. При лечении зубов новые правила должны вступить в силу с октября текущего года. Позже подробности. А сейчас о том, что на чемпионате мира по футболу наступает решающая стадия. Впереди четвертьфиналы. Первыми из восьмерки сильнейших сыграют сборные Франции и Марокко. Эта встреча пройдет сегодня поздно вечером. Начало в 23 часа по московскому времени. Об ожиданиях от этого матча у нашего спортивного обозревателя.
22: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Не успели пролить свои слезы Неймар и Криштиану Роналду вместе с болельщиками сборных Бразилии и Португалии, как незаметно подкралось время четвертьфиналов. Однодневный отдых позади, как будто чемпионат и не прекращался. Итак, Франция-Марокко, финалист и полуфиналист прошлого Мундиаля. Французы являются главными фаворитами турнира по версии не только большинства специалистов, но и суперкомпьютера «Опта». Сборная Марокко, действующий победитель Кубка Африки, на пути к 1/4 финала чемпионата мира, по сути, имела одного серьезного соперника – сборную Нидерландов в первом раунде плей-офф, и смогла ее победить по пенальти. Вратарь Ясин Буну все так же хорош, как и 4 года назад. Атакующие тройки французов в лице Килиана Мбаппе, Майкла Алиса и Усмана Дембеле надо будет еще поискать к нему ключи. Мбаппе отстает от Лео Месси в списке бомбардиров этого чемпионата на один мяч. И, конечно, без него не обходится ни одна атака французов. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский прогнозирует обилие голов в этом матче.
4: Мне кажется, что игра будет результативной. Ставить на Марокко, конечно, было бы перебором. Французы, скорее всего, все-таки выиграют. Они, безусловно, зависимы от Килиана Мбаппе, но не настолько сильно. Это очень мощная, выстроенная командная система. Думаю, что именно эта система пройдет сегодня дальше.
3: Лидер французов по итогам прошлого тяжелейшего и грязного матча вляпался в международный скандал. Провокации в адрес Мбаппе продолжились уже на новом уровне. Теперь от сенатора из Парагвая Селесты Амарильи. Она оскорбила Мбаппе на расовой почве, назвав его колонизированным камерунцем. Килиан ответил сексистским, как посчитала Амарилья, выпадом, назвав ее презренной женщиной. Скандал дошел аж до первых лиц государств. За Амарилью извинялось парагвайское правительство. Ее высказывания осудили даже в ООН. Мбаппе, напротив, все поддержали. Корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольная тема» Артем Локалов считает, что лишние эмоции могут помешать лидеру сборной Франции.
8: Мбаппе такой потенциально взрывоопасный парень. С поры до времени он может улыбаться, как-то отвечать, может быть, зуботычиной на зуботычину, которая нет-нет, да и прилетает ему на поле или вне его. Но я думаю, что это же тоже часть тактики. то есть из себя основного игрока соперника. Соответственно, Мбаппе тоже это, я думаю, понимает. Его задача не просто забить гол, но еще и избежать ответных действий на провокации или ответить таким образом, чтобы это было заметно и понятно только сопернику, а не судье или медиа. Хотя понятно, что каждый его шаг рассматривают под микроскопом и могут обсуждать потом.
3: Победитель пары Франция-Марокко сыграет сильнейшим в матче Испания-Бельгия. Марокканцы – единственная команда из Африки, которая вышла в 1/4 финала на нынешнем турнире. Напомню, что в 1/16 их было 9. Обращает на себя внимание, что в восьмерку сильнейших пробились сразу 6 европейских команд. Второй сборной не из Европы стала Аргентина. Она сыграет со Швейцарией, которая впервые за 72 года прошла так далеко. Еще в 1/4 финале встретятся сборные Англии и Норвегии. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
22: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Транширы. Джеймс Гордон Беннетт-младший, наследник основателя издания «Нью-Йорк Геральд», был вполне успешным бизнесменом, а кроме того, известным тусовщиком, гулякой и, конечно, транжирой. Например, Джеймс купил ресторан, в который привык ходить, только для того, чтобы его любимый столик всегда оставался за ним. Но главной страстью Беннета были яхты, от гоночных, ставивших мировые рекорды, до круизных. Самая известная из них – почти 100-метровая «Лисистрата». В начале 20 века обошлась Беннету в 650 тысяч долларов. Сегодня это почти 20 миллионов. Помимо самого современного оборудования, роскошных кают, на яхте были сауна, гараж с автомобилем и хлев с коровой и доярками. Просто, чтобы миллионеру, который обожал свежее молоко, не приходилось отказываться от него даже посреди океана. Транширы на Бизнес FM. Компании и корпорации.
9: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Сеть кофеен «Шоколадница» откажется от единого формата заведений, пишет Forbes со ссылкой на управляющего директора сети Алексея Чижова. Теперь точки будут отличаться по дизайну, меню и формату обслуживания, в зависимости от локации и аудитории. Франчайзи смогут выбирать только нужные им опции. Сеть меняет подход на фоне убытков и закрытия неприбыльных кофеен. Продажи Porsche в первом полугодии упали на 16%, до 122 тысяч автомобилей, следует из отчета компании. Это минимум с 2020 года. Сильнее всего продажи просели в Китае на 32%. В Северной Америке снижение составило 13%.
10: Ценные бумаги.
9: Полиметаллический холдинг «Селикдар» будет выплачивать дивиденды в зависимости от долговой нагрузки, пишут ведомости со ссылкой на компанию. Совет директоров утвердил новую дивидендную политику. Чем выше отношение чистого долга к EBITDA, тем ниже могут быть выплаты акционерам.
10: Конфликты.
9: Volkswagen собирается закрыть сразу 4 завода в Германии до 2034 года, пишет Шпигель. Под угрозой площадки в Ганновере, Эмдене, Цвикау и Некерзульме. Это часть нового плана экономии, который может включать сокращение до 100 тысяч рабочих мест по всему миру. Против уже выступили профсоюзы и власти Нижней Саксонии, которой принадлежит 20% акций Volkswagen.
10: Сделки.
9: Аэрокосмическая компания Blue Origin Джеффа Безоса хочет привлечь первые сторонние инвестиции при оценке в 130 миллиардов долларов, сообщает New York Times. Общий объем раунда может составить 10 миллиардов долларов, из них 2 миллиарда вложит сам Безос. Деньги нужны, чтобы ускорить развитие компании и снизить ее зависимость от личного финансирования основателя. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве 14:46. Закон об искусственном интеллекте, стремительно принятый Госдумой без поправок, ко второму чтению не про монополизацию рынка и Яндексом и Сбером. Крупным компаниям отойдут лишь объекты критической инфраструктуры, и все остальное получили все, что хотели. О новом рамочном законе, о претензиях творческой среды и рисках монополизации рынка в интервью Business FM говорит председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
22: Business FM. Мнение.
12: Закон об искусственном интеллекте. Очень длительная дискуссия ему предшествовала, но был он принят так стремительно. И бизнес эмоционально принял закон. Все волновались об авторском праве. Минцифры при этом заявляли, что ко второму чтению будут какие-то поправки, связанные с предложениями бизнеса. Но в итоге никаких поправок нет. С вашей точки зрения, есть ли вероятность, что этот диалог с бизнесом все-таки состоится и обратную связь власти воспримут?
13: Я увязываю происходящее событие с законом, с тем, что недавно спектр ответственности Минцифры включили или искусственный интеллект, и то, что Минцифры за последние несколько лет вообще нет претензий по качеству работы. Посмотрите на госуслуги, на любые сервисы. Понятно, что этот скандал «Белые списки» и запрета ВПН, Минцифры отношений мало имеют. Минцифры все-таки исполнитель. На самом деле с законом, который был внесен, о котором мы сейчас говорим, произошла интересная метаморфоза. Когда его внесли, это был достаточно жесткий закон, где предлагалось маркировки и ответственность. В результате мы получили, с одной стороны, ответственность за искусственный интеллект перед Минцифрой, а закон достаточно размытый, на мой взгляд. Все спорные моменты были убраны. Нельзя, конечно, так прям совсем сказать, что закон — это декларация о намерениях. Там есть достаточно важная часть, которая отправляет под регулирование, по сути, только два наших крупных игрока, а все остальные, ну, нельзя, конечно, так сказать, делайте, что хотите, но это очень близко к этому, и все сложные вопросы отдают на усмотрение правительства, по сути, на мнение Минцифры. У меня нет никаких пока тревожных предположений по поводу Минцифры. Коллеги достаточно профессиональные, нам грех жаловаться как индустрии на всю эту историю. Закон, хочу заметить, там от слова регулирования отказались, превратилось все это в поддержку. Самой поддержки там по факту особой-то нет, но и у нас под регулированием всегда подразумевается что-то отрицательное. Запретов вроде никаких нет. Поэтому мое отношение с той части бизнеса, которая не государственная, а простая коммерция, все в целом неплохо, и китайщину можно использовать при ряде позиций. Да, в объектах критической инфраструктуры все сложно, но мы туда обычно и не лезем. Все, что на нашей территории, выглядит как «давайте еще подождем до регулирования некоторое время, потому что надо всем вырасти, надо всем развиваться».
23: От технических специалистов минимум была реакция, а творческие профессии возбудились. Издатели и авторы книг.
13: С творческими профессиями, да, с творческими профессиями у нас всегда большие проблемы, особенно с музыкантами, которые бьются за свои авторские права. Там самая распространенная тема, точнее две, это маркировка. Не очень понимаю, в чем смысл маркировки. Мы с вами заходим в Яндекс.Музыку, там все треки с искусственным интеллектом помечены. И при этом хочу заметить, треть топа состоит только из искусственного интеллекта. Я встречался с некоторыми коллегами, они требовали вообще запретить музыку, написанную искусственным интеллектом, песня. А вторая часть требует запрета на обучение, но тут тоже хороший вопрос. Мы вроде сами-то учимся на чьих-то примерах. И идти по пути запрета на обучение такое себе, честно говоря. Единственное, что в законе сделали, наверное, правильно, что если, допустим, какой-то ресурс не хочет, чтобы его индексировали, ну, пометьте, примерно по аналогии с запретом для поисковых роботов ходить на поиски. Ради бога, но там только оборотная сторона модели, значит, к вам будут меньше посетителей. У авторов есть большая тревожность, но огромный пласт сейчас идет книжек, где уже, наверное, больше половины текста пишет искусственный интеллект, а писатель просто формулирует идею. Парадоксально, люди их читают и слушают. Не очень понятно, а что должен сделать законодатель. Если еще как-то с видеоконтентом его можно ограничивать, то в текстах и в музыке стало таким простым. То есть это очень просто, очень дешево, и поэтому мне кажется, что как-то не грустно для многих музыкантов. Ну, наверное, придется смириться. Я еще застал, когда музыканты очень многие возмущались электронной музыкой, электронной гитарой, потом электронное пианино. Но мне кажется, что это новая реальность. Я даже не очень понятно, как пытаться менять. Изъять из обращения весь искусственный интеллект выглядит немножко странновато и глуповато. Это тогда вперед Сибирь с Агафьей Лыковой туда вот куда-то. Поэтому я думаю, что никаких принципиальных изменений на самом деле не произойдет, потому что реальность такова, что то, что сейчас происходит, это наше будущее.
23: Тут есть китайский пример, потому что юристы рассказывали о том, как организовано в Китае обучение моделей. Им разрешено учиться на всем, до чего они могут дотянуться, что найдут. Но на выходе, если продукт достиг смешение схож с чем-то, с каким-то авторским произведением, тогда уже встает вопрос об авторских отчислениях.
13: У них отношение к искусственному интеллекту абсолютно рациональное. Диагноз уже ставят, искусственный интеллект, и крайне распространенная история, когда это суперчувствительная отрасль медицины. В нескольких провинциях уже это внедрено. Ну, провинции у них по 10-20 миллионов человек, и когда там человек просто звонит, там же и у искусственного интеллекта доступ к его медицинской карте, доступ к его семейному анамнезу. Он звонит, жалуется, и в огромном количестве случаев искусственный интеллект сам назначает, какие надо сделать дополнительные анализы, и уже потом, собрав все в кучку, когда становится понятным, отдается все это врачу в готовом виде. То же самое борьба с мошенничеством. Они не тянули, как мы, они сразу внедрили искусственный интеллект, по сути, слушать разговоры, а искусственный интеллект 99% по-моему достаточно точно определяет. Думаю, что, скорее всего, все, что касается авторских прав, будет развиваться само собой, и я думаю, просто в какой-то момент времени у нас изменится подход вообще к музыке, к текстам. Ну да, будет участвовать искусственный интеллект, как у нас сейчас. Люди безграмотные стали писать, у них Word, современные редактора правят редактору. Я думаю, что это будет в нашем будущем. Ну, немножечко будут отличаться, наверное, правила Китая, России, Америка, но в целом все будет, если говорить в терминах апокалипсиса, захвачено искусственным интеллектом. Если говорить в терминах реальности, что-то на себя заберет искусственный интеллект, но я думаю, все-таки что-то останется за человеком. Наши виновники нашли слова, которые отвечают за искусственный интеллект, и к депутатам, и ко всем, и мы потихонечку все-таки будем развиваться вместе со всем миром.
12: Если возвращаться к закону, получается, что он, ну, такой рамочный. Именно с этой целью он таков, чтобы потом можно было наполнить какими-то дополнительными регулирующими или поддерживающими мерами?
13: Вопрос спорный. И, собственно говоря, наша же индустрия, если внимательно послушать, мы же тоже разделены очень сильно. Есть те, кто, может быть, заинтересован в том, чтобы контролировать процесс, неважно, мотива. Есть те, кто за очень жесткое регулирование, за очень жесткий подход к обучению, за очень жесткий допуск, за суверенитет, за прям каждая строчка кода должна быть отечественной. Есть другая сторона вопроса, она тоже имеет право на существование, которая говорит, что мы должны брать все лучше, интегрироваться и не отставать. Правда, как обычно, посередине. Закон был, на мой взгляд, предельно конфликтный, когда был внесен, а сейчас как-то устранены острые конфликтные истории и оставлено, знаете, как давайте посмотрим, что произойдет дальше. Нам остается только надеяться на вменяемость Минцифры и на вменяемость вице-премьера, ответственного за эту историю.
12: Некоторые представители индустрии технологической считают, что закон дает большие возможности двум крупнейшим технологическим компаниям, гигантам, и все это может привести к монополизации рынка. С вашей точки зрения, насколько велика вот эта область рисков, и согласны ли вы с такими доводами, почему?
13: Мне кажется, гарантированная монополизация была бы при первом прочтении, когда игроками могли бы остаться две известные нам компании, ну, возможно, кто-нибудь поднапрягшись мог бы стать третьим. По сути, весь искусственный интеллект России отходил бы только крупнику, а в том виде, как сейчас, объекты критической инфраструктуры, по большому счету, если мы с вами внимательно прочитаем, отходят, давайте назовем это крупникам сертифицированным, да и бог с ними. Все остальные вроде бы как раз получили все, что хотели. По крайней мере, никто не запрещен, все нормально работают, у всех нормальные коммерческие внедрения. Понятно, что много мы используем китайского. Я думаю, что пока все при своих. Баланс пока на текущий момент сохранился. Единственное, что мне кажется, что благодаря тому, что Минцифра передали полномочия по контролю за искусственным интеллектом, некоторым образом сместился акцент. Если раньше, наверное, лидером искусственного интеллекта мы могли бы считать Сбер, потому что Герман Оскарович ежегодно организовывал там крупнейшие конференции с приглашением Владимира Владимировича и был таким негласным лидером. А сейчас полномочия перетекли больше к Минцифре, и мне кажется, баланс в этом плане от крупника отошел больше в центр.
12: Росгос-ИИ от Минцифры ждет нас?
13: От Минцифры нас ничего не ждет, потому что Минцифра все-таки не является источником создателя. Нет, я думаю, если вы говорите о том, будет ли аналог Макса в искусственном интеллекте, нет. По тысяче причин. Все-таки Макс — это мессенджер объединяющий. В искусственном интеллекте нет никакой такой необходимости. Это чисто локальная для нас с вами задача. Там нет коммуникационной среды. И я думаю, что государственного искусственного интеллекта по имени Макс у нас не будет.
1: Герман Клименко, председатель сайта Фонда развития цифровой экономики, с ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
14: Реклама.
15: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
16: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
18: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
19: Деньги.
20: Первые банки не имели права распоряжаться вкладами. Они только принимали деньги на хранение и обеспечивали их неприкосновенность. Деловые дома существовали в Нововавилонском царстве в 560 году до нашей эры и царские банки в Древнем Египте.
19: История денег на Business FM. Продолжительность жизни.
0: В облаке можно увидеть фигуру животного. В узоре на стене человеческий профиль или мифическое существо. Это называется парейдолией. Мозг распознает знакомые образы там, где есть только случайный узор. Чаще всего такими образами становятся именно лица.
5: Журналист Алена Копылова.
0: Это не ошибка зрения, а особенность работы мозга. Зрительная система не работает как камера. Она не просто передает изображение внутрь головы. Мозг постоянно строит гипотезы. Что это? Живое ли оно? Опасно ли? Знакомо ли? Нужно ли реагировать? Он сравнивает входящий сигнал с шаблонами, которые уже есть в памяти. С эволюционной точки зрения такая стратегия выгодна. Лучше принять тень за зверя и ошибиться, чем не заметить реального хищника. Для выживания ложная тревога менее опасна, чем пропущенная угроза. Поэтому восприятие настроено не на идеальную точность, а мозг склонен во всем находить паттерны. Когда информации мало, мозг активнее использует внутренние модели. Поэтому ночью или в полумраке предметы могут казаться более живыми, чем днем. Этот механизм связан и с творчеством. Художник может увидеть образ в пятне краски, а скульптор – в срезе камня. В этом участвуют зрительная кора, височной области, система внимания и миндалина, которая оценивает эмоциональную важность стимула. Если картинка неполная, мозг достраивает ее сам. Лица для человека имеют особое значение. По лицу мы быстро считываем эмоции, намерения, направление взгляда, признаки угрозы или безопасности. Поэтому мозг настроен распознавать лица очень быстро.
5: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
23: В Москве 14:58, в студии Олеся Потапова. Лодка с 5 пассажирами перевернулась на реке Алдан в Якутии. Один из них сумел самостоятельно выбраться на берег. Идут поиски 4 человек, сообщает ТАСС. Причина инцидента устанавливается. Нефтегазовые доходы бюджета России с января по июнь упали на 22,5% и составили 3,6 триллиона рублей. Об этом сообщили в Минфине. Там отметили, что накопление дополнительных нефтегазовых доходов и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов. Британская певица Бонни Тайлер скончалась в больнице в Португалии. Было 75 лет. Артистку госпитализировали в мае и провели экстренную операцию на кишечнике. Врачи ввели ее в состояние искусственной комы, из которой она вышла, но оставалась в тяжелом состоянии. Бонни Тайлер – обладательница нескольких номинаций на премии Грэмми, Брит Эворд. В 2013 году она представляла Британию на песенном конкурсе Евровидения. В России удалось остановить рост показателей ожирения среди детей, в первую очередь среди младшего возраста, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В то же время среди взрослого населения эту проблему решить пока не удается. В качестве превентивных мер по улучшению ситуации в этой сфере Попова назвала работу с детьми и формирование у них привычек здорового пищевого поведения. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 3 часа дня в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Пока не звонил, видимо, был очень занят. Дмитрий Песков сообщил, что анонсированный президентом США телефонный разговор с Владимиром Путиным еще не состоялся. Идею Трампа о закрытии неба над Украиной Песков прокомментировал скупо, сказал, что это новая тема, которая еще требует осмысления. Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов решил оспорить семейный кодекс, точнее норму о ежемесячном отчислении четверти дохода на алименты. Бывшая жена требует от футболиста 2,5 миллиона рублей в месяц на содержание дочери. Сафонов обратился в Конституционный суд. Есть ли у него шанс выиграть дело? Мы спросили у адвокатов по семейному праву. Поставщики продуктов перекладывают свои топливные проблемы на общепит. Они увеличивают минимальную сумму заказа, а заодно и цены на сами продукты, пишет Shoppers. Мы спросили у рестораторов, изменились ли условия закупок и бьет ли это по их бизнесу. Все подробности в ближайшем эфире.
23: В
11: Владимир Путин и Дональд Трамп вчера так и не поговорили, пока никто не звонил, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Впрочем, в Кремле заметили заявление американского президента о том, что Украине будут переданы чертежи для производства ракет «Патриот», и что Вашингтон рассматривает вариант закрытия неба над Украиной в качестве одной из гарантий безопасности. «Москва видит двоякость в позиции США», отметил Песков, отвечая на вопрос «Бизнес-ФМ».
2: Мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома. Заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Это ошибочное суждение. Господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил. Президент Путин всегда рад пообщаться. У них действительно конструктивный диалог. Несмотря на определенные расхождения, которые могут иметь место, пока никто не звонил.
6: Есть ли у Кремля какая-то позиция по поводу заявления Трампа о передаче лицензии Украине на системы «Патриот»? И также Трамп вчера заявил, что США могут обеспечить закрытие неба над Украиной в качестве инструмента гарантии безопасности.
2: Это новое заявление. Ранее таких заявлений не было. В любом случае, речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция. Конечно, это еще предстоит осмыслить. Что касается «Патриот», что очевидный факт. Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, поставки технологий на Украину военных. Мы это знаем. Мы не носим розовые очки. Это некая такая двоякость есть.

0: информации, которую еще предстоит осмыслить. Песков был достаточно сдержан в отношении американского лидера, не допускал никаких таких резких выражений, отверг, что это эскалация, что скорее США находится в заблуждении некотором. Тем не менее, появился целый ряд новых вводных, которые могут осложнить разговор двух президентов, если он не будет должным образом подготовлен. Количество накопленных новых вводных, они подталкивают к тому, что сейчас нельзя будет просто поговорить, как было в первые недели правления Трампа, обсудить общую ситуацию, потом договориться, что приедет какой-нибудь Уисков в Москву и там что-то снова обсудят. Этот этап уже пройден. Сейчас назревает ситуация, когда нужны какие-то новые принципиальные шаги и решения. И, судя по всему, пока к этим решениям Москва, во всяком случае, не готова. Форсировать разговор с Трампом, мне кажется, она не хотела бы. Сам Трамп, не зная, как он настроен, наверное, тоже понимает, что сейчас надо будет предлагать или настаивать даже на каких-то тоже решениях в отношениях с Москвой, учитывая, так сказать, его новое видение украинских возможностей, ударов, в том числе по тылам российским, он может, например, предложить какое-то временное перемирие, прекращение огня, с тем, чтобы вести дальше уже более предметные переговоры. Но, предвидя отказ Москвы от таких предложений, он может не форсировать звонок. Впрочем, мы можем ошибаться, но этот разговор в любом случае будет носить уже другой характер, чем был раньше. Он будет нацелен на гораздо большую конкретизацию тех действий, на которые готова или не готова Россия.
1: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». Накануне Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, и тогда же Трамп сообщил, что планирует провести новый телефонный разговор с Владимиром Путиным. Он отметил, что стороны, по его мнению, уже добились существенного прогресса в регулировании конфликта. Есть ли предел у алиментов? Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу вратаря ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова. После развода футболист уже выплатил на содержание общей дочери более 90 миллионов рублей и отдельно погасил задолженность по алиментам свыше 66 миллионов. Теперь он оспаривает норму семейного кодекса, по которой на одного ребенка при отсутствии соглашения взыскивается четверть дохода родителя. По мнению Сафонова, при очень высоких заработках такой механизм может приводить к выплатам несоразмерным реальным потребностям ребенка и фактически превращает алименты в средство обогащения матери, комментирует владелец юридической компании «Заутренников» и партнеры Константин Заутренников.
2: По семейному кодексу в случае развода родителей, родитель, который не проживает с ребенком, обязан оплачивать алименты пропорционально от его дохода. Данная норма существует в интересах ребенка. В случае развода родителей ребенок вправе рассчитывать на тот уровень дохода и тот уровень жизни, который у него бы был, если бы родители не развелись. Если у семьи высокий уровень дохода, ребенок, соответственно, получает высокий уровень жизни. Здесь, мне кажется, все логично. И более того, у нас семейным кодексом уже предусмотрена возможность установления алиментов в твердой сумме. Соответственно, она, конечно, эта норма действует для других ситуаций, когда родитель имеет нестабильные и разные по суммам доходы, но в данном случае, я так понимаю, суть жалобы заключается в том, что малолетний ребенок объективно не нуждается в таком количестве денежных средств. Я не думаю, что Конституционный суд норму семейного кодекса поменяет. Если действительно второй родитель злоупотребляет своими правами, взыскивает несоразмерные какие-то алименты и тратит их не на ребенка, а больше на свою жизнь, наверное, здесь необходимо использовать механизм для установления алиментов в твердой сумме.
1: Константин Заутренников, глава юридической компании «Заутренников и партнеры». По общему правилу семейного кодекса, если у родителя есть постоянный официальный доход, алименты на одного ребенка взыскиваются в размере четверти заработка. Твердая денежная сумма обычно применяется в других случаях, например, когда доход нерегулярный или его сложно определить. Верхнего предела алиментов российское законодательство не устанавливает. При этом в деле Сафонова спор идет не только о размере выплат, но и о том, как применять действующие нормы семейного кодекса в ситуации, когда доход одного из родителей резко вырос, комментирует юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
3: Российский семейный кодекс говорит на одного ребенка содержание при разводе одну четверть заработной платы. Когда он играл в России, это была одна сумма. Как только он перешел и играет в ПСЖ, это совершенно другая сумма и выглядит абсурдно. Равно как и аргументы жены. Формально, юридически она права, она требует одну

0: четверть. Но суд, как правило, исходит из реального положения ребенка. Главное, на что обращает внимание суд в таких случаях, чтобы его положение стало не хуже, чем было с отцом. Если раньше ребенок довольствовался меньшей суммой, и этого было достаточно, исходя из разумных интересов, то и в данном случае это вполне законно и обоснованно. И в данном случае я считаю, что, конечно, претензии жены не обоснованы, потому что положение ребенка, когда Сафонов стал играть в ПСЖ, совсем не ухудшилось и нет смысла повышать. Как это решается в западных судах? Там это, как правило, при разводе сумма у топового спортсмена или у звезды фиксированная.
1: Александр Трещев, юрист. Юристы также говорят, что история Матвея Сафонова лишь высветила проблему, которая обсуждается уже не первый год. Как найти баланс между защитой интересов ребенка и правами родителя, который выплачивает алименты, комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
2: Проблема известна, ей уже много лет. Проблема так называемых сверхалиментов в том, что у нас слишком много отдано на откуп судье, и, соответственно, она может как воспользоваться обычной формулировкой с точки зрения взыска в процент с дохода, и в данном случае нет отсекательной суммы, после которого вроде как алименты не должны взыскиваться. Потому что все прекрасно понимают, что десятки, а то и сотни миллионов не идут на крутки для ребенка. Здесь проблема. У нас отсутствует механизм контроля, как тратятся деньги на ребенка. Ничто не мешает изначально судье действительно установить фиксированный размер алиментов в подобных случаях. Но получается то, что получается. Сафонова сумма алиментов, ну, явно несопоставима с расходами на ребенка. О том, чтобы установить какие-то критерии, об этом в юридическом сообществе говорится давно. Потому что у нас есть оговорка, которую часто используют судьи, что процент, но не менее такой-то суммы. Но почему-то в юридической практике не встречается процент, но не более такой-то суммы. И вот это было бы оптимально, и явно соответствовало балансу интересов сторон.
1: Федор Трусов, адвокат. Сам Сафонов говорит, что добровольно перечислял на содержание дочери сначала по 500 тысяч рублей в месяц, а затем по 250 тысяч. Но бывшая жена завалила его исками. Сейчас между бывшими супругами идет свыше 15 судебных разбирательств, связанных с алиментами и другими имущественными претензиями. Сафонов хотел бы заменить норму о четверти дохода в своем случае фиксированной суммой в 300 тысяч рублей в месяц. Стоматологов обяжут лечить дубы, зубы с обезболиванием. Минздрав опубликовал соответствующий проект. Если врач понимает, что пациенту будет больно, он должен применить анестезию. Правило начнет действовать с 1 октября. Кроме того, в документе теперь упоминаются и стоматологические фельдшеры. Они смогут снимать острую боль до направления пациента к врачу, говорит главврач стоматологической клиники «Марс-53» Андрей Жеребцов.
3: Раньше в Советском Союзе врач-стоматолог, хирург только мог делать анестезию. И все терапевты, ортопеды отправляли на анестезию к врачу-стоматологу-хирургу. И была целая проблема, чтобы попасть на анестезию. Потом, слава богу, все это расширилось по специальностям. Любой врач-стоматолог стал делать анестезию. И появилась эра частных стоматологий. В частной стоматологии, конечно, сервис, комфорт. А в государственных учреждениях так и осталось. Не всем врачам можно было делать анестезию. И из-за этого пациент лишается вот этого комфорта. Что предлагает Минздрав сейчас? Он предлагает при любых вмешательствах, которые будут болезненны, делать анестезию. Для государственного сектора это очень важное замечание. И я считаю, то, что пациенты будут больше любить врачей-стоматологов и будут больше обращаться, если для них будет гарантированное обезболивание. Если есть подозрение на болезненную манипуляцию, надо делать анестезию. Я только за, чтобы такое требование было прописано заранее, а чтобы не было отдано на усмотрение врача, потому что бывают конфликтные ситуации. Надо, не надо анестезию, непонятно. А здесь будет четко прописано. Полевая манипуляция, значит, нужна анестезия. И непосредственно само лечение практически всегда проходит под обезболиванием. Даже чистка зубов проходит у некоторых пациентов под анестезией, потому что повышенная чувствительность не дает возможности врачу-стоматологу провести квалифицированное данное мероприятие.
4: Как на стоимости это отразится?
3: Ну, на стоимости это незначительно скажется, потому что анестезии отечественной достаточно на рынке, но, конечно, есть и медицинская поддержка со стороны зарубежных стран. зарубежная анестезия, она будет, конечно, подороже. В частных клиниках всегда пациент доплачивает за анестезию. В ОМС будет, скорее всего, выделяться дополнительные средства из фонда медицинского страхования на эту манипуляцию. Фармакологические заводы у нас хорошо работают, и те заказы, которые идут со стороны государства и фондов обязательного медицинского страхования, они практически все всегда удовлетворяются. Для наших заводов это, наоборот, большой плюс, что будет уже централизованная закупка.
1: Андрей Жеребцов, главврач стоматологической клиники «Марс-53». В конце июня Минздрав выпустил приказ, согласно которому с 1 сентября МРТ можно будет проходить без направления врача. Правило касается также флюорографии, маммографии, КТ и других рентгенологических исследований. Остальные процедуры по-прежнему по направлению.
5: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
6: У микрофона Олеся Потапова. Пакистан начал срочно искать источник закупок сжиженного природного газа после того, как США и Иран возобновили взаимные удары. А движение в Ормузском проливе фактически прекратилось. Об этом пишет Bloomberg. Тендер на закупки СПГ с поставками на следующей неделе объявила госкомпания «Пакистан Лимитед». Ранее Пакистан отменил доставку партии СПГ из Катара из-за роста напряженности в регионе. Исламабад получает почти весь СПГ по долгосрочным контрактом с Катаром. Компания Евростар заказала поезда, способные работать во время экстремальной жары. Как пишет Financial Times, на прошлой неделе компания изменила технические требования к новым составам, повысив максимальную рабочую температуру с плюс 45 градусов до плюс 55 градусов по Цельсию. Компания готовится к тому, что к середине века в Великобритании и некоторых частях Европы будет лето в саудовском стиле. В конце июня температура воздуха на юго в востоке Британии превысило 37 градусов. Это стало историческим рекордом для этого месяца. Врачи заняли первое место в рейтинге самых привлекательных вакансий июля в 12 крупнейших городах России, пишет Суперджоб. Больше всего им готовы платить в Москве, Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде. Также в число лучших предложений работодателей в крупных городах вошли водители и квалифицированные рабочие с доходом более 150 тысяч рублей. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Погода в Москве.
1: Смерчи ожидаются в Москве в пятницу после обеда, сообщил Центр погоды ФОБОС. МЧС предупреждает, что столицу накроют ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 20 метров в секунду. Непогода придет уже этой ночью, днем пятницы ливни усилятся. При этом воздух прогреется до плюс 25. Всего на город обрушится до 35 миллиметров осадков. Это 3-4 ведра воды на квадратный метр, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
7: Сейчас в Москве и Московской области проходит циклон Бернадет. Его ждет очень нелегкая судьба. Он встретится с другим циклоном. Они будут плясать вокруг общего барицентра, а потом более сильный циклон поглотит Бернадет. Все это будет происходить над головами москвичей, гостей столицы в ночь с 10 на 11. Но и погода с 9 на 10 тоже оставляет, так сказать, быть лучше и желать, потому что действительно и в это время тоже возможны грозы. Энергия неустойчивости атмосферы сейчас такова, что могут возникать конвективные облака, самые мощные, которые дают как раз вот те самые явления типа гроз, града, сильных шквалов, порывов ветра. Иногда даже они достигают 28-30 метров в секунду. Ну и, конечно же, бывает, что облако и землю может соединять воронка, то есть так называемые смерчи. Это все возможно в период сегодняшнего вечера до вплоть до воскресенья, но, опять же, нужно обязательно уточнять прогноз. Все дело в том, что он меняется буквально от часа к часу. Если по утренним прогнозом зона активности смерчей была в районе востока Подмосковья, то теперь эта зона отодвинулась ближе к Рязани и таким образом вышла из зоны действия вот подмосковной части. Таким образом получается, что точно спрогнозировать пока невозможно. Но всем лучше, конечно, держать внимательность из-за того, что вот такая погода может быть все что угодно. И, как правило, вот такие явления возникают очень-очень быстро.
1: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Дептранс предупреждает, уже сегодня в Москве возможны местами гроза и сильный ветер. Это может ухудшить видимость на дорогах. Поставщики продуктов перекладывают топливные проблемы на рестораторов. Они начали поднимать минимальную сумму заказа от 14 до 50%, пытаясь компенсировать логистические проблемы, пишет Шоппер. С перевозки между складами у некоторых компаний подорожали почти вдвое. Водители часами стоят в очередях на заправках, им нужно платить за лишнее время. Поэтому поставщики теперь реже возят одному клиенту и поднимают порог заказа. А некоторые уже начали повышать и цены на продукты, но пока, по словам рестораторов, в разумных пределах. Мы спросили у них, изменились ли условия закупок, и бьет ли это их по бизнесу.
5: Бизнес говорит.
8: Татьяна Мельникова, ресторатор, совладельца ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза».
9: Ресторан, который давно на рынке, работает с поставщиками, всегда имеет индивидуальные какие-то условия. То есть если всем не возят, нам где-то там возят. Но есть и вторая причина, почему эта таковая новость меня особо не трогает. Сейчас лето, у нас столько гостей, что на сутки нам не хватает этого минимального заказа. У нас есть ресторан, куда мы подвозим продукты два раза в день. Нам негде хранить, но проходимость такая, что любой заказ перебивает минимальные границы. И это было всегда и будет всегда. Минимальные заказы поставщики давно взяли на вооружение и этим пользуются. Мы стараемся действовать разумно. Хотя есть такая практика, добиваешь заказ. То есть доказал на фирме то, что тебе нужно. И если не хватает до минималки, ты его добил тем, что не портится. Такие условия, они бьют по тем, у кого кассовые разрывы, кому сложно там оплатить этот минимальный заказ, будь он 45 тысяч, 15 или 90. Но мы стараемся так планировать, чтобы не было такой ерунды. Меню надо поменьше делать, чтобы не надо было много продуктов, вот что я вам скажу, дорогие коллеги.
8: Петр Гущин, совладелец баров «Дядя Геральт» и «Братец Винчестер».
10: Сталкивались, с начала недели приходят письма от поставщиков о том, что они увеличивают минимальный заказ на процентов 15-20. Всегда это усложняет немного закуп, приходится перестраивать мощности по хранению товаров, ну и вообще цепочка логистики, конечно, усложняется. Рассчитывать заранее многие вещи. Цены не повышали, потому что и так рост цен идет довольно обширный, и перекладывать на гостей это было бы, я боюсь, чревато последствиями по снижению посещаемости. В общем и целом, сам по себе, может быть, этот фактор был бы не самым тяжелым, но, к сожалению, на фоне всех остальных проблем сейчас, которые есть у общепита, это дополнительная нагрузка, конечно, мягко говоря, малоприятно. Это необычная практика. Такая практика иногда бывает в сезонность, но вообще она достаточно редкая, повышение минимального уровня заказа. И мера не самая ожидаемая. По крайней мере, спасибо, что повысили минимальную стоимость, а не цены.
8: Кирилл Мартыненко, управляющий сети ресторанов Boston Seafood and Bar.
11: Да, конечно, сталкивались, и кажется, что это просьба даже скорее такая, она оправданная абсолютно, потому что все считают деньги, все стараются оптимизировать какие-то свои расходы, и поэтому, наверное, сумма заказа немножко увеличена, исходя из того, что просто машины не гонять порожняком. Просьба от поставщиков, мы в этом плане к ним не имеем никаких претензий как рестораторы. Наверное, для небольших ресторанов, возможно, это не очень хорошо, потому что да, они вынуждены в этом случае себя перезатаривать. Но я думаю, что это все решится. Это такая мера, скорее всего, кратковременная, чтобы тоже оптимизировать расходы и у поставщиков.
12: А вот эти вот повышения минимальной стоимости заказа вообще часто происходят?
11: Вообще не часто. Скорее всего, это связано обычно бывает с какой-то инфляцией. То есть это может там происходить раз в год, раз в два года. Ну и тут не все поставщики это делают. Сейчас, скорее, это связано именно с тем, что и топлива мало, и цена чуть выше на него.
5: Бизнес говорит.
1: Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о поддержке Почты России. Документ предполагает создание электронной почтовой системы на госуслугах, оператором которой станет госкомпания. Россияне могут отказаться от этого сервиса, а вот компаниям и предпринимателям придется использовать имейл от Почты России, хотят они этого или нет. Об очередной реформе российской почты Михаил Задорожный.
13: Электронные ящики Почты России на госуслугах будут использовать для доставки юридически значимых сообщений от госорганов и Банка России. Например, россияне смогут получать электронные платежки за коммунальные услуги вместо бумажных в обычном почтовом ящике. Получение писем через госуслуги бесплатное, а вот бизнесу за отправку сообщений придется платить, продолжает руководитель юридической компании «Юрвиста», член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Алексей Петропольский.
14: Действительно, Почта России теперь имеет исключительное законодательное право на доставку заказных писем, юридически значимых сообщений, уведомления, извещения, требования. Ну, собственно, как и раньше, заказные письма всегда приходили от Почты России. Здесь теперь четко другим операторам и курьерским службам это прямо запрещается. Здесь теперь это касается не только переписки с государством, но и сообщений между компаниями по сделкам. Если в дальнейшем эти сообщения нужны будут в доказательной базе в суде, то они должны были быть от Почты России. Отказаться от системы можно. Для граждан ящик на госуслугах добровольный и бесплатный. Для юрлиц и ИП пользование ящиком становится обязательным и платным. Размер еще, я так понимаю, не установлен, но говорят, что-то в районе там 90 с чем-то рублей.
13: Но законопроект не запрещает отправку традиционных и заказных бумажных писем. Этим по-прежнему могут пользоваться компании и организации, у которых нет аккаунта на госуслугах, если такие еще остались. В любом случае, за доставку юридически значимых сообщений придется платить, неважно в каком виде они будут отправлены. В первой версии документа спасать госкомпанию предполагалось в том числе за счет маркетплейсов. Для них хотели вести сбор в пользу России за доставку покупок. Участники рынка электронной торговли встретили эту инициативу в штыки. Потом это ей отказались, и теперь у онлайн-бизнеса нет вопросов к закону о поддержке почты, продолжает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
15: Изначально в различных редакциях законопроекта присутствовали различные спорные нормы. В первую очередь, это были вопросы, связанные с определенным сбором, с бизнес-оборотным. Но в итоге, после достаточно глубокого обсуждения с отраслью, все эти вопросы были сняты.
13: Принятый депутатами законопроект вводит ряд других мер, прежде всего финансовых, для поддержки почты. Например, ей разрешат размещать рекламу на платежных документах, которые она доставляет. А деньги Почте России нужны. По итогам прошлого года ее долг составил 127 миллиардов рублей. Это далеко не первая реформа российской почты с целью сделать ее безубыточной. Например, в конце нулевых отделение почтовой связи превратили в магазины, где можно было купить продукты питания и различные товары, включая детские игрушки и сигареты, что вызвало некоторое недоумение у посетителей. Удивляет здесь то, с каким упорством российские власти пытаются сделать Почту России прибыльным коммерческим предприятием, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
16: Почты, в принципе, во всех странах, но если не убыточные, то, по крайней мере, работают с нулевой рентабельностью. Я, честно говоря, не вижу ничего страшного, что Почта России убыточная. Это социальные отрасли, и она должна финансироваться за счет государства.
13: Ранее в Госдуме финансовый эффект для почты от принятия этого закона оценивали в 9,5 миллиардов рублей. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
5: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
17: Сложно, когда давние детские убеждения окончательно развеиваются как наивные и абсолютно неприменимые к современным реалиям. Я все про спорт, не политики, и деньги решают не все. В общем-то, уже с Олимпиады 1980-го в Москве я начал понимать, что эти принципы не работают, хотя был еще мальчишкой. А вот игры 84-го в Лос-Анджелесе, куда не поехала сборная СССР, уже помню отчетливо. Но если раньше вмешательство в спортивные решения пытались завуалировать, то на чемпионате мира Международная федерация футбола и ее президент Джанни Инфантино, похоже, вышли на новый уровень цинизма. Нападающий сборной США и Монако Флориан Белоган получил красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины. Казалось бы, крах для американцев, которые теряют своего лучшего игрока на следующий матч. Но нет. Дональд Трамп вступился за своих, обратившись к президенту ФИФА с просьбой или требованием пересмотреть решение. А независимая спортивная организация идет наперекор своим правилам и заменяет дисквал на сомнительный испытательный срок. Ну как тут не начать строить конспирологические теории из серии «А что же такое есть у американских спецслужб на Джанни Инфантино, что он так быстро согласился на скандальное решение?» Ну или считать бюджет. У ФИФА он 11 миллиардов долларов на стандартный для федерации 4-летний цикл. ВВП штатов 32 триллиона в год. Как говорится, задавили массой. Но если со спортивными принципами уже открыто не считаются, то со спортивной кармой так не получится. Она действует на 146%. Хоть и со своим самым дорогим игроком Белоганом, чья трансферная стоимость сейчас 40 миллионов евро, сборная США с треском провалила матч с бельгийцами. 1-4. Карму не подкупишь. Точка.
5: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
18: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
6: В Москве 15 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Суд в Москве приговорил правозащитника Льва Пономарева. Он признан иноагентом к 5,5 годам заключения по делу о нежелательной организации и нарушении порядка деятельности иностранного агента. Пономарев осужден заочно, поскольку проживает за границей. Согласно данным следствия, правозащитник организовал работу института имени Андрея Сахарова во Франции. Этот институт был включен в перечень нежелательных организаций на территории России. Правозащитника неоднократно штрафовали за непредоставление отчетности о деятельности иноагента и размещение информации в телеграм-канале без необходимой маркировки. В российском МИД прокомментировали решение о высылке двух военных атташе из Рима. Италия, высылая из страны как можно больше российских дипломатов, очень хотела бы ограничить влияние Москвы. Но это невозможно, заявил посол России в Риме Алексей Парамонов. По его словам, в России есть такие лидеры, как Владимир Путин и Сергей Лавров. В Италии таких лидеров нет. Парамонов добавил, что был вызван в МИД Италии, где ему сообщили о высылке двух сотрудников военного атташата дипмиссии из-за дела о шпионаже. Международный аэропорт Палм-Бич во Флориде официально переименован в честь президента США Дональда Трампа. Это следует из заявления воздушной гавани. Пока аэропорт продолжит использовать код PBI, но с 18 августа он официально будет зарегистрирован под обозначением DJT. Посетители аэропорта также предупредили о грядущих изменениях как в физическом облике аэропорта, так и в его цифровых ресурсах. Но пообещали, что обеспечение комфортных путешествий останется в приоритете. В конце марта губернатор Флориды Рон ДеСантис подписал законопроект о переименовании аэропорта в округе, где ранее жил Трамп, в честь президента. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 15:31 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. План по взносам на пенсии за первый квартал выполнен только на 8,5%. Счетная палата обнародовала данные об участии ИП и самозанятых в системе добровольного страхования. Почему забота о собственном будущем оказалась для них неактуальной? Новому Ил-114-300 запретили летать в дождь, жару и холод. Росавиация выдала самолету сертификат с серьезными ограничениями по эксплуатации, пишут ведомости. С чем это связано и когда модернизированный Ил станет всепогодным? На чемпионате мира по футболу сегодня стартует серия четвертьфинальных матчей. Первыми встретятся сборные Франции и Марокко. Болельщиков ждет очередная бессонная ночь. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Самозанятые в России не вдохновились возможными пенсиями и больничными. Согласно отчету Счетной палаты по бюджету соцфонда, с которым ознакомились «Известия», за первый квартал на пенсионное страхование от работающих на себя граждан поступило чуть больше 570 миллионов рублей. Это всего 8,5% от годового прогноза в 7 миллиардов рублей. Речь о самозанятых, ИП и других гражданах, у которых нет работодателя, который перечисляет за них страховые взносы. В систему им предложили включаться добровольно, но интерес не оправдал ожиданий. Чтобы получить полный год пенсионного стажа, в этом году нужно перечислить в соцфонд минимум 71,5 тысячи рублей. Для многих эта сумма оказалась слишком серьезной. Мы поговорили с самозанятыми.
19: Самозанятый из Рязани Сергей оказывает транспортные услуги.
20: Я только работу начал недавно, и я не знал. А только когда узнал, я, соответственно, и не плачу, мне знакомый тоже не платит.
21: А почему?
20: Ну, не считаю необходимым. Явное недоверие к государственным фондом. Человек рассчитывает на свои же. Он понимает, что лучше ему как-то самому либо собрать, инвестировать, либо что-то вложить. А это как-то вполне непонятно. У меня еще и основное место есть работы. Там работодатели оплачивают.
0: Много таких самозанятых, которым не нужно думать о пенсионном стаже, потому что он копится на основном месте работы.
20: Да, достаточно. То есть есть основное место, а где-то это идет как приработка. Где гарантия, что его этот пенсионный срок его не увеличит? Многие же на Европу смотрят, а там же увеличат. Тоже где гарантия, что у нас это может не измениться?
19: Самозанятый из Санкт-Петербурга Андрей занимается производством мебели.
0: Вы даже как-то не обратили внимания на такое предложение.
21: Да, я даже, может быть, если я его услышал, я, скорее всего, переключил и не стал дальше вникать в суть вопроса.
0: Это почему?
21: По классической такой банальной схеме, где нет такого доверия особо сейчас государству. Лично у меня. И все инициативы направлены скорее вот на пополнение как кубышки или что-то там такого.
0: Потому что есть мнение, чем моложе, тем как-то меньше думается о пенсии дальнейшего. Здесь чего больше? Такого инфантилизма в какой-то мере, пенсии еще не скоро, или того самого недоверия того, что эти деньги, они в итоге нигде не проявятся в пенсионный период?
21: Да, второй вариант, конечно. Или к тому моменту, когда они придут уже к возможности использования благами этой инициативы, может измениться опять что-то.
19: Массажист, физический терапевт из Москвы Анастасия Заика.
22: Стремно такие деньги отчислять. Я вот не планирую дальше, чем неделя.
0: Во всяком случае, предложение со стороны государства целый год пенсионного стажа, да, в самом деле такая твердая валюта. Куда-то она запишется.
22: Наверное, да. А может, нет.
0: Может быть, проблема в том, что разъяснительной работы недостаточно? Или вопрос в том, что 70 тысяч рублей – это немало?
22: Я даже по 113 рублей добровольное страхование при оплате ЖКХ не плачу, потому что ты такой, типа, ну хорошо, вот я их отчислю. А что будет дальше? Родители работали, потом выяснилось, что у всех один и тот же коэффициент, кто работал, кто не работал.
0: Сама по себе сумма, входной порог, да, 71,5 тысячи рублей в течение года. Ну, это значимо?
22: Ну, для меня значимо. Если так вот всегда суммировать, конечно, ну, ты думаешь, а что бы ты мог на эти деньги купить? Когда все в сумме, звучит внушительно. Лучше реальные вещи делать, чем какие-то перспективы долгосрочные рассматривать.
19: Водитель такси из Москвы Юрий.
23: Я слышал, но даже не вникал, не изучал эту ситуацию. То есть я плачу вот эти обязательные платежи 4-6% от валового дохода. И все. Учитывая, что валовый годовой доход, который позволяет мне самозанятость 2,4 миллиона, то есть 200 тысяч в месяц. Это грязный доход, который я могу себе позволить, будучи самозанятым. Соответственно, доход реальный за минусом затрат, он чувствительно меньше. И здесь ставить вопрос о 70 тысячах, мягко говоря, не по карману. А учитывая, что я уже пенсионер по возрасту, все становится довольно призрачно.
0: Может ли проблема быть в том, что просто разъяснительной работы не проведено нормальной?
23: Это однозначно так. Прозвучала цифра 70 тысяч. Я не сильно представляю, какой период это за год, это 70 тысяч, или за другой период, каким образом, из какой суммы будет вычитаться эта сумма.
1: Счетная палата считает, что из-за слабых поступлений есть риск завышения годового прогноза и недобора средств. Новому российскому самолету запретили летать в дождь, жару и холод. Речь о модернизированном турбовинтовом Ил-114-300. Росавиация выдала сертификат, но с серьезными ограничениями по эксплуатации, пишут ведомости. Например, самолет пока может выполнять полеты только при температуре от минус 9 до плюс 25 градусов. Это при том, что предыдущая версия Ил-114-100 могла летать при температуре от минус 30 до плюс 45. Также новый Ил-114-300 нельзя эксплуатировать во время грозы и обледенения, а также на мокрые и загрязненные взлетно-посадочной полосе. При этом предполагалось, что самолет возьмет на себя часть региональных маршрутов в арктической зоне России. Впрочем, это не значит, что самолет не приспособлен к обычным российским условиям. Выдача сертификата с ограничениями – нормальная практика, говорит главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
2: Самолет Ил-114-300 – это новый российский турбовинтовой региональный самолет. И он предназначен для перевозки 60+ пассажиров на небольшие расстояния, на 1000, на 2, на 1500 километров. И, в общем-то, будет летать между региональными центрами. Все-таки для регионального класса это считается большим самолетом, а значит, должны быть большие пассажиропотоки. Что касается первоначального базового сертификата, то в гражданской авиации, в мировой гражданской авиации, принято выдавать базовый сертификат с значительными ограничениями. Там могут быть ограничения по температуре эксплуатационной, например, по высокогорью, ну и так далее. Почему так происходит? Потому что в авиации принято, скажем так, сертификация или подтверждение подобных характеристик требует достаточно длительного времени и множества испытаний, причем именно в конкретных условиях. Ну, например, чтобы подтвердить эксплуатацию при низких температурах, ну, как минимум, надо дождаться этих низких температур, полететь в тот регион, куда-нибудь там в Якутию, в зимний период, и там отлетать сертификационную программу, показать, что самолет может исправно летать, и он будет надежен и безопасен. Сейчас лето, и, понятное дело, подтвердить низкие температуры просто нет возможности. Именно по этой причине и базовый сертификат выдается с ограничениями до того момента, когда самолет подтвердит, ну, то есть будет возможность его направить в те условия, в которых он сможет подтвердить возможность эксплуатации, например, при низких температурах. Или наоборот, при там экстремально высоких температурах, может быть, до плюс 40, плюс 50, где-нибудь в высокогорье, где разреженный воздух, ну и так далее. Поэтому здесь нет ничего страшного и ничего необычного. Постепенно, в течение небольшого срока, я думаю, уже полгода или года, сертификат будет расширен, и самолет получит те характеристики, с которыми можно будет его эксплуатировать, скажем, без ограничений.
1: Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиа.ру». За разработку самолета отвечает ПАО «Ил». Оно входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Там сообщили ТАСС, что работы над развитием самолета продолжаются параллельно с поставками. Все новые типы самолетов после получения базового сертификата типа продолжают дополнительные сертификационные испытания для расширения ожидаемых условий эксплуатации, отметили в компании. На самолете уже выполнены взлеты и посадка с грунтового аэродрома, завершены испытания в условиях экстремально низких температур в Якутии, в условиях обледенения в Архангельске, а также на базирование и эксплуатацию в высоких географических широтах. Мы провели испытания при температурах до минус 42 градусов, отметили в ИЛ. Глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что производство Ил-114-300 начнется лишь в 2027 году. Однако в начале июня глава Минтранса Андрей Никитин уточнил, что поставка первых трех самолетов ожидается уже в текущем году, а в дальнейшем мощности производства будут наращиваться. Самолет за время разработки подорожал почти в два раза, до 2,6 миллиарда рублей. На чемпионате мира по футболу наступает решающая стадия. Впереди четвертьфиналы, и первыми из восьмерки сильнейших сыграют сборные Франции и Марокко. Эта встреча пройдет сегодня поздно вечером, начало в 23:00 по московскому времени. Об ожиданиях от матча в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Не успели пролить свои слезы Неймар и Криштиану Роналду вместе с болельщиками сборных Бразилии и Португалии, как незаметно подкралось время четвертьфиналов. Однодневный отдых позади, как будто чемпионат и не прекращался. Итак, Франция-Марокко, финалист и полуфиналист прошлого Мундиаля. Французы являются главными фаворитами турнира по версии не только большинства специалистов, но и суперкомпьютера «Опта». Сборная Марокко, действующий победитель Кубка Африки, на пути к 1/4 финала чемпионата мира, по сути, имела одного серьезного соперника – сборную Нидерландов в первом раунде плей-офф, и смогла ее победить по пенальти. Вратарь Ясин Буну все так же хорош, как и 4 года назад. Атакующий тройки французов в лице Килиана Мбаппе, Майкла Алиса и Усмана Дембеле надо будет еще поискать к нему ключи. Мбаппе отстает от Лео Месси в списке бомбардиров этого чемпионата на один мяч. И, конечно, без него не обходится ни одна атака французов. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский прогнозирует обилие голов в этом матче.
4: Мне кажется, что игра будет результативной. Ставить на Марокко, конечно, было бы перебором. Французы, скорее всего, все-таки выиграют. Они, безусловно, зависимы от Килиана Мбаппе, но не настолько сильно. Это очень мощная, выстроенная командная система. Думаю, что именно эта система пройдет сегодня дальше.
3: Лидер французов по итогам прошлого тяжелейшего и грязного матча вляпался в международный скандал. Провокации в адрес Мбаппе продолжились уже на новом уровне. Теперь от сенатора из Парагвая Селесты Амарилье. Она оскорбила Мбаппе на расовой почве, назвав его колонизированным камерунцем. Килиан ответил сексистским, как посчитала Амарилье, выпадом, назвав ее презренной женщиной. Скандал дошел аж до первых лиц государств. За Амарилью извинялось парагвайское правительство. Ее высказывания осудили даже в ООН. Мбаппе, напротив, все поддержали. Корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольная тема» Артем Локалов считает, что лишние эмоции могут помешать лидеру сборной Франции.
7: Мбаппе такой потенциально взрывоопасный парень. С поры до времени он может улыбаться, как-то отвечать, может быть, заботыченный на заботыченную, которая нет-нет, да и прилетает ему на поле или вне его. Но я думаю, что это же тоже часть тактики. То есть из себя основного игрока соперника. Соответственно, Мбаппе тоже это, я думаю, понимает. Его задача не просто забить гол, но еще и избежать ответных действий на провокации или ответить таким образом, чтобы это было заметно и понятно только сопернику, а не судье или медиа. Хотя понятно, что каждый его шаг рассматривают под микроскопом и могут обсуждать потом.
3: Победитель пары Франция-Марокко сыграет сильнейшим в матче Испания-Бельгия. Марокканцы – единственная команда из Африки, которая вышла в 1/4 финала на нынешнем турнире. Напомню, что в 1/16 их было 9. Обращает на себя внимание, что в восьмерку сильнейших пробились сразу 6 европейских команд. Второй сборной не из Европы стала Аргентина. Она сыграет со Швейцарией, которая впервые за 72 года прошла так далеко. Еще в 1/4 финале встретятся сборные Англии и Норвегии. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Транширы. Джеймс Гордон Беннетт-младший, наследник основателя издания «Нью-Йорк Геральд», был вполне успешным бизнесменом, а кроме того, известным тусовщиком, гулякой и, конечно, транжирой. Например, Джеймс купил ресторан, в который привык ходить, только для того, чтобы его любимый столик всегда оставался за ним. Но главной страстью Беннета были яхты. От гоночных, ставивших мировые рекорды, до круизных. Самая известная из них – почти 100-метровая «Лисистрата». В начале 20 века обошлась Беннету в 650 тысяч долларов. Сегодня это почти 20 миллионов. Помимо самого современного оборудования, роскошных кают, на яхте были сауна, гараж с автомобилем и хлев с коровой и доярками. Просто, чтобы миллионеру, который обожал свежее молоко, не приходилось отказываться от него даже посреди океана. Транжиры. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
8: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
8: Сеть кофеен «Шоколадница» откажется от единого формата заведений, пишет Forbes со ссылкой на управляющего директора сети Алексея Чижова. Теперь точки будут отличаться по дизайну, меню и формату обслуживания, в зависимости от локации и аудитории. Франчайзи смогут выбирать только нужные им опции. Сеть меняет подход на фоне убытков и закрытия неприбыльных кофеен. Продажи Porsche в первом полугодии упали на 16%, до 122 тысяч автомобилей, следует из отчета компании. Это минимум с 2020 года. Сильнее всего продажи просели в Китае на 32%. В Северной Америке снижение составило 13%.
5: Ценные бумаги.
8: Полиметаллический холдинг «Селикдар» будет выплачивать дивиденды в зависимости от долговой нагрузки, пишут ведомости со ссылкой на компанию. Совет директоров утвердил новую дивидендную политику. Чем выше отношение чистого долга к EBITDA, тем ниже могут быть выплаты акционерам.
5: Конфликты.
8: Volkswagen собирается закрыть сразу 4 завода в Германии до 2034 года, пишет Шпигель. Под угрозой площадки в Ганновере, Эмдене, Цвикау и Некерзульме. Это часть нового плана экономии, который может включать сокращение до 100 тысяч рабочих мест по всему миру. Против уже выступили профсоюзы и власти Нижней Саксонии, которой принадлежит 20% акций Volkswagen.
5: Сделки.
8: Аэрокосмическая компания Blue Origin Джеффа Безоса хочет привлечь первые сторонние инвестиции при оценке в 130 миллиардов долларов, сообщает New York Times. Общий объем раунда может составить 10 10 миллиардов долларов, из них 2 миллиарда вложит сам Безос. Деньги нужны, чтобы ускорить развитие компании и снизить ее зависимость от личного финансирования основателя. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Нефть остается волатильной. Brent торгуется выше $78 за баррель. Днем в четверг мировые цены на нефть снизились примерно на процент после роста на предыдущей сессии. Весь фокус внимания вновь на Ближний Восток. Рынок оценивает слова президента США Трампа о том, что Иран хочет заключить сделку со Штатами, при этом прекращение огня больше не действует. На этих новостях накануне цена марки Brent резко выросла и в моменте протестировала отметку $80 за баррель. Итого за две последние сессии рост цены уже превысил 10%. Рубль на фоне дорогой нефти укрепляется. Ко всем основным валютам доллар на межбанке стоит 76 рублей. Российский рынок акций остается выше 2200 пунктов, пользуясь той же поддержкой нефти. Обсудим все это с руководителем направления «Строительный сектор» Ассоциации владельцев облигаций Дмитрием Степановым. Он на прямой связи со студией «Бизнес ФМ». Дмитрий, добрый день.
9: Добрый.
1: Ну, давайте с прогнозов по нефти начнем. Понятно, что много чего Трамп накануне наговорил, обозвал иранские власти подонками, сказал, что мирная сделка сорвана, что никаких переговоров не будет, будут новые удары и прочее, прочее, прочее. И действительно, вчера нефть все очень мощно стартанула, а сегодня движется, но не так активно.
9: Да, наверное... Инвесторы становятся более опытными по части сырьевых рынков и применение к ним риторики Трампа. И, наверное, инвесторов сейчас сложнее, может быть, удивить какими-то сложными, неоднозначными высказываниями, жесткими высказываниями. Поэтому они, мне кажется, закладывают политику смягчения, политику переговоров, но не очень понимают, наверное, когда это случится. То есть все понимают, что, наверное, сырье необходимо, логистику необходимо восстанавливать, и, наверное, военный метод – это не единственный, который возможен, и, возможно, не самый рациональный. И, наверное, при этом понимают, что, может быть, и сам Трамп не хочет эскалации. Но вот, тем не менее, с одной стороны, нефть выросла, с другой стороны, как кажется, вот такого существенного ралли, как мы это видели весной, все-таки пока мы увидим вряд ли. И поэтому, чтобы нефть начала двигаться в какую-то сторону, необходима новая поддержка и какими-то фактами. Вот пока этих фактов нет, последовали какие-то удары по Ирану, не очень понятно, значит, как это повлияет на дальнейшие переговоры, на транспортировку сырья. Но вот нужны новые факты, их пока нет. Я думаю, что пока мы будем находиться на текущих уровнях будем ждать новых новостей из Ближнего Востока.
1: Ну, по факту, Ормузский пролив закрыт. Вот это факт, который наличествует на сегодняшний день. Если эта история затянется на какой-то обозримый период, на ваш взгляд, нефть пойдет вверх? Или будут держаться вот этих вот поднявшихся на данный момент значений, и понимая, что рано или поздно стороны сядут снова за стол переговоров?
9: Ну, я думаю, что вот текущая цена, она закладывает некоторую неопределенность, мне кажется, на неделю или, возможно, даже больше. Может быть, даже на две недели. То есть вот этот вот скачок нефти, это как раз история про то, что, возможно, логистика какое-то количество времени в июле будет затруднительной и около нулевой. Но вот если в июле ситуация будет такая, как и сейчас, тогда мы, наверное, увидим новый рост. Рост за счет того, что спрос есть, а на рынке будет дефицит предложения. Пока вот запасы, собственно, они есть, и текущая котировка, в общем, отражает какой-то некий консенсус о разрешении ситуации в июле, как я это считаю.
1: По поводу рубля, его укрепление, на ваш взгляд, это некая кратковременная коррекция или можно говорить уже о тренде? Понятно, что повлияло и укрепление цены на нефть, но у нас же есть и другие собственные факторы, влияющие на ситуацию с рублем.
9: Мне кажется, что вернулась корреляция нефти и рубля, причем так довольно стремительно вернулась, потому что Подтверждение этого – это, собственно, инфляция недельная, которая вышла вчера. И, в общем, ну, мы видим, что недельная инфляция у нас, в общем-то, подрастает от недели к неделе. И все прекрасно понимают, что это связано тоже с топливным сектором. Я думаю, что при ситуации другой вокруг Ирана мы могли бы увидеть и снижение рубля, и, возможно, некоторые дальнейшие распродажи, а более существенные по фондовым индексам. Но вот такого этого не происходит. Индекс, наверное, сейчас, если будет снижаться, то, скорее всего, за счет дивидендных отсечек, да, крупные компании будут выплачивать дивиденды, и, конечно, после этого акции они корректируются вниз. Это не может не сказаться на индексе. Но вот как кажется, что все-таки фактор нефти — это фактор, очень сильно поддерживающий рубль сейчас.
1: Спасибо, Дмитрий Степанов, руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации владельцев облигаций, был на прямой связи со студией «Бизнес ФМ».
5: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Мы находимся здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир. Иначе зачем мы здесь? Мы едим пищу, которую выращивают другие люди. Мы носим одежду, которую шили другие люди. Мы говорим на языках, которые были придуманы другими людьми. Думаю, пришло время и нам стать полезными человечеству. Стив Джобс. Пионер эры IT-технологий. Основатель Apple. Слова, проверенные делом. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Чистое золото имеет желтый цвет из-за особенной структуры электронных оболочек атомов металла. В результате 79-й элемент таблицы Менделеева хорошо поглощает синий цвет и отражает желтый. В ювелирных изделиях чистое золото почти не используют из-за его мягкости, а желтый цвет золота, например, 750-й пробы, достигается сплавами металла с медью и серебром, с преобладанием меди. Все золото мира на Business FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
10: В России набирает популярность небольшой кроссовер от Audi с индексом Q2 в удлиненной версии. Когда к нам первый раз пришла эта машина, я сильно сомневалась в ее успехе, но оказалась не права. Цена решает. Чуть больше 3 миллиона рублей за прекрасно едущий ВАК. Покупатели сочли это хорошим предложением, хотя такой машины на нашем рынке не было никогда. По длине автомобиль сравним, например, с Tenet 4. 4 метра 26 сантиметров в длину и 2 метра 60 52 сантиметра колесной базы. Внешне автомобиль напоминает скорее хэтчбэк, чем кроссовер. Да и клиренс у него 15 сантиметров в паре с передним приводом. Классические параметры обычного хэтчбэка. Технические характеристики схожи со многими автомобилями Volkswagen и Audi, которые сейчас привозятся параллельным импортом. Например, тот же Volkswagen Taru и Golf имеют 1,5 литра 160 лошадиных сил под капотом. Подарком судьбы была бы возможность завозить такие автомобили без коммерческого утилизационного сбора, но нет. По киловаттам мощность здесь буквально на пару десятых больше, чем допустимые для льготного утиля значения. Внутри эргономический автомобиль на удивление приятен. Хотя чему удивляться? Порода Audi. Удобные сиденья с хорошими поддержками и выдвижной подушкой под колени. Хороший набор теплых опций и просто прекрасная работа робота S-Tronic в паре с турбированным двигателем. Всего-то 160 лошадиных сил, а от вождения получаешь истинное удовольствие. удовольствие. Ходовая часть не грешит излишней жесткостью и радует классической управляемостью автомобилей концерна ВАГ. Мне просто не хотелось отдавать машину обратно в салон. Но у меня сейчас Тесла, и в данный момент менять ее на автомобиль с ДВС точно не самое правильное решение. Расстраивает только скудный выбор цветов интерьера. Мне всем понравится красноватый терракот и классический черный. Во всем остальном же машина оставила прекрасное впечатление.
5: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: 15:58 в Москве, в студии Олеся Потапова. Международный союз современного пятиборья снял все ограничения с российских спортсменов, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Россиян отстранили от соревнований в марте 2022 года. Спустя год был начат процесс допуска российских спортсменов в нейтральном статусе. В январе текущего года Международный союз объявил о допуске российских юниоров. 7 июля исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил статус ОКО и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов. В Минске простились с одним из основателей ВИА «Песниры» Владиславом Мисевичем. Он умер 6 июля на 82-м году жизни. Причиной смерти, по словам коллег, стал оторвавшийся тромб. Мисевич стоял у истоков ансамбля «Песниры». Он также виртуозно играл на саксофоне. В последние годы жизни артист сосредоточился на сольной карьере, а также написал мемуары об ансамбле, которому посвятил значимую часть творческой карьеры. Авиакомпания «Ляль» продлила отмену рейсов между Тель-Авивом и Москвой до 1 сентября, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Рейсы не выполняются с 25 июня. Перевозчик объяснил это ухудшением ситуации в воздушном пространстве над Россией. Пассажиры с билетами на отмененные рейсы могут оформить полный возврат стоимости авиабилетов. При этом между Россией и Израилем сохраняется прямое авиасообщение. Ежедневные рейсы по маршруту Жуковский-Тель-Авив выполняет авиакомпания «Red Wings». Американская Мета, признана в России экстремистской организацией, запрещена, планирует начать производство собственного ИИ-чипа в сентябре. По данным Reuters, чип для дата-центров получит кодовое название Iris и будет являться частью проекта по созданию 4 поколений собственных ускорителей для обучения ИИ-моделей. Эти компоненты компания планирует использовать для улучшения работы моделей, поддерживающих ее платформы Facebook и Instagram. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 4 часа дня в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Пока не звонил, видимо, был очень занят. Дмитрий Песков сообщил, что анонсированный президентом США телефонный разговор с Владимиром Путиным еще не состоялся. Идею Трампа о закрытии неба над Украиной Песков прокомментировал скупо, сказал, что это новая тема, которая еще требует осмысления. Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов решил оспорить семейный кодекс, точнее норму о ежемесячном отчислении четверти дохода на алименты. Бывшая жена требует от футболиста 2,5 миллиона рублей в месяц на содержание дочери. Сафонов обратился в Конституционный суд. Есть ли у него шанс выиграть дело, мы спросили у адвокатов по семейному праву. Поставщики продуктов перекладывают свои топливные проблемы на общепит. Они увеличивают минимальную сумму заказа, а заодно и цены на сами продукты, пишет Shoppers. Мы спросили у рестораторов, изменились ли условия закупок и бьет ли это по их бизнесу. Все подробности в ближайшем эфире. Владимир Путин и Дональд Трамп вчера так и не поговорили. Пока никто не звонил, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Впрочем, в Кремле заметили заявление американского президента о том, что Украине будут переданы чертежи для производства ракет «Патриот», и что Вашингтон рассмотрит вариант закрытия неба над Украиной в качестве одной из гарантий безопасности. «Москва видит двоякость в позиции США», отметил Песков, отвечая на вопрос «Бизнес-ФМ».
11: Мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома. Заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Это ошибочное суждение. Господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил. Президент Путин всегда рад пообщаться. У них действительно конструктивный диалог. Несмотря на определенные расхождения, которые могут иметь место, пока никто не звонил.
12: Есть ли у Кремля какая-то позиция по поводу заявления Трампа о передаче лицензии Украине на системы Патриот? И также Трамп вчера заявил, что США могут обеспечить закрытие неба над Украиной в качестве инструмента гарантии безопасности.
11: Это новое заявление. Ранее таких заявлений не было. В любом случае, речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция. Конечно, это еще предстоит осмыслить. Что касается Патриот, что очевидный факт. Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, поставки технологий на Украину военных. Мы это знаем. Мы не носим розовые очки. Это некая такая двоякость есть в позиции Соединенных Штатов. Вместе с тем, все-таки Соединенные Штаты, в отличие от тех же европейцев, они при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс.
1: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. О новых заявлениях Трампа и о том, когда может состояться новый телефонный контакт Москвы и Вашингтона, рассуждает политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал Бовт знает.
14: Стоит обратить внимание, что Песков также сказал, что упоминание Трампом в Анкаре возможности закрыть украинское небо, то есть фактически это та самая бесполетная зона, это новая информация, которую еще предстоит осмыслить. Песков был достаточно сдержан

0: этап уже пройден. Сейчас назревает ситуация, когда нужны какие-то новые принципиальные шаги и решения. И, судя по всему, пока к этим решениям Москва, во всяком случае, не готова. Форсировать разговор с Трампом, мне кажется, она не хотела бы. Сам Трамп, не зная, как он настроен, наверное, тоже понимает, что сейчас надо будет предлагать или настаивать даже на каких-то тоже решениях в отношениях с Москвой, учитывая, так сказать, его новое видение украинских возможностей, ударов, в том числе по тылам российским. Он может, например, предложить какое-то временное перемирие, прекращение огня, с тем, чтобы вести дальше уже более предметные переговоры. Но, предвидя отказ Москвы от таких предложений, он может не форсировать звонок. Впрочем, мы можем ошибаться. Но этот разговор в любом случае будет носить уже другой характер, чем был раньше. Он будет нацелен на гораздо большую конкретизацию тех действий, на которые готова или не готова Россия.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Накануне Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, и тогда же Трамп сообщил, что планирует провести новый телефонный разговор с Владимиром Путиным. Он отметил, что стороны, по его мнению, уже добились существенного прогресса в регулировании конфликта. Есть ли предел у алиментов? Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу вратаря ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова. После развода футболист уже выплатил на содержание общей дочери более 90 миллионов рублей и отдельно погасил задолженность по алиментам свыше 66 миллионов. Теперь он оспаривает норму семейного кодекса, по которой на одного ребенка при отсутствии соглашения взыскивается четверть дохода родителя. По мнению Сафонова, при очень высоких заработках такой механизм может приводить к выплатам несоразмерным реальным потребностям ребенка и фактически превращает алименты в средство обогащения матери, комментирует владелец юридической компании «За утренний». И партнеры Константин Заутренников.
2: По семейному кодексу в случае развода родителей, родитель, который не проживает с ребенком, обязан оплачивать алименты пропорционально от его дохода. Данная норма существует в интересах ребенка. В случае развода родителей ребенок вправе рассчитывать на тот уровень дохода и тот уровень жизни, который у него бы был, если бы родители не развелись. Если у семьи высокий уровень дохода, ребенок, соответственно, получает высокий уровень жизни. Здесь, мне кажется, все логично. И более того, у нас семейным кодексом уже предусмотрена возможность установления алиментов в твердой сумме. Соответственно, она, конечно, эта норма действует для других ситуаций, когда родитель имеет нестабильные и разные по суммам доходы. Но в данном случае, я так понимаю, суть жалобы заключается в том, что малолетний ребенок объективно не нуждается в таком количестве денежных средств. Я не думаю, что Конституционный суд норму семейного кодекса поменяет. Если действительно второй родитель злоупотребляет своими правами, взыскивает несоразмерные какие-то алименты и тратит их не на ребенка, а больше на свою жизнь, наверное, здесь необходимо использовать механизм для установления алиментов в твердой сумме.
1: Константин Заутренников, глава юридической компании «Заутренников и партнеры». По общему правилу семейного кодекса, если у родителя есть постоянный официальный доход, алименты на одного ребенка взыскиваются в размере четверти заработка. Твердая денежная сумма обычно применяется в других случаях, например, когда доход нерегулярный или его сложно определить. Верхнего предела алиментов российское законодательство не устанавливает. При этом в деле Сафонова спор идет не только о размере выплат, но и о том, как применять действующие нормы семейного кодекса в ситуации, когда доход одного из родителей резко вырос, комментирует юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
3: Российский семейный кодекс говорит на одного ребенка содержание при разводе одну четверть заработной платы. Когда он играл в России, это была одна сумма. Как только он перешел и играет в ПСЖ, это совершенно другая сумма и выглядит абсурдно. Равно как и аргументы жены. Формально, юридически она права, она требует одну четверть. Но суд, как правило, исходит из реального положения ребенка. Главное, на что обращает внимание суд в таких случаях, чтобы его положение стало не хуже, чем было с отцом. Если раньше ребенок довольствовался меньшей суммой, и этого было достаточно, исходя из разумных интересов, то и в данном случае это вполне законно и обоснованно. И в данном случае я считаю, что, конечно, претензии жены не обоснованы, потому что положение ребенка, когда Сафонов стал играть в ПСЖ, совсем не ухудшилось и нет смысла повышать. Как это решается в западных судах? Там это, как правило, при разводе сумма у топового спортсмена или у звезды фиксированная.
1: Александр Трещев, юрист. Юристы также говорят, что история Матвея Сафонова лишь высветила проблему, которая обсуждается уже

0: Уже не первый год. Как найти баланс между защитой интересов ребенка и правами родителя, который выплачивает алименты, комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
1: Проблема известная, ей уже много лет. Проблема так называемых сверхалиментов в том, что у нас слишком много отдано на откуп судье, и, соответственно, она может как воспользоваться обычной формулировкой с точки зрения взыска в процент с дохода. И в данном случае нет отсекательной суммы, после которого вроде как алименты не должны взыскиваться. Потому что все прекрасно понимают, что десятки, а то и сотни миллионов, не идут на крутки для ребенка. Здесь проблема. У нас отсутствует механизм контроля, как тратятся деньги на ребенка. Ничто не мешает изначально судье действительно установить фиксированный размер алиментов в подобных случаях. Вот получается то, что получается. Сафоновая сумма алиментов, ну, явно несопоставима с расходами на ребенка. О том, чтобы установить какие-то критерии, об этом в юридическом сообществе говорится давно. Потому что у нас есть оговорка, которую часто используют судьи, что процент, но не менее такой-то суммы. Но почему-то в юридической практике не встречается процент, но не более такой-то суммы. И вот это было бы оптимально и явно соответствовало балансу интересов сторон.
0: Федор Трусов, адвокат. Сам Сафонов говорит, что добровольно перечислял на содержание дочери сначала по 500 тысяч рублей в месяц, а затем по 250 тысяч. Но бывшая жена завалила его исками. Сейчас между бывшими супругами идет свыше 15 судебных разбирательств, связанных с алиментами и другими имущественными претензиями. Сафонов хотел бы заменить норму о четверти дохода в своем случае фиксированной суммой в 300 тысяч рублей в месяц. Стоматологов обяжут лечить зубы с обезболиванием. Минздрав опубликовал соответствующий проект. Если врач понимает, что пациенту будет больно, он должен применить анестезию. Правило начнет действовать с 1 октября. Кроме того, в документе теперь упоминаются и стоматологические фельдшеры. Они смогут снимать острую боль до направления пациента к врачу, говорит главврач стоматологической клиники «Марс-53» Андрей Жеребцов.
2: Раньше в Советском Союзе врач-стоматолог, хирург только мог делать анестезию. И все терапевты, ортопеды отправляли на анестезию к врачу-стоматологу-хирургу. И была целая проблема, чтобы попасть на анестезию. Потом, слава богу, все это расширилось по специальностям. Любой врач-стоматолог стал делать анестезию, и появилась эра частных стоматологий. В частной стоматологии, конечно, сервис, комфорт, а в государственных учреждениях так и осталось. Не всем врачам можно было делать анестезию. И из-за этого пациент лишается вот этого комфорта. Что предлагает Минздрав сейчас? Он предлагает при любых вмешательствах, которые будут болезненны, делать анестезию. Для государственного сектора это очень важное замечание, и я считаю, то, что пациенты будут больше любить врачей-стоматологов и будут больше обращаться, если для них будет гарантированное обезболивание. Если есть подозрение на болезненную манипуляцию, надо делать анестезию. Я только за, чтобы такое требование было прописано заранее, а чтобы не было отдано на усмотрение врача, потому что бывают конфликтные ситуации. Надо, не надо анестезию, непонятно. А здесь будет четко прописано. Полевая манипуляция, значит, нужна анестезия. Непосредственно само лечение практически всегда проходит под обезболиванием. Даже чистка зубов проходит у некоторых пациентов под анестезией, потому что повышенная чувствительность не дает возможности врачу-стоматологу провести квалифицированно данное мероприятие.
3: Как на стоимости это отразится?
2: Ну, на стоимости это незначительно скажется, потому что анестезии отечественной достаточно на рынке. Ну, конечно, есть и медицинская поддержка со стороны зарубежных стран. Зарубежная анестезия, она будет, конечно, подороже. В частных клиниках всегда пациент доплачивает за анестезию. В ОМС будет, скорее всего, выделяться дополнительные средства из фонда медицинского страхования на эту манипуляцию. Фармакологические заводы у нас хорошо работают, и те заказы, которые идут со стороны государства и фондов обязательного медицинского страхования, они практически все всегда удовлетворяются. Для наших заводов это, наоборот, большой плюс, что будет уже централизованная закупка.
0: Андрей Жеребцов, главврач стоматологической клиники «Марс-53». В конце июня Минздрав выпустил приказ, согласно которому с 1 сентября МРТ можно будет проходить без направления врача. Правило касается также флюорографии, маммографии, КТ и других рентгенологических исследований. Остальные процедуры по-прежнему по направлению.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Олеся Потапова. Пакистан начал срочно искать источник закупок сжиженного природного газа после того, как США и Иран возобновили взаимные удары. А движение в Ормузском проливе фактически прекратилось. Об этом пишет Bloomberg. Тендер на закупки СПГ с поставками на следующей неделе объявила госкомпания «Пакистан Лимитед». Ранее Пакистан отменил доставку партии СПГ из Катара из-за роста напряженности в регионе. Исламабад получает почти весь СПГ по долгосрочным контрактом с Катаром. Компания Евростар заказала поезда, способные работать во время экстремальной жары. Как пишет Financial Times, на прошлой неделе компания изменила технические требования к новым составам, повысив максимальную рабочую температуру с плюс 45 градусов до плюс 55 градусов по Цельсию. Компания готовится к тому, что к середине века в Великобритании и некоторых частях Европы будет лето в саудовском стиле. В конце июня температура воздуха на юго-востоке Британии превысила 37 градусов. Это стало историческим рекордом для этого месяца. Врачи заняли первое место в рейтинге самых привлекательных вакансий июля в 12 крупнейших городах России, пишет Суперджоп. Больше всего им готовы платить в Москве, Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде. Также в число лучших предложений работодателей в крупных городах вошли водители и квалифицированные рабочие с доходом более 150 тысяч рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Погода в Москве.
0: Прямо сейчас в столице плюс 21, облачно, с прояснениями, осадков, похоже, не будет. А вот завтра нас ждет резкое потепление и много чего еще неожиданного. 16:16 в Москве, вы слушаете Бизнес FM. Ну и теперь подробнее о погоде в пятницу. Нас ожидают смерчи после обеда. Об этом сообщает Центр погоды ФОБОС. МЧС предупреждает, что столицу накроют ливни, гроза, град, шквалистый ветер до 20 метров в секунду. Непогода придет уже этой ночью, а днем в пятницу ливни усилятся. При этом воздух прогреется до плюс 25. Всего на город обрушится до 35 миллиметров осадков. Это по 3-4 ведра воды на квадратный метр, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
6: Сейчас в Москве и Московской области проходит циклон Бернадет. Его ждет очень нелегкая судьба. Он встретится с другим циклоном. Они будут плясать вокруг общего барицентра, а потом более сильный циклон поглотит Бернадет. Все это будет происходить над головами москвичей, гостей столицы в ночь с 10 на 11. Но и погода с 9 на 10 тоже оставляет, так сказать, быть лучше и желать, потому что действительно и в это время тоже возможны грозы. А энергия неустойчивости атмосферы сейчас такова, что могут возникать конвективные облака, самые мощные, которые дают как раз вот те самые явления типа гроз, града, сильных шкваловых порывов ветра. Иногда даже они достигают 28-30 метров в секунду. Ну и, конечно же, бывает, что облако и землю может соединять воронка, то есть так называемые смерчи. Это все возможно в период сегодняшнего вечера до вплоть до воскресенья, но, опять же, нужно обязательно уточнять прогноз. Все дело в том, что он меняется буквально от часа к часу. Если по утренним прогнозом зона активности смерчей была в районе востока Подмосковья, то теперь эта зона отодвинулась ближе к Рязани и таким образом вышла из зоны действия вот подмосковной части. Таким образом получается, что точно спрогнозировать пока невозможно. Но всем лучше, конечно, держать внимательность из-за того, что вот такая погода может быть все что угодно. И, как правило, вот такие явления возникают очень-очень быстро.
0: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Дептранс предупреждает, что уже сегодня в Москве возможны местами гроза и сильный ветер. Это может ухудшить видимость на дорогах. Поставщики продуктов перекладывают топливные проблемы на рестораторов. Они увеличивают минимальную сумму заказа от 14 до 50%, пытаясь компенсировать логистические проблемы, пишет Shoppers. Перевозки между складами у некоторых компаний подорожали почти вдвое. Водители часами стоят в очередях на заправках, и им нужно платить за лишнее время. Поэтому поставщики теперь реже возят одному клиенту и поднимают порог заказа. А некоторые уже начали повышать и цены на продукты, но пока, по словам рестораторов, в разумных пределах. Мы спросили у них, изменились ли условия закупок и бьет ли это по бизнесу.
4: Бизнес говорит.
7: Татьяна Мельникова, ресторатор, совладельца ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза».
8: Ресторан, который давно на рынке, работает с поставщиками, всегда имеет индивидуальные какие-то условия. То есть если всем не возят, нам где-то там возят. Но есть и вторая причина, почему эта цеховая новость меня особо не трогает. Сейчас лето, у нас столько гостей, что на сутки нам не хватает этого минимального заказа. У нас есть ресторан, куда мы подвозим продукты два раза в день. Нам негде хранить, но проходимость такая, что любой заказ перебивается. Минимальную границу. Это было всегда и будет всегда. Минимальные заказы поставщики давно взяли на вооружение и этим пользуются. Мы стараемся действовать разумно. Хотя есть такая практика, добиваешь заказ. То есть доказал на фирме то, что тебе нужно. И если не хватает до минималки, ты его добил тем, что не портится. Такие условия, они бьют по тем, у кого кассовые разрывы, кому сложно там оплатить этот минимальный заказ, будь он 45 тысяч, 15 или 90. Но мы стараемся так планировать, чтобы не было такой ерунды. Меню надо поменьше делать, чтобы не надо было много продуктов, вот что я вам скажу, дорогие коллеги.
7: Петр Гущин, совладелец баров «Дядя Геральт» и «Братец Винчестер».
9: Сталкивались, с начала недели приходят письма от поставщиков о том, что они увеличивают минимальный заказ на процентов 15-20. Всегда это усложняет немного закуп, приходится перестраивать мощности по хранению товаров, ну и вообще цепочка логистики, конечно, усложняется. Рассчитывать заранее многие вещи. Цены не повышали, потому что и так рост цен идет довольно обширный, и перекладывать на гостей это было бы, я боюсь, чревато последствиями по снижению посещаемости. В общем и целом, сам по себе, может быть, этот фактор был бы не самым тяжелым, но, к сожалению, на фоне всех остальных проблем сейчас, которые есть у общепита, это дополнительная нагрузка, конечно, мягко говоря, малоприятно. Это необычная практика. Такая практика иногда бывает в сезонность, но вообще она достаточно редкая, повышение минимального уровня заказа. И мера не самая ожидаемая. По крайней мере, спасибо, что повысили минимальную стоимость, а не цены.
7: Кирилл Мартыненко, управляющий сети ресторанов Boston Seafood and Bar.
10: Да, конечно, сталкивались, и кажется, что это просьба даже скорее такая, она оправданная абсолютно, потому что все считают деньги, все стараются оптимизировать какие-то свои расходы, и поэтому, наверное, сумма заказа немножко увеличена, исходя из того, что просто машину не гонять порожняком. Просьба от поставщиков, мы в этом плане к ним не имеем никаких претензий как рестораторы. И, наверное, для небольших ресторанов, возможно, это не очень хорошо, потому что, да, они вынуждены в этом случае себя перезатаривать. Но я думаю, что это все решится. Это такая мера, скорее всего, кратковременная, чтобы тоже оптимизировать расходы и у поставщиков.
11: А вот эти вот повышения минимальной стоимости заказа вообще часто происходят?
10: Вообще не часто. Скорее всего, это связано обычно бывает с какой-то инфляцией. То есть это может там происходить раз в год, раз в два года. Ну и тут не все поставщики это делают. Сейчас, скорее, это связано именно с тем, что и топлива мало, и цена чуть выше на него.
4: Бизнес говорит.
0: Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о поддержке Почты России. Документ предполагает создание электронной почтовой системы на госуслугах, оператором которой станет госкомпания. Россияне могут отказаться от этого сервиса, а вот компаниям и предпринимателям придется использовать имейл от Почты России, хотят они этого или нет. Об очередной реформе российской почты Михаил Задорожный.
12: Электронные ящики Почты России на госуслугах будут использовать для доставки юридически значимых сообщений от госорганов и Банка России. Например, россияне смогут получать электронные платежки за коммунальные услуги вместо бумажных в обычном почтовом ящике. Получение писем через госуслуги бесплатное, а вот бизнесу за отправку сообщений придется платить, продолжает руководитель юридической компании «Юрвиста», член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Алексей Петропольский.
13: Действительно, Почта России теперь имеет исключительное законодательное право на доставку заказных писем, юридически значимых сообщений, уведомления, извещения, требования. Ну, собственно, как и раньше, заказные письма всегда приходили от Почты России. Здесь теперь четко другим операторам и курьерским службам это прямо запрещается. Здесь теперь это касается не только переписки с государством, но и сообщений между компаниями по сделкам. Если в дальнейшем эти сообщения нужны будут в доказательной базе в суде, то они должны были быть от Почты России. Отказаться от системы можно. Для граждан ящик на госуслугах добровольный и бесплатный. Для юрлиц и ИП пользование ящиком становится обязательным и платным. Размер еще, я так понимаю, не установлен, но говорят, что-то в районе там 90 с чем-то рублей.
12: Но законопроект не запрещает отправку традиционных заказных бумажных писем. Этим по-прежнему могут пользоваться компании и организации, у которых нет аккаунта на госуслугах, если такие еще остались. В любом случае, за доставку юридически значимых сообщений придется платить, неважно в каком виде они будут отправлены. В первой версии документа спасать госкомпанию предполагалось в том числе за счет маркетплейсов. Для них хотели вести сбор в пользу России за доставку покупок. Участники рынка электронной торговли встретили эту инициативу в штыки. Потом это действие отказались, и теперь у онлайн-бизнеса нет вопросов к закону о поддержке почты, продолжает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
14: Изначально в различных редакциях законопроекта присутствовали различные спорные нормы. В первую очередь это были вопросы, связанные с определенным сбором с бизнеса оборотным. Но в итоге, после достаточно глубокого обсуждения с отраслью, все эти вопросы были сняты.
12: Принятый депутатами законопроект вводит ряд других мер, прежде всего финансовых, для поддержки почты. Например, ей разрешат размещать рекламу на платежных документах, которые она доставляет. А деньги Почте России нужны. По итогам прошлого года ее долг составил 127 миллиардов рублей. Это далеко не первая реформа российской почты с целью сделать ее безубыточной. Например, в конце нулевых отделение почтовой связи превратили в магазины, где можно было купить продукты питания и различные товары, включая детские игрушки и сигареты, что вызвало некоторое недоумение у посетителей. Удивляет здесь то, с каким упорством российские власти пытаются сделать Почту России прибыльным коммерческим предприятием, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
15: Почты, в принципе, во всех странах, но если не убыточные, то, по крайней мере, работают с нулевой рентабельностью. Я, честно говоря, не вижу ничего страшного, что Почта России убыточная. Это социальная отрасль, и она должна финансироваться за счет государства.
12: Ранее в Госдуме финансовый эффект для почты от принятия этого закона оценивали в 9,5 миллиардов рублей. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Золотая лихорадка в Австралии продлилась 20 лет и стала самой богатой в истории на крупнейшие самородки. Первое месторождение драгоценного металла на зеленом континенте обнаружили в 1851 году в районе реки Андерсон в только что образованном штате Виктория. В период пика золотодобычи в казначейство в столице штата Мельбурне еженедельно поступало около 2 тонн желтого металла. Росло население региона, развивались транспорт и фермерство. Это привлекло на земле штата множество буш-рейнджеров, грабители, которые скрывались от властей на неосвоенных территориях. А наплыв иностранцев резко обострил социальную напряженность. Появление тысяч поселенцев из Китая привело к мятежам, погромам и жертвам, к введению въездных налогов, а впоследствии и к формированию в начале 20 века нетерпимой к иным расам так называемой политики Белой Австралии. Все золото мира на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: В Москве 16:28, в студии Олеся Потапова. Не менее 3 человек погибли, еще 15 ранены в результате атак США по городу Сирик на юге Ирана. По данным иранских СМИ, США ударили по торговому и рыболовному причалам Сирика, а также по территории АЭС Бушер. суд в Москве приговорил правозащитника Льва Пономарева, признанного агентом, к 5,5 годам заключения по делу о нежелательной организации и нарушении порядка деятельности иностранного агента. Пономарев осужден заочно, поскольку проживает за границей. Согласно данным следствия, правозащитник организовал работу института имени Андрея Сахарова во Франции, который летом прошлого года был включен в перечень нежелательных организаций на территории России. Пономарева неоднократно штрафовали за непредоставление отчетности о деятельности иноагента и размещение информации в телеграм-канале без необходимой маркировки. Гособвинение просит суд возобновить процесс по делу блогера Валерии Чекалина «Лерчик». Врачи Центра онкологии имени Блохина не нашли медицинских противопоказаний, препятствующих ее явке в суд, сообщает агентство ТАСС. Блогер начала курс химиотерапии в марте этого года и должна закончить его 17 июля. Судебный процесс в отношении «Лерчик» был приостановлен на основании предоставленных документов о болезни. Тогда сообщалось, что у женщины был выявлен рак желудка 4-й стадии. Суд решит вопрос о возобновлении процесса 10 июля. Суд американского округа Колумбия обязал предпринимателя Илона Маска выплатить штраф $1.5 миллиона за нарушение при покупке соцсети Twitter. Средства он должен перевести комиссии по ценным бумагам и биржам. Ранее комиссия обвинила миллиардера в том, что он своевременно не представил регулятору сведения о бенефициарном владении и смог продолжить скупку акций по искусственно заниженным ценам. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. План по взносам на пенсии за первый квартал выполнен только на 8,5%. Счетная палата обнародовала данные об участии ИП и самозанятых в системе добровольного страхования. Почему забота о собственном будущем оказалась для них неактуальной? Новому Ил-114-300 запретили летать в дождь, жару и холод. Росавиация выдала самолету сертификат с серьезными ограничениями по эксплуатации, пишут ведомости. С чем это связано и когда модернизированный Ил станет всепогодным? На чемпионате мира по футболу сегодня стартует серия четвертьфинальных матчей. Первыми встретятся сборные Франции и Марокко. Болельщиков ждет очередная бессонная ночь. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Самозанятые в России не вдохновились возможными пенсиями и больничными. Согласно отчету Счетной палаты по бюджету соцфонда, с которым ознакомились «Известия», за первый квартал на пенсионное страхование от работающих на себя граждан поступило чуть больше 570 миллионов рублей. Это всего 8,5%, а от годового прогноза в 7 миллиардов рублей. Речь о самозанятых, ИП и других гражданах, у которых нет работодателя, который перечисляет за них страховые взносы. В систему им предложили включаться добровольно, но интерес не оправдал ожиданий. Чтобы получить полный год пенсионного стажа, в этом году нужно перечислить в соцфонд минимум 71,5 тысячи рублей. Для многих эта сумма оказалась слишком серьезной. Мы поговорили с самозанятыми.
16: Самозанятый из Рязани Сергей оказывает транспортные услуги.
17: Я только работу начал недавно. И я не знал. А только когда узнал, я, соответственно, и не плачу, мне знакомый тоже не платит.
18: А почему?
17: Ну, не считаю необходимым. Явное недоверие к государственным фондам. Человек рассчитывает на свои же. Он понимает, что легче ему как-то самому либо собрать, инвестировать, либо что-то вложить. А это как-то вполне непонятно. У меня еще и основное место есть работы. Там работодатели оплачивают.
18: Много таких самозанятых, которому не нужно думать о пенсионном стаже, потому что он копится на основном месте работы.
17: Да, достаточно. То есть есть основное место, а где-то это идет как приработка. Где гарантия, что его этот пенсионный срок его не увеличит. Многие же на Европу смотрят, а там же увеличат. Тоже где гарантия, что у нас это может не измениться?
16: Самозанятый из Санкт-Петербурга Андрей занимается производством мебели.
18: Вы даже как-то не обратили внимания на такое предложение.
19: Да, я даже, может быть, если я его услышал, я, скорее всего, переключу и не стал дальше вникать в суть вопроса.
18: Это почему?
19: По классической такой банальной схеме, где нет такого доверия особо сейчас государству. Лично у меня и все инициативы направлены скорее вот на пополнение как кубышки или что-то там такого.
18: Потому что есть мнение, чем моложе, тем как-то меньше думается о пенсии дальнейшей. Вот здесь чего больше? Такого инфантилизма в какой-то мере, пенсии еще не скоро, или того самого недоверия того, что эти деньги, они в итоге нигде не проявятся в пенсионный период?
19: Да, второй вариант, конечно. Или к тому моменту, когда они придут уже к возможности использования благами этой инициативы, может измениться опять что-то.
16: Массажист, физический терапевт из Москвы Анастасия Заика.
20: Стремно такие деньги отчислять. Я вот не планирую дальше, чем неделя.
18: Во всяком случае, предложение со стороны государства целый год пенсионного стажа, да, в самом деле такая твердая валюта. Куда-то она запишется.
20: Наверное, да. А может, нет.
18: Может быть проблема в том, что разъяснительной работы недостаточно? Или вопрос в том, что 70 тысяч рублей – это немало?
20: Я даже по 113 рублей добровольное страхование при оплате ЖКХ не плачу, потому что ты такой, типа, ну хорошо, ну, вот я их отчислю. А что будет дальше? Родители работали, потом выяснилось, что у всех один и тот же коэффициент, кто работал, кто не работал.
18: Сама по себе сумма, входной порог, да, 71,5 тысячи рублей в течение года. Ну, это значимо?
20: Ну, для меня значимо. Если так вот всегда суммировать, конечно, ну, ты думаешь, а что бы ты мог на эти деньги купить? Когда все в сумме, звучит внушительно. Лучше реальные вещи делать, чем какие-то перспективы долгосрочные рассматривать.
16: Водитель такси из Москвы Юрий.
21: Я слышал, но даже не вникал, не изучал эту ситуацию. То есть я плачу вот эти обязательные платежи 4-6% от валового дохода. И все. Учитывая, что валовый годовой доход, который позволяет мне самозанятость 2,4 миллиона, то есть 200 тысяч в месяц. Это грязный доход, который я могу себе позволить, будучи самозанятым. Соответственно, доход реальный за минусом затрат, он чувствительно меньше. И здесь ставить вопрос о 70 тысячах, мягко говоря, не по карману. А учитывая, что я уже пенсионер по возрасту, все становится довольно призрачно.
18: Может ли проблема быть в том, что просто разъяснительной работы не проведено нормальной?
21: Это однозначно так. Прозвучала цифра 70 тысяч. Я не сильно представляю, какой период это за год, это 70 тысяч, или за другой период, каким образом, из какой суммы будет вычитаться эта сумма.
0: Счетная палата считает, что из-за слабых поступлений есть риск завышения годового прогноза и недобора средств. Новому российскому самолету запретили летать в дождь, жару и холод. Речь о модернизированном турбовинтовом Ил-114-300. Росавиация выдала сертификат, но с серьезными ограничениями по эксплуатации, пишут ведомости. Например, самолет пока может выполнять полеты только при температуре от минус 9 до плюс 25 градусов. Это при том, что предыдущая версия Ил-114-100 могла летать при температуре от минус 30 до плюс 45. Также новый Ил-114-300 нельзя эксплуатировать во время грозы и обледенения, а также на мокрые и загрязненные взлеты на посадочной полосе. При этом предполагалось, что самолет возьмет на себя часть региональных маршрутов в арктической зоне России. Впрочем, это не значит, что самолет не приспособлен к обычным российским условиям. Выдача сертификата с ограничениями – нормальная практика, говорит главный редактор портала Авиару Роман Гусаров.
22: Самолет Ил-114-300 – это новый российский турбовинтовой региональный самолет. И он предназначен для перевозки 60+ пассажиров на небольшие расстояния на 1000, на 2500 километров и, в общем-то, будет летать между региональными центрами. Все-таки для регионального класса это считается большим самолетом, а значит, должны быть большие пассажиропотоки. Что касается первоначального базового сертификата, то в гражданской авиации, в мировой гражданской авиации принято выдавать базовый сертификат со значительными ограничениями. Там могут быть ограничения по температуре эксплуатационной, например, по высокогорью, ну и так далее. Почему так происходит? Потому что в авиации принято, скажем так, сертификат или подтверждение подобных характеристик требует достаточно длительного времени и множества испытаний, причем именно в конкретных условиях. Ну, например, чтобы подтвердить эксплуатацию при низких температурах, ну, как минимум, надо дождаться этих низких температур, полететь в тот регион, куда-нибудь там, в Якутию, в зимний период, и там отлетать сертификационную программу, показать, что самолет может исправно летать гарантии, он будет надежен и безопасен. Сейчас лето, и, понятное дело, подтвердить низкие температуры просто нет возможности. Именно по этой причине и базовый сертификат выдается с ограничениями до того момента, когда самолет подтвердит, ну, то есть будет возможность его направить в те условия, в которых он сможет подтвердить возможность эксплуатации, например, при низких температурах. Или, наоборот, при там экстремально высоких температурах, может быть, до плюс 40, плюс 50, где-нибудь в высокогорье, где разреженный воздух, ну и так далее. Поэтому здесь нет ничего страшного и ничего необычного. Постепенно, в течение небольшого срока, я думаю, уже полугода или года, сертификат будет расширен, и самолет получит те характеристики, с которыми можно будет его эксплуатировать, скажем, без ограничений.
0: Роман Гусаров, главный редактор портала Авиа.ру. За разработку самолета отвечает ПАО «ИЛ». Оно входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Там сообщили ТАСС, что работы над развитием самолета продолжаются параллельно с поставками. Все новые типы самолетов после получения базового сертификата типа продолжают дополнительные сертификационные испытания для расширения ожидаемых условий эксплуатации, отметили в компании. На самолете уже выполнены взлет и посадка с грунтового аэродрома, завершены испытания в условиях экстремально низких температур в Якутии, в условиях обледенения в Архангельске, а также на базирование и эксплуатацию в высоких географических широтах. Мы провели испытания при температурах до минус 42 градусов, отметили в ИЛ. Глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что производство ИЛ-114-300 начнется лишь в 2027 году. Однако в начале июня глава Минтранса Андрей Никитин уточнил, что поставка первых трех самолетов ожидается уже в текущем году, а в дальнейшем мощности производства будут наращиваться. Самолет за время разработки подорожал почти в два раза, до 2,6 миллиарда рублей. На чемпионате мира по футболу наступает решающая стадия. Впереди четвертьфиналы, и первыми из восьмерки сильнейших сыграют сборные Франции и Марокко. Эта встреча пройдет сегодня поздно вечером, начало в 23:00 по московскому времени. Об ожиданиях от матча в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
1: Не успели пролить свои слезы Неймар и Криштиану Роналду вместе с болельщиками сборных Бразилии и Португалии, как незаметно подкралось время четвертьфиналов. Однодневный отдых позади, как будто чемпионат и не прекращался. Итак, Франция-Марокко, финалист и полуфиналист прошлого Мундиаля. Французы являются главными фаворитами турнира по версии не только большинства специалистов, но и суперкомпьютера «Опта». Сборная Марокко, действующий победитель Кубка Африки, на пути к 1/4 финала чемпионата мира, по сути, имела одного серьезного соперника – сборную Нидерландов в первом раунде плей-офф, и смогла ее победить по пенальти. Вратарь Ясин Буну все так же хорош, как и 4 года назад. Атакующие тройки французов в лице Килиана Мбаппе, Майкла Алиса и Усмана Дембеле надо будет еще поискать к нему ключи. Мбаппе отстает от Лео Месси в списке бомбардиров этого чемпионата на один мяч. И, конечно, без него не обходится ни одна атака французов. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский прогнозирует обилие голов в этом матче.
2: Мне кажется, что игра будет результативной. Ставить на Марокко, конечно, было бы перебором. Французы, скорее всего, все-таки выиграют. Они, безусловно, зависимы от Килиана Мбаппе, но не настолько сильно. Это очень мощная, выстроенная командная система. Думаю, что именно эта система пройдет сегодня дальше.
1: Лидер французов по итогам прошлого тяжелейшего и грязного матча вляпался в международный скандал. Провокации в адрес Мбаппе продолжились уже на новом уровне. Теперь от сенатора из Парагвая Селесты Амарилье. Она оскорбила Мбаппе на расовой почве, назвав его колонизированным камерунцем. Килиан ответил сексистским, как посчитала Амарилья, выпадом, назвав ее презренной женщиной. Скандал дошел аж до первых лиц государств. За Амарилью извинялось парагвайское правительство. Ее высказывания осудили даже в ООН. Мбаппе, напротив, все поддержали. Корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольная тема» Артем Локалов считает, что лишние эмоции могут помешать лидеру сборной Франции.
3: Мбаппе такой потенциально взрывоопасный парень. С поры до времени он может улыбаться, как-то отвечать, может быть, заботыченный на заботыченную, которая нет-нет, да и прилетает ему на поле или вне его. Но я думаю, что это же тоже часть тактики. вывести из себя основного игрока соперника. Соответственно, Мбаппе тоже это, я думаю, понимает. Его задача не просто забить гол, но еще и избежать ответных действий на провокации или ответить таким образом, чтобы это было заметно и понятно только сопернику, а не судье или медиа. Хотя понятно, что каждый его шаг рассматривают под микроскопом и могут обсуждать потом.
1: Победитель пары Франция-Марокко сыграет сильнейшим в матче Испания-Бельгия. Марокканцы – единственная команда из Африки, которая вышла в 1/4 финала на нынешнем турнире. Напомню, что в 1/16 их было 9. Обращает на себя внимание, что в восьмерку сильнейших пробились сразу 6 европейских команд. Второй сборной не из Европы стала Аргентина. Она сыграет со Швейцарией, которая впервые за 72 года прошла так далеко. Еще в 1/4 финале встретятся сборные Англии и Норвегии. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Транширы. Джеймс Гордон Беннетт-младший, наследник основателя издания «Нью-Йорк Геральд», был вполне успешным бизнесменом, а кроме того, известным тусовщиком, гулякой и, конечно, транжирой. Например, Джеймс купил ресторан, в который привык ходить, только для того, чтобы его любимый столик всегда оставался за ним. Но главной страстью Беннета были яхты. От гоночных, ставивших мировые рекорды, до круизных. Самая известная из них – почти 100-метровая «Лисистрата». В начале 20 века обошлась Беннету в 650 тысяч долларов. Сегодня это почти 20 миллионов. Помимо самого современного оборудования, роскошных кают, на яхте были сауна, гараж с автомобилем и хлев с коровой и доярками. Просто, чтобы миллионеру, который обожал свежее молоко, не приходилось отказываться от него даже посреди океана. Транжиры. На Бизнес FM. Бизнес говорит о себе. По итогам розыгрыша среди подписчиков Макс-канала Бизнес FM один из трех шансов рассказать о своем деле выпал владелице бьюти-коворкинга «Школа-студия твоей красоты» Ирине Нижниковой из Пензы.
6: Мы обучаем визажистов, бровистов, стилистов по волосам, мастеров маникюра, педикюра, мастеров по наращиванию ресниц и ламимейкера. Мы уже в этой сфере около 10 лет. Уже 2 года, как у нас есть государственная лицензия, что мы можем человеку дать профессию. То есть мы обучаем человека и выдаем ему свидетельство о получении профессии. И это приравнивается к образованию в колледже. Мы пишем под каждую профессию программу, где человек полностью, как в колледже, изучает ее от и до и может уже работать либо в салоне, либо на себя, ну, открыть, например, самозанятость. Мы непосредственно оказываем и услуги, потому что учить профессии, не оказывая услугу, очень сложно, потому что нужно знать все изнутри.
4: Ирина Нижникова, Пенза. Бизнес говорит о себе. Только на Бизнес FM. Компании и корпорации.
8: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
8: Unicredit Bank с 1 августа остановит перевыпуск дебетовых карт с истекшим сроком действия, а с декабря перевыпуск по любым другим причинам, сообщает Интерфакс. С сентября банк начнет автоматически блокировать и закрывать карты, не активированные в течение 6 месяцев после получения, а также все карты Visa и MasterCard, по которым не было операций за последний год. Ранее банк уже рекомендовал премиальным клиентам переходить в другие иностранные финоинституты, а итальянская группа Unicredit, владеющая банком, планирует в следующем году разделить российский бизнес и частично продать его инвестору из Арабских Эмиратов. Wildberries с июля поднял тариф на перераспределение товаров между складами в 6 раз. С 0,5% до 3% от комиссии со всех продаж продавца, а не только с перемещенных, сообщает Shoppers. Услуга позволяет маркетплейсу перевозить товары на склады с более высоким спросом, и рост стоимости может быть связан с расходами на топливо, хотя сам Wildberries объясняет это расширением логистических мощностей. При этом обычные комиссии для продавцов также выросли в июле на 5-20 процентных пунктов. Краснодарская «Ава Групп» снова выставила на продажу свои московские активы. На этот раз с 50% дисконтом, следует из материалов российского аукционного дома. Весной компания пыталась продать три своих объекта – жилой комплекс, участок под офисный центр и площадку под жилой дом – за 4,5 миллиарда рублей. Но торги не состоялись из-за отсутствия покупателей. «Ава Групп» – один из крупнейших девелоперов Краснодарского края. Владельцами холдинга являются бизнесмен Ваган Арутюнян и президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: В 16:48 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Нефть остается волатильной. Brent торгуется ниже $78 за баррель. Днем в четверг мировые цены на нефть снизились примерно на процент после роста на предыдущей сессии. Весь фокус внимания вновь на Ближний Восток. Рынок оценивает слова президента США Дональда Трампа о том, что Иран хочет заключить сделку с Соединенными Штатами, при этом прекращение огня больше не действует. На этих новостях накануне цена марки Brent резко выросла и в моменте протестировала отметку $80 за баррель. Рубль на фоне дорогой нефти укрепляется ко всем основным валютам. Доллар на межбанке торгуется чуть выше 76 рублей. Российский рынок акций днем резко упал по бенчмарку Мосбиржи ниже отметки 2190 пунктов. Обсудим все это с экспертом по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Анной Кокоревой. Она на прямой связи со студией «Бизнес FM». Анна, добрый день.
7: Добрый день.
0: Давайте начнем с прогнозов по нефти. Вчера Дональд Трамп много всякого наговорил в адрес иранских властей. Ну, в первую очередь сказал, что переговоры о мирной сделке прерваны, что Штаты нанесут в обозримой перспективе массированные удары, причем не только по военным объектам Ирана, но также и по электростанциям, по опреснительным установкам. Пока не все эти угрозы приведены в действие, но понятно, что рынок отреагировал, и в первую очередь из-за того, что Ормузский пролив оказался закрыт. Насколько долгой будет вот эта вот история с повышением цен на нефть, на ваш взгляд?
7: Ну, здесь все сложно назвать какие-то конкретные сроки. Да? Цены будут расти и оставаться на высоких уровнях до тех пор, пока конфликт будет продолжаться. Да, инвесторы видят, что, по сути дела, разговоры о мире, они ничем конкретным не заканчиваются. Если заканчиваются, то ненадолго. Фактически война продолжается. Да, то есть сначала все как бы выдохнули, а теперь все опять напряглись. И насколько будет длительным это напряжение, пока непонятно. Да, вот ночью были опять удары по Ирану. А если атаки будут более массированы со стороны США, да, соответственно, будет ответная реакция, вот, то, соответственно, цены вернутся опять в район $100 за баррель и выше.
0: Но факт закрытия Ормузского пролива, судоходства там сейчас нет. В прежние времена рынок очень чутко на это реагировал, а сейчас вчера испугались, а сегодня, ну, заняли, можно сказать, такую выжидательную позицию. Это говорит о том, что все уже привыкли к тому, что вот это происходит время от времени.
7: Ну, во-первых, привыкли к тому, что сегодня Дональд Трамп говорит одно, завтра говорит другое, сегодня еще что-нибудь напишет в социальных сетях. Да, соответственно, инвесторы смотрят, что происходит, да, как долго будет дальнейшее закрытие пролива. Если ситуация будет и дальше развиваться в негативном ключе, то, конечно, цены потихоньку начнут расти. Вот первая реакция тогда, да, когда это было в конце февраля, начале марта, она была, это была паническая реакция, да, то есть теперь уже у нас есть некоторая история, да, которую инвестор обработал, да, понял, что происходит, как реагировать на слова Трампа, да, что мнение его может от дня к дню меняться, да, в диаметрально противоположное. Поэтому здесь, да, более осторожно уже действуют участники рынка.
0: По поводу рубля, его укрепление, на ваш взгляд, это кратковременная коррекция или это, можно сказать, уже новый тренд? На протяжении последних двух недель мы наблюдали, как рубль последовательно слабел, а сейчас второй день идет в рост.
7: Вы знаете, поводов для какого-то продолжения тренда на ослабление рубля пока нет. Да, денежно-кредитная политика у нас остается жесткой, да, и есть вероятность, что ставка будет не просто не снижаться, а еще и повышаться. А у нас, да, правда, спрос на валюту достаточно низкий, да, покупки валюты Минфином в меньшем объеме, чем ожидалось. Вот, поэтому спрос на валюту маленький, денежная кредитная политика жесткая, и поводов нету сейчас куда-то рублю попадать.
0: Ваш прогноз к концу месяца, рубль каких отметок достигнет?
7: Ну, здесь, честно говоря, к концу месяца, сколько у нас тут осталось, несколько недель, сложно сказать. Я думаю, что торги будут оставаться где-то в районе 74-75 рублей. То есть сильного какого-то укрепления тоже не должно произойти, по сути дела. Да, но видите, у нас в последнее время есть еще такая некоторая корреляция с ценами на нефть, да. А нефть опять пошла в рост, и это тоже повлияло на динамику рубля. Вот, как только нефть вернулась к довоенным отметкам, и рубль немножко у нас ослабел, да, потому что есть определенные зависимости, от этого зависит наполняемость бюджета и так далее. Поэтому здесь я думаю, что и вот эта тема с нефтью, с новым удорожанием, она тоже будет мешать ослаблению рубля в краткосрочной перспективе, по крайней мере.
0: А как бы вы могли прокомментировать ситуацию на рынке акций? Сегодня индекс Мосбиржи резко ушел ниже отметки в 2190 пунктов, потерял за день почти 1.5%. В чем причина основная, на ваш взгляд?
7: Но причины все те же самые. Никакого позитива на рынке нет. Да? Что, собственно говоря, во-первых, еще там уже отсечки проходят. Прошел саммит НАТО, да, геополитическая ситуация в лучшую сторону никак не изменилась. Более того, на саммите дали понять, что будут финансировать украинскую сторону, Россию рассматривают как угрозу для Европы. Вот, то есть инвесторов, а геополитика сейчас очень имеет важное значение для фондового рынка. Инвестор понимает, что в ближайшей перспективе ничего в этом плане, никаких улучшений нет. Ждали снижения ключевой ставки к концу года. Сейчас понимаем, что снижение может и больше не происходить, еще и повышение может быть. Там проходят отсечки, да, то есть это тоже влияет, да, если там вес бумаги в индексе большой. Потом что мы видим? Да, вчера была новость по полюсу. Тренд какой? Что компания пересматривает дивидендную политику, а вот отказывается от дивидендов, потому что расходы большие. В принципе, отчетность компании показывает, что результаты ухудшаются. У нас есть история там с Евротрансом, то есть общий сентимент, он на негативном рынке. Повода для роста как бы нет. Поэтому там, ну вот, сегодня там ниже 290, там завтра там ниже 2100 будем. То есть как бы каких-то поводов, чтобы вот затормозить это падение или там развернуться, но их пока глобально нет.
0: Ну, то есть вчера была такая ситуативная реакция на рост нефти на мировых рынках, а сегодня все пришло уже в такое равновесное положение.
7: Этого фактора тоже недостаточно, но надо с ним поддерживать нефтегазовый сектор, там определенные компании. Но не весь рынок.
0: Спасибо, Анна Кокарева, эксперт по фондовому рынку БКС Мир Инвестиции, была на прямой связи со студией Бизнес ФМ.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Зверски богатые. В 1990-х годах британского кота Блэки книга рекордов Гиннесса наградила титулом самого богатого кота-наследника. А дело в том, что в 1988-м хозяин Блэки, английский торговец антиквариатом, миллионер Бен Ри, скончался и оставил своему питомцу ни много ни мало 25 миллионов долларов. При этом родственникам не досталось ни пенса. Родня усопшего, конечно, пыталась оспорить завещание, утверждая, что старик давно был не в себе. Но кот победил. Завещанную сумму разделили между тремя благотворительными организациями. Фонды взяли на себя обязательство обеспечить животному достойную жизнь, соответствующую его статусу и состоянию. И, кроме того, пристально следить за действиями друг друга, чтобы избежать финансовых нарушений и угрозы благополучию Блэки. Зверски богатые. На Бизнес ФМ. Все золото мира.
9: Кинебар – это, пожалуй, самое эффективное на сегодня средство защиты золотых слитков от подделки. Так называется лазерное, оптически изменяемое изображение типа голограммы, которое наносится на обратную сторону слитка. Подделать его до сих пор не удалось никому. Технологии владеют швейцарцы, и предоставляют они ее исключительно правительством для работы с их золотыми запасами. Впервые золотые кинебары были представлены швейцарским банком UBS в 1994 году. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 16:58. В студии Олеся Потапова. В Петербурге загорелся театр Комиссаржевской. На месте работают пожарные. Спектакль отменен, сообщает агентство ТАСС. Пожару присвоен второй номер сложности. Его причина устанавливается. Не менее 4 украинских беспилотников сбито на подлете к Москве с начала суток, сообщил мэр города Сергей Собянин. За предыдущие сутки на подлете к столице были нейтрализованы 11 дронов. Международный союз современного пятиборья снял все ограничения с российских спортсменов, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Россиян отстранили от соревнований в марте 2022 года. Спустя год был начат процесс допуск российских спортсменов в нейтральном статусе. В январе текущего года Международный союз объявил о допуске российских юниоров. Международный аэропорт Палм-Бич во Флориде официально переименован в честь президента США Дональда Трампа. Это следует из заявления авиагавани. Пока аэропорт продолжает использовать код PBI, но с 18 августа он официально будет зарегистрирован под обозначением DJT. Посетители аэропорта также предупредили о грядущих изменениях. В конце марта губернатор Флориды Рон Десантис подписал законопроект о переименовании воздушной гавани в округе, где ранее жил Трамп, в честь президента. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Практически 17:00 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Пока не звонил. Видимо, был очень занят. Дмитрий Песков сообщил, что анонсированный президентом США телефонный разговор с Владимиром Путиным еще не состоялся. Идею Трампа о закрытии неба над Украиной Песков прокомментировал скупо. Сказал, что это новая тема, которая еще требует осмысления. Вратарь ПСЖ сборной России Матвей Сафонов решил оспорить семейный кодекс, точнее норму о ежемесячном отчислении четверти дохода на алименты. Бывшая жена требует от футболиста 2,5 миллиона рублей в месяц на содержание дочери. Сафонов обратился в Конституционный суд. Есть ли у него шанс выиграть дело? Мы спросили у адвокатов по семейному праву. Поставщики продуктов перекладывают свои топливные проблемы на общепит. Они увеличивают минимальную сумму заказа, а заодно и цены на сами продукты, пишет Shoppers. Мы спросили у рестораторов, изменились ли условия закупок и бьет ли это по их бизнесу. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Владимир Путин и Дональд Трамп вчера так и не поговорили. Пока никто не звонил, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Впрочем, в Кремле заметили заявление американского президента о том, что Украине будут переданы чертежи для производства ракет «Патриот», и что Вашингтон рассмотрит вариант закрытия неба над Украиной в качестве одной из гарантий безопасности. «Москва видит двоякость в позиции США», отметил Песков, отвечая на вопрос «Бизнес FM».
10: Мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома. Заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Это ошибочное суждение. Господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил. Президент Путин всегда рад пообщаться. У них действительно конструктивный диалог. Несмотря на определенные расхождения, которые могут иметь место, пока никто не звонил.
11: Да? есть ли у Кремля какая-то позиция по поводу заявления Трампа о передаче лицензии Украине на системы Патриот? И также Трамп вчера заявил, что США могут обеспечить закрытие неба над Украиной в качестве инструмента гарантии безопасности.
10: Это новое заявление. Ранее таких заявлений не было. В любом случае, речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция. Конечно, это еще предстоит осмыслить. Что касается Патриот, то очевидный факт. Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, поставки технологий на Украину военных. Мы это знаем. Мы не носим розовые очки. Это некая такая двоякость есть в позиции Соединенных Штатов. Вместе с тем, все-таки Соединенные Штаты, в отличие от тех же европейцев, они при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс.
0: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. О новых заявлениях Трампа и о том, когда может состояться новый телефонный контакт Москвы и Вашингтона, рассуждает политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
13: Стоит обратить внимание, что Песков также сказал, что упоминание Трампом в Анкаре возможности закрыть украинское небо, то есть фактически это та самая бесполетная зона, это новая информация, которую еще предстоит осмыслить. Песков был достаточно сдержан в отношении американского лидера, не допускал никаких таких резких выражений, отверг, что это эскалация, что скорее США находится в заблуждении некотором. Тем не менее, появился целый ряд новых вводных, которые могут осложнить разговор двух президентов, если он не будет должным образом подготовлен. Количество накопленных новых вводных, они подталкивают к тому, что сейчас нельзя будет просто поговорить, как было в первые недели правления Трампа, обсудить общую ситуацию, потом договориться, что приедет какой-нибудь Уитков в Москву и там что-то снова обсудят. Этот этап уже пройден. Сейчас назревает ситуация, когда нужны какие-то новые принципиальные шаги и решения. И, судя по всему, пока к этим решениям Москва, во всяком случае, не готова. Форсировать разговор с Трампом, мне кажется, она не хотела бы. Сам Трамп, не зная, как он настроен, наверное, тоже понимает, что сейчас надо будет предлагать или настаивать даже на каких-то тоже решениях в отношениях с Москвой, учитывая, так сказать, его новое видение украинских возможностей, ударов, в том числе по тылам России.

0: с Владимиром Путиным отметил, что стороны, по его мнению, уже добились существенного прогресса в урегулировании конфликта. Дефицит бюджета России сократился впервые с начала года. В июне он предварительно составит 5,7 триллиона рублей или 2,5% ВВП, следует из сообщения Минфина. Он сократился впервые с начала года. По итогам мая он превышал 6 триллионов рублей. При этом год к году в первые 6 месяцев он вырос на 2,3 триллиона. В Минфине высокий уровень дефицита в начале года объясняют преимущественно ускоренным финансированием бюджетных расходов. Нефтегазовые доходы бюджета за первое полугодие сократились почти на 23% год к году до 3,7 триллиона рублей. В министерстве объяснили динамику падения мировых цен на нефть в предшествующие периоды. В то же время нефтегазовые поступления за январь-июнь увеличились на 16%. Дефицит бюджета комментирует научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
1: В принципе, это достаточно высокий объем. Но, к сожалению, неизвестна структура, потому что у меня нет оснований не доверять Минфину, то проходит просто-напросто финансирование. То есть сейчас финансируются затраты, а потом они налогами будут давать отдачу. То есть сейчас идет расход, потом будет идти доход. Хотя этот тренд повыше, чем был в прошлом году. Поэтому пока я бы не делал каких-то космических и фундаментальных отрицательных выводов, но сигнал, честно говоря, не очень хороший. То есть он говорит о том, что мы выйдем за предел планового дефицита. Какой он будет, покажет время. Если он будет небольшое превышение плана, ничего страшного в этом нет. Потому что дефициты и профициты не меряются по одному году. Как правило, это интервальный показатель. Вот 3-5 лет желательно загонять в ноль. А когда у вас один год идет дефицит, даже условно говоря, 5-6-7 триллионов, то это не факт, что это финансирует те затраты, которые на следующий год эти 5-6-7 триллионов отобьют.
2: Что касается статистики нефтегазовых доходов, вот известно, что они за январь-июнь составили 3,6 триллиона рублей, снизившись почти на 23% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Минфин это объясняет главным образом падением мировых цен на нефть в предыдущие периоды.
1: Цены на нефть и курсы рубля к доллару – это макропоказатели, которые находятся в полной зоне неопределенности. Причем не только экономической, а главное – геополитическое. Цены на нефть начали падать, когда уладился Армузский конфликт. Буквально день-два назад прошел новый конфликт, и цены пошли относительно вверх. Чем закончится эта геополитическая ситуация, не знает никто. Тенденция не очень хорошая. Все-таки мне кажется, что найдут какое-то решение по Армузу, и цены уйдут в район 60-65 за баррель. Это по нашему Urals предельно низкая цена, но которая позволяет войти в запланированный тренд.
0: Георгий Остапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ. Доходы бюджета за 6 месяцев выросли на 5,8%, выше 18,5 триллионов рублей. Расходы на 16% из-за опережающего авансирования госконтрактов. Это и стало главной причиной высокого дефицита в начале года, подчеркивают в Минфине. При этом падение нефтегазовых доходов в январе и феврале достигало 47%, но к июню оно частично выровнялось благодаря росту поступлений в весенние месяцы. Стоматологов обяжут лечить зубы с обезболиванием. Минздрав опубликовал соответствующий проект. Если врач понимает, что пациенту будет больно, он должен применить анестезию. Правило начнет действовать с 1 октября. Кроме того, в документе теперь упоминаются и стоматологические фельдшеры. Они смогут снимать острую боль до направления пациента к врачу, говорит главврач стоматологической клиники Марс-53 Андрей Жеребцов.
3: Раньше в Советском Союзе врач-стоматолог, хирург только мог делать анестезию. И все терапевты, ортопеды отправляли на анестезию к врачу-стоматологу-хирургу. И была целая проблема, чтобы попасть на анестезию. Потом, слава богу, все это расширилось по специальности.

0: специальностям любой врач-стоматолог стал делать анестезию, и появилась эра частных стоматологий. В частной стоматологии, конечно, сервис, комфорт, а в государственных учреждениях так и осталось. Не всем врачам можно было делать анестезию. И из-за этого пациент лишается вот этого комфорта. Что предлагает Минздрав сейчас? Он предлагает при любых вмешательствах, которые будут болезненны, делать анестезию. Для государственного сектора это очень важное замечание, и я считаю то, что пациенты будут больше любить врачей-стоматологов и будут больше обращаться, если для них будет гарантированное обезболивание. Если есть подозрение на болезненную манипуляцию, надо делать анестезию. Я только за, чтобы такое требование было прописано заранее, а чтобы не было отдано на усмотрение врача, потому что бывают конфликтные ситуации. Надо, не надо анестезию, непонятно. А здесь будет четко прописано. Полевая манипуляция, значит, нужна анестезия. Непосредственно само лечение практически всегда проходит под обезболиванием. Даже чистка зубов проходит у некоторых пациентов под анестезией, потому что повышенная чувствительность не дает возможности врачу-стоматологу провести квалифицированное данное мероприятие.
1: Как на стоимости это отразится?
0: Ну, на стоимости это незначительно скажется, потому что анестезии отечественной достаточно на рынке, но, конечно, есть и медицинская поддержка со стороны зарубежных стран. Зарубежная анестезия, она будет, конечно, подороже. В частных клиниках всегда пациент доплачивает за анестезию. В ОМС будет, скорее всего, выделяться дополнительные средства из фонда медицинского страхования на эту манипуляцию. Фармакологические заводы у нас хорошо работают, и те заказы, которые идут со стороны государства и фондов обязательного медицинского страхования, они практически все всегда удовлетворяются. Для наших заводов это, наоборот, большой плюс, что будет уже централизованная закупка.
2: Андрей Жеребцов, главврач стоматологической клиники «Марс-53». В конце июня Минздрав выпустил приказ, согласно которому с 1 сентября МРТ можно будет проходить без направления врача. Правило касается также флюорографии, маммографии, КТ и других рентгенологических исследований. Остальные процедуры по-прежнему по направлению.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 12 июля, клуб Алексея Козлова, Хилари Сарджент, вокалистка из Тринидада и Тобаго, работающая на стыке джаза, соула и карибской музыкальной традиции. Ее выступления сочетают яркую сценическую подачу, выразительный голос и богатую ритмическую палитру. В концертной программе прозвучат авторские композиции и интерпретации известных произведений, объединяющие джазовую свободу и атмосферу островной музыкальной культуры. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
4: Валюты. Валюты.
3: В 15 веке злотыми поляки в обиходе называли иностранные золотые монеты, как правило, дукаты. В ходу же были местные марки, гроши и гривны. Именоваться злотом официальная валюта Польши стала в 1924 году. Тогда она была жестко привязана к доллару. Сегодня злотый в несколько раз дешевле американской валюты.
4: Валюты на Business FM.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
5: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В России может появиться сеть малых нефтеперерабатывающих заводов. Идею на совещании с президентом озвучил глава Забайкалья Александр Осипов. По его словам, крупные нефтезаводы постоянно находятся под угрозой, а мини-НПЗ могли увеличить предложение топлива на внутреннем рынке. Владимир Путин губернатора поддержал, отметив, что чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб. Вице-премьер Александр Новак на совещании заявил, что ситуация с топливом в России частично стабилизируется, но в целом пока остается непростой. С июля, по словам Новака, Россия начнет импортировать нефтепродукты. Бензин в Нижегородской области за неделю подорожал еще на 2%. Средняя стоимость топлива в регионе на минувшей неделе составляла 73,5 рубля за литр, подсчитал Росстат. Напомню, с сегодняшнего дня в Нижегородской области ввели ограничения на заправках. По нечетным датам можно заправить только автомобили с номерами, начинающимися на нечетную цифру, по четным – на четную. Власти вернулись к идее о годовой отсрочке на взыскание долгов приставами. Поправки от Минюста, которые могут существенно ограничить возможности коллекторов, микрофинансовых организаций, банков взыскивать долги физических лиц с привлечением судебных приставов, дошли до рассмотрения в правительстве, пишет РБК со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка с критикой инициативы, направленного вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Речь идет о законопроектах, разработанных Минюстом еще в конце 2024 года. Они предполагают введение отсрочки в один год на передачу долга в работу судебным приставам, а также взимание дополнительной платы с профессиональных взыскателей за услугу возбуждения исполнительного производства. Взыскатели считают инициативу разрушительной для рынка, а эксперты прогнозируют поблажки. Нижегород пассажир «Автотранс» ищет поставщика оформленной одежды для водителей за 10 миллионов рублей. Информацию разместили на сайте госзакупок. Подрядчику необходимо сшить и доставить более 5,5 тысяч единиц одежды, утепленные жилеты, а также рубашки поло белого и темно-синего цвета с коротким и длинным рукавом. Поставка будет осуществляться тремя партиями на склад филиалов предприятия в Нижнем Новгороде, на улицу Кима, на Удмуртскую, на Родионова. На каждое изделие необходимо нанести фирменный логотип оранжевого цвета методом вышивки. Товар должен быть в индивидуальной упаковке с четкой маркировкой, а на одежде светоотражающие элементы. Дополнительные поезда запустят между Нижним Новгородом и Дзержинском. Их пустят с 13 по 24 июля с Московского вокзала. Поезд будет отправляться в 18.22, прибывать в Дзержинск в 18.57. В обратном направлении состав поедет в 19.31, прибудет в Нижний Новгород в 20.01. В составе каждого поезда 4 вагона. Нижегородцы могут проверить ключевые показатели здоровья через мультимодальный медицинский ассистент «Гигадок». Устройство размещено в городской поликлинике номер 30 Советского района. Комплекс позволяет оценить 17 показателей здоровья. Среди них индекс массы тела, давление, риск развития сахарного диабета второго типа, уровень холестерина и гемоглобина. Его работа основана на технологиях компьютерного зрения, машинного обучения, дистанционной фотоплетизмографии. Система анализирует изменения цвета кожи, связанные с кровотоком, и на этой основе оценивает отдельные физиологические параметры, включая частоту сердечных сокращений, дыхание, уровень насыщения крови кислородом. Гаджет не заменяет визит к врачу, но позволяет быстро и комфортно пройти экспресс-диагностику, удостовериться в своем здоровье, либо вовремя заметить отклонение в ключевых индикаторах риска и обратиться к врачам, отмечают эксперты. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
3: Погода.
6: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс, погоды будет малооблачно и плюс 20 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 25. Днем также ожидается облачность и до 30 градусов жары.
3: Валюта.
6: На 9 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 76 рублей 40 копеек. Евро 87 рублей 35 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 22 копейки. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
5: Правительство Нижегородской области, сергачские производители ягод, компания «Рассвет» расторгли инвестиционное соглашение о предоставлении предприятию льготы по налогу на имущество, пишет «Коммерсант Приволжье». Закон об утверждении соглашения планируется аннулировать через областное ЗАГС-собрание, следует из базы законопроектов регионального парламента. Соглашение между правительством и компанией «Рассвет» было подписано в 2019 году. Предприятие планировало завершить строительство ягодного сада площадью 230 гектаров с инвестициями почти 870 миллионов рублей и попросила льготу по налогу на имущество на сумму около 7 миллионов. Инвестпроект был признан масштабным и приоритетным, однако «Рассвет» не отчитывался перед правительством о его исполнении и не воспользовался преференцией, говорится в документах ЗАГС-собрания. Компания «Октава» выиграла торги по продаже лота из 4 исторических зданий в центре Нижнего Новгорода, повысив цену с 23,5 миллионов рублей до 38,5 миллионов, сообщил замгубернатора Егор Поляков. Лот выставила «Рекнедвижимость», следует из данных портала «Историческая недвижимость региона». В него вошли здания по улице Алексеевской и в переулке Холодной. Все объекты старше 100 лет, включая выявленный объект культурного наследия, дом мещанина Рыбина и каменный усадебный дом в стиле эклектики, построенный в конце 19 века. В торгах участвовали 5 компаний, в ходе ходе аукциона было сделано 14 шагов. Итоговая цена выросла почти на 65%. Инвестор планирует завершить приспособление объектов культурного наследия в течение 3 лет. Проект рассматривается как комплексный, в том числе с возможным созданием гостиничной инфраструктуры. Завтра группа компаний «Эрфлот» в честь 20-летия проведет сразу 4 церемонии закладки судов на судостроительном комплексе в поселке Окский Богородского района. В серию новых проектов войдут судно-нефтесборщик, буксир-толкач, а также 2 несамоходных судна «Баржа-площадка» и «Шаланда». Заказчиком флота выступает «Транснефть». Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса!
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
8: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер 1 от 5 миллионов 865 тысяч рублей.
9: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
8: STO Exlantix ED ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
10: Exceed. Born for more.
8: Реклама, не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива до конца месяца, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, ситуация на внутреннем топливном рынке остается непростой. Спрос на моторное топливо вырос примерно на треть. Пока зерно ждет комбайны, комбайны ждут дизель. Из-за нехватки топлива часть хозяйств уже рискует не успеть собрать урожай вовремя. Вместо работы в поле фермеры все чаще ищут солярку. На многих АЗС ее отпускают с ограничениями, а цены продолжают расти. О том, как это выглядит в разных регионах и как хозяйства пытаются справиться с дефицитом, мы спросили у фермеров.
11: Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Ставропольского края Сергей Колесников.
12: Дизеля на последних, работаем на остатках. С Роснефти пока не получается брать. Я не знаю, что будет. Мы где-то в минуса начнем уходить. Уборка будет стоить очень приличных денег, то есть рентабельность падает. И сейчас начало уборки, все сельхозпредприятия на минимуме своих собственных средств. Их нет.
13: Если не досчитаетесь какого-то объема дизеля, насколько уборочная компания может застопориться?
12: Где-то очень много можно недособрать. Впереди еще кормозаготовка и капка свеклы уже в августе. И тут настолько глобально, даже цифры я не могу сам себе озвучить. На последних затягиваем и просто станем и все.
13: На посевной компании следующего года уже это может как-то отразиться?
12: Может, да. Само по себе вот уборка, это только часть работы. В следующем нужно идти почва подработка земли. И люди уже задумываются, как экономить. Громадное количество транспорта надо, машин, которые перевозят. Это тоже тысячи тонн. То есть кроме капки, еще и перевозка до завода. А уже в сентябре, в октябре новый сев. А
13: отпускные цены вы уже сейчас планируете увеличивать?
12: Мы не можем сделать это. То есть есть существующая рыночная цена, фермеры-заложники. Цены мы не повышаем.
11: Глава фермерского хозяйства из Орловской области Иван Драб.
14: У нас у фермеров есть льготное кредитование. Льготное кредитование идет целевое. Дизельное топливо, то есть ГСМ, там масло, бензин. Когда мы заключаем с Роснефтью договор, там есть лимиты по месяцам. Лимит у тебя на год. На год тебе сколько надо? У меня там уходит 240 тысяч литров, а то и больше.
13: Но сейчас объемы есть?
14: Да, конечно.
13: Это гарантии, они для вас зарезервированы?
14: По крайней мере, да.
13: А вот ваши коллеги из других КФХ, у них сейчас ситуация хуже с доступом к дистопливу?
14: Хуже у тех, у кого нету емкости для хранения. Потому что он привез там 10 тонн, он слил, а больше у него некуда сливать. нету надежности. Если ты погоду будешь убирать, и солярка закончилась, и ты будешь стоять, а потом ты солярку привезешь, а пойдут дожди, и что ты будешь делать? Ты будешь переживать. А когда дожди зашли, там на неделю, на две, есть пророст, есть потеря качества. А потеря качества – это потеря ценовой политики. У тебя уже не третий класс, а четвертый, а то, может быть, даже и фуражное зерно. Цены там уже совсем другие.
11: Глава крестьянско-фермерского хозяйства Былинкина из Луховиц Московской области Елена Головащенко.
15: У нас, конечно же, есть трактор, погрузчик, то, что работает на дизеле. Но самое главное, что у нас итальянское оборудование, которое работает на дизтопливе и больше ни на чем. А у нас две небольшие сыроварни. Если нет солярки, соответственно, работать мы не можем. Молоко нам хранить негде. То, что надоили, мы перерабатываем каждый день. Поэтому наши мужчины, работающие на ферме, просто дежурят и ездят по округе, собирая в канистры солярку. Для нас это очень накладно, потому что рабочих рук на ферме немного, и летний период это все равно страда. В общем, каждые мужские руки, отсутствующие, стоящие в очереди на добычу дизтоплива, для нас большое горе. Но так в среднем мы можем переработать 600 литров молока в день. Это на выходе около 60 килограмм козьего сыра.
13: Это сейчас, а было иначе, без дефицита топлива?
15: Конечно, в среднем до тонны мы перерабатывали.
13: То есть на лицо в половину практически?
15: Да, конечно.
5: Как пишет Forbes, одному комбайну за смену требуется до 300 литров дизеля, но на многих АЗС сегодня отпускают лишь от 20 до 200 литров топлива, иногда разрешают заправлять только бак автомобиля. По словам экспертов, после созревания урожая желательно убрать максимум за 10 дней, при этом заключение прямого договора на поставку топлива может занять до месяца, что слишком долго для разгара уборочной. Ранее Владимир Путин заявил, что по данным Минсельхоза, проблема с поставками топлива аграриям сейчас не наблюдается.
3: Британские ученые доказали. Сыр не помеха для диеты. Раньше из-за слишком высокого содержания жира этот продукт не рекомендовали худеющим. В новом исследовании участвовало около 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 90 лет. Специалисты выяснили, как молочные продукты влияют на фигуру и состояние здоровья. Оказалось, что употребление сыра не способствует накоплению жировых отложений или образованию плохого холестерина. В целом, у людей, употреблявших много молочных продуктов, кровяное давление было ниже. Индекс массы тела, процент жира в организме, объем талии оказались меньше, чем у тех, кто употреблял мало молочных продуктов. Но ученые предостерегают. Молоко и йогурт с низким содержанием жира провоцируют потребление большого количества углеводов, что может повысить уровень плохого холестерина.
16: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов раскритиковал нефтекомпании за дезинформацию о поставках топлива. Он разместил в своем телеграм-канале 40-секундное видео с очередью на заправку Роснефти, обратился к компании, а также к Лукойлу и Газпромнефти с просьбой предоставить честную информацию по поставкам и нарастить их, как и было обещано. По его словам, представители компании на заседании оперативного штаба области заявляют о готовности обеспечивать работающие АЗС топливом, пусть и с учетом общего дефицита, а уже через несколько часов жители видят противоположную картину. Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу о хищении более 6,5 миллиардов рублей при исполнении контрактов Минобороны через военторг. Судья Кристина Берева назначила бывшему гендиректору компании «Сандора» Дмитрию Комлеву 6 лет колонии строгого режима и взыскала с него свыше 6,5 миллиардов рублей в счет возмещения ущерба. Комлев полностью признал вину, заключил досудебное соглашение и был осужден в особом порядке без исследования доказательств. Комик Семен Слепаков объявлен в России в розыск. Ранее суд в Москве заочно арестовал его на 2 месяца в рамках уголовного дела по иноагентской статье. Она предусматривает до 2 лет лишения свободы. Как сообщили в Следственном комитете, расследование дела завершено. Артиста обвиняют в неисполнении обязанностей иноагента. После начала СВО Слепаков уехал из России. Минюст признал его иноагентом. В мессенджере Макс появилась возможность создания публичных каналов. Приватные каналы можно переводить в общедоступный режим. Опция доступна на устройствах с Android, сообщила пресс-служба компании. В ближайшие дни создавать каналы также можно будет в десктопной и веб-версии мессенджера. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. План по взносам на пенсии за первый квартал выполнен только на 8,5%. Счетная палата обнародовала данные об участии ИП и самозанятых в системе добровольного страхования. Почему забота о собственном будущем оказалась для них неактуальной? Система заправки почетным и нечетным числам вводится уже в 6 регионах, чтобы сократить очереди на АЗС. С сегодняшнего дня схема действует в Мордовии, Нижегородской и Астраханской областях, на очереди Псков и Липецк. Мы спросили у местных жителей, стало ли проще. Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов решил оспорить семейный кодекс, точнее норму о ежемесячном отчислении четверти дохода на алименты. Бывшая жена требует от футболиста 2,5 миллиона рублей в месяц на содержание дочери. Сафонов обратился в Конституционный суд. Есть ли у него шанс выиграть дело? Мы спросили у адвокатов по семейному праву. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Самозанятые в России не вдохновились возможными пенсиями и больничными. Согласно отчету Счетной палаты по бюджету соцфонда, с которым ознакомились «Известия», за первый квартал на пенсионное страхование от работающих на себя граждан поступило чуть больше 570 миллионов рублей. Всего 8,5% от годового прогноза в 7 миллиардов рублей. Речь о самозанятых, ИП и других гражданах, у которых нет работодателя, который перечисляет за них страховые взносы. В систему им предложили включиться добровольно, но интерес не оправдал ожиданий. Чтобы получить полный год пенсионного стажа, в этом году нужно перечислить в соцфонд минимум 71,5 тысячу рублей. Для многих эта сумма оказалась слишком серьезной. Мы поговорили с самозанятыми.
2: Самозанятый из Рязани Сергей оказывает транспортные услуги.
3: Я только работу начал недавно. И я не знал. А только когда узнал, я, соответственно, и не плачу. Мне знакомые тоже не платят.
4: А почему?
3: Ну, не считаю необходимым. Явное недоверие к государственным фондам. Человек рассчитывает на свои же. Он понимает, что лучше ему как-то самому либо собрать, инвестировать, либо что-то вложить. А это как-то вполне непонятно. У меня еще и основное место есть работы. Там работодатели оплачивают.
4: Много таких самозанятых, которым не нужно думать о пенсионном стаже, потому что он копится на основном месте работы.
3: Да, достаточно. То есть есть основное место, а где-то это идет как приработок. Где гарантия, что его этот пенсионный срок его не увеличит. Многие же на Европу смотрят, а там же увеличат. Тоже где гарантия, что у нас это может не измениться?
2: Самозанятый из Санкт-Петербурга Андрей занимается производством мебели.
4: Вы даже как-то не обратили внимания на такое предложение.
5: Да, я даже, может быть, если я его услышал, я, скорее всего, переключил или не стал дальше вникать в суть вопроса.
4: Это почему?
5: По классической такой банальной схеме, где нет такого доверия особо сейчас. государству. Лично у меня. И все инициативы направлены скорее вот на пополнение кубышки или что-то там такого.
4: Потому что есть мнение, чем моложе, тем как-то меньше думается о пенсии дальнейшей. Вот здесь чего больше? Такого инфантилизма в какой-то мере? Пенсии еще не скоро? Или того самого недоверия того, что эти деньги, они в итоге нигде не проявятся в пенсионный период?
5: Да, второй вариант, конечно. Или к тому моменту, когда они придут уже к возможности использования благами этой инициативы, может измениться опять что-то.
2: Массажист, физический терапевт из Москвы Анастасия Заика.
6: Стремно такие деньги отчислять. Я вот не планирую дальше, чем неделя.
4: Во всяком случае, предложение со стороны государства, целый год пенсионного стажа, да, в самом деле такая твердая валюта. Куда-то она запишется.
6: Наверное, да. А может, нет.
4: Может быть проблема в том, что разъяснительной работы недостаточно? Или вопрос в том, что 70 тысяч рублей – это немало?
6: Я даже по 113 рублей добровольное страхование при оплате ЖКХ не плачу, потому что ты такой, типа, ну хорошо, да вот я их отчислю. А что будет дальше? Родители работали, потом выяснилось, что у всех один и тот же коэффициент. Кто работал, кто не работал.
4: Сама по себе сумма, входной порог, да, 71,5 тысячи рублей в течение года – ну, это значимо?
6: Ну, для меня значимо. Если так вот всегда суммировать, конечно, ну, ты думаешь, а что бы ты мог на эти деньги купить? Когда все в сумме, звучит внушительно. Лучше реальные вещи делать, чем какие-то перспективы долгосрочные рассматривать.
2: Водитель такси из Москвы Юрий.
7: Я слышал, но даже не вникал, не изучал эту ситуацию. То есть я оплачиваю вот эти обязательные платежи 4-6% от валового дохода. И все. Учитывая, что валовый годовой доход, который позволяет мне самозанятость 2,4 миллиона, то есть 200 тысяч в месяц. Это грязный доход, который я могу себе позволить, будучи самозанятым. Соответственно, доход реальный за минусом затрат, он чувствительно меньше. И здесь ставить вопрос о 70 тысячах, мягко говоря, не по карману. А учитывая, что я уже пенсионер по возрасту, все становится довольно призрачно.
4: Может ли проблема быть в том, что просто разъяснительной работы не проведено нормальной?
7: Это однозначно так. Прозвучала цифра 70 тысяч. Я не сильно представляю, какой период это за год, это 70 тысяч, или за другой период. Каким образом, из какой суммы будет вычитаться эта сумма?
1: Счетная палата считает, что из-за слабых поступлений есть риск завышения годового прогноза и недобора средств. На чемпионате мира по футболу наступает решающая стадия. Впереди четвертьфиналы, и первыми из восьмерки сильнейших сыграют сборные Франции и Марокко. Встреча пройдет сегодня поздно вечером, начало в 23:00 по московскому времени. Об ожиданиях от этого матча в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: Не успели пролить свои слезы Неймар и Криштиану Роналду вместе с болельщиками сборных Бразилии и Португалии, как незаметно подкралось время четвертьфиналов. Однодневный отдых позади, как будто чемпионат и не прекращался. Итак, Франция-Марокко, финалист и полуфиналист прошлого Мундиаля. Французы являются главными фаворитами турнира по версии не только большинства специалистов, но и суперкомпьютера «Опта». Сборная Марокко, действующий победитель Кубка Африки, на пути к 1/4 финала чемпионата мира, по сути, имела одного серьезного соперника – сборную Нидерландов в первом раунде плей-офф, и смогла ее победить по пенальти. Вратарь Ясин Буну все так же хорош, как и 4 года назад. Атакующий тройки французов в лице Килиана Мбаппе, Майкла Алиса и Усмана Дембеле надо будет еще поискать к нему ключи. Мбаппе отстает от Лео Месси в списке бомбардиров этого чемпионата на один мяч. И, конечно, без него не обходится ни одна атака французов. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский прогнозирует обилие голов в этом матче.
9: Мне кажется, что игра будет результативной. Ставить на Марокко, конечно, было бы перебором. Французы, скорее всего, все-таки выиграют. Они, безусловно, зависимы от Килиана Мбаппе, но не настолько сильно. Это очень мощная, выстроенная командная система. Думаю, что именно эта система пройдет сегодня дальше.
8: Лидер французов по итогам прошлого тяжелейшего и грязного матча вляпался в международный скандал. Провокации в адрес Мбаппе продолжились уже на новом уровне. Теперь от сенатора из Парагвая Селесты Амарильи. Она оскорбила Мбаппе на расовой почве, назвав его колонизированным камерунцем. Килиан ответил сексистским, как посчитала Амарилья, выпадом, назвав ее презренной женщиной. Скандал дошел аж до первых лиц государств. За Амарилью извинялось парагвайское правительство. Ее высказывания осудили даже в ООН. Мбаппе, напротив, все поддержали. Корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов считает, что лишние эмоции могут помешать лидеру сборной Франции.
10: Мбаппе такой потенциально взрывоопасный парень. С поры до времени он может улыбаться, как-то отвечать, может быть, заботыченный на заботыченную, которая нет-нет, да и прилетает ему на поле или вне его. Но я думаю, что это же тоже часть тактики. То есть из себя основного игрока соперника. Соответственно, Мбаппе тоже это, я думаю, понимает. Его задача не просто забить гол, но еще и избежать ответных действий на провокации или ответить таким образом, чтобы это было заметно и понятно только сопернику, а не судье или медиа. Хотя понятно, что каждый его шаг рассматривают под микроскопом и могут обсуждать потом.
8: Победитель пары Франция-Марокко сыграет сильнейшим в матче Испания-Бельгия. Марокканцы – единственная команда из Африки, которая вышла в 1/4 финала на нынешнем турнире. Напомню, что в 1/16 их было 9. Обращает на себя внимание, что в восьмерку сильнейших пробились сразу 6 европейских команд. Второй сборной не из Европы стала Аргентина. Она сыграет со Швейцарией, которая впервые за 72 года прошла так далеко. Еще в 1/4 финале встретятся сборные Англии и Норвегии. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Очередь по номерам. Вслед за Орловской областью продажу бензина по четным и нечетным дням с сегодняшнего дня ввели Мордовия, Нижегородская и Астраханская области. Завтра, к примеру, последует Псковская область, а послезавтра Липецкая. Губернатор Орловской области говорит, что с помощью такой системы с проблемой справились, но в Орле отменять ограничения пока не планируют. Опасаются, что это спровоцирует приток машин из соседних областей. А при проверках, по словам главы региона, обнаружилось, что местные жители закатывают бензин в 3-литровые банки. Мы спросили у водителей, как работает новая система и стало ли меньше очередей.
0: Местные жители.
11: Главный редактор астраханского сетевого издания «Астньюс.ру» Максим Терский.
12: Нынешняя ситуация от прошлой отличается тем, что раньше тоже в длинных чередях стояли на пустые заправки, ну, то есть ждали, когда туда привезут бензин, то есть такое могло быть. А сейчас есть точная уверенность, что ты стоишь в очереди на заправку, на которой есть бензин. Теперь есть четкий график, что с 6 до 13.00 на этой заправке бензин будет в наличии. Сейчас в первый день все поехали на заправки, которые открыты по расписанию и по временному графику. Может быть, под следующие дни более стабилизируется эта история.
13: А как вот узнавать график работы АЗС и наличие, неналичие?
12: Это у нас распространяется с вчерашнего дня в инфографике от администрации губернатора. Дальше все средства массовой информации, всякие паблики с удовольствием копируют, размножают, распространяют.
13: Я, например, понимаю, что у меня номеры машины моей соответствуют. И то есть я приезжаю, да, вот в соответствии с этим графиком.
12: Выбираете заправку, то есть там не одна заправка в списке. Выбираете, который вам удобнее. Приезжайте, стоите в очередь. Стоят сотрудники ДПС, полиция, которые следит за порядком на этих заправках. Не пускает тех, кто без очереди хочет пролезть. Ну, также смотрит номера, чтобы четные, нечетные.
11: Таксист из Нижнего Новгорода Александр.
14: Как у вас?
15: По 4-5 часов стоять. Большинство заправок закрыто. Среди стоят даже на закрытых заправках. А ждут, когда откроется. В некоторых местах люди просто вообще машины оставляют домой.
13: У вас вроде как ввели вот с этого дня систему по номерам?
15: Ввели, но пока что очереди особо не уменьшаются.
13: А следит кто-то за порядком вот на заправках, чтобы действительно номера соответствовали, да, и так далее?
15: Пока что еще не заезжал, то есть обещали волонтеров.
11: Водитель из столицы Мордовии Михаил.
16: Люди не понимают эту систему особо по номерам и лезут с другими номерами. В очередь правительство делает все, поставки идут. Лично мое мнение, что в этих очередях больше виноваты недопонимание самих водителей.
13: Почему?
16: Потому что не с тем номером лезут. Говорят, что это не закон, не указ. Это носит рекомендательный характер. Мы все равно будем заправляться, нам надо. Вот эти заливки в канистры и тому подобное. Избыточный ажиотаж. Если бы народ был попонятливее, такого бы ажиотажа не было.
13: А очереди есть все равно до сих пор?
16: Да, конечно, очереди есть. Причем последние пару дней очереди увеличились. Делают запас. Та же самая ситуация, что с солью, с гречкой.
13: А наличие, вот если смотреть бензины?
16: Нет, Лукойл нет совсем. Газпром закрыты. Работают Башнефть, Татнефть. На них прям привозят.
13: Вы говорите, что люди все равно лезут. Я с этим номером. А как информируют?
16: Информация полная. Во всех соцсетях, телевидении, радио. Осталось только на столбы и на дома расклеить листовочки.
1: Это был опрос водителей в регионах, где действует система заправки автомобилей по четным и нечетным числам.
0: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
14: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
0: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Британские ученые доказали. Фильмы ужасов способствуют снижению веса, выяснили британские ученые. Существует даже список из 10 самых полезных для здоровья фильмов. Среди лидеров – «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина, который поможет избавиться от 158 калорий за сеанс, и «Челюсти» Стивена Спилберга – 161 сожженная калория. А больше всего калорий можно потерять при просмотре «Сияния» Стэнли Кубрика – порядка 180. Ученые акцентируют, при просмотре такого здорового фильма важно, не отрываясь, смотреть на экран, не зажмуриваясь и не отворачиваясь в самые страшные моменты. Под воздействием соответствующих эмоций в организме запускаются химические процессы, которые ускоряют метаболизм. Главное, не заедать ужас попкорном.
14: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
0: Компании и корпорации.
17: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
17: Юникредит Банк с 1 августа остановит перевыпуск дебетовых карт с истекшим сроком действия, а с декабря перевыпуск по любым другим причинам, сообщает Интерфакс. С сентября банк начнет автоматически блокировать и закрывать карты, не активированные в течение 6 месяцев после получения, а также все карты Visa и MasterCard, по которым не было операций за последний год. Ранее банк уже рекомендовал премиальным клиентам переходить в другие иностранные финоинституты, а итальянская группа Юникредит, владеющая банком, планирует в следующем году разделить российский бизнес и частично продать его инвестору из Арабских Эмиратов. Wildberries с июля поднял тариф на перераспределение товаров между складами в 6 раз. С 0,5% до 3% от комиссии со всех продаж продавца, а не только с перемещенных, сообщает Shoppers. Услуга позволяет маркетплейсу перевозить товары на склады с более высоким спросом, и рост стоимости может быть связан с расходами на топливо, хотя сам Wildberries объясняет это расширением логистических мощностей. При этом обычные комиссии для продавцов также выросли в июле на 5-20% пунктов. Краснодарская «Ава Групп» снова выставила на продажу свои московские активы. На этот раз с 50% дисконтом, следует из материалов российского аукционного дома. Весной компания пыталась продать 3 своих объекта – жилой комплекс, участок под офисный центр и площадку под жилой дом – за 4,5 миллиарда рублей. Но торги не состоялись из-за отсутствия покупателей. «Ава Групп» – один из крупнейших девелоперов Краснодарского края. Владельцами холдинга являются бизнесмен Ваган Арутюнян и президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В 17:47 в Москве вы слушаете Business FM. Есть ли предел у алиментов? Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу вратаря ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова. После развода футболист уже выплатил на содержание общей дочери более 90 миллионов рублей и отдельно погасил задолженность по алиментам свыше 66 миллионов. Теперь он оспаривает норму семейного кодекса, по которой на одного ребенка при отсутствии соглашения взыскивается четверть дохода родителя. По мнению Сафонова, при очень высоких заработках такой механизм может приводить к выплатам несоразмерным реальным потребностям ребенка и фактически превращает алименты в средства обогащения матери, комментирует владелец юридической компании «Заутренников» и партнеры Константин Заутренников.
18: По семейному кодексу в случае развода родителей, родитель, который не проживает с ребенком, обязан оплачивать алименты пропорционально от его дохода. Данная норма существует в интересах ребенка. В случае развода родителей ребенок вправе рассчитывать на тот уровень дохода и тот уровень жизни, который у него бы был, если бы родители не развелись. Если у семьи высокий уровень дохода, ребенок, соответственно, получает высокий уровень жизни. Здесь, мне кажется, все логично. И более того, у нас семейным кодексом уже предусмотрена возможность установления алиментов в твердой сумме. Соответственно, она, конечно, эта норма действует для других ситуаций, когда родитель имеет нестабильные и разные по суммам доходы, но в данном случае, я так понимаю, суть жалобы заключается в том, что малолетний ребенок объективно не нуждается в таком количестве денежных средств. Я не думаю, что Конституционный суд норму семейного кодекса поменяет. Если действительно второй родитель злоупотребляет своими правами, взыскивает несоразмерные какие-то алименты и тратит их не на ребенка, а больше на свою жизнь, наверное, здесь необходимо использовать механизм для установления алиментов в твердой сумме.
1: Константин Заутренников, юрист. По общему правилу семейного кодекса, если у родителя есть постоянный официальный доход, алименты на одного ребенка взыскиваются в размере четверти заработка. Твердая денежная сумма обычно применяется в других случаях. Например, когда доход нерегулярный или его сложно определить. Верхнего предела алиментов российское законодательство не устанавливает. При этом в деле Сафонова спор идет не только о размере выплат, но и о том, как применять действующие нормы семейного кодекса в ситуации, когда доход одного из родителей резко вырос, комментирует юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
19: Российский семейный кодекс говорит на одного ребенка содержание при разводе одну четверть заработной платы. Когда он играл в России, это была одна сумма. Как только он перешел и играет в ПСЖ, это совершенно другая сумма и выглядит абсурдно. Равно как и аргументы жены. Формально, юридически она права, она требует одну четверть. Но суд, как правило, исходит из реального положения ребенка. Главное, на что обращает внимание суд в таких случаях, чтобы его положение стало не хуже, чем было с отцом. Если раньше ребенок довольствовался меньшей суммой, и этого было достаточно, исходя из разумных интересов, то и в данном случае это вполне законно и обоснованно. И в данном случае я считаю, что, конечно, претензии жены не обоснованы, потому что положение ребенка, когда Сафонов стал играть в ПСЖ, совсем не ухудшилось и нет смысла повышать. Как это решается в западных судах? Там это, как правило, при разводе сумма у топового спортсмена или у звезды фиксированная.
1: Александр Трещев, эксперт в области международного и американского права. Юристы говорят, что история Матвея Сафонова лишь высветила проблему, которая обсуждается уже не первый год. Как найти баланс между защитой интересов ребенка и правами родителя, который выплачивает алименты, комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
20: Проблема известная, ей уже много лет. Проблема так называемых сверхалиментов в том, что у нас слишком много отдано на откуп судье, и, соответственно, она может как воспользоваться обычной формулировкой с точки зрения взыска в процент с дохода. И в данном случае нет отсекательной суммы, после которого вроде как алименты не должны взыскиваться. Потому что все прекрасно понимают, что десятки, а то и сотни миллионов не идут на крутки для ребенка. Здесь проблема. У нас отсутствует механизм контроля, как тратятся деньги на ребенка. Ничто не мешает изначально судье действительно установить фиксированный размер алиментов подобно случаях. Получается то, что получается. Сафонова сумма алиментов явно несопоставима с расходами на ребенка. О том, чтобы установить какие-то критерии, об этом в юридическом сообществе говорится давно. Потому что у нас есть оговорка, которую часто используют судьи, что процент, но не менее такой-то суммы. Но почему-то в юридической практике не встречается процент, но не более такой-то суммы. И вот это было бы оптимально и явно соответствовало балансу интересов сторон.
1: Федор Трусов, управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры». Сам Сафонов говорит, что добровольно перечислял на содержание дочери сначала по 500 тысяч рублей в месяц, а затем по 250 тысяч. Но бывшая жена завалила его исками. Сейчас между бывшими партнерами идет свыше 15 судебных разбирательств, связанных с алиментами и другими претензиями.
0: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
3: Леш, приветствую тебя.
21: Добрый вечер.
3: Ну, смотрим на индекс Мосбиржи. Посверкал он недолго выше отметки в 2200 пунктов и пошел вниз. Сейчас держится на уровне 2190.
21: Ну, опять же, техническую коррекцию мы наблюдали. Это вот уже несколько недель подряд точно повторяется, когда рынок рисует отскок. Неважно, какие события к этому привели. Потом либо консолидация, либо сразу возврат к снижению. Но, может быть, еще консолидацию мы увидим на российском рынке акций. Ну, и предпосылок для развития вот этого отскока технического пока нету, учитывая, что цены на нефть пошли вниз. Ну, и ко всему прочему, геополитике прибавилось еще и ожидание того, что Банк России может изменить направление движения денежно-кредитной политики. Но в лучшем случае в текущей ситуации, в ситуации роста инфляции, а недельная инфляция, напомню, превысила 0,3% за последнюю отчетную неделю. Росстат накануне сообщил 0,31 с 30 по июня по 6 июля. И вот на этом фоне рынок считает, что в лучшем случае будет пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики, а в худшем случае Банк России может ставку и повысить. Ну, естественно, эти все ожидания, скорее всего, вызывают отток капитала с фондового рынка, ну, прежде всего, с рынка акций, потому что там идей вообще в последнее время не было. Ну, и отчасти это может затронуть и затрагивать рынок облигаций в ближайшем будущем, хотя все-таки рынок облигаций часть ранее утерянных позиций восстановил. Это если рассматривать индекс, который отвечает за цены на гособлигации, индекс RGPI, кстати, сегодня даже подрастает на 0,4%, но такое восстановительное движение здесь наблюдается 3 торговых сессии подряд. Что не скажешь про рынок акций, там все ограничивается, ну, в лучшем случае, 2 торговыми сессиями. В таком, в среднем случае, скажем так, в среднесрочном моменте 1 торговая сессия у нас растущая. Ну вот, чтобы 3 или 4 было, такого уже давненько не было. Так что здесь отток вот этих финансовых средств, он вероятен, учитывая, что и ставки денежного рынка в последнее время заметно выросли. Но денежный рынок вот первый раз в этом году, я напомню, не угадал. Все-таки там были предпосылки и вероятности того, что Банк России снизит ставку на 50 базисных пунктов, и ставки рублевые уходили даже ниже 14, сильно ниже 14%. Сейчас, если мы берем однодневную ставку или ставку овернайт, она 14,5%. То есть здесь даже рынок закладывает уже вероятность повышения ставки. Но пониже, конечно, ставка на месяц, там 14,3%, и здесь тоже вероятность небольшая, но все-таки существует. Вот в этом случае не исключен как раз переток финансовых средств с рынка, допустим, акции, опять же, в те же фонды денежного рынка или просто в депозиты. Не исключено, что банки, ну, они уже потихонечку начинают повышать ставки по депозитам, и как раз банки тоже закладываются как минимум на паузу. На паузу в цикле смягчения вот этого процесса. Так что здесь вот этот процесс, он может и усилиться немножко, если действительно все будет указывать на такое развитие событий.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. То, что лейбл Decca так и не подписал контракт с Beatles после прослушивания группы в январе 1962-го, на сегодня считается легендарной промашкой в истории шоу-бизнеса. Decca сделал выбор в пользу лондонской группы Tremolos, а Beatles позже достались лейблу Эмми. И спустя 2 года уже доминировали на рынке продаж с недосягаемым отрывом от конкурентов. В начале 1964-го только на хиты Битлов приходилось 60% всех продаж синглов в Соединенных Штатах.
5: Дека в ответ подписал Rolling Stones, Тома Джонса и Moody Blues. Но никто из них и близко не подошел к масштабу коммерческого успеха «Ливерпульской четверки». В итоге продюсер Дека Дик Роу остался в истории шоу-бизнеса в первую очередь как человек, который отверг Битлз. Знал бы прикуп. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В детских лагерях Севастополя отменили третью смену из-за риска длительных отключений электроэнергии. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев. При этом вторая смена завершается по плану 14-15 июля. По словам Развожаева, если ситуация улучшится, будет оперативно открыт дополнительный набор в лагеря. В Крыму летний отдых для детей приостановлен до 1 сентября. На фоне проблем с электричеством в Севастополе также решено разработать программу частичной компенсации расходов жителей на покупку солнечных батарей и накопителей энергии. Гособвинение обратилось в Гагаринский суд Москвы с просьбой возобновить процесс по делу блогера Валерии Чкалиной, известной как Лерчик, приостановленной из-за ее онкологического заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По словам собеседника агентства, в Центре онкологии имени Блохина не нашли медицинских противопоказаний, препятствующих явке обвиняемой в суд. Источник ТАСС уточнил, что курс химиотерапии, который проходит блогер, должен закончиться 17 июля. Предполагается, что решение о возобновлении процесса суд вынесет завтра. Хорошовский суд Москвы приговорил правозащитника Льва Пономарева к 5,5 годам колонии по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Приговор вынесен заочно. Срок наказания будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания на территории России. Обвинение связано с отсутствием маркировки иноагента в постах в соцсетях, а также с деятельностью Пономарева по руководству организации, которая признана в России нежелательной. Реестр лекарств и влияющих на них продуктов питания появится в России к 2029 году. Об этом сообщили в аппарате правительства. В основу реестра лягут прорывные исследования, необходимые для здоровой, долгой и активной жизни населения. Новый подход будет учитывать также рекомендации на основе генетического профиля человека. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Панчулеев. Здравствуйте. Пока никто не звонил, Путин и Трамп вчера так и не поговорили, сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопросы. Бизнес FM он отметил заявление президента США о передаче лицензии для производства ракет «Патриот» и что Вашингтон рассмотрит вариант закрытия неба над Украиной. Москва видит двоякость позиции США. Дефицит бюджета в России сократился впервые с начала года. В июне он составил 5,7 триллиона рублей, хотя по итогам мая превышал 6 триллионов, следует из сообщения Минфина. При этом нефтегазовые доходы бюджета за первое полугодие сократились почти на четверть год к году. В то же время нефтегазовые поступления увеличились на 16%. Как такую статистику комментируют экономисты? И стоматологов обяжут лечить зубы с анестезией, если врач понимает, что пациенту будет больно. По проекту Минздрава правило начнет действовать с 1 октября. Кроме того, в документе теперь упоминаются и стоматологические фельдшеры. В чем их задача? Подробности на Бизнес FM. Владимир Путин и Дональд Трамп вчера так и не поговорили, пока никто не звонил, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Впрочем, в Кремле заметили заявление американского президента о том, что Украине будут переданы чертежи для производства ракет «Патриот» и что Вашингтон рассмотрит вариант закрытия неба над Украиной в качестве одной из гарантий безопасности. Москва видит двоякость в позиции США, отметил Песков, отвечая на вопросы Бизнес FM.
22: Мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома. Заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Это ошибочное суждение. Господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил. Президент Путин всегда рад пообщаться. У них действительно конструктивный диалог. Несмотря на определенные расхождения, которые могут иметь место, пока никто не звонил.
13: Да? Есть ли у Кремля какая-то позиция по поводу заявления Трампа о передаче лицензии Украине на системы Патриот? И также Трамп вчера заявил, что США могут обеспечить закрытие неба над Украиной в качестве инструмента гарантии безопасности.
22: Это новое заявление. Ранее таких заявлений не было. В любом случае, речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция. Конечно, это еще предстоит осмыслить. Что касается Патриот, то очевидный факт. Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, поставки технологий на Украину военных. Мы это знаем. Мы не носим розовые очки. Это некая такая двоякость есть в позиции Соединенных Штатов. Вместе с тем, все-таки Соединенные Штаты, в отличие от тех же европейцев, они при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс.
6: Дмитрий Песков, на новых заявлениях Трампа о том, когда может состояться новый телефонный контакт Москвы и Вашингтона, рассуждает политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
2: Стоит обратить внимание, что Песков также сказал, что упоминание Трампом в Анкаре возможности закрыть украинское небо, то есть фактически это та самая бесполетная зона, это новая информация, которую еще предстоит осмыслить. Песков был достаточно сдержан в отношении американского лидера, не допускал никаких таких резких выражений, отверг, что это эскалация, что скорее США находится в заблуждении некотором. Тем не менее, появился целый ряд новых вводных, которые могут осложнить разговор двух президентов, если он не будет должным образом подготовлен. Количество накопленных новых вводных, они подталкивают к тому, что сейчас нельзя будет просто поговорить, как было в первые недели правления Трампа, обсудить общую ситуацию, потом договориться, что приедет какой-нибудь Уитков в Москву и там что-то снова обсудят. Этот этап уже пройден. Сейчас назревает ситуация, когда нужны какие-то новые принципиальные шаги и решения. И, судя по всему, пока к этим решениям Москва, во всяком случае, не готова. Форсировать разговор с Трампом, мне кажется, она не хотела бы. Сам Трамп, не зная, как он настроен, наверное, тоже понимает, что сейчас надо будет предлагать или настаивать даже на каких-то тоже решениях в отношениях с Москвой, учитывая, так сказать, его новое видение украинских возможностей, ударов, в том числе по тылам российским, он может, например, предложить какое-то временное перемирие, прекращение огня, с тем, чтобы вести дальше уже более предметные переговоры. Но предвидя отказ Москвы от таких предложений, он может не форсировать звонок. Впрочем, мы можем ошибаться, но этот разговор в любом случае будет носить уже другой характер, чем был раньше. Он будет нацелен на гораздо большую конкретизацию тех действий, на которые готова или не готова Россия.
6: Георгий Буфт, автор телеграм-канала.

0: на 2,3 триллиона. В Минфине высокий уровень дефицита в начале года объясняет преимущественно ускоренным финансированием бюджетных расходов. При этом нефтегазовые доходы бюджета за первое полугодие сократились почти на 23% год к году до 3,7 триллионов рублей. Министерство объяснили динамику падения мировых цен на нефть в предшествующие периоды. В то же время нефтегазовые поступления за январь-июнь увеличились на 16%. Дефицит бюджет комментирует научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
1: В принципе, это достаточно высокий объем. Но, к сожалению, неизвестна структура, потому что у меня нет оснований не доверять Минфину, то проходит просто-напросто финансирование. То есть сейчас финансируются затраты, а потом они налогами будут давать отдачу. То есть сейчас идет расход, потом будет идти доход. Хотя этот тренд повыше, чем был в прошлом году. Поэтому пока я бы не делал каких-то космических и фундаментальных отрицательных выводов, но сигнал, честно говоря, не очень хороший. То есть он говорит о том, что мы выйдем за предел планового дефицита. Какой он будет, покажет время. Если он будет небольшое превышение плана, ничего страшного в этом нет. Потому что дефициты и профициты не меряются по одному году. Как правило, это интервальный показатель. Вот 3-5 лет желательно загонять в ноль. А когда у вас один год идет дефицит, даже условно говоря, 5-6-7 триллионов, то это не факт, что это финансирует те затраты, которые на следующий год эти 5-6-7 триллионов отобьют.
2: Что касается статистики нефтегазовых доходов, вот известно, что они за январь-июнь составили 3,6 триллиона рублей, снизившись почти на 23% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Минфин это объясняет главным образом падением мировых цен на нефть в предыдущие периоды.
1: Цены на нефть и курсы рубля к доллару – это макропоказатели, которые находятся в полной зоне неопределенности. Причем не только экономической, а главное – геополитическое. Цены на нефть начали падать, когда уладился Армузский конфликт. Буквально день-два назад прошел новый конфликт, и цены пошли относительно вверх. Чем закончится эта геополитическая ситуация, не знает никто. Тенденция не очень хорошая. Все-таки мне кажется, что найдут какое-то решение по Армузу, и цены уйдут в район 60-65 за баррель. Это по нашему Urals предельно низкая цена, но которая позволяет войти в запланированный тренд.
0: Георгий Остапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ. Доходы бюджета за 6 месяцев выросли на 5,8%, выше 18,5 триллионов рублей, расходы на 16%. Из-за опережающего авансирования госконтрактов это стало главной причиной высокого дефицита в начале года, подчеркивают в Минфине. При этом падение нефтегазовых доходов в январе и феврале достигало 47%, но к июню оно частично выровнялось благодаря росту поступлений в весенние месяцы. Стоматологов обяжут лечить зубы с обезболиванием. Минздрав опубликовал соответствующий проект. Если врач понимает, что пациенту будет больно, он должен применить анестезию. Правило начнет действовать с 1 октября. Кроме того, в документе теперь упоминается и стоматологические фельдшеры. Они смогут снимать острую боль до направления пациента к врачу, говорит главный врач стоматологической клиники Марс-53 Андрей Жеребцов.
3: Раньше в Советском Союзе врач-стоматолог, хирург только мог делать анестезию. И все терапевты, ортопеды отправляли на анестезию к врачу-стоматологу-хирургу. И была целая проблема, чтобы попасть на анестезию. Потом, слава богу, все это расширилось по специальностям. Любой врач-стоматолог стал делать анестезию. И появилась эра частных стоматологий. В частной стоматологии, конечно, сервис, комфорт. А в государственных учреждениях так и осталось. Не всем врачам можно было делать анестезию. И из-за этого пациент лишается вот этого комфорта. Что предлагает Минздрав сейчас? Он предлагает при любых вмешательствах, которые будут болезненны, делать анестезию. Для государственного сектора это очень важное замечание, и я считаю то, что пациенты будут больше любить врачей-стоматологов и будут больше обращаться, если для них будет гарантированное обезболивание. Если есть подозрение на болезненную манипуляцию, надо делать анестезию. Я только за, чтобы такое

0: требование было прописано заранее, а чтобы не было отдано на усмотрение врача, потому что бывают конфликтные ситуации. Надо, не надо анестезию, непонятно. А здесь будет четко прописано. Полевая манипуляция, значит, нужна анестезия. Непосредственно само лечение практически всегда проходит под обезболиванием. Даже чистка зубов проходит у некоторых пациентов под анестезией, потому что повышенная чувствительность не дает возможности врачу-стоматологу провести квалифицированное данное мероприятие.
1: Как на стоимости это отразится?
0: На стоимости это незначительно скажется, потому что анестезии отечественной достаточно на рынке, но, конечно, есть и медицинская поддержка со стороны зарубежных стран. Зарубежная анестезия, она будет, конечно, подороже. В частных клиниках всегда пациент доплачивает за анестезию. В ОМС будет, скорее всего, выделяться дополнительные средства из фонда медицинского страхования на эту манипуляцию. Фармакологические заводы у нас хорошо работают, и те заказы, которые идут со стороны государства и фондов обязательного медицинского страхования, они практически все всегда удовлетворяются. Для наших заводов это, наоборот, большой плюс, что будет уже централизованная закупка.
2: Андрей Жеребцов, главврач стоматологической клиники «Марс-53». В конце июня Минздрав выпустил приказ, согласно которому с 1 сентября МРТ может будет проходить без направления врача. Правило касается также флюорографии, маммографии, КТ и других рентгенологических исследований. Остальные процедуры по-прежнему по направлению.
3: Реклама. Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
5: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix EP. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 000 рублей.
6: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
5: STO Exlantix ET ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
7: Exceed. Born for more.
8: Реклама, не оферта.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Деньги. Первые государственные банки в России, дворянские и купеческие, были учреждены в середине 18-го столетия. В конце века они превратились в государственные заемные и государственные коммерческие банки. Заемный давал помещикам суды под залог имений и крепостных. Именно в этом банке гоголевский Чичиков собирался заложить мертвые души, а задачей коммерческого банка было содействие развитию промышленности и торговли.
11: История денег на Business FM.
12: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
13: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
14: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект об ужесточении требований к трудовым мигрантам, пишет РИА Новости. Иностранные граждане, которые хотят работать в России, должны будут содержать себя и членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. Если это требование не выполняется, патент или разрешение на работу могут аннулировать. В таком случае мигрант вместе с семьей должен будет покинуть Россию в течение 15 дней при условии, что нет других оснований для пребывания. Кроме того, вводится контроль за доходами. Налоговые органы будут передавать данные в МВД, а социальный фонд – информацию о трудовой деятельности. Если доход окажется ниже установленного уровня, то срок пребывания в России могут сократить. Суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые с 90-го года превысил средний российский уровень, сообщил глава региона Глеб Никитин. За год показатель в области вырос почти на 8%, что, по данным властей, стало лучшей динамикой среди российских регионов. По словам Никитина, суммарный коэффициент рождаемости пошел в рост, как только заработали дополнительные меры поддержки семей в рамках нижегородского проекта «Основа». Госдума приняла во втором чтении законопроект о продлении гаражной амнистии до 31 года. Изначально срок действия механизма должен был завершиться уже в начале сентября. Госдума предлагает продлить его с учетом востребованности. Документ вступит в силу после официального опубликования. Под действие амнистии попадают капитальные гаражи, построенные до конца 2004 года и не признанные самовольными постройками. Ранее Росреестр сообщал, что гаражной амнистией уже воспользовались более 800 тысяч россиян. Центр развития транспортных систем ищет подрядчика для обслуживания платформы управления транспортной системой Нижегородской городской агломерации. Информацию разместили на сайте госзакупок. Максимальная стоимость закупки – 17,5 миллионов рублей. Подрядчику необходимо с 1 августа до конца года обеспечить работоспособность системы в круглосуточном режиме 24/7. Исполнителю предстоит ежедневно мониторить систему, вести журнал инцидентов, проводить резервное копирование, устранять ошибки, обновлять программное обеспечение и настраивать интеграции с внешним информационными системами и консультировать пользователей. Также в рамках контракта допускается не более одной доработки функционала в месяц по запросу заказчика. Критичные ошибки необходимо устранять не более чем за 8 рабочих часов. В Нижегородской области зафиксировали 4 случая заболевания клещевым энцефалитом. В частности, острый вирус обнаружили у 12-летнего ребенка, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Заражения произошли в 3 округах – Ветлужском, Городецком и Чкаловском. Отмечается, что заболевшие не обращались к медикам за проведением экстренной профилактики заболевания. Также в регионе зарегистрировали 25 случаев клещевого боррелиоза. Их зафиксировали в Нижнем Новгороде, Шахунье, в Балахнинском, Тонкинском, Городецком, Семеновском, Дальнеконстантиновском, Ветлужском и Сосновском округах. В Нижегородской области упразднят еще один пустующий поселок. Речь идет о поселке Елевая Заводь в Арнаменском округе. Пункт хотят упразднить из-за длительного отсутствия населения, зарегистрированного по этому месту жительства и недвижимого имущества, собственниками которого являются физические и юридические лица. Упразднить поселок планируют 1 января. Новый робот-бариста появился в Нижегородском парке «Швейцария». Он готовит кофе и молочные коктейли в киоске, расположенном недалеко от главного входа в районе улицы Медицинской, пишет «Гиперонен». Отмечается, что это уже не первый робот в Нижегородской Швейцарии. В 23-м году в павильоне в районе улицы Сурикова работал электронный продавец мороженого. Помимо прочего, он даже умел рассказывать анекдоты. Однако через некоторое время возникли сложности. Купить робота стало возможно только кофе. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
8: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 20 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 25. Днем также ожидается облачность и до 30 градусов жары.
15: Валюта.
8: На 10 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 16 копеек. Держитесь курса.
15: Компании и корпорации.
14: Компания «Черниговская набережная», которая принадлежит корпорации развития Нижегородской области, потратит 3 миллиона рублей на восполнение водных биоресурсов для компенсации ущерба от реконструкции набережной Оки в районе улицы Черниговской в Нижнем Новгороде. Указано на сайте госзакупок. Реконструкцию Черниговской набережной, напомню, проводят с 23-го года. За счет госбюджета делают берегоукрепление стоимостью около 11 миллиардов рублей. Госдума приняла закон о модернизации Почты России. Спикер парламента Вячеслав Володин назвал документ шагом к возрождению почты. В частности, планируется создание электронной почтовой системы. Она будет использоваться для приема и доставки юридически значимых сообщений от госорганов, Центробанка, извещений, требований через личный кабинет на портале госуслуги. Также Почта России получит возможность поручать часть технологических операций другим операторам, компаниям и индивидуальным предпринимателям. На почте не будет комиссии за прием коммунальных платежей. Выработка у арзамасского производителя металлоконструкции увеличилась благодаря федеральному проекту «Производительность труда». Эксперт регионального центра компетенции совместно с сотрудниками арзамасского предприятия «Волгостальконструкция» подвели промежуточные итоги внедрения инструментов бережливых технологий. Компания специализируется на выпуске опор освещения, кронштейнов, закладных деталей фундамента и другой продукции. В качестве пилотного потока на заводе был выбран процесс производства несиловых опор. Доля потока выручки предприятия составляет 28%. Специалисты регионального центра компетенции совместно с рабочей группой проанализировали процессы на производстве и выявили 19 проблем в потоке. Среди них потери времени на этапе сортировки деталей, задержки в предоставлении чертежей и длительное ожидание крана на производственных участках. По каждому из этих пунктов были предложены решения. Внедрение предложений специалистов и команды предприятия позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на 7%, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Эксперты регионального центра компетенции обучили бережливым технологиям 11 сотрудников предприятия. Также специалисты готовят двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег. В Нижегородской области бережливые технологии внедряют 10 компаний в сфере обработки металлов и нанесения покрытия на металлы. Благодаря федеральному проекту «Производительность труда» выработка на этих предприятиях увеличилась в среднем на 30%. Всего к программе присоединились 324 компании региона. Для того, чтобы стать участником федерального проекта, нужно оставить заявку на IT-платформе производительность.рф. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса!
11: Подробности.
14: Сегодня в гостях у бизнес-ФМ Нижний Новгород врач-офтальмохирург высшей категории, главный врач офтальмологического центра «Садко Вижу» Гапшина Анастасия Сергеевна. Анастасия Сергеевна, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
14: В одной из наших прошлых программ мы говорили о том, что с катарактой человек может столкнуться уже после 30, хотя раньше этот диагноз воспринимался как болезнь пожилых людей. Давайте поговорим подробнее о ней, о рисках и чудодейственных линзах, которые позволяют убрать катаракту, реально ли они вообще.
16: Да, действительно так, все чаще сейчас пациенты сталкиваются с катарактой в более молодом возрасте. Это уже не касается возрастных изменений, это касается каких-то форс-мажорных жизненных обстоятельств, какие-то травмы, воздействия различного вида излучения, тепловые какие-то моменты, которые дают преждевременное помутнение хрусталика и, как следствие, снижение зрения у пациента, помутнение, которое мешает жить. А так как пациент находится в молодом и работоспособном возрасте, в 30-40-50 лет, безусловно, это приносит ему дискомфорт в жизни, да, и хочется все же видеть четко и хорошо. И в данном случае, когда мы ставим диагноз катаракта, мы предлагаем пациенту сделать замену хрусталика, которая позволяет убрать мутное содержимое хрусталика пациента и поменять его на интраокулярную прозрачную линзу уже с усовершенствованными характеристиками. Это позволяет не только убрать катаракту в принципе механически, да, но и скорректировать какие-то отклонения по зрению пациента. Например, если у пациента помимо катаракты есть еще близорукость или астигматизм, или гиперметропия плюсовое зрение, это точно так же убирается вместе с катарактой. То есть рассчитывается хрусталик, который нивелирует все эти изменения, и пациент в конечном итоге получает хорошее, четкое, максимальное зрение, насколько это возможно, исходя из особенностей строения глаза пациента. Линзы сейчас уже современные, работают они на разных диапазонах, то есть мы можем предложить пациенту зрение и вдаль улучшить, и на среднем расстоянии, и вблизи, и все это делает одна линза, которая позволяет на разных фокусах качественно и четко нам видеть.
14: Надо же, одной операции можно исправить сразу несколько проблем.
16: Да, моя самая любимая операция.
14: Часто приходит с ней?
16: Да. Слушайте, сейчас вот, кстати, пациенты прямо вот молодые, вот, допустим, вчера оперировала, вот три пациента были там 70-80 лет, остальные это 50-60, там 40, то есть ну, начиная вот с 40 до там вот 60, вот этот сегмент, это вообще по факту молодые еще пациенты, которые даже делают эту операцию не с точки зрения помутнения, а вот, например, у них минус большой, минус 8, коррекцию мы им уже не предложим, а видеть хорошо хочется.
14: Я напомню, что сегодня в гостях у бизнес-ФМ была врач-офтальмохирург высшей категории, главный врач офтальмологического центра «Садко Вижу» Гапшина Анастасия Сергеевна. Анастасия Сергеевна, большое вам спасибо.
16: Спасибо, благодарю. До встречи.
11: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва».
9: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
18: Полезные книги.
19: Чтобы эффективно решать задачи, нужно прежде всего понимать, куда вы двигаетесь. Брайан Трейси. Оставьте брезгливость, съешьте лягушку. Брайан Трейси – мотивационный спикер. Он предлагает 21 принцип достижения высоких результатов, применяя которые можно повысить рабочую эффективность. Успешные люди не пытаются выполнить сразу все неотложные дела, потому что это невозможно. Они концентрируются на главных задачах и тщательно следят за их выполнением. То есть съедают своих лягушек. Автор дает интересные техники для запоминания наиболее важных дел и для защиты от повседневного спама. Его советы по концентрации внимания особенно эффективны в эпоху отвлекающих факторов и электронных устройств. Из книги вы узнаете, как систематизировать задачи по степени их важности и решать крупные задачи поэтапно, как научиться ставить цели и продуктивно планировать время, как аккумулировать энергию, чтобы работать на максимуме своей продуктивности. Помните, успеха чаще достигают те, кто готов пожертвовать чем-то краткосрочным сегодня, чтобы достичь большего завтра. Брайан Трейси. Удачи вам в поедании лягушек и достижении своих целей.
18: Полезные книги на Business FM.
20: История болезней и их лечение.
21: В старину аристократы прикладывали к порезам дорогие ароматические повязки, а люди попроще ограничивались листом подорожника и его аналогами. Лейкопластырь в том виде, в каком мы его знаем, появился в Германии в 1882 году. Его изобрел фармацевт Карл Байерсдорф. Пластырь не раздражал кожу, хорошо держался и стоил недорого. Байерсдорф наладил промышленное производство своего ноу-хау. Но продажи шли из рук вон плохо. И в 1890 году Карл уступил бизнес-коммерсанту Оскару Троплевицу. Тот первым делом вложился в рекламу чудо-пластыря, после чего предприятие пошло в гору. Сегодня компания Байерсдорф – это транснациональная корпорация с оборотом в 7 миллиардов евро в год. В ее портфеле не только разнообразные пластыри, но и все товары такого мега-бренда, как Nivea.
20: История болезней и их лечение на Business FM.
18: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар» полностью остался без энергоснабжения. В руководстве станции заверили, что на безопасность ее работы это не повлияло. Критически важные объекты городской инфраструктуры продолжают работать за счет резервных источников питания. Ночью ВСУ запустили на территорию «Энергодара» гексокоптер с аудиотрансляцией призывов к эвакуации жителей Атомграда. США нанесли удары по территории АЭС «Бушер», сообщают Ирна и Мехр со ссылкой на замгубернатора провинции. Американские удары нанесены по ряду объектов в провинции, включая территорию вокруг атомной электростанции, военную базу Чогадак и рыболовецкий причал на юге провинции, передают Ирна. Как уточняет Мехр, атаке также подвергся рыболовный пирс в округе Асалуе. Там загорелись местные рыболовные суда. На данный момент сообщений о пострадавших не поступало. Конституционный суд Молдавии ограничил полномочия Гагаузии по проведению выборов. В частности, парламент автономии не сможет самостоятельно формировать центральную избирательную комиссию. В КС уточнили, что все электоральные процессы на территории республики должны строго соответствовать Национальному кодексу о выборах, нормы которого имеют безусловный приоритет. Илон Маск заплатит полтора миллиона долларов за закрытие информации о скупке акций Twitter. Такое решение утвердил федеральный суд, пишет Рейтер. Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала соответствующее расследование в 2022 году после того, как миллиардер с задержкой сообщил о приобретении более 9% акций Твиттера. По оценкам комиссии, это позволило ему сэкономить около 150 миллионов долларов, поскольку бумаги соцсети не выросли в цене после сделки. В рамках соглашения с регулятором Маск заплатит штраф без признания вины. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Самозанятые в России не вдохновились возможными пенсиями и больничными. Согласно отчету Счетной палаты, за первый квартал на пенсионное страхование от работающих на себя граждан поступило чуть более 570 миллионов рублей. Это всего 8,5% от годового прогноза в 7 миллиардов. В чем причины, мы поговорили с самозанятыми. Очередь по номерам. Вслед за Орловской областью продажи бензина по четным и нечетным дням. С сегодняшнего дня бери в Мордовии, Нижегородской и Астраханской областях. Завтра, например, последует Псковская область, послезавтра Липецкая. Мы спросили водителей, как работает такая система и стало ли меньше очередей. На чемпионате мира по футболу наступает решающая стадия. Впереди четвертьфинал. Первыми из восьмерки сильнейших сыграет сборная Франции и Марокко. Эта встреча пройдет сегодня поздно вечером. Каковы ожидания от этого и других матчей? Подробности на Business FM. Самозанятые в России не вдохновились возможными пенсиями и больничными. Согласно отчету Счетной палаты по бюджету соцфонда, с которым ознакомились «Известия», за первый квартал на пенсионное страхование от работающих на себя граждан поступило чуть более 570 миллионов рублей. Это всего 8,5% от годового прогноза в 7 миллиардов. Речь о самозанятых, ИП и других гражданах, у которых нет работодателей, которые перечислят за них страховые взносы, в систему им предложили включаться добровольно. Но интерес не оправдал ожиданий. Чтобы получить полный год пенсионного стажа, в этом году нужно перечислить в соцфонд минимум 71,5 тысяч рублей. Для многих эта сумма оказалась слишком серьезной. Мы поговорили с самозанятыми.
3: Самозанятый из Рязани Сергей оказывает транспортные услуги.
4: Я только работу начал недавно. И я не знал. А только когда узнал, я, соответственно, я не плачу. Мне знакомый тоже не платит.
5: А почему?
4: Ну, не считаю необходимым. Явное недоверие к государственным фондам. Человек рассчитывает на свои же. Он понимает, что лучше ему как-то самому либо собрать, инвестировать, либо что-то вложить. А это как-то вполне непонятно. У меня еще и основное место есть работы. Там работодатели оплачивают.
5: Много таких самозанятых, которым не нужно думать о пенсионном стаже, потому что он копится на основном месте работы.
4: Да, достаточно. То есть есть основное место, а где-то это идет как приработок. Где гарантия, что его этот пенсионный срок его не увеличит. Многие ведь на Европу смотрят, а там же увеличат. Тоже где гарантия, что у нас это может не измениться?
3: Самозанятый из Санкт-Петербурга Андрей занимается производством мебели.
5: Вы даже как-то не обратили внимания на такое предложение.
6: Да, я даже, может быть, если я его услышал, я, скорее всего, переключил или не стал дальше вникать в суть вопроса.
5: Это почему?
6: По классической такой банальной схеме, где нет такого доверия особо сейчас государству. Лично у меня. И все инициативы направлены скорее вот на пополнение как кубышки или что-то там такого.
5: Потому что есть мнение, чем моложе, тем как-то меньше думается о пенсии дальнейшей. Вот здесь чего больше? Такого инфантилизма в какой-то мере от пенсии еще не скоро? Или того самого недоверия того, что эти деньги, они в итоге нигде не проявятся в пенсионный период?
6: Да, второй вариант, конечно. Или к тому моменту, когда они придут уже к возможности использования благами этой инициативы, может измениться опять что-то.
3: Массажист, физический терапевт из Москвы Анастасия Заика.
7: Стремно такие деньги отчислять. Я вот не планирую дальше, чем неделя.
5: Во всяком случае, предложение со стороны государства целый год пенсионного стажа, да, в самом деле такая твердая валюта. Куда-то она запишется.
7: Наверное, да. А может, нет.
5: Может быть, проблема в том, что разъяснительной работы недостаточно? Или вопрос в том, что 70 тысяч рублей – это немало?
7: Я даже по 113 рублей добровольное страхование при оплате ЖКХ не плачу, потому что ты такой, типа, ну хорошо, да вот я их отчислю. А что будет дальше? Родители работали, потом выяснилось, что у всех один и тот же коэффициент. Кто работал, кто не работал.
5: Сама по себе сумма, входной порог, да, 71,5 тысячи рублей в течение года – ну, это значимо?
7: Ну, для меня значимо. Если так вот всегда суммировать, конечно, ну, ты думаешь, а что бы ты мог на эти деньги купить? Когда все в сумме, звучит внушительно. Лучше реальные вещи делать, чем какие-то перспективы долгосрочные рассматривать.
3: Водитель такси из Москвы Юрий.
8: Я слышал, но даже не вникал, не изучал эту ситуацию. То есть я плачу вот эти обязательные платежи 4-6% от валового дохода. И все. Учитывая, что валовый годовой доход, который позволяет мне самозанятость 2,4 миллиона, то есть 200 тысяч в месяц. Это грязный доход, который я могу себе позволить, будучи самозанятым. Соответственно, доход реальный за минусом затрат, он чувствительно меньше. И здесь ставить вопрос о 70 тысячах, мягко говоря, не по карману. А учитывая, что я уже пенсионер по возрасту, все становится довольно призрачно.
5: Может ли проблема быть в том, что просто разъяснительной работы не проведено нормальной?
8: Это однозначно так. Прозвучала цифра 70 тысяч. Я не сильно представляю, какой период это за год это 70 тысяч, или за другой период, каким образом, из какой суммы будет вычитаться эта сумма.
2: Счетная палата считает, что из-за слабых поступлений есть риск завышения годового прогноза и недобора средств. На чемпионате мира по футболу наступает решающая стадия. Впереди четвертьфинала. Первыми из восьмерки сильнейших сыграют сборные Франции и Марокко. Эта встреча пройдет сегодня поздно вечером, начало в 23 часа по московскому времени. Об ожиданиях от этого матча сюжет спортивного обозревателя Бизнес FM.
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: Не успели пролить свои слезы Неймар и Криштиану Роналду вместе с болельщиками сборных Бразилии и Португалии, как незаметно подкралось время четвертьфиналов. Однодневный отдых позади, как будто чемпионат и не прекращался. Итак, Франция-Марокко, финалист и полуфиналист прошлого Мундиаля. Французы являются главными фаворитами турнира по версии не только большинства специалистов, но и суперкомпьютера Опта. Сборная Марокко, действующий победитель Кубка Африки, на пути к 1/4 финала чемпионата мира, по сути, имела одного серьезного соперника – сборную Нидерландов в первом раунде плей-офф, и смогла ее победить по пенальти. Вратарь Ясин Буну все так же хорош, как и 4 года назад. Атакующий тройки французов в лице Килиана Мбаппе, Майкла Алиса и Усмана Дембеле надо будет еще поискать к нему ключи. Мбаппе отстает от Лео Месси в списке бомбардиров этого чемпионата на один мяч. И, конечно, без него не обходится ни одна атака французов. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский прогнозирует обилие голов в этом матче.
10: Мне кажется, что игра будет результативной. Ставить на Марокко, конечно, было бы перебором. Французы, скорее всего, все-таки выиграют. Они, безусловно, зависимы от Килиана Мбаппе, но не настолько сильно. Это очень мощная, выстроенная командная система. Думаю, что именно эта система пройдет сегодня дальше.
9: Лидер французов по итогам прошлого тяжелейшего и грязного матча вляпался в международный скандал. Провокации в адрес Мбаппе продолжились уже на новом уровне. Теперь от сенатора из Парагвая Селесты Амарилье. Она оскорбила Мбаппе на расовой почве, назвав его колонизированным камерунцем. Килиан ответил сексистским, как посчитала Амарилья, выпадом, назвав ее презренной женщиной. Скандал дошел аж до первых лиц государств. За Амарилью извинялось парагвайское правительство. Ее высказывания осудили даже в ООН. Мбаппе, напротив, все поддержали. Корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольная тема» Артем Локалов считает, что лишние эмоции могут помешать лидеру сборной Франции.
11: Мбаппе такой потенциально взрывоопасный парень. С поры до времени он может улыбаться, как-то отвечать, может быть, заботыченный на заботыченную, которая нет-нет, да прилетает ему на поле или вне его. Но я думаю, что это же тоже часть тактики. То есть из себя основного игрока соперника. Соответственно, Мбаппе тоже это, я думаю, понимает. Его задача не просто забить гол, но еще и избежать ответных действий на провокации или ответить таким образом, чтобы это было заметно и понятно только сопернику, а не судье или медиа. Хотя понятно, что каждый его шаг рассматривают под микроскопом и могут обсуждать потом.
9: Победитель пары Франция-Марокко сыграет сильнейшим в матче Испания-Бельгия. Марокканцы – единственная команда из Африки, которая вышла в 1/4 финала на нынешнем турнире. Напомню, что в 1/16 их было 9. Обращает на себя внимание, что в восьмерку сильнейших пробились сразу 6 европейских команд. Второй сборной не из Европы стала Аргентина. Она сыграет со Швейцарией, которая впервые за 72 года прошла так далеко. Еще в 1/4 финале встретятся сборные Англии и Норвегии. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: К другим темам очередь по номерам. Вслед за Орловской областью продаж бензина по четным и нечетным дням сегодняшнего дня ввели в Мордовии, Нижегородской и Астраханской областях. Завтра, к примеру, последует Псковская область, послезавтра Липецкая. Губернатор Орловской области говорит, что с помощью такой системы с проблемой справились, но в Орле отменять ограничения пока не планируют. Опасается, что это спровоцирует приток машин из соседних областей. А при проверках, по словам главы региона, обнаружилось, что местные жители закатывают бензин в 3-литровые банки. Мы спросили у водителей, как работает новая система. Системы стало ли меньше очередей.
0: Местные жители.
12: Главный редактор астраханского сетевого издания «Астньюс.ру» Максим Терский.
13: Нынешняя ситуация от прошлой отличается тем, что раньше тоже в длинных очередях стояли на пустые заправки, ну, то есть ждали, когда туда привезут бензин. То есть такое могло быть. А сейчас есть точная уверенность, что ты стоишь в очереди на заправку, на которой есть бензин. Теперь есть четкий график, что с 6 до 13.00 на этой заправке бензин будет в наличии. Сейчас в первый день все поехали на заправки, которые открыты по расписанию и по временному графику. Может быть, под следующие дни более стабилизируется эта история.
12: А как вот узнавать график работы АЗС и наличие, неналичие?
13: Это у нас распространяется с вчерашнего дня в инфографике от администрации губернатора. Дальше все средства массовой информации, всякие паблики с удовольствием копируют, размножают, распространяют.
12: Я, например, понимаю, что у меня номеры машины моей соответствуют. И то есть я приезжаю, да, вот в соответствии с этим графиком.
13: Выбираете заправку, то есть там не одна заправка в списке. Выбираете, который вам удобнее. Приезжайте, стоите в очередь. Стоят сотрудники ДПС, полиции, которые следят за порядком на этих заправках. Не пускают тех, кто без очереди хочет пролезть. Ну, также смотрят номера, чтобы четные, нечетные.
12: Таксист из Нижнего Новгорода Александр. Как у вас?
14: По 4-5 часов стоять. Большинство заправок закрыто. Три не стоят даже на закрытых заправках. А ждобка, да, откроется. В некоторых местах люди просто вообще машины оставляют домой.
12: У вас вроде как ввели вот с этого дня систему по номерам?
14: Ввели, но пока что очереди особо не мешаются.
12: А следит кто-то за порядком вот на заправках, чтобы действительно номера соответствовали, да, и так далее?
14: Пока что еще не заезжал, то есть обещали волонтеров.
12: Водитель из столицы Мордовии Михаил.
15: Люди не понимают эту систему особо по номерам и лезут с другими номерами в очередь. Правительство делает все, поставки идут. Лично мое мнение, что в этих очередях больше виноваты недопонимание самих водителей.
12: Почему?
15: Потому что не с тем номером лезут. Говорят, что это не закон, не указ. Это носит рекомендательный характер. Мы все равно будем заправляться, нам надо. Вот эти заливки в канистры и тому подобное. Избыточные избыточный ажиотаж. Если бы народ был попонятливее, такого бы ажиотажа не было.
12: А очереди есть все равно до сих пор?
15: Да, конечно, очереди есть. Причем за последние пару дней очереди увеличились. Делают запасы. Та же самая ситуация, что с солью, с гречкой.
12: А наличие, вот если смотреть бензины?
15: Нет, Лукойл нет совсем. Газпром закрыты. Работают Башнефть, Татнефть. На них прям привозят.
12: Вы говорите, что люди все равно лезут. Я с этим номером. А как информируют?
15: Информация полная. Во всех соцсетях, телевидении, радио. Осталось только на столбы и на дома расклеить листовочки.
2: Сегодня утром губернатор Липецкой области Игорь Артамонов опубликовал видео с многокилометровыми очередями на заправках в своем регионе и потребовал от Лукойла, Роснефти и Газпромнефти увеличить поставки бензина и предоставлять достоверную информацию о ситуации с топливом. Губернатор написал, цитирую, «невозможно принять ситуацию, когда представители компании на заседании оперативного штаба заявляют о готовности обеспечивать работающие АЗС топливом, а уже через несколько часов жители видят противоположную картину, закрытые заправки, отсутствие бензина, очереди, в которых люди стоят всю ночь. Так быть не должно».
0: Реклама.
16: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
17: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
18: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
19: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-200-250-671.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
20: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Полтора столетия назад во Франции жил человек по имени Шарль Латан. Был он дипломированным врачом или нет, доподлинно неизвестно, но людей пытался лечить. Его специальностью были болезни глаз, а конкретно глаукома, при которой часто происходит отслоение сетчатки. Метод, придуманный Латаном, был достаточно дорогим и очень болезненным, но отчаявшиеся пациенты были готовы на все, лишь бы не расстаться со зрением. Лечение было следующим. Шарль сажал пациента в кресло и изо всей силы бил его кулаком в больной глаз. Глаз распухал. Но сетчатка на некоторое время действительно прижималась к глазному дну, и пациент видел немного лучше. Радостный клиент рассчитывался с доктором, а через несколько дней, когда опухоль спадала, сетчатка снова отслаивалась и зрение ухудшалось. А врача, разумеется, уже и след простыл. Сегодня шарлатан – это обманщик и невежда, выдающий себя за специалиста, чаще всего именно в области медицины. Говорящие фамилии на Business FM.
0: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
21: ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
0: Компании и корпорации.
22: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
22: Юникредитбанк с 1 августа остановит перевыпуск дебетовых карт с истекшим сроком действия, а с декабря перевыпуск по любым другим причинам, сообщает Интерфакс. С сентября банк начнет автоматически блокировать и закрывать карты, не активированные в течение 6 месяцев после получения, а также все карты Visa и MasterCard, по которым не было операций за последний год. Ранее банк уже рекомендовал премиальным клиентам переходить в другие иностранные финоинституты, а итальянская группа Юникредит, владеющая банком, планирует в следующем году разделить российский бизнес и частично продать его инвестору из Арабских Эмиратов. Wildberries с июля поднял тариф на перераспределение товаров между складами в 6 раз. С 0,5% до 3% от комиссии со всех продаж продавца, а не только с перемещенных, сообщает Shoppers. Услуга позволяет маркетплейсу перевозить товары на склады с более высоким спросом, и рост стоимости может быть связан с расходами на топливо, хотя сам Wildberries объясняет это расширением логистических мощностей. При этом обычные комиссии для продавцов также выросли в июле на 5-20 процентных пунктов.
0: К
22: Краснодарская «Ава Групп» снова выставила на продажу свои московские активы. На этот раз с 50% дисконтом, следует из материалов российского аукционного дома. Весной компания пыталась продать три своих объекта – жилой комплекс, участок под офисный центр и площадку под жилой дом – за 4,5 миллиарда рублей. Но торги не состоялись из-за отсутствия покупателей. «Ава Групп» – один из крупнейших девелоперов Краснодарского края. Владельцами холдинга являются бизнесмен Ваган Арутюнян и президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: 18:48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Миллиардер Андрей Мельниченко рассказал о 4 сценариях будущего России, которые обсуждаются на Западе. В британском журнале «Экономист» статья под названием «Почему развал России вреден для мира» Мельниченко пишет, что современный западный дискурс направлен на уничтожение или радикальное ограничение суверенитета России после окончания специальной военной операции. Андрей Мельниченко, основатель «Еврохима», это крупнейший в России производитель минеральных удобрений, также он основал СУЭК, Сибирскую угольную энергетическую компанию, она также крупнейшая в своей отрасли в России. 4 сценария будущего России после завершения СВО, которые, по словам Мельниченко, обсуждают на Западе, сам миллиардер назвал мрачными.
4: Подробности. Первый сценарий подразумевает под собой, цитата, «униженную Россию, застрявшую на периферии Запада». То есть она не до конца интегрируется в западный порядок, что породит агрессивный реваншизм. Мельниченко пишет, что если суверенитет крупной нации сломлен, то он никуда не исчезает, а возвращается в более опасной форме. Во втором сценарии Россия оказывается не в орбите влияния Европы, а в орбите Китая. То есть Россия получает доступ к его цепочкам поставок, к технологиям и к финансам, взамен предоставляя сырье и свое географическое положение. Однако в долгосрочной перспективе Россия займет место транзитного коридора для Китая и некой буферной зоны. И в конечном итоге внутри России, цитата, «возникла бы необходимость выйти из подчиненного положения». Третий сценарий, радикальный, это распад России. Этот процесс быстро станет неуправляемым, развернется внутренняя борьба, цитата, за ядерный арсенал, ресурсы, границы и историю. Но такой исход, по мнению Мельниченко, невозможен. По последнему 4-му сценарию Россия превращается, цитата, в крепость. Она становится закрытой, мобилизованной и находящейся в постоянной осаде. А технологии, наука, капитал и образование в такой структуре не развиваются. Эти 4 сценария, по словам миллиардера Андрея Мельниченко, обсуждают на Западе. Он также пишет, что суверенитет страны – это важнейший вопрос не только государства, но и для всех, кто в ней живет. Для граждан, предприятий и учреждений. Также, по мнению миллиардера, величие страны измеряется не лозунгами, а тем, насколько сильно она защищает интересы своего народа.
2: После начала спецоперации миллиардера Андрей Мельниченко попал под санкции Евросоюза, США, Британии и других стран. Ранее он жил в основном в Швейцарии, но сейчас вместе с семьей проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.
0: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер, Алексей.
6: Добрый вечер.
2: Ну что ж, долго сегодня боролись за 2200 пунктов по индексу Мосбиржи, но в итоге слили вчерашний рост. Но вот еще 3 недели назад уровень 2500 казался, что это очень дешево, а сейчас 2200 – это очень дорого.
6: Ну, здесь мнения разные на рынке присутствуют, но в основном, если посмотреть комментарии все и посмотреть прогнозы, все они в основном направлены вниз. Так что 2200 – это не предел, и 2100 посмотрим, будем ли второй раз пытаться пробивать. Ну, кстати, 2500 пробили не с первого раза, но когда пробили, ушли сильно ниже. Сейчас такая опора для рынка – это вот уровень 2100, ну а дальше там уже можно фантазию включать, куда мы можем упасть. И ниже 2000, может быть, обновить минимальное значение 2000. 2022 года и так далее. Мнений на рынке много, но факты остаются фактами, пока нету предпосылок для роста. Не то, что предпосылок, даже фундаментальные факторы отсутствуют. Предпосылки были, на самом деле, накануне, когда цены на нефть росли, но и цены на нефть уже не растут, соответственно, и этот факт, он уже не присутствует на рынке в качестве хотя бы сиюминутного какого-то драйвера. Но накануне, да, хорошо выросли бумаги нефтегазового сектора, но не более того, на самом деле. И сегодня мы наблюдаем то, что все-таки вернулся рынок в нормальное состояние после такого небольшого технического отскока. Все по классике, все как и в предыдущей неделе. Не исключено, что будем мы наблюдать 19-ю подряд падающую неделю на российском рынке акций. Но здесь еще добавляются ожидания относительно возможного даже повышения ставки Банком России. Уже об этом говорят. Уже пауза рассматривается как лучший вариант, а худшее — это повышение ставки. И вот в этой ситуации не исключено то, что мы будем наблюдать, а может быть уже наблюдаем, переток финансовых средств из как раз рынка акций, отчасти, может, даже и рынка облигаций, на денежный рынок, фонды денежного рынка, в депозиты, потому что банки снова стали потихонечку, но все-таки повышать ставки по краткосрочным депозитам. А если мы посмотрим на денежный рынок, то рублевые ставки даже указывают на повышение ключевой ставки на 25 базисных пунктов, потому что если мы возьмем вот последний расчет рублевой ставки, на один день она выше 14,5%, ключевая 14 с четвертью. Так что денежный рынок уже даже заложился на такое повышение. Но не будем забывать, что в июне как раз денежный рынок закладывался на более чем на 50 базисных пунктов снижения. Не угадал первый раз, кстати, в этом году не совпало движение ставок на денежном рынке и движение ключевой ставки. Но вот здесь, как мы видим, денежный рынок уже все ставки, даже на неделю и на месяц, они выше ключевой ставки. То есть пауза 100% рассматривает денежный рынок. Ну, посмотрим. Если говорить об окончании торгов на московской бирже, то подходим мы снижением на 1.5%. Индекс московской биржи 2183 пункта.
20: Капитал на бизнес FM. Реклама.
3: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
5: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 1.5 килограмма золота. Успеть за 10 секунд на Business FM. «Бизнес говорит о себе». По итогам розыгрыша среди подписчиков Макс-канала Business FM один из трех шансов рассказать о своем деле выпал владелице бьюти-коворкинга «Школа-студия твоей красоты» Ирине Нижниковой из Пензы.
7: Мы обучаем визажистов, бровистов, стилистов по волосам, мастеров маникюра, педикюра, мастеров по наращиванию ресниц и ламимейкера.
8: Мы уже в этой сфере около 10 лет. Уже 2 года, как у нас есть государственная лицензия, что мы можем человеку дать профессию. То есть мы обучаем человека и выдаем ему свидетельство о получении профессии. И это приравнивается к образованию в колледже. Мы пишем под каждую профессию программу, где человек полностью, как в колледже, изучает ее от и до и может уже работать либо в салоне, либо на себя, ну, открыть, например, самозанятость. Мы непосредственно оказываем и услуги, потому что учить профессии, не оказывая услугу, очень сложно, потому что нужно знать все изнутри.
10: Ирина Нижникова, Пенза. Бизнес говорит о себе. Только на Бизнес FM. Наизусть. Козьма Прутков.
11: Если на клетке слона прочтешь надпись «Буйвол», не верь глазам своим.
10: Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
23: 18.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Автомобиль первого заместителя губернатора, председателя правительства Курской области Александра Чепика попал в ДТП. Это случилось во время его рабочей поездки в Канышевский район, сообщила пресс-служба областного правительства. По предварительным данным регионального управления МВД, автомобиль Daewoo Nexia выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota и Чепика, а затем с еще одной машиной. Травмы получили 5 человек, в том числе 15-летняя девочка. Сам Чепик не пострадал. Евросоюз обсуждает смягчение инициативы по запрету выдачи виз российским военнослужащим и ветеранам боевых действий после критики Франции и Италии, передает Евроньюз. ЕС теперь рассматривает возможность ввести ограничения только в отношении тех, кто участвовал в боевых действиях против Украины после февраля 2022 года. Первоначальный вариант распространялся на тех, кто выполнял любые функции в вооруженных силах. Франция и Италия заявили, что таким образом запрет может распространиться на всех мужчин, проходивших срочную службу в российской армии. Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу о хищении более 6,5 миллиардов рублей при исполнении контрактов Минобороны через военторг. Судья Кристина Берева назначила бывшему гендиректору компании «Сандора» Дмитрию Комлеву 6 лет колонии строгого режима и взыскала с него 6,5 миллиардов рублей в счет возмещения ущерба. Комлев полностью признал вину, заключил досудебное соглашение и был осужден в особом порядке без исследования доказательств. Нападающего московского хоккейного клуба ЦСКА Владислава Каменева дисквалифицировали на 2 года. Такое решение приняло российское антидопинговое агентство. Об этом сообщила компания, которая представляет интересы хоккеиста. По информации «Спортэкспресс», в допинг-пробе игрока от февраля прошлого года был обнаружен мельдоний. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
24: 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минфин отчитался о сокращении дефицита бюджета. В июне он составил 5,7 триллиона рублей против 6 триллионов в мае. Такое происходит впервые с начала года. Что думают об этом эксперты и почему они говорят, что даже если годовой показатель дефицита превысит запланированный, это не будет критично. Российские банки готовят инфраструктуру для торговли криптовалютой. Закон о ее регулировании должен заработать уже этой осенью, пока торги идут в тестовом режиме. Как участники рынка оценивают интерес инвесторов к купле-продаже крипты под контролем государства? Новому Ил-114-300 запретили летать в дождь, жару и холод. Росавиация выдала самолету сертификат с серьезными ограничениями по эксплуатации, пишут ведомости. С чем это связано и когда модернизированный Ил станет всепогодным? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Дефицит бюджета в России сократился впервые с начала года. В июне он предварительно составил 5,7 триллиона рублей или 2,5% ВВП, следует из сообщения Минфина. По итогам мая он превышал 6 триллионов рублей. При этом в первом полугодии за период год к году он вырос на 2,3 триллиона. В Минфине высокий уровень дефицита в начале года объясняли преимущественно ускоренным финансированием бюджетных расходов. При этом нефтегазовые доходы бюджета за первое полугодие сократились почти на 20%. 3% год к году до 3,7 триллиона рублей. В министерстве объяснили динамику падения мировых цен на нефть в предшествующие периоды. В то же время ненефтегазовые поступления за январь-июнь увеличились на 16%. Дефицит бюджета комментирует научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
9: В принципе, это достаточно высокий объем. Но, к сожалению, неизвестна структура, потому что у меня нет оснований не доверять Минфину, то проходит просто-напросто финансирование. То есть сейчас финансируются затраты, а потом они налогами будут давать отдачу. То есть сейчас идет расход, потом будет идти доход. Хотя этот тренд повыше, чем был в прошлом году. Поэтому пока я бы не делал каких-то космических и фундаментальных отрицательных выводов, но сигнал, честно говоря, не очень хороший. То есть он говорит о том, что мы выйдем за предел планового дефицита. Какой он будет, покажет время. Если он будет небольшое превышение плана, ничего страшного в этом нет. Потому что дефициты и профициты не меряются по одному году. Как правило, это интервальный показатель. Вот 3-5 лет желательно загонять в ноль. А когда у вас один год идет дефицит, даже условно говоря, 5-6-7 триллионов, то это не факт, что это финансирует те затраты, которые на следующий год эти 5-6-7 триллионов отобьют.
12: Что касается статистики нефтегазовых доходов, вот известно, что они за январь-июнь составили 3,6 триллиона рублей, снизившись почти на 23% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Минфин это объясняет главным образом падением мировых цен на нефть в предыдущие периоды.
9: Цены на нефть и курсы рубля к доллару – это макропоказатели, которые находятся в полной зоне неопределенности. Причем не только экономическая, а главное – геополитическое. Цены на нефть начали падать, когда уладился Армузский конфликт. Буквально день-два назад прошел новый конфликт, и цены пошли относительно вверх. Чем закончится эта геополитическая ситуация, не знает никто. Тенденция не очень хорошая. Все-таки мне кажется, что найдут какое-то решение по Армузу, и цены уйдут в район 60-65 за баррель. Это по нашему Urals предельно низкая цена, но которая позволяет войти в запланированный тренд.
24: Георгий Остапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ. Доходы бюджета за 6 месяцев выросли на 5,8%, выше 18,5 триллиона рублей. Расходы на 16% из-за опережающего авансирования госконтрактов. Это и стало главной причиной высокого дефицита в начале года, подчеркивают в Минфине. При этом падение нефтегазовых доходов в январе-феврале достигало 47%, но к июню оно частично выровнялось благодаря росту поступлений в весенние месяцы. Какие украинские беспилотники атаковали российские танкеры в Таганровском заливе? Как сообщил этим утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате попадания БПЛА два танкера получили механические повреждения. Пострадавших нет. Эта атака стала уже второй в Таганрогском заливе за последние сутки. В ночь на 8 июля еще два танкера получили повреждения.

0: территории Донецкой Народной Республики, по логистическим цепям, сетям и по автотранспорту, то там используются в том числе дроны Hornet, которые имеют возможность самонаведения, то есть дрон самостоятельно обнаруживает цель, проверяет ее по библиотеке возможных целей, автоматом на нее наводится, и, соответственно, никакие системы радиоэлектронной борьбы на такой дрон не действуют. Какие именно дроны применялись по танкерам, пока информации я не встречал, но технически обнаружить и идентифицировать танкер современные системы компьютерного зрения с искусственным интеллектом могут с вероятностью практически 100%. Тем не менее, через систему Starlink в приграничных регионах может организовано быть и наведение оператором. Starlink не должен работать далеко от тех территорий, где он разрешен. Например, в Украине он разрешен. Соответственно, в прилегающих российских регионах Starlink может работать. И с помощью Starlink наводятся и морские дроны, украинские брандеры, и в том числе дроны воздушные также могут наводиться.
1: Что касается дронов российских, были сообщения, что «Герань» тоже ударяла в движущийся патрульный катер ВСУ. Это относительно новые практики для российских вооруженных сил?
0: На вооружении и, собственно, применяются в ходе специальной военной операции дроны типа «Герань» с приставкой «Сикер». «Сикер» — это от английского «сик», это «искатель». Эти дроны могут иметь также обратную связь с оператором. И как раз очень эффективно себя показали модели «Герань-4 Сикер», оборудованные именно вот системой наведения, системой оптико-электронной, собственно, наблюдения местности, потому что эти дроны могут обнаруживать объекты и могут действовать и в режиме самонаведения, и под управлением оператора. Таким образом, появляется возможность охоты за двигающимися объектами, возможность свободной охоты искусственным интеллектом. Мы не раскрываем всех деталей применения этих дронов, но можно предположить, что мы также можем применять дроны, которые сами определяют свой объект, цель и сами на них наводятся.
2: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Киевское руководство считает российские танкеры своими законными целями. Россия указывает, что атаки на торговые и гражданские суда – это теракт. Поставщики продуктов перекладывают топливные проблемы на рестораторов. Они увеличивают минимальную сумму заказа от 14 до 50%, пытаясь компенсировать логистические проблемы, пишет Shoppers. Перевозки между складами у некоторых компаний подорожали почти вдвое. Водители часами стоят в очередях на заправках, им нужно платить за лишнее время. Поэтому поставщики теперь реже возят одному клиенту и поднимают порог заказа. А некоторые начали повышать и цены на продукты. Мы спросили у рестораторов, изменились ли условия закупок и бьет ли это по бизнесу.
3: Бизнес говорит.
4: Григорий Танхилевский, ресторатор, совладелец джаз-клуба «Это бар» в Петербурге.
5: Проблемы в общепите есть всегда. В данный момент мы не столкнулись с повышением минимальной суммы заказа, но мы столкнулись с ростом стоимости товаров, которые нам привозят. В конце мая мы покупали лук-порей по 269 рублей за килограмм. В июне эта цена поднялась сначала до 590 рублей за килограмм. В середине июня 747 рублей за килограмм. В конце июня 820 рублей за килограмм. Объясняют поставщики такое повышение тем, что им повышают производители цены. А производители объясняют повышение цен ростом накладных расходов, в том числе расходом на топливо для сельскохозяйственной техники и топливо для транспортных компаний, которые эту продукцию довозят уже до наших оптовиков. Мы не просто поменяли поставщика, что касается повышения именно минимальной суммы доставки. Это обычная практика, она происходит каждый год практически, и зависит она от стратегии поставщика. Чем крупнее поставщик, тем реже он поднимает стоимость минимальной доставки.
4: Артур Сергеев, владелец краснодарских баров «Бирюльки» и «Видеосалон закрыт».
6: Только некоторые поставщики у нас повысили именно минимальный заказ. Пока что не могу связать это с ростом необходимости в бензине у всех коммерческих организаций. Поэтому это не массовый характер пока что. Иногда поставщики просто у нас повышали и до этого стоимость минимального заказа. «Метро» поднимала стоимость минимального заказа, и другие поставщики поднимали стоимость минимального заказа. Прямо в данную секунду бухгалтер не отчитывалась о том, что кто-то что-то резко поднял.
7: Все равно упомянули, что несколько, по крайней мере, так сделали. Это как-то критично сказалось на вашем деле?
6: Тысяча две там подняли, то есть это не проблема.

0: Может, у нас посетителей меньше стало, потому что они стоят в очереди за бензином. Может, это больше, мне кажется, могло повлиять. Именно с поставщиками такого момента пока что, по крайней мере, нет. Возможно, они пытаются сами как-то минимизировать. Может, они более правильно выстраивают логистику. Больше доставки делают на один день. Может, они смещают как-то относительно друг друга нас. Может, так это работает.
1: Алексей Кузнецов, учредитель ресторанов «Причал 93», «Том Ям» и «Хороший год» в Геленджике.
2: Мы конкретно с такими сложностями не сталкивались. Может быть, за счет того, что мы делаем достаточно крупные заказы, по крайней мере, никто из поставщиков к нам не выходил с такими предложениями. Все привозят, в принципе, в срок. Кто возил 3 раза в неделю, тот и возит 3 раза в неделю. Кто возил каждый день, тот и возит каждый день. Может быть, местами это встречается, но нас это никак не затронуло. Мы работаем 11 лет на рынке, и, например, некоторые поставщики, которые находятся на достаточном удалении от нас, они изначально там и 10 лет назад, и 5 лет назад обозначали это ограничение, там, допустим, 15 тысяч рублей, например, метр кэш энд кэрри, да, но им везти из соседнего города к нам, поэтому это, в принципе, обосновано, на мой взгляд. То есть, ну, а мы не страдаем от этого, потому что мы всегда перекрываем эти ограничения. Но это не связано никак с сегодняшней ситуацией. То есть, есть неудобства, как и у всех людей, в плане там где-то поставить очереди за бензином, это, безусловно, есть. А так, с ценами ничего не происходит у нас.
3: Бизнес говорит. Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Held mode rolling on to Gruen. Дословный перевод этой голландской фразы, чтобы расти, деньги должны катиться, то есть быть в движении. Но родилась поговорка еще во времена, когда человечество не знало других денег, кроме круглых монет. А самое понятное движение круглого, когда оно катится. А русские обычно говорят «деньги идут к деньгам» или «деньги должны работать». Срочные переводы на Business FM.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
7: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Нижегородская область опережает Россию по плотности роботизации промышленности, сообщил замгубернатора Егор Поляков. В обрабатывающих отраслях сегодня работают 39 промышленных роботов на каждые 10 тысяч специалистов против 29 в среднем по стране. Нацпроект «Средства производства и автоматизации» ставит задачу увеличить плотность роботизации в России до 145 роботов к 30 году, напомнил Поляков. Ранее сообщалось, что Егор Поляков от лица правительства региона подписал соглашение о сотрудничестве в сфере роботизации производств с корпорацией «Робототехника». Техники. За первое полугодие в Нижнем Новгороде вынесено более 186 тысяч постановлений за неоплату платной парковки на общую сумму 144,5 миллиона рублей, сообщили в Департаменте административно-технического и муниципального контроля. На данный момент оплачены штрафы на почти 118 миллионов, остальная сумма находится в стадии взыскания. Более 1000 нелегальных мигрантов выдворили из Нижегородской области за полгода. У них не было документов, подтверждающих право временно проживать и работать в России, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. Только на минувшей неделе сотрудники службы сопроводили до пункта пропуска через госграницу 22 гражданина Узбекистана, Армении, Таджикистана, Казахстана и Азербайджана на основании постановления суда. Выдворенным въезд в Россию закрыт на ближайшие 5 лет. Уровень локализации автомобилей «Волга», выпускаемых в Нижнем Новгороде, составляет 1040 баллов из максимально возможных 7000. Основная часть 1000 баллов начислена за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках специнвестконтракта, сообщает телеграм-канал «Автопоток» со ссылкой на данные «Дром». Еще 40 баллов проект получил за установку модуля «Эроглонас». Такая структура баллов означает, что фактическая локализация производства пока остается минимальной. Вклад обеспечивает преимущественно формальные критерии, а не глубина локального производства компонентов, отмечают эксперты. Напомню, производство развернуто в Нижнем Новгороде. Проектная мощность площадки до 110 тысяч автомобилей в год. Компания заявляет о поэтапном увеличении локализации и формировании собственного модельного ряда. Гигантская свалка выявлена на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью почти 22 гектара около села Покров Майдана в Воротынском округе. В ходе проверки Россельхознадзора обнаружено, что около 3 гектаров участка завалено твердыми бытовыми отходами. Строительным мусором, старой мебелью, битым кирпичом, обломками шифера, консервными банками, пластиковыми бутылками и спилами деревьев. Остальная часть территории заросла сорняками. Для сельскохозяйственной деятельности участок не используется. Владельцу земли выдали предписание. Его обязали очистить участок от мусора, провести комплекс работ агротехнических, фитосанитарных и других мероприятий по защите от зарастания сорняками и использовать по назначению для сельскохозяйственной деятельности. Хроническое переутомление и массовый отказ от летних отпусков становятся причинами обмороков у работающего населения России. Из-за духоты, стресса или резкой смены положения сосуды нижней части тела расширяются и кровь отливает от головы. Мозг на миг остается без кислорода из-за медленного сужения сосудов, и человек падает. Именно таких обмороков и стало больше в последнее время. По словам врачей, россияне мало отдыхают. Многие совмещают несколько работ и также занимаются семьей. Организм такой нагрузки не выдерживает. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
8: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс, погоды будет малооблачно и плюс 20 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 25. Днем также ожидается облачность и до 30 градусов жары.
9: Валюта.
8: На 10 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 16 копеек. Держитесь курса.
9: Компании и корпорации.
7: Компания «Черниговская набережная», которая принадлежит корпорации развития Нижегородской области, потратит 3 миллиона рублей на восполнение водных биоресурсов для компенсации ущерба от реконструкции набережной Оки в районе улицы Черниговская в Нижнем Новгороде. Указано на сайте госзакупок. Реконструкцию Черниговской набережной, напомню, проводят с 23 года. За счет госбюджета делают берегоукрепление стоимостью около 11 миллиардов рублей. Госдума приняла закон о модернизации Почты России. Спикер парламента Вячеслав Володин назвал документ шагом к возрождению почты. В частности, планируется создание электронной почтовой системы. Она будет использоваться для приема и доставки юридически значимых сообщений от госорганов, Центробанка, извещений и требований через личный кабинет на портале госуслуги. Также Почта России получит возможность поручать часть технологических операций другим операторам, компаниям и индивидуальным предпринимателям. На почте не будет комиссии за прием коммунальных платежей. Выработка у арзамасского производителя металлоконструкции увеличилась благодаря федеральному проекту «Производительность труда». Эксперты регионального центра компетенции совместно с сотрудниками арзамасского предприятия «Волгостальконструкция» подвели промежуточные итоги внедрения инструментов бережливых технологий. Компания специализируется на выпуске опор освещения, кронштейнов, закладных деталей фундамента и другой продукции. В качестве пилотного потока на заводе был выбран процесс производства несиловых опор. Доля потока выручки предприятия составляет 28%. Специалисты специалисты регионального центра компетенции совместно с рабочей группой проанализировали процессы на производстве и выявили 19 проблем в потоке. Среди них потери времени на этапе сортировки деталей, задержки в предоставлении чертежей и длительное ожидание крана на производственных участках. По каждому из этих пунктов были предложены решения. Внедрение предложений специалистов и команды предприятия позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на 7%, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Эксперты регионального центра компетенции обучили бережливым технологиям 11 сотрудников предприятия. Также специалисты готовят 2 внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег. В Нижегородской области бережливые технологии внедряют 10 компаний в сфере обработки металлов и нанесения покрытия на металлы. Благодаря федеральному проекту «Производительность труда» выработка на этих предприятиях увеличилась в среднем на 30%. Всего к программе присоединились 324 компании региона. Для того, чтобы стать участником федерального проекта, нужно оставить заявку на IT-платформе производительность.рф. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса! ФНС против налоговых туристов. Налоговые органы усилили контроль за миграцией бизнеса в регионе, где действуют льготные ставки для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. Как пишет Forbes со ссылкой на юристов, проверки затрагивают как новичков, так и компании, которые зарегистрировались в льготном субъекте еще в середине 2010-х. Все подробности прямо сейчас.
10: Среди самых известных регионов, где налоги для ИП на упрощенке снижены до минимума, Удмуртия и Калмыкия. На смену прописки нередко решались предприниматели из сферы торговли, в том числе на маркетплейсах. Те, кто везут товар не в белую и не могут подтвердить затраты по его приобретению. Сэкономить на налогах для них вопрос выживания. И это было лазейкой – купить в льготном регионе недвижимость, прописаться и платить 1% с оборота. У продавцов из других субъектов это вызывало возмущение. Своими эмоциями по поводу конкурентов, зарегистрированных в Удмуртии, с «Бизнес-ФМ» делилась Ольга, предприниматель-производитель одежды из Ивановской области.
11: Поэтому через пару лет объявят, что в Удмуртии самые большие объемы селлеров. Что, конечно же, тоже по нам сразу же бьет. Они под 1% там сидят.
12: А так можно было?
11: Так делали все абсолютно 4 года. Потом вот мы подняли этот вопрос в своем регионе на уровне губернатора. Пообщались с губернатором, с Деловой России, их начали проверять. И часть льготных регионов действительно закрыли эту возможность, потому что все понимают, что это фиктивный переезд для неуплаты налогов. Получается, что мы платим, вот у меня, например, ООО, и у меня доходы минус расходы 15%, а они платят 1%. Есть целые в Москве а-ля юридические компании, которые помогают этому переезду. Там делают целый плацдарм. Там нанимают сотрудника на полставки, продают полдома, чтобы ты был там зарегистрирован. Снимают тебе половинку офиса, чтобы у тебя все... То есть там не докопаться. Фактически у тебя все есть. Вплоть до того, что ты даешь свои карточки специальным людям, и они время от времени ездят и покупают продукцию в Удмуртии, чтобы, если что, доказать, что ты тут бываешь.
10: Правда, за последние годы законы поменялись, и просто так перерегистрироваться и платить меньше нельзя. Льготой можно воспользоваться только спустя 3 года после смены прописки. Такой период охлаждения. И, возможно, этим объясняется то, что сейчас налоговые органы обращают внимание даже на тех, кто сменил регистрацию на льготный регион еще 10 лет назад. По наблюдениям налогового консультанта Аллы Милютиной, контроль со стороны ФНС усилился в последние 3 года. В первую очередь вычисляют по адресу регистрации. Кроме того, налоговики могут запросить данные о платежах по коммуналке, опросить соседей.
13: Буквально в каждом акте налоговой проверки по клиентам, которые к нам обращались, первый пункт – это невозможность проживания в той квартире или в том доме, который указан в качестве регистрации. И если там стоит дом на курьих ножках, к которому не подведено электричество, нет окон и выбита дверь, и там прописано более чем 10 предпринимателей, которые приехали из разных регионов, это один из признаков того, что ты приехал туда не ради того, чтобы поднимать регион. По факту предприниматели, которые туда переехали, они ничего туда не дали. Такой случай был. Один инспектор, когда мы по одному клиенту ему позвонили в льготном регионе, он сделал группу ВК, куда записал видео на 20-25 минут, коротенько, в котором объяснил, по каким признакам они определяют, что налогоплательщик не находится в их регионе, и каким образом они будут это доказывать. И поэтому всех, кто не понимает, что сейчас будет реальная проверка, он просто добавляет в эту группу: пожалуйста, смотрите материалы, мы можем там общаться. То есть инспекция сейчас очень креативно действует.
10: Что было в этом видео, нам неизвестно. Но факт, что налоговики сами консультируют бизнес, каким образом их не обмануть. Первым регионом, где налоговые органы начали активно проверять предполагаемых налоговых мигрантов, стала как раз Удмуртия. Об этом СМИ писали еще год назад. Но сейчас усиление контроля заметно и в других регионах. Тем, кого заподозрили в применении схемы, доначисляют налог, обвиняют в получении необоснованной выгоды и выносят крупные штрафы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
9: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
12: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix EDE. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
14: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
12: STO Exlantix EDE ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
15: Exceed. Born for more.
12: Реклама, не оферта.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
16: «Бизнес-фиаско». В 2010 году сестры Кардашьян выпустили собственный финансовый продукт, предоплаченную дебетовую карту Кардашьян Карт. В интервью гламурной дивы объясняли, что обладателем этого пластика станут легко доступны все атрибуты роскошной жизни, включая яхты и приват-джеты. Правда, условия оказались совсем не премиальными. Держателям карт пришлось платить буквально на каждом шагу. За активацию, за обслуживание, за каждый факт использования службы поддержки. А комиссия за снятие наличных с карты оказалась запредельно высокой. Увидев лишь поборы вместо роскоши, держатели пластика устроили скандал. Сестры Кардашьян тогда объявили, что обо всех этих тратах и комиссиях они знать не знали. Если уж их карта никому не понравилась, то они ее выпускать больше не будут. Гламурный финансовый проект таким образом просуществовал меньше месяца.
9: Бизнес-фиаско на Бизнес ФМ.
4: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. 15-летняя девочка, пострадавшая в ДТП с машиной первого замгубернатора Курской области Александра Чепика, умерла. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. Ранее в пресс-службе областного правительства сообщили, что авария с участием председателя правительства Курской области произошла во время его рабочей поездки в Канышевский район. Травмы получили 5 человек, сам Чепик не пострадал. Город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар» полностью остался без энергоснабжения. В руководстве станции заверили ТАСС, что на безопасность ее работы это не повлияло. Критически важные объекты городской инфраструктуры продолжают работать за счет резервных источников питания. Председатель Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина назвала ошибочным решение о декриминализации домашнего насилия, принятое в 2017 году. Она отметила, что действующих норм Уголовного кодекса достаточно для наказания виновных, однако необходимо исправить допущенную ранее ошибку. По ее мнению, также необходимо создавать кризисные центры и развивать систему психологической помощи семьям, поскольку только уголовными мерами проблему домашнего насилия решить невозможно. Хорошевский суд Москвы приговорил правозащитника Льва Пономарева к 5,5 годам колонии. Приговор вынесен заочно. Срок наказания будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания на территории России. Обвинение связано с отсутствием маркировки иноагента в постах в соцсетях, а также с деятельностью Пономарева по руководству организации, которая признана в России нежелательной. Гособвинение запрашивало для 84-летнего правозащитника 6,5 лет колонии. В апреле 2022 года Пономарев уехал из России. Минюст признал его иноагентом. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 19:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. План по взносам на пенсии за первый квартал выполнен только на 8,5%. Счетная палата обнародовала данные об участии ИП и самозанятых в системе добровольного страхования. Почему забота о собственном будущем оказалась для них неактуальной? Система заправки по четным и нечетным числам вводится уже в 6 регионах, чтобы сократить очереди на АЗС. С сегодняшнего дня схема действует в Мордовии, Нижегородской и Астраханской областях. На очереди Псков и Липецк. Мы спросили у местных жителей, стало ли им проще заправляться. На чемпионате мира по футболу сегодня стартует серия четвертьфинальных матчей. Первыми встретятся сборные Франции и Марокко. Болельщиков ждет очередная бессонная ночь. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Самозанятые в России не вдохновились возможными пенсиями и больничными. Согласно отчету Счетной палаты по бюджету соцфонда, с которым ознакомились «Известия», за первый квартал на пенсионное страхование от работающих на себя граждан поступило чуть больше 570 миллионов рублей, то есть всего 8,5% от годового прогноза в 7 миллиардов рублей. Речь о самозанятых, ИП и других гражданах, у которых нет работодателя, который перечисляет за них страховые взносы. В систему им предложили включаться добровольно. Но интерес не оправдал ожиданий. Чтобы получить полный год пенсионного стажа, в этом году нужно перечислить в соцфонд минимум 71,5 тысячу рублей. Для многих эта сумма оказалась слишком серьезной. Мы поговорили с самозанятыми.
2: Самозанятый из Рязани Сергей оказывает транспортные услуги.
3: Я только работу начал недавно. И я не знал. А только когда узнал, я, соответственно, и не плачу. Мне знакомый тоже не платит.
4: А почему?
3: Ну, не считаю необходимым. Явное недоверие к государственным фондам. Человек рассчитывает на свои же. Он понимает, что лучше ему как-то самому либо собрать, инвестировать, либо что-то вложить. А это как-то вполне непонятно. У меня еще и основное место есть работы. Там работодатели оплачивают.
4: Много таких самозанятых, которому не нужно думать о пенсионном стаже, потому что он копится на основном месте работы.
3: Да, достаточно. То есть есть основное место, а где-то это идет как приработка. Где гарантия, что его этот пенсионный срок его не увеличит. Многие же на Европу смотрят, а там же увеличат. Тоже где гарантия, что у нас это может не измениться?
2: Самозанятый из Санкт-Петербурга Андрей занимается производством мебели.
4: Вы даже как-то не обратили внимания на такое предложение.
5: Да, я даже, может быть, если я его услышал, я, скорее всего, переключил или не стал дальше вникать в суть вопроса.
4: Это почему?
5: По классической такой банальной схеме, где нет такого доверия особо. сейчас государству. Лично у меня и все инициативы направлены скорее вот на пополнение кубышки или что-то там такого.
4: Потому что есть мнение, чем моложе, тем как-то меньше думается о пенсии дальнейшей. Вот здесь чего больше? Такого инфантилизма в какой-то мере? Пенсии еще не скоро? Или того самого недоверия того, что эти деньги, они в итоге нигде не проявятся в пенсионный период?
5: Да, второй вариант, конечно. Или к тому моменту, когда они придут уже к возможности использования благами этой инициативы, может измениться опять что-то.
2: Массажист, физический терапевт из Москвы Анастасия Заика.
6: Стремно такие деньги отчислять. Я вот не планирую дальше, чем неделя.
4: Во всяком случае, предложение со стороны государства целый год пенсионного стажа, да, в самом деле такая твердая валюта. Куда-то она запишется.
6: Наверное, да. А может, нет.
4: Может быть, проблема в том, что разъяснительной работы недостаточно? Или вопрос в том, что 70 тысяч рублей – это немало?
6: Я даже по 113 рублей добровольное страхование при оплате ЖКХ не плачу, потому что ты такой, типа, ну хорошо, вот я их отчислю. А что будет дальше? Родители работали, потом выяснилось, что у всех один и тот же коэффициент, кто работал, кто не работал.
4: Сама по себе сумма, входной порог, да, 71,5 тысячи рублей в течение года. Ну, это значимо?
6: Ну, для меня значимо. Если так вот всегда суммировать, конечно, ну, ты думаешь, а что бы ты мог на эти деньги купить? Когда все в сумме, звучит внушительно. Лучше реальные вещи делать, чем какие-то перспективы долгосрочные рассматривать.
2: Водитель такси из Москвы Юрий.
7: Я слышал, но даже не вникал, не изучал эту ситуацию. То есть я плачу вот эти обязательные платежи 4-6% от валового дохода. И все. Учитывая, что валовый годовой доход, который позволяет мне самозанятость 2,4 миллиона, то есть 200 тысяч в месяц. Это грязный доход, который я могу себе позволить, будучи самозанятым. Соответственно, доход реальный за минусом затрат, он чувствительно меньше. И здесь ставить вопрос о 70 тысячах, мягко говоря, не по карману. А учитывая, что я уже пенсионер по возрасту, все становится довольно призрачно.
4: Может ли проблема быть в том, что просто разъяснительной работы не проведено нормальной?
7: Это однозначно так. Прозвучала цифра 70 тысяч. Я не сильно представляю, какой период это за год, это 70 тысяч, или за другой период. Каким образом, из какой суммы будет вычитаться эта сумма?
1: Счетная палата считает, что из-за слабых поступлений есть риск завышения годового прогноза и недобора средств. На чемпионате мира по футболу наступает решающая стадия. Впереди четвертьфиналы, и первыми из восьмерки сильнейших сыграют сборные Франции и Марокко. Эта встреча пройдет сегодня поздно вечером, начало в 23:00 по московскому времени. Об ожиданиях от этого матча в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: Не успели пролить свои слезы Неймар и Криштиану Роналду вместе с болельщиками сборных Бразилии и Португалии, как незаметно подкралось время четвертьфиналов. Однодневный отдых позади, как будто чемпионат и не прекращался. Итак, Франция-Марокко, финалист и полуфиналист прошлого Мундиаля. Французы являются главными фаворитами турнира по версии не только большинства специалистов, но и суперкомпьютера «Опта». Сборная Марокко, действующий победитель Кубка Африки, на пути к 1/4 финала чемпионата мира, по сути, имела одного серьезного соперника – сборную Нидерландов в первом раунде плей-офф, и смогла ее победить по пенальти. Вратарь Ясин Буну все так же хорош, как и 4 года назад. Атакующей тройке французов в лице Килиана Мбаппе, Майкла Алиса и Усмана Дембеле надо будет еще поискать к нему ключи. Мбаппе отстает от Лео Месси в списке бомбардиров этого чемпионата на один мяч. И, конечно, без него не обходится ни одна атака французов. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский прогнозирует обилие голов в этом матче.
9: Мне кажется, что игра будет результативной. Ставить на Марокко, конечно, было бы перебором. Французы, скорее всего, все-таки выиграют. Они, безусловно, зависимы от Килиана Мбаппе, но не настолько сильно. Это очень мощная, выстроенная командная система. Думаю, что именно эта система пройдет сегодня дальше.
8: Лидер французов по итогам прошлого тяжелейшего и грязного матча вляпался в международный скандал. Провокации в адрес Мбаппе продолжились уже на новом уровне. Теперь от сенатора из Парагвая Селесты Амарильи. Она оскорбила Мбаппе на расовой почве, назвав его колонизированным камерунцем. Килиан ответил сексистским, как посчитала Амарилья, выпадом, назвав ее презренной женщиной. Скандал дошел аж до первых лиц государств. За Амарилью извинялось парагвайское правительство. Ее высказывания осудили даже в ООН. Мбаппе, напротив, все поддержали. Корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольная тема» Артем Локалов считает, что лишние эмоции могут помешать лидеру сборной Франции.
10: Мбаппе такой потенциально взрывоопасный парень. С поры до времени он может улыбаться, как-то отвечать, может быть, зуботычиной на зуботычину, которая нет-нет, да и прилетает ему на поле или вне его. Но я думаю, что это же тоже часть тактики. То есть из себя основного игрока соперника. Соответственно, Мбаппе тоже это, я думаю, понимает. Его задача не просто забить гол, но еще и избежать ответных действий на провокации или ответить таким образом, чтобы это было заметно и понятно только сопернику, а не судье или медиа. Хотя понятно, что каждый его шаг рассматривают под микроскопом и могут обсуждать потом.
8: Победитель пары Франция-Марокко сыграет сильнейшим в матче Испания-Бельгия. Марокканцы – единственная команда из Африки, которая вышла в 1/4 финала на нынешнем турнире. Напомню, что в 1/16 их было 9. Обращает на себя внимание, что в восьмерку сильнейших пробились сразу 6 европейских команд. Второй сборной не из Европы стала Аргентина. Она сыграет со Швейцарией, которая впервые за 72 года прошла так далеко. Еще в 1/4 финале встретятся сборные Англии и Норвегии. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Очередь по номерам. Вслед за Орловской областью продажу бензина по четным и нечетным дням сегодняшнего дня ввели в Мордовии, Нижегородской и Астраханской областях. Завтра, к примеру, последует Псковская область, а послезавтра Липецкая. Губернатор Орловской области говорит, что с помощью такой системы с проблемой справились, но в Орле отменять ограничения пока не планируют. Опасаются, что это спровоцирует приток машин из соседних областей. А при проверках, по словам главы региона, обнаружилось, что местные жители закатывают бензин в 3-литровые банки. Мы спросили у водителей, как работает новая система и стало ли меньше очередей.
11: Местные жители.
12: Главный редактор астраханского сетевого издания «Астньюс.ру» Максим Терский.
13: Нынешняя ситуация от прошлой отличается тем, что раньше тоже в длинных чередях стояли на пустые заправки. Ну, то есть ждали, когда туда привезут бензин. То есть такое могло быть. А сейчас есть точная уверенность, что ты стоишь в очереди на заправку, на которой есть бензин. Теперь есть четкий график, что с 6 до 13.00 на этой заправке бензин будет в наличии. Сейчас в первый день все поехали на заправки, которые открыты по расписанию и по временному графику. Может быть, в последующие дни более стабилизируется эта история.
14: А как вот узнавать график работы АЗС и наличие, неналичие?
13: Это у нас распространяется с вчерашнего дня в инфографике от администрации губернатора. Дальше все средства массовой информации, всякие паблики с удовольствием копируют, размножают, распространяют.
14: Я, например, понимаю, что у меня номеры машины моей соответствуют. И то есть я приезжаю, да, вот в соответствии с этим графиком.
13: Выбираете заправку, то есть там не одна заправка в списке. Выбираете, который вам удобнее. Приезжайте, стоите в очередь. Стоят сотрудники ДПС, полиция, которая следит за порядком на этих заправках. Не пускает тех, кто без очереди хочет пролезть. Ну, также смотрит номера, чтобы четные, нечетные.
12: Таксист из Нижнего Новгорода Александр.
15: Как у вас?
16: По 4-5 часов стоять. Большинство заправок закрыто. Среди стоят даже на закрытых заправках. А ждут, когда откроется. В некоторых местах люди просто вообще машины оставляют домой.
14: У вас вроде как ввели вот с этого дня систему по номерам?
16: Ввели, но пока что очереди особо не уменьшаются.
14: А следит кто-то за порядком вот на заправках, чтобы действительно номера соответствовали, да, и так далее?
16: Пока что еще не заезжал, то есть обещали волонтеров.
12: Водитель из столицы Мордовии Михаил.
17: Люди не понимают эту систему особо по номерам и лезут с другими номерами в очередь. Правительство делает все, поставки идут. Лично мое мнение, что в этих очередях больше виноваты недопонимание самих водителей.
14: Почему?
17: Потому что не с тем номером лезут. Говорят, что это не закон, не указ. Это носит рекомендательный характер. Мы все равно будем заправляться, нам надо. Вот эти заливки в канистры и тому подобное. Избыточный ажиотаж. Если бы народ был попонятливее, такого бы ажиотажа не было.
14: А очереди есть все равно до сих пор?
17: Да, конечно, очереди есть. Причем заправляются. последние пару дней очереди увеличились. Делают запас. Та же самая ситуация, что с солью, с гречкой.
14: А наличие, вот если смотреть бензины?
17: Нет, Лукойл нет совсем. Газпром закрыты. Работают Башнефть, Татнефть. На них прям привозят.
14: Вы говорите, что люди все равно лезут. Я с этим номером. А как информируют?
17: Информация полная. Во всех соцсетях, телевидении, радио. Осталось только на столбы и на дома расклеить листовочки.
1: Сегодня утром губернатор Липецкой области Игорь Артамонов опубликовал видео с многокилометровыми очередями на заправках в своем регионе и потребовал от Лукойла, Роснефти и Газпромнефти увеличить поставки бензина и предоставить достоверную информацию о ситуации с топливом. Губернатор написал, цитирую, «невозможно принять ситуацию, когда представители компаний на заседании оперативного штаба заявляют о готовности обеспечивать работающий АЗС топливом. А уже через несколько часов жители видят противоположную картину. Закрытые заправки, отсутствие бензина, очереди, в которых люди стоят всю ночь. Так быть не должно.
0: Реклама.
11: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
15: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
18: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
19: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
18: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
20: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
18: Бизнес и власть.
20: «Экономист» выяснил, при каких условиях Генпрокуратура отозвала иск к основателю «Еврохима» и Сибирской угольной энергетической компании Андрею Мельниченко. По данным источников, миллиардер пожертвовал «Сириусу» 32 миллиарда рублей, и претензии к нему сняли. Журнал отмечает, что сумма почти равна той, за которую Сибирская угольная энергетическая компания приобрела Сибирскую энергетическую компанию в 2018 году. Именно эта сделка и была в центре спора с надзорным ведомством.
18: Отчеты и планы.
20: Т-банк досрочно завершил сбор заявок на дебютное размещение цифровых финансовых активов операционной компании «Озона» интернет-решения. Весь объем в 1 миллиард рублей выкупили за 4 часа в первый же день. Ставка по трехмесячным ЦФА составила 15,5% годовых с ежемесячными выплатами. А организатором выступил Т-банк, обеспечивший эмитенту выход розничных инвесторов через свой инвестиционный сервис. Инструмент доступен на вторичном рынке в приложении Т-инвестиции. Как отметил генеральный директор ЦФА платформы Т-банка Алексей Илясов, теперь эмитент может принять решение о выпуске ЦФА утром за чашкой кофе, а вечером получить деньги на свой расчетный счет и сразу направить их на решение своих бизнес-задач. В Москве скоро появятся электровозы. Так в Росатоме называют беспилотные зарядные станции для электромобилей. Это такие роботы-пауэрбанки на колесах. Водитель оставляет машину на обычной парковке, вызывает станцию через приложение, и она сама подъезжает и подключается. Заряжать может даже две машины сразу. Серийное производство планируют запустить во втором-третьем квартале 2027 года. А пока есть один макет и несколько прототипов в сборке. Городские власти обсуждают пилот с Дифтрансом, чтобы понять, насколько это устройство будет востребовано на специальных парковочных зонах. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В 19:48 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Миллиардер Андрей Мельниченко рассказал о четырех сценариях будущего России, которые обсуждаются на Западе. В британском журнале «Экономист» в статье под названием «Почему развал России вреден для мира» Мельниченко пишет, что современный западный дискурс направлен на уничтожение или радикальное ограничение суверенитета России после окончания СВО. Андрей Мельниченко – основатель «Еврохима», это крупнейший в России производитель минеральных удобрений. Также он основал Сибирскую угольную энергетическую компанию. Она тоже крупнейшая в своей области. Четыре сценария будущего России после завершения СВО, которые, по словам Мельниченко, обсуждают на Западе, сам миллиардер называет мрачными.
3: Подробности. Первый сценарий подразумевает под собой, цитата, «униженную Россию, застрявшую на периферии Запада». То есть она не до конца интегрируется в западный порядок, что породит агрессивный реваншизм. Мельниченко пишет, что если суверенитет крупной нации сломлен, то он никуда не исчезает, а возвращается в более опасной форме. Во втором сценарии Россия оказывается не в орбите влияния Европы, а в орбите Китая. То есть Россия получает доступ к его цепочкам поставок, к технологиям и к финансам, взамен предоставляя сырье и свое географическое положение. Однако в долгосрочной перспективе Россия займет место транзитного коридора для Китая и некой буферной зоны. И в конечном итоге внутри России, цитата, «возникла бы необходимость выйти из подчиненного положения». Третий сценарий, радикальный, это распад России. Этот процесс быстро станет неуправляемым, развернется внутренняя борьба, цитата, за ядерный арсенал, ресурсы, границы и историю. Но такой исход, по мнению Мельниченко, невозможен. По последнему четвертому сценарию Россия превращается, цитата, в крепость. Она становится закрытой, мобилизованной и находящейся в постоянной осаде. А технологии, наука, капитал и образование в такой структуре не развиваются. Эти четыре сценария, по словам миллиардера Андрея Мельниченко, обсуждают на Западе. Он также пишет, что суверенитет страны – это важнейший вопрос не только государства, но и для всех, кто в ней живет. Для граждан, предприятий и учреждений. Также, по мнению миллиардера, величие страны измеряется не лозунгами, а тем, насколько сильно она защищает интересы своего народа.
1: После начала спецоперации миллиардер Андрей Мельниченко попал под санкции Евросоюза, США, Великобритании и других стран. Ранее он жил в основном в Швейцарии, сейчас вместе с семьей проживает в Арабских Эмиратах.
21: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Леш, снова тебя приветствую.
22: Добрый вечер всем еще раз.
1: Ну, конечно, не так мрачно, как Андрей Мельниченко, но Банк России сегодня тоже выпустил комментарий по поводу денежно-кредитных условий в нашей стране и тоже, в общем, со знаком минус. Пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, проинфляционные риски превалируют. В общем, такой вывод можно сделать. Ну, и, соответственно, реакция рынка.
22: Чем-то повторяет как раз вот то резюме, которое ранее было опубликовано Банком России по итогам июньского заседания. Там тоже говорилось про то, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Ну, действительно, не очень хорошая новость, но рынок уже готовится к такому развитию событий и ждет, что в лучшем случае все-таки Банк России оставит ставку неизменной в текущей ситуации, когда мы наблюдаем рост инфляции. Я напомню, что предыдущая неделя потребительские цены с 30 июня по 6 июля выросли на 0,31%. Это максимальные темпы роста с начала года. Конечно, в начале года были, как мы все помним, гораздо выше. Так что инфляция набирает обороты. Конечно, это все выльется и в годовую высокую инфляцию. Так что в этих условиях рынок пока ждет паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Но это это, как говорится, в лучшем случае, потому что денежный рынок на самом деле уже заложился на повышение ставки. Если мы посмотрим на ставки денежного рынка, то однодневная ставка, согласно последним расчетам, это 14,5%. Так что здесь уже выше ключевой ставки в 14,25. Но если мы возьмем, допустим, на месяц ставку в рублях, то это 14,34. Не так все, конечно, как с однодневной ставкой, но все-таки тоже вариант повышения, какая-то вероятность здесь тоже присутствует. Но денежный рынок не угадал снижение ставки в июне, так что посмотрим, насколько здесь все будет так, как, в общем, сейчас развивается ситуация. Но Банк России еще говорит о чем? О том, что приток средств на счета в июне возобновился. Ну, приток средств, естественно, населения в банке в июне возобновился, но это пока в основном на текущие счета. Доля срочных депозитов в портфеле рублевых средств населения оставалась высокой. Но если уже рассчитывать на изменение ключевой ставки, скажем, не в сторону снижения, то видно, что и банки потихонечку начинают повышать ставки по краткосрочным депозитам, и все это действительно плохие новости для, ну, как минимум, рынка акций, потому что отток с этого рынка может усилиться в ближайшем будущем уже и в пользу депозитов, и в пользу денежного того же рынка, в пользу фондов денежного рынка, которые были не так давно очень-очень популярны. Так что вот падение 1.5% – это основная торговая сессия по индексу Московской биржи, а если брать уже вечернюю торговую сессию, то здесь индекс Московской биржи падает на 2,2%, уже 2172 пункта. Индекс биржи, который отвечает за все торговые сессии. В общем, ситуация ухудшилась, не исключено, что рынок реагирует как раз на вот этот отчет Банка России. Ну, сегодня еще и цены на нефть падают после взлета, который мы наблюдали в предыдущие дни. Ну, понятно, с чем он был связан. Причем американские военные еще нанесли один удар по Ирану ночью, второй день подряд уже получается, причем они это подтвердили. И Трамп, президент США Дональд Трамп, говорит и пишет о том, что США нанесут еще более мощные удары по Ирану, если тот продолжит обстреливать суда в Ормузском проливе. Но с другой стороны, конечно, рынок-то надеется на то, что следующие шаги все-таки будут шаги на направленный на деэскалацию вот этого нового витка напряженности. И на этом фоне смесь Brent в районе $76 за баррель.
21: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. То, что лейбл Decca так и не подписал контракт с Beatles после прослушивания группы в январе 1962-го, на сегодня считается легендарной промашкой в истории шоу-бизнеса. Decca сделал выбор в пользу лондонской группы Tremolos, а Beatles позже достались лейблу Эмми. И спустя 2 года уже доминировали на рынке продаж с недосягаемым отрывом от конкурентов. В начале 1964-го только на хиты Битлов приходилось 60% всех продаж синглов в Соединенных Штатах. Decca в ответ подписал Rolling Stones, Тома Джонса и Moody Blues, но никто из них и близко не подошел к масштабу коммерческого успеха ливерпульской четверки. В итоге продюсер Decca Dick Rowe остался в истории шоу-бизнеса в первую очередь как человек, который отверг Битлз. Знал бы прикуп. На Бизнес FM. Бизнес говорит о себе. По итогам розыгрыша среди подписчиков Макс-канала Бизнес FM один из 3 шансов рассказать о своем деле выпал владелице бьюти-коворкинга «Школа-студия твоей красоты» Ирине Нижниковой из Пензы.
2: Мы обучаем визажистов, бровистов, стилистов по волосам, мастеров маникюра, педикюра, мастеров по наращиванию ресниц и ламимейкеры.
4: Мы уже в этой сфере около 10 лет. Уже 2 года, как у нас есть государственная лицензия, что мы можем человеку дать профессию. То есть мы обучаем человека и выдаем ему свидетельство о получении профессии. И это приравнивается к образованию в колледже. Мы пишем под каждую профессию программу, где человек полностью, как в колледже, изучает ее от и до и может уже работать либо в салоне, либо на себя, ну, открыть, например, самозанятость. Мы непосредственно оказываем и услуги, потому что учить профессии, не оказывая услугу, очень сложно, потому что нужно знать все изнутри.
21: Ирина Нижникова, Пенза. Бизнес говорит о себе. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Международный валютный фонд может выплатить Украине почти 700 миллионов долларов в ближайшие недели. Об этом заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. Точные сроки она не привела. 25 июня Козак также говорила, что руководство МВФ примет окончательное решение о выделении Украине кредитных средств в ближайшие недели. Бундестаг не поддержал резолюцию с требованием усилить поддержку Украины, предоставив Киеву ракеты «Таурус». Как сообщает парламент, только 79 депутатов проголосовали «за», против выступили 510. В документе также предлагалось расширить возможности Киева по нанесению ударов по объектам на территории России, профинансировать производство украинских беспилотников и добиваться ужесточения санкций против Москвы. Financial Times пишет об отсутствии у НАТО плана реагирования на претензии Дональда Трампа по поводу Гренландии. В странах Альянса не знают, насколько серьезны планы президента США присоединить крупнейший на Земле остров и что делать, если Соединенные Штаты реально намерены этого добиться. По данным издания, лидеры стран НАТО надеются, что Трамп использует вопрос Гренландии лишь как способ оказать давление на союзников. Южная Корея запустила визу цифрового кочевника. По ней можно жить в стране до 3 лет. Для получения визы нужно быть старше 18 лет, работать удаленно на иностранную компанию или вести бизнес за пределами Кореи, не иметь судимости и зарабатывать от 37 тысяч долларов в год. Для жизни в Сеуле и ближайших регионах порог дохода повышается до 74 тысяч. Вместе с заявителями визу могут получить супруги и дети. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В Москве в 8 вечера в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Очередь по номерам вслед за Орловской области. В продажу бензина по четным и нечетным дням ввели в Мордовии, Нижегородской и Астраханской областях на подходе Псковской и Липецкой области. Мы спросили у водителей, как работает такая система и стало ли меньше очередей. Дефицит бюджета в России сократился впервые с начала года. По данным Минфина, в июне он составил 5,7 триллионов рублей, хотя по итогам мая превышал 6 триллионов. При этом нефтегазовые доходы бюджета за первое полугодие сократились почти на четверть год-году, а ненефтегазовые увеличились на 16%. Как такую статистику комментируют экономисты? И в Таганрогском заливе Азовского моря еще 2 танкера получили повреждения в результате ударов украинских БПЛА, сообщил ростовский губернатор Слюсарь. Предыдущая атака была в ночь на 8 июля, причем по движущимся судам. Что за беспилотники использует Украина для таких ударов? Подробности на Бизнес FM. На первой и второй рассчитались. К системе заправки машин по четным и нечетным числам в четверге присоединились Мордовия, Нижегородская и Астраханская области. С пятницы этот список пополнит Псковская область, а в субботу Липецкая. В Орловской области, где такая практика была опробована, решили пока от нее не отказываться, потому что работает Иван Медведев. Подробнее.
6: В Орле такую систему ввели в конце прошлой недели и планировали отменить четно-нечетный порядок уже в четверг, но не стали. Очереди действительно исчезли или сильно сократились, что нам подтверждали местные таксисты. Однако орловский губернатор Андрей Клычков не стал возобновлять свободную продажу топлива. Как он объяснил из опасений, что в регион поедут заправляться автомобилисты из соседних областей. Еще в 3 субъектах система чет-нечет заработала только с четверга. Выводы об эффективности делали делать пока рано, хотя кое-что местные жители уже отметили. В частности, что власти всех трех регионов сделали все для того, чтобы оповестить население о новых правилах. Донесли до всех. Но не все с первого дня поверили. Как рассказали Business FM местные жители, иногда люди продолжают приезжать на заправки с неправильными номерами и все равно встают в очереди. Они, кстати, в первый день не исчезли. Но на примере Мордовии очень интересна природа их возникновения. Вот какими наблюдениями с Business FM поделился житель Саранска Михаил.
7: В Мордовии и во всех соседних регионах вначале, если все заправлялись просто в каких-то переживаниях, то потом уже появились люди, у которых в багажнике сначала стояло по 3 канистры, а потом я даже наблюдал восхитительную картину, когда у человека в багажнике просто 200 там с чем-то литровых синих бочки. И таких ни одна, ни две машины в очереди. А потом соседи, вот я живу в частном секторе, между собой хвастаются. У одного 300 литров в сарае, у другого 500 в гараже. И ты думаешь, что будет, когда зимой оно загорится. На прошлой неделе у нас ввели лимит на заправку и запретили заправку в канистры. На следующий день очередей уже не было к вечеру. Все, жизнь наладилась. По крайней мере, я заправлял свою машину, я заправлял машину жены. Я ни разу нигде не стоял. Не знаю, те, кто стоит в очередях, я их так и не смог понять, зачем они это делают. 9 июля у нас ввели систему четные-нечетные номера. Был дикий ад после этой новости, что, мол, завтрашнего дня будет такое. У нас просто, мне кажется, все до упора стояли, чуть ли там не до ночи, лишь бы заправиться. Зато сегодня жизнь налаживается на тех заправках, где смотрят на номера, очередь идет гораздо быстрее. И я думаю, что завтра я заправлюсь, опять же, без ожиданий.
6: На этом фоне наш собеседник вспомнил, как через 3 года после ковида все еще встречал на Авито объявление о продаже телевизоров, купленных в 2020-м. В Астрахани в первый день четно-нечетного графика очереди тоже остались. Но, как говорят наши собеседники, если раньше они стояли к пустым заправкам, которые ожидали бензовозов, то в четверг очереди были уже к заправкам с бензином. В Нижнем Новгороде в первый день действия новых правил по городу в основном ездили машины с номерами, начинающимися на четное число, потому что нечетные в это время стояли в очереди на АЗС, рассказал Business FM местный таксист Дмитрий.
9: Ну вот мы сегодня проездили с семьей 70 километров по городу по делам. На самый главный АЗС, который рядом у нас, Кремлевский, там порядок. Идеальный. Заезжает все по номерам, как положено. Также, соответственно, очередь регулировали экипаж ДПС. 2 сотрудника показывали, куда вставать в очередь. По остальным, соответственно, АЗС очереди большие, тоже соблюдается по номерам все. На многих АЗС бензина отсутствует, но народ все равно стоит, ожидает. Есть коммерческие заправки, у которых цены повыше, от 150 рублей за 95-й. Там очереди небольшие, разрешают наливать канистры. Вот 5 тонн примерно уходит за ночь.
6: Таким образом, можно сделать вывод, что четно-нечетная система имеет как минимум терапевтический эффект и снимает искусственный ажиотаж, спровоцированный страхом. А вот останутся ли очереди после того, как схлынет иррациональный спрос, зависит только от одного – от стабильных поставок топлива в необходимых регионам объемах. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Business FM.
5: Дефицит бюджета в России сократился впервые с начала года. В июне он предварительно составил 5,7 триллиона рублей, или 2,5% от ВВП, следует из сообщения Минфина, а по итогам мая он превышал 6 триллионов. При этом в первом полугодии за период год-год он вырос на 2,3 триллиона рублей. Минфин высокий уровень дефицита в начале года объясняет преимущественно ускоренным финансированием бюджетных расходов. При этом нефтегазовые доходы бюджета за первое полугодие сократились почти на 23% год-года до 3,7 триллионов. Министерство объяснили динамику падения мировых цен на нефть предшествующие периоды.

0: год потом будет идти доход. Хотя этот тренд повыше, чем был в прошлом году. Поэтому пока я бы не делал каких-то космических и фундаментальных отрицательных выводов, но сигнал, честно говоря, не очень хороший. То есть он говорит о том, что мы выйдем за предел планового дефицита. Какой он будет, покажет время. Если он будет небольшое превышение плана, ничего страшного в этом нет. Потому что дефициты и профициты не меряются по одному году. Как правило, это интервальный показатель. Вот 3-5 лет желательно загонять в ноль. А когда у вас один год идет дефицит, даже условно говоря, 5-6-7 триллионов, то это не факт, что это финансирует те затраты, которые на следующий год эти 5-6-7 триллионов отобьют.
1: Что касается статистики нефтегазовых доходов, вот известно, что они за январь-июнь составили 3,6 триллиона рублей, снизившись почти на 23% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Минфин это объясняет главным образом падением мировых цен на нефть в предыдущие периоды.
0: Цены на нефть и курсы рубля к доллару – это макропоказатели, которые находятся в полной зоне неопределенности. Причем не только экономическая, а главное – геополитическая. Цены на нефть начали падать, когда уладился Армузский конфликт. Буквально день-два назад прошел новый конфликт, и цены пошли относительно вверх. Чем закончится эта геополитическая ситуация, не знает никто. Тенденция не очень хорошая. Все-таки мне кажется, что найдут какое-то решение по Армузу, и цены уйдут в район 60-65 за баррель. Это по нашему Urals предельно низкая цена, но которая позволяет войти в запланированный тренд.
2: Георгий Оставкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ. Доход бюджета за 6 месяцев выросли на 5,8%, выше 18,5 триллионов рублей, а расходы на 16% из-за опережающего авансирования госконтрактов. Это стало главной причиной высокого дефицита в начале года, это подчеркивают в Минфине. При этом падение нефтегазовых доходов в январе-феврале достигло 47%, но к июне оно частично выровнялось благодаря росту поступлений в весенние месяцы. Какие украинские беспилотники атаковали российские танкеры в Таганрогском заливе? Как сообщил этим утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсер, в результате попадания БПЛА два танкера получили механические повреждения, пострадавших нет. Эта атака стала уже второй в Таганрогском заливе. За последние сутки в ночь на 8 июля еще два танкера получили повреждения, они следовали в Ростов-на-Дону, то есть украинские беспилотники били по движущимся судам. В начале июня Минобороны России сообщало, что российский дрон «Герань» в акватории Черного моря поразил движущийся патрульный катер ВСУ. О технической стороне вопроса рассуждает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Действительно, в распоряжении ВСУ появилось несколько видов дронов, которые обладают возможностью самонаведения. Причем, если мы говорим об ударах Middle Strike, ну, то есть это удары по территории Запорожской области, по территории Донецкой Народной Республики, по логистическим цепям, сетям и по автотранспорту, то там используются в том числе дроны Hornet, которые имеют возможность самонаведения. То есть дрон самостоятельно обнаруживает цель, проверяет ее по библиотеки возможных целей, автоматом на нее наводится, и, соответственно, никакие системы радиоэлектронной борьбы на такой дрон не действуют. Какие именно дроны применялись по танкерам, пока информации я не встречал, но технически обнаружить и идентифицировать танкер современные системы компьютерного зрения с искусственным интеллектом могут с вероятностью практически 100%. Тем не менее, через систему Starlink в приграничных регионах может организовано быть и наведение оператором. Starlink не должен работать далеко от тех территорий, где он разрешен. Ну, например, в Украине он разрешен. Соответственно, в прилегающих российских регионах Starlink может работать. И с помощью Starlink наводятся и морские дроны, украинские брандеры, и в том числе и дроны воздушные также могут наводиться.
1: Что касается дронов российских, были сообщения, что «Герань» тоже ударяла в движущийся патрульный катер ВСУ. Это относительно новые практики для российских вооруженных сил?
3: На вооружении и, собственно, применяются в ходе специальной военной операции дроны типа «Герань» с приставкой

0: ты сикер. Сикер – это от английского «сик», это искатель. Эти дроны могут иметь также обратную связь с оператором. И как раз очень эффективно себя показали модели Геран-4 «Сикер», оборудованные именно вот системой наведения, системой оптико-электронной, собственно, наблюдения местности, потому что эти дроны могут обнаруживать объекты и могут действовать и в режиме самонаведения, и под управлением оператора. Таким образом, появляется возможность охоты за двигающимися объектами, ну и, собственно, появляется возможность свободной охоты искусственным интеллектом. Мы не раскрываем всех деталей применения этих дронов, но можно предположить, что мы также можем применять дроны, которые сами определяют свой объект, цель и сами на них наводятся.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Киевское руководство считает российские танкеры своими законными целями, но Россия указывает, что атаки на торговые и гражданские суда – это теракт.
2: Реклама.
3: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
4: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
5: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Деньги. Одна из единиц древней кунной денежной системы называлась резана. Происхождение слова остается неясным. Есть версия, что резана возникла от глагола «резати». Возможно, так называлась часть разрезанной шкурки. Первоначально под резаной понимали обрубки и обрезки широко обращавшихся в Древней Руси арабских дирхемов. В XII веке резана фактически была приравнена к другой единице – куне, и вышла из обращения.
2: История денег на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Международный валютный фонд при необходимости скорректирует свои прогнозы дальнейшего развития мировой экономики в связи с новым обострением ситуации вокруг Ирана. Сейчас специалисты исходят из того, что Ормузский пролив начнет открываться в середине июля. Другой ключевой прогноз заключается в том, что средняя цена барреля нефти составит в текущем году более $89. МВФ рассматривает нынешнюю ситуацию на рынках, в том числе нефтяных, а также судоходство в Ормузском проливе, и отразит, как это может сказаться в перспективе на мировой экономике. Александр Новак заявил, что регионы Северного Завоза требуют особенного внимания властей в текущей ситуации с топливом. Все решения должны приниматься в кратчайшие сроки, говорится в сообщении Кабмина по итогам совещания вице-премьера с участием представителей федеральных ведомств, регионов и отраслевых компаний. Новак отметил, что отдаленные территории имеют объективные транспортные и инфраструктурные особенности, которые необходимо учитывать при принятии решений. Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о просьбе российских железнодорожных машиностроителей ввести утильсбор на подвижную технику в качестве превентивной меры для защиты внутреннего рынка. Министр отметил, что решение по этому вопросу еще не принято и находится на этапе обсуждения. Ранее Алиханов говорил, что Минпромторг может проработать введение утилизационного сбора в отношении железнодорожной техники. Он это также объяснил обращениями от отрасли. Сбер запустил сервис поиска АЗС, где с высокой вероятностью доступно топливо. Он работает на основе безличных данных о покупках более 100 миллионов клиентов банка и искусственного интеллекта, сообщили Forbes в пресс-службе компании. Там пояснили, что алгоритмы сервиса делают выводы о наличии горючего на заправках на основе только тех операций, которые с высокой вероятностью относятся именно к покупке топлива. Накануне Яндекс сообщила о запуске интерактивной карты с данными о наличии топлива и очередной на АЗС. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Погода в Москве.
1: В Москве сейчас плюс 20, облачно с прояснениями, ночью ожидается слабый дождь, температура плюс 16, завтра днем потеплее до 29, но при этом пасмурная погода сохранится, временами дождь, но и дожди ожидаются еще как минимум до вторника. 20:17 в Москве. Вы слушаете Business FM. Как рассчитывать алименты, если доход одного из родителей исчисляется миллионами? Ответ на этот вопрос теперь предстоит искать Конституционному суду. Поводом стала жалоба вратаря ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова. Он просит проверить норму Семейного кодекса, по которой на одного ребенка обычно взыскивают четверть дохода родителя, и разрешить судам в подобных случаях назначать фиксированные алименты. Подробнее Олеся Савоськина.
5: По данным СМИ, сейчас зарплата Матвея Сафонова только в Пари Сен-Жермен около 250 тысяч евро в месяц, или примерно 22 миллиона рублей до вычета налогов. По решению суда на содержание дочери он должен выплачивать четверть всего своего заработка. По словам футболиста, после перерасчета ему пришлось погасить больше 60 миллионов рублей задолженности, а всего на содержание дочери уже перечислено больше 90 миллионов рублей. В своей жалобе Сафонов пишет, что считает справедливым установить фиксированные алименты – 300 тысяч рублей в месяц. По его мнению, при очень высоких доходах суд должен иметь возможность назначить фиксированную сумму, если она соответствует реальным потребностям ребенка. Бывшая супруга, в свою очередь, представила расчеты. По ее версии, на содержание дочери требуется не меньше 2,5 миллионов рублей ежемесячно. Дело в том, что фиксированные алименты в российском законодательстве действительно существуют, но обычно их назначают, когда у родителей нет постоянного дохода или его невозможно точно определить. Если же доход официальный и стабильный, как правило, алименты взыскивают в доле от заработка. Продолжает владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
8: По Семейному кодексу в случае развода родителей, родитель, который не проживает с ребенком, обязан оплачивать алименты пропорционально от его дохода. Данная норма существует в интересах ребенка. В случае развода родителей ребенок вправе рассчитывать на тот уровень дохода и тот уровень жизни, который у него бы был, если бы родители не развелись. Если у семьи высокий уровень дохода, ребенок, соответственно, получает высокий уровень жизни. У нас Семейным кодексом уже предусмотрена возможность установления алиментов в твердой сумме. Соответственно, она, конечно, эта норма действует для других ситуаций, когда родитель имеет нестабильные и разные по суммам доходы.
5: По словам Сафонова, сейчас бывшая супруга подала против него больше 15 исков. От требования о взыскании неустойки до имущественных споров и вопросов общения с дочерью. Как споры вокруг больших алиментов решают в других странах, объясняет юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
9: Российский семейный кодекс говорит на одного ребенка содержание при разводе одну четверть заработной платы. Когда он играл в России, это была одна сумма. Как только он перешел и играет в ПСЖ, это совершенно другая сумма и выглядит абсурдно. Равно как и аргументы жены. Как это решается в западных судах? Там это, как правило, компенсируется и более принято, как правило, делового и семейного оборота брачный договор, где при разводе сумма у топового спортсмена или у звезды фиксированная.
5: Громкие споры об алиментах в России возникают не впервые. В этом году Андрей Аршавин через суд добился уменьшения выплат после рождения пятого ребенка. По словам футболиста, всего он выплачивал около 62% своего дохода на четверых несовершеннолетних детей, после чего суд перераспределил доли. Правда, Аршавин просил пересмотреть размер алиментов именно в своем деле, а сам принцип их расчета он не оспаривал. История Сафонова снова подняла вопрос, который юристы обсуждают уже много лет. Нужны ли отдельные правила для подобных случаев, когда алименты исчисляются уже миллионами рублей? Комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
10: Проблема известна, ей уже много лет. Проблема так называемых сверхалиментов в том, что у нас слишком много отдано на откуп судье, и в данном случае нет отсекательной суммы, после которого вроде как алименты не должны взыскиваться. Потому что все прекрасно понимают, что десятки, а то и сотни миллионов не идут на крутки для ребенка. Здесь проблема. У нас отсутствует механизм контроля, как тратятся деньги на ребенка. О том, чтобы установить какие-то критерии, об этом в юридическом сообществе говорится давно. Потому что у нас есть оговорка, которую часто используют судьи, что процент, но не менее такой-то суммы. Но почему-то в юридической практике не встречается процент, но не более такой-то суммы. И вот это было бы оптимально и явно соответствовало балансу интересов сторон.
5: Есть и другой способ решать подобные споры. Если родители не могут договориться, суд может определить, с кем будет жить ребенок. Тогда алименты будет платить уже второй родитель. Так, в 2010 году бывшая гражданская жена владельца банка «Русский стандарт» Рустама Тарика просила определить место жительства двух дочерей с ней и взыскать с бизнесмена треть его доходов. Но суд решил иначе. Девочки остались жить с отцом, а алименты обязали платить мать. Олеся Савойскина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Российские банки готовят инфраструктуру для торговли криптовалютой. Это происходит в преддверии принятия законопроекта о цифровой валюте. Тестовые торги начал проводить Альфа-банк в своем приложении, сообщает «Коммерсант». Полноценные операции начнутся до конца этого года. Сбер, ВТБ и Т-банк ранее также сообщали, что планируют подключить клиентов к торгам криптовалюты через свои сервисы. Законопроект о регулировании крипторынка уже готов ко второму чтению, сообщил накануне глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ожидает, что новое регулирование вступит в силу с 1 сентября. А готовы ли сами участники рынка к новым правилам игры, говорит управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
11: Большинство банков, я думаю, будут заинтересованы строить себе технологическую инфраструктуру для обслуживания этого нового класса активов. То есть, собственно, то, что этот класс активов становится общей матрицей ряда альтернативных инвестиций и альтернативных инвестиционных инструментов, уже ни у кого не возникает сомнений. И Россия, наверное, действует отстающим как бы игроком, потому что большинство уже стран в мире либо приняли законы, либо уже там обновляют законодательство, адаптируя ее к современным тенденциям, происходящим на рынке стейблкоинов и традиционных классических криптовалют, как биткоин.
12: Григорий, а что криптоотрасль, инвесторы готовятся к введению новых правил? Какие настроения у сообщества?
11: Ну, это ожидаемо, об этом же уже давно идут разговоры, поэтому ни для кого не сюрприз, что можно будет взять этот риск на цифровой актив в полностью регулируемом контуре с банковской защитой, как такой же, как происходит по классическим там продуктам, как депозиты, например. При этом дефицита инструментов, через которые можно это было бы сделать в нерегулируемом контуре, тоже не наблюдается. Даже на московской бирже торгуются же синтетические фьючерсы, да, на данные инструменты. Либо у иностранных брокеров можно получить доступ там к тем же ETF-ам на биткоин, либо на любой криптобирже можно иметь счет и там, соответственно, также торговать криптовалютой, которая интересует конечного пользователя. То есть, как бы дефицита в таком продукте нету, но то, что появится вариант иметь в регулируемом контуре под российским законодательством, кому-то это будет привлекательно.
1: Григорий Клумов, Stasis.net. В рамках законопроекта о регулировании криптовалют в России на рынке появятся управляющие компании и брокеры. Также будут созданы цифровые депозитарии, которые обеспечивают учет и хранение крипты. Появится и разделение на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Никвалы смогут покупать наиболее ликвидные криптовалюты в пределах 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Стоматологов обяжут лечить зубы с обезболиванием. Минздрав опубликовал соответствующий проект. Если врач понимает, что пациенту будет больно, он хоть может, должен, точнее, применить анестезию. Правило начнет действовать с 1 октября. Кроме того, в документе теперь упоминаются и стоматологические фельдшеры. Они смогут снимать острую боль до направления пациента к врачу, говорит главный врач стоматологической клиники «Марс-53» Андрей Жеребцов.
13: Раньше в Советском Союзе врач-стоматолог, хирург только мог делать анестезию. И все терапевты, ортопеды отправляли на анестезию к врачу-стоматологу-хирургу. И была целая проблема, чтобы попасть на анестезию. Потом, слава богу, все это расширилось по специальностям. Любой врач-стоматолог стал делать анестезию. И появилась эра частных стоматологий. В частной стоматологии, конечно, сервис, комфорт. А в государственных учреждениях так и осталось. Не всем врачам можно было делать анестезию. И из-за этого пациент лишается вот этого комфорта. Что предлагает Минздрав сейчас? Он предлагает при любых вмешательствах, которые будут болезненны, делать анестезию. Для государственного сектора это очень важное замечание. И я считаю, то, что пациенты будут больше любить врачей-стоматологов и будут больше обращаться, если для них будет гарантированное обезболивание. Если есть подозрение на болезненную манипуляцию, надо делать анестезию. Я только за, чтобы такое требование было прописано заранее, а чтобы не было отдано на усмотрение врача, потому что бывают конфликтные ситуации. Надо, не надо анестезию, непонятно. А здесь будет четко прописано. Полевая манипуляция, значит, нужна анестезия. Непосредственно само лечение практически всегда проходит под обезболиванием. Даже чистка зубов проходит у некоторых пациентов под анестезией, потому что повышенная чувствительность не дает возможности врачу-стоматологу провести квалифицированно данное мероприятие.
14: Как на стоимости это отразится?
13: Ну, на стоимости это незначительно скажется, потому что анестезии отечественной достаточно на рынке. Ну, конечно, есть и медицинская поддержка со стороны зарубежных стран. Зарубежная анестезия, она будет, конечно, подороже. В частных клиниках всегда пациент доплачивает за анестезию. В ОМС будет, скорее всего, выделяться дополнительные средства из фонда медицинского страхования на эту манипуляцию. Фармакологические заводы у нас хорошо работают, и те заказы, которые идут со стороны государства и фондов обязательного медицинского страхования, они практически все всегда удовлетворяются. Для наших заводов это, наоборот, большой плюс, что будет уже централизованная закупка.
1: Андрей Жеребцов, врач стоматологической клиники Марс 53. В конце июня Минздрав выпустил приказ, согласно которому с 1 сентября МРТ можно будет проходить без направления врача. Правило касается также флюорографии, маммографии, КТ и других рентгенологических исследований. Остальные процедуры по-прежнему по направлению.
2: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
7: 20:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия больше не будет верить Западу, что он хочет переговорных решений по Украине. Этот запас доброго отношения и надежды исчерпан окончательно, сказал он на пресс-конференции в Мозамбике. По словам министра, Запад, имитируя свою готовность к переговорам, сейчас перешел к открытым ультиматумам в адрес России. На территории Запорожской области вводится режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. Он будет действовать с сегодняшнего дня до особого распоряжения, сообщил губернатор Евгений Балецкий. Решение связано с пожарами на полях с урожаем, которые вызваны массовыми атаками беспилотников. По словам Балецкого, за июнь площадь уничтоженных посевов озимой пшеницы составляет почти 1500 гектар. Губернатор подчеркнул, что сложившаяся обстановка угрожает социально-экономической стабильности региона. Центробанки заявили об уменьшении пространства для снижения ключевой ставки. Проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте, следует из очередного выпуска комментария по денежно-кредитным условиям Банка России. В июне ЦБ понизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Следующее заседание, посвященное этому вопросу, запланировано на 24 июля. Россиянка погибла от теплового удара в Испании. 59-летняя женщина жила в Севилье с 2014 года. Она находилась на улице в знойную погоду и долгое время оставалась на солнце. Воздух в регионе прогревается до плюс 36. СМИ пишут, что в июне из-за аномальной жары погибло около 900 жителей Испании. От экстремальных температур страдают и другие страны Европы. Это лето стало одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 20:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На США ударили по иранскому железнодорожному мосту, ведущему в Мешхед, где проходят похороны Аятоллы Хаменеи, убитого американцами еще в феврале. Движение поездов из Тегерана в Мешхед приостановлено. Как эта акция будет воспринята иранским народом? Самозанятые в России не вдохновились возможными пенсиями и больничными. Согласно отчету Счетной палаты за первый квартал, на пенсионное страхование от работающих на себя граждан поступило чуть более 570 миллионов рублей. Это всего 8,5% от годового прогноза в 7 миллиардов. В чем причины, мы поговорили с самозанятыми. И на чемпионате мира по футболу наступает решающая стадия. Впереди четвертьфинала. Первыми из восьмерки сильнейших сыграет сборные Франции и Марокко. Эта встреча пройдет сегодня поздно вечером. Каковы ожидания от этого и других матчей? Подробности на Бизнес ФМ. США ударили по иранскому железнодорожному мосту, ведущему в Мешхед, где проходит похороны Аятоллы Хомейни. Движение поездов из Тегерана в Мешхед было приостановлено, сообщает иранское агентство ТАСНИМ. Иранские власти разработали альтернативный автомобильный маршрут, который предполагает объезд поврежденного участка. Верховный лидер Ирана Али Хомейни был убит в результате американо-израильских ударов. В феврале гроб с его телом медленно везли на грузовике по улице Мешхеда к мавзолею имама Ризы. В Тегеране американский удар по железнодорожному пути в Мешхед восприняли как провокацию. МИД Иран заявил, что это свидетельствует о неспособности Вашингтона понять глубину патриотизма. Во время похоронной процессии иранцы несли транспаранты с антиамериканскими лозунгами. На некоторых было написано «Мы убьем Трампа», передает Рейтер. Иранское военное руководство в ходе церемонии похорон Хомейни почувствовало сплочение народа, что дало Тегерану мандат на продолжение сопротивления, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
15: Цель США сейчас не нарушить траурную процессию, а ударить по инфраструктуре Ирана, что делалось и во время предыдущих обострений, и продолжает делаться сейчас. Это планомерное ослабление Ирана в ходе постоянно возобновляющегося противостояния. Я регулярно слежу за аналитикой и западной, в том числе, по Ближнему и Среднему Востоку, и знаю прекрасно, что там отдавали себе отчет, что народ после американских и израильских ударов, наоборот, сплотился вокруг нынешней власти в Иране. Это как раз называлось одной из проблем в числе негативных последствий той военной операции, на которую пошел Дональд Трамп. Эта критика звучала и со стороны республиканцев, и со стороны демократов, и самое главное, большинство американских специалистов высказывалось в том духе, что власть смогла консолидировать население вокруг себя. Так что эта траурная процессия на самом деле не стала чем-то неожиданным для специалистов на Западе, в этом нет. Другое дело, что вполне возможно, иранские генералы ощутили, что они получили очень серьезный мандат со стороны населения, и это мандат не на продолжение переговоров, а на продолжение сопротивления, на продолжение борьбы. Вот это могло подвигнуть отдельных иранских военных на более авантюрные, рисковые, решительные действия, то, возможно, и спровоцировало нынешнее обострение.
1: Елена Супонина, политолог, востоковед. Президент США Трамп на этой неделе заявил, что перемирие с Ираном закончилось. Поводом стали иранские атаки на суда в Ормузском проливе. Самозанятые в России не вдохновились возможными пенсиями и больничными. Согласно отчету Счетной палаты по бюджету соцфонда, с которым ознакомились «Известия», за первый квартал на пенсионное страхование от работающих на себя граждан поступило чуть более 570 миллионов рублей. Это всего 8,5% от годового прогноза в 7 миллиардов. Речь о самозанятых ИП и других гражданах, у которых нет работодателей, которые перечислят за них страховые взносы. В эту систему им предложили включаться добровольно. Но интерес не оправдал ожиданий. Чтобы получить полный год пенсионного стажа, в этом году нужно перечислить в соцфонд минимум 71,5 тысячи рублей. Для многих эта сумма оказалась слишком серьезной. Мы поговорили с самозанятыми.
16: Самозанятый из Рязани Сергей оказывает транспортные услуги.
17: Я только работу начал недавно. И я не знал. А только когда узнал, я, соответственно, и не плачу. Мне знакомый тоже не платит.
18: А почему?
17: Не считаю необходимым. Явное недоверие к государственным фондам. Человек рассчитывает на свои же. Он понимает, что лучше ему как-то самому либо собрать, инвестировать, либо что-то вложить. А это как-то вполне непонятно. У меня еще и основное место есть работы. Там работодатели оплачивают.
18: Много таких самозанятых, которому не нужно думать о пенсионном стаже, потому что он копится на основном месте работы.
17: Да, достаточно. То есть есть основное место, а где-то идет как приработка. Где гарантия, что его этот пенсионный срок его не увеличит. Многие ведь на Европу смотрят, а там же увеличат. Тоже где гарантия, что у нас это может не измениться?
16: Самозанятый из Санкт-Петербурга Андрей занимается производством мебели.
18: Вы даже как-то не обратили внимания на такое предложение.
19: Да, я даже, может быть, если я его услышал, я, скорее всего, переключу или не стал дальше вникать в суть вопроса.
18: Это почему?
19: По классической такой банальной схеме, где нет такого доверия особо сейчас государству. Лично у меня. И все инициативы направлены скорее вот на пополнение как кубышки или что-то там такого.
18: Потому что есть мнение, чем моложе, тем как-то меньше думается о пенсии дальнейшей. Вот здесь здесь чего больше? Такого инфантилизма в какой-то мере, пенсии еще не скоро, или того самого недоверия того, что эти деньги, они в итоге нигде не проявятся в пенсионный период?
19: Да, второй вариант, конечно. Или к тому моменту, когда они придут уже к возможности использования благами этой инициативы, может измениться опять что-то.
16: Массажист, физический терапевт из Москвы Анастасия Заика.
20: Стремно такие деньги отчислять. Я вот не планирую дальше, чем неделя.
18: Во всяком случае, предложение со стороны государства целый год пенсионного стажа, да, в самом деле такая твердая валюта. Куда-то она запишется.
20: Наверное, да. А может, нет.
18: Может быть, проблема в том, что разъяснительной работы недостаточно? Или вопрос в том, что 70 тысяч рублей – это немало?
20: Я даже по 113 рублей добровольное страхование при оплате ЖКХ не плачу, потому что ты такой, типа, ну хорошо, вот я их отчислю. А что будет дальше? Родители работали, потом выяснилось, что у всех один и тот же коэффициент, кто работал, кто не работал.
18: Сама по себе сумма, входной порог, да, 71,5 тысячи рублей в течение года – ну, это значимо?
20: Ну, для меня значимо. Если так вот всегда суммировать, конечно, ну, ты думаешь, а что бы ты мог на эти деньги купить? Когда все в сумме, звучит внушительно. Лучше реальные вещи делать, чем какие-то перспективы долгосрочные рассматривать.
16: Водитель такси из Москвы Юрий.
21: Я слышал, но даже не вникал, не изучал эту ситуацию. То есть я оплачиваю вот эти обязательные платежи 4-6% от валового дохода. И все. Учитывая, что валовый годовой доход, который позволяет мне самозанятость 2,4 миллиона, то есть 200 тысяч в месяц. Это грязный доход, который я могу себе позволить, будучи самозанятым. Соответственно, доход реальный за минусом затрат, он чувствительно меньше. И здесь ставить вопрос о 70 тысячах, мягко говоря, не по карману. А учитывая, что я уже пенсионер по возрасту, все становится довольно призрачно.
18: Может ли проблема быть в том, что просто разъяснительной работы не проведено нормальной?
21: Это однозначно так. Прозвучала цифра 70 тысяч. Я не сильно представляю, какой период это за год, это 70 тысяч, или за другой период. Каким образом, из какой суммы будет вычитаться эта сумма?
1: Черная палата считает, что из-за слабых поступлений есть риск завышения годового прогноза и недобора средств. Селлер есть, слова нет, рынок просит словари догнать реальность. В России уже 1 миллион селлеров, но в словарях этого слова нет. А с 1 марта за иностранные слова в рекламе без русского аналога можно получить штраф до 500 тысяч рублей. Поэтому ассоциация представителей электронной торговли обратилась к властям с просьбой добавить слово «селлер» в словарь иностранных слов. По мнению ассоциации, продавцы на маркетплейсах давно привыкли называть себя так, и менять сайты, договоры, кабинеты под продавца долго и затратно, комментирует лингвист, профессор НИУ ВШЭ РГГУ Максим Крангаус.
22: В целом эта ситуация ненормальна, потому что попадание в словарь – это чисто лингвистическая проблема. А сегодня она становится в большой степени экономической. Поэтому возникает на лингвиста внешнее давление. Какие-то ассоциации пытаются включить слово в словарь, потому что им это нужно по экономическим соображениям. Но, соответственно, и мой комментарий может иметь не только лингвистические, но и экономические последствия. Тем не менее, оценить слово «селлер» сходу трудно. Это нужно исследовать тексты, в которых он используется. Я думаю, что в более-менее специальной области оно уже закреплено. В области общей я бы считал, что если это активно используется в экономической сфере, то это должно включаться в словарь, особенно вот в таких необычных условиях. Я это слово не произношу, потому что мне действительно вроде бы оно не нужно для того, чтобы описывать жизнь вокруг меня. Естественно, я буду говорить о продавце. Но какие-то тексты, где селлер встречается, скажем, в контексте маркетплейсов, мне попадались. Как носитель я скорее отношусь к нему как к чему-то не близкому, чужому. С точки зрения фонетики оно совершенно нормально. Чужим оно кажется мне, потому что оно скорее употребляется в какой-то профессиональной сфере. Человеку обычному оно вроде бы и не нужно. Действительно, мы справляемся с уже существующим словом «продавец», и непонятно, в какой ситуации я бы должен был употребить это слово. Но, опять же, здесь ведь есть так называемый узус, и в том числе есть практика употребления, и в том числе есть профессиональный узус, который мне не знаком, я в данном случае дилетант. Я как лингвист мог бы изучить его и тогда делать какой-то вывод. Но вот как обычный носитель языка, я скорее от этого слова далек. Но это не значит, что его надо не включать в словарь, штрафовать за его употребление и так далее.
1: Максим Крангаус, профессор НИО ВШЭ РГГУ. Как все-таки предпринимателям представлено на маркетплейсах привычнее себя называть, и нужно ли включать слово «селлер» в нормативные словари, мы спросили самих участников рынка.
5: Селлер на Wildberries и Озон Алексей Мороченков продает изделия сувенирных промыслов, а также картины, текстиль и подарочные наборы.
0: Я, наверное, категорически за. Объясню почему. В свое время, в 90-х, да, примета времени были челночники. То есть это очень емкое слово, которое, ну, действительно отражает целую эпоху. Даже потом, спустя многое время, были там памятники где-то поставлены, там скульптуры этим челночникам. И многие люди говорили, что они типа там спасли экономику 90-х. То вот последние там несколько лет, когда вот я, да, погрузился в электронную коммерцию, для меня слово «селлер», оно не ругательное, потому что это действительно вот оно настолько емко отражает вот эти бизнес-процессы, эти какие-то мыторства, я не знаю, страдания там и все такое. То есть поэтому я уверен, что спустя какое-то время, условно говоря, люди позже, которые после нас будут вспоминать это, действительно вот говорить, как про вот были такие селлеры, которые там тоже были там у основ цифровой экономики России, там они делали все, конечно же, не так, потому что молодежь-то точно делает все правильно, но вот были такие, поэтому я как бы думаю, что это правильно, хорошая идея.
5: Руководитель одного из крупнейших магазинов на Wildberries, продавец семян Игорь Шанченко.
3: Я не против со стороны селлеров, я согласен. То, что просто те, кто продают на маркетплейсах, это непосредственно селлеры. Это будет отличать обычных продавцов от тех, кто продает в e-com. Селлерам вообще не принципиально, потому что от переменных мест слагаемых сумма не меняется. Но если смотреть по оферте, то селлеры там не прописаны. Там есть РВБ, есть селлер, который является по договору, по оферте непосредственно продавцами. Но если уже пошел разговор, кто мы, селлеры или продавцы, тогда и слово Marketplace то же самое нужно исключать. Это тоже иностранное слово. Тогда это должна быть не Marketplace, а рыночная площадка, площадь и так далее.
5: Основатель и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru, представленный на Wildberries и Яндекс.Маркете, Сергей Иванов.
4: Я выступаю за то, чтобы селлер стал нормативным словом. Любой язык в любой стране, он живой, меняется со временем. Поэтому если в него попадают какие-то новые слова, они не нарушают нормы морали, этики, не являются вульгарными или нецензурными, и при этом широко употребимы, и тем более в таком смысле бизнесовым, то я считаю, что такое слово имеет право быть нормативным и использоваться повсеместно, без какого-либо наказания.
18: Маркетплейс следом за селлером тоже стоило бы включить перечень нормативных?
4: Я думаю, что и слово «маркетплейс» тоже можно включить в перечень нормативных слов, потому что это тоже сейчас очень употребимое слово. Не секрет, что каждый, наверное, россиянин, дееспособный зрелого возраста, пользуется маркетплейсами. Зачем придумывать и насильно забирать у людей это слово?
1: Спросили у наших подписчиков в соцсетях, какое название им все же ближе, селлер или продавец. В телеграм-канале BFM News за слово «продавец» проголосовало более 80% подписчиков. В чат-боте «Макс» за продавца высказались 95%, остальные за селлера.
2: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
23: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
2: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
24: Exceed. Born for more.
2: Реклама. Не оферта.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
26: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. В Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров. Успеть за 10 секунд на Business FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19. Компании и корпорации.
6: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
26: Бизнес и власть.
6: «Экономист» выяснил, при каких условиях Генпрокуратура отозвала иск к основателю «Еврохима» и сибирской угольной энергетической компании Андрею Мельниченко. По данным источников, миллиардер пожертвовал «Сириусу» 32 миллиарда рублей, и претензии к нему сняли. Журнал отмечает, что сумма почти равна той, за которую сибирская угольная энергетическая компания приобрела сибирскую энергетическую компанию в 2018 году. Именно эта сделка и была в центре спора с надзорным ведомством.
26: Отчеты и планы.
6: Т-банк досрочно завершил сбор заявок на дебютное размещение цифровых финансовых активов операционной компании «Озона» интернет-решения. Весь объем в 1 миллиард рублей выкупили за 4 часа в первый же день. Ставка по трехмесячным ЦФА составила 15,5% годовых с ежемесячными выплатами. А организатором выступил Т-банк, обеспечивший эмитенту выход розничных инвесторов через свой инвестиционный сервис. Инструмент доступен на вторичном рынке в приложении Т-инвестиции. Как отметил генеральный директор ЦФА платформы Т-банка Алексей Илясов, теперь эмитент может принять решение о выпуске ЦФА утром за чашкой кофе, а вечером получить деньги на свой расчетный счет и сразу направить их на решение своих бизнес-задач. В Москве скоро появятся электровозы. Так в Росатоме называют беспилотные зарядные станции для электромобилей. Это такие роботы-пауэрбанки на колесах. Водитель оставляет машину на обычной парковке, вызывает станцию через приложение, и она сама подъезжает и подключается. Заряжать может даже две машины сразу. Серийное производство планируют запустить во втором-третьем квартале 2027 года. А пока есть один макет и несколько прототипов в сборке. Городские власти обсуждают пилот с Дептрансом, чтобы понять, насколько это устройство будет востребовано на специальных парковочных зонах. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: 20:49 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Миллиардер Андрей Мельниченко рассказал о 4 сценариях будущего России, которые обсуждаются на Западе. В британском журнале «Economist» в статье под названием «Почему развал России вреден для мира» Мельниченко пишет, что современный западный дискурс направлен на уничтожение или радикальное ограничение суверенитета России после окончания специальной военной операции. Андрей Мельниченко – основатель «Еврохима», это крупнейший в России производитель минеральных удобрений, а также он основал СУЭК, сибирскую угольную энергетическую компанию, и она также крупнейшая в своей отрасли в России. 4 сценария будущего России после завершения СВО, которые писал Мельниченко, обсуждает на Западе, сам миллиардер называет мрачными.
26: Подробности. Первый сценарий подразумевает под собой, цитата, «униженную Россию, застрявшую на периферии Запада». То есть она не до конца интегрируется в западный порядок, что породит агрессивный реваншизм. Мельниченко пишет, что если суверенитет крупной нации сломлен, то он никуда не исчезает, а возвращается в более опасной форме. Во втором сценарии Россия оказывается не в орбите влияния Европы, а в орбите Китая. То есть Россия получает доступ к его цепочкам поставок, к технологиям и к финансам, взамен предоставляя сырье и свое географическое положение. Однако в долгосрочной перспективе Россия займет место транзитного коридора для Китая и некой буферной зоны. И в конечном итоге внутри России, цитата, «возникла бы необходимость выйти из подчиненного положения». Третий сценарий, радикальный, это распад России. Этот процесс быстро станет неуправляемым, развернется внутренняя борьба, цитата,
7: за ядерный арсенал, ресурсы, границы и историю. Но такой исход, по мнению Мельниченко, невозможен. По последнему четвертому сценарию Россия превращается, цитата, «в крепость». Она становится закрытой, мобилизованной и находящейся в постоянной осаде. А технологии, наука, капитал и образование в такой структуре не развиваются. Эти четыре сценария, по словам миллиардера Андрея Мельниченко, обсуждают на Западе. Он также пишет, что суверенитет страны – это важнейший вопрос не только государства, но и для всех, кто в ней живет, для граждан, предприятий и учреждений. Также, по мнению миллиардера, величие страны измеряется не лозунгами, а тем, насколько сильно она защищает интересы своего народа.
1: После начала спецоперации миллиардера Мельниченко попал под санкции Евросоюза, США, Британии и других стран. Ранее он жил в основном в Швейцарии, но сейчас вместе с семьей проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. В 2022 году в Италии была арестована яхта Мельниченко стоимостью в 530 миллионов евро. Однако, предположительно, еще одну яхту стоимостью в 255 миллионов евро ему удалось спасти от ареста. Она долгое время находилась у берегов Объединенных Арабских Эмиратов, но затем ее заметили у Сейшельских островов. При этом представители Представители Мельниченко ранее заявляли, что миллиардер больше не имеет к ней отношения.
25: Капитал с Алексеем Завьяловым.
9: Добрый вечер. Вернулся к падению российский рынок акций. После роста среды 1.5% в четверг за основную торговую сессию потерял индекс Московской биржи. Закрытие 2186 пунктов, а вот уже вечером падение усилилось и почти достигает 2.5%. Усиление падения совпало с комментариями Банка России по денежно-кредитным условиям, хотя здесь, ну вот, супер нового ничего нету, но это еще раз подтверждает мнение целого ряда участников торгов, которые считают, что Банк России как минимум в лучшем случае на июльском заседании возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. И вот в этих комментариях Банка России говорится о том, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Ну, еще один момент, который стоит учитывать, это рост ставок денежного рынка, и не исключено, что будем мы наблюдать или уже наблюдаем переток финансовых средств, переток капитала с фондового рынка в целом, с рынка акций в частности, обратно в банковские депозиты, в краткосрочные депозиты, учитывая, что банки уже потихонечку повышают ставки по краткосрочным депозитам, и ставки денежного рынка выросли в очередной раз. Если рассматривать однодневную ставку, то она превысила 14.5%. Ключевая ставка 14.25. То есть денежный рынок уже закладывает сценарий даже повышения ставки. Но не будем забывать, что в июне денежный рынок все-таки немножко ошибся. Ждал снижения на 50 базисных пунктов, судя по ставкам тогда. А вот сейчас ожидает повышение на 25 базисных пунктов. Но это тоже, судя по ставкам денежного рынка. Но это однодневная ставка. Если мы возьмем на месяц и на неделю, конечно, они ниже 14.5%, но опять же выше 14% с четвертью, то есть выше ключа. Так что вот денежный рынок уже сценарий рисует даже вероятности повышения ставки. Вот такие сценарии есть, и, естественно, это все вот не приводит к чему-то хорошему для российского рынка акций. Ну, все по классике. Обычно то, что мы наблюдаем уже несколько недель подряд, отскок небольшой, либо консолидация, либо отскок вместе с консолидацией, а потом возобновление падения. Ну, посмотрим. Уровень 2100 пока устоял. Видимо, к нему вновь будем приближаться и будем пытаться пробить вниз. Рубль сегодня немного снизился. Рубль пока остается более-менее стабильным. Ну, китайская валюта, скорее всего, вернулась уже вот в этот привычный коридор. 11 рублей нижняя граница, 11,5 верхняя граница, поскольку юань, ну, не смог уйти выше 11,5 и откатился в предыдущие торговые дни. Что касается четверга, то китайская валюта прибавила 5 копеек, закрытия 11 рублей 25 копеек и немножко повысился американский доллар. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер четверга, то чуть выше 76,5 рублей стоит американская валюта. Цены на нефть пошли вниз потихонечку, ну, даже уже не потихонечку, в районе 76 долларов торгуется баррель смеси Brent. Все это несмотря на то, что второй день США наносит удары по Ирану, Иран отвечает. Президент США Дональд Трамп пишет о том, что США еще нанесут более мощные удары по Ирану, если тот продолжит обстреливать суда в Ормузском проливе. Но, тем не менее, на рынке говорят и думают о том, что следующие шаги все-таки будут направлены на деэскалацию вот этого витка, очередного витка напряженности в Персидском заливе.
26: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Деньги.
10: В 1922 году в России были разрешены валютные операции и созданы фондовые биржи. Для поддержания курса червонца Государственный банк проводил валютные интервенции, а также покупал и продавал золото на бирже. В результате в течение всего 1923 года курс червонца неуклонно рос, и не только в России. Например, на Нью-Йоркской бирже червонец котировался выше любой другой европейской валюты.
26: История денег на Business FM. FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: 20.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект поправок в соглашении между Минском и Москвой об обеспечении равных прав граждан на свободу передвижения на территории союзного государства. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Проект предусматривает возможность получать разрешение на временное или постоянное проживание россиян в Беларуси, а белорусов в России на основании принадлежности к гражданству одной из сторон. Сокращаются сроки рассмотрения документов для разрешения с 3 месяца до 2. Кроме того, проект расширит перечень документов для граждан Беларуси, по которым возможен въезд и пребывание в России. Потребность российских банков в ликвидности выросла в июне до 4,7 триллионов рублей с 4,1 в мае на фоне роста спроса на наличные, следует из материалов Центробанка. По данным ЦБ, еще одним фактором, влияющим на потребность в ликвидности, были операции зеркалирования Банком России, конвертации валюты Минфином в рамках инвестирования средств Фонда национального благосостояния за вторую половину прошлого года. Лефортовский суд Москвы оставил без рассмотрения иск Генпрокуратуры о передаче в доход государства предприятий группы «Европейская подшипниковая корпорация». Одновременно суд снял обеспечительные меры с активов холдинга, которые ранее оказались под арестом, пишет газета «Коммерсант». Разбирательство по иску зам генпрокурора Игоря Ткачева было назначено на 10 июля, однако накануне суд пришел к выводу, что заявление принято к производству необоснованно. По данным источников издания, при подготовке к процессу были выявлены нарушения, связанные с требованиями антикоррупционного законодательства. В Германии операторов прокатных электросамокатов могут обязать нести ответственность за ДТП с их участием. Соответствующий законопроект рассмотрит парламент страны, сообщает Guardian. В документе предусматривается, что компании, сдающие электросамокаты в аренду, должны будут возмещать ущерб пострадавшим. Инициативу объясняют ростом популярности таких средств передвижения и увеличением числа аварий. В Минюсте отметили, что прибыль от проката должна сопровождаться ответственностью за причиненный вред. Новости на Business FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Очередь по номерам вслед за Орловской областью. Продажу бензина по четным и нечетным дням вели в Мордовии, Нижегородской и Астраханской областях. На подходе Псковской и Липецкой области мы спросили у водителей, как работает такая система и стало ли меньше очередей. Дефицит бюджета в России сократился впервые с начала года. По данным Минфина, в июне он составил 5,7 триллиона рублей, хотя по итогам мая превышал 6 триллионов. При этом нефтегазовые доходы бюджета сократились почти на четверть год к году, а ненефтегазовые увеличились на 16. Как такую статистику комментируют экономисты? В Таганрогском заливе Азовского моря еще два танкера получили повреждения в результате ударов украинских БПЛА, сообщил ростовский губернатор Слюсарь. Предыдущая атака была в ночь на 8 июля, причем по движущимся судам. Что за беспилотники использует Украина для таких ударов? Подробности на Business FM. На первый и второй рассчитались. К системе заправки машин по четным и нечетным числам в четверге присоединились Мордовия, Нижегородская и Астраханская области. В пятницу этот список пополнит Псковская область, а в субботу Липецкая. В Орловской области, где такая практика была опробована, решили пока от нее не отказываться, потому что работает. Иван Медведев подробнее.
12: В Орле такую систему ввели в конце прошлой недели и планировали отменить четно-нечетный порядок уже в четверг, но не стали. Очереди действительно исчезли или сильно сократились, что нам подтверждали местные таксисты. Однако орловский губернатор Андрей Клычков не стал возобновлять свободную продажу топлива. Как он объяснил, из опасений, что в регион поедут заправляться автомобилисты из соседних областей. Еще в трех субъектах система чет-нечет заработала только с четверга. Выводы об эффективности делать пока рано, хотя кое-что местные жители уже отметили. В частности, что власти всех трех регионов сделали все для того, чтобы оповестить население о новых правилах. Донесли до всех. Но не все с первого дня поверили. Как рассказали Business FM местные жители, иногда люди продолжают приезжать на заправки с неправильными номерами и все равно встают в очереди. Они, кстати, в первый день не исчезли. Но на примере Мордовии очень интересна природа их возникновения. Вот какими наблюдениями с Business FM поделился житель Саранска Михаил.
13: В Мордовии и во всех соседних регионах вначале, если все заправлялись просто в каких-то переживаниях, то потом уже появились люди, у которых в багажнике сначала стояло по 3 канистры, а потом я даже наблюдал восхитительную картину, когда у человека в багажнике просто 2 200-литровых синих бочки. И таких ни одна, ни две машины в очереди. А потом соседи, вот я живу в частном секторе, между собой хвастаются. У одного 300 литров в сарае, у другого 500 в гараже. И ты думаешь, что будет, когда зимой оно загорится. На прошлой неделе у нас ввели лимит на заправку и запретили заправку в канистрах. На следующий день очередей уже не было к вечеру. Все, жизнь наладилась. По крайней мере, я заправлял свою машину, я заправлял машину жены. Я ни разу нигде не стоял. Не знаю, те, кто стоит в очередях, я их так и не смог понять, зачем они это делают. 9 июля у нас ввели систему четные-нечетные номера. Был дикий ад после этой новости, что, мол, с завтрашнего дня будет такое. У нас просто, мне кажется, все до упора стояли, чуть ли там не до ночи, лишь бы заправиться. Зато сегодня жизнь налаживается на тех заправках, где смотрят на номера, очередь идет гораздо быстрее. И я думаю, что завтра я заправлюсь, опять же, без ожиданий.
12: На этом фоне наш собеседник вспомнил, как через 3 года после ковида все еще встречал на Авито объявление о продаже телевизоров, купленных в 2020-м. В Астрахани в первый день четно-нечетного графика очереди тоже остались. Но, как говорят наши собеседники, если раньше они стояли к пустым заправкам, которые ожидали бензовозов, то в четверг очереди были уже к заправкам с бензином. В Нижнем Новгороде в первый день действия новых правил по городу в основном ездили машины с номерами, начинающимися на четное число, потому что нечетные в это время стояли в очереди на АЗС, рассказал Business FM местный таксист Дмитрий.
14: Ну вот мы сегодня проездили с семьей 70 километров по городу по делам. На самый главный АЗС, который рядом у нас, Кремлевский, там порядок идеальный. Заезжает все по номерам, как положено. Также, соответственно, очередь регулировали экипаж ДПС, 2 сотрудника, показывали, куда вставать в очередь. По остальным, соответственно, АЗС, очереди большие, тоже соблюдается по номерам все. На многих АЗС бензина отсутствует, но народ все равно стоит, ожидает. Есть коммерческие заправки, у которых цены повыше, от 150 рублей. за 95-й. Там очереди небольшие, разрешают наливать в канистрах. Вот 5 тонн примерно уходит за ночь.
12: Таким образом, можно сделать вывод, что четно-нечетная система имеет как минимум терапевтический эффект и снимает искусственный ажиотаж, спровоцированный страхом. А вот останутся ли очереди после того, как схлынет иррациональный спрос, зависит только от одного – от стабильных поставок топлива в необходимых регионам объемах. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
1: Дефицит бюджета в России сократился впервые с начала года. В июне он предварительно составил 5,7 триллиона рублей, или

0: отрицательных выводов, но сигнал, честно говоря, не очень хороший. То есть он говорит о том, что мы выйдем за предел планового дефицита. Какой он будет, покажет время. Если он будет небольшое превышение плана, ничего страшного в этом нет. Потому что дефициты и профициты не меряются по одному году. Как правило, это интервальный показатель. Вот 3-5 лет желательно загонять в ноль. А когда у вас один год идет дефицит, даже условно говоря, 5-6-7 триллионов, то это не факт, что это финансирует те затраты, которые на следующий год эти 5-6-7 триллионов отобьют.
1: Что касается статистики нефтегазовых доходов, вот известно, что они за январь-июнь составили 3,6 триллиона рублей, снизившись почти на 23% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Минфин это объясняет главным образом падением мировых цен на нефть в предыдущие периоды.
0: Цены на нефть и курсы рубля к доллару – это макропоказатели, которые находятся в полной зоне неопределенности. Причем не только экономической, а главное – геополитическое. Цены на нефть начали падать, когда уладился Армузский конфликт. Буквально день-два назад прошел новый конфликт, и цены пошли относительно вверх. Чем закончится эта геополитическая ситуация, не знает никто. Тенденция не очень хорошая. Все-таки мне кажется, что найдут какое-то решение по Армузу, и цены уйдут в район 60-65 за баррель. Это по нашему Urals предельно низкая цена, но которая позволяет войти в запланированный тренд.
2: Георгий Оставкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ. Доход бюджета за 6 месяцев выросли на 5,8%, выше 18,5 триллионов рублей, а расходы на 16% из-за опережающего авансирования госконтрактов. Это и стало главной причиной высокого дефицита в начале года, это подчеркивают в Минфине. При этом падение нефтегазовых доходов в январе-феврале достигло 47%, но к июню оно частично выровнялось благодаря росту поступлений в весенние месяцы.
3: Какие украинские беспилотники атаковали российские танкеры в Таганрогском заливе? Как сообщил этим утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате попадания БПЛА два танкера получили механические повреждения, пострадавших нет. Эта атака стала уже второй в Таганрогском заливе. За последние сутки в ночь на 8 июля еще два танкера получили повреждения, они следовали в Ростов-на-Дону, то есть украинские беспилотники били по движущимся судам. В начале июня Минобороны России сообщало, что российский дрон «Герань» в акватории Черного моря поразил движущийся патрульный катер ВСУ. О технической стороне вопроса рассуждает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Действительно, в распоряжении ВСУ появилось несколько видов дронов, которые обладают возможностью самонаведения. Причем, если мы говорим об ударах middle strike, ну, то есть это удары по территории Запорожской области, по территории Донецкой Народной Республики, по логистическим цепям, сетям и по автотранспорту, то там используются в том числе дроны Hornet, которые имеют возможность самонаведения, то есть дрон самостоятельно обнаруживает цель, проверяет ее по библиотеке возможных целей, автоматом на нее наводится, и, соответственно, никакие системы радиоэлектронной борьбы на такой дрон не действуют. Какие именно дроны применялись по танкерам, пока информации я не встречал, но технически обнаружить и идентифицировать танкер современные системы компьютерного зрения с искусственным интеллектом могут с вероятностью практически 100%. Тем не менее, через систему Starlink в приграничных регионах может организовано быть и наведение оператором. Starlink не должен работать далеко от тех территорий, где он разрешен. Ну, например, в Украине он разрешен. Соответственно, в прилегающих российских регионах Starlink может работать. И с помощью Starlink наводятся и морские дроны, украинские брандеры, и в том числе и дроны воздушные также могут наводиться.
1: Что касается дронов российских, были сообщения, что «Герань» тоже ударяла в движущийся патрульный катер ВСУ. Это относительно новой практики для российских вооруженных сил?
4: На вооружении и, собственно, применяются в ходе специальной военной операции дроны типа «Герань» с приставкой «Сикер». «Сикер» — это от английского «сик», это «искатель». Эти дроны могут иметь также обратную связь с оператором. И как раз очень эффективно себя показали модели Герань-4 Seeker, оборудованные

0: но вот системой наведения, системой оптико-электронной, собственно, наблюдения местности, потому что эти дроны могут обнаруживать объекты и могут действовать и в режиме самонаведения, и под управлением оператора. Таким образом, появляется возможность охоты за двигающимися объектами, ну и, собственно, появляется возможность свободной охоты искусственным интеллектом. Мы не раскрываем всех деталей применения этих дронов, но можно предположить, что мы также можем применять дроны, которые сами определяют свой объект, цель и сами на них наводятся.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Киевское руководство считает российские танкеры своими законными целями, но Россия указывает, что атаки на торговые и гражданские суда – это теракт.
2: Все золото мира. В кулинарии золото разрешено к употреблению в качестве пищевой добавки под индексом Е175. Действие и свойства золота как продукта питания были впервые оценены в 1975 году Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов. Сегодня при соблюдении размеров частиц разрешено использовать желтый металл для внешнего покрытия кондитерских изделий и украшения шоколадных конфет. При этом примеси других металлов в кулинарном золоте не допускаются. Никакой питательной ценности желтый металл не имеет. Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Международный валютный фонд при необходимости скорректирует свои прогнозы дальнейшего развития мировой экономики в связи с новым обострением ситуации вокруг Ирана. Сейчас специалисты исходят из того, что Ормузский пролив начнет открываться в середине июля. Другой ключевой прогноз заключается в том, что средняя цена барреля нефти составит в текущем году более $89. МВФ рассматривает нынешнюю ситуацию на рынках, в том числе нефтяных, а также судоходство в Ормузском проливе, и отразит, как это может сказаться в перспективе на мировой экономике. Александр Новак заявил, что регионы Северного Завоза требуют особенного внимания властей в текущей ситуации с топливом. Все решения должны приниматься в кратчайшие сроки, говорится в сообщении Кабмина по итогам совещания вице-премьера с участием представителей федеральных ведомств, регионов и отраслевых компаний. Новак отметил, что отдаленные территории имеют объективные транспортные и инфраструктурные особенности, которые необходимо учитывать при принятии решений. Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о просьбе российских железнодорожных машиностроителей ввести утильсбор на подвижную технику в качестве превентивной меры для защиты внутреннего рынка. Министр отметил, что решение по этому вопросу еще не принято и находится на этапе обсуждения. Ранее Алиханов говорил, что Минпромторг может проработать введение утилизационного сбора в отношении железнодорожной техники. Он это также объяснил обращениями от отрасли. Сбер запустил сервис поиска АЗС, где с высокой вероятностью доступно топливо. Он работает на основе безличных данных о покупках более 100 миллионов клиентов банка и искусственного интеллекта, сообщили Forbes в пресс-службе компании. Там пояснили, что алгоритмы сервиса делают выводы о наличии горючего на заправках на основе только тех операций, которые с высокой вероятностью относятся именно к покупке топлива. Накануне Яндекс сообщил о запуске интерактивной карты с данными о наличии топлива и очередях на АЗС. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Погода в Москве.
4: В Москве сейчас плюс 20, облачно с прояснениями, ночью ожидается слабый дождь, температура плюс 16. Завтра днем потеплеет до, возможно, даже 29 градусов, но при этом будет дождливо. Пасмурная и дождливая погода продержится еще, ну, как минимум, до вторника. «21:17 в Москве, вы слушаете Бизнес FM. Российские банки готовят инфраструктуру для торговли криптовалютой. Это происходит в преддверии принятия законопроекта о цифровой валюте. Тестовые торги начал проводить Альфа-банк в своем предложении, сообщает «Коммерсант». Полноценные операции начнутся до конца этого года. Сбер, ВТБ и Банк ранее также сообщали, что планируют подключить клиентов к торгам криптовалютой через свои сервисы. Законопроект о регулировании крипторынка уже готов к второму чтению, сообщил накануне глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ждает, что новое регулирование вступит в силу с 1 сентября. Готовы ли сами участники рынка к новым правилам игры, говорит управляющий активами, основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
5: Большинство банков, я думаю, будут заинтересованы строить себе технологическую инфраструктуру для обслуживания этого нового класса активов. То есть, собственно, то, что этот класс активов становится общей матрицей ряда альтернативных инвестиций и альтернативных инвестиционных инструментов, уже ни у кого не возникает сомнений. И Россия, наверное, действует отстающим как бы игроком, потому что большинство уже стран в мире либо приняли законы, либо уже там обновляют законодательство, адаптируя ее к современным тенденциям, происходящим на рынке стейблкоинов и традиционных классических криптовалют, как биткоин.
6: Григорий, а что криптоотрасль, инвесторы готовятся к введению новых правил? Какие настроения у сообщества?
5: Ну, это ожидаемо, об этом же уже давно идут разговоры, поэтому ни для кого не сюрприз, что можно будет взять риск на цифровой актив в полностью регулируемом контуре с банковской защитой. Как такой же, как происходит по классическим там продуктам, как депозиты, например. При этом дефицита инструментов, через которые можно это было бы сделать в нерегулируемом контуре, тоже не наблюдается. Даже на московской бирже торгуются же синтетические фьючерсы, да, на данные инструменты. Либо у иностранных брокеров можно получить доступ там, к тем же ETF на биткоин, либо на любой криптобирже можно иметь счет и там, соответственно, также торговать криптовалюты, которые интересуют конечного пользователя. То есть, как бы дефицита в таком продукте нету, но то, что появится вариант иметь в регулируемом контуре под российским законодательством, кому-то это будет привлекательно.
4: Григорий Клумов, Stasis.net. В рамках законопроекта о регулировании криптовалют в России на рынке появятся управляющие компании и брокеры, также будут созданы цифровые депозитарии, которые обеспечивают учет и хранение крипты. Стоматологов обяжут лечить зубы с обезболиванием. Минздрав опубликовал соответствующий проект. Если врач понимает, что пациенту будет больно, он должен применить анестезию. Правило начнет действовать с 1 октября. Кроме того, в документе теперь упоминаются и стоматологические фельдшеры. Они смогут снимать острую боль до направления пациента к врачу, говорит главный врач стоматологической клиники Марс-53 Андрей Жеребцов.
7: Раньше в Советском Союзе врач-стоматолог, хирург только мог делать анестезию. И все терапевты, ортопеды отправляли на анестезию к врачу-стоматологу-хирургу. И была целая проблема, чтобы попасть на анестезию. Потом, слава богу, все это расширилось по специальностям. Любой врач-стоматолог стал делать анестезию. И появилась эра частных стоматологий. В частной стоматологии, конечно, сервис, комфорт. А в государственных учреждениях так и осталось. Не всем врачам можно было делать анестезию. И из-за этого пациент лишается вот этого комфорта. Что предлагает Минздрав сейчас? Он предлагает при любых вмешательствах, которые будут болезненны, делать анестезию. Для государственного сектора это очень важное замечание. И я считаю, то, что пациенты будут больше любить врачей-стоматологов и будут больше обращаться, если для них будет гарантированное обезболивание. Если есть подозрение на болезненную манипуляцию, надо делать анестезию. Я только за, чтобы такое требование было прописано заранее, а чтобы не было отдано на усмотрение врача, потому что бывают конфликтные ситуации. Надо, не надо анестезию, непонятно. А здесь будет четко прописано. Полевая манипуляция, значит, нужна анестезия. И непосредственно само лечение практически всегда проходит под обезболиванием. Даже чистка зубов проходит у некоторых пациентов под анестезией, потому что повышенная чувствительность не дает возможности врачу-стоматологу провести квалифицированное данное мероприятие.
8: Как на стоимости это отразится?
7: Ну, на стоимости это незначительно скажется, потому что анестезии отечественной достаточно на рынке. Ну, конечно, есть и медицинская поддержка со стороны зарубежных стран. Зарубежная анестезия, она будет, конечно, подороже. В частных клиниках всегда пациент доплачивает за анестезию. В ОМС будет, скорее всего, выделяться дополнительные средства из фонда медицинского страхования на эту манипуляцию. Фармакологические заводы у нас хорошо работают, и те заказы, которые идут со стороны государства и фондов обязательного медицинского страхования, они практически все всегда удовлетворяются. Для наших заводов это, наоборот, большой плюс, что будет уже централизованная закупка.
4: Андрей Жеребцов, главврач стоматологической клиники «Марс-53». В конце июня Минздрав выпустил приказ, согласно которому с 1 сентября МРТ можно будет проходить без направления врача. Правило касается также флюорографии, маммографии, КТ и других рентгенологических исследований. Остальные процедуры по-прежнему по направлению. На чемпионате мира по футболу наступает решающая стадия. Впереди четвертьфинал, и первыми из восьмерки сильнейших сыграет сборная Франции и Марокко. Эта встреча пройдет сегодня поздно вечером, начало 23 часа по московскому времени. Об ожиданиях от этого матча в сюжете спортивного обозревателя Бизнес FM.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: Не успели пролить свои слезы Неймар и Криштиану Роналду вместе с болельщиками сборных Бразилии и Португалии, как незаметно подкралось время четвертьфиналов. Однодневный отдых позади, как будто чемпионат и не прекращался. Итак, Франция-Марокко, финалист и полуфиналист прошлого Мундиаля. Французы являются главными фаворитами турнира по версии не только большинства специалистов, но и суперкомпьютера «Опта». Сборная Марокко, действующий победитель Кубка Африки, на пути к 1/4 финала чемпионата мира, по сути, имела одного серьезного соперника – сборную Нидерландов в первом раунде плей-офф, и смогла ее победить по пенальти. Вратарь Ясин Буну все так же хорош, как и 4 года назад. Атакующий тройки французов в лице Килиана Мбаппе, Майкла Алиса и Усмана Дембеле надо будет еще поискать к нему ключи. Мбаппе отстает от Лео Месси в списке бомбардиров этого чемпионата на один мяч. И, конечно, без него не обходится ни одна атака французов. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский прогнозирует обилие голов в этом матче.
10: Мне кажется, что игра будет результативной. Ставить на Марокко, конечно, было бы перебором. Французы, скорее всего, все-таки выиграют. Они, безусловно, зависимы от Килиана Мбаппе, но не настолько сильно. Это очень мощная, выстроенная командная система. Думаю, что именно эта система пройдет сегодня дальше.
9: Лидер французов по итогам прошлого тяжелейшего и грязного матча вляпался в международный скандал. Провокации в адрес Мбаппе продолжились уже на новом уровне. Теперь от сенатора из Парагвая Селесты Амарильи. Она оскорбила Мбаппе на расовой почве, назвав его колонизированным камерунцем. Килиан ответил сексистским, как посчитала Амарилья, выпадом, назвав ее презренной женщиной. Скандал дошел аж до первых лиц государств. За Амарилью извинялось парагвайское правительство. Ее высказывания осудили даже в ООН. Мбаппе, напротив, все поддержали. Корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольная тема» Артем Локалов считает, что лишние эмоции могут помешать лидеру сборной Франции.
11: Мбаппе такой потенциально взрывоопасный парень. С поры до времени он может улыбаться, как-то отвечать, может быть, зуботычиной на зуботычину, которая нет-нет, да и прилетает ему на поле или вне его. Но я думаю, что это же тоже часть тактики. То есть из себя основного игрока соперника. Соответственно, Мбаппе тоже это, я думаю, понимает. Его задача не просто забить гол, но еще и избежать ответных действий на провокации или ответить таким образом, чтобы это было заметно и понятно только сопернику, а не судье или медиа. Хотя понятно, что каждый его шаг рассматривают под микроскопом и могут обсуждать потом.
9: Победитель пары Франция-Марокко сыграет сильнейшим в матче Испания-Бельгия. Марокканцы – единственная команда из Африки, которая вышла в 1/4 финала на нынешнем турнире. Напомню, что в 1/16 их было 9. Обращает на себя внимание, что в восьмерку сильнейших пробились сразу 6 европейских команд. Второй сборной не из Европы стала Аргентина. Она сыграет со Швейцарией, которая впервые за 72 года прошла так далеко. Еще в 1/4 финале встретятся сборные Англии и Норвегии. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: С июля обновился перечень городов, в которых можно приобрести жилье на вторичном рынке по программам семейной ипотеки и дальневосточной и арктической ипотеки. Напомним, что купить готовую квартиру, например, по семейной ипотеке, семьи, имеющие ребенка до 6 лет включительно, могут только один раз. Жилье должно находиться в границах городов, где отсутствуют строящиеся многоквартирные дома или их количество не превышает 2. Покупку можно совершить в доме, которому не больше 20 лет. При этом важно, чтобы он не был признан аварийным. Рефинансирование действующего кредита при покупке жилья на вторичном рынке недоступно. Включить ремонт и обустройство квартиры в семейную ипотеку также нельзя. Итак, теперь в перечень городов с доступной вторичкой по программе семейной ипотеки входят 886 населенных пунктов в 83 регионах России. списке появились 13 новичков из 12 регионов, в том числе Ангарск, Иркутская область, Мичуринск, Тамбовская область, Павловск, Воронежская область. Но 18 городов в 18 регионах из льготного перечня исключены. Например, Балашов, Саратовская область, Кузнецк, Пензенская область, Туапсе, Краснодарский край. Что касается дальневосточной и арктической ипотеки, то внесенные изменения увеличили список городов, где по этой программе можно приобретать готовое жилье, до 92 в 19 регионах страны. Новинки всего две – Арсеньев, Приморский край, и Новодвинск, Архангельская область. По статистике Дом.РФ, всего в рамках данной программы уже оформлены почти 17,5 тысячи кредитов на общую сумму около 60 миллиардов рублей. И все же, во многих льготно-пригодных городах ничего не строилось еще с советских времен. Так что программа есть, а возможность ей воспользоваться, увы. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
3: 21:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Россия представила организации по запрещению химического оружия новую информацию о нарушениях со стороны Украины обязательств Конвенции о запрещении химоружия. Об этом сообщил постоянный представитель России при организации Владимир Тарабрин. По его словам, Москва ожидает от АЗХО конкретной реакции и продолжает консультации с техническим секретариатом для организации визита экспертов в Россию. Международный валютный фонд может выплатить Украине почти 700 миллионов долларов в ближайшие недели. Об этом заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. Точные сроки она не привела. 25 июня Козак также говорила, что руководство МВФ примет окончательное решение о выделении Украине кредитных средств в ближайшие недели. Пакистан и Катар работают над возвращением США и Ирана за стол переговоров, сообщил CNN со ссылкой на источники. В ночь на 8 июля США и Иран обменялись ударами, поразив примерно по 80 военных целей с каждой стороны. Тогда президент США Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. По его словам, действие меморандума о взаимопонимании с Ираном завершено. После этого МИД Пакистана призвал стороны проявить сдержанность и воздержаться от действий, которые еще больше подорвут региональный мир и стабильность, а также выполнять обязательства в рамках исламабадского меморандума о взаимопонимании. Сериал «Пит» от HBO Max стал лидером по числу номинаций на премию «Эмми». В этом году проект претендует на 25 наград. В прошлом году «Пит» получил почти вдвое меньше номинаций – 13. После «Пита» наибольшее число номинаций получило шоу «Хитрости», претендующее на 24 награды за свой 5-й сезон. Это рекордное количество для комедийного сериала. Еще 19 номинаций – проект «Бухта вдов». Церемония вручения «Эмми» пройдет 14 сентября. Новости на Бизнес.ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес.ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 21:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. США ударили по иранскому железнодорожному мосту, ведущему в Мешхед, где проходит похороны Аятоллы Хомейни, убитого американцами еще в феврале. Движение поездов из Тегерана в Мешхед приостановлено. Как это восприняли в Иране и как повлияет на конфликт? Самозанятые в России не вдохновились возможными пенсиями и больничными. Согласно отчету Счетной палаты, за первый квартал на пенсионное страхование от работающих на себя граждан поступило чуть более 570 миллионов рублей. Всего 8,5% от годового прогноза в 7 миллиардов. В чем причина, мы поговорили с самозанятыми. И «селлер» есть, слова нет. Ассоциация электронной торговли просит власти добавить слово «селлер» в словарь иностранных слов с 1 марта. За иностранные слова в рекламе можно получить штраф до полумиллиона, а менять сайты, договоры и кабинеты под продавца слишком долго и дорого. Что по этому поводу думают сами селлеры, филологи и наши слушатели? Подробности на «Бизнес.ФМ». США ударили по иранскому железнодорожному мосту, ведущему в Мешхед, где проходит похороны Аятоллы Хомейни. Движение поездов из Тегерана в Мешхед было приостановлено, сообщает иранское агентство ТАСНИМ. Иранские власти разработали альтернативный автомобильный маршрут, который предполагает объезд поврежденного участка. Верховный лидер Ирана Али Хомейни был убит в результате американо-израильских ударов в феврале. Гроб с его телом медленно везли на грузовике по улицам Мешхеда к мавзолею имама Ризы. В Тегеране американский удар по железнодорожному пути в Мешхед восприняли как провокацию. МИД Иран заявил, что это свидетельство неспособности Вашингтона понять глубину патриотизма. Во время похоронной процессии иранцы несли транспаранты с антиамериканскими лозунгами. На некоторых было написано «Мы убьем Трампа», передает Рейтер. Иранское военное руководство в ходе церемонии похорон Хомейни почувствовало сплочение народа, что дало Тегерану мандат на продолжение сопротивления, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
13: Цель США сейчас не нарушить траурную процессию, а ударить по инфраструктуре Ирана, что делалось и во время предыдущих обострений, и продолжает делаться сейчас. Это планомерное ослабление Ирана в ходе постоянно возобновляющегося противостояния. Я регулярно слежу за аналитикой и западной, в том числе, по Ближнему и Среднему Востоку, и знаю прекрасно, что там отдавали себе отчет, что народ после американских и израильских ударов, наоборот, сплотился вокруг нынешней власти в Иране. Это как раз называлось одной из проблем, в числе негативных последствий той военной операции, на которую пошел Дональд Трамп. Эта критика звучала и со стороны республиканцев, и со стороны демократов, и самое главное, большинство американских специалистов высказывалось в том духе, что власть смогла консолидировать население вокруг себя. Так что эта траурная процессия на самом деле не стала чем-то неожиданным для специалистов на Западе, в этом нет. Другое дело, что вполне возможно, иранские генералы ощутили, что они получили очень серьезный мандат со стороны населения, и это мандат не на продолжение переговоров, а на продолжение сопротивления, на продолжение борьбы. Вот это могло подвигнуть отдельных иранских военных на более авантюрные, рисковые, решительные действия, то, возможно, и спровоцировало нынешнее обострение.
4: Елена Супонина, политолог, востоковед. Президент Трамп на этой неделе заявил, что перемирие с Ираном закончилось. Причины он назвал иранские атаки на суда в Ормузском проливе. Стороны продолжили наносить взаимные удары. США бьют по целям в Иране. Тегеран отвечает атаками по американским базам в регионе. Вечером в четверг сообщалось о взрывах в иранских городах Канарак, Чагадак и Бушер, где с помощью России строится атомная электростанция. Миллиардер Андрей Мельниченко рассказал о четырех сценариях будущего России, которые обсуждаются на Западе. В британском журнале «Экономист» в статье под названием «Почему развал России вреден для мира» Мельниченко пишет, что современный западный дискурс направлен на уничтожение или радикальное ограничение суверенитета России после окончания специальной военной операции. Андрей Мельниченко, основатель «Еврохима», это крупнейший в России производитель минеральных удобрений, также он основал «СУЭК», сибирскую угольную энергетическую компанию, она также крупнейшая в своей отрасли в России. Четыре сценария будущего России после завершения СВО, которые, по словам Мельниченко, обсуждает на Западе, сам миллиардер называет мрачными.
2: Подробности. Первый сценарий подразумевает под собой, цитата, «униженную Россию, застрявшую на периферии Запада». То есть она не до конца интегрируется в западный порядок, что породит агрессивный реваншизм. Мельниченко пишет, что если суверенитет крупной нации сломлен, то он никуда не исчезает, а возвращается в более опасной форме. Во втором сценарии Россия оказывается не в орбите влияния Европы, а в орбите Китая. То есть Россия получает доступ к его цепочкам поставок, к технологиям и к финансам, взамен предоставляя сырье и свое географическое положение. Однако в долгосрочной перспективе Россия займет место транзитного коридора для Китая и некой буферной зоны. И в конечном итоге внутри России, цитата, «возникла бы необходимость выйти из подчиненного положения». Третий сценарий, радикальный, это распад России. Этот процесс быстро станет неуправляемым, развернется внутренняя борьба, цитата,
14: за ядерный арсенал, ресурсы, границы и историю. Но такой исход, по мнению Мельниченко, невозможен. По последнему четвертому сценарию Россия превращается, цитата, «в крепость». Она становится закрытой, мобилизованной и находящейся в постоянной осаде. А технологии, наука, капитал и образование в такой структуре не развиваются. Эти четыре сценария, по словам миллиардера Андрея Мельниченко, обсуждают на Западе. Он также пишет, что суверенитет страны – это важнейший вопрос не только государства, но и для всех, кто в ней живет, для граждан, предприятий и учреждений. Также, по мнению миллиардера, величие страны измеряется не лозунгами, а тем, насколько сильно она защищает интересы своего народа.
4: После начала спецоперации миллиардер Мельниченко попал под санкции Евросоюза, США и Британии и других стран. Ранее он жил в основном в Швейцарии, но сейчас вместе с семьей проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. В 2022 году в Италии была арестована яхта Мельниченко стоимостью в 530 миллионов евро. Однако, предположительно, еще одну яхту стоимостью в 255 миллионов евро ему удалось спасти от ареста. Она долгое время находилась у берегов Объединенных Арабских Эмиратов, но затем ее заметили у Сейшельских островов. При этом представители Мельниченко ранее заявляли, что миллиардер больше не имеет к ней отношения. Селлер есть, а слова нет. Рынок просит словари догнать реальность. В России уже миллион селлеров, но в словарях этого слова нет, а с 1 марта за иностранные слова в рекламе без русского аналога можно получить штраф до 500 тысяч рублей. Поэтому ассоциация представителей электронной торговли обратилась к властям с просьбой добавить слово «селлер» в словарь иностранных слов. По мнению ассоциации, продавцы на маркетплейсах давно привыкли называть себя так и менять сайты, договоры и кабинеты под продавца муторно, хотя судебных исков по поводу употребления иностранного слова «селлер», не включенного в словари, пока не было. В соцсетях ассоциации уже угрожали жалобами, рассказал нам гендиректор АПЭД Алексей Москаленко. Кроме того, по его словам, если уж соблюдать законы разделять маркетплейс и другие интернет-магазины, то правильное название для селлера – продавец, который торгует на посреднической цифровой платформе. Поэтому рынок хочет действовать на опережение. Стоит ли добавлять слово «селлер» в нормативные словари иностранных слов, комментирует лингвист-профессор НИУ ВШЭ и РГГУ Максим Крангаус.
15: В целом эта ситуация ненормальна, потому что попадание в словарь – это чисто лингвистическая проблема. А сегодня она становится в большой степени экономической. Поэтому возникает на лингвиста внешнее давление. Какие-то ассоциации пытаются включить слово в словарь, потому что им это нужно по экономическим соображениям. Но, соответственно, и мой комментарий может иметь не только лингвистические, но и экономические последствия. Тем не менее, оценить слово «селлер» сходу трудно. Это нужно исследовать тексты, в которых он используется. Я думаю, что в более-менее специальной области оно уже закреплено. В области общей я бы считал, что если это активно используется в экономической сфере, то это должно включаться в словарь, особенно вот в таких необычных условиях. Я это слово не произношу, потому что мне действительно, вроде бы, оно не нужно для того, чтобы описывать жизнь вокруг меня. Естественно, я буду говорить о продавце. Но какие-то тексты, где селлер встречается, скажем, в контексте маркетплейсов, мне попадались. Как носитель я скорее отношусь к нему как к чему-то неблизкому, чужому. С точки зрения фонетики оно совершенно нормально. Чужим оно кажется мне, потому что оно скорее употребляется в какой-то профессиональной сфере. Человеку обычному оно вроде бы и не нужно. Действительно, мы справляемся с уже существующим словом «продавец», и непонятно, в какой ситуации я бы должен был употребить это слово. Но, опять же, здесь ведь есть так называемый узус, и в том числе есть практика употребления, и в том числе есть профессиональный узус, который мне не знаком, я в данном случае дилетант. Я как лингвист мог бы изучить его и тогда делать какой-то вывод. Но вот как обычный носитель языка, я скорее от этого слова далек. Но это не значит, что его надо не включать в словарь, штрафовать за его употребление и так далее.
4: Максим Крангаус, профессор НИУ ВШЭ и РГГУ. Как все-таки предпринимателям, а представлено нам на маркетплейсах привычно себя называть, и нужно ли включать слово «селлер» в нормативные словари, мы спросили самих участников рынка.
16: Селлер на Wildberries и Озон Алексей Мороченков продает изделия сувенирных промыслов, а также картины, текстиль и подарочные наборы.
17: Я, наверное, категорически за. Объясню, почему. В свое время, в 90-х, да, примета времени были челночники. То есть это очень емкое слово, которое, ну, действительно отражает целую эпоху. Даже потом, спустя многое время, были там памятники где-то поставлены, там скульптуры этим челночникам. И многие люди говорили, что они типа там спасли экономику 90-х. То вот последние там несколько лет, когда вот я, да, погрузился в электронную коммерцию. Для меня слово «селлер», оно не ругательное, потому что действительно вот оно настолько емко отражает вот эти бизнес-процессы, эти какие-то мыторства, я не знаю, страдания там и все такое. То есть поэтому я уверен, что спустя какое-то время, условно говоря, люди позже, которые после нас будут вспоминать это действительно, вот говорить как про вот были такие селлеры, которые там тоже были там основ цифровой экономики России. Там они делали все, конечно же, не так, потому что молодежь-то точно делает все правильно. Но вот были такие, поэтому я как бы думаю, что это правильно, хорошая идея.
16: Руководитель одного из крупнейших магазинов на Wildberries, продавец семян Игорь Шанченко.
18: Я не против со стороны селлеров, я согласен. То, что просто те, кто продают на маркетплейсах, это непосредственно селлеры. Это будет отличать обычных продавцов от тех, кто продает в e-commerce. Селлерам вообще не принципиально, потому что от переменных мест слагаемых сумма не меняется. Но если смотреть по оферте, то селлеры там не прописаны. Там есть РВБ, есть селлеры, которые являются по договору, по оферте непосредственно продавцами. Но если уже пошел разговор, кто мы, селлеры или продавцы, тогда и слово маркетплейс, то же самое нужно исключать. Это тоже иностранное слово. Тогда это должна быть не маркетплейс, а рыночная площадка, площадь и так далее.
16: Основатель и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru, представленный на Wildberries и Яндекс.Маркете, Сергей Иванов.
19: Я выступаю за то, чтобы селлер стал нормативным словом. Любой язык в любой стране, он живой, меняется со временем. Поэтому если в него попадают какие-то новые слова, они не нарушают нормы морали, этики, не являются вульгарными или нецензурными, и при этом широко употребимы, и тем более в таком смысле бизнесовым, то я считаю, что такое слово имеет право быть нормативным и использоваться повсеместно, без какого-либо наказания.
6: Marketplace следом за селлером тоже стоило бы включить в перечень нормативных?
19: Я думаю, что слово marketplace тоже можно включить в перечень нормативных слов, потому что это тоже сейчас очень употребимое слово. Не секрет, что каждый, наверное, россиянин, дееспособный зрелого возраста, пользуется маркетплейсами. Зачем придумывать и насильно забирать у людей это слово?
1: Мы спросили наших подписчиков в соцсетях, какое название им все же ближе, селлер или продавец. Большинство предпочли отказаться от англицизма. В телеграм-канале BFM News за слово «продавец» проголосовало более 80% подписчиков, 18% за слово «селлер». В чат-боте «Макс» за «продавца» высказались 95%, остальные за «селлера».
2: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 540 000 рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
21: Деньги. Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы. А подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах. История денег на Business FM.
22: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира.
23: Первое российское месторождение золота, пригодное для промышленной разработки, было найдено на Урале, близ Екатеринбурга, в 1745 году старообрядцем Ерофеем Марковым. На самом деле он занимался добычей горного хрусталя и продавал его на гранильную фабрику. Но в очередных раскопках обнаружил в образцах руды вкрапления, похожие на золото. Частная добыча золота была в России под запретом, и Марков, как и положено, сообщил о своей находке властям. Через 2 года в том месте заложили шахту Березовскую, которая впоследствии стала одной из крупнейших на Урале. По сохранившимся воспоминаниям, Ерофей Марков дослужился до штейгера, то есть горного мастера, и проработал на Березовской шахте до 70 лет, после чего вышел в отставку, имея вполне достойную пенсию.
22: Все золото мира на Бизнес FM. Компании и корпорации.
16: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
22: Сделки.
16: Московская Тиара Холдинг выкупила на торгах имущество ростовского зернотрейдера «Родные поля», бывший торговый дом «Риф», за 11,7 миллиардов рублей. Компания перешла в доход государства в феврале прошлого года по иску Генпрокуратуры из-за иностранного гражданства владельца Петра Хадыкина, а в марте этого года активы выставили на продажу. В распоряжении трейдера были собственный флот, вагоны, грузовой терминал и более 200 объектов инфраструктуры, а три года назад он входил в топ-2 крупнейших экспортеров зерна в России. Новый собственник Тиара Холдинг зарегистрирован в апреле прошлого года. Занимается морскими грузоперевозками. Его руководителем значится Дмитрий Шевчук.
22: Отчеты и планы.
16: Volkswagen устроил на свой завод в польской Познани сотню овец. В компании решили нестандартно избавиться от газонокосилок и выбрали естественный способ без использования топлива. Проект стал частью программы по агровольтаике, совместному использованию земли для сельского хозяйства и солнечной генерации, которую Volkswagen считает одной из самых передовых в Европе. Эти сотрудники, возможно, никогда не сядут за руль Volkswagen, но они, безусловно, заслуживают свою зарплату в этой сфере, шутят в компании.
22: Бизнес и власть.
16: Илон Маск заплатит $1,5 миллиона штрафа за сокрытие информации о скупке акций Twitter в 2022 году, сообщает Рейтер со ссылкой на решение федерального суда. Комиссия по ценным бумагам и биржам США выяснила, что бизнесмен с задержкой отчитался о покупке 9% акций соцсети, что позволило ему сэкономить около $150 миллионов. Бумаги не успели вырасти в цене. Маск согласился на штраф, но вину не признал. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
4: «21.48 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Самозанятые в России не вдохновились возможными пенсиями и больничными. Согласно отчету Счетной палаты по бюджету соцфонда, с которым ознакомились «Известия», за первый квартал на пенсионное страхование от работающих на себя граждан поступило чуть более 570 миллионов рублей. Это всего 8,5% от годового прогноза в 7 миллиардов. Речь о самозанятых, ИП и других гражданах, у которых нет работодателей, которые перечислят за них страховые взносы, в систему им предложили включаться добровольно. Но интерес не оправдал ожиданий. Чтобы получить полный год пенсионного стажа, в этом году нужно перечислить в соцфонд минимум 71,5 тысяч рублей. Для многих эта сумма оказалась слишком серьезной. Мы поговорили с самозанятыми.
0: Самозанятый из Рязани Сергей оказывает транспортные услуги.
5: Я только работу начал недавно. И я не знал. А только когда узнал, я, соответственно, и не плачу, мне знакомый тоже не платит.
7: А почему?
5: Ну, не считаю необходимым. Явное недоверие к государственным фондам. Человек рассчитывает на свои же. Он понимает, что лучше ему как-то самому либо собрать, инвестировать, либо что-то вложить. А это как-то вполне непонятно. У меня еще и основное место есть работы. Там работодатели оплачивают.
7: Много таких самозанятых, которому не нужно думать о пенсионном стаже, потому что он копится на основном месте работы.
5: Да, достаточно. То есть есть основное место, а где-то это идет как приработка. Где гарантия, что его этот пенсионный срок его не увеличит. Многие же на Европу смотрят, а там же увеличат. Тоже где гарантия, что у нас это может не измениться?
0: Самозанятый из Санкт-Петербурга Андрей занимается производством мебели.
7: Вы даже как-то не обратили внимания на такое предложение.
8: Да, я даже, может быть, если я его услышал, я, скорее всего, переключил или не стал дальше вникать в суть вопроса.
7: Это почему?
8: По классической такой банальной схеме, где нет такого доверия особо сейчас государству, лично у меня. И все инициативы направлены скорее вот на пополнение как кубышки или что-то там такого.
7: Потому что есть мнение, чем моложе, тем как-то меньше думается о пенсии дальнейшей. Вот здесь чего больше? Такого инфантилизма в какой-то мере, пенсии еще не скоро, или того самого недоверия того, что эти деньги, они в итоге нигде не проявятся в пенсионный период?
8: Да, второй вариант, конечно. Или к тому моменту, когда они придут уже к возможности использования благами этой инициативы, может измениться опять что-то.
0: Массажист, физический терапевт из Москвы Анастасия Заика.
24: Стремно такие деньги отчислять. Я вот не планирую дальше, чем неделя.
7: Во всяком случае, предложение со стороны государства, целый год пенсионного стажа, да, в самом деле такая твердая валюта. Куда-то она запишется.
24: Наверное, да. а может нет.
6: Может быть проблема в том, что разъяснительной работы недостаточно? Или вопрос в том, что 70 тысяч рублей – это немало?
24: Я даже по 113 рублей добровольное страхование при оплате ЖКХ не плачу, потому что ты такой типа, ну хорошо, да вот я их отчислю. А что будет дальше? Родители работали, потом выяснилось, что у всех один и тот же коэффициент, кто работал, кто не работал.
6: Сама по себе сумма, входной порог, да, 71 с половиной тысячи рублей в течение года. Ну, это значимо?
24: Ну, для меня значимо. Если так вот всегда суммировать, конечно, ну, ты думаешь, а что бы ты мог на эти деньги купить? Когда все в сумме, звучит внушительно. Лучше реальные вещи делать, чем какие-то перспективы долгосрочные рассматривать.
0: Водитель такси из Москвы Юрий.
3: Я слышал, но даже не вникал, не изучал эту ситуацию. То есть я плачу вот эти обязательные платежи 4-6% от валового дохода. И все. Учитывая, что валовый годовой доход, который позволяет мне самозанятость 2,4 миллиона, то есть 200 тысяч в месяц. Это грязный доход, который я могу себе позволить, будучи самозанятым. Соответственно, доход реальный за минусом затрат, он чувствительно меньше. И здесь ставить вопрос о 70 тысячах, мягко говоря, не по карману. А учитывая, что я уже пенсионер по возрасту, все становится довольно призрачно.
6: Может ли проблема быть в том, что просто разъяснительной работы не проведено нормальной?
3: Это однозначно так. Прозвучала цифра 70 тысяч. Я не сильно представляю, какой период это за год, это 70 тысяч, или за другой период. Каким образом, из какой суммы будет вычитаться эта сумма?
4: Счетная палата считает, что из-за слабых поступлений есть риск завышения годового прогноза и недобора средств.
22: Капитал с Алексеем Завьяловым.
9: Добрый вечер. Вернулся к падению российский рынок акций. После роста среды 1.5% в четверг за основную торговую сессию потерял индекс Московской биржи. Закрытие 2186 пунктов, а вот уже вечером падение усилилось и почти достигает 2.5%. Усиление падения совпало с комментариями Банка России по денежной кредитным условиям, хотя здесь, ну вот, супер нового ничего нету, но это еще раз подтверждает мнение целого ряда участников торгов, которые считают, что Банк России, как минимум, в лучшем случае на июльском заседании возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. И вот в этих комментариях Банка России говорится о том, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Ну, еще один момент, который стоит учитывать, это рост ставок денежного рынка, и не исключено, что будем мы наблюдать или уже наблюдаем переток финансовых средств, переток капитала с фондового рынка в целом, с рынка акций в частности, обратно в банковские депозиты, в краткосрочные депозиты. Учитывая, что банки уже потихонечку повышают ставки по краткосрочным депозитам, и ставки денежного рынка выросли в очередной раз. Если рассматривать однодневную ставку, то она превысила 14,5%. Ключевая ставка 14,25%. То есть денежный рынок уже закладывает сценарий даже повышения ставки. Но не будем забывать, что в июне денежный рынок все-таки немножко ошибся. Ожидал снижения на 50 базисных пунктов, судя по ставкам тогда. А вот сейчас ожидает повышение на 25 базисных пунктов. Но это тоже, судя по ставкам денежного рынка. Но это однодневная ставка. Если мы возьмем на месяц и на неделю, конечно, они ниже 14,5%, но опять же выше 14% с четвертью, то есть выше ключа. Так что вот денежный рынок уже сценарий рисует даже вероятности повышения ставки. Вот такие сценарии есть, и, естественно, это все вот не приводит к чему-то хорошему для российского рынка акций. Ну, все по классике. Обычно то, что мы наблюдаем уже несколько недель подряд, отскок небольшой, либо консолидация, либо отскок вместе с консолидацией, а потом возобновление падения. Ну, посмотрим, уровень 2100 пока устоял. Видимо, к нему вновь будем приближаться и будем пытаться пробить вниз. Рубль сегодня немного снизился. Рубль пока остается более-менее стабильным. Ну, китайская валюта, скорее всего, вернулась уже вот в этот привычный коридор. 11 рублей нижняя граница, 11,5 верхняя граница, поскольку юань, ну, не смог уйти выше 11,5 и откатился в предыдущие торговые дни. Что касается четверга, то китайская валюта прибавила 5 копеек, закрытие 11 рублей 25 копеек и немножко повысился американский доллар. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер четверга, то чуть выше 76,5 рублей стоит американская валюта. Цены на нефть пошли вниз потихонечку, ну, даже уже не потихонечку, в районе 76 долларов торгуется баррель смеси Brent. Все это несмотря на то, что второй день США наносит удары по Ирану. Иран отвечает. Президент США Дональд Трамп пишет о том, что США еще нанесут более мощные удары по Ирану, если тот продолжит обстреливать суда в Ормузском проливе. Но, тем не менее, на рынке говорят и думают о том, что следующие шаги все-таки будут направлены на деэскалацию вот этого витка, очередного витка напряженности в Персидском заливе.
22: Капитал на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Лев Ландау. Учеными бывают собаки, и то после того, как их научат. А мы – научные работники. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Запорожской области введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. Он будет действовать до особого распоряжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Решение связано с пожарами на полях с урожаем из-за массовых атак беспилотников. По словам Балицкого, за июнь площадь уничтоженных посевов озимой пшеницы составила почти полторы тысячи гектар. Сложившаяся обстановка угрожает социально-экономической стабильности региона. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил поправки в соглашение с Россией об обеспечении равных прав граждан на свободу передвижения на территории союзного государства. Проект предусматривает возможность получать разрешение на временное или постоянное проживание россиян в Беларуси, а белорусов в России на основании принадлежности к гражданству одной из сторон. Сокращаются сроки рассмотрения документов для разрешения с 3 месяцев до 2. Конституционный суд Молдавии ограничил полномочия Гагаузии по проведению выборов. В частности, парламент автономии не сможет самостоятельно формировать Центральную избирательную комиссию. В КС уточнили, что все электоральные процессы на территории республики должны строго соответствовать Национальному кодексу о выборах, нормы которого имеют безусловный приоритет. Гособвинение обратилось в Гагаринский суд Москвы с просьбой возобновить процесс по делу блогера Валерии Чкалиной, известной как Лерчик, приостановленной из-за ее онкологического заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По словам собеседника агентства, в Центре онкологии имени Блохина не нашли медицинских противопоказаний, препятствующих явке обвиняемой в суд. Источник ТАСС уточнил, что курс химиотерапии, который проходит Чкалина, должен закончиться 17 июля. Предполагается, что решение о обновлении процесса суд вынесет в пятницу. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM.
23: Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Очередь по номерам. Вслед за Орловской областью продажу бензина почетным и нечетным дням ввели в Мордовии, Нижегородской и Астраханской областях, на подходе Псковской и Липецкой области. Мы спросили у водителей, как работает такая система и стало ли меньше очередей. Штрафы за авторизацию пользователей через иностранную электронную почту. Правда ли вымысел? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратились несколько предпринимателей, которые не понимают, что является нарушением нового закона об авторизации через российские сервисы и за что теперь могут оштрафовать. И 2,5 миллиона на алименты немного ли? Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов просит КС проверить норму семейного кодекса, по которой на одного ребенка взыскивают четверть дохода родителя. Он предлагает разрешить судам в ряде случаев назначать фиксированные алименты. Чего ждать от Конституционного суда? Подробности на Бизнес ФМ. На первый, второй рассчитались. К системе заправки машин почетным и нечетным числам с четверга присоединились Мордовия, Нижегородская и Астраханская области. С пятницы этот список пополнит Псковская область, а в субботу Липецкая. В Орловской области, где такая практика была опробована, решили пока от нее не отказываться, потому что работает. Иван Медведев подробнее.
11: В Орле такую систему ввели в конце прошлой недели и планировали отменить четно-нечетный порядок уже в четверг, но не стали. Очереди действительно исчезли или сильно сократились, что нам подтверждали местные таксисты. Однако орловский губернатор Андрей Клычков не стал возобновлять свободную продажу топлива. Как он объяснил из опасений, что в регион поедут заправляться автомобилисты из соседних областей. Еще в трех субъектах система чет-нечет заработала только с четверга. Выводы об эффективности делать пока рано, хотя кое-что местные жители уже отметили. В частности, что власти всех трех регионов сделали все для того, чтобы оповестить население о новых правилах. Донесли до всех. Но не все с первого дня поверили. Как рассказали Бизнес ФМ местные жители, иногда люди продолжают приезжать на заправки с неправильными номерами и все равно встают в очереди. Они, кстати, в первый день не исчезли. Но на примере Мордовии очень интересна природа их возникновения. Вот какими наблюдениями с Бизнес ФМ поделился житель Саранска Михаил.
12: В Мордовии и во всех соседних регионах вначале, если все заправлялись просто в каких-то переживаниях, то потом уже появились люди, у которых в багажнике сначала стояло по 3 канистры, а потом я даже наблюдал восхитительную картину, когда у человека в багажнике просто 2 200 там с чем-то литровых синих бочки. И таких ни одна, ни две машины в очереди. А потом соседи, вот я живу в частном секторе, между собой хвастаются. У одного 300 литров в сарае, у другого 500 в гараже. И ты думаешь, что будет, когда зимой оно загорится. На прошлой неделе у нас ввели лимит на заправку и запретили заправку в канистры. На следующий день очередей уже не было к вечеру. Все, жизнь наладилась. По крайней мере, я заправлял свою машину, я заправлял машину жены. Я ни разу нигде не стоял. Не знаю, те, кто стоит в очередях, я их так и не смог понять, зачем они это делают. 9 июля у нас ввели систему четно-нечетные номера. Был дикий ад после этой новости, что, мол, с завтрашнего дня будет такое. У нас просто, мне кажется, все до упора стояли, чуть ли там не до ночи, лишь бы заправиться. Зато сегодня жизнь налаживается на тех заправках, где смотрят на номера, очередь идет гораздо быстрее. И я думаю, что завтра я заправлюсь, опять же, без ожидания.
11: На этом фоне наш собеседник вспомнил, как через 3 года после ковида все еще встречал на Авито объявление о продаже телевизоров, купленных в 2020-м. В Астрахани в первый день четно-нечетного графика очереди тоже остались. Но, как говорят наши собеседники, если раньше они стояли к пустым заправкам, которые ожидали бензовозов, то в четверг очереди были уже к заправкам с бензином. В Нижнем Новгороде в первый день действия новых правил по городу в основном ездили машины с номерами, начинающимися на четное число, потому что нечетные в это время стояли в очереди на АЗС, рассказал Бизнес ФМ местный таксист Дмитрий.
13: Ну вот мы сегодня проездили с семьей 70 километров по городу по делам. На самый главный АЗС, который рядом у нас, Кремлевский, там порядок. Идеальный. Заезжает все по номерам, как положено. Также, соответственно, очередь регулировали экипаж ДПС. 2 сотрудника показывали, куда вставать в очередь. По остальным, соответственно, АЗС очереди большие, тоже соблюдается по номерам все. На многих АЗС бензина отсутствует, но народ все равно стоит, ожидает. Есть коммерческие заправки, у которых цены повыше, от 150 рублей за 95-й. Там очередь небольшие, разрешают наливать канистры. Вот 5 тонн примерно уходит за ночь.
11: Таким образом, можно сделать вывод, что четно-нечетная система имеет как минимум терапевтический эффект и снимает искусственный ажиотаж, спровоцированный страхом. А вот останутся ли очереди после того, как схлынет иррациональный спрос, зависит только от одного – от стабильных поставок топлива в необходимых регионам объемах. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
4: Штрафы за иностранную электронную почту у пользователей. Правда ли вымысел? В редакцию Бизнес FM обратились несколько предпринимателей, которые не понимают, что является нарушением требований нового закона об авторизации пользователей через российские сервисы и за что теперь могут оштрафовать. Михаил Задорожный продолжит.
22: Бизнес говорит.
14: Компания «Конверста» занимается пропусками на инфраструктурные объекты, аэропорты и морские порты. За год оформляют более 5 миллионов разрешений клиенты юрлица. В информационной системе больше 25 тысяч активных пользователей. Многие из них регистрировались с использованием иностранных адресов электронной почты, либо адресов, чье российское происхождение не очевидно. Например, у отечественной организации может быть домен в зоне .com. Соответственно, и корпоративные адреса тоже будут заканчиваться на .com. После того, как Госдума ввела штрафы за авторизацию пользователей через иностранные сервисы, в компании задумались о том, не нарушают ли они закон, потому что при каждом входе в систему используется адрес электронной почты пользователя, продолжает исполнительный директор компании «Конверста» Максим Максимов.
15: Он вводит адрес электронной почты, на эту электронную почту приходит ссылка для входа уже в сервис. И когда человек переходит по ссылке, мы понимаем, что вот этот пользователь, он привязан к такому-то адресу электронной почты. В данном законе можно по-разному трактовать. Это авторизация, аутентификация, еще что-нибудь. Но то, что мы читали, по крайней мере, статьи в интернете, которые пытаются тоже объяснить действие этого закона, там написано, что нельзя регистрироваться, в том числе через электронную почту на Gmail, допустим. И получается, что если мы отправляем для авторизации ссылку на Gmail, то таким образом мы через какой-то...

0: А корпоративная почта может быть поднята на собственном сервере организации. Как я должен понять, что она действительно российская?
1: С электронной почтой вообще не очень понятно. В законе, который вступил в силу в декабре 2023-го, говорится, что авторизация пользователей на территории России должна проводиться с использованием российского номера телефона, портала госуслуг, единой биометрической системы или другого сервиса с российским владельцем. По словам главы Думского комитета по информполитике Сергея Боярского, пользователи могут и дальше авторизовываться на российских сайтах через иностранную почту, если они использовали ее при регистрации. Закон о штрафах за нарушение правил авторизации не запрещает этого, уточнил депутат. Получается, что штрафовать будут только тех владельцев сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». При этом некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщали, что теперь регистрация пользователей с иностранной электронной почтой запрещена. Этот вопрос мы попросили прояснить управляющего RTM Group, эксперта в области информационной безопасности и права в IT, Евгения Царева.
2: Конечно, иностранную электронную почту пока не запрещали. Речь все-таки идет об сервисах, которые передают дополнительную аутентификационную информацию. Этим пользовались большое количество, в том числе и крупных проектов. Например, они использовали Google ID. То есть Google подтверждал, что да, это вот этот пользователь, вот его данные, я его знаю. И сервис, как бы, который настраивал у себя аутентификацию через Google, он доверял Google. И запрещено сегодня вот такая передача данных о пользователе. Другой вопрос, что судебная практика, как мы много раз видели, может сформироваться не совсем правильно, поэтому нужны какие-то дополнительные пояснения, разъяснения, которые появятся, ну, я думаю, там, в ближайшее время, когда статья начнет работать.
1: Вопрос иностранной электронной почты, наверное, мог бы прояснить зампред комитета по информполитике Антон Горелкин, который, собственно, и вносил в Госдуму поправки о запрете авторизации через иностранные сервисы, но связаться с ним нам не удалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Марина Лима, Бизнес FM.
3: Какие украинские беспилотники атаковали российские танкеры в Таганрогском заливе? Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсер, в результате попадания БПЛА в четверг два танкера получили повреждения, пострадавших нет. В ночь на 8 июля были повреждены еще два танкера, они следовали в Ростов-на-Дону. Беспилотники били по движущимся судам. Ранее в июне российский дрон «Герань» поразил движущийся патрульный катер ВСУ в Черном море. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Действительно, в распоряжении ВСУ появилось несколько видов дронов, которые обладают возможностью самонаведения. Причем, если мы говорим об ударах Middle Strike, ну, то есть это удары по территории Запорожской области, по территории Донецкой Народной Республики, по логистическим цепям, сетям и по автотранспорту, то там используются в том числе дроны Hornet, которые имеют возможность самонаведения. То есть дрон самостоятельно обнаруживает цель, проверяет ее по библиотеки возможных целей, автоматом на нее наводится, и, соответственно, никакие системы радиоэлектронной борьбы на такой дрон не действуют. Какие именно дроны применялись по танкерам, пока информации я не встречал, но технически обнаружить и идентифицировать танкер современные системы компьютерного зрения с искусственным интеллектом могут с вероятностью практически 100%. Тем не менее, через систему Starlink в приграничных регионах может организовано быть и наведение оператором. Starlink не должен работать далеко от тех территорий, где он разрешен. Ну, например, в Украине он разрешен. Соответственно, в прилегающих российских регионах Starlink может работать. И с помощью Starlink наводятся и морские дроны, украинские брандеры, и в том числе дроны воздушные также могут наводиться.
5: Что касается дронов российских, были сообщения, что «Герань» тоже ударяла в движущийся патрульный катер ВСУ. Это относительно новые практики для российских вооруженных сил?
4: На вооружении и, собственно, применяются в ходе специальной военной операции дроны типа «Герань» с приставкой «Сикер». «Сикер» — это от английского «сик», это «искатель». Эти дроны могут иметь также обратную связь с оператором. И как раз очень эффективно себя показали модели «Герань 4 Сикер», оборудованные именно вот системой наведения, системой оптико-электронной, собственно, наблюдения местности, потому что эти дроны могут обнаруживать объекты и могут действовать и в режиме самонаведения, и под управлением оператора. Таким образом, появляется возможность охоты за двигающимися объектами, ну и, собственно, появляется возможность свободной охоты искусственным интеллектом. Мы не раскрываем всех деталей применения этих дронов, но можно предположить, что мы также можем применять дроны, которые сами определяют свой объект, цель и сами на них наводятся.

0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ».
1: Культ наличности. Лица на банкнотах. Аргентинец Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна известен всему миру как Че Гевара, командант кубинской революции 1959 года и один из ближайших соратников Фиделя Кастро. Но несмотря на то, что Че отдал жизнь борьбе с капитализмом, сегодня его портрет один из самых продаваемых в мире, и тысячи предпринимателей продолжают зарабатывать на романтическом образе команданта. Зато на Кубе к Че Геваре по сей день относятся с трепетом, называют его святым и ежегодно отмечают День героического партизана. А в кубинских школах дети разучивают песню «Мы будем как Че». В 1983 году портрет команданта был помещен на банкноту в 3 кубинских песо. Культ наличности на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Центробанке заявили об уменьшении пространства для снижения ключевой ставки. Проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте, следует из очередного выпуска комментария по денежно-кредитным условиям Банка России. В июне ЦБ понизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Следующее заседание, посвященное этому вопросу, запланировано на 24 июля. Потребность российских банков в ликвидности выросла в июне до 4,7 триллионов рублей с 4,1 триллиона в мае на фоне роста спроса на наличные. Это следует из материалов ЦБ. Еще одним фактором, влияющим на потребность в ликвидности, там называются операции зеркалирования Банком России, конвертации валюты Минфином в рамках инвестирования средств Фонда национального благосостояния за вторую половину прошлого года. Рынок новых электромобилей в России вырос на 5% по итогам первого полугодия, сообщает Автостат. По данным агентства, было продано свыше 4600 электрокаров. По итогам полугодия сегмент занял 0,6% рынка новых авто. При этом эксперты отмечают, что в июне продажи новых электрокаров не выросли даже на фоне проблем с бензином. Южная Корея уступила Нигерии лидерство по доходности на фондовом рынке в долларовом эквиваленте, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные. По подсчетам агентства, основной индекс акций Нигерии с начала года принес инвесторам доходность 67% в долларовом выражении, тогда как результат Коспи, основного индекса рынка Южной Кореи, 66%. Как отмечает Bloomberg, пока инвесторы распродают акции в Сеуле, сомневаясь в устойчивости ИИ-бума в Нигерии, котировки растут благодаря экономическим реформам и удорожанию нефти. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Поступление в 10 класс для избранных. Родители выпускников 9 классов жалуются на сложности перехода в старшую школу. По их словам, в школах заранее агитируют за поступление в колледж и завышают проходные баллы. Продолжит Ольга Кашинская.
3: Теоретическая возможность не поступить в 10 класс существовала всегда. Но считалось, что для этого нужно быть хулиганом, лентяем, троечником и далее по списку. Но, как рассказывают родители девятиклассников в соцсетях, трудности с переходом в старшую школу теперь возникают даже у хорошистов. Тенденция на усложнение допуска в 10 класс прослеживается последние несколько лет. По данным Высшей школы экономики, в 2024 году в старшие классы средней школы перешли лишь 43% учеников. Это рекордный минимум за последние четверть века. А по итогам приемной кампании прошлого года в систему профессионального образования ушли около 62% девятиклассников. В этом году требования действительно завышены, подтверждает репетитор по русскому языку и литературе Полина.
4: Один из моих учеников не очень хорошо сдал математику и английский, у него отметка 3, и по остальным предметам у него 4. И, к сожалению, школа ответила, что в этом году не может его принять в 10 класс, поскольку даже несмотря на его общий балл аттестата, это 4,20, его не приняли в 10 класс. Также одна из моих учениц даже с оценками 4 и 5 ей закрыли доступ в 10 класс, сказав, что, к сожалению, она проходит только в общеобразовательный класс. Общеобразовательный класс все-таки слабее, чем профильный класс. И ее вынуждают забрать документы, опять же, с общим баллом диплома 4 и 6. Ее не хотят брать в лингвистический класс. Мне кажется, что это напрямую связано с рейтингом школы больше, а не с нехваткой мест, поскольку чем хуже ученик дает ОГЭ, тем, по мнению школы, хуже он сдаст ЕГЭ.
3: В 22-м году ученикам, закончившим 9 класс одной из обычных московских школ, достаточно было иметь средний балл по ОГЭ 3 целых для поступления в 10 класс. Сейчас это скорее исключение, рассказывает москвичка Александра, чей сын окончил среднюю школу в этом году.
5: Мы не набрали нужное количество баллов. Еще в сентябре нас всех собрали онлайн родители и объяснили, что в 10 классе будут 4 профильных класса. И для каждого есть свой критерий, сколько баллов по итогам суммы 3 предметов нужно набрать. 2 профильных классов с экономическим и социальным направлением, а также предпринимательским, требуют, чтобы балл был не ниже 4 целых ровно по итогам 3 экзаменов ОГЭ. 3-й – это гуманитарное направление. Требуется балл не ниже 3,75. И только кадетский класс требует баллы на уровне 3 целых ровно. Наш балл 3,5. То есть мы не попадаем в нужный наш класс. Нам школа предлагает либо искать другую, которая не требует таких высоких баллов, либо уходить в колледж, что предпочтительно. Нас агитируют на колледж еще, наверное, класса с 7-8. Сейчас эта агитация усилилась, но мы такой вариант для себя не рассматриваем.
3: Как рассказывает Александра, свободные места в 9 классах в их школе еще есть. Максимальный состав класса – 37 учеников. По ее словам, сейчас предпринимательский класс полностью укомплектован. В гуманитарном – около 10 свободных мест, в соцэкономе – порядка 5. При этом наименьшим спросом пользуется класс с самым низким проходным баллом – кадетский. Свободных мест там сейчас больше всего. Одним из способов продвижения среднего профессионального образования в России стал эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ, введенный в прошлом году в нескольких регионах. Девятиклассники, которые планировали продолжить учебу в колледже, сдавали только 2 предмета вместо 4. В правительстве эксперимент признали успешным и распространили его еще на 9 субъектов. В любом случае, привилегией теперь становится не только поступление на бюджет в топовый вуз, но и среднее общее образование. Что, впрочем, взаимосвязано. Предпочтительной формой продолжения обучения для российских подростков сейчас, очевидно, считается колледж. Однако Москва и тут отличилась. В столице у тех школьников, кому не удалось сдать ОГЭ на проходной балл с первого раза, есть возможность пересдать его на платной основе в формате независимой диагностики, которая также дает возможность поступления в старшую школу. Стоимость одной такой пересдачи – от 2 до 3,5 тысяч рублей. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Дарья Шмырина, Бизнес ФМ.
0: Как рассчитывать алименты, если доход одного из родителей исчисляется миллионами рублей? Ответ на этот вопрос теперь предстоит искать Конституционному суду. Поводом стала жалоба вратаря ПСЖ сборной России Матвея Сафонова. Он просит проверить норму семейного кодекса, по которой на одного ребенка обычно взыскивают четверть дохода родителей, и разрешить судам в подобных случаях назначать фиксированные алименты. Подробнее Олеся Савоськина.
6: По данным СМИ, сейчас зарплата Матвея Сафонова только в Paris Saint-Germain около 250 тысяч евро в месяц, или примерно 22 миллиона рублей до вычета налогов. По решению суда на содержание дочери он должен выплачивать четверть своего заработка. По словам футболиста, после перерасчета ему пришлось погасить больше 60 миллионов рублей задолженности, а всего на содержание дочери уже перечислено больше 90 миллионов рублей. В своей жалобе Сафонов отмечает, что решение суда, цитата, «привело к полномасштабному юридическому и финансовому коллапсу в его жизни, превратив ответственного родителя в бесправного должника». Сафонов пишет, что считает справедливым установить фиксированные алименты 300 тысяч рублей в месяц. По его мнению, при очень высоких доходах суд должен иметь возможность назначить фиксированную сумму, если она соответствует реальным потребностям ребенка. Бывшая супруга, в свою очередь, представила расчеты. По ее версии, на содержание дочери требуется не меньше 2,5 миллионов рублей ежемесячно. Такая сумма, по мнению Сафонова, не только несоразмерна потребностям 5-летней девочки, но и превышает официальные доходы экс-супруги футболиста, которая должна участвовать в содержании общего ребенка на равных условиях. По словам футболиста, сейчас бывшая жена подала против него больше 15 исков. От требований о взыскании неустойки до имущественных и касающихся вопросов общения с дочерью. Как споры вокруг больших алиментов решают в других странах, объясняет юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
7: Российский семейный кодекс говорит на одного ребенка в содержании при разводе 1/4 заработной платы. Когда он играл в России, это была одна сумма. Как только он перешел и играет в ПСЖ, это совершенно другая сумма и выглядит абсурдно. Равно как и аргументы жены. Как это решается в западных судах? Там это, как правило, компенсируется и более принято, как правило, делового и семейного оборота брачный договор, где при разводе сумма у топового спортсмена или у звезды фиксированная.
6: Фиксированные алименты в российском законодательстве тоже прописаны, но обычно их назначают, когда у родителя нет постоянного дохода или его невозможно точно определить. История Сафонова снова подняла вопрос, который юристы обсуждают уже много лет. Нужны ли отдельные правила для случаев, когда алименты исчисляются уже миллионами рублей? Как эту проблему может решить Конституционный суд, предполагает владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
8: Я не думаю, что Конституционный суд норму семейного кодекса поменяет. Если действительно второй родитель злоупотребляет своими правами, взыскивает несоразмерные какие-то алименты и тратит их не на ребенка, а больше на свою жизнь, наверное, здесь необходимо использовать механизм для установления алиментов в твердой сумме.
6: Громкие споры об алиментах в России возникают не впервые. В этом году Андрей Аршавин через суд добился уменьшения выплат после рождения 5-го ребенка. По словам футболиста, всего он выплачивал около 62% своего дохода на 4 несовершеннолетних детей, после чего суд перераспределил доли. Правда, Аршавин просил пересмотреть размер алиментов именно в своем деле, а сам принцип их расчета он не оспаривал. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес FM.
0: Миллиардер Андрей Мельниченко рассказал о 4 сценариях будущего России, которые обсуждаются на Западе. Мельниченко – основатель Еврохима, это крупнейший в России производитель минеральных удобрений. Также он основал СУЭК, Сибирскую угольную энергетическую компанию, она также крупнейшая в своей отрасли в России. В британском журнале «Экономист» в статье под названием «Почему развал России вреден для мира» Мельниченко пишет, что современный западный дискурс направлен на уничтожение или радикальное ограничение суверенитета России после окончания специальной военной операции.
9: Подробности. Первый сценарий подразумевает под собой, цитата, «униженную Россию, застрявшую на периферии Запада». То есть она не до конца интегрируется в западный порядок, что породит агрессивный реваншизм. Мельниченко пишет, что если суверенитет крупной нации сломлен, то он никуда не исчезает, а возвращается в более опасной форме. Во втором сценарии Россия оказывается не в орбите влияния Европы, а в орбите Китая. То есть Россия получает доступ к его цепочкам поставок, к технологиям и к финансам, взамен предоставляя сырье и свое географическое положение. Однако в долгосрочной перспективе Россия займет место транзитного коридора для Китая и некой буферной зоны. И в конечном итоге внутри России, цитата, «возникла бы необходимость выйти из подчиненного положения». Третий сценарий, радикальный, это распад России. Этот процесс быстро станет неуправляемым, развернется внутренняя борьба, цитата, за ядерный арсенал, ресурсы, границы и историю. Но такой исход, по мнению Мельниченко, невозможен. По последнему четвертому сценарию Россия превращается, цитата, в крепость. Она становится закрытой, мобилизованной и находящейся в постоянной осаде. А технологии, наука, капитал и образование в такой структуре не развиваются. Он также пишет, что величие страны измеряется не лозунгами, а тем, насколько сильно она защищает интересы своего народа.
0: После начала спецоперации миллиардер Мельниченко попал под санкции Евросоюза, США и Британии и ряда других стран. Сейчас вместе с семьей он проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.
10: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира.
1: В истории медицины были периоды, когда золото считали панацеей от всех болезней. Египтяне использовали его для телесного и духовного очищения, употребляя эликсиры с так называемым питьевым золотом. Утверждают, что Клеопатра каждый вечер принимала ванны с золотом и использовала золотые маски для лица. В средние века золото добавляли практически в любые препараты. Основатель современной фармакологии Парацельс прописывал пациентам съедобное золото в таблетках и порошках. В 19 веке золотом лечили нервные расстройства, мигрень, импотенцию и алкоголизм. А в некоторых формах альтернативной медицины желтый металл до сих пор считается источником недюжинной целебной силы. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Режим чрезвычайной ситуации ввели на промышленном объекте Роснефти в Ставропольском крае после атаки беспилотника. Об этом говорится в постановлении администрации муниципалитета. Границей зоны ИЧС определена территория хутора Вязники, где расположен объект. Атака на предприятие произошла в ночь на четверг. По информации губернатора Владимира Владимирова, после удара объект загорелся. Огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. Пожар потушили лишь спустя 7 часов. Информация о пострадавших не поступала. Бундестаг не поддержал резолюцию с требованием усилить поддержку Украины. Документы из 20 пунктов включал в том числе отправку Киеву ракет «Таурус» и «Патриот». Лишь 79 депутатов проголосовали за, 510 выступили против. В документе также предлагалось расширить возможности Киева по нанесению ударов по объектам на территории России, профинансировать производство украинских беспилотников и добиваться ужесточения санкций против России. Суд в Москве заочно приговорил правозащитника Льва Пономарева к 5,5 годам колонии. Его признали виновным в неисполнении обязанностей иноагента и организации деятельности нежелательной организации. Гособвинение запрашивало для 84-летнего правозащитника 6,5 лет колонии. В апреле 2022 года Пономарев уехал из России. Минюст признал его иноагентом. Этот велосезон в Москве стал рекордным по интенсивности проката. Суточный максимум поездок достиг 48,5 тысяч, что на 52% выше предыдущего рекорда за последние 5 лет, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса. Максимальный показатель обновлялся уже 7 раз за этот сезон. В ведомстве подчеркнули, что велопрокат стал восприниматься как полноценный вид транспорта. Пользователи стали на 25% чаще брать велосипеды для поездок на работу, домой или по делам. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп пока не звонил Путину, но российский лидер всегда рад с ним пообщаться, сообщил Песков. Ранее Трамп встретился с Зеленским в Анкаре и сообщил, что позвонит Путину вечером 8 июля. При этом Трамп пообещал передать Киеву лицензии на производство ракет «Патриот» и обсудить закрытие воздушного пространства над Украиной. Песков заявил, что это предстоит осмыслить. Комментарий Георгия Бофта. США ударили по иранскому железнодорожному мосту, ведущему в Мешхед, где проходили похороны Аятоллы Хаменеи, убитого американцами еще в феврале. Вечером в четверг США также бомбили Бендер-Аббас, Канарак, Чагадак и Бушер, где строится атомная электростанция. Как это восприняли в Иране и как повлияет на конфликт? Селлеры на маркетплейсах есть, а слова такого нет. Ассоциация электронной торговли просит власти легализовать слово «селлер», добавив его в словари. С 1 марта за иностранные слова в рекламе можно получить штраф до 500 000, а менять сайты, договоры, кабинеты под продавца долго и дорого. Что по этому поводу думают сами селлеры, филологи и наши слушатели? Подробности на Business FM. Президент США Дональд Трамп пока не звонил Владимиру Путину, но российский лидер всегда рад пообщаться, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне Трамп сообщил, что планирует позвонить Путину вечером 8 июля, добавив, что много общается с российским президентом и отношения у них хорошие. До этого американский лидер встретился на саммите НАТО в Анкаре с Зеленским. По итогам Трамп заявил, что за последние несколько недель в урегулировании украинского конфликта был достигнут значительный прогресс. Он также допустил передачу Вашингтоном Киеву лицензии лицензии на производство ракет для комплексов ПВО «Патриот» и закрытие воздушного пространства над Украиной, если это необходимо. Песков заявил, что это новое заявление предстоит осмыслить. Что еще надо осмыслить после саммита в Анкаре, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
11: Говоря о закрытии неба над Украиной, скорее всего, имеется в виду все же не введение бесполетной зоны, как было в Ираке и Ливии. Наиболее вероятный вариант – усиление формально украинской ПВО с развертыванием систем разного уровня. От 2-3 десятков дивизионов «Патриот», чтобы закрыть критичные регионы и создать обширную зону поражения по крылатым ракетам и авиации, до систем ПВО среднего уровня европейских моделей. Это еще максимум 30-40 дивизионов. Плюс сотни единиц ближней ПВО разных типов для защиты важных объектов от дронов. При этом даже частичное приближение к таким масштабам уже сильно превосходит текущий объем западных поставок ПВО Украине. Что касается лицензированного производства «Патриот» в самой Украине, то на его развертывание уйдут годы. Скорее всего, украинское ПВО будет встраиваться в единую систему управления НАТО, включая общие каналы обмена данными, интеграцию с системой АВАКС и спутниковой разведкой. Она и управляться будет через инфраструктуру НАТО. Персонал по эксплуатации такой эшелонированной системы составит тысячи специалистов, часть которых может формально быть частными подрядчиками или инструкторами, но по сути это будет означать присутствие НАТО. Вряд ли Москва так просто на такое согласится. Сам термин «закрыть небо», который Вашингтон отвергал как прямой путь к столкновению двух ядерных держав, прозвучал из уст президента США впервые и в присутствии Зеленского. Эти новые вводные Москва должна тщательно проанализировать перед разговором президентов. Саммит НАТО вообще создал неблагоприятный информационный фон. Итоговая декларация называет Россию долгосрочной угрозой и зафиксировала только на военную помощь Киеву по 70 миллиардов евро на 2 года вперед. Канцлер Мерц сообщил о договоренности США о покупке крылатых ракет «Томагавк» с размещением их на территории Германии. Это возвращает нас к горячим временам холодной войны 80-х, когда пацифисты Европы восстали против размещения таких американских ракет с подлетным временем до СССР минут 20. Сегодня все европацифисты молчат. А украинские удары по российским НПЗ, которые Москва еще год назад считала одним из аргументов в пользу американского давления на Киев, Трамп неожиданно оценил как эскалацию, способную приблизить конец конфликта. Тогда как год назад он же желал от Киева сдержанности по этой части, дабы не разгонять цены на нефть. Песков объяснил новый подход Трампа заблуждением относительно того, что путем эскалации можно способствовать выходу на мирный трек. Как ни удивительно, но при этом он же продолжает называть желание Вашингтона содействовать урегулированию искренним. Впрочем, Трамп верен лишь себе и своему видению таких ситуаций. Его явно впечатлили картинки в СМИ горящих НПЗ, атаки на танкеры, доставляющие топливо в Крым, и очереди на АЗС. Термин «ситуация на земле» он понимает много шире, чем текущее положение на фронте. А СМИ всегда оказывали на него большое влияние, в том числе эмоциональное. Что касается разговора, когда бы он ни состоялся, то в нынешней ситуации Москва и Вашингтон понимают, что он должен быть гораздо более содержательным, чем все прежние, вплоть до постановки ряда вопросов ребром «да» или «нет». Этап, когда можно было просто созвониться и поговорить в общих чертах, пройден. Есть еще одно объяснение. По данным агентства Bloomberg, на закрытой части саммита Трамп не сдал союзникам никаких конкретных обещаний по Украине. То есть публичные заявления про лицензию на «Патриот» и закрытое небо – это пока всего лишь риторика. На этом фоне примечательно заявление соучредителя компании FirePoint, производителя дронов и ракет, близкой властям, Дениса Штиллермана, который назвал перемирие худшим сценарием для Украины. Союзники потеряют интерес, мужчины уедут через открытые границы, а вместо инвестиций придут русские и все захватят. В таком свете предложение о прекращении огня по линии фронта может стать для Киева неактуальным уже до конца года. И там снова вернуться к максималистским требованиям, уверовав, что теперь, мол, даже Трамп наш, а вместо духа Анкориджа возобладал дух Анкары.
0: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Селлер есть, а слова нет. Рынок просит словари догнать реальность. В России уже 1 000 000 селлеров, но в словарях этого слова нет, а с 1 марта за иностранные слова в рекламе без русского аналога можно получить штраф до 500 тысяч рублей. Поэтому ассоциация представителей электронной торговли обратилась к властям с просьбой добавить слово «селлер» в словарь иностранных слов. Комментирует лингвист, профессор НИО ВШЭ РГГУ, доктор филологических наук Максим Крангаус.
12: В целом эта ситуация ненормальна, потому что
7: попадание в словарь, это чисто лингвистическая проблема. А сегодня она становится в большой степени экономической, поэтому возникает на лингвиста внешнее давление, какие-то ассоциации пытаются включить слово в словарь. Оценить слово «селлер» сходу трудно, это нужно исследовать тексты, в которых он используется. Я думаю, что в более-менее специальной области оно уже закрепилось. В области общей я бы считал, что если это активно используется в экономической сфере, то это должно включаться в словарь, особенно вот в таких необычных условиях. Как носитель я скорее отношусь к нему как к чему-то не близкому, чужому. С точки зрения фонетики оно совершенно нормально. Чужим оно кажется мне, потому что человеку обычному оно вроде бы и не нужно. Действительно, мы справляемся с уже существующим словом «протовец», и непонятно, в какой ситуации я бы должен был употребить это слово. Но, опять же, здесь ведь есть практика употребления.
0: Максим Крангаус, профессор НИО ВШЭ и РГГУ. Как все-таки предпринимателям, представленным на маркетплейсах, привычнее себя называть, и нужно ли включать слово «селлер» в нормативные словари, мы спросили самих участников рынка.
3: Селлер на Wildberries и Озон Алексей Мороченков продает изделия сувенирных промыслов, а также картины, текстиль и подарочные наборы.
12: Я, наверное, категорически за, объясню почему. В свое время в 90-х, да, примета времени были челночники. То есть это очень емкое слово, которое, ну, действительно отражает целую эпоху. Даже потом, спустя многое время, были там памятники где-то поставлены, там скульптуры этим челночникам. И многие люди говорили, что они типа там спасли экономику 90-х. То вот последние там несколько лет, когда вот я, да, погрузился в электронную коммерцию, для меня слово «селлер», оно не ругательное, потому что действительно вот оно настолько емко отражает вот эти бизнес-процессы, эти какие-то мыторства, я не знаю, страдания там и все такое. То есть поэтому я уверен, что спустя какое-то время, условно говоря, люди позже, которые после нас будут вспоминать это действительно, вот говорить как про вот были такие селлеры, которые там тоже были там основ цифровой экономики России. Там они делали все, конечно же, не так, потому что молодежь-то точно делает все правильно. Но вот были такие, поэтому я как бы думаю, что это правильно, хорошая идея.
3: Руководитель одного из крупнейших магазинов на Wildberries, продавец семян Игорь Шанченко.
13: Я не против. Со стороны селлеров я согласен. То, что просто те, кто продают на маркетплейсах, это непосредственно селлеры. Это будет отличать обычных продавцов от тех, кто продает в e-commerce. Селлерам вообще не принципиально, потому что от переменных мест слагаемых сумма не меняется. Но если смотреть по оферте, то селлеры там не прописаны. Там есть РВБ, есть селлер, который является по договору, по оферте непосредственно продавцами. Но если уже пошел разговор, кто мы, селлеры или продавцы, тогда и слово маркетплейс то же самое нужно исключать. Это тоже иностранное слово. Тогда это должна быть не маркетплейс, а рыночная площадка, площадь и так далее.
3: Основатель и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru, представленный на Wildberries и Яндекс.Маркете, Сергей Иванов.
14: Я выступаю за то, чтобы селлер стал нормативным словом. Любой язык в любой стране, он живой, меняется со временем. Поэтому если в него попадают какие-то новые слова, они не нарушают нормы морали, этики, не являются вульгарными или нецензурными, и при этом широко употребимы, и тем более в таком смысле бизнесовым, то я считаю, что такое слово имеет право быть нормативным и использоваться повсеместно, без какого-либо наказания.
15: Marketplace следом за селлером тоже стоило бы включить в перечень нормативных?
14: Я думаю, что слово marketplace тоже можно включить в перечень нормативных слов, потому что это тоже сейчас очень употребимое слово. Не секрет, что каждый, наверное, россиянин, дееспособный зрелого возраста, пользуется маркетплейсами. Зачем придумывать и насильно забирать у людей это слово?
0: Мы спросили у наших подписчиков в соцсетях, какое название им все же ближе, селлер или продавец. Большинство предпочли отказаться от англицизма. В телеграм-канале BFM News за слово «продавец» проголосовало более 80% подписчиков, а в чат-боте «Макс» за «продавца» высказались 95%, остальные за «селлера». США ударили по иранскому железнодорожному мосту, ведущему в Мешхед, где прошли похороны Аятоллы Хомейни. Движение поездов из Тегерана в Мешхед было приостановлено, сообщает иранское агентство ТАСНИМ. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате американо-израильских ударов в феврале. Гроб с его телом медленно везли на грузовике по улицам Мешхеда к мавзолею имама Ризы. В Тегеране американский удар восприняли как провокацию. Время похоронной процессии иранцы несли транспаранты с антиамериканскими лозунгами. На некоторых было написано «Мы убьем Трампа», передает Рейтер. Иранское военное руководство в ходе церемонии похорон Хаменеи почувствовало сплочение мнение народа, что дало Тегерану мандат на продолжение сопротивления, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
16: Цель США сейчас не нарушить траурную процессию, а ударить по инфраструктуре Ирана, что делалось и во время предыдущих обострений, и продолжает делаться сейчас. Это планомерное ослабление Ирана в ходе постоянно возобновляющегося противостояния. Я регулярно слежу за аналитикой и западной, в том числе, по Ближнему и Среднему Востоку, и знаю прекрасно, что там отдавали себе отчет, что народ после американских и израильских ударов, наоборот, сплотился вокруг нынешней власти в Иране. Это как раз называлось одной из проблем, в числе негативных последствий той военной операции, на которую пошел Дональд Трамп. Эта критика звучала и со стороны республиканцев, и со стороны демократов, и самое главное, большинство американских специалистов высказывалось в том духе, что власть смогла консолидировать население вокруг себя. Так что эта траурная процессия на самом деле не стала чем-то неожиданным для специалистов на Западе, в этом нет. Другое дело, что вполне возможно, иранские генералы ощутили, что они получили очень серьезный мандат со стороны населения, и это мандат не на продолжение переговоров, а на продолжение сопротивления, на продолжение борьбы. Вот это могло подвигнуть отдельных иранских военных на более авантюрные, рисковые, решительные действия, то, возможно, и спровоцировало нынешнее обострение.
0: Елена Супонина, политолог и востоковед. Президент США Трамп на этой неделе заявил, что перемирие с Ираном закончилось. Причину назвал иранские атаки на суда в Армузском проливе. Стороны продолжили наносить взаимные удары. США бьют по целям в Иране, а Тегеран отвечает атаками по американским базам в регионе. Вечером в четверг сообщалось о взрывах в иранских городах Бендер-Аббас, Канарак, Чагадак и Бушер, где с помощью России строится атомная электростанция.
17: Реклама. Лето. Это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу». АУ «Вкусвилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
10: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
18: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
19: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
20: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
21: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
22: Сделки.
21: Московская Тиара Холдинг выкупила на торгах имущество ростовского зернотрейдера «Родные поля», бывший торговый дом «Риф», за 11,7 миллиардов рублей. Компания перешла в доход государства в феврале прошлого года по иску Генпрокуратуры из-за иностранного гражданства владельца Петра Хадыкина. А в марте этого года активы выставили на продажу. В распоряжении трейдера были собственный флот, вагоны, грузовой терминал и более 200 объектов инфраструктуры. А три года назад он входил в топ-2 крупнейших экспортеров зерна в России. Новый собственник Тиара Холдинг зарегистрирован в апреле прошлого года. Занимается морскими грузоперевозками. Его руководителем значится Дмитрий Шевчук.
22: Отчеты и планы.
21: Volkswagen устроил на свой завод в польской Познани сотню овец. В компании решили нестандартно избавиться от газонокосилок и выбрали естественный способ без использования топлива. Проект стал частью программы по агровольтаике, совместному использованию земли для сельского хозяйства и солнечной генерации, которую Volkswagen считает одной из самых передовых. мировых в Европе. Эти сотрудники, возможно, никогда не сядут за руль Volkswagen, но они, безусловно, заслуживают свою зарплату в этой сфере, шутят в компании.
4: Бизнес и власть.
21: Илон Маск заплатит $1.5 миллиона штрафа за сокрытие информации о скупке акций Twitter в 2022 году, сообщает Reuters со ссылкой на решение федерального суда. Комиссия по ценным бумагам и биржам США выяснила, что бизнесмен с задержкой отчитался о покупке 9% акций соцсети, что позволило ему сэкономить около $150 миллионов. Бумаги не успели вырасти в цене. Маск согласился на штраф, но вину не признал. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Поставщики продуктов перекладывают топливные проблемы на рестораторов. Они увеличивают минимальную сумму заказа до 50%, пытаясь компенсировать логистические проблемы, пишет Shoppers. Перевозки между складами у некоторых компаний подорожали почти вдвое. Водители часами стоят в очередях на заправках, им нужно платить за лишнее время. Некоторые поставщики уже начали повышать и цены на продукты. Мы спросили у рестораторов, изменились ли условия закупок.
5: «Бизнес говорит».
8: Григорий Танхилевский, ресторатор, совладелец джаз-клуба «Это бар» в Петербурге.
23: В данный момент мы не столкнулись с повышением минимальной суммы заказа, но мы столкнулись с ростом стоимости товаров, которые нам привозят. В конце мая мы покупали лук-порей по 269 рублей за килограмм. В конце июня 820 рублей за килограмм. Объясняют поставщики такое повышение тем, что им повышают производители цены. А производители объясняют ростом накладных расходов, в том числе расходом на топливо для сельскохозяйственной техники и для транспортных компаний. Что касается повышения именно минимальной суммы доставки. Это обычная практика. Она происходит каждый год практически. И зависит она от стратегии поставщика. Чем крупнее поставщик, тем реже он поднимает стоимость минимальной доставки.
8: Артур Сергеев, владелец краснодарских баров «Бирюльки» и видеосалон «Закрыт».
24: Только некоторые поставщики у нас повысили именно минимальный заказ. Пока что не могу связать это с ростом необходимости в бензине. Это не массовый характер пока что. Иногда поставщики просто у нас повышали и до этого стоимость минимального заказа.
25: Вы все равно упомянули, что несколько, по крайней мере, так сделали. Это как-то критично сказалось на вашем деле?
24: 1002 там подняли, то есть это не проблема. Может, у нас почти меньше стало, потому что они стоят в очереди за бензином. Это больше, мне кажется, могло повлиять. Возможно, они пытаются сами как-то минимизировать. Может, они более правильно выстраивают логистику.
8: Алексей Кузнецов, учредитель ресторанов «Причал 93», «Том Ям» и «Хороший год» в Геленджике.
26: Мы конкретно с такими сложностями не сталкивались. Может быть, за счет того, что мы делаем достаточно крупные заказы, все привозят, в принципе, в срок. Кто возил 3 раза в неделю, тот и возит 3 раза в неделю. Кто возил каждый день, тот и возит каждый день. То есть есть неудобства, как и у всех людей, в плане там где-то постоять в очереди за бензином. Это, безусловно, есть. А так с ценами ничего не происходит у нас.
5: «Бизнес говорит».
0: К другим темам. Дефицит бюджета в России сократился впервые с начала года. В июне он предварительно составил 5,7 триллиона рублей, или 2,5% ВВП, следует из сообщения Минфина, а по итогам мая он превышал 6 триллионов. При этом в первом полугодии он вырос на 2,3 триллиона рублей год к году. Минфине это объясняют ускоренным финансированием бюджетных расходов. При этом нефтегазовые доходы бюджета за первое полугодие сократились почти на 23% год к году до 3,7 триллионов. В то же время ненефтегазовые поступления за январь-июнь увеличились на 16%. Дефицит бюджета комментирует научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
27: К сожалению, неизвестна структура. То есть сейчас финансируются затраты, а потом они налогами будут давать отдачу. Пока я бы не делал каких-то космических отрицательных выводов, но сигнал, честно говоря, не очень хороший. Он говорит о том, что мы выйдем за предел планового дефицита, если он будет небольшое превышение плана, ничего страшного в этом нет, потому что дефициты и профициты не меряются по одному году.
15: Что касается статистики нефтегазовых доходов, вот известно, что они за январь-июнь составили 3,6 триллиона рублей, снизившись почти на 23% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Минфин это объясняет главным образом падением мировых цен на нефть в предыдущие периоды.
27: Цены на нефть и курсы рубля к доллару – это макропоказатели, которые находятся в полной зоне неопределенности. Не только экономической, а главное геополитической. Буквально день-два назад прошел новый конфликт, и цены пошли относительно вверх. Чем закончится эта геополитическая ситуация, не знает никто. Все-таки мне кажется, что найдут какое-то решение по Армузу, и цены уйдут в район 60-65 за баррель. Это по нашему Urals предельно низкая цена, но которая позволяет войти в запланированный тренд.
0: Георгий Стапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ. Доходы бюджета за 6 месяцев выросли на 5,8%, превысив 18,5 триллионов рублей, а расходы увеличились на 16% из-за опережающего авансирования госконтрактов. Индекс Мосбиржи вновь упал на 1,5% по итогам основных торгов. Причем вечернюю сессию снижения продолжилось, а о причинах наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
1: Российский рынок акций после одного дня роста вернулся к снижению. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял 1,5%, закрытие 2183 пункта, а уже в вечернюю торговую сессию падение усилилось и превысило 2% по индексу Московской биржи, который отвечает за все торговые сессии. Вот это падение совпало с публикацией комментариев по денежно-кредитным условиям Банка России, но, в принципе, Банк России подтвердил предположение рынка. И в этих комментариях говорится о том, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Это еще раз убеждает рынок в том, что, скорее всего, на ближайшем заседании, которое состоится 24 июля, заседание по ключевой ставке, Банк России возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Это в лучшем случае. Если мы посмотрим на инструменты денежного рынка, то они демонстрируют вероятность даже повышения ставки. Во всяком случае, однодневная ставка в рублях, ставка на неделю, на месяц, все они превышают ключевую ставку 14% с четвертью. Рубль оставался более-менее стабильным, незначительный рост китайской валюты был зафиксирован, юань прибавил 5 копеек, закрылся на уровне 11 рублей 25 копеек и немножко повысился американский доллар. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то доллар США превысил 76,5 рублей. На рынке нефти обозначилось снижение, во всяком случае, вечером по московскому времени или в начале торговой сессии Нью-Йорка смесь Brent опустилась в район 76 долларов за баррель. Это все несмотря на то, что американские военные снова нанесли удар по Ирану. Второй день подряд уже наносят удары. И президент США Дональд Трамп написал о том, что США нанесут еще более мощные удары по Ирану, если тот продолжит обстреливать суда в Ормузском проливе. Все-таки участники торгов не исключают, что следующие шаги будут направлены на деэскалацию вот этого нового витка геополитической напряженности в Персидском заливе. Участники торгов опираются уже на полученный опыт, на предыдущие витки эскалации, когда была сначала эскалация, потом все-таки все это приводило к неким переговорным процессам. Видимо, рынок рассчитывает сейчас на то, что так и получится. Хотя, с другой стороны, не все так просто на самом деле, не все в это верят, и тот считает, что цены на нефть могут возобновить рост, а кто-то считает, что пока останется все в районе 70-80 долларов за баррель.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Продолжительность жизни. В облаке можно увидеть фигуру животного. В узоре на стене человеческий профиль или мифическое существо. Это называется пареидолией. Мозг распознает знакомые образы там, где есть только случайный узор. Чаще всего такими образами становятся именно лица.
3: Журналист Алена Копылова.
2: Это не ошибка зрения, а особенность работы мозга. Зрительная система не работает как камера. Она не просто передает изображение внутрь головы. Мозг постоянно строит гипотезы. Что это? Живое ли оно? Опасно ли? Знакомо ли? Нужно ли реагировать? Он сравнивает входящий сигнал с шаблонами, которые уже есть в памяти. С эволюционной точки зрения такая стратегия выгодна. Лучше принять тень за зверя и ошибиться, чем не заметить реального хищника. Для выживания ложная тревога менее опасна, чем пропущенная угроза. Поэтому восприятие настроено не на идеальную точность, а мозг склонен во всем находить паттерны. Когда информации мало, мозг активнее использует внутренние модели. Поэтому ночью или в полумраке предметы могут казаться более живыми, чем днем. Этот механизм связан и с творчеством. Художник может увидеть образ в пятне краски, а скульптор – в срезе камня. В этом участвуют зрительная кора, височной области, система внимания и миндалина, которая оценивает эмоциональную важность стимула. Если картинка неполная, мозг достраивает ее сам. Лица для человека имеют особое значение. По лицу мы быстро считываем эмоции, намерения, направление взгляда, признаки угрозы или безопасности. Поэтому мозг настроен распознавать лица очень быстро.
6: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Запорожской области введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. Он будет действовать до особого распоряжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Решение связано с пожарами на полях с урожаем из-за массовых атак беспилотников. По словам Балицкого, за июнь площадь уничтоженных посевов озимой пшеницы составила почти 1500 гектар. Сложившаяся обстановка угрожает социально-экономической стабильности региона. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил поправки в соглашение с Россией об обеспечении равных прав граждан на свободу передвижения на территории союзного государства. Проект предусматривает возможность получать разрешение на временное или постоянное проживание россиян в Беларуси, а белорусов в России на основании принадлежности к гражданству одной из сторон. Сокращаются сроки рассмотрения документов для разрешения с 3 месяцев до 2. Конституционный суд Молдавии ограничил полномочия Гагаузии по проведению выборов. В частности, парламент автономии не сможет самостоятельно формировать Центральную избирательную комиссию. В КС уточнили, что все электоральные процессы на территории республики должны строго соответствовать Национальному кодексу о выборах, нормы которого имеют безусловный приоритет. Гособвинение обратилось в Гагаринский суд Москвы с просьбой возобновить процесс по делу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчик, приостановленной из-за ее онкологического заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По словам собеседника агентства, в Центре онкологии имени Блохина не нашли медицинских противопоказаний, препятствующих явке обвиняемой в суд. Источник ТАСС уточнил, что курс химиотерапии, который проходит Чекалина, должен закончиться 17 июля. Предполагается, что решение о возобновлении процесса суд вынесет в пятницу. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Очередь по номерам. Вслед за Орловской областью продажу бензина почетным и нечетным дням ввели в Мордовии, Нижегородской и Астраханской областях, на подходе Псковской и Липецкой области. Мы спросили у водителей, как работает такая система и стало ли меньше очередей. Штрафы за авторизацию пользователей через иностранную электронную почту «Правда ли вымысел» в редакцию «Бизнес ФМ» обратились несколько предпринимателей, которые не понимают, что является нарушением нового закона об авторизации через российские сервисы и за что теперь могут оштрафовать. И 2,5 миллиона на алименты немного ли? Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов просит КС проверить норму семейного кодекса, по которой на одного ребенка взыскивают 1/4 дохода родителя. Он предлагает разрешить судам в ряде случаев назначать фиксированные алименты. Чего ждать от Конституционного суда? Подробности на Business FM. На первый, второй рассчитались. К системе заправки машин по четным и нечетным числам с четверга присоединились Мордовия, Нижегородская и Астраханская области. С пятницы этот список пополнит Псковская область, а в субботу Липецкая. В Орловской области, где такая практика была опробована, решили пока от нее не отказываться, потому что работает. Иван Медведев подробнее.
9: В Орле такую систему ввели в конце прошлой недели и планировали отменить четно-нечетный порядок уже в четверг. Но не стали. Очереди действительно исчезли или сильно сократились, что нам подтверждали местные таксисты. Однако орловский губернатор Андрей Клычков не стал возобновлять свободную продажу топлива. Как он объяснил из опасений, что в регион поедут заправляться автомобилисты из соседних областей. Еще в трех субъектах система чет-нечет заработала только с четверга. Выводы об эффективности делать пока рано, хотя кое-что местные жители уже отметили. В частности, что власти всех трех регионов сделали все для того, чтобы оповестить население о новых правилах. Донесли до всех. Но не все с первого дня поверили. Как рассказали бизнес-ФМ местные жители, иногда люди продолжают приезжать на заправки с неправильными номерами и все равно встают в очереди. Они, кстати, в первый день не исчезли. Но на примере Мордовии очень интересна природа их возникновения. Вот какими наблюдениями с бизнес-ФМ поделился житель Саранска Михаил.
10: В Мордовии и во всех соседних регионах вначале, если все заправлялись просто в каких-то переживаниях, то потом уже появились люди, у которых в багажнике сначала стояло по 3 канистры, а потом я даже наблюдал восхитительную картину, когда у человека в багажнике просто 200 с чем-то литровых синих бочки. И таких ни одна, ни две машины в очереди. А потом соседи, вот я живу в частном секторе, между собой хвастаются. У одного 300 литров в сарае, у другого 500 в гараже. И ты думаешь, что будет, когда зимой оно загорится. На прошлой неделе у нас ввели лимит на заправку и запретили заправку в канистры. На следующий день очередей уже не было к вечеру. Все, жизнь наладилась. По крайней мере, я заправлял свою машину, я заправлял машину жены. Я ни разу нигде не стоял. Не знаю, те, кто стоит в очередях, я их так и не смог понять, зачем они это делают. 9 июля у нас ввели систему четные-нечетные номера. Был дикий ад после этой новости, что, мол, завтрашнего дня будет такое. У нас просто, мне кажется, все до упора стояли, чуть ли там не до ночи, лишь бы заправиться. Зато сегодня жизнь налаживается на тех заправках, где смотрят на номера, очередь идет гораздо быстрее. И я думаю, что завтра я заправлюсь, опять же, без ожидания.
9: На этом фоне наш собеседник вспомнил, как через 3 года после ковида все еще встречал на Авито объявление о продаже телевизоров, купленных в 2020-м. В Астрахани в первый день четно-нечетного графика очереди тоже остались. Но, как говорят наши собеседники, если раньше они стояли к пустым заправкам, которые ожидали бензовозов, то в четверг очереди были уже к заправкам с бензином. В Нижнем Новгороде в первый день действия новых правил по городу в основном ездили машины с номерами, начинающимися на четное число, потому что нечетные в это время стояли в очереди на АЗС, рассказал бизнес-ФМ местный таксист Дмитрий.
11: Ну вот мы сегодня проездили с семьей 70 километров по городу по делам. На самый главный АЗС, который рядом у нас, Кремлевский, там порядок. Идеальный. Заезжает все по номерам, как положено. Также, соответственно, очередь регулировали экипаж ДПС, 2 сотрудника, показывали, куда вставать в очередь. По остальным, соответственно, АЗС очереди большие, тоже соблюдается по номерам все. На многих АЗС бензина отсутствует, но народ все равно стоит, ожидает. Есть коммерческие заправки, у которых цены повыше, от 150 рублей за 95-й. Там очереди небольшие, разрешают наливать в канистры. Вот 5 тонн примерно уходит за ночь.
9: Таким образом, можно сделать вывод, что четно-нечетная система имеет как минимум терапевтический эффект и снимает искусственный ажиотаж, спровоцированный страхом. А вот останутся ли очереди после того, как схлынет иррациональный спрос, зависит только от одного – от стабильных поставок топлива в необходимых регионам объемах. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: Штрафы за иностранную электронную почту у пользователей – правда или вымысел? В редакцию «Бизнес ФМ» обратились несколько предпринимателей, которые не понимают, что является нарушением требований нового закона об авторизации пользователей через российские сервисы и за что теперь могут оштрафовать. Михаил Задорожный продолжит.
12: «Бизнес говорит». Компания «Конверста» занимается пропусками на инфраструктурные объекты, аэропорты и морские порты. За год оформляют более 5 миллионов разрешений клиенты юрлица. В информационной системе больше 25 тысяч активных пользователей. Многие из них регистрировались с использованием иностранных адресов электронной почты, либо адресов, чье российское происхождение не очевидно. Например, у отечественной организации может быть домен в зоне .com. Соответственно, и корпоративные адреса тоже будут заканчиваться на .com. После того, как Госдума ввела штрафы за авторизацию пользователей через иностранные сервисы, в компании задумались о том, не нарушают ли они закон, потому что при каждом входе в систему используется адрес электронной почты пользователя, продолжает исполнительный директор компании «Конверста» Максим Максимов.
13: Он вводит адрес электронной почты, на эту электронную почту приходит ссылка для входа уже в сервис. И когда человек переходит по ссылке, мы понимаем, что вот этот пользователь, он привязан к такому-то адресу электронной почты. В данном законе можно по-разному трактовать. Это авторизация, аутентификация, еще что-нибудь. Но то, что мы читали, по крайней мере, статьи в интернете, которые пытаются тоже объяснить действие этого закона, там написано, что нельзя регистрироваться, в том числе через электронную почту на Gmail, допустим. И получается, что если мы отправляем для авторизации ссылку на Gmail, то таким образом мы через какой-то иностранный сервис идентифицируем этого пользователя. По идее, мы нарушаем закон.
12: Тот же самый вопрос, как понять, что электронная почта российская, волнует владельца интернет-магазина, жителя Уфы, Александра.
14: Мне в итоге что нужно сделать для того, чтобы точно соблюдать вот эти законы авторизации и регистрации? Как я должен определить российскость почты? Я должен где-то найти белый правильный список Минцифры, реестр отечественных почт? Где мне его взять? Я такой не видел. Дальше. Стоит

0: если они использовали ее при регистрации. Закон о штрафах за нарушение правил авторизации не запрещает этого, уточнил депутат. Получается, что штрафовать будут только тех владельцев сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». При этом некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщали, что теперь регистрация пользователей с иностранной электронной почтой запрещена. Этот вопрос мы попросили прояснить управляющего RTM Group, эксперта в области информационной безопасности и права в IT Евгения Царева.
1: Конечно, иностранную электронную почту пока не запрещали. Речь все-таки идет об сервисах, которые передают дополнительную аутентификационную информацию. Этим пользовались большое количество, в том числе и крупных проектов. Например, они использовали Google ID. То есть Google подтверждал, что да, это вот этот пользователь, вот его данные, я его знаю. И сервис, как бы, который настраивал у себя аутентификацию через Google, он доверял Google. И запрещено сегодня вот такая передача данных о пользователе. Другой вопрос, что судебная практика, как мы много раз видели, может сформироваться не совсем правильно. Поэтому нужны какие-то дополнительные пояснения, разъяснения, которые появятся, ну, я думаю, там, в ближайшее время, когда статья начнет работать.
0: Вопрос иностранной электронной почты, наверное, мог бы прояснить зампред комитета по информполитике Антон Горелкин, который, собственно, и вносил в Госдуму поправки о запрете авторизации через иностранные сервисы. Но связаться с ним нам не удалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Какие украинские беспилотники атаковали российские танкеры в Таганрогском заливе? Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсер, в результате попадания БПЛА в четверг два танкера получили повреждения, пострадавших нет. В ночь на 8 июля были повреждены еще два танкера, они следовали в Ростов-на-Дону. Беспилотники били по движущимся судам. Ранее в июне российский дрон «Герань» поразил движущийся патрульный катер ВСУ в Черном море. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Действительно, в распоряжении ВСУ появилось несколько видов дронов, которые обладают возможности самонаведения. Причем, если мы говорим об ударах middle strike, ну, то есть это удары по территории Запорожской области, по территории Донецкой Народной Республики, по логистическим цепям, сетям и по автотранспорту, то там используются в том числе дроны Hornet, которые имеют возможность самонаведения, то есть дрон самостоятельно обнаруживает цель, проверяет ее по библиотеке возможных целей, автоматом на нее наводится, и, соответственно, никакие системы радиоэлектронной борьбы такой дрон не действует. Какие именно дроны применялись по танкерам, пока информации я не встречал, но технически обнаружить и идентифицировать танкер современные системы компьютерного зрения с искусственным интеллектом могут с вероятностью практически 100%. Тем не менее, через систему Starlink приграничных регионов может организовано быть и наведение оператором. Starlink не должен работать далеко от тех территорий, где он разрешен. Ну, например, в Украине он разрешен. Соответственно, в прилегающих российских регионах Starlink может работать. И с помощью Starlink наводятся и морские дроны, украинские брандеры, и в том числе дроны воздушные также могут наводиться.
4: Что касается дронов российских, были сообщения, что «Герань» тоже ударяла в движущийся патрульный катер ВСУ. Это относительно новые практики для российских вооруженных сил?
3: На вооружении и, собственно, применяются в ходе специальной военной операции дроны типа «Герань» с приставкой «Сикер». «Сикер» — это от английского «сик», это «искатель». Эти дроны могут иметь также обратную связь с оператором. И как раз очень эффективно себя показали модели «Герань 4 Сикер», оборудованные именно вот системой наведения, системой оптико-электронной, собственно, наблюдения местности, потому что эти дроны могут обнаруживать объекты и могут действовать и в режиме самонаведения, и под управлением оператора. Таким образом, появляется возможность охоты за двигающимися объектами, ну и, собственно, появляется возможность свободной охоты искусственным интеллектом. Мы не раскрываем всех деталей применения этих дронов, но можно предположить, что мы также можем применять дроны, которые сами определяют свой объект, цель и сами на них наводятся.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ».
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Приемника нет, а радио.

0: радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Центробанки заявили об уменьшении пространства для снижения ключевой ставки. Проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте, следует из очередного выпуска комментария по денежно-кредитным условиям Банка России. В июне ЦБ понизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Следующее заседание, посвященное этому вопросу, запланировано на 24 июля. Потребность российских банков в ликвидности выросла в июне до 4,7 триллионов рублей с 4,1 триллиона в мае на фоне роста спроса на наличные. Это следует из материалов ЦБ. Еще одним фактором, влияющим на потребность в ликвидности, там называются операции зеркалирования Банком России, конвертации валюты Минфином в рамках инвестирования средств Фонда национального благосостояния за вторую половину прошлого года. Рынок новых электромобилей в России вырос на 5% по итогам первого полугодия, сообщает «Автостат». По данным агентства, было продано свыше 4600 электрокаров. По итогам полугодия сегмент занял 0,6% рынка новых авто. При этом эксперты отмечают, что в июне продажи новых электрокаров не выросли даже на фоне проблем с бензином. Южная Корея уступила Нигерии лидерство по доходности на фондовом рынке в долларовом эквиваленте, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные. По подсчетам агентства, основной индекс акций Нигерии с начала года принес инвесторам доходность 67% в долларовом выражении, тогда как результат Коспи, основного индекса рынка Южной Кореи, 66%. Как отмечает Bloomberg, пока инвесторы распродают акции в Сеуле, сомневаясь в устойчивости ИИ-бума в Нигерии, котировки растут благодаря экономическим реформам и удорожанию нефти. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Поступление в 10 класс для избранных. Родители выпускников 9 классов жалуются на сложности перехода в старшую школу. По их словам, школа заранее агитирует за поступление в колледж и завышает проходные баллы. Продолжит Ольга Кашинская.
3: Теоретическая возможность не поступить в 10 класс существовала всегда. Но считалось, что для этого нужно быть хулиганом, лентяем, троечником и далее по списку. Но, как рассказывают родители девятиклассников в соцсетях, трудности с переходом в старшую школу теперь возникают даже у хорошистов. Тенденция на усложнение допуска в 10 класс прослеживается последние несколько лет. По данным Высшей школы экономики, в 2024 году в старшие классы средней школы перешли лишь 43% учеников. Это рекордный минимум за последние четверть века. А по итогам приемной кампании прошлого года в систему профессионального образования ушли около 62% девятиклассников. В этом году требования действительно завышены, подтверждает репетитор по русскому языку и литературе Полина.
4: Один из моих учеников не очень хорошо сдал математику и английский, у него отметка 3, и по остальным предметам у него 4. И, к сожалению, школа ответила, что в этом году не может его принять в 10 класс, поскольку даже несмотря на его общий балл аттестата, это 4,20, его не приняли в 10 класс. Также одна из моих учениц даже с оценками 4,5 ей закрыли доступ в 10 класс, сказав, что, к сожалению, она проходит только в общеобразовательный класс. Общеобразовательный класс все-таки слабее, чем профильный класс, и ее вынуждают забрать документы, опять же, с общим баллом диплома 4,6. Ее не хотят брать в лингвистический класс. Мне кажется, что это напрямую связано с рейтингом школы больше, а не с нехваткой мест, поскольку чем хуже ученик дает ОГЭ, тем, по мнению школы, хуже он сдаст и ЕГЭ.
3: В 22-м году ученикам, закончившим 9 класс одной из обычных московских школ, достаточно было иметь средний балл по ОГЭ 3 для поступления в 10 класс. Сейчас это скорее исключение, рассказывает москвичка Александра, чей сын окончил среднюю школу в этом году.
5: Мы не набрали нужное количество баллов. Еще в сентябре нас всех собрали собрали онлайн родителей и объяснили, что в 10 классе будут 4 профильных класса. И для каждого есть свой критерий, сколько баллов по итогам суммы 3 предметов нужно набрать. 2 профильных класса с экономическим и социальным направлением, а также предпринимательским, требуют, чтобы балл был не ниже 4 целых ровно по итогам 3 экзаменов ОГЭ. 3-й – это гуманитарное направление. Требуется балл не ниже 3,75. И только кадетский класс требует баллы на уровне 3 целых ровно. Наш балл 3,5. То есть мы не попадаем в нужный наш класс. Нам школа предлагает либо искать другую, которая не требует таких высоких баллов, либо уходить в колледж. Что предпочтительно, нас агитируют на колледж еще, наверное, классы с 7-8. Сейчас эта агитация усилилась, но мы такой вариант для себя не рассматриваем.
3: Как рассказывает Александра, свободные места в 9 классах в их школе еще есть. Максимальный состав класса – 37 учеников. По ее словам, сейчас предпринимательский класс полностью укомплектован. В гуманитарном – около 10 свободных мест, в соцэкономе – порядка 5. При этом наименьшим спросом пользуется класс с самым низким проходным баллом – кадетский. Свободных мест там сейчас больше всего. Одним из способов продвижения среднего профессионального образования в России стал эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ, введенный в прошлом году в нескольких регионах. Девятиклассники, которые планировали продолжить учебу в колледже, сдавали только 2 предмета вместо 4. В правительстве эксперимент признали успешным и распространили его еще на 9 субъектов. В любом случае, привилегией теперь становится не только поступление на бюджет в топовый вуз, но и среднее общее образование. Что, впрочем, взаимосвязано. Предпочтительной формой продолжения обучения для российских подростков сейчас, очевидно, считается колледж. Однако Москва и тут отличилась. В столице у тех школьников, кому не удалось сдать ОГЭ на проходной балл с первого раза, есть возможность пересдать его на платной основе в формате независимой диагностики, которая также дает возможность поступления в старшую школу. Стоимость одной такой пересдачи от 2 до 3,5 тысяч рублей. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Дарья Шмырина, Бизнес ФМ.
2: Как рассчитывать алименты, если доход одного из родителей исчисляется миллионами рублей? Ответ на этот вопрос теперь предстоит искать Конституционному суду. Поводом стала жалоба вратаря ПСЖ сборной России Матвея Сафонова. Он просит проверить норму семейного кодекса, по которой на одного ребенка обычно взыскивают 1/4 дохода родителей, и разрешить судам в подобных случаях назначать фиксированные алименты. Подробнее Олеся Савоськина.
6: По данным СМИ, сейчас зарплата Матвея Сафонова только в Пари Сен-Жермен около 250 тысяч евро в месяц, или примерно 22 миллиона рублей до вычета налогов. По решению суда на содержание дочери он должен выплачивать 1/4 своего заработка. По словам футболиста, после перерасчета ему пришлось погасить больше 60 миллионов рублей задолженности, а всего на содержание дочери уже перечислено больше 90 миллионов рублей. В своей жалобе Сафонов отмечает, что решение суда, цитата, «привело к полномасштабному юридическому и финансовому коллапсу в его жизни, превратив ответственного родителя в бесправного должника». Сафонов пишет, что считает справедливым установить фиксированные алименты 300 тысяч рублей в месяц. По его мнению, при очень высоких доходах суд должен иметь возможность назначить фиксированную сумму, если она соответствует реальным потребностям ребенка. Бывшая супруга, в свою очередь, представила расчеты. По ее версии, на содержание дочери требуется не меньше 2,5 миллионов рублей ежемесячно. Такая сумма, по мнению Сафонова, не только несоразмерна потребностям 5-летней девочки, но и превышает официальные доходы экс-супруги футболиста, которая должна участвовать в содержании общего ребенка на равных условиях. По словам футболиста, сейчас бывшая жена подала против него больше 15 исков. От требований о взыскании неустойки до имущественных и касающихся вопросов общения с дочерью. Как споры вокруг больших алиментов решают в других странах, объясняет юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
7: Российский семейный кодекс говорит на одного ребенка содержание при разводе 1/4 заработной платы. Когда он играл в России, это была одна сумма. Как только он перешел и играет в ПСЖ, это совершенно другая сумма и выглядит абсурдно. Равно как и аргументы жены. Как это решается в западных судах? Там это, как правило, компенсируется и более принято, как правило, делового и семейного оборота брачный договор, где при разводе сумма у топового спортсмена или у звезды фиксированная.
6: Фиксированные алименты в российском законодательстве тоже прописаны, но обычно их назначают, когда у родителя нет постоянного дохода или его невозможно точно определить. История Сафонова снова подняла вопрос, который юристы обсуждают уже много лет. Нужны ли отдельные правила для случаев, когда алименты исчисляются уже миллионами рублей? Как эту проблему может решить Конституционный суд, предполагает владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
3: сторонников.
8: Я не думаю, что Конституционный суд норму Семейного кодекса поменяет. Если действительно второй родитель злоупотребляет своими правами, взыскивает несоразмерные какие-то алименты и тратит их не на ребенка, а больше на свою жизнь, наверное, здесь необходимо использовать механизм для установления алиментов в твердой сумме.
3: Громкие споры об алиментах в России возникают не впервые. В этом году Андрей Аршавин через суд добился уменьшения выплат после рождения пятого ребенка. По словам футболиста, всего он выплачивал около 62% своего дохода на четверых несовершеннолетних детей, после чего суд перераспределил доли. Правда, Аршавин просил пересмотреть размер алиментов именно в своем деле, а сам принцип их расчета он не оспаривал. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Миллиардер Андрей Мельниченко рассказал о четырех сценариях будущего России, которые обсуждаются на Западе. Мельниченко – основатель Еврохима, это крупнейший в России производитель минеральных удобрений. Также он основал СУЭК, Сибирскую угольную энергетическую компанию, она также крупнейшая в своей отрасли в России. В британском журнале «Экономист» в статье под названием «Почему развал России вреден для мира» Мельниченко пишет, что современный западный дискурс направлен на уничтожение или радикальное ограничение суверенитета России после окончания специальной военной операции.
9: Подробности. Первый сценарий подразумевает под собой, цитата, «униженную Россию, застрявшую на периферии Запада». То есть она не до конца интегрируется в западный порядок, что породит агрессивный реваншизм. Мельниченко пишет, что если суверенитет крупной нации сломлен, то он никуда не исчезает, а возвращается в более опасной форме. Во втором сценарии Россия оказывается не в орбите влияния Европы, а в орбите Китая. То есть Россия получает доступ к его цепочкам поставок, к технологиям и к финансам, взамен предоставляя сырье и свое географическое положение. Однако в долгосрочной перспективе Россия займет место транзитного коридора для Китая и некой буферной зоны. И в конечном итоге внутри России, цитата, «возникла бы необходимость выйти из подчиненного положения». Третий сценарий, радикальный, это распад России. Этот процесс быстро станет неуправляемым, развернется внутренняя борьба, цитата, за ядерный арсенал, ресурсы, границы и историю. Но такой исход, по мнению Мельниченко, невозможен. По последнему четвертому сценарию Россия превращается, цитата, в крепость. Она становится закрытой, мобилизованной и находящейся в постоянной осаде. А технологии, наука, капитал и образование в такой структуре не развиваются. Он также пишет, что величие страны измеряется не лозунгами, а тем, насколько сильно она защищает интересы своего народа.
2: После начала спецоперации миллиардер Мельниченко попал под санкции Евросоюза США и Британии и ряда других стран. Сейчас вместе с семьей он проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.
0: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
10: Сложно, когда давние детские убеждения окончательно развеиваются как наивные и абсолютно неприменимые к современным реалиям. Я все про спорт, не политики, и деньги решают не все. В общем-то, уже с Олимпиады 1980-го в Москве я начал понимать, что эти принципы не работают, хотя был еще мальчишкой. А вот игры 84-го в Лос-Анджелесе, куда не поехала сборная СССР, уже помню отчетливо. Но если раньше вмешательство в спортивные решения пытались завуалировать, то на чемпионате мира Международная федерация футбола и ее президент Джанни Инфантино, похоже, вышли на новый уровень цинизма. Нападающий сборной США и Монако Флориан Белаган получил красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины. Казалось бы, крах для американцев, которые теряют своего лучшего игрока на следующий матч. Но нет. Дональд Трамп вступился за своих, обратившись к президенту ФИФА с просьбой или требованием пересмотреть решение. А независимая спортивная организация идет наперекор своим правилам и заменяет дисквал на сомнительный испытательный срок. Ну как тут не начать строить конспирологические теории из серии «А что же такое есть у американских спецслужб на Джанни Инфантино, что он так быстро согласился на скандальное решение?» Ну или считать бюджет. У ФИФА он 11 миллиардов долларов на стандартный для федерации четырехлетний цикл. ВВП штатов 32 триллиона в год. Как говорится, задавили массой. Но если со спортивными принципами уже открыто не считаются, то со спортивной кармой так не получится. Она действует на 146%. Хоть и со своим самым дорогим игроком Белаганом, чья трансферная стоимость сейчас 40 миллионов евро, сборная США с треском провалила матч с бельгийцами. 1-4. Карму не подкупишь. Точка.
0: Спорт и деньги на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Режим чрезвычайной ситуации ввели на промышленном объекте Роснефти в Ставропольском крае после атаки беспилотника. Об этом говорится в постановлении администрации муниципалитета. Границей зоны ИЧС определена территория хутора Вязники, где расположен объект. Атака на предприятие произошла в ночь на четверг. По информации губернатора Владимира Владимирова, после удара объект загорелся. Огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. Пожар потушили лишь спустя 7 часов. Информация о пострадавших не поступало. Бундестаг не поддержал резолюцию с требованием усилить поддержку Украины. Документ из 20 пунктов включал в том числе отправку Киеву ракет «Таурус» и «Патриот». Лишь 79 депутатов проголосовали за, 510 выступили против. В документе также предлагалось расширить возможности Киева по нанесению ударов по объектам на территории России, профинансировать производство украинских беспилотников и добиваться ужесточения санкций против России. Суд в Москве заочно приговорил правозащитника Льва Пономарева к 5,5 годам колонии. Его признали виновным в неисполнении обязанностей иноагента и организации деятельности нежелательной организации. Гособвинение запрашивало для 84-летнего правозащитника 6,5 лет колонии. В апреле 2022 года Пономарев уехал из России. Минюст признал его иноагентом. Этот велосезон в Москве стал рекордным по интенсивности проката. Суточный максимум поездок достиг 48,5 тысяч, что на 52% выше предыдущего рекорда за последние 5 лет, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса. Максимальный показатель обновлялся уже 7 раз за этот сезон. Ведомстве подчеркнули, что велопрокат стал восприниматься как полноценный вид транспорта. Пользователи стали на 25% чаще брать велосипеды для поездок на работу, домой или по делам. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп пока не звонил Путину, но российский лидер всегда рад с ним пообщаться, сообщил Песков. Ранее Трамп встретился с Зеленским в Анкаре и сообщил, что позвонит Путину вечером 8 июля. При этом Трамп пообещал передать Киеву лицензии на производство ракет «Патриот» и обсудить закрытие воздушного пространства над Украиной. Песков заявил, что это предстоит осмыслить. Комментарий Георгия Бофта. США ударили по иранскому железнодорожному мосту, ведущему в Мешхед, где проходили похороны Аятоллы Хаменеи, убитого американцами еще в феврале. Вечером в четверг США также бомбили Бендер-Аббас, Канарак, Чагадак и Бушер, где строится атомная электростанция. Как-то восприняли в Иране, как повлияет на конфликт. Селлеры на маркетплейсах есть, а слова такого нет. Ассоциация электронной торговли просит власти легализовать слово «селлер», добавив его в словари. С 1 марта за иностранные слова в рекламе можно получить штраф до 500 000, а менять сайты, договоры, кабинеты под продавца долго и дорого. Что по этому поводу думают сами селлеры, филологи и наши слушатели? Подробности на Business FM. Президент США Дональд Трамп пока не звонил Владимиру Путину, но российский лидер всегда рад пообщаться, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне Трамп сообщил, что планирует позвонить Путину вечером 8 июля, добавив, что много общается с российским президентом и отношения у них хорошие. До этого американский лидер встретился на саммите НАТО в Анкаре с Зеленским. По итогам Трамп заявил, что за последние несколько недель в урегулировании украинского конфликта был достигнут значительный прогресс. Он также допустил передачу Вашингтоном Киеву лицензии на производство ракет для комплексов ПВО «Патриот» и закрытие воздушного пространства над Украиной, если это необходимо. Песков заявил, что это новое заявление предстоит осмыслить. Что еще надо осмыслить после саммита в Анкаре, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
11: Говоря о закрытии неба над Украиной, скорее всего, имеется в виду все же не введение бесполетной зоны, как было в Ираке и Ливии. Наиболее вероятный вариант – усиление формально украинской ПВО с развертыванием систем разного уровня. От 2-3 десятков дивизионов по протрет, чтобы закрыть критичные регионы и создать обширную зону поражения по крылатым ракетам и авиации до систем ПВО среднего уровня европейских моделей. Это еще максимум 30-40 дивизионов. Плюс сотни единиц ближней ПВО разных типов для защиты важных объектов от дронов. При этом даже частичное приближение к таким масштабам уже сильно превосходит текущий объем западных поставок ПВО Украине. Что касается лицензированного производства Патриот в самой Украине, то на его развертывание уйдут годы. Скорее всего, украинское ПВО будет встраиваться в единую систему управления НАТО, включая общие каналы обмена данными, интеграцию с системой АВАКС и спутниковой разведкой. Она и управляться будет через инфраструктуру НАТО. Персонал по эксплуатации такой эшелонированной системы составит 1000 специалистов, часть которых может формально быть частными подрядчиками или инструкторами, но по сути это будет означать присутствие НАТО. Вряд ли Москва так просто на такое согласится. Сам термин «закрыть небо», который Вашингтон отвергал как прямой путь к столкновению двух ядерных держав, прозвучал из уст президента США впервые и в присутствии Зеленского. Эти новые вводные Москва должна тщательно проанализировать перед разговором президентов. Саммит НАТО вообще создал неблагоприятный информационный фон. Итоговая декларация называет Россию долгосрочной угрозой и зафиксировала только на военную помощь Киеву по 70 миллиардов евро на 2 года вперед. Канцлер Мерц сообщил о договоренности США о покупке крылатых ракет «Томагавк» с размещением их на территории Германии. Это возвращает нас к горячим временам холодной войны 80-х, когда пацифисты Европы восстали против размещения таких американских ракет с подлетным временем до СССР минут 20. Сегодня все европацифисты молчат. А украинские удары по российским НПЗ, которые Москва еще год назад считала одним из аргументов в пользу американского давления на Киев, Трамп неожиданно оценил как эскалацию, способную приблизить конец конфликта. Тогда как год назад он же желал от Киева сдержанности по этой части, дабы не разгонять цены на нефть. Песков объяснил новый подход Трампа заблуждением относительно того, что путем эскалации можно способствовать выходу на мирный трек. Как ни удивительно, но при этом он же продолжает называть желание Вашингтона содействовать урегулированию искренним. Впрочем, Трамп верен лишь себе и своему видению таких ситуаций. Его явно впечатлили картинки в СМИ горящих НПЗ, атаки на танкеры, доставляющие топливо в Крым, и очереди на АЗС. Термин «ситуация на земле» он понимает много шире, чем текущее положение на фронте. А СМИ всегда оказывали на него большое влияние, в том числе эмоциональное. Что касается разговора, когда бы он ни состоялся, то в нынешней ситуации Москва и Вашингтон понимают, что он должен быть гораздо более содержательным, чем все прежние, вплоть до постановки ряда вопросов ребром «да» или «нет». Этап, когда можно было просто созвониться и поговорить в общих чертах, пройден. Есть еще одно объяснение. По данным агентства Bloomberg, на закрытой части саммита Трамп не сдал союзникам никаких конкретных обещаний по Украине. То есть публичные заявления про лицензию на Патриот и закрытое небо – это пока всего лишь риторика. На этом фоне примечательно заявление соучредителя компании FirePoint, производителя дронов и ракет, близкой властям, Дениса Штиллермана, который назвал перемирие худшим сценарием для Украины. Союзники потеряют интерес, мужчины уедут через открытые границы, а вместо инвестиций придут русские и все захватят. В таком свете предложение о прекращении огня по линии фронта может стать для Киева неактуальным уже до конца года. И там снова вернуться к максималистским требованиям, уверовав, что теперь, мол, даже Трамп наш, а вместо духа Анкориджа возобладал дух Анкары.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Селлер есть, а слова нет. Рынок просит словари догнать реальность. В России уже 1 000 000 селлеров, но в словарях этого слова нет. А с 1 марта за иностранные слова в рекламе без русского аналога можно получить штраф до 500 тысяч рублей. Поэтому ассоциация представителей электронной торговли обратилась к властям с просьбой добавить слово «селлер» в словарь иностранных слов. Комментирует лингвист, профессор НИО ВШЭ РГГУ, доктор филологических наук Максим Крангаус.
12: В целом эта ситуация ненормальна, потому что попадание в словарь – это чисто лингвистическая проблема. А сегодня она становится в большой степени экономической. Поэтому возникает у лингвистов внешнее давление. Какие-то ассоциации пытаются включить слово в словарь. Оценить слово «селлер» сходу трудно. Это нужно исследовать тексты, в которых он используется. Я думаю, что в более-менее специальной области оно уже закрепилось. В области общей я бы считал, что если это активно используется в экономической сфере, то это должно включаться в словарь. Особенно вот в таких необычных условиях. Как носитель я скорее отношусь к нему как к чему-то не близкому, чужому. С точки зрения фонетики оно совершенно нормально. Чужим оно кажется мне, потому что человеку обычному оно вроде бы и не нужно. Действительно, мы справляемся с уже существующим словом «протовец», и непонятно, в какой ситуации я бы должен был употребить это слово. Но, опять же, здесь ведь есть практика употребления.
2: Максим Крангаус, профессор НИО ВШИ РГГУ. Как все-таки предпринимателям, представленным на маркетплейсах, привычнее себя называть, и нужно ли включать слово «селлер» в нормативные словари, мы спросили самих участников рынка.
6: Селлер на Wildberries и Озон Алексей Мороченков продает изделия сувенирных промыслов, а также картины, текстиль и подарочные наборы.
13: Я, наверное, категорически за. Объясню, почему. В свое время, в 90-х, да, примета времени были челночники. То есть это очень емкое слово, которое, ну, действительно отражает целую эпоху. Даже потом, спустя многое время, были там памятники где-то поставлены, там, скульптуры этим челночникам. И многие люди говорили, что они, типа, там, спасли экономику 90-х. То вот последние там несколько лет, когда вот я, да, погрузился в электронную коммерцию, для меня слово «селлер», оно не ругательное, потому что это действительно вот оно настолько емко отражает вот эти бизнес-процессы, эти какие-то мыторства, я не знаю, страдания там и все такое. То есть поэтому я уверен, что спустя какое-то время, условно говоря, люди позже, которые после нас будут вспоминать это, действительно вот говорить, как про вот были такие селлеры, которые там тоже были там у основ цифровой экономики России, там они делали все, конечно же, не так, потому что молодежь-то точно делает все правильно, но вот были такие, поэтому я как бы думаю, что это правильно, хорошая идея.
6: Руководитель одного из крупнейших магазинов на Wildberries, продавец семян Игорь Шанченко.
14: Я не против. Со стороны селлеров я согласен. То, что просто те, кто продают на маркетплейсах, это непосредственно селлеры. Это будет отличать обычных продавцов от тех, кто продает в e-com. Селлерам вообще не принципиально, потому что от переменных мест слагаемых сумма не меняется. Но если смотреть по оферте, то селлеры там не прописаны. Там есть РВБ, есть селлеры, которые являются по договору, по оферте непосредственно продавцами. Но если уже пошел разговор, кто мы, селлеры или продавцы, тогда и слово Marketplace то же самое нужно исключать. Это тоже иностранное слово. Тогда это должна быть не Marketplace, а рыночная площадка, площадь и так далее.
6: Основатель и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru, представленный на Wildberries и Яндекс.Маркете, Сергей Иванов.
15: Я выступаю за то, чтобы селлер стал нормативным словом. Любой язык в любой стране, он живой, меняется со временем. Поэтому если в него попадают какие-то новые слова, они не нарушают нормы морали, этики, не являются вульгарными или нецензурными, и при этом широко употребимы, и тем более в таком смысле бизнесовым, то я считаю, что такое слово имеет право быть нормативным и использоваться повсеместно, без какого-либо наказания.
16: Marketplace следом за селлером тоже стоило бы включить в перечень нормативных?
15: Я думаю, что слово Marketplace тоже можно включить в перечень нормативных слов, потому что это тоже сейчас очень употребимое слово. Не секрет, что каждый, наверное, россиянин, дееспособный зрелого возраста, пользуется маркетплейсами. Зачем придумывать и насильно забирать у людей это слово?
2: Мы спросили у наших подписчиков в соцсетях, какое название им все же ближе, селлер или продавец. Большинство предпочли отказаться от англицизма. В телеграм-канале BFM News за слово «продавец» проголосовало более 80% подписчиков, а в чат-боте «Макс» за «продавца» высказались 95%, остальные из-за селлера. США ударили по иранскому железнодорожному мосту, ведущему в Мешхед, где прошли похороны Аятоллы Хомейни. Движение поездов из Тегерана в Мешхед было приостановлено, сообщает иранское агентство ТАСНИМ. Верховный лидер Ирана Али Хомейни был убит в результате американо-израильских ударов в феврале. Гроб с его телом медленно везли на грузовике по улицам Мешхеда к мавзолею Имама Ризы. В Тегеране американский удар восприняли как провокацию. Время похоронной процессии иранцы несли транспаранты с антиамериканскими лозунгами. На некоторых было написано «Мы убьем Трампа», передает Рейтер. Иранское военное руководство в ходе церемонии похорон Хомейни почувствовало сплочение народа, что дало Тегерану мандат на продолжение сопротивления, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
17: Цель США сейчас не нарушить траурную процессию, а ударить по инфраструктуре Ирана, что делалось и во время предыдущих обострений, и продолжает делаться сейчас. Это планомерное ослабление Ирана в ходе постоянно возобновляющегося противостояния. Я регулярно слежу за аналитикой и западной, в том числе, по Ближнему и Среднему Востоку, и знаю прекрасно, что там отдавали себе отчет, что народ после американских и израильских ударов, наоборот, сплотился вокруг нынешней власти в Иране, это как раз называлось одной из проблем, в числе негативных последствий той военной операции, на которую пошел Дональд Трамп. Эта критика звучала и со стороны республиканцев, и со стороны демократов, и самое главное, большинство американских специалистов высказывалось в том духе, что власть смогла консолидировать население вокруг себя. Так что эта траурная процессия на самом деле не стала чем-то неожиданным для специалистов на Западе, в этом нет. Другое дело, что вполне возможно, иранские генералы ощутили, что они получили очень серьезный мандат со стороны населения, и это мандат не на продолжение переговоров, а на продолжение сопротивления, на продолжение борьбы. Вот это могло подвигнуть отдельных иранских военных на более авантюрные, рисковые, решительные действия, то, возможно, и спровоцировало нынешнее обострение.
2: Елена Супонина, политолог и востоковед. Президент США Трамп на этой неделе заявил, что перемирие с Ираном закончилось. Причиной назвал иранские атаки на суда в Ормузском проливе. Стороны продолжили наносить взаимные удары. США бьют по целям в Иране, а Тегеран отвечает атаками по американским базам в регионе. Вечером в четверг сообщалось о взрывах в иранских городах Бендер-Аббас, Канарак, Чагадак и Бушер, где с помощью России строится атомная электростанция.
0: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ». Немецкая гиперинфляция времен Веймарской республики хорошо известна не в последнюю очередь благодаря художественной литературе Эриху Ремарку, Гансу Фалладе, Леону Фейхтвангеру. Венгерской гиперинфляции середины 40-х прошлого века с литературной популярностью повезло меньше. Хотя она была поистине рекордной. Обвал венгерской валюты пенге к лету 1946 года был таким, что Национальный банк подготовил к выпуску банкноту номиналом в 1 секстиллион, то есть миллиард триллионов пенге. С 1 августа 46-го новой денежной единицей стал форинт, а обесцененный пенге подлежал обмену по небывалому в истории денег курсу. 400 октиллионов, то есть 4 с 29 нулями за один форинт. Деньги к деньгам. На «Бизнес-ФМ». Компании и корпорации.
18: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Сделки.
18: Московская Тиара Холдинг выкупила на торгах имущество ростовского зернотрейдера «Родные поля», бывший торговый дом «Риф», за 11,7 миллиардов рублей. Компания перешла в доход государства в феврале прошлого года по иску Генпрокуратуры из-за иностранного гражданства владельца Петра Хадыкина. А в марте этого года активы выставили на продажу. В распоряжении трейдера были собственный флот, вагоны, грузовой терминал и более 200 объектов инфраструктуры. А три года назад он входил в топ-2 крупнейших экспортеров зерна в России. Новый собственник Тиара Холдинг зарегистрирован в апреле прошлого года. Занимается морскими грузоперевозками. Его руководителем значится Дмитрий Шевчук.
0: Отчеты и планы.
18: Volkswagen устроил на свой завод в польской Познани сотню овец. В компании решили нестандартно избавиться от газонокосилок и выбрали естественный способ без использования топлива. Проект стал частью программы по агровольтаике, совместному использованию земли для сельского хозяйства и солнечной генерации, которую Volkswagen считает одной из самых передовых в Европе. Эти сотрудники, возможно, никогда не сядут за руль Volkswagen, но они, безусловно, заслуживают свою зарплату в этой сфере, шутят в компании.
0: Бизнес и власть.
18: Илон Маск заплатит $1.5 миллиона штрафа за сокрытие информации о скупке акций Twitter в 2022 году, сообщает Reuters со ссылкой на решение федерального суда. Комиссия по ценным бумагам и биржам США выяснила, что бизнесмен с задержкой отчитался о покупке 9% акций соцсети, что позволило ему сэкономить около $150 миллионов. Бумаги не успели вырасти в цене. Маск согласился на штраф, но вину не признал. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Поставщики продуктов перекладывают топливные проблемы на рестораторов. Они увеличивают минимальную сумму заказа до 50%, пытаясь компенсировать логистические проблемы, пишет Shoppers. Перевозки между складами у некоторых компаний подорожали почти вдвое. Водители часами стоят в очередях на заправках, им нужно платить за лишнее время. Некоторые поставщики уже начали повышать и цены на продукты. Мы спросили у рестораторов, изменились ли условия закупок.
0: «Бизнес говорит».
6: Григорий Танхилевский, ресторатор, совладелец джаз-клуба «Это бар» в Петербурге.
19: В данный момент мы не столкнулись с повышением минимальной суммы заказа, но мы столкнулись с ростом стоимости товаров, которые нам привозят. В конце мая мы покупали лук-порей по 269 рублей за килограмм. В конце июня 820 рублей за килограмм. Объясняют поставщики такое повышение тем, что им повышают производители цены. А производители объясняют ростом накладных расходов, в том числе расходом на топливо для сельскохозяйственной техники и для транспортных компаний. Что касается повышения именно минимальной суммы доставки, это обычная практика. Она происходит каждый год практически. И зависит она от стратегии поставщика. Чем крупнее поставщик, тем реже он поднимает стоимость минимальной доставки.
6: Артур Сергеев, владелец краснодарских баров «Бирюльки» и видеосалон «Закрыт».
20: Только некоторые поставщики у нас повысили именно минимальный заказ. Пока что не могу связать это с ростом необходимости в бензине. Это не массовый характер пока что. Иногда поставщики просто у нас повышали и до этого стоимость минимального заказа.
21: Вы все равно упомянули, что несколько, по крайней мере, так сделали. Это как-то критично сказалось на вашем деле?
20: 1002 там подняли, то есть это не проблема. Mm-hmm. Может, у нас посетителей меньше стало, потому что они стоят в очереди за бензином? Это больше, мне кажется, могло повлиять. Возможно, они пытаются сами как-то минимизировать, может, они более правильно выстраивают логистику.
6: Алексей Кузнецов, учредитель ресторанов «Причал 93», «Том Ям» и «Хороший год» в Геленджике.
22: Мы конкретно с такими сложностями не сталкивались. Может быть, за счет того, что мы делаем достаточно крупные заказы, все привозят, в принципе, в срок. Кто возил 3 раза в неделю, тот и возит 3 раза в неделю. Кто возил каждый день, тот и возит каждый день. То есть есть неудобства, как и у всех людей, в плане там где-то постоять в очереди за бензином. Это, безусловно, есть. А так с ценами ничего не происходит у нас.
0: «Бизнес говорит».
2: К другим темам. Дефицит бюджета в России сократился впервые с начала года. В июне он предварительно составил 5,7 триллиона рублей, или 2,5% ВВП, следует из сообщения Минфина, а по итогам мая он превышал 6 триллионов. При этом в первом полугодии он вырос на 2,3 триллиона рублей год к году. Минфине это объясняют ускоренным финансированием бюджетных расходов. При этом нефтегазовые доходы бюджета за первое полугодие сократились почти на 23% год к году до 3,7 триллионов. В то же время ненефтегазовые поступления за январь-июнь увеличились на 16%. Дефицит бюджета комментирует научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
23: К сожалению, неизвестна структура. То есть сейчас финансируются затраты, а потом они налогами будут давать отдачу. Пока я бы не делал каких-то космических отрицательных выводов, но сигнал, честно говоря, не очень хороший. Он говорит о том, что мы выйдем за предел планового дефицита, если он будет небольшое превышение плана. Ничего страшного в этом нет, потому что дефициты и профициты не меряются по одному году.
16: Что касается статистики нефтегазовых доходов, вот известно, что они за январь-июнь составили 3,6 триллиона рублей, снизившись почти на 23% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Минфин это объясняет главным образом падением мировых цен на нефть в предыдущие периоды.
23: Цены на нефть и курсы рубля к доллару – это макропоказатели, которые находятся в полной зоне неопределенности. Не только экономическая, а главное – геополитическая. Буквально день-два назад прошел новый конфликт, и цены пошли относительно вверх. Чем закончится эта геополитическая ситуация, не знает никто. Все-таки мне кажется, что найдут какое-то решение по Армузу, и цены уйдут в район 60-65 за баррель. Это по нашему Urals предельно низкая цена, но которая позволяет войти в запланированный тренд.
2: Георгий Стапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ. Доходы бюджета за 6 месяцев выросли на 5,8%, превысив 18,5 триллионов рублей, а расходы увеличились на 16% из-за опережающего авансирования госконтрактов. Индекс Мосбиржи вновь упал на 1,5% по итогам основных торгов. Причем вечернюю сессию снижения продолжилось, о причинах наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
4: Российский рынок акций после одного дня роста вернулся к снижению. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял 1.5%, закрытие 2183 пункта, а уже в вечернюю торговую сессию падение усилилось и превысило 2% по индексу Московской биржи, который отвечает за все торговые сессии. Вот это падение совпало с публикацией комментариев по денежно-кредитным условиям Банка России, но в принципе Банк России подтвердил предположение рынка. И в этих комментариях говорится о том, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Это еще раз убеждает рынок в том, что скорее всего на ближайшем заседании, которое состоится 24 июля, заседание по ключевой ставке, Банк России возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Это в лучшем случае. Если мы посмотрим на инструменты денежного рынка, то они демонстрируют вероятность даже повышения ставки. Во всяком случае, однодневная ставка в рублях, ставка на неделю, на месяц, все они превышают ключевую ставку 14% с четвертью. Рубль оставался более-менее стабильным, незначительный рост китайской валюты был зафиксирован, юань прибавил 5 копеек, закрылся на уровне 11 рублей 25 копеек и немножко повысился американский доллар. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то доллар США превысил 76,5 рублей. На рынке нефти обозначилось снижение, во всяком случае, вечером по московскому времени или в начале торговой сессии Нью-Йорка смесь Brent опустилась в район 76 долларов за баррель. Это все несмотря на то, что американские военные снова нанесли удар по Ирану. Второй день подряд уже наносят удары. И президент США Дональд Трамп написал о том, что США нанесут еще более мощные удары по Ирану, если тот продолжит обстреливать суда в Ормузском проливе. Все-таки участники торгов не исключают, что следующие шаги будут направлены на деэскалацию вот этого нового витка геополитической напряженности в Персидском заливе. Участники торгов опираются уже на полученный опыт, на предыдущие витки эскалации, когда была сначала эскалация, потом все-таки все это приводило к неким переговорным процессам. Видимо, рынок рассчитывает сейчас на то, что так и получится. Хотя, с другой стороны, не все так просто на самом деле, не все в это верят, и тот считает, что цены на нефть могут возобновить рост, а кто-то считает, что пока останется все в районе 70-80 долларов за баррель.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
0: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
1: В России набирает популярность небольшой кроссовер от Audi с индексом Q2 в удлиненной версии. Когда к нам первый раз пришла эта машина, я сильно сомневалась в ее успехе, но оказалась не права. Цена решает. Чуть больше 3 миллиона рублей за прекрасно едущий ВАК. Покупатели сочли это хорошим предложением, хотя такой машины на нашем рынке не было никогда. По длине автомобиль сравним, например, с Tenet 4. 4 метра 26 сантиметров в длину и 2 метра 62 сантиметра колесной базы. Внешне автомобиль напоминает скорее хэтчбэк, чем кроссовер. Да и клиренс у него 15 сантиметров в паре с передним приводом. Классические параметры обычного хэтчбэка. Технические характеристики схожи со многими автомобилями Volkswagen и Audi, которые сейчас привозятся параллельным импортом. Например, тот же Volkswagen Taru и Golf имеют 1.5 литра 160 лошадиных сил под капотом. Подарком судьбы была бы возможность завозить такие автомобили без коммерческого утилизационного сбора, но нет. По киловаттам мощность здесь буквально на пару десятых больше, чем допустимые для льготного утиля значения. Внутри эргономически автомобиль на удивление приятен. Хотя чему удивляться? Порода Audi. Удобные сиденья с хорошими поддержками и выдвижной подушкой под колени. Хороший набор теплых опций и просто прекрасная работа робота S-Tronic в паре с турбированным двигателем. Всего-то 160 лошадиных сил, а от вождения получаешь истинное удовольствие.
3: удовольствие. Ходовая часть не грешит излишней жесткостью и радует классической управляемостью автомобилей концерна ВАК. Мне просто не хотелось отдавать машину обратно в салон. Но у меня сейчас Тесла, и в данный момент менять ее на автомобиль с ДВС точно не самое правильное решение. Расстраивает только скудный выбор цветов интерьера. Мне всем понравится красноватый терракот и классический черный. Во всем остальном же машина оставила прекрасное впечатление.
0: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Запорожской области введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. Он будет действовать до особого распоряжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Решение связано с пожарами на полях с урожаем из-за массовых атак беспилотников. По словам Балицкого, за июнь площадь уничтоженных посевов озимой пшеницы составила почти 1500 гектар. Сложившаяся обстановка угрожает социально-экономической стабильности региона. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил поправки в соглашение с Россией об обеспечении равных прав граждан на свободу передвижения на территории союзного государства. Проект предусматривает возможность получать разрешение на временное или постоянное проживание россиян в Беларуси, а белорусов в России на основании принадлежности к гражданству одной из сторон. Сокращаются сроки рассмотрения документов для разрешения с 3 месяцев до 2. Конституционный суд Молдавии ограничил полномочия Гагаузии по проведению выборов. В частности, парламент автономии не сможет самостоятельно формировать Центральную избирательную комиссию. В КС уточнили, что все электоральные процессы на территории республики должны строго соответствовать Национальному кодексу о выборах, нормы которого имеют безусловный приоритет. Гособвинение обратилось в Гагаринский суд Москвы с просьбой возобновить процесс по делу блогера Валерии Чкалиной, известной как Лерчик, приостановленной из-за ее онкологического заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По словам собеседника агентства, в Центре онкологии имени Блохина не нашли медицинских противопоказаний, препятствующих явке обвиняемой в суд. Источник ТАСС уточнил, что курс химиотерапии, который проходит Чкалина, должен закончиться 17 июля. Предполагается, что решение о возобновлении процесса суд вынесет в пятницу. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Очередь по номерам. Вслед за Орловской областью продажу бензина почетным и нечетным дням ввели в Мордовии, Нижегородской и Астраханской областях, на подходе Псковской и Липецкой области. Мы спросили у водителей, как работает такая система и стало ли меньше очередей. Штрафы за авторизацию пользователей через иностранную электронную почту «Правда ли вымысел?» В редакцию «Бизнес ФМ» обратились несколько предпринимателей, которые не понимают, что является нарушением нового закона об авторизации через российские сервисы и за что теперь могут оштрафовать. И 2,5 миллиона на алименты, немного ли? Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов просит КС проверить норму семейного кодекса, по которой на одного ребенка взыскивают четверть дохода родителя. Он предлагает разрешить судам в ряде случаев назначать фиксированные алименты. Чего ждать от Конституционного суда? Подробности на Business FM. На первый, второй рассчитались. К системе заправки машин почетным и нечетным числам с четверга присоединились Мордовия, Нижегородская и Астраханская области. С пятницы этот список пополнит Псковская область, а в субботу Липецкая. В Орловской области, где такая практика была опробована, решили пока от нее не отказываться, потому что работает. Иван Медведев подробнее.
7: В Орле такую систему ввели в конце прошлой недели и планировали отменить четно-нечетный порядок уже в четверг, но не стали. Очереди действительно исчезли или сильно сократились, что нам подтверждали местные таксисты. Однако орловский губернатор Андрей Клычков не стал возобновлять свободную продажу топлива. Как он объяснил, из опасений, что в регион поедут заправляться автомобилисты из соседних областей. Еще в 3 субъектах система чет-нечет заработала только с четверга. Выводы об эффективности делать пока рано, хотя кое-что местные жители уже отметили. В частности, что власти всех 3 регионов сделали все для того, чтобы оповестить население о новых правилах. Донесли до всех. Но не все с первого дня поверили. Как рассказали Business FM местные жители, иногда люди продолжают приезжать на заправки с неправильными номерами и все равно встают в очереди. Они, кстати, в первый день не исчезли. Но на примере Мордовии очень интересна природа их возникновения. Вот какими наблюдениями с Business FM поделился житель Саранска Михаил.
8: В Мордовии и во всех соседних регионах вначале, если все заправлялись просто в каких-то переживаниях, то потом уже появились люди, у которых в багажнике сначала стояло по 3 канистры, а потом я даже наблюдал восхитительную картину, когда у человека в багажнике просто 2 200-литровых синих бочки. И таких ни одна, ни две машины в очереди. А потом соседи, вот я живу в частном секторе, между собой хвастаются. У одного 300 литров в сарае, у другого 500 в гараже. И ты думаешь, что будет, когда зимой оно загорится. На прошлой неделе у нас ввели лимит на заправку и запретили заправку в канистры. На следующий день очередей уже не было к вечеру. Все, жизнь наладилась. По крайней мере, я заправлял свою машину, я заправлял машину жены. Я ни разу нигде не стоял. Не знаю, те, кто стоит в очередях, я их так и не смог понять, зачем они это делают. 9 июля у нас ввели систему четные-нечетные номера. Был дикий ад после этой новости, что, мол, завтрашнего дня будет такое. У нас просто, мне кажется, все до упора стояли, чуть ли там не до ночи, лишь бы заправиться. Зато сегодня жизнь налаживается на тех заправках, где смотрят на номера, очередь идет гораздо быстрее. И я думаю, что завтра я заправлюсь, опять же, без ожиданий.
7: На этом фоне наш собеседник вспомнил, как через 3 года после ковида все еще встречал на Авито объявление о продаже телевизоров, купленных в 2020-м. В Астрахани в первый день четно-нечетного графика очереди тоже остались. Но, как говорят наши собеседники, если раньше они стояли к пустым заправкам, которые ожидали бензовозов, то в четверг очереди были уже к заправкам с бензином. В Нижнем Новгороде в первый день действия новых правил по городу в основном ездили машины с номерами, начинающимися на четное число, потому что нечетные в это время стояли в очереди на АЗС, рассказал Business FM местный таксист Дмитрий.
9: Ну вот мы сегодня проездили с семьей 70 километров по городу по делам. На самый главный АЗС, который рядом у нас, Кремлевский, там порядок идеальный. Заезжает все по номерам, как положено. Также, соответственно, очередь регулировали экипаж ДПС, 2 сотрудника, показывали, куда вставать в очередь. По остальным, соответственно, АЗС очереди большие, тоже соблюдается по номерам все. На многих АЗС бензина отсутствует, но народ все равно стоит, ожидает. Есть коммерческие заправки, у которых цены повыше, от 150 рублей за 95-й. Там очереди небольшие, разрешают наливать в канистрах. Вот 5 тонн примерно уходит за ночь.
7: Таким образом, можно сделать вывод, что четно-нечетная система имеет как минимум терапевтический эффект и снимает искусственный ажиотаж, спровоцированный страхом. А вот останутся ли очереди после того, как схлынет иррациональный спрос, зависит только от одного – от стабильных поставок топлива в необходимых регионам объемах. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Business FM.
2: Штрафы за иностранную электронную почту у пользователей – правда ли вымысел? В редакцию Business FM обратились несколько предпринимателей, которые не понимают, что является нарушением требований нового закона об авторизации пользователей через российские сервисы и за что теперь могут оштрафовать. Михаил Задорожный продолжит.
0: Бизнес говорит.
10: Компания «Конверста» занимается пропусками на инфраструктурные объекты, аэропорты и морские порты. За год оформляют более 5 миллионов разрешений клиенты юрлица. В информационной системе больше 25 тысяч активных пользователей. Многие из них регистрировались с использованием иностранных адресов электронной почты, либо адресов, чье российское происхождение не очевидно. Например, у отечественной организации может быть домен в зоне .com. Соответственно, и корпоративные адреса тоже будут заканчиваться на .com. После того, как Госдума ввела штрафы за авторизацию пользователей через иностранные сервисы, в компании задумались о том, не нарушают ли они закон, потому что при каждом входе в систему используется адрес электронной почты пользователя, продолжает исполнительный директор компании «Конверста» Максим Максимов.
11: Он вводит адрес электронной почты, на эту электронную почту приходит ссылка для входа уже в сервис. И когда человек переходит по ссылке, мы понимаем, что вот этот пользователь, он привязан к такому-то адресу электронной почты. В данном законе можно по-разному трактовать. Это авторизация, аутентификация, еще что-нибудь, но
12: то, что мы читали, по крайней мере, статьи в интернете, которые пытаются тоже объяснить действие этого закона, там написано, что нельзя регистрироваться, в том числе через электронную почту на Gmail, допустим. И получается, что если мы отправляем для авторизации ссылку на Gmail, то таким образом мы через какой-то иностранный сервис идентифицируем этого пользователя. По идее, мы нарушаем закон.
10: Тот же самый вопрос, как понять, что электронная почта российская, волнует владельца интернет-магазина, жителя Уфы Александра.
13: Мне в итоге что нужно сделать для того, чтобы точно соблюдать вот эти законы авторизации и регистрации? Как я должен определить российскость почты? Я должен где-то найти белый правильный список Минцифры, реестр отечественных почт? Где мне его взять? Я такой не видел. Дальше. Стоит не забывать, что B2B-клиенты, они могут регистрироваться с помощью корпоративной почты. А корпоративная почта может быть поднята на собственном сервере организации. Как я должен понять, что она действительно российская?
10: С электронной почтой вообще не очень понятно. В законе, который вступил в силу в декабре 23-го, говорится, что авторизация пользователей на территории России должна проводиться с использованием российского номера телефона, портала госуслуг, единой биометрической системы или другого сервиса с российским владельцем. По словам главы Думского комитета по информполитике Сергея Боярского, пользователи могут и дальше авторизовываться на российских сайтах через иностранную почту, если они использовали ее при регистрации. Закон о штрафах за нарушение правил авторизации не запрещает этого, уточнил депутат. Получается, что штрафовать будут только тех владельцев сайтов, кто

0: да, это вот этот пользователь, вот его данные, я его знаю. И сервис, как бы, который настраивал у себя аутентификацию через Google, он доверял Google. И запрещено сегодня вот такая передача данных о пользователе. Другой вопрос, что судебная практика, как мы много раз видели, может сформироваться не совсем правильно. Поэтому нужны какие-то дополнительные пояснения, разъяснения, которые появятся, ну, я думаю, там, в ближайшее время, когда статья начнет работать.
1: Вопрос иностранной электронной почты, наверное, мог бы прояснить зампред комитета по информполитике Антон Горелкин, который, собственно, и вносил в Госдуму поправки о запрете авторизации через иностранные сервисы. Но связаться с ним нам не удалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Какие украинские беспилотники атаковали российские танкеры в Таганрогском заливе? Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате попадания БПЛА в четверг два танкера получили повреждения, пострадавших нет. В ночь на 8 июля были повреждены еще два танкера, они следовали в Ростов-на-Дону. Беспилотники били по движущимся судам. Ранее в июне российский дрон «Герань» поразил движущийся патрульный катер ВСУ в Черном море. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Действительно, в распоряжении ВСУ появилось несколько видов дронов, которые обладают возможности самонаведения. Причем, если мы говорим об ударах Middle Strike, ну, то есть это удары по территории Запорожской области, по территории Донецкой Народной Республики, по логистическим цепям, сетям и по автотранспорту, то там используются в том числе дроны Hornet, которые имеют возможность самонаведения. То есть дрон самостоятельно обнаруживает цель, проверяет ее по библиотеке возможных целей, автоматом на нее наводится, и, соответственно, никакие системы радиоэлектронной борьбы но такой дрон не действует. Какие именно дроны применялись по танкерам, пока информации я не встречал, но технически обнаружить и идентифицировать танкер современные системы компьютерного зрения с искусственным интеллектом могут с вероятностью практически 100%. Тем не менее, через систему Starlink в приграничных регионах может организовано быть и наведение оператором. Starlink не должен работать далеко от тех территорий, где он разрешен. Ну, например, в Украине он разрешен. Соответственно, в прилегающих российских регионах Starlink может работать. И с помощью Starlink наводятся и морские дроны, украинские брандеры, и в том числе и дроны воздушные также могут наводиться.
4: Что касается дронов российских, были сообщения, что «Герань» тоже ударяла в движущийся патрульный катер ВСУ. Это относительно новой практики для российских вооруженных сил?
3: На вооружении и, собственно, применяются в ходе специальной военной операции дроны типа «Герань» с приставкой «Сикер». «Сикер» — это от английского «сик», это «искатель». Эти дроны могут иметь также обратную связь с оператором. И как раз очень эффективно себя показали модели «Герань-4 Сикер», оборудованные именно вот системой наведения, системой оптико-электронной, собственно, наблюдения местности, потому что эти дроны могут обнаруживать объекты и могут действовать и в режиме самонаведения, и под управлением оператора. Таким образом, появляется возможность охоты за двигающимися объектами, ну и, собственно, появляется возможность свободной охоты искусственным интеллектом. Мы не раскрываем всех деталей применения этих дронов, но можно предположить, что мы также можем применять дроны, которые сами определяют свой объект, цель и сами на них наводятся.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ».
5: Культ наличности. Лица на банкнотах. Преподобный Джон Флинн, священник пресвитерианской церкви, служил в необжитых, труднодосягаемых районах Австралии. Главной его целью было создание организации, которая оказывала бы срочную медицинскую помощь в глуши. Флинну потребовалось 10 лет, чтобы осуществить задуманное. И в 1928 году ему удалось объединить медицину, авиацию и радио. Так в Австралии появилась королевская служба «Летающий доктор». Постепенно идею подобной авиамедицинской организации переняли и другие страны. И Флинн был награжден орденом Британской империи. Служба «Летающий доктор» существует и по сей день. А в память о ее создателе была выпущена банкнота в 20 австралийских долларов с портретом Флинна. Культ наличности на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM.

0: FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Центробанки заявили об уменьшении пространства для снижения ключевой ставки. Проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте, следует из очередного выпуска комментария по денежно-кредитным условиям Банка России. В июне ЦБ понизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Следующее заседание, посвященное этому вопросу, запланировано на 24 июля. Потребность российских банков в ликвидности выросла в июне до 4,7 триллионов рублей с 4,1 триллиона в мае на фоне роста спроса на наличные. Это следует из материалов ЦБ. Еще одним фактором, влияющим на потребность в ликвидности, там называются операции зеркалирования Банком России, конвертации валюты Минфином в рамках инвестирования средств Фонда национального благосостояния за вторую половину прошлого года. Рынок новых электромобилей в России вырос на 5% по итогам первого полугодия, сообщает Автостат. По данным агентства, было продано свыше 4600 электрокаров. По итогам полугодия сегмент занял 0,6% рынка новых авто. При этом эксперты отмечают, что в июне продажи новых электрокаров не выросли даже на фоне проблем с бензином. Южная Корея уступила Нигерии лидерство по доходности на фондовом рынке в долларовом эквиваленте, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные. По подсчетам агентства, основной индекс акций Нигерии с начала года принес инвесторам доходность 67% в долларовом выражении, тогда как результат Коспи, основного индекса рынка Южной Кореи, 66%. Как отмечает Bloomberg, пока инвесторы распродают акции в Сеуле, сомневаясь в устойчивости ИИ-бума в Нигерии, котировки растут благодаря экономическим реформам и удорожанию нефти. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Поступление в 10 класс для избранных. Родители выпускников 9 классов жалуются на сложности перехода в старшую школу. По их словам, в школах заранее агитируют за поступление в колледж и завышают проходные баллы. Продолжит Ольга Кашинская.
3: Теоретическая возможность не поступить в 10 класс существовала всегда. Но считалось, что для этого нужно быть хулиганом, лентяем, троечником и далее по списку. Но, как рассказывают родители девятиклассников в соцсетях, трудности с переходом в старшую школу теперь возникают даже у хорошистов. Тенденция на усложнение допуска в 10 класс прослеживается последние несколько лет. По данным Высшей школы экономики, в 2024 году в старшие классы средней школы перешли лишь 43% учеников. Это рекордный минимум за последние четверть века. А по итогам приемной кампании прошлого года в систему профессионального образования ушли около 62% девятиклассников. В этом году требования действительно завышены, подтверждает репетитор по русскому языку и литературе Полина.
4: Один из моих учеников не очень хорошо сдал математику и английский, у него отметка 3, и по остальным предметам у него 4. И, к сожалению, школа ответила, что в этом году не может его принять в 10 класс, поскольку даже несмотря на его общий балл аттестата, это 4,20, его не приняли в 10 класс. Также одна из моих учениц даже с оценками 4,5 ей закрыли доступ в 10 класс, сказав, что, к сожалению, она проходит только в общеобразовательный класс. Общеобразовательный класс все-таки слабее, чем профильный класс, и ее вынуждают забрать документы, опять же, с общим баллом диплома 4,6, ее не хотят брать в лингвистический класс. Мне кажется, что это напрямую связано с рейтингом школы больше, а не с нехваткой мест, поскольку чем хуже ученик дает ОГЭ, тем, по мнению школы, хуже он сдаст ЕГЭ.
3: В 2022 году ученикам, закончившим 9 класс одной из обычных московских школ, достаточно было иметь средний балл по ОГЭ 3 для поступления в 10 класс. Сейчас это скорее исключение, рассказывает москвичка Александра, чей сын окончил среднюю школу в этом году.
5: Мы не набрали нужное количество баллов. Еще в сентябре нас всех собрали онлайн родители и объяснили, что в 10 классе будут 4 профильных класса. И для каждого есть свой критерий, сколько баллов по итогам суммы 3 предметов нужно набрать. 2 профильных классов с экономическим и социальным направлением, а также предпринимательским, требуют, чтобы балл был не ниже 4 ровно по итогам 3 экзаменов ОГЭ. 3-й – это гуманитарное направление. Требуется балл не ниже 3,75. И только кадетский Третий класс требует баллы на уровне 3 ровно. Наш балл 3,5. То есть мы не попадаем в нужный наш класс. Нам школа предлагает либо искать другую, которая не требует таких высоких баллов, либо уходить в колледж. Что предпочтительно, нас агитируют на колледж еще, наверное, класса с 7-8. Сейчас эта агитация усилилась, но мы такой вариант для себя не рассматриваем.
3: Как рассказывает Александра, свободные места в 9 классах в их школе еще есть. Максимальный состав класса – 37 учеников. По ее словам, сейчас предпринимательский класс полностью укомплектован. В гуманитарном – около 10 свободных мест, в соцэкономе – порядка 5. При этом наименьшим спросом пользуется класс с самым низким проходным баллом – кадетский. Свободных мест там сейчас больше всего. Одним из способов продвижения среднего профессионального образования в России стал эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ, введенный в прошлом году в нескольких регионах. Девятиклассники, которые планировали продолжить учебу в колледже, сдавали только 2 предмета вместо 4. В правительстве эксперимент признали успешным и распространили его еще на 9 субъектов. В любом случае, привилегией теперь становится не только поступление на бюджет в топовый вуз, но и среднее общее образование. Что, впрочем, взаимосвязано. Предпочтительной формой продолжения обучения для российских подростков сейчас, очевидно, считается колледж. Однако Москва и тут отличилась. В столице у тех школьников, кому не удалось дать ОГЭ на проходной балл с первого раза, есть возможность пересдать его на платной основе в формате независимой диагностики, которая также дает возможность поступления в старшую школу. Стоимость одной такой пересдачи – от 2 до 3,5 тысяч рублей. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Дарья Шмырина, Бизнес ФМ.
2: Как рассчитывать алименты, если доход одного из родителей исчисляется миллионами рублей? Ответ на этот вопрос теперь предстоит искать Конституционному суду. Поводом стала жалоба вратаря ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова. Он просит проверить норму семейного кодекса, по которой на одного ребенка обычно взыскивают 1/4 дохода родителей, и разрешить судам в подобных случаях назначать фиксированные алименты. Подробнее Олеся Савоськина.
6: По данным СМИ, сейчас зарплата Матвея Сафонова только в Paris Saint-Germain около 250 тысяч евро в месяц, или примерно 22 миллиона рублей до вычета налогов. По решению суда на содержание до дочери он должен выплачивать 1/4 своего заработка. По словам футболиста, после перерасчета ему пришлось погасить больше 60 миллионов рублей задолженности. А всего на содержание дочери уже перечислено больше 90 миллионов рублей. В своей жалобе Сафонов отмечает, что решение суда, цитата, «привело к полномасштабному юридическому и финансовому коллапсу в его жизни, превратив ответственного родителя в бесправного должника». Сафонов пишет, что считает справедливым установить фиксированные алименты 300 тысяч рублей в месяц. По его мнению, при очень высоких доходах суд должен иметь возможность назначить фиксированную сумму, если она соответствует реальным потребностям ребенка. Бывшая супруга, в свою очередь, представила расчеты. По ее версии, на содержание дочери требуется не меньше 2,5 миллиона рублей ежемесячно. Такая сумма, по мнению Сафонова, не только несоразмерна потребностям 5-летней девочки, но и превышает официальные доходы экс-супруги футболиста, которая должна участвовать в содержании общего ребенка на равных условиях. По словам футболиста, сейчас бывшая жена подала против него больше 15 исков. От требований о взыскании неустойки до имущественных и касающихся вопросов общения с дочерью. Как споры вокруг больших алиментов решают в других странах, объясняет юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
7: Российский семейный кодекс говорит на одного ребенка содержание при разводе 1/4 заработной платы. Когда он играл в России, это была одна сумма. Как только он перешел и играет в ПСЖ, это совершенно другая сумма и выглядит абсурдно. Равно как и аргументы жены. Как это решается в западных судах? Там это, как правило, компенсируется и более принято, как правило, делового и семейного оборота брачный договор, где при разводе сумма у топового спортсмена или у звезды фиксированная.
6: Фиксированные алименты в российском законодательстве тоже прописаны, но обычно их назначают, когда у родителя нет постоянного дохода или его невозможно точно определить. История Сафонова снова подняла вопрос, который юристы обсуждают уже много лет. Нужны ли отдельные правила для случаев, когда алименты исчисляются уже миллионами рублей? Как эту проблему может решить Конституционный суд, предполагает владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
8: Я не думаю, что Конституционный суд норму семейного кодекса поменяет. Если действительно второй родитель злоупотребляет своими правами, взыскивает несоразмерные какие-то алименты и тратит их не на ребенка, а больше на свою жизнь, наверное, здесь необходимо использовать механизм для установления алиментов в твердой сумме.
6: Громкие споры об алиментах в России возникают не впервые. В этом году Андрей Аршавин через суд добился уменьшения выплат после рождения 5-го ребенка. По словам футболиста, августа. Всего он выплачивал около 62% своего дохода на четверых несовершеннолетних детей, после чего суд перераспределил доли. Правда, Аршавин просил пересмотреть размер алиментов именно в своем деле, а сам принцип их расчета он не оспаривал. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Миллиардер Андрей Мельниченко рассказал о четырех сценариях будущего России, которые обсуждаются на Западе. Мельниченко, основатель Еврохима, это крупнейший в России производитель минеральных удобрений. Также он основал СУЭК, Сибирскую угольную энергетическую компанию. Она также крупнейшая в своей отрасли в России. В британском журнале «Экономист» в статье под названием «Почему развал России вреден для мира» Мельниченко пишет, что современный западный дискурс направлен на уничтожение или радикальное ограничение суверенитета России после окончания специальной военной операции.
9: Подробности. Первый сценарий подразумевает под собой, цитата, «униженную Россию, застрявшую на периферии Запада». То есть она не до конца интегрируется в западный порядок, что породит агрессивный реваншизм. Мельниченко пишет, что если суверенитет крупной нации сломлен, то он никуда не исчезает, а возвращается в более опасной форме. Во втором сценарии Россия оказывается не в орбите влияния Европы, а в орбите Китая. То есть Россия получает доступ к его цепочкам поставок, к технологиям и к финансам, взамен предоставляя сырье и свое географическое положение. Однако в долгосрочной перспективе Россия займет место транзитного коридора для Китая и некой буферной зоны. И в конечном итоге внутри России, цитата, «возникла бы необходимость выйти из подчиненного положения». Третий сценарий, радикальный, это распад России. Этот процесс быстро станет неуправляемым, развернется внутренняя борьба, цитата, за ядерный арсенал, ресурсы, границы и историю. Но такой исход, по мнению Мельниченко, невозможен. По последнему четвертому сценарию Россия превращается, цитата, в крепость. Она становится закрытой, мобилизованной и находящейся в постоянной осаде. А технологии, наука, капитал и образование в такой структуре не развиваются. Он также пишет, что величие страны измеряется не лозунгами, а тем, насколько сильно она защищает интересы своего народа.
2: После начала спецоперации миллиардер Мельниченко попал под санкции Евросоюза, США и Британии и ряда других стран. Сейчас вместе с семьей он проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.
0: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: Аналитический центр Дом РФ представил июньские итоги рынка недвижимости и результаты, с которыми рынок заканчивает первое полугодие 2026 года. По данным аналитиков, в июне банки предоставили россиянам 107 тысяч ипотечных кредитов на 488 миллиардов рублей. И это максимум с начала года. Выдачи выросли к маю на 29% по количеству и на 35% по объему. Понятно, что в основе этой динамики лежит спрос на семейную ипотеку. На фоне обсуждения возможных изменений условий программы с 1 июля в последние две недели июня число одобренных заявок выросло почти в два раза, а выдачи на неделе с 22 по 28 июня в 2,3 раза относительно среднего уровня мая. Тут стоит напомнить, что принято решение оставить семейную ипотеку в прежнем виде минимум до 1 октября. Рыночная ипотека тоже продолжила рост. В июне банки выдали 60 тысяч кредитов на 199 миллиардов рублей. А вот в строительстве картина более сдержанная. За первое полугодие застройщики запустили новые проекты площадью 19,4 миллиона квадратных метров. Это на 12% больше, чем годом ранее. Но весь рост обеспечен сильным первым кварталом, а во втором запуски снизились на 5% год к году. Причем у топ-10 компаний объем запусков упал вдвое. По наблюдениям экспертов, проектное финансирование отражает текущую динамику в строительстве. В частности, в мае прирост открытых банками кредитных линий застройщикам замедлился. Плюс 264 миллиарда рублей после показателя плюс 634 миллиарда в апреле. Уровень покрытия задолженности в мае продолжил снижаться и составил 66%, хотя в начале года было 69%. И средняя ставка по проектному финансированию почти не меняется. 9,9%, несмотря на снижение ключевой. Подсчитали в Дом РФ. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Режим чрезвычайной ситуации ввели на промышленном объекте Роснефти в Ставропольском крае после атаки беспилотника. Об этом говорится в постановлении администрации муниципалитета. Границей зоны ИЧС определена территория хутора Вязники, где расположен объект. Атака на предприятие произошла в ночь на четверг. По информации губернатора Владимира Владимирова, после удара объект загорелся. Огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. Пожар потушили лишь спустя 7 часов. Информация о пострадавших не поступала. Бундестаг не поддержал резолюцию с требованием усилить поддержку Украины. Документ из 20 пунктов включал в том числе отправку Киеву ракет «Таурус» и «Патриот». Лишь 79 депутатов проголосовали за, 510 выступили против. В документе также предлагалось расширить возможности Киева по нанесению ударов по объектам на территории России, профинансировать производство украинских беспилотников и добиваться ужесточения санкций против России. Суд в Москве заочно приговорил правозащитника Льва Пономарева к 5,5 годам колонии. Его признали виновным в неисполнении обязанностей иноагента и организации деятельности нежелательной организации. Гособвинение запрашивало для 84-летнего правозащитника 6,5 лет колонии. В апреле 2022 года Пономарев уехал из России. Минюст признал его иноагентом. Этот велосезон в Москве стал рекордным по интенсивности проката. Суточный максимум поездок достиг 48,5 тысяч, что на 52% выше предыдущего рекорда за последние 5 лет, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса. Максимальный показатель обновлялся уже 7 раз за этот сезон. Ведомстве подчеркнули, что велопрокат стал восприниматься как полноценный вид транспорта. Пользователи стали на 25% чаще брать велосипеды для поездок на работу, домой или по делам. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп пока не звонил Путину, но российский лидер всегда рад с ним пообщаться, сообщил Песков. Ранее Трамп встретился с Зеленским в Анкаре и сообщил, что позвонит Путину вечером 8 июля. При этом Трамп пообещал передать Киеву лицензии на производство ракет «Патриот» и обсудить закрытие воздушного пространства над Украиной. Песков заявил, что это предстоит осмыслить. Комментарий Георгия Бофта. США ударили по иранскому железнодорожному мосту, ведущему в Мешхед, где проходили похороны Аятоллы Хомейни, убитого американцами еще в феврале. Вечером в четверг США также бомбили Бендер-Аббас, Канарак, Чагадак и Бушер, где строится атомная электростанция. Как-то восприняли в Иране и как повлияет на конфликт. Селлеры на маркетплейсах есть, а слова такого нет. Ассоциация электронной торговли просит власти легализовать слово «селлер», добавив его в словари. С 1 марта за иностранные слова в рекламе можно получить штраф до 500 000, а менять сайты, договоры, кабинеты под продавца долго и дорого. Что по этому поводу думают сами селлеры, филологи и наши слушатели? Подробности на Business FM. Президент США Дональд Трамп пока не звонил Владимиру Путину, но российский лидер всегда рад пообщаться, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне Трамп сообщил, что планирует позвонить Путину вечером 8 июля, добавив, что много общается с российским президентом и отношения у них хорошие. До этого американский лидер встретился на саммите НАТО в Анкаре с Зеленским. По итогам Трамп заявил, что за последние несколько недель в урегулировании украинского конфликта был достигнут значительный прогресс. Он также допустил передачу Вашингтоном Киеву лицензии на производство ракет для комплексов ПВО «Патриот» и закрытие воздушного пространства над Украиной, если это необходимо. Песков заявил, что это новое заявление предстоит осмыслить. Что еще надо осмыслить после саммита в Анкаре, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
11: Говоря о закрытии неба над Украиной, скорее всего, имеется в виду все же не введение бесполетной зоны, как было в Ираке и Ливии. Наиболее вероятный вариант – усиление формально украинской ПВО с развертыванием систем разного уровня. От 2-3 десятков дивизионов «Патриот», чтобы закрыть критичные регионы и создать обширную зону поражения по крылатым ракетам и авиации, до систем ПВО среднего уровня европейских моделей. Это еще максимум 30-40 дивизионов. Плюс сотни единиц ближней ПВО разных типов для защиты важных объектов от дронов. При этом даже частичное приближение к таким масштабам уже сильно превосходит текущий объем западных поставок ПВО Украине. Что касается лицензированного производства «Патриот» в самой Украине, то на его развертывание уйдут годы. Скорее Скорее всего, украинское ПВО будет встраиваться в единую систему управления НАТО, включая общие каналы обмена данными, интеграцию с системой АВАКС и спутниковой разведкой. Она и управляться будет через инфраструктуру НАТО. Персонал по эксплуатации такой эшелонированной системы составит 1000 специалистов, часть которых может формально быть частными подрядчиками или инструкторами, но по сути это будет означать присутствие НАТО. Вряд ли Москва так просто на такое согласится. Сам термин «закрыть небо», который Вашингтон отвергал как прямой путь к столкновению двух ядерных держав, прозвучал из уст президента США впервые и в присутствии Зеленского. Эти новые вводные Москва должна тщательно проанализировать перед разговором президентов. Саммит НАТО вообще создал неблагоприятный информационный фон. Итоговая декларация называет Россию долгосрочной угрозой и зафиксировала только на военную помощь Киеву по 70 миллиардов евро на 2 года вперед. Канцлер Мерц сообщил о договоренности США о покупке крылатых ракет «Томагавк» с размещением их на территории Германии. Это возвращает нас к горячим временам холодной войны 80-х, когда пацифисты Европы восстали против размещения таких американских ракет с подлетным временем до СССР минут 20. Сегодня все европацифисты молчат. А украинские удары по российским НПЗ, которые Москва еще год назад считала одним из аргументов в пользу американского давления на Киев, Трамп неожиданно оценил как эскалацию, способную приблизить конец конфликта. Тогда как год назад он же желал от Киева сдержанности по этой части, дабы не разгонять цены на нефть. Песков объяснил новый подход Трампа заблуждением относительно того, что путем эскалации можно способствовать выходу на мирный трек. Как ни удивительно, но при этом он же продолжает называть желание Вашингтона содействовать урегулированию искренним. Впрочем, Трамп верен лишь себе и своему видению таких ситуаций. Его явно впечатлили картинки в СМИ горящих НПЗ, атаки на танкеры, доставляющие топливо в Крым, и очереди на АЗС. Термин «ситуация на земле» он понимает много шире, чем текущее положение на фронте. А СМИ всегда оказывали на него большое влияние, в том числе эмоциональное. Что касается разговора, когда бы он ни состоялся, то в нынешней ситуации Москва и Вашингтон понимают, что он должен быть гораздо более содержательным, чем все прежние, вплоть до постановки ряда вопросов ребром «да» или «нет». Этап, когда можно было просто созвониться и поговорить в общих чертах, пройден. Есть еще одно объяснение. По данным агентства Bloomberg, на закрытой части саммита Трамп не сдал союзникам никаких конкретных обещаний по Украине. То есть публичные заявления про лицензию на Патриот и закрытое небо – это пока всего лишь риторика. На этом фоне примечательно заявление соучредителя компании FirePoint, производителя дронов и ракет, близкой властям, Дениса Штиллермана, который назвал перемирие худшим сценарием для Украины. Союзники потеряют интерес, мужчины уедут через открытые границы, а вместо инвестиций придут русские и все захватят. В таком свете предложение о прекращении огня по линии фронта может стать для Киева неактуальным уже до конца года. И там снова вернуться к максималистским требованиям, уверовав, что теперь, мол, даже Трамп наш, а вместо духа Анкориджа возобладал дух Анкары.
2: Это был Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Селлер есть, а слова нет. Рынок просит словари догнать реальность. В России уже 1 000 000 селлеров, но в словарях этого слова нет, а с 1 марта за иностранные слова в рекламе без русского аналога можно получить штраф до 500 тысяч рублей. Поэтому ассоциация представителей электронной торговли обратилась к властям с просьбой добавить слово «селлер» в слова иностранных слов. Комментирует лингвист, профессор НИУ ВШЭ РГГУ, доктор филологических наук Максим Крангаус.
12: В целом эта ситуация ненормальна, потому что попадание в словарь – это чисто лингвистическая проблема. А сегодня она становится в большой степени экономической. Поэтому возникает у лингвиста внешнее давление. Какие-то ассоциации пытаются включить слово в словарь. Оценить слово «селлер» сходу трудно. Это нужно исследовать тексты, в которых он используется. Я думаю, что в более-менее специальной области оно уже закрепилось. В области общей я бы считал, что если это активно используется в экономической сфере, то это должно включаться в словарь. Особенно вот в таких необычных условиях. Как носитель я скорее отношусь к нему как к чему-то неблизкому, чужому. С точки зрения фонетики оно совершенно нормально. Чужим оно кажется мне, потому что человеку обычному оно вроде бы и не нужно. Действительно, мы справляемся с уже существующим словом «протовец». И непонятно, в какой ситуации я бы должен был употребить это слово. Но, опять же, здесь ведь есть практика употребления.
2: Максим Крангаус, профессор НИУ ВШЭ и РГГУ. Как все-таки предпринимателям, представленным на маркетплейсах, привычнее себя называть, и нужно ли включать слово «селлер» нормативные словари, мы спросили самих участников рынка.
3: Селлер на Wildberries и Озон Алексей Мороченков продает изделия сувенирных промыслов, а также картины, текстиль и подарочные наборы.
13: Я, наверное, категорически за. Объясню, почему. В свое время, в 90-х, да, примета времени были челночники. То есть это очень емкое слово, которое, ну, действительно отражает целую эпоху. Даже потом, спустя многое время, были там памятники где-то поставлены, там скульптуры этим челночникам. И многие люди говорили, что они типа там спасли экономику 90-х. То вот последние там несколько лет, когда вот я, да, погрузился в электронную коммерцию, для меня слово «селлер», оно не ругательное, потому что действительно вот оно настолько емко отражает вот эти бизнес-процессы, эти какие-то мыторства, я не знаю, страдания там и все такое. То есть поэтому я уверен, что спустя какое-то время, условно говоря, люди позже, которые после нас будут вспоминать это действительно, вот говорить как про вот были такие селлеры, которые там тоже были там основ цифровой экономики России. Там они делали все, конечно же, не так, потому что молодежь-то точно делает все правильно. Но вот были такие. Поэтому я как бы думаю, что это правильно, хорошая идея.
3: Руководитель одного из крупнейших магазинов на Wildberries, продавец семян Игорь Шанченко.
14: Я не против. Со стороны селлеров я согласен. То, что просто те, кто продают на маркетплейсах, это непосредственно селлеры. Это будет отличать обычных продавцов от тех, кто продает в e-commerce. Селлерам вообще не принципиально, потому что от переменных мест слагаемых сумма не меняется. Но если смотреть по оферте, то селлеры там не прописаны. Там есть РВБ, есть селлеры, которые являются по договору, по оферте непосредственно продавцами. Но если уже пошел разговор, кто мы, селлеры или продавцы, тогда и слово Marketplace то же самое нужно исключать. Это тоже иностранное слово. Тогда это должна быть не Marketplace, а рыночная площадка, площадь и так далее.
3: Основатель и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru, представленный на Wildberries и Яндекс.Маркете, Сергей Иванов.
15: Я выступаю за то, чтобы селлер стал нормативным словом. Любой язык в любой стране, он живой, меняется со временем. Поэтому если в него попадают какие-то новые слова, они не нарушают нормы морали, этики, не являются вульгарными или нецензурными, и при этом широко употребимы, и тем более в таком смысле, бизнесовым, то я считаю, что такое слово имеет право быть нормативным и использоваться повсеместно, без какого-либо наказания.
16: Marketplace следом за селлером тоже стоило бы включить в перечень нормативных?
15: Я думаю, что слово marketplace тоже можно включить в перечень нормативных слов, потому что это тоже сейчас очень употребимое слово. Не секрет, что каждый, наверное, россиянин, дееспособный зрелого возраста, пользуется маркетплейсами. Зачем придумывать и насильно забирать у людей это слово?
2: Мы спросили у наших подписчиков в соцсетях, какое название им все же ближе, селлер или продавец. Большинство предпочли отказаться от англицизма. В телеграм-канале BFM News за слово «продавец» проголосовало более 80% подписчиков, а в чат-боте «Макс» за «продавца» высказались 95%, остальные за селлера. США ударили по иранскому железнодорожному мосту, ведущему в Мешхед, где прошли похороны аятоллы Хомейни. Движение поездов из Тегерана в Мешхед было приостановлено, сообщает иранское агентство ТАСНИМ. Верховный лидер Ирана Али Хомейни был убит в результате американо-израильских ударов в феврале. Гроб с его телом медленно везли на грузовике по улицам Мешхеда к мавзолею имама Ризы. В Тегеране американский удар восприняли как провокацию. Время похоронной процессии иранцы несли транспаранты с антиамериканскими лозунгами. На некоторых было написано «Мы убьем Трампа», передает Рейтер. Иранское военное руководство в ходе церемонии похорон Хомейни почувствовало сплочение народа, что дало Тегерану мандат на продолжение сопротивления, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
17: Цель США сейчас не нарушить траурную процессию, а ударить по инфраструктуре Ирана, что делалось и во время предыдущих обострений, и продолжает делаться сейчас. Это планомерное ослабление Ирана в ходе постоянно возобновляющегося противостояния. Я регулярно слежу за аналитикой и западной, в том числе, по Ближнему и Среднему Востоку, и знаю прекрасно, что там отдавали себе отчет, что народ после американских и израильских ударов, наоборот, сплотился вокруг нынешней власти в Иране. Это как раз называлось одной из проблем в числе негативных последствий той военной операции, на которую пошел Дональд Трамп. Эта критика звучала и со стороны республиканцев, и со стороны демократов, и самое главное, большинство американских специалистов высказывалось в том духе, что власть смогла консолидировать население вокруг себя. Так что эта траурная процессия на самом деле не стала чем-то неожиданным для специалистов на Западе. В этом нет. Другое дело, что вполне возможно иранские генералы ощутили, что они получили очень серьезный мандат со стороны населения. И это мандат не на продолжение переговоров, а на продолжение сопротивления, на продолжение борьбы. Вот это могло подвигнуть отдельных иранских военных на более авантюрные, рисковые, решительные действия, то, возможно, и спровоцировало нынешнее обострение.
2: Елена Супонина, политолог и востоковед. Президент США Трамп на этой неделе заявил, что перемирие с Ираном закончилось. Причиной он назвал иранские атаки на суда в Армузском проливе. Стороны продолжили наносить взаимные удары. США бьют по целям в Иране, а Тегеран отвечает атаками по американским базам в регионе. Вечером в четверг сообщалось о взрывах в иранских городах Бендер-Аббас, Канарак, Чагадак и Бушер, где с помощью России строится атомная электростанция.
0: Культ на личности. Лица на банкнотах. Пожалуй, самый почитаемый в Южной Корее король Сэджон Великий. Он правил корейским государством Чосон в первой половине 15 века. Ван Сэджон был монархом-просветителем. Ему приписывают создание научной академии, а также прорывы, которые под его руководством страна осуществила в искусстве, праве и медицине. Однако главной его заслугой считается разработка иероглифического алфавита «Хангыль», которым по сей день пользуются и в Северной, и в Южной Кореях. Согласно легенде, идея создания такой письменности появилась, когда Сэджон Великий увидел спутанную рыболовную сеть. Память о правителе увековечена его портретом на банкноте в 10 тысяч южнокорейских вон. Культ на личности. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
18: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Сделки.
18: Московская Тиара Холдинг выкупила на торгах имущество ростовского зернотрейдера «Родные поля», бывший торговый дом «Риф», за 11,7 миллиардов рублей. Компания перешла в доход государства в феврале прошлого года по иску Генпрокуратуры из-за иностранного гражданства владельца Петра Хадыкина, а в марте этого года активы выставили на продажу. В распоряжении трейдера были собственный флот, вагоны, грузовой терминал и более 200 объектов инфраструктуры, а три года назад он входил в топ-2 крупнейших экспортеров зерна в России. Новый собственник Тиара Холдинг зарегистрирован в апреле прошлого года. Занимается морскими грузоперевозками. Его руководителем значится Дмитрий Шевчук.
0: Отчеты и планы.
18: Volkswagen устроил на свой завод в польской Познани сотню овец. В компании решили нестандартно избавиться от газонокосилок и выбрали естественный способ без использования топлива. Проект стал частью программы по агровольтаике, совместному использованию земли для сельского хозяйства и солнечной генерации, которую Volkswagen считает одной из самых передовых в Европе. Эти сотрудники, возможно, никогда не сядут за руль Volkswagen, но они, безусловно, заслуживают свою зарплату в этой сфере, шутят в компании.
0: Бизнес и власть.
18: Илон Маск заплатит $1.5 миллиона штрафа за сокрытие информации о скупке акций Twitter в 2022 году, сообщает Reuters со ссылкой на решение федерального суда. Комиссия по ценным бумагам и биржам США выяснила, что бизнесмен с задержкой отчитался о покупке 9% акций соцсети, что позволило ему сэкономить около $150 миллионов. Бумаги не успели вырасти в цене. Маск согласился на штраф, но вину не признал. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Поставщики продуктов перекладывают топливные проблемы на рестораторов. Они увеличивают минимальную сумму заказа до 50%, пытаясь компенсировать логистические проблемы, пишет Shoppers. Перевозки между складами у некоторых компаний подорожали почти вдвое. Водители часами стоят в очередях на заправках, им нужно платить за лишнее время. Некоторые поставщики уже начали повышать и цены на продукты. Мы спросили у рестораторов, изменились ли условия закупок.
0: «Бизнес говорит».
19: Григорий Танхилевский, ресторатор, совладелец джаз-клуба «Это бар» в Петербурге.
20: В данный момент мы не столкнулись с повышением минимальной суммы заказа, но мы столкнулись с ростом стоимости товаров, которые нам привозят. В конце мая мы покупали лук-порей по 269 рублей за килограмм. В конце июня 820 рублей за килограмм. Объясняют поставщики такое повышение тем, что им повышают производители цены. А производители объясняют ростом накладных расходов, в том числе расходом на топливо для сельскохозяйственной техники и для транспортных компаний. Что касается повышения именно минимальной суммы доставки, это обычная практика. Она происходит каждый год практически. И зависит она от стратегии поставщика. Чем крупнее поставщик, тем реже он поднимает стоимость минимальной доставки.
19: Артур Сергеев, владелец краснодарских баров «Бирюльки» и видеосалон «Закрыт».
4: Только некоторые поставщики у нас повысили именно минимальный заказ. Пока что не могу связать это с ростом необходимости в бензине. Это не массовый характер пока что. Иногда поставщики просто у нас повышали и до этого стоимость минимального заказа.
21: Вы все равно упомянули, что несколько, по крайней мере, так сделали. Это как-то критично сказалось на вашем деле?
4: 1002 там подняли, то есть это не проблема. Может, у нас почти меньше стало, потому что они стоят в очереди за бензином. Это больше, мне кажется, могло повлиять. Возможно, они пытаются сами как-то минимизировать. Может, они более правильно выстраивают логистику.
19: Алексей Кузнецов, учредитель ресторанов «Причал 93», «Том Ям» и «Хороший год» в Геленджике.
22: Мы конкретно с такими сложностями не сталкивались. Может быть, за счет того, что мы делаем достаточно крупные заказы, все привозят, в принципе, в срок. Кто возил 3 раза в неделю, тот и возит 3 раза в неделю. Кто возил каждый день, тот и возит каждый день. То есть есть неудобства, как и у всех людей, в плане там где-то постоять в очереди за бензином. Это, безусловно, есть. А так с ценами ничего не происходит у нас.
0: «Бизнес говорит».
2: К другим темам. Дефицит бюджета в России сократился впервые с начала года. В июне он предварительно составил 5,7 триллиона рублей, или 2,5% ВВП, следует из сообщения Минфина, а по итогам мая он превышал 6 триллионов. При этом в первом полугодии он вырос на 2,3 триллиона рублей год к году. Минфине это объясняют ускоренным финансированием бюджетных расходов. При этом нефтегазовые доходы бюджета за первое полугодие сократились почти на 23% год к году до 3,7 триллионов. В то же время ненефтегазовые поступления за январь-июнь увеличились на 16%. Дефицит бюджета комментирует научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
23: К сожалению, неизвестна структура. То есть сейчас финансируются затраты, а потом они налогами будут давать отдачу. Пока я бы не делал каких-то космических отрицательных выводов, но сигнал, честно говоря, не очень хороший. Он говорит о том, что мы выйдем за предел планового дефицита. Если он будет небольшое превышение плана, ничего страшного в этом нет, потому что дефициты и профициты не меряются по одному году.
16: Что касается статистики нефтегазовых доходов, вот известно, что они за январь-июнь составили 3,6 триллиона рублей, снизившись почти на 23% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Минфин это объясняет главным образом падением мировых цен на нефть в предыдущие периоды.
23: Цены на нефть и курсы рубля к доллару – это макропоказатели, которые находятся в полной зоне неопределенности. Не только экономической, а главное – геополитической. Буквально день-два назад прошел новый конфликт, и цены пошли относительно вверх. Чем закончится эта геополитическая ситуация, не знает никто. Все-таки мне кажется, что найдут какое-то решение по Армузу, и цены уйдут в район 60-65 за баррель. Это по нашему Urals предельно низкая цена, но которая позволяет войти в запланированный тренд.
2: Георгий Стапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ. Доходы бюджета за 6 месяцев выросли на 5,8%, превысив 18,5 триллионов рублей, а расходы увеличились на 16% из-за опережающего авансирования госконтрактов. Индекс Мосбиржи вновь упал на 1,5% по итогам основных торгов. Причем вечерняя сессия снижения продолжилась, о причинах наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
5: Российский рынок акций после одного дня роста вернулся к снижению. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял 1.5%, закрытие 2183 пункта, а уже в вечернюю торговую сессию падение усилилось и превысило 2% по индексу Московской биржи, который отвечает за все торговые сессии. Вот это падение совпало с публикацией комментариев по денежно-кредитным условиям Банка России, но в принципе Банк России подтвердил предположение рынка. И в этих комментариях говорится о том, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Это еще раз убеждает рынок в том, что, скорее всего, на ближайшем заседании, которое состоится 24 июля, заседание по ключевой ставке, Банк России возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Это в лучшем случае. Если мы посмотрим на инструменты денежного рынка, то они демонстрируют вероятность даже повышения ставки. Во всяком случае, однодневная ставка в рублях, ставка на неделю, на месяц, все они превышают ключевую ставку 14% с четвертью. Рубль оставался более-менее стабильным, незначительный рост китайской валюты был зафиксирован, юань прибавил 5 копеек, закрылся на уровне 11 рублей 25 копеек и немножко повысился американский доллар. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то доллар США превысил 76,5 рублей. На рынке нефти обозначилось снижение, во всяком случае, вечером по московскому времени или в начале торговой сессии Нью-Йорка смесь Брент опустилась в район 76 долларов за баррель. Это все несмотря на то, что американские военные снова нанесли удар по Ирану, второй день подряд уже наносят удары, и президент США Дональд Трамп написал о том, что США нанесут еще более мощные удары по Ирану, если тот продолжит обстреливать суда в Ормузском проливе. Все-таки участники торгов не исключают, что следующие шаги будут направлены на деэскалацию вот этого нового витка геополитической напряженности в Персидском заливе. Участники торгов опираются уже на полученный опыт, на предыдущие витки эскалации, когда была сначала эскалация, потом все-таки все это приводило к неким переговорным процессам. Видимо, рынок рассчитывает сейчас на то, что так и получится. Хотя, с другой стороны, не все так просто на самом деле, не все в это верят, и кто-то считает, что цены на нефть могут возобновить рост, а кто-то считает, что пока останется все в районе 70-80 долларов за баррель.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
0: Продолжительность жизни.
6: Иммунная система каждый день решает одну из самых сложных биологических задач – отличить чужое от своего. Ей нужно атаковать вирусы, бактерии и опухолевые клетки, но не разрушать собственные ткани.
0: Журналист Алена Копылова.
6: Первый фильтр работает еще при созревании иммунных клеток. Клетки, которые слишком активно реагируют на собственные белки организма, должны быть уничтожены или выключены. Это называется центральной толерантностью. Но этот фильтр не идеален. Поэтому существует второй уровень контроля – периферическая толерантность. Уже в тканях и лимфоузлах потенциально опасные иммунные клетки подавляются регуляторными Т-клетками, противовоспалительными молекулами и контрольными механизмами иммунной регуляции. Это не один защитный барьер, а многоуровневая система, которая не дает иммунному ответу перейти в атаку на собственные ткани. Аутоиммунная реакция начинается, когда сразу несколько уровней защиты дают сбой. У человека может быть генетическая предрасположенность, но ее одной обычно недостаточно. Часто нужен триггер – инфекция, хроническое воспаление, сильный стресс, гормональные факторы, изменения микробиома или повреждение тканей. Еще один механизм – молекулярная мимикрия. Некоторые вирусные или бактериальные белки могут быть похожи на белки организма. Иммунитет атакует инфекцию, но часть реакции ошибочно переключается и на собственные ткани. Лечение зависит от конкретного заболевания и органа-мишени. Главная задача – уменьшить ошибочную воспалительную реакцию и сохранить функцию ткани.
0: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Запорожской области введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. Он будет действовать до особого распоряжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Решение связано с пожарами на полях с урожаем из-за массовых атак беспилотников. По словам Балицкого, за июнь площадь уничтоженных посевов озимой пшеницы составила почти 1500 гектар. Сложившаяся обстановка угрожает социально-экономической стабильности региона. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил поправки в соглашение с Россией об обеспечении равных прав граждан на свободу передвижения на территории союзного государства. Проект предусматривает возможность получать разрешение на временное или постоянное проживание россиян в Беларуси, а белорусов в России на основании принадлежности к гражданству одной из сторон. Сокращаются сроки рассмотрения документов для разрешения с 3 месяцев до 2. Конституционный суд Молдавии ограничил полномочия Гагаузии по проведению выборов. В частности, парламент автономии не сможет самостоятельно формировать Центральную избирательную комиссию. В КС уточнили, что все электоральные процессы на территории республики должны строго соответствовать Национальному кодексу о выборах, нормы которого имеют безусловный приоритет. Гособвинение обратилось в Гагаринский суд Москвы с просьбой возобновить процесс по делу блогера Валерии Чкалиной, известной как Лерчик, приостановленной из-за ее онкологического заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По словам собеседника агентства, в Центре онкологии имени Блохина не нашли медицинских противопоказаний, препятствующих явке обвиняемой в суд. Источник ТАСС уточнил, что курс химиотерапии, который проходит Чкалина, должен закончиться 17 июля. Предполагается, что решение о возобновлении процесса суд вынесет в пятницу. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Очередь по номерам. Вслед за Орловской областью продажу бензина почетным и нечетным дням ввели в Мордовии, Нижегородской и Астраханской областях, на подходе Псковской и Липецкой области. Мы спросили у водителей, как работает такая система и стало ли меньше очередей. Штрафы за авторизацию пользователей через иностранную электронную почту «Правда или вымысел». В редакцию «Бизнес FM» обратились несколько предпринимателей, которые не понимают, что является нарушением нового закона об авторизации через российские сервисы и за что теперь могут оштрафовать. И 2,5 миллиона на алименты, немного ли? Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов просит КС проверить норму семейного кодекса, по которой на одного ребенка взыскивают четверть дохода родителя. Он предлагает разрешить судам в ряде случаев назначать фиксированные алименты. Чего ждать от Конституционного суда? Подробности на Бизнес FM. На первый, второй рассчитались. К системе заправки машин почетным и нечетным числам с четверга присоединились Мордовия, Нижегородская и Астраханская области. С пятницы этот список пополнит Псковская область, а в субботу Липецкая. В Орловской области, где такая практика была опробована, решили пока от нее не отказываться, потому что работает. Иван Медведев подробнее.
7: В Орле такую систему ввели в конце прошлой недели и планировали отменить четно-нечетный порядок уже в четверг. Но не стали. Очереди действительно исчезли или сильно сократились, что нам подтверждали местные таксисты. Однако орловский губернатор Андрей Клычков не стал возобновлять свободную продажу топлива. Как он объяснил, из опасений, что в регион поедут заправляться автомобилисты из соседних областей. Еще в 3 субъектах система чет-нечет заработала только с четверга. Выводы об эффективности делать пока рано, хотя кое-что местные жители уже отметили. В частности, что власти всех 3 регионов сделали все для того, чтобы оповестить население о новых правилах. Донесли до всех. Но не все с первого дня поверили. Как рассказали Бизнес FM местные жители, иногда люди продолжают приезжать на заправки с неправильными номерами и все равно встают в очереди. Они, кстати, в первый день не исчезли. Но на примере Мордовии очень интересна природа их возникновения. Вот какими наблюдениями с Бизнес FM поделился житель Саранска Михаил.
8: В Мордовии и во всех соседних регионах вначале, если все заправлялись просто в каких-то переживаниях, то потом уже появились люди,
9: у которых в багажнике сначала стояло по 3 канистры, а потом я даже наблюдал восхитительную картину, когда у человека в багажнике просто 2 200-литровых синих бочки. И таких ни одна, ни две машины в очереди. А потом соседи, вот я живу в частном секторе, между собой хвастаются. У одного 300 литров в сарае, у другого 500 в гараже. И ты думаешь, что будет, когда зимой оно загорится. На прошлой неделе у нас ввели лимит на заправку и запретили заправку в канистры. На следующий день очередей уже не было к вечеру. Все, жизнь наладилась. По крайней мере, я заправлял свою машину, я заправлял машину жены. Я ни разу нигде не стоял. Не знаю, те, кто стоит в очередях, я их так и не смог понять, зачем они это делают. 9 июля у нас ввели систему четно-нечетные номера. Был дикий ад после этой новости, что, мол, с завтрашнего дня будет такое. У нас просто, мне кажется, все до упора стояли, чуть ли там не до ночи, лишь бы заправиться. Зато сегодня жизнь налаживается на тех заправках, где смотрят на номера, очередь идет гораздо быстрее. И я думаю, что завтра я заправлюсь, опять же, без ожиданий.
7: На этом фоне наш собеседник вспомнил, как через 3 года после ковида все еще встречал на Авито объявление о продаже телевизоров, купленных в 2020-м. В Астрахани в первый день четно-нечетного графика очереди тоже остались. Но, как говорят наши собеседники, если раньше они стояли к пустым заправкам, которые ожидали бензовозов, то в четверг очереди были уже к заправкам с бензином. В Нижнем Новгороде в первый день действия новых правил по городу в основном ездили машины с номерами, начинающимися на четное число, потому что нечетные в это время стояли в очереди на АЗС, рассказал Бизнес FM местный таксист Дмитрий.
10: Ну вот мы сегодня проездили с семьей 70 километров по городу по делам. На самый главный АЗС, который рядом у нас, Кремлевский, там порядок. Идеальный. Заезжает все по номерам, как положено. Также, соответственно, очередь регулировали экипаж ДПС, 2 сотрудника, показывали, куда вставать в очередь. По остальным, соответственно, АЗС очереди большие, тоже соблюдается по номерам все. На многих АЗС бензина отсутствует, но народ все равно стоит, ожидает. Есть коммерческие заправки, у которых цены повыше, от 150 рублей за 95-й. Там очереди небольшие, разрешают наливать в канистрах. Вот 5 тонн примерно уходит за ночь.
7: Таким образом, можно сделать вывод, что четно-нечетная система имеет как минимум терапевтический эффект и снимает искусственный ажиотаж, спровоцированный страхом. А вот останутся ли очереди после того, как схлынет иррациональный спрос, зависит только от одного – от стабильных поставок топлива в необходимых регионам объемах. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: Штрафы за иностранную электронную почту у пользователей – правда или вымысел? В редакцию Бизнес FM обратились несколько предпринимателей, которые не понимают, что является нарушением требований нового закона об авторизации пользователей через российские сервисы и за что теперь могут оштрафовать. Михаил Задорожный продолжит.
11: Бизнес говорит. Компания «Конверста» занимается пропусками на инфраструктурные объекты, аэропорты и морские порты. За год оформляют более 5 миллионов разрешений клиенты юрлица. В информационной системе больше 25 тысяч активных пользователей. Многие из них регистрировались с использованием иностранных адресов электронной почты, либо адресов, чье российское происхождение не очевидно. Например, у отечественной организации может быть домен в зоне .com. Соответственно, и корпоративные адреса тоже будут заканчиваться на .com. После того, как Госдума ввела штрафы за авторизацию пользователей через иностранные сервисы, в компании задумались о том, не нарушают ли они закон, потому что при каждом входе в систему используется адрес электронной почты пользователя, продолжает исполнительный директор компании «Конверста» Максим Максимов.
12: Он вводит адрес электронной почты, на эту электронную почту приходит ссылка для входа уже в сервис. И когда человек переходит по ссылке, мы понимаем, что вот этот пользователь, он привязан к такому-то адресу электронной почты. В данном законе можно по-разному трактовать. Это авторизация, аутентификация, еще что-нибудь. Но то, что мы читали, по крайней мере, статьи в интернете, которые пытаются тоже объяснить действие этого закона, там написано, что нельзя регистрироваться, в том числе через электронную почту на Gmail, допустим. И получается, что если мы отправляем для авторизации ссылку на Gmail, то таким образом мы через какой-то иностранный сервис идентифицируем этого пользователя. По идее, мы нарушаем закон.
11: Тот же самый вопрос, как понять, что электронная почта российская, волнует владельца интернет-магазина, жителя Уфы, Александра.
24: Мне в итоге что
3: Что нужно сделать для того, чтобы точно соблюдать вот эти законы авторизации и регистрации? Как я должен определить российскость почты? Я должен где-то найти белый правильный список Минцифры, реестр отечественных почт? Где мне его взять? Я такой не видел. Дальше. Стоит не забывать, что B2B-клиенты, они могут регистрироваться с помощью корпоративной почты. А корпоративная почта может быть поднята на собственном сервере организации. Как я должен понять, что она действительно российская?
11: С электронной почтой вообще не очень понятно. В законе, который вступил в силу в декабре 23-го, говорится, что авторизация пользователей на территории России должна проводиться с использованием российского номера телефона, портала госуслуг, единой биометрической системы или другого сервиса с российским владельцем. По словам главы Думского комитета по информполитике Сергея Боярского, пользователи могут и дальше авторизовываться на российских сайтах через иностранную почту, если они использовали ее при регистрации. Закон о штрафах за нарушение правил авторизации не запрещает этого, уточнил депутат. Получается, что штрафовать будут только тех владельцев сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». При этом некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщали, что теперь и регистрация пользователей с иностранной электронной почтой запрещена. Этот вопрос мы попросили прояснить управляющего RTM Group, эксперта в области информационной безопасности и права в IT Евгения Царева.
13: Конечно, иностранную электронную почту пока не запрещали. Речь все-таки идет об сервисах, которые передают дополнительную аутентификационную информацию. Этим пользовались большое количество, в том числе и крупных проектов. Например, они использовали Google ID. То есть Google подтверждал, что да, это вот

0: Госдуму поправки о запрете авторизации через иностранные сервисы, но связаться с ним нам не удалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Какие украинские беспилотники атаковали российские танкеры в Таганрогском заливе? Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсер, в результате попадания БПЛА в четверг два танкера получили повреждения, пострадавших нет. В ночь на 8 июля были повреждены еще два танкера, они следовали в Ростов-на-Дону. Беспилотники били по движущимся судам. Ранее в июне российский дрон «Герань» поразил движущийся патрульный катер ВСУ в Черном море. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Действительно, в распоряжении ВСУ появилось несколько видов дронов, которые обладают возможности самонаведения. Причем, если мы говорим об ударах middle strike, ну, то есть это удары по территории Запорожской области, по территории Донецкой Народной Республики, по логистическим цепям, сетям и по автотранспорту, то там используются в том числе дроны Hornet, которые имеют возможность самонаведения. То есть дрон самостоятельно обнаруживает цель, проверяет ее по библиотеке возможных целей, автоматом на нее наводится, и, соответственно, никакие системы радиоэлектронной борьбы такой дрон не действует. Какие именно дроны применялись по танкерам, пока информации я не встречал, но технически обнаружить и идентифицировать танкер современные системы компьютерного зрения с искусственным интеллектом могут с вероятностью практически 100%. Тем не менее, через систему Starlink в приграничных регионах может организовано быть и наведение оператором. Starlink не должен работать далеко от тех территорий, где он разрешен. Ну, например, в Украине он разрешен. Соответственно, в прилегающих российских регионах Starlink может работать. И с помощью Starlink наводятся и морские дроны, украинские брандеры, и в том числе дроны воздушные также могут наводиться.
3: Что касается дронов российских, были сообщения, что «Герань» тоже ударяла в движущийся патрульный катер ВСУ. Это относительно новые практики для российских вооруженных сил?
2: На вооружении и, собственно, применяются в ходе специальной военной операции дроны типа «Герань» с приставкой «Сикер». «Сикер» — это от английского «сик», это «искатель». Эти дроны могут иметь также обратную связь с оператором. И как раз очень эффективно себя показали модели «Герань 4 Сикер», оборудованные именно вот системой наведения, системой оптико-электронной, собственно, наблюдения местности, потому что эти дроны могут обнаруживать объекты и могут действовать и в режиме самонаведения, и под управлением оператора. Таким образом, появляется возможность охоты за двигающимися объектами, ну и, собственно, появляется возможность свободной охоты искусственным интеллектом. Мы не раскрываем всех деталей применения этих дронов, но можно предположить, что мы также можем применять дроны, которые сами определяют свой объект, цель и сами на них наводятся.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ».
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
5: Никольск, Пензенская область, 20 тысяч жителей. В 18 веке Алексей Бахметьев, хозяин села Никольская Пестровка, получил от Екатерины II разрешение на строительство в своих землях фабрики по производству хрусталя и стекла. Продукция предприятия быстро завоевала международное признание, а в городе до сих пор процветает стекольное производство.
4: Как появлялись города? На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Центробанке заявили об уменьшении пространства для снижения ключевой ставки. Проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте, следует из очередного выпуска комментария по денежно-кредитным условиям Банка России. В июне ЦБ понизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Следующее заседание, посвященное этому вопросу, запланировано на 24 июля. Потребность российских банков в ликвидности выросла в июне до 4,7 триллионов рублей с 4,1 триллиона.

0: в мае на фоне роста спроса на наличные. Это следует из материалов ЦБ. Еще одним фактором, влияющим на потребность в ликвидности, там называются операции зеркалирования Банком России, конвертации валюты Минфином в рамках инвестирования средств Фонда национального благосостояния за вторую половину прошлого года. Рынок новых электромобилей в России вырос на 5% по итогам первого полугодия, сообщает «Автостат». По данным агентства, было продано свыше 4600 электрокаров. По итогам полугодия сегмент занял 0,6% рынка новых авто. При этом эксперты отмечают, что в июне продажи новых электрокаров не выросли даже на фоне проблем с бензином. Южная Корея уступила Нигерии лидерство по доходности на фондовом рынке в долларовом эквиваленте, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные. По подсчетам агентства, основной индекс акций Нигерии с начала года принес инвесторам доходность 67% в долларовом выражении, тогда как результат Коспи, основного индекса рынка Южной Кореи, 66%. Как отмечает Bloomberg, пока инвесторы распродают акции в Сеуле, сомневаясь в устойчивости ИИ-бума в Нигерии, котировки растут благодаря экономическим реформам и удорожанию нефти. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Поступление в 10 класс для избранных. Родители выпускников 9 классов жалуются на сложности перехода в старшую школу. По их словам, школа заранее агитирует за поступление в колледж и завышает проходные баллы. Продолжит Ольга Кашинская.
2: Теоретическая возможность не поступить в 10 класс существовала всегда. Но считалось, что для этого нужно быть хулиганом, лентяем, троечником и далее по списку. Но, как рассказывают родители девятиклассников в соцсетях, трудности с переходом в старшую школу теперь возникают даже у хорошистов. Тенденция на усложнение допуска в 10 класс прослеживается последние несколько лет. По данным Высшей школы экономики, в 2024 году в старшие классы средней школы перешли лишь 43% учеников. Это рекордный минимум за последние четверть века. А по итогам приемной кампании прошлого года в систему профессионального образования ушли около 62% девятиклассников. В этом году требования действительно завышены, подтверждает репетитор по русскому языку и литературе Полина.
3: Один из моих учеников не очень хорошо сдал математику и английский, у него отметка 3, и по остальным предметам у него 4. И, к сожалению, школа ответила, что в этом году не может его принять в 10 класс, поскольку даже несмотря на его общий балл аттестата, это 4,20, его не приняли в 10 класс. Также одна из моих учениц даже с оценками 4,5 ей закрыли доступ в 10 класс, сказав, что, к сожалению, она проходит только в общеобразовательный класс. Общеобразовательный класс все-таки слабее, чем профильный класс, и ее вынуждают забрать документы, опять же, с общим баллом диплома 4,6. Ее не хотят брать в лингвистический класс. Мне кажется, что это напрямую связано с рейтингом школы больше, а не с нехваткой мест, поскольку чем хуже ученик дает ОГЭ, тем, по мнению школы, хуже он сдаст и ЕГЭ.
2: В 2022 году ученикам, закончившим 9 класс одной из обычных московских школ, достаточно было иметь средний балл по ОГЭ 3 для поступления в 10 класс. Сейчас это скорее исключение, рассказывает москвичка Александра, чей сын окончил среднюю школу в этом году.
4: Мы не набрали нужное количество баллов. Еще в сентябре нас всех собрали онлайн родители и объяснили, что в 10 классе будут 4 профильных класса. И для каждого есть свой критерий, сколько баллов по итогам суммы 3 предметов нужно набрать. 2 профильных классов с экономическим и социальным направлением, а также предпринимательским, требуют, чтобы балл был не ниже 4 ровно по итогам 3 экзаменов ОГЭ. 3-й – это гуманитарное направление. Требуется балл не ниже 3,75. И только кадетский класс требует баллы на уровне 3 ровно. Наш балл 3,5. То есть мы не попадаем в нужный наш класс. Нам школа предлагает либо искать другую, которая не требует таких высоких баллов, либо уходить в колледж, что предпочтительно. Нас агитируют на колледж еще, наверное, класса с 7-8. Сейчас эта агитация усилилась, но мы такой вариант для себя не рассматриваем.
2: Как рассказывает Александра, свободные места в 9 классах в их школе еще есть. Максимальный состав класса – 37 учеников. По ее словам, сейчас предпринимательский класс полностью укомплектован. В гуманитарном – около 10 свободных мест, в соцэкономе – порядка 5. При этом наименьшим спросом пользуется класс с самым низким проходным баллом – кадетский. – свободных мест там сейчас больше всего. Одним из способов продвижения среднего профессионального образования в России стал эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ, введенный в прошлом году в нескольких регионах. Девятиклассники, которые планировали продолжить учебу в колледже, сдавали только 2 предмета вместо 4. В правительстве эксперимент признали успешным и распространили его еще на 9 субъектов. В любом случае, привилегией теперь становится не только поступление на бюджет в топовый вуз, но и среднее общее образование. Что, впрочем, взаимосвязано. Предпочтительной формой продолжения обучения для российских подростков сейчас, очевидно, считается колледж. Однако Москва и тут отличилась. В столице у тех школьников, кому не удалось сдать ОГЭ на проходной балл с первого раза, есть возможность пересдать его на платной основе в формате независимой диагностики, которая также дает возможность поступления в старшую школу. Стоимость одной такой пересдачи от 2 до 3,5 тысяч рублей. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Дарья Шмырина, Бизнес ФМ.
1: Как рассчитывать алименты, если доход одного из родителей исчисляется миллионами рублей? Ответ на этот вопрос теперь предстоит искать Конституционному суду. Поводом стала жалоба вратаря ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова. Он просит проверить норму семейного кодекса, по которой на одного ребенка обычно взыскивают 1/4 дохода родителей, и разрешить судам в подобных случаях назначать фиксированные алименты. Подробнее Олеся Савоськина.
5: По данным СМИ, сейчас зарплата Матвея Сафонова только в Пари Сен-Жермен около 250 тысяч евро в месяц, или примерно 22 миллиона рублей до вычета налогов. По решению суда на содержание дочери он должен выплачивать 1/4 своего заработка. По словам футболиста, после перерасчета ему пришлось погасить больше 60 миллионов рублей задолженности, а всего на содержание дочери уже перечислено больше 90 миллионов рублей. В своей жалобе Сафонов отмечает, что решение суда, цитата, «привело к полномасштабному юридическому и финансовому коллапсу в его жизни, превратив ответственного родителя в бесправного должника». Сафонов пишет, что считает справедливым установить фиксированные алименты 300 тысяч рублей в месяц. По его мнению, при очень высоких доходах суд должен иметь возможность назначить фиксированную сумму, если она соответствует реальным потребностям ребенка. Бывшая супруга, в свою очередь, представила расчеты. По ее версии, на содержание дочери требуется не меньше 2,5 миллионов рублей ежемесячно. Такая сумма, по мнению Сафонова, не только несоразмерна потребностям 5-летней девочки, но и превышает официальные доходы экс-супруги футболиста, которая должна участвовать в содержании общего ребенка на равных условиях. По словам футболиста, сейчас бывшая жена подала против него больше 15 исков. От требований о взыскании неустойки до имущественных и касающихся вопросов общения с дочерью. Как споры вокруг больших алиментов решают в других странах, объясняет юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
6: Российский семейный кодекс говорит на одного ребенка содержание при разводе 1/4 заработной платы. Когда он играл в России, это была одна сумма. Как только он перешел и играет в ПСЖ, это совершенно другая сумма и выглядит абсурдно. Равно как и аргументы жены. Как это решается в западных судах? Там это, как правило, компенсируется и более принято, как правило, делового и семейного оборота брачный договор, где при разводе сумма у топового спортсмена или у звезды фиксированная.
5: Фиксированные алименты в российском законодательстве тоже прописаны, но обычно их назначают, когда у родителя нет постоянного дохода или его невозможно точно определить. История Сафонова снова подняла вопрос, который юристы обсуждают уже много лет. Нужны ли отдельные правила для случаев, когда алименты исчисляются уже миллионами рублей? Как эту проблему может решить Конституционный суд, предполагает владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
7: Я не думаю, что Конституционный суд норму семейного кодекса поменяет. Если действительно второй родитель злоупотребляет своими правами, взыскивает несоразмерные какие-то алименты и тратит их не на ребенка, а больше на свою жизнь, наверное, здесь необходимо использовать механизм для установления алиментов в твердой сумме.
5: Громкие споры об алиментах в России возникают не впервые. В этом году Андрей Аршавин через суд добился уменьшения выплат после рождения 5-го ребенка. По словам футболиста, всего он выплачивал около 62% своего дохода на 4 несовершеннолетних детей, после чего суд перераспределил доли. Правда, Аршавин просил пересмотреть размер алиментов именно в своем деле, а сам принцип их расчета он не оспаривал. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Миллиардер Андрей Мельниченко рассказал о 4 сценариях будущего России, которые обсуждаются на Западе. Мельниченко, основатель Еврохима, это крупнейший в России производитель минеральных удобрений. Также он основал СУЭК, Сибирскую угольную энергетическую компанию. Она также крупнейшая в своей отрасли в России. А в британском журнале «Экономист» в статье под названием «Почему развал России вреден для мира» Мельниченко пишет, что современный западный дискурс направлен на уничтожение или радикальное ограничение суверенитета России после окончания специальной военной операции.
8: Подробности. Первый сценарий подразумевает под собой, цитата, «униженную Россию, застрявшую на периферии Запада». То есть она не до конца интегрируется в западный порядок, что породит агрессивный реваншизм. Мельниченко пишет, что если суверенитет крупной нации сломлен, то он никуда не исчезает, а возвращается в более опасной форме. Во втором сценарии Россия оказывается не в орбите влияния Европы, а в орбите Китая. То есть Россия получает доступ к его цепочкам поставок, к технологиям и к финансам, взамен предоставляя сырье и свое географическое положение. Однако в долгосрочной перспективе Россия займет место транзитного коридора для Китая и некой буферной зоны. И в конечном итоге внутри России, цитата, «возникла бы необходимость выйти из подчиненного положения». Третий сценарий, радикальный, это распад России. Этот процесс быстро станет неуправляемым, развернется внутренняя борьба, цитата, за ядерный арсенал, ресурсы, границы и историю. Но такой исход, по мнению Мельниченко, невозможен. По последнему четвертому сценарию Россия превращается, цитата, в крепость. Она становится закрытой, мобилизованной и находящейся в постоянной осаде. А технологии, наука, капитал и образование в такой структуре не развиваются. Он также пишет, что величие страны измеряется не лозунгами, а тем, насколько сильно она защищает интересы своего народа.
1: После начала спецоперации миллиардер Мельниченко попал под санкции Евросоюза, США и Британии и ряда других стран. Сейчас вместе с семьей он проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.
9: Между делом с Кирой Альтман.
10: Сидим рядом и говорим о любви. Ну, повезло мне, не иначе. Мой собеседник Александр Григорьевич Асмолов, профессор МГУ, доктор психологических наук.
11: Любовь – это высшая форма экспромтов, импровизаций и агентства. Когда любовь вдруг становится просчитываемой, мы имеем дело совершенно с иной феноменологией.
10: Мы с вами знаем, что чем опытнее мы становимся в жизни, вот мы кое-что поняли. В нас очень много ожога. Я вот про себя могу сказать. И очень трудно довериться вот этому чувству. Как мы его по нему, как мы к нему тянемся и как нам трудно доверять.
11: Чудо мое, ты мне помогла вспомнить. Один из последователей был такой парижский король психоанализа по имени Лакан. Его ученик дал очень яркое определение любви всего двумя словами. Любовь – это ожог смысла. Это так многозначно, и это всегда пиковое переживание. Это всегда переход через нельзя. Это всегда испытание тебя, и это всегда риск. Тот, кто не рискует любви, теряет себя. Вот ты рискнула.
10: Я стала так обидно, что я влюбилась, потому что я-то была такая свободненькая, такая вся независимая, а тут я почувствовала, что я без любви своей не могу и шага.
11: Ты стала более свободной. Прости, я все-таки психолог. Есть такой феномен бинокулярное зрение. Благодаря нему есть глубина видения мира, а не плоскости. Любовь – это бинокулярное зрение между двумя. Ты видишь такие пространства, которые раньше не видела.
10: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, Кира Альтман, Бизнес ФМ.
9: Между делом на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Режим чрезвычайной ситуации ввели на промышленном объекте Роснефти в Ставропольском крае после атаки беспилотника. Об этом говорится в постановлении администрации муниципалитета. Границей зоны ИЧС определена территория хутора Вязники, где расположен объект. Атака на предприятие произошла в ночь на четверг. По информации губернатора Владимира Владимирова, после удара объект загорелся. Огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. Пожар потушили лишь спустя 7 часов. Информация о пострадавших не поступала. Бундестаг не поддержал резолюцию с требованием усилить поддержку Украины. Документы из 20 пунктов включал в том числе отправку Киеву ракет «Таурус» и «Патриот». Лишь 79 депутатов проголосовали за, 510 выступили против. В документе также предлагалось расширить возможности Киева по нанесению ударов по объектам на территории России, профинансировать производство украинских беспилотников и добиваться ужесточения санкций против России. Суд в Москве заочно приговорил правозащитника Льва Пономарева к 5,5 годам колонии. Его признали виновным в неисполнении обязанностей иноагента и организации деятельности нежелательной организации. Гособвинение запрашивало для 84-летнего правозащитника 6,5 лет колонии. В апреле 22 года Пономарев уехал из России. Минюст признал его иноагентом. Этот велосезон в Москве стал рекордным по интенсивности проката. Суточный максимум поездок достиг 48,5 тысяч, что на 52% выше предыдущего рекорда за последние 5 лет, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса. Максимальный показатель обновлялся уже 7 раз за этот сезон. Ведомстве подчеркнули, что велопрокат стал восприниматься как полноценный вид транспорта. Пользователи стали на 25% чаще брать велосипеды для поездок на работу, домой или по делам. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Трамп пока не звонил Путину, но российский лидер всегда рад с ним пообщаться, сообщил Песков. Ранее Трамп встретился с Зеленским в Анкаре и сообщил, что позвонит Путину вечером 8 июля. При этом Трамп пообещал передать Киеву лицензии на производство ракет «Патриот» и обсудить закрытие воздушного пространства над Украиной. Песков заявил, что это предстоит осмыслить. Комментарий Георгия Бофта. США ударили по иранскому железнодорожному мосту, ведущему в Мешхед, где проходили похороны Аятоллы Хаменеи, убитого американцами еще в феврале. Вечером в четверг США также бомбили Бендер-Аббас, Канарак, Чагадак и Бушер, где строится атомная электростанция. Как-то восприняли в Иране и как повлияет на конфликт. Селлеры на маркетплейсах есть, а слова такого нет. Ассоциация электронной торговли просит власти легализовать слово «селлер», добавив его в словари. С 1 марта за иностранные слова в рекламе можно получить штраф до 500 000, а менять сайты, договоры, кабинеты под продавца долго и дорого. Что по этому поводу думают сами селлеры, филологи и наши слушатели? Подробности на Business FM. Президент США Дональд Трамп пока не звонил Владимиру Путину, но российский лидер всегда рад пообщаться, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне Трамп сообщил, что планирует позвонить Путину вечером 8 июля, добавив, что много общается с российским президентом и отношения у них хорошие. До этого американский лидер встретился на саммите НАТО в Анкаре с Зеленским. По итогам Трамп заявил, что за последние несколько недель в урегулировании украинского конфликта был достигнут значительный прогресс. Он также допустил передачу Вашингтоном Киеву лицензии на производство ракет для комплексов ПВО «Патриот» и закрытие воздушного пространства над Украиной, если это необходимо. Песков заявил, что это новое заявление предстоит осмыслить. Что еще надо осмыслить после саммита в Анкаре, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
12: Говоря о закрытии неба над Украиной, скорее всего, имеется в виду все же не введение бесполетной зоны, как было в Ираке и Ливии. Наиболее вероятный вариант – усиление формально украинской ПВО с развертыванием систем разного уровня. От 2-3 десятков дивизионов «Патриот», чтобы закрыть критичные регионы и создать обширную зону поражения по крылатым ракетам и авиации, до систем ПВО среднего уровня европейских моделей. Это еще максимум 30-40 дивизионов. Плюс сотни единиц ближней ПВО разных типов для защиты важных объектов от дронов. При этом даже частичное приближение к таким масштабам уже сильно превосходит текущий объем западных поставок ПВО Украине. Что касается лицензированного производства «Патриот» в самой Украине, то на его развертывание уйдут годы. Скорее скорее всего, украинское ПВО будет встраиваться в единую систему управления НАТО, включая общие каналы обмена данными, интеграцию с системой АВАКС и спутниковой разведкой. Она и управляться будет через инфраструктуру НАТО. Персонал по эксплуатации такой эшелонированной системы составит 1000 специалистов, часть которых может формально быть частными подрядчиками или инструкторами, но по сути это будет означать присутствие НАТО. Вряд ли Москва так просто на такое согласится. Сам термин «закрыть небо», который Вашингтон отвергал как прямой путь к столкновению двух ядерных держав, прозвучал из уст президента США впервые и в присутствии Зеленского. Эти новые вводные Москва должна тщательно проанализировать перед разговором президентов. Саммит НАТО вообще создал неблагоприятный информационный фон. Итоговая декларация называет Россию долгосрочной угрозой и зафиксировала только на военную помощь Киеву по 70 миллиардов евро на 2 года вперед. Канцлер Мерц сообщил о договоренности США о покупке крылатых ракет «Томагавк» с размещением их на территории Германии. Это возвращает нас к горячим временам холодной войны 80-х, когда пацифисты Европы восстали против размещения таких американских ракет с подлетным временем до СССР минут 20. Сегодня все европацифисты молчат. А украинские удары по российским НПЗ, которые Москва еще год назад считала одним из аргументов в пользу американского давления на Киев, Трамп неожиданно оценил как эскалацию, способную приблизить конец конфликта. Тогда как год назад он же желал от Киева сдержанности по этой части, дабы не разгонять цены на нефть. Песков объяснил новый подход Трампа заблуждением относительно того, что путем эскалации можно способствовать выходу на мирный трек. Как ни удивительно, но при этом он же продолжает называть желание Вашингтона содействовать урегулированию искренним. Впрочем, Трамп верен лишь себе и своему видению таких ситуаций. Его явно впечатлили картинки в СМИ горящих НПЗ, атаки на танкеры, доставляющие топливо в Крым, и очереди на АЗС. Термин «ситуация на земле» он понимает много шире, чем текущее положение на фронте. А СМИ всегда оказывали на него большое влияние, в том числе эмоциональное. Что касается разговора, когда бы он ни состоялся, то в нынешней ситуации Москва и Вашингтон понимают, что он должен быть гораздо более содержательным, чем все прежние, вплоть до постановки ряда вопросов ребром «да» или «нет». Этап, когда можно было просто созвониться и поговорить в общих чертах, пройден. Есть еще одно объяснение. По данным агентства Bloomberg, на закрытой части саммита Трамп не сдал союзникам никаких конкретных обещаний по Украине. То есть публичные заявления про лицензию на Патриот и закрытое небо – это пока всего лишь риторика. На этом фоне примечательно заявление соучредителя компании FirePoint, производителя дронов и ракет, близкой властям, Дениса Штиллермана, который назвал перемирие худшим сценарием для Украины. Союзники потеряют интерес, мужчины уедут через открытые границы, а вместо инвестиций придут русские и все захватят. В таком свете предложение о прекращении огня по линии фронта может стать для Киева неактуальным уже до конца года. И там снова вернуться к максималистским требованиям, уверовав, что теперь, мол, даже Трамп наш, а вместо духа Анкориджа возобладал дух Анкары.
1: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Селлер есть, а слова нет. Рынок просит словари догнать реальность. В России уже 1 000 000 селлеров, но в словарях этого слова нет, а с 1 марта за иностранные слова в рекламе без русского аналога можно получить штраф до 500 тысяч рублей. Поэтому ассоциация представителей электронной торговли обратилась к властям с просьбой добавить слово «селлер» в словарь иностранных слов. Комментирует лингвист, профессор НИО ВШЭ РГГУ, доктор филологических наук Максим Крангаус.
13: В целом эта ситуация ненормальна, потому что попадание в словарь – это чисто лингвистическая проблема. А сегодня она становится в большой степени экономической. Поэтому возникает на лингвиста внешнее давление. Какие-то ассоциации пытаются включить слово в словарь. Оценить слово «селлер» сходу трудно. Это нужно исследовать тексты, в которых он используется. Я думаю, что в более-менее специальной области оно уже закрепилось. В области общей я бы считал, что если это активно используется в экономической сфере, то это должно включаться в словарь, особенно вот в таких необычных условиях. Как носитель я скорее отношусь к нему как к чему-то не близкому, чужому. С точки зрения фонетики оно совершенно нормально. Чужим оно кажется мне, потому что человеку обычному оно вроде бы и не нужно. Действительно, мы справляемся с уже существующим словом «протовец», и непонятно, в какой ситуации я бы должен был употребить это слово. Но, опять же, здесь ведь есть практика употребления.
1: Максим Крангаус, профессор НИО ВШЭ РГГУ. Как все-таки предпринимателям, представленным на маркетплейсах, привычнее себя называть, и нужно ли включать слово «селлер» в нормативные словари, мы спросили самих участников рынка.
2: Селлер на Wildberries и Озон Алексей Мороченков продает изделия сувенирных промыслов, а также картины, текстиль и подарочные наборы.
14: Я, наверное, категорически за. Объясню, почему. В свое время, в 90-х, да, приметы времени были челночники. То есть это очень емкое слово, которое, ну, действительно отражает целую эпоху. Даже потом, спустя многое время, были там памятники где-то поставлены, там скульптуры этим челночникам. И многие люди говорили, что они типа там спасли экономику 90-х. То вот последние там несколько лет, когда вот я, да, погрузился в электронную коммерцию, для меня слово «селлер», оно не ругательное, потому что это действительно вот оно настолько емко отражает вот эти бизнес-процессы, эти какие-то мыторства, я не знаю, страдания там и все такое. То есть поэтому я уверен, что спустя какое-то время, условно говоря, люди позже, которые после нас будут вспоминать это, действительно вот говорить как про вот были такие селлеры, которые там тоже были там у основ цифровой экономики России, там они делали все, конечно же, не так, потому что молодежь-то точно делает все правильно, но вот были такие, поэтому я как бы думаю, что это правильно, хорошая идея.
2: Руководитель одного из крупнейших магазинов на Wildberries, продавец семян Игорь Шанченко.
15: Я не против со стороны селлеров, я согласен. То, что просто те, кто продают на маркетплейсах, это непосредственно селлеры. Это будет отличать обычных продавцов от тех, кто продает в e-commerce. Селлерам вообще не принципиально, потому что от переменных мест слагаемых сумма не меняется. Но если смотреть по оферте, то селлеры там не прописаны. Там есть РВБ, есть селлер, который является по договору, по оферте непосредственно продавцами. Но если уже пошел разговор, кто мы, селлеры или продавцы, тогда и слово маркетплейс то же самое нужно исключать. Это тоже иностранное слово. Тогда это должна быть не маркетплейс, а рыночная площадка, площадь и так далее.
2: Основатель и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru, представленный на Wildberries и Яндекс.Маркете, Сергей Иванов.
16: Я выступаю за то, чтобы селлер стал нормативным словом. Любой язык в любой стране, он живой, меняется со временем. Поэтому если в него попадают какие-то новые слова, они не нарушают нормы морали, этики, не являются вульгарными или нецензурными, и при этом широко употребимы, и тем более в таком смысле бизнесовым, то я считаю, что такое слово имеет право быть нормативным и использоваться повсеместно, без какого-либо наказания.
17: Marketplace следом за селлером тоже стоило бы включить в перечень нормативных?
16: Я думаю, что слово marketplace тоже можно включить в перечень нормативных слов, потому что это тоже сейчас очень употребимое слово. Не секрет, что каждый, наверное, россиянин, дееспособный зрелого возраста, пользуется маркетплейсами. Зачем придумывать и насильно забирать у людей это слово?
1: Мы спросили у наших подписчиков в соцсетях, какое название им все же ближе, селлер или продавец. Большинство предпочли отказаться от англицизма. В телеграм-канале BFM News за слово «продавец» проголосовало более 80% подписчиков, а в чат-боте «Макс» за «продавца» высказались 95%, остальные из-за селлера. США ударили по иранскому железнодорожному мосту, ведущему в Мешхед, где прошли похороны Аятоллы Хомейни. Движение поездов из Тегерана в Мешхед было приостановлено, сообщает иранское агентство ТАСНИМ. Верховный лидер Ирана Али Хомейни был убит в результате американо-израильских ударов в феврале. Гроб с его телом медленно везли на грузовике по улицам Мешхеда к мавзолею Имама Ризы. В Тегеране американский удар восприняли как провокацию. Время похоронной процессии иранцы несли транспаранты с антиамериканскими лозунгами. На некоторых было написано «Мы убьем Трампа», передает Рейтер. Иранское военное руководство в ходе церемонии похорон Хомейни почувствовало сплочение народа, что дало Тегерану мандат на продолжение сопротивления, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
18: Цель США сейчас не нарушить траурную процессию, а ударить по инфраструктуре Ирана, что делалось и во время предыдущих обострений, и продолжает делаться сейчас. Это планомерное ослабление Ирана в ходе постоянно возобновляющегося противостояния. Я регулярно слежу за аналитикой и западной, в том числе, по Ближнему и Среднему Востоку, и знаю прекрасно, что там отдавали себе отчет, что народ после американских и израильских ударов, наоборот, сплотился вокруг нынешней власти в Иране. Это как раз называлось одной из проблем, в числе негативных последствий той военной операции, на которую пошел Дональд Трамп. Эта критика звучала и со стороны республиканцев, и со стороны демократов, и самое главное, большинство американских специалистов высказывалось в том духе, что власть смогла консолидировать население вокруг себя. Так что эта траурная процессия на самом деле не стала чем-то неожиданным для специалистов на Западе, в этом нет. Другое дело, что вполне возможно иранские генералы ощутили, что они получили очень серьезный мандат со стороны населения, и это мандат не на продолжение переговоров, а на продолжение сопротивления, на продолжение борьбы. Вот это могло подвигнуть отдельных иранских военных на более авантюрные, рисковые, решительные действия, то, возможно, и спровоцировало нынешнее обострение.
1: Елена Супонина, политолог и востоковед. Президент США Трамп на этой неделе заявил, что перемирие с Ираном закончилось. Причину назвал иранские атаки на суда в Армузском проливе. Стороны продолжили наносить взаимные удары. США бьют по целям в Иране, а Тегеран отвечает атаками по американским базам в регионе. Вечером в четверг сообщалось о взрывах в иранских городах Бендер-Аббас, Канарак, Чагадак и Бушер, где с помощью России строится атомная электростанция.
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
8: Белорецк, Башкортостан, 65 тысяч жителей. В 1762 году в этой части Южного Урала на реке Белой купцы и промышленники Иван Твердышев и Иван Мясников основали металлургический завод и горно-заводской поселок. Построенный 2,5 столетия назад, завод работает и по сей день.
9: Как появлялись города? На Бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
19: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
9: Сделки.
19: Московская Тиара Холдинг выкупила на торгах имущество ростовского зернотрейдера «Родные поля», бывший торговый дом «Риф», за 11,7 миллиардов рублей. Компания перешла в доход государства в феврале прошлого года по иску Генпрокуратуры из-за иностранного гражданства владельца Петра Хадыкина. А в марте этого года активы выставили на продажу. В распоряжении трейдера были собственный флот, вагоны, грузовой терминал и более 200 объектов инфраструктуры. А 3 года назад он входил в топ-2 крупнейших экспортеров зерна в России. Новый собственник Тиара Холдинг зарегистрирован в апреле прошлого года. Занимается морскими грузоперевозками. Его руководителем значится Дмитрий Шевчук.
9: Отчеты и планы.
19: Volkswagen устроил на свой завод в польской Познани 100 овец. В компании решили нестандартно избавиться от газонокосилок и выбрали естественный способ без использования топлива. Проект стал частью программы по агровольтаике, совместному использованию земли для сельского хозяйства и солнечной генерации, которую Volkswagen считает одной из самых передовых в Европе. Эти сотрудники, возможно, никогда не сядут за руль Volkswagen, но они, безусловно, заслуживают свою зарплату в этой сфере, шутят в компании.
9: Бизнес и власть.
19: Илон Маск заплатит 1,5 миллиона долларов штрафа за сокрытие информации о скупке акций Twitter в 2022 году, сообщает Reuters со ссылкой на решение федерального суда. Комиссия по ценным бумагам и биржам США выяснила, что бизнесмен с задержкой отчитался о покупке 9% акций соцсети, что позволило ему сэкономить около 150 миллионов долларов. Бумаги не успели вырасти в цене. Маск согласился на штраф, но вину не признал. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Поставщики продуктов перекладывают топливные проблемы на рестораторов. Они увеличивают минимальную сумму заказа до 50%, пытаясь компенсировать логистические проблемы, пишет Shoppers. Перевозки между складами у некоторых компаний подорожали почти вдвое. Водители часами стоят в очередях на заправках, им нужно платить за лишнее время. Некоторые поставщики уже начали повышать и цены на продукты. Мы спросили у рестораторов, изменились ли условия закупок.
9: Бизнес говорит.
20: Григорий Танхилевский, ресторатор, совладелец джаз-клуба «Это бар» в Петербурге.
21: В данный момент мы не столкнулись с повышением минимальной суммы заказа, но мы столкнулись с ростом стоимости товаров, которые нам привозят. В конце мая мы покупали лук-порей по 269 рублей за килограмм. В конце июня 820 рублей за килограмм. Объясняют поставщики такое повышение тем, что им повышают производители цены, а производители объясняют ростом накладных расходов, в том числе расходом на топливо для сельскохозяйственной техники и для транспортных компаний. Что касается повышения именно минимальной суммы доставки, это обычная практика, она происходит каждый год практически, и зависит она от стратегии поставщика. Чем крупнее поставщик, тем реже он поднимает стоимость минимальной доставки.
20: Артур Сергеев, владелец краснодарских баров «Бирюльки» и «Видеосалон закрыт».
3: Только некоторые поставщики у нас повысили именно минимальный заказ. Пока что не могу связать это с ростом необходимости в бензине. Это не массовый характер пока что. Иногда поставщики просто у нас повышали и до этого стоимость минимального заказа.
4: Все равно упомянули, что несколько, по крайней мере, так сделали. Это как-то критично сказалось на вашем деле?
3: Тысяча две там подняли, то есть это не проблема. Mm-hmm. Может, у нас посетители меньше стало, потому что они стоят в очереди за бензином. Это больше, мне кажется, могло повлиять. Возможно, они пытаются сами как-то минимизировать. Может, они более правильно выстраивают логистику.
20: Алексей Кузнецов, учредитель ресторанов «Причал 93», «Том Ям» и «Хороший год» в Геленджике.
22: Мы конкретно с такими сложностями не сталкивались. Может быть, за счет того, что мы делаем достаточно крупные заказы, все привозят, в принципе, в срок. Кто возил 3 раза в неделю, тот и возит 3 раза в неделю. Кто возил каждый день, тот и возит каждый день. То есть есть неудобства, как и у всех людей, в плане там где-то поставить в очереди за бензином. Это, безусловно, есть. А так с ценами ничего не происходит у нас.
9: «Бизнес говорит».
1: К другим темам. Дефицит бюджета в России сократился впервые с начала года. В июне он предварительно составил 5,7 триллиона рублей, или 2,5% ВВП, следует из сообщений Минфина, а по итогам мая он превышал 6 триллионов. При этом в первом полугодии он вырос на 2,3 триллиона рублей год к году. Минфине это объясняют ускоренным финансированием бюджетных расходов. При этом нефтегазовые доходы бюджета за первое полугодие сократились почти на 23% год к году до 3,7 триллионов. В то же время ненефтегазовые поступления за январь-июнь увеличились на 16%. Дефицит бюджета комментирует научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
23: К сожалению, неизвестна структура. То есть сейчас финансируются затраты, а потом они налогами будут давать отдачу. Пока я бы не делал каких-то космических отрицательных выводов, но сигнал, честно говоря, не очень хороший. Он говорит о том, что мы выйдем за предел планового дефицита, если он будет небольшое превышение плана, ничего страшного в этом нет. Потому что дефициты и профициты не меряются по одному году.
17: Что касается статистики нефтегазовых доходов, вот известно, что они за январь-июнь составили 3,6 триллиона рублей, снизившись почти на 23% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Минфин это объясняет главным образом падением мировых цен на нефть в предыдущие периоды.
23: Цены на нефть и курсы рубля к доллару – это макропоказатели, которые находятся в полной зоне неопределенности. Не только экономической, а главное – геополитической. Буквально день-два назад прошел новый конфликт, и цены пошли относительно вверх. Чем закончится эта геополитическая ситуация, не знает никто. Все-таки мне кажется, что найдут какое-то решение по Армузу, и цены уйдут в район 60-65 за баррель. Это по нашему Urals предельно низкая цена, но которая позволяет войти в запланированный тренд.
1: Георгий Остапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ. Доходы бюджета за 6 месяцев выросли на 5,8%, превысив 18,5 триллионов рублей, а расходы увеличились на 16% из-за опережающего авансирования госконтрактов. Индекс Мосбиржи вновь упал на 1,5% по итогам основных торгов. Причем вечернюю сессию снижения продолжилось, о причинах наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
24: Российский рынок акций после одного дня роста вернулся к снижению. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял 1,5%, закрытие 2183 пункта, а уже в вечернюю торговую сессию падение усилилось и превысило 2% по индексу Московской биржи, который отвечает за все торговые сессии. И вот это это падение совпало с публикацией комментариев по денежно-кредитным условиям Банка России, но в принципе Банк России подтвердил предположение рынка. И в этих комментариях говорится о том, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Это еще раз убеждает рынок в том, что, скорее всего, на ближайшем заседании, которое состоится 24 июля, заседание по ключевой ставке, Банк России возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Это в лучшем случае. Если мы посмотрим на инструменты денежного рынка, то они демонстрируют вероятность даже повышения ставки. Во всяком случае, однодневная ставка в рублях, ставка на неделю, на месяц, все они превышают ключевую ставку 14% с четвертью. Рубль оставался более-менее стабильным, незначительный рост китайской валюты был зафиксирован, юань прибавил 5 копеек, закрылся на уровне 11 рублей 25 копеек и немножко повысился американский доллар. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то доллар США превысил 76,5 рублей. На рынке нефти обозначилось снижение, во всяком случае, вечером по московскому времени или в начале торговой сессии Нью-Йорка смесь Brent опустилась в район 76 долларов за баррель. Это все несмотря на то, что американские военные снова нанесли удар по Ирану. Второй день подряд уже наносят удары. И президент США Дональд Трамп написал о том, что США нанесут еще более мощные удары по Ирану, если тот продолжит обстреливать суда в Ормузском проливе. Все-таки участники торгов не исключают, что следующие шаги будут направлены на деэскалацию вот этого нового витка геополитической напряженности в Персидском заливе. Участники торгов опираются уже на полученный опыт, на предыдущие витки эскалации, когда была сначала эскалация, потом все-таки все это приводило к неким переговорным процессам. Видимо, рынок рассчитывает сейчас на то, что так и получится. Хотя, с другой стороны, не все так просто на самом деле, не все в это верят, и тот считает, что цены на нефть могут возобновить рост, а кто-то считает, что пока останется все в районе 70-80 долларов за баррель.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
9: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
5: Грустно, когда уходят легенды. Если в науке или искусстве талантливые люди могут радовать нас своими шедеврами долгое время, то век спортивных легенд намного короче. Еще совсем недавно Манчестер Юнайтед подписал 18-летнего вундеркинда из лиссабонского Спортинга, который впечатлил Алекса Фергюсона. Так все узнали про Криштиану Роналду. А время летит, и оказывается, это было уже 23 года назад. А какой фееричный был сезон 2007-2008 и рекордный по тем временам переход в мадридский Реал за 80 миллионов фунтов стерлингов. Всех наград этого гениального футболиста не счесть. 5 золотых мячей, 5 побед в Лиге чемпионов и 2 в Лиге наций. Трофей чемпионата Европы во Франции в 2016-м. И вот перед чемпионатом мира CR7 объявляет, что это его последний турнир в составе сборной Португалии. Последний шанс стать чемпионом мира. Но не получилось. Поражение от Испании в 1/8 делает Кубок мира, пожалуй, единственным трофеем, который Роналду не покорился. В 41 год Криш выглядел на поле прекрасно благодаря своему жесткому тренировочному процессу и идеальной заботе о физической форме. Но у меня возникло ощущение, что зря он уехал играть в Саудовскую Аравию. Зря, конечно, со спортивной точки зрения. Контракт с Аль-Насром, который приносит Роналду по 200 миллионов евро за сезон, слишком уж сладкий, чтобы от него отказываться. А вот от конкуренции такого уровня он отвык за 3 года в Саудовской пролиге и за 5 матчей ЧМ так под нее и не подстроился. Но даже без золотых медалей чемпионата мира Роналду навсегда останется легендой футбола, и его игру точно будут пересматривать поколения спортсменов и болельщиков.
9: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: студии Ирину Кучеренко. Здравствуйте. В Запорожской области введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. Он будет действовать до особого распоряжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Решение связано с пожарами на полях с урожаем из-за массовых атак беспилотников. По словам Балицкого, за июнь площадь уничтоженных посевов озимой пшеницы составила почти 1500 гектар. Сложившаяся обстановка угрожает социально-экономической стабильности региона. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил поправки в соглашение с Россией об обеспечении равных прав граждан на свободу передвижения на территории союзного государства. Проект предусматривает возможность получать разрешение на временное или постоянное проживание россиян в Беларуси, а белорусов в России на основании принадлежности к гражданству одной из сторон. Сокращаются сроки рассмотрения документов для разрешения с 3 месяцев до 2. Конституционный суд Молдавии ограничил полномочия Гагаузии по проведению выборов. В частности, парламент автономии не сможет самостоятельно формировать Центральную избирательную комиссию. В КС уточнили, что все электоральные процессы на территории республики должны строго соответствовать Национальному кодексу о выборах, нормы которого имеют безусловный приоритет. Гособвинение обратилось в Гагаринский суд Москвы с просьбой возобновить процесс по делу блогера Валерии Чкалиной, известной как Лерчик, приостановленной из-за ее онкологического заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По словам собеседника агентства, в Центре онкологии имени Блохина не нашли медицинских противопоказаний, препятствующих явке обвиняемой в суд. Источник ТАСС уточнил, что курс химиотерапии, который проходит Чкалина, должен закончиться 17 июля. Предполагается, что решение о возобновлении процесса суд вынесет в пятницу. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Очередь по номерам. Вслед за Орловской областью продажу бензина почетным и нечетным дням ввели в Мордовии, Нижегородской и Астраханской областях. На подходе Псковской и Липецкой области мы спросили у водителей, как работает такая система и стало ли меньше очередей. Штрафы за авторизацию пользователей через иностранную электронную почту. Правда ли вымысел? В редакцию «Бизнес ФМ» обратились несколько предпринимателей, которые не понимают, что является нарушением нового закона об авторизации через российские сервисы и за что теперь могут оштрафовать. И 2,5 миллиона на алименты немного ли? Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов просит КС проверить норму семейного кодекса, по которой на одного ребенка взыскивают четверть дохода родителя. Он предлагает разрешить судам в ряде случаев назначать фиксированные алименты. Чего ждать от Конституционного суда? Подробности на Бизнес ФМ. На первый, второй рассчитались. К системе заправки машин почетным и нечетным числам с четверга присоединились Мордовия, Нижегородская и Астраханская области. С пятницы этот список пополнит Псковская область, а в субботу – Липецкая. В Орловской области, где такая практика была опробована, решили пока от нее не отказываться, потому что работает. Иван Медведев подробнее.
6: В Орле такую систему ввели в конце прошлой недели и планировали отменить четно-нечетный порядок уже в четверг, но не стали. Очереди действительно исчезли или сильно сократились, что нам подтверждали местные таксисты. Однако орловский губернатор Андрей Клычков не стал возобновлять свободную продажу топлива. Как он объяснил из опасений, что в регион поедут заправляться автомобилисты из соседних областей. Еще в 3 субъектах система чет-нечет заработала только с четверга. Выводы об эффективности делать пока рано, хотя кое-что местные жители уже отметили. В частности, что власти всех 3 регионов сделали все для того, чтобы оповестить население о новых правилах. Донесли до всех. Но не все с первого дня поверили. Как рассказали Бизнес ФМ местные жители, иногда люди продолжают приезжать на заправки с неправильными номерами и все равно встают в очереди. Они, кстати, в первый день не исчезли. Но на примере Мордовии очень интересна природа их возникновения. Вот какими наблюдениями с Бизнес ФМ поделился житель Саранска Михаил.
7: В Мордовии и во всех соседних регионах вначале, если все заправлялись просто в каких-то переживаниях, то потом уже появились люди, у которых в багажнике сначала стояло по 3 канистры, а потом я даже наблюдал восхитительную картину, когда у человека в багажнике просто 2 200
22: там с чем-то литровых, синих, бочки. И таких ни одна, ни две машины в очереди. А потом соседи, вот я живу в частном секторе, между собой хвастаются. У одного 300 литров в сарае, у другого 500 в гараже. И ты думаешь, что будет, когда зимой оно загорится. На прошлой неделе у нас ввели лимит на заправку и запретили заправку в канистрах. На следующий день очередей уже не было к вечеру. Все, жизнь наладилась. По крайней мере, я заправлял свою машину, я заправлял машину жены. Я ни разу нигде не стоял. Не знаю, те, кто стоит в очередях, я их так и не смог понять, зачем они это делают. 9 июля у нас ввели систему четные-нечетные номера. Был дикий ад после этой новости, что, мол, завтрашнего дня будет такое. У нас просто, мне кажется, все до упора стояли, чуть ли там не до ночи, лишь бы заправиться. Зато сегодня жизнь налаживается на тех заправках, где смотрят на номера, очередь идет гораздо быстрее. И я думаю, что завтра я заправлюсь, опять же, без ожиданий.
6: На этом фоне наш собеседник вспомнил, как через 3 года после ковида все еще встречал на Авито объявление о продаже телевизоров, купленных в 2020-м. В Астрахани в первый день четно-нечетного графика очереди тоже остались. Но, как говорят наши собеседники, если раньше они стояли к пустым заправкам, которые ожидали бензовозов, то в четверг очереди были уже к заправкам с бензином. В Нижнем Новгороде в первый день действия новых правил по городу в основном ездили машины с номерами, начинающимися на четное число, потому что нечетные в это время стояли в очереди на АЗС, рассказал Бизнес FM местный таксист Дмитрий.
10: Ну вот мы сегодня проездили с семьей 70 километров по городу по делам. На самый главный АЗС, который рядом у нас, Кремлевский, там порядок. Идеальный. Заезжает все по номерам, как положено. Также, соответственно, очередь регулировали экипаж ДПС, 2 сотрудника, показывали, куда вставать в очередь. По остальным, соответственно, АЗС очереди большие, тоже соблюдается по номерам все. На многих АЗС бензина отсутствует, но народ все равно стоит, ожидает. Есть коммерческие заправки, на которых цены повыше, от 150 рублей за 95-й. Там очереди небольшие, разрешают наливать в канистрах. Вот 5 тонн примерно уходит за ночь.
6: Таким образом, можно сделать вывод, что четно-нечетная система имеет как минимум терапевтический эффект и снимает искусственный ажиотаж, спровоцированный страхом. А вот останутся ли очереди после того, как схлынет иррациональный спрос, зависит только от одного – от стабильных поставок топлива в необходимых регионам объемах. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
1: Штрафы за иностранную электронную почту у пользователей. Правда ли вымысел? В редакцию Бизнес FM обратились несколько предпринимателей, которые не понимают, что является нарушением требований нового закона об авторизации пользователей через российские сервисы и за что теперь могут оштрафовать. Михаил Задорожный продолжит.
11: Бизнес говорит.
12: Компания «Конверста» занимается пропусками на инфраструктурные объекты, аэропорты и морские порты. За год оформляют более 5 миллионов разрешений клиенты юрлица. В информационной системе больше 25 тысяч активных пользователей. Многие из них регистрировались с использованием иностранных адресов электронной почты, либо адресов, чье российское происхождение не очевидно. Например, у отечественной организации может быть домен в зоне .com. Соответственно, и корпоративные адреса тоже будут заканчиваться на .com. После того, как Госдума ввела штрафы за авторизацию пользователей через иностранные сервисы, в компании задумались о том, не нарушают ли они закон, потому что при каждом входе в систему используется адрес электронной почты пользователя, продолжает исполнительный директор компании «Конверста» Максим Максимов.
13: Он вводит адрес электронной почты, на эту электронную почту приходит ссылка для входа уже в сервис. И когда человек переходит по ссылке, мы понимаем, что вот этот пользователь, он привязан к такому-то адресу электронной почты. В данном законе можно по-разному трактовать. Это авторизация, аутентификация, еще что-нибудь. Но то, что мы читали, по крайней мере, статьи в интернете, которые пытаются тоже объяснить действие этого закона, там написано, что нельзя регистрироваться, в том числе через электронную почту на Gmail, допустим. И получается, что если мы отправляем для авторизации ссылку на Gmail, то таким образом мы через какой-то иностранный сервис идентифицируем этого пользователя. По идее, мы нарушаем закон.
12: Тот же самый вопрос, как понять, что электронная почта российская, волнует владельца интернет-магазина, жителя Уфы, Александра.
14: Мне в итоге что
2: нужно сделать для того, чтобы точно соблюдать вот эти законы авторизации и регистрации? Как я должен определить российскость почты? Я должен где-то найти белый правильный список Минцифры, реестр отечественных почт? Где мне его взять? Я такой не видел. Дальше. Стоит не забывать, что B2B-клиенты, они могут регистрироваться с помощью корпоративной почты. А корпоративная почта может быть поднята на собственном сервере организации. Как я должен понять, что она действительно российская?
12: С электронной почтой вообще не очень понятно. В законе, который вступил в силу в декабре 23-го, говорится, что авторизация пользователей на территории России должна проводиться с использованием российского номера телефона, портала госуслуг, единой биометрической системы или другого сервиса с российским владельцем. По словам главы Думского комитета по информполитике Сергея Боярского, пользователи могут и дальше авторизовываться на российских сайтах через иностранную почту, если они использовали ее при регистрации. Закон о штрафах за нарушение правил авторизации не запрещает этого, уточнил депутат. Получается, что штрафовать будут только тех владельцев сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». При этом некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщали, что теперь регистрация пользователей с иностранной электронной почтой запрещена. Этот вопрос мы попросили прояснить управляющего RTM Group, эксперта в области информационной безопасности и права в IT Евгения Царева.
14: Конечно, иностранную электронную почту пока не запрещали. Речь все-таки идет об сервисах, которые передают дополнительную аутентификационную информацию. Этим пользовались большое количество, в том числе и крупных проектов. Например, они использовали Google ID. То есть Google подтверждал, что да, это вот этот пользователь, вот его данные, я его знаю. И сервис, как бы, который настраивал у себя аутентификацию через Google, он доверял Google. И запрещено сегодня вот такая передача данных о пользователе. Другой вопрос, что судебная практика, как мы много раз видели, может сформироваться не совсем правильной. Поэтому нужны какие-то дополнительные пояснения, разъяснения, которые появятся, ну, я думаю, там, в ближайшее время, когда статья начнет работать.
12: Вопрос иностранной электронной почты, наверное, мог бы прояснить зампред комитета по информполитике Антон Горелкин, который, собственно, и вносил в Госдуму поправки о запрете авторизации через иностранные сервисы. Но связаться с ним нам не удалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Какие украинские беспилотники атаковали российские танкеры в Таганрогском заливе? Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате

0: по территории Донецкой Народной Республики, по логистическим цепям, сетям и по автотранспорту, то там используются в том числе дроны Hornet, которые имеют возможность самонаведения, то есть дрон самостоятельно обнаруживает цель, проверяет ее по библиотеке возможных целей, автоматом на нее наводится, и, соответственно, никакие системы радиоэлектронной борьбы на такой дрон не действуют. Какие именно дроны применялись по танкерам, пока информации я не встречал, но технически обнаружить и идентифицировать танкер современные системы компьютерного зрения с искусственным интеллектом могут с вероятностью практически 100%. Тем не менее, через систему Starlink в приграничных регионах может организовано быть и наведение оператором. Starlink не должен работать далеко от тех территорий, где он разрешен. Например, в Украине он разрешен. Соответственно, в прилегающих российских регионах Starlink может работать. И с помощью Starlink наводятся и морские дроны, украинские брандеры, и в том числе и дроны воздушные также могут наводиться.
1: Что касается дронов российских, были сообщения, что «Герань» тоже ударяла в движущийся патрульный катер ВСУ. Это относительно новые практики для российских вооруженных сил?
0: На вооружении и, собственно, применяются в ходе специальной военной операции дроны типа «Герань» с приставкой «Сикер». «Сикер» — это от английского «сик», это «искатель». Эти дроны могут иметь также обратную связь с оператором. И как раз очень эффективно себя показали модели «Герань 4 Сикер», оборудованные именно вот системой наведения, системой оптико-электронной, собственно, наблюдения местности, потому что эти дроны могут обнаруживать объекты и могут действовать и в режиме самонаведения, и под управлением оператора. Таким образом, появляется возможность охоты за двигающимися объектами, появляется возможность свободной охоты искусственным интеллектом. Мы не раскрываем всех деталей применения этих дронов, но можно предположить, что мы также можем применять дроны, которые сами определяют свой объект, цель и сами на них наводятся.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ».
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Граждане, сдавайте валюту. Лозунг из сна управдома Никанора Ивановича в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» вовсе не плод писательского воображения. В начале 30-х, когда в СССР прекратил существование легальный рынок иностранной валюты, ОГПУ изымало у населения заграничные деньги на нужды индустриализации. Потенциальных держателей валюты, в основном бывших нэпманов, торговцев, ювелиров, часовщиков и врачей, массово собирали повестками, и на специальных собраниях спецслужбисты убеждали несознательные элементы сдать валюту государству по существующему курсу. К тем, кто упорствовал, применялись разнообразные методы воздействия, вплоть до карцера и лишения пищи. Впрочем, с осени 31-го советские граждане получили возможность легально покупать за золото и валюту дефицитные товары в магазинах Торгсина, Всесоюзного общества торговли с иностранцами.
4: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Центробанки заявили об уменьшении пространства для снижения ключевой ставки. Проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте, следует из очередного выпуска комментария по денежно-кредитным условиям Банка России. В июне ЦБ понизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Следующее заседание, посвященное этому вопросу, запланировано на 24 июля. Потребность российских банков в ликвидности выросла в июне до 4,7 триллионов рублей с 4,1 триллиона в мае на фоне роста спроса на наличные. Это следует из материалов ЦБ. Еще одним фактором, влияющим на потребность в ликвидности, там называются операции зеркалирования Банком России, конвертации валюты Минфином в рамках инвестирования средств Фонда национального благосостояния за вторую

0: первую половину прошлого года. Рынок новых электромобилей в России вырос на 5% по итогам первого полугодия, сообщает «Автостат». По данным агентства, было продано свыше 4600 электрокаров. По итогам полугодия сегмент занял 0,6% рынка новых авто. При этом эксперты отмечают, что в июне продажи новых электрокаров не выросли даже на фоне проблем с бензином. Южная Корея уступила Нигерии лидерство по доходности на фондовом рынке в долларовом эквиваленте, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные. По подсчетам агентства, основной индекс акций Нигерии с начала года принес инвесторам доходность 67% в долларовом выражении, тогда как результат Коспи, основного индекса рынка Южной Кореи, 66%. Как отмечает Bloomberg, пока инвесторы распродают акции в Сеуле, сомневаясь в устойчивости ИИ-бума в Нигерии, котировки растут благодаря экономическим реформам и удорожанию нефти. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Поступление в 10 класс для избранных. Родители выпускников 9 классов жалуются на сложности перехода в старшую школу. По их словам, в школах заранее агитируют за поступление в колледж и завышают проходные баллы. Продолжит Ольга Кашинская.
2: Теоретическая возможность не поступить в 10 класс существовала всегда. Но считалось, что для этого нужно быть хулиганом, лентяем, троечником и далее по списку. Но, как рассказывают родители девятиклассников в соцсетях, трудности с переходом в старшую школу теперь возникают даже у хорошистов. Тенденция на усложнение допуска в 10 класс прослеживается последние несколько лет. По данным Высшей школы экономики, в 2024 году в старшие классы средней школы перешли лишь 43% учеников. Это рекордный минимум за последние четверть века. А по итогам приемной кампании прошлого года в систему профессионального образования ушли около 62% девятиклассников. В этом году требования действительно завышены, подтверждает репетитор по русскому языку и литературе Полина.
3: Один из моих учеников не очень хорошо сдал математику и английский, у него отметка 3, и по остальным предметам у него 4. И, к сожалению, школа ответила, что в этом году не может его принять в 10 класс, поскольку даже несмотря на его общий балл аттестата, это 4,20, его не приняли в 10 класс. Также одна из моих учениц даже с оценками 4,5 ей закрыли доступ в 10 класс, сказав, что, к сожалению, она проходит только в общеобразовательный класс. Общеобразовательный класс все-таки слабее, чем профильный класс, и ее вынуждают забрать документы, опять же, с общим баллом диплома 4,6. Ее не хотят брать в лингвистический класс. Мне кажется, что это напрямую связано с рейтингом школы больше, а не с нехваткой мест, поскольку чем хуже ученик дает ОГЭ, тем, по мнению школы, хуже он сдаст и ЕГЭ.
2: В 2022 году ученикам, закончившим 9 класс одной из обычных московских школ, достаточно было иметь средний балл по ОГЭ 3 для поступления в 10 класс. Сейчас это скорее исключение, рассказывает москвичка Александра, чей сын окончил среднюю школу в этом году.
4: Мы не набрали нужное количество баллов. Еще в сентябре нас всех собрали онлайн родители и объяснили, что в 10 классе будут 4 профильных класса. И для каждого есть свой критерий, сколько баллов по итогам суммы 3 предметов нужно набрать. 2 профильных классов с экономическим и социальным направлением, а также предпринимательским, требуют, чтобы балл был не ниже 4 ровно по итогам 3 экзаменов ОГЭ. 3-й – это гуманитарное направление. Требуется балл не ниже 3,75. И только кадетский класс требует баллы на уровне 3 ровно. Наш балл 3,5. То есть мы не попадаем в нужный наш класс. Нам школа предлагает либо искать другую, которая не требует таких высоких баллов, либо уходить в колледж. Что предпочтительно, нас агитируют на колледж еще, наверное, классы с 7-8. Сейчас эта агитация усилилась, но мы такой вариант для себя не рассматриваем.
2: Как рассказывает Александра, свободные места в 9 классах в их школе еще есть. Максимальный состав класса – 37 учеников. По ее словам, сейчас предпринимательский класс полностью укомплектован. В гуманитарном – около 10 свободных мест, в соцэкономе – порядка 5. При этом наименьшим спросом пользуется класс с самым низким проходным баллом – кадетский. Свободных мест там сейчас больше всего. Одним из способов продвижения среднего профессионального образования в России стал эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ, введенный в прошлом году в нескольких регионах. Девятиклассники, которые планировали продолжить учебу в колледже, сдавали только 2 предмета вместо 4. В правительстве эксперимент признали успешным и распространили его еще на 9 субъектов. В любом случае, привилегией теперь становится не только поступление на бюджет в топовый вуз, но и среднее общее образование. Что, впрочем, взаимосвязано. Предпочтительной формой продолжения обучения для российских подростков сейчас, очевидно, считается колледж. Однако Москва и тут отличилась. В столице у тех школьников, кому не удалось сдать ОГЭ на проходной балл с первого раза, есть возможность пересдать его на платной основе в формате независимой диагностики, которая также дает возможность поступления в старшую школу. Стоимость одной такой пересдачи от 2 до 3,5 тысяч рублей. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Дарья Шмырина, Бизнес ФМ.
1: Как рассчитывать алименты, если доход одного из родителей исчисляется миллионами рублей? Ответ на этот вопрос теперь предстоит искать Конституционному суду. Поводом стала жалоба вратаря ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова. Он просит проверить норму семейного кодекса, по которой на одного ребенка обычно взыскивают 1/4 дохода родителей, и разрешить судам в подобных случаях назначать фиксированные алименты. Подробнее Олеся Савоськина.
5: По данным СМИ, сейчас зарплата Матвея Сафонова только в Пари Сен-Жермен около 250 тысяч евро в месяц, или примерно 22 миллиона рублей до вычета налогов. По решению суда на содержание дочери он должен выплачивать 1/4 своего заработка. По словам футболиста, после перерасчета ему пришлось погасить больше 60 миллионов рублей задолженности. А всего на содержание дочери уже перечислено больше 90 миллионов рублей. В своей жалобе Сафонов отмечает, что решение суда, цитата, «привело к полномасштабному юридическому и финансовому коллапсу в его жизни, превратив ответственного родителя в бесправного должника». Сафонов пишет, что считает справедливым установить фиксированные алименты 300 тысяч рублей в месяц. По его мнению, при очень высоких доходах суд должен иметь возможность назначить фиксированную сумму, если она соответствует реальным потребностям ребенка. Бывшая супруга, в свою очередь, представила расчеты. По ее версии, на содержание дочери требуется не меньше 2,5 миллионов рублей ежемесячно. Такая сумма, по мнению Сафонова, не только не соразмерна потребностям 5-летней девочки, но и превышает официальные доходы экс-супруги футболиста, которая должна участвовать в содержании общего ребенка на равных условиях. По словам футболиста, сейчас бывшая жена подала против него больше 15 исков. От требований о взыскании неустойки до имущественных и касающихся вопросов общения с дочерью. Как споры вокруг больших алиментов решают в других странах, объясняет юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
6: Российский семейный кодекс говорит на одного ребенка содержание при разводе 1/4 заработной платы. Когда он играл в России, это была одна сумма. Как только он перешел и играет в ПСЖ, это совершенно другая сумма и выглядит абсурдно. Равно как и аргументы жены. Как это решается в западных судах? Там это, как правило, компенсируется и более принято, как правило, делового и семейного оборота брачный договор, где при разводе сумма у топового спортсмена или у звезды фиксированная.
5: Фиксированные алименты в российском законодательстве тоже прописаны, но обычно их назначают, когда у родителя нет постоянного дохода или его невозможно точно определить. История Сафонова снова подняла вопрос, который юристы обсуждают уже много лет. Нужны ли отдельные правила для случаев, когда алименты исчисляются уже миллионами рублей? Как эту проблему может решить Конституционный суд, предполагает владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
7: Я не думаю, что Конституционный суд норму семейного кодекса поменяет. Если действительно второй родитель злоупотребляет своими правами, взыскивает несоразмерные какие-то алименты и тратит их не на ребенка, а больше на свою жизнь, наверное, здесь необходимо использовать механизм для установления алиментов в твердой сумме.
5: Громкие споры об алиментах в России возникают не впервые. В этом году Андрей Аршавин через суд добился уменьшения выплат после рождения 5-го ребенка. По словам футболиста, всего он выплачивал около 62% своего дохода на 4 несовершеннолетних детей, после чего суд перераспределил доли. Правда, Аршавин просил пересмотреть размер алиментов именно в своем деле, а сам принцип их расчета он не оспаривал. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Миллиардер Андрей Мельниченко рассказал о 4 сценариях будущего России, которые обсуждаются на Западе. Мельниченко – основатель Еврохима, это крупнейший в России производитель минеральных удобрений. Также он основал СУЭК, Сибирскую угольную энергетическую компанию. Она также крупнейшая в своей отрасли в России. О британском журнале «Экономист» в статье под названием «Почему развал России вреден для мира» Мельниченко пишет, что современный западный дискурс направлен на уничтожение или радикальное ограничение суверенитета России после окончания специальной военной операции.
8: Подробности Первый сценарий подразумевает под собой, цитата, «униженную Россию, застрявшую на периферии Запада». То есть она не до конца интегрируется в западный порядок, что породит агрессивный реваншизм. Мельниченко пишет, что если суверенитет крупной нации сломлен, то он никуда не исчезает, а возвращается в более опасной форме. Во втором сценарии Россия оказывается не в орбите влияния Европы, а в орбите Китая. То есть Россия получает доступ к его цепочкам поставок, к технологиям и к финансам, взамен предоставляя сырье и свое географическое положение. Однако в долгосрочной перспективе Россия займет место транзитного коридора для Китая и некой буферной зоны. И в конечном итоге внутри России, цитата, «возникла бы необходимость выйти из подчиненного положения». Третий сценарий, радикальный, это распад России. Этот процесс быстро станет неуправляемым, развернется внутренняя борьба, цитата, за ядерный арсенал, ресурсы, границы и историю. Но такой исход, по мнению Мельниченко, невозможен. По последнему четвертому сценарию Россия превращается, цитата, в крепость. Она становится закрытой, мобилизованной и находящейся в постоянной осаде. А технологии, наука, капитал и образование в такой структуре не развиваются. Он также пишет, что величие страны измеряется не лозунгами, а тем, насколько сильно она защищает интересы своего народа.
1: После начала спецоперации миллиардер Мельниченко попал под санкции Евросоюза, США и Британии и ряда других стран. Сейчас вместе с семьей он проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.
9: Продолжительность жизни.
10: Иммунная система каждый день решает одну из самых сложных биологических задач – отличить чужое от своего. Ей нужно атаковать вирусы, бактерии и опухолевые клетки, но не разрушать собственные ткани.
9: Журналист Алена Копылова.
10: Первый фильтр работает еще при созревании иммунных клеток. Клетки, которые слишком активно реагируют на собственные белки организма, должны быть уничтожены или выключены. Это называется центральной толерантностью. Но этот фильтр не идеален. Поэтому существует второй уровень контроля – периферическая толерантность. Уже в тканях и лимфоузлах потенциально опасные иммунные клетки подавляются регуляторными Т-клетками, противовоспалительными молекулами и контрольными механизмами иммунной регуляции. Это не один защитный барьер, а многоуровневая система, которая не дает иммунному ответу перейти в атаку на собственные ткани. Аутоиммунная реакция начинается, когда сразу несколько уровней защиты дают сбой. У человека может быть генетическая предрасположенность, но ее одной обычно недостаточно. Часто нужен триггер – инфекция, хроническое воспаление, сильный стресс, гормональные факторы, изменения микробиома или повреждение ткани. Еще один механизм – молекулярная мимикрия. Некоторые вирусные или бактериальные белки могут быть похожи на белки организма. Иммунитет атакует инфекцию, но часть реакции ошибочно переключается и на собственные ткани. Лечение зависит от конкретного заболевания и органа-мишени. Главная задача – уменьшить ошибочную воспалительную реакцию и сохранить функцию ткани.
9: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Режим чрезвычайной ситуации ввели на промышленном объекте Роснефти в Ставропольском крае после атаки беспилотника. Об этом говорится в постановлении администрации муниципалитета. Границей зоны ИЧС определена территория хутора Вязники, где расположен объект. Атака на предприятие произошла в ночь на четверг. По информации губернатора Владимира Владимирова, после удара объект загорелся. Огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. Пожар потушили лишь спустя 7 часов. Информация о пострадавших не поступало. Бундестаг не поддержал резолюцию с требованием усилить поддержку Украины. Документ из 20 пунктов включал в том числе отправку Киеву ракет «Таурус» и «Патриот». Лишь 79 депутатов проголосовали за, 510 выступили против. В документе также предлагалось расширить возможности Киева по нанесению ударов по объектам на территории России, профинансировать производство украинских беспилотников и добиваться ужесточения санкций против России. Суд в Москве заочно приговорил правозащитника Льва Пономарева к 5,5 годам колонии. Его признали виновным в неисполнении обязанностей иноагента и организации деятельности нежелательной организации. Гособвинение запрашивало для 84-летнего правозащитника 6,5 лет колонии. В апреле 2022 года Пономарев уехал из России. Минюст признал его иноагентом. Этот велосезон в Москве стал рекордным по интенсивности проката. Суточный максимум поездок достиг 48,5 тысяч, что на 52% выше предыдущего рекорда за последние 5 лет, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса. Максимальный показатель обновлялся уже 7 раз за этот сезон. В ведомстве подчеркнули, что велопрокат стал восприниматься как полноценный вид транспорта. Пользователи стали на 25% чаще брать велосипеды для поездок на работу, домой или по делам. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Трамп пока не звонил Путину, но российский лидер всегда рад с ним пообщаться, сообщил Песков. Ранее Трамп встретился с Зеленским в Анкаре и сообщил, что позвонит Путину вечером 8 июля. При этом Трамп пообещал передать Киеву лицензии на производство ракет «Патриот» и обсудить закрытие воздушного пространства над Украиной. Песков заявил, что это предстоит осмыслить. Комментарий Георгия Бофта. США ударили по иранскому железнодорожному мосту, ведущему в Мешхед, где проходили похороны Аятоллы Хомейни, убитого американцами еще в феврале. Вечером в четверг США также бомбили Бендер-Аббас, Канарак, Чагадак и Бушер, где строится атомная электростанция. Как-то восприняли в Иране и как повлияет на конфликт? Селлеры на маркетплейсах есть, а слова такого нет. Ассоциация электронной торговли просит власти легализовать слово «селлер», добавив его в словари. С 1 марта за иностранные слова в рекламе можно получить штраф до 500 000, а менять сайты, договоры, кабинеты под продавца долго и дорого. Что по этому поводу думают сами селлеры, филологи и наши слушатели? Подробности на Business FM. Президент США Дональд Трамп пока не звонил Владимиру Путину, но российский лидер всегда рад пообщаться, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне Трамп сообщил, что планирует позвонить Путину вечером 8 июля, добавив, что много общается с российским президентом и отношения у них хорошие. До этого американский лидер встретился на саммите НАТО в Анкаре с Зеленским. По итогам Трамп заявил, что за последние несколько недель в урегулировании украинского конфликта был достигнут значительный прогресс. Он также допустил передачу Вашингтоном Киеву лицензии на производство ракет для комплексов ПВО «Патриот» и закрытие воздушного пространства над Украиной, если это необходимо. Песков заявил, что это новое заявление предстоит осмыслить. Что еще надо осмыслить после саммита в Анкаре, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
11: Говоря о закрытии неба над Украиной, скорее всего, имеется в виду все же не введение бесполетной зоны, как было в Ираке и Ливии. Наиболее вероятный вариант – усиление формально украинской ПВО с развертыванием систем разного уровня. От 2-3 десятков дивизионов «Патриот», чтобы закрыть критичные регионы и создать обширную зону поражения по крылатым ракетам и авиации, до систем ПВО среднего уровня европейских моделей. Это еще максимум 30-40 дивизионов. Плюс сотни единиц ближней ПВО разных типов для защиты важных объектов от дронов. При этом даже частичное приближение к таким масштабам уже сильно превосходит текущий объем западных поставок ПВО Украине. Что касается лицензированного производства «Патриот» в самой Украине, то на его развертывание уйдут годы. Скорее всего, украинское ПВО будет встраиваться в единую систему управления НАТО, включая общие каналы обмена данными, интеграцию с системой АВАКС и спутниковой разведкой. Она и управляться будет через инфраструктуру НАТО. Персонал по эксплуатации такой эшелонированной системы составит 1000 специалистов, часть которых может формально быть частными подрядчиками или инструкторами, но по сути это будет означать присутствие НАТО. Вряд ли Москва так просто на такое согласится. Сам термин «закрыть небо», который Вашингтон отвергал как прямой путь к столкновению двух ядерных держав, прозвучал из уст президента США впервые и в присутствии Зеленского. Эти новые вводные Москва должна тщательно проанализировать перед разговором президентов. Саммит НАТО вообще создал неблагоприятный информационный фон. Итоговая декларация называет Россию долгосрочной угрозой и зафиксировала только на военную помощь Киеву по 70 миллиардов евро на 2 года вперед. Канцлер Мерц сообщил о договоренности США о покупке крылатых ракет «Томагавк» с размещением их на территории Германии. Это возвращает нас к горячим временам холодной войны 80-х, когда пацифисты Европы восстали против размещения таких американских ракет с подлетным временем до СССР минут 20. Сегодня все европацифисты молчат. А украинские удары по российским НПЗ, которые Москва еще год назад считала одним из аргументов в пользу американского давления на Киев, Трамп неожиданно оценил как эскалацию, способную приблизить конец конфликта. Тогда как год назад он же желал желал от Киева сдержанности по этой части, дабы не разгонять цены на нефть. Песков объяснил новый подход Трампа заблуждением относительно того, что путем эскалации можно способствовать выходу на мирный трек. Как ни удивительно, но при этом он же продолжает называть желание Вашингтона содействовать урегулированию искренним. Впрочем, Трамп верен лишь себе и своему видению таких ситуаций. Его явно впечатлили картинки в СМИ горящих НПЗ, атаки на танкеры, доставляющие топливо в Крым, и очереди на АЗС. Термин «ситуация на земле» он понимает много шире, чем текущее положение на фронте. А СМИ всегда оказывали на него большое влияние, в том числе эмоциональное. Что касается разговора, когда бы он ни состоялся, то в нынешней ситуации Москва и Вашингтон понимают, что он должен быть гораздо более содержательным, чем все прежние, вплоть до постановки ряда вопросов ребром «да» или «нет». Этап, когда можно было просто созвониться и поговорить в общих чертах, пройден. Есть еще одно объяснение. По данным агентства Bloomberg, на закрытой части саммита Трамп не сдал союзникам никаких конкретных обещаний по Украине. То есть публичные заявления про лицензию на Patriot и закрытое небо – это пока всего лишь риторика. На этом фоне примечательно заявление соучредителя компании FirePoint, производителя дронов и ракет, близкой властям, Дениса Штиллермана, который назвал перемирие худшим сценарием для Украины. Союзники потеряют интерес, мужчины уедут через открытые границы, а вместо инвестиций придут русские и все захватят. В таком свете предложение о прекращении огня по линии фронта может стать для Киева неактуальным уже до конца года. И там снова вернуться к максималистским требованиям, уверовав, что теперь, мол, даже Трамп наш, а вместо духа Анкориджа возобладал дух Анкары.
1: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
12: Селлер есть, а слова нет. Рынок просит словари догнать реальность. В России уже 1 000 000 селлеров, но в словарях этого слова нет, а с 1 марта за иностранные слова в рекламе без русского аналога можно получить штраф до 500 тысяч рублей. Поэтому ассоциация представителей электронной торговли обратилась к властям с просьбой добавить слово «селлер» в словарь иностранных слов. Комментирует лингвист, профессор НИО ВШЭ РГГУ, доктор филологических наук Максим Крангаус.
13: В целом, эта ситуация ненормальна, потому что попадание в словарь – это чисто лингвистическая проблема. А сегодня она становится в большой степени экономической. Поэтому возникает у лингвистов внешнее давление. Какие-то ассоциации пытаются включить слово в словарь. Оценить слово «селлер» сходу трудно. Это нужно исследовать тексты, в которых он используется. Я думаю, что в более-менее специальной области оно уже закрепилось. В области общей я бы считал, что если это активно используется в экономической сфере, то это должно включаться в словарь. Особенно вот в таких необычных условиях. Как носитель я скорее отношусь к нему как к чему-то не близкому, чужому. С точки зрения фонетики оно совершенно нормально. Чужим оно кажется мне, потому что человеку обычному оно вроде бы и не нужно. Действительно, мы справляемся с уже существующим словом «протовец». И непонятно, в какой ситуации я бы должен был употребить это слово. Но, опять же, здесь ведь есть практика употребления.
1: Максим Крангаус, профессор НИО ВШЭ РГГУ. Как все-таки предпринимателям, представленным на маркетплейсах, привычнее себя называть, и нужно ли включать слово «селлер» в нормативные словари, мы спросили самих участников рынка.
2: Селлер на Wildberries и Озон Алексей Мороченков продает изделия сувенирных промыслов, а также картины, текстиль и подарочные наборы.
14: Я, наверное, категорически за. Объясню, почему. В свое время, в 90-х, да, приметы времени были челночники. То есть это очень емкое слово, которое, ну, действительно отражает целую эпоху. Даже потом, спустя многое время, были там памятники где-то поставлены, там скульптуры этим челночникам. И многие люди говорили, что они типа там спасли экономику 90-х. То вот последние там несколько лет, когда вот я, да, погрузился в электронную коммерцию, для меня слово «селлер», оно не ругательное, потому что действительно вот оно настолько емко отражает вот эти бизнес-процессы, эти какие-то мыторства, я не знаю, страдания там и все такое. То есть поэтому я уверен, что спустя какое-то время, условно говоря, люди позже, которые после нас будут вспоминать это, действительно вот говорить как про вот были такие селлеры, которые там тоже были там основ цифровой экономики России, там они делали все, конечно же, не так, потому что молодежь-то точно делает все правильно, но вот были такие, поэтому я как бы думаю, что это правильно, хорошая идея.
2: Руководитель одного из крупнейших магазинов на Wildberries, продавец семян Игорь Шанченко.
15: Я не против. Со стороны селлеров я согласен. То, что просто те, кто продают на маркетплейсах, это непосредственно селлеры. Это будет отличать обычных продавцов от тех, кто продает в e-commerce. Селлерам вообще не принципиально, потому что от переменных мест слагаемых сумма не меняется. Но если смотреть по оферте, то селлеры там не прописаны. Там есть РВБ, есть селлер, который является по договору, по оферте непосредственно продавцами. нами. Но если уже пошел разговор, кто мы, селлеры или продавцы, тогда и слово marketplace то же самое нужно исключать. Это тоже иностранное слово. Тогда это должна быть не marketplace, а рыночная площадка, площадь и так далее.
2: Основатель и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru, представленный на Wildberries и Яндекс.Маркете, Сергей Иванов.
16: Я выступаю за то, чтобы селлер стал нормативным словом. Любой язык в любой стране, он живой, меняется со временем. Поэтому если в него попадают какие-то новые слова, они не нарушают нормы морали, этики, не являются вульгарными или нецензурными, и при этом широко употребимы, и тем более в таком смысле бизнесовым, то я считаю, что такое слово имеет право быть нормативным и использоваться повсеместно, без какого-либо наказания.
17: Marketplace следом за селлером тоже стоило бы включить в перечень нормативных?
16: Я думаю, что и слово marketplace тоже можно включить в перечень нормативных слов, потому что это тоже сейчас очень употребимое слово. Не секрет, что каждый, наверное, россиянин, дееспособный зрелого возраста, пользуется маркетплейсами. Зачем придумывать и насильно забирать у людей это слово?
1: Мы спросили у наших подписчиков в соцсетях, какое название им все же ближе, селлер или продавец. Большинство предпочли отказаться от англицизма. В телеграм-канале BFM News за слово «продавец» проголосовало более 80% подписчиков, а в чат-боте «Макс» за «продавца» высказались 95%, остальные из-за селлера. США ударили по иранскому железнодорожному мосту, ведущему в Мешхед, где прошли похороны Аятоллы Хомейни. Движение поездов из Тегерана в Мешхед было приостановлено, сообщает иранское агентство ТАСНИМ. Верховный лидер Ирана Али Хомейни был убит в результате американо-израильских ударов в феврале. Гроб с его телом медленно везли на грузовике по улицам Мешхеда к мавзолею имама Ризы. В Тегеране американский удар восприняли как провокацию. Время похоронной процессии иранцы несли транспаранты с антиамериканскими лозунгами. На некоторых было написано «Мы убьем Трампа», передает Рейтер. Иранское военное руководство в ходе церемонии похорон Хомейни почувствовало сплочение народа, что дало Тегерану мандат на продолжение сопротивления, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
18: Цель США сейчас не нарушить траурную процессию, а ударить по инфраструктуре Ирана, что делалось и во время предыдущих обострений, и продолжает делаться сейчас. Это планомерное ослабление Ирана в ходе постоянно возобновляющегося противостояния. Я регулярно слежу за аналитикой и западной, в том числе, по Ближнему и Среднему Востоку, и знаю прекрасно, что там отдавали себе отчет, что народ после американских и израильских ударов, наоборот, сплотился вокруг нынешней власти в Иране. Это как раз называлось одной из проблем, в числе негативных последствий той военной операции, на которую пошел Дональд Трамп. Эта критика звучала и со стороны республиканцев, и со стороны демократов, и самое главное, большинство американских специалистов высказывалось в том духе, что власть смогла консолидировать население вокруг себя. Так что эта траурная процессия на самом деле не стала чем-то неожиданным для специалистов на Западе, в этом нет. Другое дело, что вполне возможно, иранские генералы ощутили, что они получили очень серьезный мандат со стороны населения, и это мандат не на продолжение переговоров, а на продолжение сопротивления, на продолжение борьбы. Вот это могло подвигнуть отдельных иранских военных на более авантюрные, рисковые, решительные действия, то, возможно, и спровоцировало нынешнее обострение.
1: Елена Супонина, политолог-востоковед. Президент США Трамп на этой неделе заявил, что перемирие с Ираном закончилось. Причиной назвал иранские атаки на суда в Армузском проливе. Стороны продолжили наносить взаимные удары. США бьют по целям в Иране, а Тегеран отвечает атаками по американским базам в регионе. Вечером в четверг сообщалось о взрывах в иранских городах Бендер-Аббас, Канарак, Чагадак и Бушер, где с помощью России строится атомная электростанция.
9: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
19: Беда, мне за 100 рублей дали в Париже всего 213 франков. Это еще ничего, а скоро вам за 100 рублей в морду будут давать. Это полуторавековой давности диалог Михаила Стасюлевича, редактора журнала «Вестник Европы», и Михаила Салтыкова-Щедрина, редактора журнала «Отечественные записки». Еще в 60-е годы 19 века наши соотечественники сталкивались со сложностями при обмене русских кредитных билетов на твердую валюту. Серьезные колебания обменного курса из-за биржевых спекуляций или политической обстановки случались тогда дважды-трижды за год и роняли бумажный рубль по отношению к франку и марке иногда в полтора раза. По-настоящему ситуация выправилась только к концу столетия, когда после реформы Витте рубль обрел устойчивое золотое обеспечение.
9: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
2: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
9: Сделки.
2: Московская Тиара Холдинг выкупила на торгах имущество ростовского зернотрейдера «Родные поля», бывший торговый дом «Риф», за 11,7 миллиардов рублей. Компания перешла в доход государства в феврале прошлого года по иску Генпрокуратуры из-за иностранного гражданства владельца Петра Хадыкина. А в марте этого года активы выставили на продажу. В распоряжении трейдера были собственный флот, вагоны, грузовой терминал и более 200 объектов инфраструктуры. А три года назад он входил в топ-2 крупнейших экспортеров зерна в России. Новый собственник Тиара Холдинг зарегистрирован в апреле прошлого года. Занимается морскими грузоперевозками. Его руководителем значится Дмитрий Шевчук.
9: Отчеты и планы.
2: Volkswagen устроил на свой завод в польской Познани сотню овец. В компании решили нестандартно избавиться от газонокосилок и выбрали естественный способ без использования топлива. Проект стал частью программы по агровольтаике, совместному использованию земли для сельского хозяйства и солнечной генерации, которую Volkswagen считает одной из самых передовых в Европе. Эти сотрудники, возможно, никогда не сядут за руль Volkswagen, но они, безусловно, заслуживают свою зарплату в этой сфере, шутят в компании.
9: Бизнес и власть.
2: Илон Маск заплатит $1,5 миллиона штрафа за сокрытие информации о скупке акций Twitter в 2022 году, сообщает Reuters со ссылкой на решение федерального суда. Комиссия по ценным бумагам и биржам США выяснила, что бизнесмен с задержкой отчитался о покупке 9% акций соцсети, что позволило ему сэкономить около $150 миллионов. Бумаги не успели вырасти в цене. Маск согласился на штраф, но вину не признал. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Поставщики продуктов перекладывают топливные проблемы на рестораторов. Они увеличивают минимальную сумму заказа до 50%, пытаясь компенсировать логистические проблемы, пишет Shoppers. Перевозки между складами у некоторых компаний подорожали почти вдвое. Водители часами стоят в очередях на заправках, им нужно платить за лишнее время. Некоторые поставщики уже начали повышать и цены на продукты. Мы спросили у рестораторов, изменились ли условия закупок.
9: «Бизнес говорит».
20: Григорий Танхилевский, ресторатор, совладелец джаз-клуба «Это бар» в Петербурге.
21: В данный момент мы не столкнулись с повышением минимальной суммы заказа, но мы столкнулись с ростом стоимости товаров, которые нам привозят. В конце мая мы покупали лук-порей по 269 рублей за килограмм. В конце июня 820 рублей за килограмм. Объясняют поставщики такое повышение тем, что им повышают производители цены. А производители объясняют ростом накладных расходов, в том числе расходом на топливо для сельскохозяйственной техники и для транспортных компаний. Что касается повышения именно минимальной суммы доставки. Это обычная практика. Она происходит каждый год практически. И зависит она от стратегии поставщика. Чем крупнее поставщик, тем реже он поднимает стоимость минимальной доставки.
20: Артур Сергеев, владелец краснодарских баров «Бирюльки» и видеосалон «Закрыт».
22: Только некоторые поставщики у нас повысили именно минимальный заказ. Пока что не могу связать это с ростом необходимости в бензине. Это не массовый характер пока что. Иногда поставщики просто у нас повышали и до этого стоимость минимального заказа.
23: Вы все равно упомянули, что несколько, по крайней мере, так сделали. Это как-то критично сказалось на вашем деле?
22: 1002 там подняли, то есть это не проблема. Может, у нас посетители мере, меньше стало, потому что они стоят в очереди за бензином. Это больше, мне кажется, могло повлиять. Возможно, они пытаются сами как-то минимизировать. Может, они более правильно выстраивают логистику.
20: Алексей Кузнецов, учредитель ресторанов «Причал 93», «Том Ям» и «Хороший год» в Геленджике.
3: Мы конкретно с такими сложностями не сталкивались. Может быть, за счет того, что мы делаем достаточно крупные заказы, все привозят, в принципе, в срок. Кто возил 3 раза в неделю, тот и возит 3 раза в неделю. Кто возил каждый день, тот и возит каждый день. То есть есть неудобства, как и у всех людей, в плане там где-то постоять в очереди за бензином. Это, безусловно, есть. А так с ценами ничего не происходит у нас.
9: «Бизнес говорит».
1: К другим темам. Дефицит бюджета в России сократился впервые с начала года. В июне он предварительно составил 5,7 триллиона рублей, или 2,5% ВВП, следует из сообщения Минфина, а по итогам мая он превышал 6 триллионов. При этом в первом полугодии он вырос на 2,3 триллиона рублей год к году. Минфине это объясняют ускоренным финансированием бюджетных расходов. При этом нефтегазовые доходы бюджета за первое полугодие сократились почти на 23% год к году до 3,7 триллионов. В то же время ненефтегазовые поступления за январь-июнь увеличились на 16%. Дефицит бюджета комментирует научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
4: К сожалению, неизвестна структура. То есть сейчас финансируются затраты, а потом они налогами будут давать отдачу. Пока я бы не делал каких-то космических отрицательных выводов, но сигнал, честно говоря, не очень хороший. Он говорит о том, что мы выйдем за предел планового дефицита, если он будет небольшое превышение плана. Ничего страшного в этом нет, потому что дефициты и профициты не меряются по одному году.
17: Что касается статистики нефтегазовых доходов, вот известно, что они за январь-июнь составили 3,6 триллиона рублей, снизившись почти на 23% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Минфин это объясняет главным образом падением мировых цен на нефть в предыдущие периоды.
4: Цены на нефть и курсы рубля к доллару – это макропоказатели, которые находятся в полной зоне неопределенности. Не только экономической, а главное – политическое. Буквально день-два назад прошел новый конфликт, и цены пошли относительно вверх. Чем закончится эта геополитическая ситуация, не знает никто. Все-таки мне кажется, что найдут какое-то решение по Армузу, и цены уйдут в район 60-65 за баррель. Это по нашему Urals предельно низкая цена, но которая позволяет войти в запланированный тренд.
1: Георгий Стапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ. Доходы бюджета за 6 месяцев выросли на 5,8%, превысив 18,5 триллионов рублей, а расходы увеличились на 16% из-за опережающего авансирования госконтрактов. Индекс Мосбиржи вновь упал на 1,5% по итогам основных торгов. Причем вечернюю сессию снижения продолжилось, а о причинах наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
6: Российский рынок акций после одного дня роста вернулся к снижению. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял 1,5%, закрытие 2183 пункта, а уже в вечернюю торговую сессию падение усилилось и превысило 2% по индексу Московской биржи, который отвечает за все торговые сессии. Вот это падение совпало с публикацией комментариев по денежно-кредитным условиям Банка России, но, в принципе, Банк России подтвердил предположение рынка. И в этих комментариях говорится о том, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Это еще раз убеждает рынок в том, что, скорее всего, на ближайшем заседании, которое состоится 4 июля, заседание по ключевой ставке, Банк России возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Это в лучшем случае. Если мы посмотрим на инструменты денежного рынка, то они демонстрируют вероятность даже повышения ставки. Во всяком случае, однодневная ставка в рублях, ставка на неделю, на месяц, все они превышают ключевую ставку 14% с четвертью. Рубль оставался более-менее стабильным. стабильным. Незначительный рост китайской валюты был зафиксирован. Юань прибавил 5 копеек, закрылся на уровне 11 рублей 25 копеек и немножко повысился американский доллар. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то доллар США превысил 76,5 рублей. На рынке нефти обозначилось снижение, во всяком случае, вечером по московскому времени или в начале торговой сессии Нью-Йорка смесь Brent опустилась в район 76 долларов за баррель. Это все несмотря на то, что американские военные снова нанесли удар по Ирану, второй день подряд уже наносят удары, и президент США Дональд Трамп написал о том, что США нанесут еще более мощные удары по Ирану, если тот продолжит обстреливать суда в Ормузском проливе. Все-таки участники торгов не исключают, что следующие шаги будут направлены на деэскалацию вот этого нового витка геополитической напряженности в Персидском заливе. Участники торгов опираются уже на полученный опыт, на предыдущие витки эскалации, когда была сначала эскалация, потом все-таки все это приводило к неким переговорным процессам. Видимо, рынок рассчитывает сейчас на то, что так и получится. Хотя, с другой стороны, не все так просто на самом деле, не все в это верят, и кто-то считает, что цены на нефть могут возобновить рост, а кто-то считает, что пока останется все в районе 70-80 долларов за баррель.
12: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
9: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Аналитический центр Дом РФ представил июньские итоги рынка недвижимости и результаты, с которыми рынок заканчивает первое полугодие 2026 года. По данным аналитиков, в июне банки предоставили россиянам 107 тысяч ипотечных кредитов на 488 миллиардов рублей. И это максимум с начала года. Выдачи выросли к маю на 29% по количеству и на 35% по объему. Понятно, что в основе этой динамики лежит спрос на семейную ипотеку. На фоне обсуждения возможных изменений условий программы с 1 июля, в последние две недели июня число одобренных заявок выросло почти в два раза, а выдачи на неделе с 22 по 28 июня в 2,3 раза относительно среднего уровня мая. Тут стоит напомнить, что принято решение оставить семейную ипотеку в прежнем виде минимум до 1 октября. Рыночная ипотека тоже продолжила рост. В июне банки выдали 60 тысяч кредитов на 199 миллиардов рублей. А вот в строительстве картина более сдержанная. За первое полугодие застройщики запустили новые проекты площадью 19,4 миллиона квадратных метров. Это на 12% больше, чем годом ранее. Но весь рост обеспечен сильным первым кварталом, а во втором запуски снизились на 5% год к году. Причем у топ-10 компаний объем запусков упал вдвое. По наблюдениям экспертов, проектное финансирование отражает текущую динамику в строительстве. В частности, в мае прирост открытых банками кредитных линий застройщикам замедлился. Плюс 264 миллиарда рублей после показателя плюс 634 миллиарда в апреле. Уровень покрытия задолженности в мае продолжил снижаться и составил 66%, хотя в начале года было 69%. И средняя ставка по проектному финансированию почти не меняется. 9,9%, несмотря на снижение ключевой. Подсчитали в Дом РФ. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
9: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: Студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Запорожской области введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. Он будет действовать до особого распоряжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Решение связано с пожарами на полях с урожаем из-за массовых атак беспилотников. По словам Балицкого, за июнь площадь уничтоженных посевов озимой пшеницы составила почти 1500 гектар. Сложившаяся обстановка угрожает социально-экономической стабильности региона. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил поправки в соглашение с Россией об обеспечении равных прав граждан на свободу передвижения на территории союзного государства. Проект предусматривает возможность получать разрешение на временное или постоянное проживание россиян в Беларуси, а белорусов в России на основании принадлежности к гражданству одной из сторон. Сокращаются сроки рассмотрения документов для разрешения с 3 месяцев до 2. Конституционный суд Молдавии ограничил полномочия Гагаузии по проведению выборов. В частности, парламент автономии не сможет самостоятельно формировать Центральную избирательную комиссию. В КС уточнили, что все электоральные процессы на территории республики должны строго соответствовать Национальному кодексу о выборах, нормы которого имеют безусловный приоритет. Гособвинение обратилось в Гагаринский суд Москвы с просьбой возобновить процесс по делу блогера Валерии Чкалиной, известной как Лерчик, приостановленной из-за ее онкологического заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По словам собеседника агентства, в Центре онкологии имени Блохина не нашли медицинских противопоказаний, препятствующих явке обвиняемой в суд. Источник ТАСС уточнил, что курс химиотерапии, который проходит Чкалина, должен закончиться 17 июля. Предполагается, что решение о возобновлении процесса суд вынесет в пятницу. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.